0: Морщила нос, покачиваясь на качелях, длинной доске, подвешенной на веревках к ветке старой яблони. Приглядевшись, Димка понял, что венок этот — просто длинная плеть голубого вьюнка, обернутая несколько раз вокруг головы девчонки. Кудрявые усики вьюнка забавно покачивались в такт движений качелей, а зеленые хитрые глаза девчонки смеялись, хотя улыбку она старалась сдерживать. Димка понял, что выглядит глупо, и насупился. Откуда взялась эта девчонка? И качели, и яблоня? Да и место было странным. Вроде бы уголок сада, старого и запущенного, куда не любят заглядывать хозяева, потому что тогда им нужно будет решиться и вырубить старое дерево, почти не дающее плодов, и срезать старые качели, потемневшие от дождя и снега. Такие места помнят чье-то детство и терпеливо ждут, что новые ребятишки поймут их тайну и полюбят. Девчонка остановила ногой качели и спрыгнула с них. «Привет!» — сказала она, рассматривая Димку. Голова склонилась к плечу, закачались голубые цветы и спиральки усиков. Она улыбнулась, и стало видно, что зубы у нее ровные и крупные, как у зайца. «Привет!» — ответил Димка, и тут только осознал, что стоит в траве босиком, а из одежды на нем только красные плавки с вышитым на них белым корабликом. Черт, как неудобно. Он не знал, как оказался в этом саду, ведь только что плыл по озеру, и никаких девчонок на качелях тут и близко не было.
1: «Меня зовут Ангел Ди», — сообщила ему увенчанная цветами юная особа.
0: И Димке показалось, что сейчас она ухватит пальцами подол сарафана и сделает реверанс. Он переступил с ноги на ногу и пробормотал в ответ. «А меня Димка».
1: «Я знаю», — засмеялась она. «Жаль, что ты тут ненадолго. Мне будет скучно без тебя. Пошли скорей».
0: С этими словами девчонка, которую звали странным именем Ангел Ди, схватила Димку за руку и потащила к качелям. Ее ладошка была теплой и сухой, и его холодным пальцем было приятно это чувствовать. Они разом вскарабкались с двух сторон на доску, скрипнула ветка, зеленые заросли рванулись навстречу, и Димка присел, упираясь ногами и посылая качели в полет. Цветы и светлые волосы взметнулись, и он почувствовал, что взмывает кверху, туда, где должно быть солнце и облака. «Очнулся! Очнулся!» Тряс его за плечи спасатель Толик, заставляя кашлять и выплевывать мерзкую теплую воду. Димке казалось, что он весь наполнен этой водой. Она лилась изо рта, носа и из ушей тоже, кажется, лилась.
2: «Ёпрасоте!» — рычал Толик. «Из-за тебя, дерьмовца, меня могли и под суд отдать! Из-за такой мелкой лягушки без мозгов! Тебя куда понесло, курица, если плавать не умеешь?»
0: Димка вдруг ощутил разом все свое худенькое тело, скрученное рвотным спазмом. Перевернулся на бок, подтягивая коленки к груди, и попытался отпихнуть хватающие его со всех сторон руки. Мелькнуло бледное веснушчатое лицо Гошки, круглые испуганные глаза вожатой Светланы. В уши ворвался нестерпимый шум, и захотелось убежать и спрятаться от всей этой суеты, от криков и паники. Его подхватили на руки и понесли. Навстречу, переваливаясь, бежала лагерная врачиха с фанерным чемоданчиком в руках.
3: «Я точно ее видел», — шептал Димка. «Ее звали смешно. Ангел Ди. И она была в венке и на качелях. Смеялась. А потом мы стали качаться на этих качелях, и я вдруг очнулся на берегу. Что это было, Гошка?»
2: «Это ты бредил, дурень!» — авторитетно заявил Гошка и испуганно оглянулся, боясь, что их услышат. Но все вокруг спали, все мальчишки их пионерского отряда. «Когда тебя Толик вытащил, ты был совсем синий, настоящий мертвяк. Он тебе искусственное дыхание делал, а я боялся, что капут тебе настал, потому что живые такими не бывают».
3: «Думаешь, это был бред?» — усомнился Димка. «Я думал, что бред — это когда ерунда всякая мерещится. А тут девчонка и качели, и она жалела, что я ненадолго».
4: «А разве увидеть девчонку?»

0: в веночке, когда утонул и похож на дохлую рыбу. Это не бред?» Гошка сел на зазвеневшие железными пружинами кровати и завернулся в простыню. «Самый настоящий бред! Это тебе кто угодно скажет!» Димка потер шею, которая болела после того, как вчера ему в сердцах врезал все еще злящийся на утопленника-неудачника спасатель Толик. Рука у Толика была тяжелая, и дать по шее Димке он имел полное право, так что тот был не в претензии.
1: «А что, кошка, если это была смерть?»
0: Драматическим шепотом спросил Димка и поежился.
1: «Смерть?»
0: Вытаращил в темноте глаза приятель и тоже почесал шею, хотя ни от кого по ней давно не получал. «Смерть — это скелет с косой, а никакая не девчонка. И потом, знаешь что?»
1: «Что?»
0: — эхом отозвался Димка.
1: «Не могут смерть звать Ангел Ди!»
0: Он проснулся среди ночи, так и не поняв, что его разбудило. Ветер трепал занавеску раскрытого окна и тихо посвистывал где-то под кроватью. Дима осторожно снял со своей груди левую руку Наташи и повернулся на бок. Закрыл глаза, но сон не шел. Тикали часы, вкрадчиво отсчитывая оставшееся до утра время. Завтра рано вставать, или уже сегодня. Утром им ехать на кафедру, сдавать курсовые, охотиться за неуловимым Габриладзе. Снова этот едва различимый шорох. Словно кто-то читает на кухне газету, осторожно листая страницы, чтобы не разбудить спящих. Неужели вернулся отец? Но ведь он звонил почти в полночь и сказал, что пробудет на даче до вечера воскресенья. Именно поэтому Наташка и осталась, и теперь тихо дышит на соседней подушке. Дима прикоснулся губами к прохладному виску, почувствовав неуловимо родной запах Наташкиных волос, и осторожно встал. В коридоре было темно, то есть абсолютно темно, словно никто не шуршал на кухне газетой, словно никого больше в квартире не было, только они с Наташкой. Неуловимое движение обозначилось за спиной. Удар и резкая боль в затылке вспыхнули в сознании фейерверком искр и сменились глухой беззвучной темнотой. Почему-то он был уверен, что Ангел Ди ждет его, ждет все эти годы, сидя на поскрипывающих качелях, изредка срывая с головы увядший венок и отправляясь бродить по саду в поисках новых цветов. А потом снова ждет. Единственное, чего Дима как-то не предполагал, это то, что она так изменится. И когда он оказался опять практически голый, в одних трусах, перед девушкой в длинном платье, он почувствовал себя еще большим дураком, чем в первый раз. Он готов был провалиться сквозь землю, залезть куда-нибудь в кусты и уже оттуда разговаривать с ней, лишь бы спрятаться от этих лукавых глаз, сверкающих темными изумрудами.
1: «Привет!»
0: – засмеялась она и спрыгнула с качелей точно так же, как тогда.
1: «Привет!»
0: – пробормотал он. На этот раз на ней был не венок, а крошечная шапочка из васильков, обычных луговых васильков. Похоже, она любила беспородные цветы. Сад не изменился. Та же запущенность и безветренная влажность, шорох листьев и запах мяты, притаившийся в кустах отцветшей сирени. На этот раз Дима заметил нечто странное. Если вглядываться в доступную глазу глубину зарослей, там угадывалась какая-то странная серая размытость, похожая на осенний туман. Откуда-то он знал, что это не туман, это граница. Граница чего? Может быть, того мира? Того места, где ждала его Ангел Ди? Глупо, как это глупо? Он был уверен, что рано или поздно вернется сюда, и оказался совершенно не готов. Вопросы, которые хотел задать, вылетели из головы и звенели в вышине глупыми колокольчиками. Она была
1: слишком красиво. Но при этом не казалась чужой и недоступной. Он знал каждую черточку ее лица, помнил изгиб тонких бровей, линию скул, неуверенный жест, которым она заправляла за ухо капризную прядь волос. Тонкие пальцы легли на его предплечье, и Дима испугался, что сейчас она скажет, что ему пора, и они снова взлетят на старых качелях к кроне старой яблони. Хотя бояться, кажется, нужно было того, что она этого не скажет. «Не волнуйся, ты снова вернешься туда». Ангел Ди неопределенно взмахнула рукой, потом вздохнула. «Но немного позже».
0: «Ты точно это знаешь?» – переспросил он, не зная, куда девать руки.
1: «Конечно. Я услышу, когда тебя позовут. Но пока ты мой».
0: Она сказала это так просто, что он ни на мгновение не усомнился. Он действительно был ее, а она его. Вся, от крепких ступней, обутых в смешные кожаные туфельки с ремешками, до трогательной шапочки, сплетенной из синих полевых цветов.
1: И ее губы, пахнущие вишней, и пульсирующая голубая жилка у ключицы, и глаза с мерцающими в зеленой глубине антрацитовыми искрами. Он уже не помнил, что именно хотел спросить у нее и зачем ему это было нужно. Ее губы, глаза и плечи, по которым блуждала тень листвы, оказались рядом, живые и теплые. Секунды отсчитывались ударами их сердец и становились все короче и болезненнее. Ангел Ди, ждущая только его одного в укромном саду.
0: Прижимая ее к себе, он смял нежные васильки, и они канули куда-то в траву. Сами они тоже канули в траву, растворяясь в ней и друг в друге. Ее пальцы впились в его спину и расслабленно вспорхнули невесомыми бабочками, опрокинулся и накрыл их голубовато-золотистый купол. И изогнутые в улыбке губы шепнули: «Ди». Договорить она не успела, резко вздрогнула и вырвалась из-под него, из его рук, объятий, горящих от поцелуев губ.
1: «Пора! Тебе пора! Скорее!»
0: Она почти кричала, таща его за руку к качелям, а он упирался и все пытался поцеловать покрытую легким пушком шею.
1: «Невозможно! Не сейчас!»
0: «Но почему?»
1: «Если не успеть, то не вернешься! Пойми, не сейчас!»
0: «Я не хочу!»
1: – отчаянно закричал он. «Я люблю тебя!»
0: Но качели уже набирали ход, неумолимо унося его к вершине старой яблони, и он захлебнулся запахом влажной листвы, в котором почти затерялся терпкий аромат волос Ди. Из последних сил, сопротивляясь, пытался вздохнуть, прервать полет, но вместо этого вынырнул посреди тусклой белизны.
1: «Я...»
0: Блеклое розоватое пятно постепенно обрело глаза и знакомые черты маминого лица.
1: «Где... сыночек?»
0: Быстрый взволнованный шепот.
1: «Ты только молчи, нельзя тебе разговаривать! Господи, очнулся наконец!»
0: Что-то шелестело рядом, вне поля его зрения. Звякало металлом. Комар укусил предплечье и стало легче и безразличнее.
1: «Ты в больнице. Все теперь будет хорошо. Слава богу, Наташа успела вызвать скорую. Слава богу!»
2: «Я люблю...»
0: Веки опустились, избавляя его от почти бесцветного мира. И только в затылке ватным набатом отзывалось тупое «бум-бум», да еще где-то вдалеке.
1: «Вот и хорошо. Наташа очень славная девушка. Спи, милый, спи».
0: «Гошка, я похож на психа?» Дима дотронулся до колкого, зарастающего волосами затылка. Под пальцами бугрился уже почти безболезненный шрам. Только иногда там пульсировали неприятные гулкие удары. «Вроде нет», — ухмыльнулся приятель, выливая в кружку остатки пива. «Хотя обычно после таких ударов нормальными не остаются. — хохотнул он. «Да ладно, шучу. Если бы я считал тебя психом, то пиво с тобой бы не пил. Ну, что на этот раз?»
1: «Да все то же. Она.
0: Ангел, как там ее?» Гоша замер, не донося кружку до рта.
1: «Ди. Ангел Ди».
0: Дима помолчал.
1: «Она стала взрослой и очень красивой».
0: «Обалдеть. Слушай, тебе надо каким-нибудь специалистом по таким штукам». Приятель пошевелил в воздухе пальцами свободной руки. «Есть даже книжка. «Жизнь после смерти» называется. Ее кто-то не из наших написал. Американец, наверное. Только у него там тоннели и какой-то свет, а у тебя чувиха».
1: «Никому мне не надо».
0: Дима опять погладил голову. Это становилось дурной привычкой. «Теперь я точно знаю, что она есть. Остальное не важно. Она ждет меня». Гоша пожал плечами и отхлебнул пиво, сдувая пену.
3: «Дмитрий Петрович, машина ждет!»
0: Ниночка собрала в стопку бумаги, отодвинутые на край стола.
3: «И не забудьте позвонить жене, она просила».
0: Он молча кивнул и принялся шарить по столу в поисках колпачка от авторучки. Секретарша нашла и колпачок, и папку, которую нужно было взять с собой на совещание. А пока он звонил Наташе, принесла чашку кофе. Такого, какой он любил. Крепкого и сладкого.
4: «Здравствуйте, Дмитрий Петрович!»
0: Водитель Саша убавил громкость радиоприемника, и черная директорская «Волга» нырнула под арку, вырываясь из тесного дворика на простор улицы. Дмитрию Петровичу нравилась поздняя весна, девушки, бегущие куда-то в коротких юбочках, отражающиеся в витринах магазинов солнце, и цветущие на бульварах яблони, особенно яблони. Коротко, почти незаметно кольнуло сердце. Опять. Он поморщился. Надо бы заглянуть в поликлинику к Митрофанову. Оливково-зеленый борт грузовика внезапно заслонил пеструю картинку весенней улицы. И до удара Дмитрий Петрович успел только понять, что удар непременно будет.

0: На этот раз он мог быть спокоен насчет своей одежды. И костюмы, полуботинки, и белоснежная, заботливо выглаженная женой рубашка, и галстук, презент из Италии. Но все это вдруг показалось полной ерундой. Сад был наполнен осенним светом, хотя листва еще только начинала желтеть, а в траве валялись некрупные твердые яблоки. И запах был осенним, томительно сладким, с привкусом увядания. Ангел Ди коротко взглянула, но не вскочила навстречу. У Дмитрия сжалось сердце. Она именно такая, какой он помнил ее все эти годы. Глаза, излучающие зеленый свет. Тонкие кисти рук, уроненные на колени. Волосы с вплетенными в них цветами. На этот раз он не знал их названия. Оранжевые мелкие звездочки среди светлых прядей. Она уже не была той юной девушкой, с которой их так безумно разлучили тогда. Она стала еще прекраснее и грустнее. А он? В следующем году ему должно стукнуть 50. И седина с висков уже ползет выше, и под глазами мешки, потому что слишком много работает. И вообще, потрепанный немолодой мужик. Вот кто он. Ангел Ди словно вслушивалась в его мысли, и уголки губ изогнулись в знакомой улыбке. Легкий взмах руки позвал его, и Дмитрий забыл все, что отделяло их от прошлой встречи. Пиджак еще летел куда-то в кусты, а он уже прижался лицом к ее коленям, и все перестало существовать, кроме ее рук, улыбки и вишневого запаха губ. Они почти не разговаривали, потому что слова мешали, были не нужны, и вообще, о чем говорить, если она ждала, и он, наконец, вернулся. Только иногда она замирала, и в глазах метались испуг и сожаление. Дмитрий не спрашивал, что происходит там, за невидимой ему гранью. Уставший от неистового счастья, он лежал в подсохшей траве, смотрел на вздрагивающие ветки, расстающиеся с очередным плодом, на паутинки, цепляющиеся за прутики кустов. Если он должен остаться тут навсегда... «Нет», — вдруг сказала Ангел Ди, наклоняясь и упираясь локтями в его грудь. Горячая ладонь пробежала по его щеке.
1: «Я пока не знаю. Что-то непонятное».
0: «Это не важно». Он улыбнулся и крепко прижал ее к себе. «Это совершенно не важно. Тут не было ночи, не было чувства голода и жажды, а время отмерялось лишь стуком падающих яблок». И когда она сказала, что ему пора, он был настолько изумлен, что почти ничего не успел сказать ей на прощание. Он даже не спросил у нее, правда ли она смерть. Он все время забывал спросить, может ли смерть носить имя Ангел Ди. На этот раз он просто устал от того, как его заставляли жить. От бесконечных болезненных процедур, от череды лиц, заверявших, что он нужен им тут. Дмитрий Петрович согласился и терпел. Хорошо было уже то, что и водитель Саша остался жив. Приходил, стуча костылями, в его отдельную палату и рассказывал бесконечные анекдоты. Потом появлялся Антон, сын. Они с Сашей шушукались и шли пить пиво. И дочь приносила ему оранжевые апельсины и розовую черешню, а потом почти все съедала сама. Он не любил черешню. Наташа покрасила волосы, потому что слишком много прибавилось в них седины. Он уже знал, что пробыл в коме 8 дней. А за окном бушевало лето, и в больничном саду дети в полосатых пижамках играли в прятки в кустах отцветшей сирени. Когда его выписали из больницы, он хотел позвонить Гошке, Георгию, но потом передумал, а сам приятель позвонить не догадался.
2: «Дим, сходи за батоном, хлеба почти не осталось», — окликнула жена, зная, что он собрался на свою утреннюю прогулку. Дмитрий Петрович
0: сунул в карман яркий пакет с надписью «Мамба». Вот ведь дураки назвали фруктовые ириски таким ядовито-змеиным именем. И вышел из квартиры. Лестница или лифт? Он нажал рубчатую кнопку. С каждым годом преодолевать 4 этажа становилось все труднее. Колено плохо гнулось после аварии. Во дворе гомонила детвора. На скамейке восседали 3 старухи. Чинно поздоровались, проводили внимательными взглядами. Он дошел до угла, свернул к булочной. Стайка школьниц рассматривала журналы в витрине киоска. Высокий брюнет пытался закурить и одновременно удержать на поводке рыжего лохматого щенка. Молодая женщина катила коляску, держа за руку мальчика 3 лет. Кудрявый малыш в джинсовом комбинезончике. Дмитрий Петрович не заметил, когда мать выпустила руку ребенка, и тот побежал вперед к идущему навстречу улыбающемуся мужчине. Но белую иномарку, выскочившую из-за дома, разглядел почему-то до мельчайших подробностей. Мир потерял звук, и только замечательно красивая машина наплывала, как будто не касаясь колесами асфальта, на крошечную синюю фигурку. И было невозможно успеть, потому что битумно вязкий воздух не давал двигаться, дышать, а потом и видеть. Последнее, что он услышал: «Старику плохо. Смотрите, упал. Лёшка, мелкий безобразник, видишь, как дедушку напугал?» Последнее, что он увидел, был все тот же сад. И из качели ему улыбалась его смерть или его ангел. А потом все стало прозрачно-зеленым. Женщина в длинном белом платье наклонилась над лежащим в траве седым стариком и медленно провела ладонью, закрывая его глаза. На минуту замерла, вглядываясь в обострившиеся черты знакомого лица. Прошептала: «Жди». И быстро пошла к чуть заметно покачивающимся старым качелям. Окинула прощальным взглядом покрытую цветами яблоню, желтые одуванчики, только начавшие открывать сонные ресницы. Веревка была влажной от росы, а раскачивать качели одной оказалось не так просто. Но ей пора. Она еще успела оглянуться, но почти ничего не увидела. Белое пятно, мелькнувшее среди ветвей. Кто-то окликнул ее шепотом: «Милая!» А может быть, не ее, а ту, которой торопилась ее душа? Но это было уже неважно.

0: Маленькая черноволосая девочка растерянно оглянулась. Только что была какая-то комната, мамин крик и мелькание белых халатов, и вдруг она оказалась в незнакомом саду, а на качелях мальчишка. Диана боялась мальчишек. Они больно дерутся и дразнят лягушкой за ее зеленые глаза. Но этот, кажется, не собирался драться и дразниться. Он улыбался и был совсем не страшный. Она робко улыбнулась в ответ. Мальчик в белой рубашке и шортах спрыгнул с серой от времени доски.
1: «Привет», — сказал он. «Меня зовут Ангел Ди».
0: Дарья Булатникова. «Ангел Ди» или «Я люблю смерть». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
2: Темные аллеи.

0: Курт Воннегут. Хроники Тральфамадора. Рассказы разных лет. А кто я теперь? Клуб «Парика и маски», наш любительский театральный кружок в Северном Кроуфорде, единогласно решил поставить этой весной «Трамвай желания» Теннесси Уильямса. Дорис Сойер у нас всегда была за режиссера, но на этот раз заявила, что ничего не получится. У нее серьезно больна мать. Вот и вышло, что эту руководящую должность навязали мне, хотя до сих пор мне приходилось руководить только рабочими, устанавливающими комбинированные алюминиевые рамы со ставнями, которые я продавал. Конечно, я поставил кое-какие условия, когда брался за режиссерскую работу. И самое главное, что Гарри Нэш, единственный стоящий актер в нашем кружке, взял ту роль, которую в кино играл Марлон Брандо. Когда распределяли роли, Гарри отсутствовал, и я не знал, возьмется он за эту роль или нет. Он вообще никогда не приходил на наши собрания, стеснялся. Не то чтобы он пропускал собрания из каких-то там дел. Женат он не был и вообще женщинами не знался, да и среди мужчин у него друзей не было. Просто он избегал всяких сборищ. По одной причине — он не мог двух слов связать без готового текста. Так что пришлось мне на другой день тащиться в скобяную лавку Миллера, Гарри у него работает продавцом, и просить его согласия. По дороге я заглянул на телефонную станцию. Они мне прислали счет за разговор с Гонолулу, а я в жизни своей не звонил в Гонолулу. Там я и увидел эту красавицу в первый раз. Она сидела за окошечком. И она мне объяснила, что телефонная компания поставила машину-автомат для выписывания счетов, но пока эту машину не отладили как следует, и она что-то пошаливает. Она приехала недавно, привезла эту машину и должна была обучить местных девушек с ней управляться. «А вы к нам надолго?» — спросил я. «В каждом городе я живу месяца по два, сэр». Глаза у нее были синие, прелестные глаза. Только ни надежды, ни любопытства в них не было, ни проблеска. Она мне сказала, что вот так и странствует из города в город, уж два года, всегда и всем чужая. И тут мне пришло в голову, что ведь она может сыграть Стеллу в нашей пьесе. Стелла — это жена того типа, которого играет Марлон Брандо, жена человека, чью роль я хотел поручить Гарри Нэшу. Я объяснил ей, когда и где у нас назначены актерские пробы, и прибавил, что своим приходом она осчастливит наш коллектив. Она так удивилась, что даже немного ожила. «Знаете, мне ведь первый раз в жизни предлагают принять участие в каком-то общем деле». «Что же», — сказал я, — «лучший способ сразу познакомиться со славными людьми — это сыграть с ними в одной пьесе». Она сказала, что ее зовут Эллен Шоу, сказала, что сделает сюрприз мне и себе самой. Может, просто возьмет, да и придет. Вы, наверное, думаете, что Гарри Нэш уже оскомину набил всему Северному Кроуфорду, играя чуть ли не в каждой пьесе. Совсем наоборот. Не исключено, что Северный Кроуфорд до скончания веков будет с удовольствием смотреть на Гарри Нэша, потому что на сцене он никогда не был Гарри Нэшем. Когда в спортивном зале средней школы взвивался вверх малиновый занавес, Гарри и телом, и душой превращался в того человека, которого выдумал и создал режиссер. Кто-то как-то заметил, что надо бы Гарри показаться психиатру, пора бы ему стать более интересным, ярким и в жизни. Тогда он, по крайней мере, хоть женится, а может, работу себе подыщет получше, чем у Миллера за $50 в неделю. Когда я зашел к Миллеру и сказал Гарри, что меня назначили режиссером, и я хочу дать ему роль, он спросил, как обычно, когда ему кто-то предлагал роль, и, по правде сказать, это был грустноватый вопрос: «А кто я теперь?» Актерские пробы я проводил, как всегда, в зале собраний на втором этаже нашей публичной библиотеки. Дорис Сойер, наш постоянный режиссер, пришла поделиться со мной своим богатым опытом. Мы с ней вдвоем важно восседали наверху, а те, кто претендовал на роли, ждали внизу. Чтобы доставить удовольствие Гарри, да и самим себе тоже, мы попросили его читать сцену, где он бьет свою жену, и он так за это взялся, что мы будто увидели новую сцену, которую у Теннесси Уильямса и в помине не было. На Гарри был коротенький двубортный пиджачок, как у выпускника средней школы, со складочкой на спине и крохотный галстучек красного цвета с лошадиной головкой. Он снял пиджак и галстук, расстегнул воротничок, повернул спиной к нам с Дорис, это он накачивал себя, чтобы войти в роль, и рубашка на спине у него лопнула, хотя с виду она была совершенно новая. Это он ее нарочно порвал, чтобы с самого начала еще больше походить на Марлона Брандо. Когда он обернулся к нам, это уж был широкоплечий красавец, самоуверенный и жестокий. Дорис подавала реплики за Стеллу, его жену, и Гарри так ее закрутил, что эта очень-очень старенькая леди почувствовала себя очаровательной беременной девчонкой, чей муж, необузданный, как горилла, вот-вот расшибет ей голову. А с нее это и на меня перекинулось. Я читал за Бланш по пьесе «Это сестра Стеллы», и провалиться мне, если Гарри не нагнал на меня такого страху, что мне показалось, будто я сам стал пьяненькой и увядшей красавицей-южанкой. И пока мы с Дорис приходили в себя, словно просыпаясь после наркоза, Гарри положил на стол пьесу, натянул пиджачок и снова превратился в бледного продавца из кабиной лавки. — Ну, как я справился? — спросил он, и сразу было видно, что он вовсе не уверен, дадут ему эту роль или нет. — Что ж, — сказал я, — для первого раза не так уж плохо. — Спасибо, большое спасибо, — сказал он, пожимая мне руку. — Скажите, вы там внизу не видели красивую девушку новенькую? — спросил я. — Я ждал Эллен Шоу. — Не заметил, — сказал Гарри. Но оказалось, что Эллен Шоу пришла от кинорепетиции и вдребезги разбила наш издорис надежды. Мы мечтали, что наш клуб «Парика и маски» в кои-то веки выпустит на сцену по-настоящему красивую, взаправду молодую девушку вместо очередной, видавшей виды сорокалетней особы, которую приходится всеми правдами и неправдами выдавать за девчонку. Но Эллен Шоу играть не могла, даже под страхом смерти. Чтобы мы ей не давали читать, она оставалась такой же барышней, с той же самой улыбкой наготове для каждого, кто придет жаловаться на телефонные счета. — Милая, — сказала Дорис, — я хочу задать ему один интимный вопрос. — Пожалуйста, — сказала Эллен, — вы когда-нибудь были влюблены? — спросила Дорис. — Я только потому спрашиваю, — добавила она, — что воспоминание о любви могло бы вас согреть, оживить. Эллен сдвинула брови и глубоко задумалась. — Вы знаете, я ведь все время в разъездах, и там, где я бываю по службе, все мужчины уже женаты, я нигде не задерживаюсь надолго и ни с кем другим познакомиться не успеваю. — Ну, а в школе? — спросила Дорис. «Разные там обожатели, детские влюбленности, а?» Эллен и над этим вопросом глубоко задумалась и сказала, «А мне и в школе приходилось то и дело переезжать. Папа у меня строитель. Он все время ездил со стройки на стройку, так что я то с кем здороваюсь, то прощаюсь, и все». «Да», — сказала Дорис. «А кинозвезды не в счет?» — спросила Эллен. «Нет, конечно, не взаправду. Я никого не видела, только на экране». Дорис взглянула на меня, потом на потолок. «Да, пожалуй, можно считать, что это тоже любовь». Тут Эллен несколько оживилась. «Я по многу раз смотрела фильмы про любовь и мечтала, что выхожу замуж за героя». «Сказала Дорис. «Большое спасибо, мисс Шоу», — сказал я. «Пройдите вниз и подождите вместе со всеми. Мы вас вызовем». Пришлось искать другую Стеллу. Но не было такой, просто не было в нашем клубе ни одной такой женщины, с которой бы жизнь не стряхнула утреннюю росу. Я вздохнул. «Одна сплошная бланш. То есть я хотел сказать, что у нас полно увядших женщин, которые могут сыграть роль бланш, потрепанной сестры Стеллы. Такова жизнь. 20 бланш на одну Стеллу. «А когда находишь Стеллу, — сказала Дорис, — обнаруживается, что она понятия не имеет о любви. Мы с Дорис решили, что надо попробовать последнее средство. Надо заставить Гарри Нэша сыграть эту сцену с Эллен. Может, он сумеет зажечь ее хоть чуть-чуть, — сказал я. Эта девушка не горючий материал, — ответила Дорис. Мы крикнули Эллен, чтобы она поднялась к нам, и послали кого-то разыскивать Гарри. На пробах и даже на репетиции Гарри никогда не оставался совсем. Как только кончались его реплики, он мгновенно скрывался в какое-нибудь убежище, откуда было слышно, если позовут. Эллен поднялась к нам наверх. И тут мы с удивлением увидели, что она вся в слезах. Стало ужасно ее жалко. «Господи!» — сказала Дорис. «Да что ж ты, милочка, что случилось? Ужасно, правда?» — сказала Эллен, не поднимая головы. Дорис ответила единственной фразой, которую утешают в таких случаях расстроенных актеров-любителей. «Ну что вы, дорогая, вы чудесно сыграли. Ничего подобного», — сказала Эллен. «Я ходячий холодильник, сама знаю». Она расплакалась еще горше. «А что я могу поделать, если у меня такая жизнь? Я только и знала, что мечтать о кинозвездах, как идиотка. А когда я встречаю славного человека в жизни, я вдруг чувствую, что меня словно посадили под стеклянный колпак, и как бы я ни рвалась, мне даже и дотянуться до этого человека нельзя». И Эллен оттолкнула что-то, словно и вправду ее окружал стеклянный колпак. По лестнице кто-то гулко затопал. Похоже было, что водолаз выбирается из бездны, в своих ботинках, подкованных свинцом. Это Гарри Нэш на ходу превращался в Марлона Брандо. Вот он показался в дверях, руки у него свисали чуть не до самого пола. Он же настолько вошел в роль, что при виде плачущей женщины презрительно скривил губы. — Гарри, познакомьтесь, пожалуйста, — сказал я. — Это Эллен Шоу. — Эллен, Гарри Нэш, если будете играть Стеллу, он будет вашим мужем. Гарри не подумал пожать ей руку. Он сунул руки в карманы, набычился и окинул ее с ног до головы таким взглядом, будто сразу содрал с нее всю одежду. Слезы у нее высохли в мгновение ока. «Хотелось бы, чтобы вы сыграли сцену ссоры, — сказал я, — а потом сцену примирения». «Идиот, — сказал Гарри, не спуская глаз с Эллен. От этого взгляда одежда на ней испарялась так быстро, что она и прикрыться не успевала. — Идет, если Стелл не будет ломаться. — Что? — сказала Эллен. Она стала красной, как помидор. — Стелл, Стелла! — бросил Гарри. — Это вы, Стелл, моя жена. Я раздал им тексты. Гарри выхватил у меня роль и спасибо не сказал. У Эллен руки что-то не слушались, и мне пришлось вложить тетрадь в ее онемевшие пальцы. — Что тут можно выбросить? — спросил Гарри. — Что? — не понял я. — Тут в одном месте написано, что я выбрасываю из окна приемник, — сказал Гарри. — Что бросать? Я сказал, что приемником будет железная пресс-папье, и открыл окно пошире. Эллен Шоу перепугалась до смерти. — Откуда? — «Начинать?» — спросил Гарри. Повел плечами, и мышцы у него заходили ходуном, как у боксера, разминающегося перед боем. «Начните на несколько реплик раньше того места, где вы бросаете приемник», — сказал я. «Окей, окей, окей», — сказал Гарри, а сам все раскалялся, раскалялся. Он пробежал глазами ремарки. «Так-так», — сказал он. «Я выброшу приемник, она побежит на сцену, я ее догоню и врежу ей разок». — Верно, — сказал я. — Окей, детка, — сказал он Эллен, и глаза у него сузились в щелки. — На старт! Внимание, крошка! Пошли! Когда сцена кончилась, Эллен Шоу была вся в поту, как портовый грузчик, и обмякла, как угорь без воды. Она села, приоткрыв рот, и голова у нее свисела снабок. Разлетелся вдребезги тот стеклянный колпак, под которым она чувствовала себя в целости и сохранности. Какой там колпак? — Даешь роль или нет? — зарычал на меня Гарри. — Даю, — сказал я. — Давно бы так, — проворчал он. — Но я пошел. — До скорого, Стелла! — бросил он Эллен и вышел, изо всех сил грохнув дверью. — Эллен! — вызвал я. — Мисс Шоу!
1: — А?
0: — сказала она. — Вы будете играть Стеллу, — сказал я. — Это грандиозно! — Да? — сказала она. — Не знала, что у вас столько огня, милочка, — сказала Дорис. — Огня? — повторила Эллен. По-моему, она еще не соображала, что под ней стул или мустанг. — Ракета? Фейерверк? Ведьмино колесо? — сказала Дорис. — И вот мы начали репетировать по 4 раза в неделю. В первую же репетицию Гарри с Эллен задали такой темп, что измотали всех участников, хотя здесь были увлечены как никогда. Обычно режиссер ходит и умоляет всех учить роли, но мне об этом заботиться не приходилось. Гарри и Эллен работали так здорово, что все остальные считали делом чести и совести поддержать их и старались вовсю. Мне здорово повезло. По крайней мере, я так считал. Все шло блестяще, с такой отдачей и накалом, что... Как-то мне пришлось сказать Гарри и Эллен после одной любовной сцены: «Знаете, оставьте хоть немного про запас, а то вы оба до премьеры не дотянете, понятно?» Я это сказал на 4-й или 5-й репетиции, и рядом со мной в зале сидела Лидия Миллер. Она играла Бланш, увядшую сестрицу. В жизни она была женой Верна Миллера, Верна — владелец миллеровских скобяных лавок и хозяин Гарри. «Лидия, — спросил я, — ну как, есть спектакль?» — «Спектакль-то есть, это точно, — ответила она. Но она сказала это с таким выражением, будто я натворил бог знает что, будто я ужасный преступник. Можете гордиться». «Что вы хотите сказать?» — спросил я. Мне-то казалось, что я вправе радоваться и гордиться. «Разве что-то происходит за моей спиной, а...» «А вы не заметили, что эта девушка влюблена в Гарри?» «По пьесе?» — спросил я. «При чем тут пьеса?» — сказала Лидия. «Вы только посмотрите на нее. Сейчас-то никакого спектакля нет!» Она невесело усмехнулась. «Эту пьесу ставите вовсе не вы. А кто же?» — спросил я. «Мать природа. И она уж спуску не даст!» — сказала Лидия. «Только подумать! Что останется с бедной девочкой, когда она поймет, какой Гарри на самом деле?» Она сразу же поправила себя, то есть поймет, что он никакой. Я вмешиваться не стал, решил, что это не мое дело. Я слышал, как будто Лидия пыталась что-то предпринять, только ничего у нее не вышло. «Знаете, — сказала Лидия Эллен однажды вечером, — я как-то играла Энн Рутледж, а Гарри был Авраамом Линкольном». Эллен всплеснула руками. «Это был рай, да?» «Более или менее», — сказала Лидия. «Порой я настолько увлекалась, что любила Гарри, так как Энн должна была любить Авраама Линкольна. Приходилось себя одергивать, вспоминать, что Гарри никогда в жизни не будет освобождать рабов и что он всего-навсего продавец в лавке моего мужа. Он самый изумительный человек на свете», — сказала Эллен. «Я никогда таких не встречал». «Ну, конечно. Когда играешь вместе с Гарри, нужно заранее быть готовой к тому, что случится после окончания последнего спектакля», — сказала Лидия. «О чем вы говорите?» — спросила Эллен. «Когда представление окончено», — сказала Лидия, «то все, что вы там себе не выдумали про Гарри, все исчезает, как сон». — «Не верю», — сказала Эллен. — «Знаешь, поверить трудно», — согласилась Лидия. Тут Эллен вдруг обиделась. — «А зачем вы это рассказываете мне?» — спросила она. — «Даже если это чистая правда, мне-то какое дело?»
2: — «Ну, я не знаю».
0: Лидия явно пошла на попятный. — «Мне просто показалось, что вам будет интересно». — «Ни капельки», — сказала Эллен. И вот... Подошла премьера. Мы показывали спектакль 3 вечера подряд. В четверг, пятницу и субботу. И все зрители были прям-таки сражены наповал. Они ловили каждое слово, верили всему, что происходило на сцене. И когда малиновый занавес пошел вниз, их можно было тепленькими вести в желтый дом, следом за Бланш, увядшей сестрицей. В четверг девушки из телефонной компании прислали Эллен 12 алых роз. Эллен вышла на вызовы к краю сцены, взяла розы и выбрала одну для Гарри. Но когда она обернулась и протянула ему розу, Гарри уже исчез. Это была дополнительная сценка. Под занавес девушка, протягивающая розу никому в никуда. Я пробежал за кулисы и отыскал ее. Она все еще сжимала в руке эту розу. Букет она куда-то забросила. В глазах у нее стояли слезы. «Что я ему сделала?» — спросила она меня. «Разве я его чем-нибудь обидела?» «Да нет», — сказал я. «Это у меня такая манера. Как только спектакль кончается, Гарри удирает со всех ног. А завтра он тоже исчезнет, не снимая грима. И в субботу?» — спросила она. «Он же должен остаться на банкет. Банкет ведь для всей труппы». «Гарри в жизни не ходил на банкеты», — сказал я. «После того, как дадут занавес в субботу, никто не увидит Гарри до понедельника, когда он придет на работу в свою лавку». «Какая жалость», — сказала она. В пятницу Эллен играла намного хуже, чем в четверг. Видно было, что она думает о чем-то другом. Она видела, как Гарри убежал после поклонов, и не сказала ни слова. Зато в субботу она превзошла самое себя. Как правило, темп задавал Гарри, но в субботу ему пришлось поднажать, чтобы угнаться за Эллен. Когда занавес опустился после всех вызовов, Гарри собирался смыться, но ничего не вышло. Эллен не отпускала его руку. «Ну, мне пора идти», — пробормотал он. «Куда?» — спросила Эллен. «Домой», — сказал он. «Прошу вас, пожалуйста, пойдемте со мной на банкет», — сказала Эллен. Гарри ужасно покраснел. «Боюсь, что я для банкетов не гожусь», — сказал он. Куда девался Марлон Брандо? Язык его не слушался. Сам он стал робким и перепуганным, словом, он стал тем Гарри, каким всегда был в промежутках между пьесами. Это знал весь город. «Хорошо», — сказала она, — «я вас отпущу. Но сначала дайте мне одно обещание». «Какое?» — спросил он. И я подумал, что если она сейчас отпустит его руку, он выскочит в окно. «Я хочу, чтобы вы обещали подождать здесь, пока я принесу вам подарок». «Подарок?» — повторил он, окончательно впадая в панику. Он дал слово. Без этого она бы не отпустила его руку. И он с несчастным видом стоял на месте, пока Эллен ходила в гримерную за подарком. Пока он дожидался, все подходили и подходили к нему, повторяя, какой он замечательный актер, но поздравления его не радовали. Он хотел одного — выбраться отсюда и поскорей. Эллен вернулась с подарком. Она принесла маленькую синюю книжечку с широкой алой лентой вместо закладки. Это был Шекспир, Ромео и Джульетта. Гарри не знал, куда деваться. Ему удалось выдавить из себя только спасибо. «Я тут отметила мою любимую сцену», — сказала Эллен. «М-м-м», — сказал Гарри. «Вы не хотите посмотреть, какую сцену я больше всего люблю?» — спросила она. Пришлось Гарри открыть книжку там, где была алая лента. Эллен подошла к нему совсем близко и прочла слова Джульетты. «Зачем ты здесь? И как сюда проник? Ограда неприступно высока, за ней же смерть, коль кто-то из родных тебя узнает». Она показала на следующую строчку. «Ну-ка, взгляните, что отвечает Ромео». «Крылатая любовь перенесла меня через ограду», — громко прочел он своим обычным будничным голосом. Но вдруг он весь преобразился. «Для любви нет стен неодолимых. Любовь всегда дерзани, и она преград не знает, всей твоей родне меня не удержать, — прочел он и выпрямился. Он стал на 8 лет моложе, стал смелым и радостным. «Но если они тебя увидят, то убьют», — сказала Эллен, и потихоньку повела его за кулисы. «Увы, твои глаза опаснее сотни шпаг», — сказал Гарри. Эллен повела его к служебному выходу. «Взгляни поласковей, и все враги на свете со мной не сладят», — сказал Гарри. «Я все бы отдала, чтобы они тебя не увидали», — сказала Эллен. И это были последние слова, которые до нас донеслись. На банкет они не пришли. Через неделю они поженились. Видно было, что они очень счастливы, хотя по временам проскальзывало что-то странное. Все зависело от пьесы, которую они читали вместе в это время. Как-то я зашел в телефонную контору, машина опять выписывала идиотские счета. Я спросил Эллен, какие пьесы они с Гарри читали в последнее время. «На этой неделе я была замужем за Отелло, меня любил Фауст и похищал Парис. Скажите, разве я не самая счастливая женщина на свете?» Я сказал, что тоже так думаю, и что большинство девушек в нашем городе думают то же самое. «Им никто не мешал», — сказала она. «Многие не вынесли бы остроты ощущений», — сказал я. Потом добавил, что меня просили поставить еще одну пьесу. Я спросил, можно ли пригласить ее и Гарри. Она ослепительно улыбнулась и спросила, «А кто мы теперь?»
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Гарри Гаррисон. Фантастическая сага. Часть 15. «Лучше умереть героем, чем жить подобно трусу», — взревел Оттор. «Во имя Одина и Фрейи за мной!» Он распахнул дверь, держа перед собой щит, в который тотчас же вонзились две стрелы. С яростным криком, взмахнув топором, он выбежал из горящего здания. За ним последовали Слайки с мечом в руке, Валь-де-Карло, изо всех сил дувший в рог, и остальные воины. «Стоп!» «Отпечатайте эти кадры», — скомандовал Барни и опустился в раскладное парусиновое кресло. «Окей, на сегодня хватит. Быстро в кухню на ленч, чтобы можно было упаковать кастрюли и сковородки». Рабочие из бутафорного отдела поливали из огнетушителей канаву с горящей нефтью, и оттуда несло жуткой вонью. Все прожектора, кроме одного, погасли. Джина, открыв стенку камеры, вынимал из нее отснятый фильм. Все шло нормально. Барни подождал, когда кончится толкотня у дверей, затем тоже вышел наружу. На перевернутой бочке сидел Оттор, засовывая стрелы обратно в щит. «Смотри, летят стрелы!» — крикнул он, обращаясь к Барни, и поднял щит. Мгновенное действие скрытых пружин. Удар, и на щите выросли стрелы со скоростью, неуловимой для человеческого глаза. «Великолепное изобретение!» — согласился Барни. «Мы закончили съемки, Оттор, и собираемся перепрыгнуть через год в следующую весну. Как ты думаешь, будут у вас к тому времени готовы стены вокруг поселения?» «Ясно, будут. Ты выполняешь свои обязательства. Оттор выполнит свои. Те стальные пилы и топоры, которые вы нам оставили, помогут нам быстро напилить бревна для стен. Но не забудь оставить нам пищи на зиму». «Конечно. Мы выгрузим припасы еще до отъезда». «Все понятно. Есть еще вопросы?» «Понятно, понятно», — пробормотал Оттор, снова сосредоточив все свое внимание на засовывании стрел обратно в щит. Барни подозрительно посмотрел на него. «Я уверен, что ты ничего не забудешь, однако на всякий случай давай быстренько повторим все еще разок». Мы оставим вам крупу, сушеные и консервированные продукты, все, что мне удастся раздобыть на складе компании. Таким образом, вам не придется тратить лето и осень на заготовку продовольствия, и вы сможете сосредоточить все свои усилия на строительстве домов и бревенчатой стены вокруг поселения. Если все обстоит так, как говорит Док, то дорсетские индейцы...

0: а потом прибудем сюда всей группой, как только узнаем, что краснокожие находятся неподалеку. Предложи им товары в обмен на то, что они согласятся напасть на поселение, сжечь часть его, вот и все. Договорились?
1: И виски Джек Даниэльс.
0: Конечно, ведь это указано в твоем контракте. Их слова были заглушены характерным стоном, исходившим из медной трубы. Звуки были то высокие, то низкие.
1: «Ты что, подрядился?» — спросил Барни у Вальде Карла, который, пролезший в кольцо огромной медной трубы, дул в нее.
0: «Это великолепный инструмент», — сказал Валь. «Слушай». Он облизнул губы, приложился к трубе, надулся, покраснел и исполнил что-то отдаленно напоминающее музыку вокруг нас.
1: «Не изменяй драматическому искусству», — сухо заметил Барни.
0: «По части музыки тебе ничего не светит. Знаешь, мне кажется, я видел где-то раньше изображение этой трубы, то есть я не имею в виду музей.
1: Такое изображение оттиснуто на каждой пачке датского масла.
0: Это торговая марка.
1: Может быть, не помню. Но звучит она как простуженная басовая труба.
0: Спайдермен Спиннеке был бы без ума от нее.
1: Ну, вполне возможно.
0: Барни прищурился, взглянул на Де Карло и щелкнул пальцами.
1: «Слушай, это мысль. Этот самый Спайдерман, ведь он играет на самых странных инструментах в этом своем подвале в замшелом гроте. Я слышал его однажды в сопровождении духовых инструментов и барабана».
0: Валь кивнул.
1: «Я тоже бывал у него. В джазе только он один играет на басовой трубе. Шум, который он издает, не поддается описанию».
0: «Тогда это совсем неплохо. И вполне возможно, что это именно то, что нам нужно».
1: «Да, это неплохая мысль».
0: Оттор продолжал играть с бутафорскими стрелами, а Барни, прислонясь к стене, слушал трубу, когда рядом остановился джип.
1: «Все готово, можно отправляться», — сообщил Даллас.
0: «Хозяйственники со склада ожидают нас, и с ними вызвались поехать двое рабочих, которые хотят убедиться, что Голливуд все еще стоит на месте».
1: «Хватит двоих, чтобы погрузить продукты?» — спросил Барни.
0: «К этому времени все остальные разойдутся по домам».
1: «Более чем достаточно.
0: Тогда поехали». Один из больших грузовиков уже стоял на платформе, а вокруг слонялось с десяток людей. Дверь в контрольную рубку профессора Хьюита была открыта, и Барни заглянул к нему.
1: «Значит, суббота к вечеру, и постарайтесь подогнать как можно точнее».
0: «До микросекунды. Мы прибудем в Голливуд мгновение спустя, после того, как платформа отправилась оттуда в свое предыдущее путешествие».
1: С большим трудом Барни осознал, что, несмотря на все происшедшее в течение последних месяцев, в Голливуде все еще был вечер субботы, вечер того самого дня, когда была начата операция. Субботние толпы затопили тротуары, площадь у супермаркета была забита автомобилями покупателей, а вдали от города, недалеко от вершины Бенедикт-Каньон-Драйв, за частным полем для игры в гольф, на верхнем этаже своего особняка, Л.М. Гринспен по-прежнему страдал от сердечных спазм. На мгновение Барни заколебался, не позвонить ли ему и не сообщить ли Л.М. о ходе работы. Затем решил, что не стоит. Пусть хозяин студии лежит себе в постели. Может быть, позвонить в больницу и узнать, как дела у Йенса Лина, ведь прошло уже несколько недель. Нет, лишь несколько минут. Скорее всего, его даже еще не успели доставить в больницу. Да, нелегко было привыкнуть к путешествиям во времени.
0: «Фу, какая жара!» — сказал один из поваров.
1: «Жаль, что я не догадался захватить темные очки».
0: Огромные двери съемочного павильона были открыты, и когда платформа мягко коснулась пола, пассажиры зажмурились от внезапно хлынувшего потока субтропического света. Северное небо над Ньюфаундлендом было всегда бледно-голубым, и солнце там никогда не жгло, как здесь. Барни отодвинул рабочих в сторону, освобождая.

0: освобождая дорогу для огромного дизельного грузовика, который с ревом съехал на бетонный пол павильона. С праздничным настроением они вскарабкались в кузов, и грузовик тронулся в путь по пустым улочкам студии. У ворот склада праздничное настроение испарилось. «Извините, сэр», — заявил охранник, небрежно помахивая дубинкой на кожаном ремне. «Я вас не знаю, но даже если б знал, все равно не пустил бы вас в этот склад. Но этот документ...» «Я видел документ, но у меня есть приказ никого не пускать». «А ну-ка дайте мне топор», — крикнул один из рабочих. «Я живо открою эту дверь». «Убей, убей, убей!» — завопил другой. Они провели слишком много времени в 11-м столетии и приобрели свойственные викингам стремление решать большинство проблем простыми методами. «Не подходите ко мне», — приказал охранник, делая шаг назад и кладя руку на кобуру револьвера. «Ну, хватит шуток», — распорядился Барни. «Посидите спокойно, пока я улажу этот вопрос. Где телефон?» — спросил он у охранника. Барни позвонил в контору, надеясь, что там кто-то еще есть. Попросил прежде всего административный корпус и попал в точку. Сэм, личный бухгалтер Л.М., все еще был в конторе. Он, конечно, подчищал бухгалтерские книги. «Сэм», — сказал он, — «рад снова говорить с тобой. Как у тебя дела?» «Что?» «Извини, я забыл. Для тебя прошло всего 2 часа, а для меня несколько месяцев». «Нет, что ты, в рот не брал, я же снимал фильм». «Совершенно верно, почти готов». «Сэм, нет». «Сэм, не нервничай. Это совсем не однодневный фильм, так же, как сценарий не был одночасовым. Мы работали в поте лица. Послушай, потом я тебе все объясню, но сейчас ты должен мне помочь. Я хочу, чтобы ты поговорил с одним из охранников студии, исключительно толстокожим парнем, наверное, он у нас недавно. Вели ему отпереть дверь продовольственного склада. Нам нужно забрать всю крупу и все консервы». «Нет, мы еще не проголодались. Это товары для обмена с туземцами. Плата за съемки массовых сцен». «Сэм, что ты говоришь?» «Сэм, у нас нет времени на размышления. Послушай, если мы можем заплатить им овсяной крупой вместо зелененьких, какая тебе разница?» Было совсем нелегко говорить с Сэмом. Он не любил тратить деньги на овсянку. Впрочем, он всегда был трудным человеком. Но, наконец, Барни его убедил. Сэм сорвал злость на охраннике, который вышел из телефонной будки, побагровевший от злости. К 17:30 грузовик был нагружен, а без 17:45 уже стоял на платформе машины времени. Барни проверил, все ли вернулись с грузовиком, и просунул голову в кабину профессора. «Отправляйтесь, проф. Только подождите, пока я сойду с платформы».
1: «Значит, вы не вернетесь с нами?»
0: «Совершенно верно. У меня здесь дела. Вы разгрузите платформу, затем возвращайтесь за мной примерно через 2 часа, скажем, около 10. Если меня к этому времени не будет здесь, я позвоню вам по телефону, что у склада, и введу в курс дела».
1: Хьюитт почувствовал себя уязвленным. «По-видимому, вы считаете, что я таксист при машине времени, а я отнюдь не уверен, что это дело мне по душе. Мне казалось, что я доставлю вас в 11-е столетие, где вы снимете фильм, после чего мы возвратимся обратно. Вместо этого я только и делаю, что катаю туда-сюда из 11-го в 20-е столетие».
0: «Успокойтесь, профессор. Мы уже вышли на финишную прямую. Вы думаете, я согласился бы потерять 2 часа, если бы это не было совершенно необходимо? Мы сделаем еще один прыжок во времени, окончим картину, и работа завершена. Все будет готово, останется разве что аплодировать». Стоя рядом с воротами павильона, Барни увидел, как платформа исчезла в прошлом. Обратно к дикарям первобытной Канады, к потрескавшимся губам и холодным дождям. Ну, пусть себе едут.
1: Сам же Барни собирался отключиться часа на два. Конечно, за это время ему придется провернуть кое-какие дела, но значит ли это, что он не имеет права немного развлечься? Сейчас еще не время отдыхать по-настоящему, так как фильм еще не в коробке на столе у ЛМ. Но конец был уже виден, и Барни чувствовал усталость от непрерывной многомесячной работы. Первое, что он собирался предпринять, это заказать себе первоклассный обед в ресторане Чейзена. Уж то-что, а это он может себе позволить. В любом случае, не было смысла ехать в замшелый грот раньше, чем к 9 вечера. В его возвращении в Калифорнию 20 века было что-то нереальное, фантастическое. Казалось, события развиваются слишком быстро, вокруг слишком много кричащих красок, и от выхлопных газов разболелась голова. Обед, начатый с виски и обильно сдобренный шампанским с бренди, под конец помог избавиться от головной боли, и когда Барни в начале 10-го вылезал перед клубом из такси, к нему вернулось хорошее настроение. Он даже ухитрился не обидеться при виде зеленого входа с намалеванными на нем красными черепами и скрещенными костями. «Остерегайтесь», — простонал загробный голос, когда Барни распахнул входную дверь. «Остерегайтесь, ибо всякий, кто входит в замшелый грот, делает это на свой страх и риск. Остерегайтесь!» Магнитофонная запись оборвалась, когда Барни закрыл дверь и на ощупь двинулся вперед по тускло освещенной, застланной черным бархатом лестнице. Занавес из светящихся пластмассовых костей был последней преградой перед входом в святая святых самого клуба. Барни бывал здесь и раньше, так что странность обстановки не произвела на него никакого впечатления. Она не впечатлила его и в первый раз, тогда она была лишь немного лучше или хуже дома призраков на карнавале. Мигали зеленые огни, в углах висела резиновая паутина, а стулья были исполнены в виде гигантских мухоморов. Он был единственным посетителем. «Кровавую Мэри», — сказал он официанту, одетому вампиром. «А что, Спайдермен уже пришел?» «По-моему, он в раздевалке», — пробормотал вампир сквозь пластмассовые клыки. «Скажи ему, что его хочет видеть Барни Хендриксон из Клаймектика». Спайдермен Спинаке прибыл раньше заказанного коктейля. Тощая сутулая фигура в черном, темные очки. «Давненько мы с тобой не виделись», — сказал он, скользнув влажными пальцами по ладони Барни. «Как кинобизнес?» — он опустился на стул. «Да так, перебиваемся с хлеба на воду. Скажи мне, Спайдер, это верно, что ты озвучил пару фильмов?» «Да, я написал музыку для одного пустячка под названием «Сумасшедший твист молодых битников». Надеюсь, что публика быстро забудет о нем». «А почему ты спрашиваешь? Неужели ты заинтересовался бедным старым Спайдерманом?» «Может быть и так, Спинаке, может быть и так. Скажи, а ты не сумеешь написать музыку для картины и записать ее в исполнении своей группы?» «Для нас все возможно, старик, но для этого нужно время, а у нас уже есть обязательства. Пусть время тебя не беспокоит, я все устрою так, что ты не пропустишь ни единого выступления. Я подумал, что ты найдешь подходящее звуковое сопровождение к картине, которой я сейчас занимаюсь. Захватывающий рассказ о викингах. Слыхал о них когда-нибудь?» «Конечно. Волосатые парни с топорами, которыми они рубили встречных на куски». «Ну, в общих чертах, да. Примитивный народ, сильные люди. У них есть нечто вроде медной трубы. И это навело меня на мысль. Только духовые инструменты с барабанами соответствуют примитивной свирепости дикарей». «Неплохо. Ты как же, сумеешь справиться?» «Ну, конечно. Превосходно. Вот тебе сотняга в качестве аванса». Барни извлек из бумажника 5 20-долларовых бумажек и бросил их на стол. Костлявые пальцы Спайдермена неслышно скользнули по черной скатерти и проглотили их. «Теперь бери своих ребят и пошли в студию. Там я обо всем расскажу. Через час прикатите обратно». Что им предстояло сделать в течение этого часа, Барни не сказал.
0: «Не выйдет. Дуди и я хотим сейчас немного поразмяться, а к 11 придут остальные ребята. Потом мы выступаем до 3 ночи, до этого я не могу уйти».
1: Кровавая Мэри легко прошла по пищеводу, Барни посмотрел на часы и быстро убедил себя, что нет смысла уезжать и потом снова возвращаться. 3 часа утра, воскресенье, все еще остается масса времени, потому что фильм должен быть представлен только к утру понедельника. Все будет в порядке. Спайдерман скрылся где-то в укромном уголке, и в 10 вечера Барни позвонил профессору Хьюиту, назначив новое время для рандеву — 3 часа утра. Барни вернулся к своему столу и постарался отключиться, насколько это было возможно, при звуках басовой трубы, духовых инструментов и барабанов с усилителями. Неоценимую помощь оказали ему дополнительные порции кровавой Мэри. В 2 часа ночи Барни встал и вышел подышать свежим воздухом, потому что атмосфера в клубе казалась осязаемой от сигаретного дыма и вибрировала от дрожащих ритмов. Ему даже удалось нанять 2 такси, водители которых обещали прибыть к клубу сразу после 3. Все шло хорошо, очень хорошо. Было около 4, когда такси подъехали к входу в павильон. Профессор Хьюитт прохаживался взад и вперед перед дверью, то и дело посматривая на часы. «Вы необыкновенно пунктуальны», — ядовито заметил он. «Не так уж плохо, профессор, старина», — сказал Барни, похлопав его по спине, затем повернулся, чтобы помочь вытащить из такси барабан-бас. После этого, построившись цепочкой, все вошли в павильон под звуки полковника Боги, извлекаемые Дуди из тромбона. «А это что за плот?» — потускневшие от усталости глаза Спайдермена уставились на платформу. «Средство транспорта. Влезай. Наша поездка займет всего 10 минут. Даю обещание». При этих словах Барни поднял руку, чтобы замаскировать хитрую улыбку. «На сегодня достаточно», — сказал Спайдермен, оттаскивая тромбон от вибрирующих губ Дуди. Не заметив этого, Дуди продолжал играть еще не меньше 5 секунд, пока не заметил, что больше не издает ни единого звука. «Дошел до ручки», — объяснил Спайдерман. Хьюитт фыркнул, когда музыканты в погребальных одеждах вскарабкались на платформу, затем вошел в контрольную кабину, чтобы включить время «Трон». «Это что, зал ожидания?» — поинтересовался Дуди, влезая вслед за профессором в тесную кабину. «Немедленно убирайся отсюда, болван!» — рявкнул профессор. Дуди что-то пробормотал и попытался исполнить просьбу. Повернувшись, он задел своим тромбоном 2 электронных ламп, 2 из них вспыхнули и замигали. «Ух ты!» — сказал Дуди и выронил тромбон. Его медный бок упал на обнаженные провода, ведущие к лампам, и мгновенно замкнул их. Посыпались искры. Свет в контрольной кабине погас. Барни отрезвел меньше, чем за секунду. Он вытащил ошеломленного музыканта из контрольной кабины и загнал его вместе с остальными на дальний конец платформы. «Как дела, профессор?» — тихо спросил он, вернувшись к контрольной кабине, но не услышал ответа. Поглядел на то, как Хьюитт снял заднюю стенку аппарата и начал вышвыривать 1 за 2 перегоревшие лампы через открытую дверь, он решил не переспрашивать. Услышав, наконец, неохотное «да» в ответ на вопрос, не понадобится ли, по крайней мере, 2 часа на починку время «Атрона», Барни отправил музыкантов по домам.
2: К 9 утра, в воскресенье, профессор Хьюитт признался, что ремонт займет, очевидно, большую часть дня, не считая времени, которое будет потрачено на поиски новых электронных ламп в воскресенье в Лос-Анджелесе. Барни с фальшью в голосе ответил, что это не страшно, что у них еще много времени. В конце концов, картина должна быть представлена только к следующему утру. Поздно вечером в воскресенье Барни впервые за все это время заснул. Однако уже через 10 минут, вздрогнув, проснулся и больше не мог сомкнуть глаз. В 5 утра в понедельник профессор заявил, что монтаж полностью закончен, и он собирается отдохнуть часок. После этого он отправился на поиски недостающих электронных ламп. В 9 утра Барни позвонил в контору студии и узнал, что прибыли ревизоры из банка и ожидают его. Он икнул и поспешно повесил трубку. В 9:30 позвонил телефон, и когда Барни снял трубку, телефонистка сообщила ему, что вся студия перевернута вверх дном, разыскивают его, и что Л.М. лично спрашивал ее, не знает ли она, где находится мистер Хендриксон. Не отвечая, Барни повесил трубку. В 10:30 Барни понял, что положение безнадежно. Хьюитт все еще не вернулся и даже не позвонил. И даже если бы он и прибыл сейчас, все равно было уже слишком поздно. Картину невозможно было закончить к назначенному сроку. Все пропало. Он попытался спасти положение и потерпел неудачу. Идя к кабинету Л.М., он думал о том, что это похоже на последние шаги приговоренного к смерти. Именно так и было на самом деле. Он остановился перед дверью кабинета, не решаясь войти. В голове мелькнула мысль о самоубийстве, как о возможном выходе из положения. Затем он решил, что у него на это не хватит храбрости, и толкнул дверь. Часть 16. «Не входи туда», — сказал голос у него за спиной, и протянувшаяся сзади рука оттащила его от двери, которая автоматически захлопнулась перед его носом. — Да как вы осмелились? — вскипел Барни, поворачиваясь к своему обидчику. — Все средства хороши, чтобы помешать тебе сделать ошибку, дурень, — сказал незнакомец и широко улыбнулся, глядя, как Барни отшатнулся от него с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами. — Великолепно! Какая игра! — сказал человек. — Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а? — Ты? — Я? — едва выговорил Барни, глядя на самого себя в своих лучших брюках из рогожки, кожаной куртки летчика и с коробкой фильма под мышкой. — Ты очень наблюдателен, — заметил второй Барни, ядовито улыбаясь. «Подержи-ка на одну секунду». Он сунул коробку с фильмом в руки Барни и извлек из заднего кармана бумажник. «Что?» — спросил Барни. «Что?» — его взгляд остановился на наклейке, где было написано «Викинг Колумб, часть первая». Второй Барни достал из своего бумажника сложенный лист бумаги и вручил его Барни, который только тут заметил, что правая рука его забинтована, и местами сквозь бинт проступили пятна крови. — Что случилось с моей рукой? — Твоей рукой? — спросил Барни, в ужасе глядя на повязку. В следующее мгновение коробка с фильмом исчезла из его рук, и вместо нее пальцы стиснули лист бумаги. «Передай это профу», — сказал его двойник, — «и перестань заниматься глупостями. Лучше побыстрее кончай картину». Он распахнул дверь кабинета Л.М., пропуская мальчика посыльного, катившего перед собой тележку, нагруженную дюжиной коробок с фильмом. Посыльный остановился, посмотрел сначала на одного, потом на другого, пожал плечами и исчез в приемной. Второй Барни последовал за ним, и дверь захлопнулась. «Рука! Что случилось с рукой?» — слабым голосом спросил Барни, обращаясь к закрытой двери. Он протянул руку, чтобы открыть дверь, но вздрогнул и передумал. Его внимание привлек лист бумаги, который он все еще сжимал в левой руке. Барни развернул его. Это была половинка страницы обыкновенной пищей бумаги, с одной стороны чистая, на другой стороне тоже ничего не было написано, один только чертеж, поспешно набросанный шариковой ручкой. Чертеж ничего не значил для Барни. Он сложил его, сунул в бумажник, и тут внезапно вспомнил о коробках с пленкой на тележке. «Так я закончил фильм!» — крикнул он. «Фильм готов, и я только что доставил его в кабинет Л.М. в назначенное время». Две секретарши, пробегавшие мимо, посмотрели на него и прыснули.
1: Он проводил их свирепым взглядом и пошел прочь.
0: Так что же сказал ему второй Барни? «Перестань заниматься глупостями и закончи фильм».
1: Но сумеет ли он кончить его?
0: Судя по всему, сумеет, если эти коробки не были пустыми.
1: Но как он может окончить его теперь, после роковой минуты, и все-таки доставить его в назначенный срок?
0: «Ничего не понимаю», — бормотал он про себя, шагая к павильону. Даже при виде профессора, погруженного в работу над «Времяотроном», вихрь его мыслей не улегся. Он поднялся на платформу и остановился, пытаясь осознать, что же случилось или что должно случиться. Однако усталость и шок, следствие разговора с самим собой, временно отразились на его мыслительных способностях.
2: «Ремонт окончен», — сказал профессор Хьюитт, вытирая руки о тряпку. «Теперь мы можем опять вернуться в 1005 год».
0: «Поехали», — сказал Барни, протягивая руку к своему бумажнику.

0: слушаете радио фантастики.
1: Несмотря на то, что для Ньюфаундленда день был солнечным, он казался мрачным после калифорнийского солнца, и воздух был значительно прохладнее. «Когда мы покинули студию, профессор?» — спросил Барни. «В 12:03 в понедельник. И, пожалуйста, без жалоб. Мне удалось отремонтировать время Атрон за удивительно короткое время, если принять во внимание тот ущерб, который был причинен этим микроцефалом, идиотом от музыки». «Никаких жалоб, профессор. Мне начинает казаться, что у нас еще есть шанс закончить съемки картины вовремя. Я только что встретил в студии самого себя и сам видел, как я доставил коробки, на которых было написано «Викинг Колумб». Это совершенно невозможно. Легко сказать. Однако, может быть, вас ожидает такой же шок, какой испытал я сам. Я сказал мне, или он сказал мне, или черт знает кто сказал, чтобы я передал вот это. Вам это о чем-нибудь говорит?» Профессор взглянул на лист бумаги и широко улыбнулся. «Ну, конечно, — сказал он, — как я мог забыть об этом? Это же совершенно очевидно, все как на ладони. Как это я ухитрился не заметить? Насколько все это просто? Может быть, теперь вы снизойдете до объяснения?» — нетерпеливо спросил его Барни. «На этом чертеже представлены два путешествия во времени, причем интереснее всего малая дуга справа, потому что именно она объясняет, откуда взялся второй Барни Хендриксон с коробками от снятого фильма. Да, можно все еще закончить и доставить готовый фильм до назначенного срока». «Как?» — спросил Барни, напряженно глядя на диаграмму, ровным счетом ничего не понимая. «Теперь вы окончите съемки, и время, которое вам потребуется после назначенного срока, не имеет никакого значения. Когда картина будет завершена, вы будете находиться в точке Б этого чертежа. Точка А — это тот момент во времени, когда нужно представить готовый фильм. Вы просто возвращаетесь к моменту перед А, доставляете фильм и затем попадаете обратно в Б». «Да чего потрясающе просто!» Барни стиснул пальцами лист бумаги. «Поправьте меня, если я что-нибудь неправильно понял. Вы хотите сказать, что я могу окончить фильм после назначенного срока и затем вернуться вовремя перед этим сроком и доставить фильм?» «Совершенно верно». «Мне это кажется безумием». «Только глупцам разумное кажется безумным». «Я предам забвению ваше замечание, если вы ответите мне на один вопрос. Этот лист бумаги с чертежом...» — Барни потряс перед носом профессора. «Кто начертил его?» «Откуда я могу знать, ведь я только что его увидел». «Тогда подумайте вот над чем. Мне передали этот листок утром в понедельник, перед входом в кабинет ЛМ. Теперь я показываю его вам. Потом я собираюсь спрятать его в бумажник и носить с собой до тех пор, пока съемки фильма не будут завершены. Затем я перемещаюсь назад во времени для того, чтобы доставить картину ЛМ. У дверей его кабинета я встречаю прежнего себя, достаю из бумажника чертеж и передаю его себе, чтобы он был положен в бумажник и так далее. Вы видите в этом какой-нибудь смысл?» «Конечно. Мне кажется, нет никаких оснований для беспокойства». «Ах, никаких оснований? Но ведь если все это так, значит, никто не делал чертежа. Он просто путешествует в моем бумажнике, и я передаю его самому себе. Ну-ка, объясните это», — закончил он, торжествуя. «В этом нет никакой необходимости. Объяснение кроется в самом чертеже. Этот лист бумаги представляет собой самостоятельно существующее временное кольцо. Никто не делал этого чертежа. Он существует, потому что существует. И это вполне достаточное объяснение. Если вы хотите понять, что к чему, позвольте проиллюстрировать на примере. Вам известно, что у любой бумаги есть две стороны. Однако, если вы возьмете полосу бумаги, повернете один ее конец на 180 градусов и соедините концы, то перед вами окажется кольцо Мёбиуса. Полоска только с одной стороной. Она существует. Сколько бы мы ни твердили, что это невозможно, ничего не изменится. Факт налицо. То же самое можно сказать о вашем чертеже. Он существует. Но откуда он взялся? Ну, если вам так уж нужно это знать, то можно сказать, что он взялся из того самого места, куда делась пропавшая сторона кольца Мёбиуса. В мозгу Барни мысли завязались в тугой узел, и концы их свободно болтались. Он смотрел на чертеж до тех пор, пока у него не начали слезиться глаза. Кто-то должен был сделать его. И каждый кусок бумаги должен был иметь две стороны. Дрожащими пальцами он уложил чертеж в бумажник, спрятал его в карман и подумал, что, может быть, ему удастся забыть обо всем, что произошло. «Мы готовы к прыжку во времени, как только будет дана команда», — сказал Даллас. «К какому прыжку во времени?» — спросил Барни, и, моргая, уставился на стоявшего перед ним трюкача. — Прыжку в следующую весну 1006 года, о котором мы говорили полчаса назад. Продукты переданы Оттеру, группа все упаковала и погрузила, и готова сняться с места, как только последует команда. И он указал на длинную цепочку грузовиков и трейлеров. — Ах да, в следующую весну, ты прав. — Скажи, Даллас, ты знаешь, что такое парадокс? Испанский цирюльник бреет всех мужчин в городе, которые не бреются сами. А кто же тогда бреет самого цирюльника? Примерно в этом духе, только еще похлеще. Внезапно Барни вспомнил о забинтованной руке. Подняв к лицу свою правую верхнюю конечность, он внимательно осмотрел ее с обеих сторон. «Что случилось с моей рукой?» «Мне кажется, она в полном порядке», — сказал Даллас. «Может, хлебнешь глоточек?» «Это не поможет. Я только что встретил самого себя с окровавленной повязкой на руке, и этот я не хотел даже сказать, как это произошло и серьезно ли это. Ты понимаешь, что это значит?»
2: «Конечно.
1: Очевидно, тебе нужно приложиться разочка два. Независимо от того, что думаешь ты или твой кореш из каменного века, алкоголь не разрешает всех вопросов. Значит, я — уникальное явление в природе, ибо я — садомазохист. Все остальные жалкие кретины ограничиваются тем, что являются садистами по отношению к другим. А вот я получаю удовольствие от того, что являюсь садистом по отношению к себе самому. Ни один нервно больной не может похвастаться подобным заявлением». Он вздрогнул. «Пожалуй, мне стоит промочить горло каким-нибудь горячительным. Бутылку у меня с собой». Горячительное оказалось рыночным сортом дешевого виски, на вкус напоминало муравьиную кислоту, и его струя настолько обожгла пищевод Барни, что заставила его забыть о временных парадоксах и собственных садомазохистских наклонностях. «А ну-ка, Даллас, отправляйся и посмотри, ладно?» — сказал он. «Прыгни в март 1006 года и узнай, появились ли уже индейцы. Если Оттор скажет, что еще не появились, то прыгай на неделю вперед, и так до тех пор, пока не увидишь их, а тогда сообщи мне». Барни отошел в сторону. Платформа на неуловимое мгновение исчезла, затем снова опустилась на траву в нескольких футах поодаль. С нее спрыгнул Даллас и подошел к Барни, проведя ладонью по черной щетине бороды. «Проф, считает, что мы отсутствовали 10 часов, — сказал Даллас. Это значит, сверхурочно и после... Ну, ладно, ладно, что вы узнали? Они возвели стену из бревен, и получилось точь в точь, как форт в картине про индейцев. В начале марта все было спокойно, но во время нашей последней остановки, 21-го, они заметили пару индейских лодок. Неплохо. Ну что же, давайте тронемся. Скажи профу, пусть принимается за переброску всей съемочной группы в 22 марта. Все готовы? Все налицо? Бетти проверила списки и говорит, что все окей. Мы с Тексом устроили поголовную проверку. Все здесь, сидят в трейлерах, кроме шоферов, конечно. Какая там погода? Солнечная, но прохладно. Сообщи об этом людям, пусть оденутся потеплее. Я не хочу, чтобы вся группа схватила насморк. Барни пошел к своему трейлеру за пальто и перчатками. Когда он вернулся к головной машине, началась переброска. Он поднялся на платформу и оказался в 1006 году. Стояла великолепная северная весна. Слабый солнечный свет не мог справиться с холодом, и в низинах и у бревенчатой стены лежал снег. Поселение викингов теперь ничем не отличалось от форта в одном из вестернов. Барни подал сигнал водителю пикапа, который только что приехал на машине времени. «Подбрось-ка меня к ним», — попросил он. «Следующая остановка — форт Апашей», — сострил шофер. Несколько викингов уже шли к холму, куда прибывали машины съемочной группы. Пикап проехал мимо них и остановился около узкого входа, где из стены было вытащено бревно и образовалась щель, в которую мог протиснуться человек. Когда пикап затормозил, из щели вылез Оттор. «Придется сделать ворота в этом месте», — сказал ему Барни. «Большие двойные ворота с деревянным брусом внутри вместо засова. Никуда не годится. Слишком широко. Слишком легко пробраться внутрь. Вот как надо пролезать». «Эх, не видел ты хороших фильмов». Но Барни вдруг осекся при виде слайти, которая протиснулась в щель вслед за Оттором. Она была не подкрашена, одета в платье не первой свежести, на плечи ее была накинута шкура карибу. В руках Слайти держала ребенка. «Что ты здесь делаешь?» — раздраженно спросил Барни, чувствуя, что количество сюрпризов, выпавших на его долю за один день, более чем достаточно. «Я тут давно», — ответила Слайти и сунула палец в рот младенцу, а тот стал причмокивать. «Послушай, ведь мы только что прибыли. Откуда же взялся ребенок?» «И впрямь чудно», — начала она, хихикнув в подтверждение своих слов. «После того, как мы прошлым летом приготовились к отъезду, я почувствовала себя в трейлере такой одинокой, что решила отправиться на прогулку. Знаешь ли, подышать свежим вечерним воздухом». «Нет, не знаю. И, кажется, не желаю знать. Ты хочешь сказать, что вместо того, чтобы вернуться со всей группой, ты провела весь год здесь?» «Именно это и произошло. Я так удивилась. Я пошла на прогулку, встретила там Оттора. Одно за другим, ну, сам знаешь». «На этот раз знаю. И не успела я понять, что случилось, как все уже исчезли. Я перепугалась. Сказать по совести, я плакала, наверное, несколько недель и забеременела, потому что у меня не было с собой противозачаточных пилюль». «Значит, это твой?» — спросил Барни, указывая на младенца. «Да, правда симпатичный. Мы даже еще не придумали его имени, но я его назову Снори Храпун. Как зовут того гнома в Белоснежке, потому что он вечно храпит». «Никакого гнома по имени Снори не было», — сказал Барни, мгновенно оценив ситуацию. «Послушай, Слайти, теперь уже назад не поедешь. Ничего не переменишь, я имею в виду ребенка и все остальное, и в конце концов ты сама виноват. Ты не осталась в трейлере». «Что ты, я никого не виню», — сказала она. «Когда я попривыкла, все это оказалось не так уж плохо. Да и Оттор все время говорил мне, что вы вернетесь следующей весной, и оказался прав. Единственное, чего мне хочется, так это поесть как следует. Здесь едят так, что, боже упаси. Мне кажется, большую часть зимы я питалась исключительно виски и бисквитами. Сегодня вечером у нас будет большая вечеринка в честь тебя, Оттора и ребенка. Бифштексы и вино — полный комплект. Снори поднял рев. «Сейчас же посажу Чарли Чанга за работу», — сказал Барни. «Мы включим ребенка в сценарий. Этот фильм будет полон сюрпризов». Собственное замечание напомнило ему о раненой руке. Он посмотрел на нее, еще раз подивился, где это могло случиться и при каких обстоятельствах, затем засунул ее глубоко в карман для большей безопасности. Часть 17. Копье с каменным наконечником пробило насквозь борт моторной лодки и вонзилось в деревянный настил на дне. «Я так и оставил его здесь, чтобы не затыкать дыру», — объяснил Текс. «Еще несколько дротиков упало рядом с нами, но мы уже отплывали от берега».
2: «Они, наверное, были уж очень поражены или что-нибудь вроде этого», — сказал Барни. «Может быть, их напугал звук мотора? Мы подходили на веслах. Но все равно должна быть какая-то причина. Дорсетские индейцы — очень миролюбивое племя. Вы сами могли в этом убедиться в прошлый раз. Может быть, им не понравилось, что их родственников порубили на куски, когда они прибыли с миролюбивыми намерениями?» — высказал предположение Даллас. «На этот раз мы не стремились к драке, а они с самого начала встретили нас копьями. Если бы мотор не завелся с первого раза, нам пришлось бы организовывать похороны на море. Или попасть в котел к туземцам, или что-нибудь в том же духе. Мы с Тексом на обратном пути обсудили этот вопрос и решили, что должны получить за битву фронтовую прибавку. Отметьте это в своих табелях, и я постараюсь сделать, что смогу, но сейчас не приставайте ко мне с такими глупостями». Барни попытался выдернуть копье из лодки, но оно засело крепко. «У меня есть дела поважнее. Картину почти закончили, кроме совершенно необходимого и исключительно важного эпизода — битвы с индейцами. Мы должны снять эту битву, и, согласитесь, будет несколько затруднительно снимать битву с индейцами без индейцев. В нескольких милях от берега на льду находится 2000 индейцев. Я посылаю вас с товарами, подарками и бисером, чтобы вы могли нанять эти 2000. А что от вас получаю? Одни оправдания». Доводы Барни не произвели сколько-нибудь заметного впечатления на трюкачей, и Даллас кивнул на копье. Вдруг воздух огласился медным воплем. «Почему им надо завывать обязательно здесь?» — рявкнул Барни. «Насколько я помню, это ваше собственное распоряжение», — сказал ему Текс. «Насчет того, что берег — единственное место, где они не будут мешать людям своим дудением». Одетая в черное, процессия гуськом под грохот барабана спустилась на берег. Впереди шел Спайдермен. Музыканты держали в руках инструменты и складные стулья и были закутаны в экзотические шарфы оленья меха и шкуры карибу. «Вытаскивайте лодку на берег и пошли отсюда», — распорядился Барни. «Я за», — проворчал Даллас. «Их репетиции кого хочешь прикончат». Спайдермен, заметив Барни, затрусил к нему по песчаному берегу, прижимая к груди свою трубу. Его красный нос резко выделялся на болезненно-бледном лице. «Барни, нам необходим зал для репетиций», — взмолился он. «Этот свежий воздух угробит нас, как пить дать. Кое-кто из моих парней не вылезал из помещения по нескольку лет». «Ничего, пусть прочистят легкие. Им больше нравятся прокуренные». «Ну ладно, попробую». «Враг на горизонте!» — крикнул Текс. «Взгляните-ка! Отряд особого назначения!» Это было удивительное зрелище. Из-за островов в устье залива одна за другой входили лодки дорсетских индейцев, все больше и больше, пока вода не почернела от них.
1: По мере того, как лодки приближались, видно было, как над каждой лодкой что-то мелькает в воздухе, и слышалось нарастающее гудение. «Не похоже на дружеский визит», — заметил Текс. «Может быть, у них мирные намерения», — сказал Барни без малейшего энтузиазма. «Хочешь пари?» — презрительно предложил Даллас.
2: «Ну хорошо, тогда мы занимаем, как это называется, оборонительную позицию. Что вы предлагаете?»
1: Текс ткнул пальцем в Далласа. «Он старший, поэтому пусть отдает приказания».
2: «Хорошо», — рявкнул Даллас. «Убрать всех гражданских с берега, сообщить Оттору, чтобы он запер свой форт, и все киношники пусть отправляются в лагерь. Там мы выстраиваем автомашины кольцом, трейлеры внутри и раздаем оружие всем мужчинам, которые были на военной службе. Затем сидим и ждем. Текс, загоняй гражданских в лагерь».
1: «Вроде неплохо», — согласился Барни. «Но вы, кажется, забыли, что мы приехали сюда для съемки фильма. Пусть Джина со своей камерой расположится на вершине вон того холма, с которого видно все происходящее. И мне понадобится другой оператор с ручной камерой внутри форта, который мог бы снять нападающих индейцев, когда они приблизятся вплотную». Он перебрал в уме всех возможных кандидатов на должность второго оператора и пришел к неизбежному, хотя и неприятному выводу, что он был единственным, кто мог с этим справиться. «Наверное, мне придется остаться там с Оттором и его молодчиками».
2: «Если тебе так уж хочется», — сказал Даллас, задумчиво глядя, как музыканты повернулись и быстрым шагом двинулись обратно. «Джина со своей камерой расположится в кузове грузовика. Грузовик поставим на вершине холма, и в кабине будет наготове шофер. Поскольку грузовик окажется между берегом и лагерем, его будет прикрывать Текс с дробовиком. Я поручаю ему командование. Если он скажет отступать, грузовик отъедет в тыл, а я пойду с тобой в форт Оттора».
1: «Ну что ж, неплохо придумано. Пошли». По мере того, как все больше и больше лодок появлялось из-за островов, движение передних замедлялось, словно индейцы накапливали силы для атаки. Но так или иначе, а это дало возможность людям на берегу подготовиться к обороне. Когда в лагере притворили в жизнь указания Далласа, он и Барни вскочили в джип и затряслись по кочкам, держа курс на поселение викингов. Даллас вооружился револьвером, за плечом у него был пистолет-пулемет, на ремнях крест-накрест повесил гранаты, а на заднем сиденье джипа уложил какие-то зловещего вида металлические ящики. Как только джип въехал в форт, за ними закрылись огромные двустворчатые ворота, и длинный деревянный засов опустился на место. Стоя на подмостках для стрельбы, Барни увидел, как на вершину холма задним ходом въехал грузовик.
2: «Отчего такой шум?» — спросил Оттор.
1: «Не имею ни малейшего представления», — пожал плечами Барни. «Смотри, они наступают». По заливу будто волна прокатилась. Это лодки из кожи сомкнутым строем двинулись вперед. Барни установил свою 35-миллиметровую камеру наверху бревенчатой стены и начал снимать наступающие широким фронтом лодки. В это мгновение облака разошлись, и солнечные блики заиграли на лопастях бесчисленных весел и на летящих брызгах. Это была мрачная, впечатляющая картина. Черные лодки и одежды гребцов создавали впечатление армады, тьмы. По мере того, как лодки приближались, какой-то необычный, внушающий страх шум становился все сильнее и сильнее, и Барни прилип к камере и продолжал снимать, радуясь, что он так сильно занят. Он был уверен, что если бы не работа, он обратился бы в паническое бегство. «Я когда-то уже слышал такой шум», — сказал Даллас. «Что-то вроде свиста, только не такой громкий». «Не припомнишь ли где?» — спросил Барни, поворачивая объектив на турели, чтобы снять крупным планом одну из лодок первого ряда. Она была уж очень близко.
2: «Ну да, в Австралии.
1: У них там есть туземцы, так называемые аборигены, и один из туземных шаманов вращал над головой жезл, привязанный за веревку, и от этого получался такой шум.
2: А, конечно. Многие примитивные племена используют подобный бич. Считается, что он обладает волшебными свойствами. Теперь я начинаю понимать, почему при этом получается такой звук. Очевидно, в каждой лодке есть специальный индеец, который вращает бич над головой.
1: «Мое волшебство одержит верх над их волшебством», — сказал Оттор, взмахивая топором.
2: «Не напрашивайся на неприятности», — предупредил Барни. «Мы должны, если это только возможно, избежать кровопролития».
1: «Что?» — воскликнул потрясенный Оттор. Дух викингов заиграл в нем. «Они хотят воевать, пожалуйста. У нас нет трусов».
2: Он свирепо уставился в лицо Барни, ожидая ответ.
1: «Они высаживаются», — сказал Даллас, вставая между двумя мужчинами.
2: Теперь все сомнения относительно враждебных целей визита исчезли. Как только лодка касалась берега, гребцы вытаскивали ее на песок и брали из нее копья, луки и мягкие колчаны, наполненные короткими стрелами с каменными наконечниками. Барни сконцентрировал все внимание на крупноплановых съемках. Джино, стоявший на холме, должен был заснять всю панораму и все вооружение в деталях.
1: «Оттор», — сказал Даллас, — «прикажи своим людям укрыться и не высовывать головы».
2: Оттор что-то проворчал, но отдал соответствующее распоряжение. Викингам было нелегко примириться с необходимостью обороны, но даже викинги не были самоубийцами. Количество атакующих превышало количество обороняющих форт, по крайней мере, в 20 раз, и дрочливым норвежцам приходилось принимать в расчет такое превосходство. Над головой просвистели первые стрелы, и дротик воткнулся в стену прямо под камерой Барни. Он быстро присел и просунул объектив в щель между бревнами. Это значительно сузило его поле зрения, однако было несравненно полезнее для здоровья.
1: «Оружие трусов!» — пробормотал Оттор. «Трусливые собаки! Разве так сражаются?»
2: Со злости он грохнул топором о щит. Викинги презирали лук и стрелы и верили только в рукопашную схватку, которая наводила ужас на противников. Когда все лодки достигли берега и были разгружены, боевые действия зашли в тупик. Дорсетские индейцы окружили бревенчатую стену, пытаясь проникнуть внутрь. Некоторые из них пробовали карабкаться на стены, однако смертоносные топоры викингов, молниеносно отсекавшие головы и руки, охладили их пыл. Нападающие размахивали оружием и кричали тонкими пронзительными голосами, которые заглушал свист рассекающих в воздух бичей. За спинами воинов в тылу стояла маленькая группа индейцев. Даллас указал на нее.
1: «Кажется, это вожди или кто-то вроде этого, одеты по-другому, в меховые куртки с лисьими хвостами».
2: «Они больше смахивают на шаманов», — отозвался Барни.
1: «Интересно, что они замышляют».
2: Индейцы развили бурную деятельность. Похоже было, что они выполняли указания людей в меховых одеждах. По их требованию воины бежали к ближайшему лесу и возвращались, нагруженные сучьями.
1: «Неужели они хотят проломить стену?» — спросил Барни.
2: «Наверное, еще хуже», — задумчиво ответил Даллас. «Скажи, эти дорсетские парни знакомы с огнем?»
1: «Должно быть. Йенс говорил мне, что в развалинах их домов были найдены очаги и зола».
2: «Именно этого я и боялся», — мрачно заметил Даллас и указал на основание стены, где уже возвышалась гора сухих веток и сучьев. «Все копья, мечи и топоры викингов оказались совершенно бесполезными. Гора продолжала расти. Еще через минуту из группы вождей в тылу вырвался человек и побежал через кричащую толпу воинов с горящим факелом в руке».
1: Копья, бросаемые викингами, градом сыпались вокруг него, но, приблизившись к горе из сучьев, он размахнулся и швырнул факел. Описав в воздухе огненную дугу, пылающий факел упал на вершину сушняка, тот затрещал и вспыхнул.
2: «Я могу положить конец этому прямо сейчас», — сказал Даллас, наклоняясь, чтобы открыть стальные ящики, стоявшие перед ним.
1: «Нет», — сказал Оттор, опустив руку ему на плечо. «Они хотят драться. Пожалуйста, мы сами справимся с костром».
2: «Может быть, но при этом вас всех прикончат». «Ну что ж, мы тоже кое-кого прикончим», — сказал Оттор со зловещей улыбкой, спрыгнув с подмостков.
1: «Кроме того, Барни нужны хорошие кадры битвы с индейцами».
2: Барни заколебался, однако он не мог не обратить внимания на спокойный, невозмутимый взгляд Далласа.
1: «Конечно, мне нужна картина», — выпалил он, — «но не ценой жизни людей. Пусть Даллас прекратит все это».
2: «Нет», — твердо сказал Оттор, — «у тебя будет хорошая битва для твоего фильма». Он громко рассмеялся.
1: «Не будь таким грустным, мой старый друг. Мы сразимся и за себя тоже. Скоро вы уедете, и когда мы останемся здесь одни, нам хочется, чтобы эти варвары уже знали, что такое викинги в бою».
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: В следующее мгновение он исчез.
1: «Он прав», — заметил Даллас. «Но если дела у них пойдут плохо, мы должны быть готовы прийти на помощь». Он открыл самый большой ящик и достал оттуда громкоговоритель и моток изоляционного провода.
2: «Я хочу установить эту штуку вдоль стены как можно дальше отсюда, насколько хватит провода».
1: «Что это?»
2: «Громкоговоритель для кердлерной установки. Посмотрим, как будут чувствовать себя индейцы, когда услышат этот рев».
1: Оттор собрал всех своих воинов перед воротами, доверив охрану стен женщинам и подросткам. Двое женщин стояли у ворот, готовые распахнуть их по сигналу Оттора, и Барни, потрясенный, увидел, что одной из этих женщин была Слайти. А он-то думал, что Слайти находится в безопасности в лагере. Он крикнул, чтобы она вернулась в то самое мгновение, когда Оттор поднял над головой топор, и его слова потонули в реве сотни глоток викингов. Ворота широко распахнулись, и из них вырвался отряд норвежских воинов. Женщины поспешно заперли ворота на засов. Это была схватка, которую викинги больше всего любили и которой больше всего наслаждались. Ревущей компактной массой они рванулись вперед и врезались в ряды дорсетских индейцев. Огромное численное превосходство индейцев сейчас не имело значения, потому что они не могли сражаться с этими северными мясниками, защищенными щитами и металлическими шлемами. Действительно, схватка походила на бойню. Короткие мечи и боевые топоры викингов разили индейцев направо и налево. Дорсетские воины повернулись и обратились в бегство. Им больше ничего не оставалось.

викинги не могли приблизиться к противнику, а они умели драться только лицом к лицу. Было ясно, что через несколько мгновений положение северных воинов станет безнадежным. Они будут окружены и перебиты один за другим. «Если ты можешь что-то сделать, — сказал Барни, — то сейчас самое время, Даллас». «Ясно. У меня только одна пара затычек для ушей, так что я бы на твоем месте заткнул уши пальцами». Барни открыл рот, чтобы ответить, но в это мгновение Даллас повернул выключатель, и его голос, и все остальные звуки были моментально поглощены совершенно невообразимым, убийственным ревом, который внезапно вырвался из громкоговорителей. Барни инстинктивно заткнул уши и прижал ладони к голове. Даллас, удовлетворенно кивнув, извлек из второго ящика дымовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом и начал с профессиональной меткостью бросать их в индейцев. По-прежнему, крепко прижимая ладони к ушам, с лицом искаженным болезненной гримасой, Барни поднял голову и посмотрел вниз. За несколько секунд положение на поле боя резко изменилось. Кердлер и гранаты были так же незнакомы викингам, как и индейцам. Однако викинги при этом тотчас же собрались в еще более тесную группу и ощетинились мечами и копьями для круговой обороны. Реакция дорсетских индейцев была совершенно иной. Ими овладела паника. Ужасающий рев разрывал им барабанные перепонки. Столбы удушающего дыма вырастали вокруг них. Они ничего не видели и не могли дышать. Забыв обо всем, они обратились в паническое бегство. Всего минуту назад они были атакующей армией. Теперь же берег был усыпан сотнями бегущих фигур и темными точками трупов, лежащих здесь и там. Все было кончено. Отталкивая друг друга, индейцы прыгали в лодки. Только несколько отставших индейцев метались в облаках слезоточивых газов на берегу. Воины Оттора стояли плечом к плечу, готовые сразиться с любым врагом, будь то люди или сверхъестественные силы. Даже те, кого ослепили бомбы со слезоточивым газом, были готовы к бою, как и их товарищи. Храбрые викинги представляли поистине внушительное зрелище. Когда Даллас выключил Кердлер, тишина, казалось, запульсировала. Уши Барни онемели, все еще наполненные невероятным, убийственным ревом. Он медленно уронил руки и выпрямился. Дорсетские индейцы побеждены и обращены в бегство, в этом не было сомнения. Викинги опустили щиты и с победными криками размахивали оружием. Голос Далласа, стоявшего рядом, доносился откуда-то издалека, как будто сквозь несколько слоев ваты. Даллас пальцем указывал на грузовик, все еще стоявший на вершине холма. Они даже не подумали напасть на грузовик или на лагерь, так что Джина, наверное, крутил свою машину, не переставая. Затем взгляд Далласа упал на ликующих северян, которые оттаскивали горящий сушняк от стены. «Ну вот тебе и битва с индейцами. Вот тебе и твой фильм». Барни отвернулся от убитых и раненых и начал спускаться с холма. Часть 18. «Вот закат, которого мы ждали, Барни, — сказал Чарли Чанг. Только взгляни на эти краски». «Тогда снимаем», — сказал Барни, глядя на своих людей, собравшихся на склоне холма. «Ты готов, Джино?» «Еще минутки две-три», — попросил оператор, глядя в видоискатель съемочной камеры. «Как только облака немного отнесет в сторону, и я смогу снимать прямо на солнце». «Окей», — сказал Барни и повернулся к Оттору и Слайте, одетым в лучшие костюмы викингов. На щеке Оттора был резиновый шрам, и виски покрашены в седой цвет. «Итак, это последняя сцена фильма, самая последняя сцена. Я все время ждал, чтобы появились необходимые краски. Все остальное уже готово и уложено в коробки. Эта сцена будет показана в таком порядке. Первый эпизод, второй,

0: третий, но мы будем снимать ее иначе. Первый, третий и второй. В самом конце ваши силуэты должны быть видны на багровом фоне заката. В первом эпизоде вы поднимаетесь по склону холма, медленно, рука об руку, и останавливаетесь на вершине, в том месте, где прочерчена линия. Вы стоите на вершине холма и смотрите в море до тех пор, пока я не крикну «Дальше!». Тогда Слайти кладет руку на плечо Оттера. Это конец первого эпизода. Затем Оттер обнимает Слайти за талию и держит руку на талии, пока мы не отступим назад и не снимем ваши фигуры вдалеке на фоне заката. Понятно? Оба кивнули. «Готово!» — крикнул Джина. «Одну секундочку. Когда я крикну «Стоп!», вы остаетесь на холме. Мы подкатываем камеру и снимаем следующий эпизод, который весь состоит из разговора. Тоже понятно?» Все прошло без сучка, без задоринки. К тому времени Оттер стал почти профессионалом. По крайней мере, он выполнял указания Барни без пререканий. Они рука об руку поднялись на вершину холма и остановились, глядя на закат. По склону холма были проложены доски, чтобы камера двигалась медленно и плавно, и рабочие, подгоняемые криками Барни, осторожно откатили камеру от вершины холма, так, чтобы фигуры влюбленных постепенно исчезали на багровом фоне. «Стоп!» — крикнул Барни, когда тележка с камерой уперлась в конец дорожки. «Главным героям оставаться на месте. Снимаем дальше, пока еще не стемнело». Все забегали туда-сюда, но без суеты, каждый знал свое дело. Камеру перекатили обратно к вершине холма, где звукооператоры уже устанавливали магнитофон и микрофоны. Слайти, нахмурившись, зубрила свои реплики, а девушка из сценарного отдела читала Оттору его слова. Солнце уже почти касалось поверхности моря, и небо окрасилось ярким пламенем. «Готово», — сказал Джина. «Камера», — скомандовал Барни. «И чтобы никто не произнес ни звука, ни единого звука». «Вон там», — сказал Оттер, протягивая руку вперед. «Там, за океаном, наш дом. Ты не скучаешь по нему, Гудрит?» «Долго я скучала по нему, но больше не думаю об этом. Мы боролись и умирали за эту землю, и теперь она наша. Винланд, этот новый мир, он стал нашим домом». «Стоп! Отлично! Начинайте печатать. По-моему, на этом мы кончили». Все восторженно закричали. Слайти поцеловала Барни, а Оттер стиснул его руку своей лапой. Это был волнующий момент, потому что картина была почти закончена. Оставалось только проявить, отпечатать и смонтировать заключительные сцены, и фильм будет готов. Вечеринка, намеченная на тот же день, обещала стать настоящим большим праздником. Так оно и случилось. Даже погода пошла им навстречу и позволила, не включая электронагревателей, поднять одну из брезентовых стен столовой. На столе были индейка и шампанское, 4 сорта десерта и неограниченное количество алкогольных напитков. Все члены съемочной группы, большая часть викингов и несколько норвежских женщин приняли участие в празднике. Да, это была веселая вечеринка. «Я не хочу уезжать», — рыдала Слайти, роняя слезы в шампанское. Барни успокаивающе похлопал ее по свободной руке, а Оттер с чувством стиснул ей бедро. «По сути дела, ты никуда не уезжаешь и не оставляешь своего ребенка», — в сотый раз объяснял Барни. Он сам удивлялся собственному терпению, но в этот вечер все было необычно. «Ты знаешь, что Кирстен сойдет с ума, если ты будешь отсутствовать даже короткое время, но в этом нет необходимости. Кроме того, согласись, что появление ребенка в Калифорнии, когда на прошлой неделе ты даже не была беременна, будет трудно объяснить. Особенно во время рекламной кампании, которая будет организована для фильма. Таким образом, все, что от тебя требуется, это подождать до выхода фильма на экраны. К этому времени ты решишь, что делать со своим ребенком. Не забудь, что в Калифорнии ты даже не замужем, а у иных для таких ситуаций особо строгие законы. Как только ты решишь вернуться, профессор обещал доставить тебя обратно. После твоего отъезда пройдет не больше минуты. Что может быть проще? «Пройдет много месяцев», — рыдала Слайти, и Барни начал было объяснять ей все в 101-й раз, когда Чарли Чанг тронул его за руку и передал еще один коктейль. «Я только что беседовал с профом о природе времени», — сказал Чарли. «Не желаю говорить о природе времени», — сказал ему парни. «После всего, что случилось за последние 2 недели, я бы с радостью согласился совсем забыть о времени». Для всех них это было нелегко. Немногим более 4 дней прошло в Калифорнии. По часам на контрольной панели время Атрона сейчас там был вечер четверга. И это были действительно трудные дни. Все это время они мотались туда-сюда, из 11 века в 20-й, монтируя фильм и производя его озвучивание в лабораториях студии. Спайдермен со своими ребятами записывал музыкальное сопровождение в одном из павильонов. То и дело приходилось перепрыгивать назад в прошлое на 1-2 дня, чтобы использовать студийное оборудование чуть не все 24 часа в сутки, и не раз случалось, что одни и те же люди пересекали собственные временные траектории. Барни, сколько ни старался, никак не мог забыть 3 профессоров Хьюитов, оживленно беседующих друг с другом. Он отхлебнул из стакана. «Нет, ты послушай», — настаивал Чарли Чанг. «Я знаю, что все мы немного чокнуты от того, что нам то и дело приходится пожимать руки самим себе, но я не это имею в виду. Я хочу спросить, почему мы снимаем фильм именно в этом месте Лабрадора?» «Потому что именно сюда нас доставил профессор». «Совершенно верно». «А почему профессор доставил нас именно сюда?» «Потому что это одно из тех мест, которые они с Йенсом осматривали в поисках поселений», — медленно ответил Барни. Сегодня вечером его терпение было поистине безгранично. «Тоже верно. А теперь скажи, ты когда-нибудь задумывался над тем, почему Йенсу пришло в голову искать следы поселений именно здесь? Ну-ка, ответьте ему, профессор». Хьюитт поставил на стол свой стакан и промокнул губы салфеткой. «Мы решили осмотреть это место из-за раскопок, которые в начале 60-х годов проводил в этом месте Хельге Ингстад. Он обнаружил остатки 9 строений, и радиоактивный анализ древесного угля показал, что поселение существовало в самом начале 11 века, примерно в 1000 году». «Теперь ты понимаешь, что это значит?» — спросил Чарли. «Объясни мне», — рассеянно ответил Барни, мурлыча про себя песенку «Викинги всегда идут вперед», музыкальную шапку фильма, которую Спайдермен наигрывал где-то за их спинами. «Сейчас 1006 год», — сказал Чарли, — «и в поселении Оттора построено 9 зданий, причем 2 из них всего лишь бревенчатые коробки. Мы их сожгли для съемки фильма. Итак, здесь, в Эповецком заливе, находится поселение норвежцев 11-го столетия, потому что следы этого поселения были обнаружены в 20 веке. Таким образом, можно сказать, что во времени существует кольцо без начала и без конца. Мы прибыли сюда, чтобы оставить следы, находка которых заставит нас прибыть сюда, чтобы оставить следы, находка которых...» «Достаточно», — сказал Барни, поднимая руку. «Я уже слышал об этих кольцах времени. Через минуту ты будешь говорить мне, что все старые норвежские саги о викингах — сущая правда именно благодаря нашему фильму, или что Оттор — никто иной, как Торфин Карлсовни, викинг, который основал первое норвежское поселение в Винланде». «Конечно», — раздался голос Оттора, — «это я и есть». «Что ты хочешь этим сказать?» — быстро мигая, спросил Барни. «Я и есть Торфин Карлсовни, сын Торда, лошадиная голова, сын Торхильда Руппа, дочери Торда. Тебя зовут Оттор? Конечно, Оттор. Имя? Так меня зовут люди. Короткое имя. Но мое настоящее имя — Торфин Карлсефни, сын Торда. «Я припоминаю некоторые саги о Карлсефне», — сказал Чарли. «Когда я работал над сценарием, мне пришлось перечитать целую гору материалов. В одной из саг сказано, что он прибыл в Винланд, по дороге остановившись в Исландии, и женился на девушке по имени Гудрид». «Но ведь так зовут Слайти в нашей картине», — с трудом выговорил Барни. «Подожди, это еще не все», — продолжал Чарли. «Я вспоминаю, что у Гудрид в Винланде родился ребенок, которого они назвали Снорри». «Снорри», — прошептал Барни и почувствовал, как у него волосы встают дыбом. «Один из семи гномов Белоснежки». «Я не понимаю, почему все вы так обеспокоены случившимся», — заметил профессор Хьюитт. «Вот уже несколько недель нам известно о существовании временных колец. То, что мы сейчас обсуждаем, — это уже детали. Речь идет всего лишь об одном таком кольце». «Но что же это означает, профессор?» «Что все это означает?» — воскликнул Барни. «Если это именно так, значит, единственная причина, по которой викинги решили поселиться в Винланде, заключается в том, что мы решили снять фильм, показывающий, как викинги поселились в Винланде». «Ну что ж, эта причина не хуже любой другой», — спокойно заметил профессор. «Пожалуй, только к этому нужно привыкнуть», — пробормотал Барни. Потом все говорили, что вечеринка надолго запомнится, и она продолжалась всю ночь до самого рассвета, так что на следующий день удалось сделать очень немногое. Однако напряжение заметно упало, и уже не было необходимости в том, чтобы работали все до одного. Люди разбились на маленькие группы и двинулись кто куда. Некоторые решили отдохнуть на Санта-Каталине, хотя большая часть людей хотела поскорее отправиться домой. Они исчезли, радостно размахивая над головой табелями рабочего времени, и в бухгалтерии Climactic Studios свет горел всю ночь. Когда фильм был полностью окончен и была сделана копия, которую Барни аккуратно уложил в металлические коробки, в лагере оставалось всего лишь горстка людей, в основном шоферы, которые должны были транспортировать машины в 20-е столетие. «Боюсь, что нам не скоро удастся подышать таким же свежим воздухом», — сказал Даллас, глядя с холма на поселение викингов на берегу залива. «Пожалуй, я буду скучать о чем-то гораздо большем», — ответил Барни. «Только теперь начинаю понимать, что все это время я ни о чем, кроме картины, не думал. А сейчас, когда она готова, у меня такое чувство, что произошло что-то намного более значительное, чем нам представлялось раньше». «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Понимаю. Но не забудь, что наши парни увидели Париж только потому, что правительство послало их воевать с немцами. Что происходит, то происходит. Вот и все». «Наверное, ты прав», — заметил Барни. «Только не говори об этом вслух. Уж слишком это похоже на профессорские временные кольца». «Что случилось с той рукой?» — внезапно спросил Даллас. «Похоже на занозу», — ответил Барни. «Я попрошу медсестру ее выдернуть, пока она еще не закрыла свою лавочку». «Ладно, только пусть поторопится, через 10 минут трогаемся». Медсестра с шумом распахнула дверь трейлера и подозрительно оглянулась. «Извините, но все уже заперто». «Вы меня тоже извините», — твердо сказал Барни, — «но придется отпереть. Необходима срочная медицинская помощь». Взглянув на руку, сестра презрительно фыркнула, однако открыла медицинский шкафчик. «Никак не могу подцепить занозу пинцетом», — сказала она наконец со скрытым злорадством в голосе. «Поэтому придется немного разрезать скальпелем». Операция заняла всего минуту, и Барни, который думал о более важных вещах, даже не почувствовал боли, пока сестра не помазала крошечную ранку йодом. «Ой», — сказал он. «Ну-ну, мистер Хендриксон, такая безделица не может причинить боль, во всяком случае, не такому большому мужчине, как вы». Она открыла дверцу второго шкафчика. «К сожалению, все пакеты первой помощи кончились, поэтому мне придется временно перевязать руку простым бинтом». Она быстро обмотала ладонь двумя слоями бинта, и Барни вдруг рассмеялся, вспомнив что-то. «Заноза», — сказал он, и, посмотрев вниз, впервые заметил, что на нем были его лучшие брюки из рогожки и кожаная куртка. «Готов поспорить, что у вас в шкафчике есть меркурохром? Я просто убежден в этом». «Такие странные вещи вы говорите». «Конечно, есть». «Тогда намотайте побольше этого бинта, чтобы повязка выглядела огромной. Я покажу ему, что садистский». «Что? Кому ему?» «Мне. Вот кому». «Вот как я обращался с самим собой, и теперь я собираюсь отплатить себе. Подумать только, что я осмелился так обращаться с собой». Сестра замолчала и проворно обмотала руку Барни бинтом, сделав нечто вроде культи, как он и просил. Даже когда Барни схватил пузырек с меркурохромом и щедро полил повязку красной жидкостью, которая закапала чисто вымытый пол, она не произнесла ни единого слова. Когда Барни спустился по лесенке, что-то радостно бормоча себе под нос, за его спиной щелкнул замок. «Ты ранен?» — спросил Оттер. «Не совсем», — сказал Барни и протянул левую руку, которую Оттер тотчас же стиснул. «Ну, не волнуйся и берегись индейцев». «Я не боюсь их. Мы наготовили много твердой древесины, наживем целое состояние в Исландии. Ты пришлешь Гудрид обратно?» «По местному времени и двух минут не пройдет, но что будет потом, пусть она сама решает». «Ну, пока, Оттер. До свидания, Барни. Приезжай снимать новый фильм и плати Джеком Даниэльсом». «Может быть, я так и сделаю». Это был последний прыжок во времени. Платформа стояла на площадке с вытоптанной травой и многочисленными следами автомобильных шин. Коробки с фильмом лежали в пикапе, единственной машине, которая оставалась на платформе. Даллас сидел за рулем. Рядом с ним сгорбилась Слайти с заплаканными глазами и в мятом платье. «Поехали!» — крикнул Барни профессору Хьюиту и в последний раз вздохнул полной грудью свежий морской воздух. Профессор перебросил всю группу вместе с грузовиками и трейлерами в пятницу, и только Барни с коробками фильма прибыл в понедельник на этой же неделе. «Дайте мне побольше времени, профессор», — попросил Барни. «Мне нужно быть в кабинете ЛМ в 10:30». Сразу же после прибытия он позвонил и подождал в павильоне посыльного с тележкой. Когда они погрузили фильм на тележку, было уже 11:20. «Кати теперь к кабинету ЛМ», — распорядился Барни. «Я пойду вперед с коробкой номер один». Он быстро зашагал по коридору и, обогнув угол, увидел знакомую фигуру, уныло, как побитая собака, поднимавшуюся по ступенькам. Барни злорадно усмехнулся, проследовав за самим собой через вестибюль до дверей кабинета ЛМ. Но тот Барни ни разу не повернул головы. Барни подождал, когда тот толкнет дверь, затем протянул руку через его плечо и отдернул его руку. «Не входи туда», — сказал он. «Как вы осмелились!» — крикнул ранний Барни, повернулся, взглянул ему в лицо и отшатнулся, выпучив глаза и дрожа всем телом, словно плохонький актер в третьесортном фильме ужасов. «Великолепно! Какая игра!» — воскликнул Барни. «Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а?» «Ты? Я?» — по-идиотски забормотал тот в ответ. «Ты очень наблюдателен», — сказал Барни, и тут он вспомнил про чертеж. Как было бы хорошо избавиться от него. «Подержи-ка одну секунду», — сказал он, сунув коробку с фильмом в руки своего двойника. Он не мог достать бумажник из кармана забинтованной рукой, поэтому ему пришлось пустить в ход левую руку. Второй Барни держал коробку и только бормотал что-то себе под нос, пока Барни не сунул ему в руку чертеж и не забрал коробку с фильмом. «Что случилось с моей рукой? Твоей рукой?» — в ужасе спросил второй Барни. «Пожалуй, ему надо сказать», — подумал Барни. Но тут он увидел посыльного с тележкой и распахнул дверь. «Передай это профу», — сказал Барни, пропуская посыльного, и не смог удержаться от того, чтобы не уколоть в последний раз. «И перестань заниматься глупостями. Лучше побыстрее кончай картину». Он прошел вслед за посыльным, не оглядываясь, и дверь за его спиной захлопнулась. Барни не сомневался, что дверь не откроется, и наслаждался тем, что впервые в жизни был в чем-то абсолютно уверен. Эта уверенность помогла ему пройти мимо мисс Закер, которая пыталась сказать ему что-то о представителях панка. Барни только отмахнулся от нее и открыл дверь в святилище, пропуская посыльного с нагруженной тележкой. Сидевший за своим письменным столом бледный Л.М. взглянул на него, и шесть седовласых людей с непроницаемыми лицами тоже взглянули в сторону двери, чтобы увидеть того, кто осмелился прервать их разговор. «Прошу извинить меня за опоздание, джентльмены», — сказал Барни спокойным, уверенным голосом, — «но я убежден, что мистер Гринспен вам уже все объяснил. Мы были за рубежом и только что прибыли обратно с копией фильма, о которой говорил вам мистер Гринспен. Здесь миллионы, господа. Эта картина открывает новую эру в кинематографическом искусстве и обещает невиданные прибыли для Climactic Studios». Посыльный остановился, коробки с фильмом звякнули, и Сэм, сидевший где-то в самом темном углу кабинета, испустил едва слышный вздох.
1: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Часть 19. «Надеюсь, вы извините меня, если я не буду вставать», — сказал Йенс Лин. «Доктор очень строго относится к послеобеденному отдыху».
2: «Конечно, конечно», — заверил его Барни.
0: «Рана все еще болит». Йенс лежал в шезлонге в саду своего дома и выглядел намного худее и бледнее, чем во время их последней встречи.
2: «Не очень», — ответил Йенс. «Она уже заживает. Я могу двигаться. Я даже вчера был на премьере».
0: «И вынужден признать, что фильм во многих отношениях мне нравится».
2: «Тебе следовало быть репортером. Один из критиков обвинил нас в попытке снять натуралистический фильм, в попытке, которая потерпела полную неудачу. Он заявил, что статисты в фильме совершенно очевидно взяты из Голливуда и что ему удалось узнать некоторые места калифорнийского побережья, где якобы производились съемки фильма».
0: «Ну что ж, я понимаю его. Хотя я сам присутствовал при съемках фильма, но, сидя в зрительном зале, я испытывал какое-то чувство нереальности. Наверное, мы так привыкли к чудесам в кино и к тому, что действие фильма происходит в самом необычном месте, что нам все фильмы кажутся нереальными. Но слушай, если критики относятся к фильму отрицательно, значит, он потерпел неудачу?
2: Ни в коем случае». «Критики всегда выступают против фильмов, которые делают большие кассовые сборы. Мы уже получили в 10 раз больше, чем затратили, а деньги все еще текут рекой. Эксперимент оказался на редкость успешным, и сегодня у нас на заседании обсуждаются съемки следующей картины. Мне просто захотелось навестить тебя, и... Ты знаешь, я надеюсь, что ты не...
0: Нет, я не сержусь на тебя, Барни. Все это уже прошло.
2: Это я должен извиниться перед тобой за то, что вспылил. Сейчас я вижу все совершенно в другом свете. Барни расплылся в улыбке. Это для меня самая лучшая новость. Должен признаться, Йенс, я чувствовал себя виноватым. Я даже принес с собой дары мира, хотя, собственно говоря, эту штуку раздобыл Даллас. Он попросил меня передать ее тебе. «Боже мой», — сказал Йенс, заглядывая в небольшой пакет и извлекая оттуда зазубренный продолговатый кусок дерева. «Эту штуку дорсетские индейцы укрепляют на концах бичей. Когда они напали на лагерь Оттора, они крутили их над головами». «Ну, конечно. Вот что это такое». Йенс взял со стола толстый том. «Очень любезно с твоей стороны подумать обо мне. Когда увидишь Далласа, передай ему мое спасибо. У меня тут уже побывало несколько человек из нашей съемочной группы, и они рассказали о событиях, происшедших после моего отъезда. Кроме того, я немало прочел об этом». Йенс указал на книгу, и Барни вопросительно поднял брови. «Это исландские саги на старонорвежском языке. Именно на этом языке они были написаны». Конечно, почти все саги — лишь устные предания, которые 200 лет передавались из поколения в поколение, прежде чем были записаны. Однако их точность просто удивительна. Я прочитаю тебе отрывок из саги Торфина Карлсефни и рассказ о гренландцах. Вот. К концу этого времени было обнаружено множество варваров с юга, затопивших все подобно реке. Они вертели в руках шесты, издавая громкие крики. Шесты, о которых здесь говорится, и были бичами с такими, как это, штуками на концах. «Ты хочешь сказать, что Оттор Торфин и все, что действительно случилось с ним, записано в этих сагах?» «Именно, все. Ну, конечно, некоторые места опущены и чуть-чуть искажены, но ведь 200 лет, пока саги передавались из уст в уста, долгий срок. Зато путешествия, строительство поселения, нападение индейцев, даже мороженое и бык, напугавший индейцев во время их первого визита, все это здесь есть. А там говорится, что с ним случилось потом». «Из того, что там написано, ясно, что Оттор вернулся в Исландию или рассказал историю своих приключений другим норвежцам, которые побывали в Винланде. Насчет его дальнейшей жизни существуют различные версии, но все источники сходятся на том, что он стал богатым человеком и прожил долгую, счастливую жизнь». «Я рад за Оттор. Он это заслужил. Скажи, а там говорится, вернулась ли к нему Слайти? Гудрит норвежских саг? Ну, конечно. Я читал заметку об этом в одной из газет». «Да, несомненно, ее написал не рекламный агент Слайти, а Надя бросает кинематографию ради человека, которого любит, и самого лучшего ребенка в мире, и удаляется с ними на ранчо, где водопроводная система не самого современного образца, но, тем не менее, все очень мило и где совершенно восхитительный чистый воздух». «Совершенно верно. Бедная Слайти. Интересно, имеет ли она представление, в каком месте или в каком времени находится это ранчо?» Йенс улыбнулся. «Ты думаешь, это хоть сколько-нибудь важно?» «Пожалуй, ты прав». Йенс извлек из книги фотокопию газетной статьи. «Я сберег это для тебя, надеясь, что ты зайдешь. На нее наткнулся один из моих студентов и решил, что это позабавит меня. Статья, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, в 1935 году. «Заседание прервано в результате скандала», — прочитал Барни. «Заседание Конгресса археологического общества было прервано. Два делегата подрались в вестибюле. Угрозы судебного иска за клевету, заявил, что доктор Перкинс пытался ввести в заблуждение научный мир, показав собравшимся осколок стеклянной бутылки, который он якобы нашел при раскопках поселения викингов в Ньюфаундленде. Было объявлено, что это обман, потому что такого рода стеклянный сосуд никогда не встречался в северных культурах. Для них он слишком хорош и, более того, очень напоминает сосуд, используемый для разлива широко известного сорта американского виски. Барни улыбнулся и отдал фотокопию. Похоже, что Оттору было нелегко избавиться от пустой посуды. Он поднялся со стула. «Мне неудобно вот так убегать, но я опаздываю на совещание». «И еще одна деталь. В сагах то и дело упоминается имя человека, который имел, по-видимому, огромное влияние на развитие норвежских поселений в Винланде. Он — действующее лицо каждой саги. Он принимал участие в одном или нескольких путешествиях и даже продал Торфину корабль, на котором тот совершил путешествие в Винланд». «Ну да, это должно быть, как его там, Торвальд Эриксон, тот парень, у которого Оттор купил корабль». «Нет, у него другое имя. Его зовут Бьярни Херлофсон». «Все это очень интересно, Йенс, но мне действительно нужно бежать». Барни уже вышел на улицу, когда вдруг до его сознания дошло, что после 200 лет устных рассказов имя Барни Хендриксон может звучать именно так. «Они даже меня туда всунули», — охнул он. «Проходите, мистер Хендриксон», — сказала мисс Закер и даже слегка улыбнулась. Она была идеальным барометром, и Барни знал, что его акции в Клеймектик находятся на небывалой высоте. «Мы вас ждем», — сказал Л.М., когда Барни вошел в кабинет. «Сигару?» Барни положил предложенную сигару в нагрудный карман и кивнул сидящим вокруг стола. «Ну как, нравится?» — спросил Л.М., тыча в голову тигра на стене. «Остальное у меня дома. Делают чучело». «Великолепно», — сказал Барни. «Но мне ни разу не приходилось видеть такого тигра». Голова была почти в ярд длиной, и два огромных кошачьих клыка, каждый не меньше 12 дюймов, нависали над нижней челюстью. «Это мечезубый тигр», — гордо произнес Л.М. «А вы уверены, что не саблезубый?» «Ну, подумаешь, сабля тоже разновидность меча, правда?» «Эти двое, трюкачи, как их там зовут, дайте мне список. Они организовали что-то вроде сафари, охоту на первобытных зверей, и Клаймактик получает процент с прибыли без всяких затрат, если не считать, что они пользуются некоторым нашим оборудованием». «Здорово придумано», — сказал Барни. «Ну, все», — сказал Л.М., постучав по столу своей золотой зажигалкой. «Я человек компанейский, не хуже других, а может и получше, но пора приступить к делу. Викинг Колумб имел потрясающий успех. Мы должны ковать железо, пока горячо, и создать картину, которая имела бы еще более потрясающий успех. Вот почему мы здесь собрались. Как раз перед вашим приходом, Барни, Чарли Чанг заметил, что картины на религиозные темы снова начинают пользоваться спросом». «Я не собираюсь этого оспаривать», — сказал Барни, но тут же вскинулся. «Л.М., неужели вы...» Л.М. улыбнулся, не слушая его. «И это, — продолжал он, — наводит меня на мысль о создании самой выдающейся картины на религиозные темы всех времен, картины, успех которой гарантирован». Конец книги. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Юрий Заборовский.

0: Андрей Тепляков. Уснуть и видеть сны. Ника вышла из каюты и огляделась. Несмотря на ранний час, жизнь вокруг кипела. Сновали туда-сюда пилоты-практиканты в своих серых комбинезонах, похожие на мышей. Мрачными темно-зелеными пятнами среди них мелькал обслуживающий персонал. Ловко маневрируя в человеческом потоке, двигались автоматы, уборщики-погрузчики, неповоротливые, напоминающие перфорированных черепах ремонтники. Ника глубоко вдохнула прохладный кондиционированный воздух станции и, решительно влившись в общую суету, пошла к столовой. Всего столовых было 8, по одной в каждой меридианной зоне. Станция функционировала круглосуточно, и каждые 3 часа для кого-то начинался новый день. Часы на стене показывали 7 утра 2-го меридиана, и если идти по главному коридору достаточно долго, то можно было попасть туда, где уже начинался вечер. Первое время Ника путалась. После размеренной жизни в Институте прикладной кибернетики станция казалась ей огромным сумасшедшим домом. Но потом привыкла. В столовой было людно. Практиканты, сбившись в кучки, шумели, как потревоженные пчелы. Народ посолиднее располагался в офицерской зоне. Там говорили о женщинах, новых назначениях и обсуждали разнарядки. Взяв поднос, Ника направилась к ним, черной перчинкой выделяясь на фоне синей офицерской формы. Таких цветов на станции больше не было. Только она и бесконечный космос на экранах мониторов. Найдя свободное место, она поставила поднос и села. Офицер справа отодвинулся, стукнув ножкой стула по соседнему.
1: «Приятного аппетита», — вежливо сказала Ника.
2: «Спасибо».
0: С ее появлением разговоры тут же прекратились, и завтрак продолжался в гробовом молчании. Мелькали ложки, офицеры морщились от больших глотков горячего кофе, они старательно не обращали внимания на девушку и смотрели в свои тарелки. Внизу, в общей зоне, стайка практикантов что-то горячо и шумно обсуждала. Вдруг все они разом обернулись, и Ника почувствовала на себе их быстрые нахальные взгляды. Один из них что-то сказал, и остальные ответили дружным хохотом.
1: «Сосунки!» — раздраженно подумала она и пару раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. «Просто кучка дураков!»
0: Офицеры один за другим вставали. Скоро она осталась в одиночестве, и на протяжении всего завтрака к ней никто не подсел. Ника ела не торопясь и в который раз вспоминала беседу с профессором Стимуном перед отправкой на станцию. Он предупреждал, что возможны некоторые проблемы психологического плана. Предполагал, что могут возникнуть трудности с адаптацией. Мягко говоря, он оказался прав. Ника находилась на станции почти месяц, и до сих пор все шарахались от нее, как от чумной. Это было обидно. Ужасно обидно и несправедливо, тем более, что на самом деле она почти ничем не отличалась от остальных.
1: «Это все форма. Ненавижу форму!»
0: Стимун много раз подчеркивал, как важно строго придерживаться разработанной для нее программы. Вплоть до самых мелочей. А в программе было ясно указано, какую форму она должна носить. Оставалось только терпеть.
1: «Я знаю, что ты справишься», — говорил ей Стимун. «Психологи из-за тебя головой ручаются. Так что не переживай. Все будет хорошо».
0: Он улыбнулся своей широкой улыбкой, и Ника улыбнулась в ответ. «Конечно, она справится. Она сильная. Сильнее многих. Просто обидно очень». Она стояла возле огромного, во всю стену обзорного монитора и курила, облокотившись на поручень. За спиной продолжалась обычная суета.
1: А там, в черной глубине, проносились учебные корабли, похожие на толстых светляков. Практиканты тренировались беспрерывно, каждый час, каждую минуту. Станция ежедневно выплевывала наскоро подготовленных пилотов в жерло бесконечной войны. И каждого выпускника тут же заменял новый кадет. За 3 недели произошло 5 аварий учебных кораблей. Погибло 7 пилотов. Они сталкивались друг с другом в толчье стационного периметра, и даже системы удаленного контроля не помогали, просто не успевали сработать. А пока велось расследование, других пилотов, точно таких же, выпускали в бой. Интересно, сколько их доживет до старости? Впрочем, это ее не касалось. Ее дело – налетать положенное количество тестовых часов, и она это сделает. А потом улетит подальше, только ее и видели. Ника не любила станцию. Спустя 2 дня после появления здесь у нее возник поклонник. Молоденький клерк из отдела кадров. Он ходил за ней по пятам, словно хвостик. Даже имя у него было соответствующее. Матик. Симпатичный паренек. Он посылал ей на видеофон цветы и котят и всегда занимал место в столовой. И даже где-то раздобыл плюшевого медведя. Бог знает где, но раздобыл. Неделю назад Ника попросила Матика найти ее личное дело, просто из любопытства. И после этого их отношения резко прекратились. В деле было написано: «Экспериментальный пилот-ментал». Вот так. Экспериментальный. Словно она какая-то вещь, прибор. А она не была вещью. И не была прибором. Совсем-совсем наоборот. Ника рассеянно коснулась горошинки нейрочипа на затылке. Даже здесь, находясь почти в 2 километрах от корабля, она могла чувствовать его. Послать ментальный импульс. Автоматика примет сигнал, который пройдет в систему управления, пробуждая их и заставляя работать. Ника задумчиво глядела в монитор, одновременно манипулируя кораблем и готовя его к предстоящему дню. Через 5 минут все было сделано. Она бросила сигарету в робота-уборщика, мило улыбнулась в окуляр всевидящего ока и пошла по коридору в сторону стыковочной палубы. В большой диспетчерской было накурено и шумно. Ника любила это место. Здесь на нее не обращали никакого внимания. Никто не пытался подшучивать или сочувствовать. Никто не сплетничал. Все занимались делом. Зональные диспетчеры, сидя перед радарными экранами, в больших наушниках, похожие на стрекоз, монотонно бубнили в микрофоны, направляя, предупреждая, предотвращая. Вместе с ними всегда дежурила пара списанных с регулярного флота пилотов, в обязанности которых входило дистанционное управление кораблями новичков в нестандартных ситуациях. Они менялись каждые 4 часа, а все остальное время проводили в столовой или курилке, угощая всех желающих и нежелающих байками о службе в космическом флоте. Повинностью Ники было каждое утро являться главному диспетчеру Бернсу, смешному, маленькому, пузатому дядьке с вечно висящими на животе очками и быстрыми марионеточными движениями. Бернс выдавал ей полетное задание на день, а вечером забирал копии записей бортовых регистраторов для передачи в институт. На обычных кораблях копии снимались автоматически, но мнемозина не имела стандартных каналов связи, а пользоваться ментальным интерфейсом никто, кроме самой Ники, не мог. «Черти что!» – возмущался Бернс, шлепая толстыми пальцами по клавиатуре. «Это какое-то безумие! Сегодня ночью еще один!»
3: «Столкнулись?» – сочувственно спросила Ника. Ей было жалко Бернса. Когда он нервничал, у него дрожали губы, и он становился похожим на толстого обиженного ребенка.
4: «Да! И что с ними творится в последнее время, не пойму! На тренажерах, ну просто орлы! А тут на тебе!»
3: «А эти почему не помогают?» Ника кивнула на пилотов за дистанционными пультами.
4: «Эти?» – раздраженно сказал Бернс. «Не успевают они ни черта! И вообще дистанционка – это неповоротливая дрянь! Через ментальный бы, но тут только ты можешь. Обычный пилот привык кнопки жать. Пока он мысли в кучу соберет, уже все, отлетались».
3: Бернс перестал стучать по клавиатуре и повернулся к Нике.
4: «Слушай, может, ты подежуришь, а? Посидела бы, пока все не уляжется. Я тебе направление выбью».
3: Ника пожала плечами. «Почему бы и нет? Выбивайте».
4: «Вот отлично! Сейчас и пойду!»
3: Бернс вытащил из гнезда карту памяти и протянул Нике.
4: «Держи, это тебе на сегодня!»
3: Она улыбнулась ему и вышла из диспетчерской. На крутом черном боку мнемозины, метрах в четырех над полом, большими корявыми буквами было написано: «Полусинтетическое кибернедоразумение». Ника не обижалась. Какой смысл обижаться на этих глупых, озабоченных щенков? Ее психика считалась устойчивой. Этим занимались хорошие специалисты. Она даже видела чью-то диссертацию «Особенности психологии пилота-ментала». Написано было хорошо и увлекательно. Оставалось только надеяться, что все это правда. Ника вошла в кабину пилота. Маленькую круглую комнатку с единственным креслом в центре. Никаких рычагов, кнопок, шкал, только кресло. Неудивительно, что многие считали ее космической ведьмой с микросхемами вместо мозгов. Мнемонический интерфейс существовал давно, но до сих пор считался чем-то сверхъестественным. Она уселась, пристегнула ремни и покрутила головой, разминая шею. Потом включила стартовые двигатели и вызвала диспетчерскую. «Привет, мальчики». Закончился еще один день. Ника лежала в кровати с книгой в руках и с плюшевым медведем на животе. 5 минут назад она говорила со Стимуном. Профессор был в восторге. Результаты отчетов они великолепны. Несомненно, за такими, как Ника, будущее космонавтики. Он радовался, словно ребенок, получивший новую игрушку. Для нее же самой было важно то, что через 1,5 недели состоится заседание большой комиссии, где будет слушаться ее дело. А это значило, что она покинет станцию. Наконец-то! Станция ей осточертела, стала просто невыносимой. Прощаясь, Ника назвала Стимуна папой. Просто так, чтобы сделать ему приятно. Он назвал ее дочкой. Ника не помнила своего настоящего отца, а о маме ходили слухи, будто она содержится в тщательно охраняемой военной лаборатории. Что это за лаборатория и почему они удерживают там маму, Ника не знала. С самого детства она помнила только Стимуна. Он был ей отцом и матерью, и старшим братом. Часы показывали 11:30 второго меридиана. Отложив книгу, Ника пошла в душ и долго стояла под теплой водой, сонно моргая и вращая головой. Потом забралась в кровать и, громко сказав: «Спокойной ночи, девочка», выключила свет. Заснула она быстро, и ей опять приснилась станция.
5: Пилот-практикант Типс проводил маневр расхождения. В напарнике ему достался Тверинский, зеленый новичок, только 2 дня назад допущенный к полетам в периметре. Типс волновался. Он прекрасно знал об авариях и вел свой корабль осторожно, тщательно выверяя траекторию. Ему оставалось всего 1 неделя до выпуска. Если все будет нормально, скоро он должен стать настоящим боевым пилотом. Часы показывали 6:30. В наушниках бубнил диспетчер. Вдруг голос его смолк, и установилась полная тишина. Типс постучал по шлему, но ничего не изменилось. «Диспетчерская! Прием! Вызывает кадет Типс! Я потерял вас! Вы слышите меня? Прием!» В наушниках зашипело. Типс чертыхнулся
3: и впился взглядом в показания прибора. Прерывать маневр было поздно. Ему придется действовать самостоятельно. Он успел подумать, какой скандал устроят в диспетчерской, когда вдруг почувствовал, что корабль меняет курс. Сильное боковое ускорение придавило его к креслу. Ремень врезался в грудь, и в глазах потемнело. На пульте ярко запылал огонек активности мнемонического интерфейса. Типс попытался поднять руку, чтобы отключить его, и не смог. Он сдавленно зарычал, но возрастающее ускорение заставило его замолчать. На мониторе быстро вырастал корабль Тверинского. Неожиданно он тоже поменял курс и понесся прямо на Типса.

0: И плюшевого медведя. Андрей Тепляков. Уснуть и видеть сны. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Радио фантастики.

0: У профессора Минца было своеобразное чувство юмора. В прошлом году оно спасло Землю от страшной опасности, хотя с таким же успехом могло ее погубить. Началось это невинно, на стадионе. С недавнего времени Минц и его друг Корнелий Удалов зачастили на футбол. Начали болеть за команду «Речник» и сами посмеивались над своим увлечением, называя его старческой причудой. Ксения эти походы не одобряла. Несмотря на солидный возраст, она продолжала ревновать Корнелия. К тому же рыбалка и грибная охота приносили дому прибыль, а стадион — разорение. «Мы с тобой теперь на хозрасчете», — объяснила она свою позицию мужу. «Будем жить по замкнутому циклу. Что съел, возврати в хозяйство». Удалов был поражен такой житейской хваткой Ксении и скромно предложил: «Давай тогда туалет на дачу перевезем». «Зачем?» — не поняла Ксения. «Ну, не горшки ж полные на автобусе возить. Если приспичило, едем на дачу». Развить свою мысль он не успел, потому что ему пришлось, прихрамывая от радикулита, бежать прочь из дома от скалки. Впрочем, и это входило в интересы хитроумного Удалова. Он попросил политического убежища в квартире Льва Христофорча, откуда они потом вместе отправились на стадион. Именно там, на профессора Минца, гениального изобретателя и без пяти минут лауреата Нобелевской премии, снизошло озарение. Озарение было вызвано опустившимся на стадион туманом, который плавал над полем, так что некоторые игроки бегали по пояс в белой гуще, а от других вообще были видны только ноги. «Куда ж он бьет?» — кричал Удалов. «Куда ж он бьет, если ворот не видно?»
1: «Так и вратарь его не видит», — ответил разумный Саша Губин, сидевший рядом с Корнелием. «Они равны, но на уровне анекдота».
0: И тут Минц воскликнул: «Вот так и поступим! То-то будет смешно!» Закричал он громко, но не то, что принято кричать на стадионе. Туда приходит смотреть и просто кричать, а не выступать. Однако ругаться на Минц никто не стал. Люди сидели свои, из тех, что приходят на стадион и в солнце, и в непогоду. Мест на речнике было всего 2000, но и половины не заполнялось. Не очень теперь в великом гусляре увлекаются футболом. То ли дело 50-е годы. На крик Минца люди обернулись, но, увидев, что это вопит лысый профессор с Пушкинской улицы, сразу отвернулись. «Пусть все вопит».
1: «Вы чего?» — спросил Удалов.
0: «Нашел решение», — просто ответил Минца.
1: «Отложите его в мозжечок», — посоветовал Удалов. «Футбол кончится, тогда и займетесь наукой. Каждому овощу свое время».
0: Тут начал накрапывать сентябрьский дождик. Зонтика у друзей не было, они растянули на троих грубинский плащ и смотрели из-под него, как с правительственной трибуны. Слава богу, дождик прибил туман, и стало видно, что происходит на поле, и почему наш опять проигрывает. После матча они вышли со стадиона и медленно побрели с толпой к выходу из парка. Потом, так не опуская плаща, направились к Пушкинской, к дому номер 16. Дождь припустил вовсю, и приходилось перепрыгивать через лужи. В такой обстановке не особенно поговоришь, так что теперь до дома, где Минц позвал друзей побаловаться чайку. Еще чайник не закипел, как Удалов первым спросил: «Признавайтесь, Лев Христофорович, что вы на этот раз приготовили человечеству в подарок?» «Не в подарок, а в наказание», — ответил профессор и рассмеялся. «Они еще пожалеют, что хотели устроить у нас соревнование чекистов».
1: «Проще, Лев Христофорович, проще», — попросил Грубин. «А то мы, простые труженики, вас не понимаем».
0: «Куда уж проще». «Савичи знаете?»
1: «Еще бы не знать.
0: Они меня рассмешили. Сначала приходит ко мне Ванда и просит, знаете о чем? Просит установить на ее любимом муже подслушивающее устройство».
1: «Это же зачем?»
0: «А затем, что он, по ее подозрениям, завел себе любовницу из числа продавщиц ее супермаркета и даже намеревается улететь с этой продавщицей на Багамские острова».
1: «И в самом деле смешно», — сказал Грубин. «Савич уж седьмой десяток».
0: «Возраст не помеха, мой юный друг», —
1: — ответил Минц, и Удалов не сдержал улыбки, потому что Грубину тоже было не 20 лет.
0: — Так что же вас так рассмешило? — настаивал Удалов.
1: — А то, что муж Ванды Никита Савич побывал у меня на следующий день и спросил, не могу ли я установить подслушивающее устройство на его жене.
0: Неужели тоже взревновал?
1: Хуже. Ему не дает покоя ее богатство. Он уверен, что она заработанные в супермаркете деньги прячет от него и транжирит, устраивая оргии. Смешно?
0: Очень смешно, согласился Удалов, но не засмеялся, и Грубин тоже смеяться не стал.
1: Минц вздохнул и заметил. Чувство юмора у вас плохо развито.
0: Не в этом дело.
1: Мы их... — Знаем практически с детства, — пояснил Удалов. — Я с Савичем в школу ходил.
2: — Что вы мне хотите доказать, — удивился Минц, — что люди не меняются? Или что все, кто ходил с тобой в школу, застрахованы от ошибок и лишены недостатков? Так, что ли?
1: Удалов не стал спорить.
2: Спор получился пустым.
0: Из класса Удалова вышел один полковник, один секретарь обкома в Томске, а двое отсидели в тюрьме. Это о чем-то говорит?
2: Да ни о чем.
0: Так какая идея посетила вас на стадионе? Спросил Саша Грубин.
1: Очень смешная, признался Минц. Чудесная идея. Я решил удовлетворить обе просьбы.
0: Что, два магнитофона поставить? Спросил Удалов.
1: Что мы видели на стадионе?
0: Мы видели недостаточно. Начал объяснять Минц.
1: «Мы видели туман и части человеческих тел. И я вспомнил, что подобная картина привиделась мне сегодня утром в этом кабинете.
0: Я тогда работал с вирусом N5, генетическим уродцем, который мне пришлось выделить во время поездки к небольшому озеру Чистому в районе закрытого города Малаховка-18». В это озеро в течение последних 40 лет сбрасывали атомные отходы несколько секретных заводов и военно-исследовательских институтов. Тем не менее, в этом озере смогли выжить три типа вирусов, и штамм одного из них послужил основой для вируса N5. Понятно, я рассказываю, дорогие друзья.
1: Непонятно, зачем вы это нам рассказываете, признался Удалов, а в остальном понятно. Сейчас объясню. Обнаружилось, причем совершенно неожиданно для меня, что предметы, обработанные этим вирусом, в значительной степени теряют.
2: Минц подошел к большому рабочему столу и принялся шарить по нему, как слепой.
1: «Так я и думал!» — воскликнул профессор, нащупав нечто невидимое и подняв это нечто двумя пальцами. «Видите?»
0: «Нет», — ответил Грубин.
1: «Что и требовалось доказать». Этот платок сегодня утром был обыкновенным. Днем, когда мы уходили на стадион, он частично потерял видимость, как футболист в тумане. Сейчас же он стал совершенно невидимым.
0: «Не может быть!» — воскликнул Удалов. «Значит, теперь разрешена загадка невидимости, над которой бились несколько тысяч лет лучшие умы планеты».
1: «Не так громко, мой друг, не так громко. Лучшие умы бились над чем угодно, но не над культурой вируса N5, что означает невидимка пятый штамм. Над ней бился ваш покорный слуга».
0: «Надо скорее поделиться этим открытием с человечеством».
1: «Зачем?» — Минц приподнял левую бровь. «Зачем, коллега?»
0: «Чтобы невидимость стала...» — Удалов осекся.
1: Ему в голову приходили различные способы использования невидимости в быту и в общественной жизни, но были они в лучшем случае неправильными. В воображении Корнелия возник невидимый шпион, подкрадывающийся к советскому заводу, невидимый враг, переползающий границу, невидимый вор, вторгающийся в мирный дом. Но если наоборот...
0: «Наоборот!» — прочел мысли Удалова Минц.
1: «Пускай наш вор вползет в ночи в дома, которые он собирается ограбить. Пускай наш невидимый шпион или наш невидимый сержант, так тебе думать приятнее».
0: «Как патриоту приятнее», — признался Удалов, — «но как нормальному человеку не по себе».
2: «Вот и я не спешу выпустить джина из бутылки», — сказал Минц. «Надо еще очень крепко подумать. А пока пускай у меня появятся подопытные кролики».
0: «Савичи?
2: Савичи! По крайней мере, вреда не будет. Вместо магнитофонов предложим им шапки-невидимки».
0: «Они навсегда останутся невидимыми?» — спросил Грубин.
2: «По моим расчетам, продолжительность жизни вируса на свежем воздухе 3 суток, так что савичи испугаться не успеют».
0: «Ну, за 3 суток может многое произойти», — тихо промолвил Грубин.
2: «О, как он был прав!»
1: Но, охваченный весельем, представляя себе, в каком смешном положении окажутся подозрительные супруги савичи, как будто они наказаны за недоверчивость, друзья Грубина не прислушались к предупреждению Кассандры.
2: На следующий день Минц позвонил савичу и назначил ему встречу на 12 часов дня. Тот примчался, потный, несмотря на то, что день был прохладен, ветер принес с севера холод наступающей осени, а птицы спешили к югу, летя зигзагами, чтобы не подстрелили.
0: «Где?» — спросил он с порога. «Она опять пришла в 12, и от нее пахло мужскими духами Арамис. Где микрофон?»
2: Савич все еще работал фармацевтом, и потому у него сохранилось профессиональное обоняние.
0: «У меня есть для вас средство получше, Никита», — сказал Минц.
2: «У меня есть для вас шапка-невидимка». И он протянул Савичу пустую раскрытую ладонь.
0: «Шутки в сторону!» — возмутился фармацевт. — «Я переживаю душевный излом и не намерен подвергаться.
2: Возьмите
0: и наденьте».
2: В голосе Минца звучала сталь.
0: Савич сразу поскушнел и сдался. Он протянул веснущатую руку и неожиданно обнаружил, что его пальцы коснулись материи, невидимой материи.
2: — «Наденьте», — повторил Минц.
0: Савич расправил невидимую шапку и надел на голову, и тут же обернулся в поисках зеркала.
2: «Не ищите», — остановил его профессор.
0: «Невидимость наступит через некоторое время, и тогда вы сможете всюду незаметно следовать за своей якобы неверной супругой. Но я вас в последний раз предупреждаю, слежка за близкими людьми еще никого не доводила до добра. Лучше поговорите с женой, обнимите ее, покайтесь».
2: «Никогда!»
0: — отрезал Савич и, забыв поблагодарить профессора, пошел прочь.
2: Минц не расстроился, он знал цену человеческой благодарности. Он лишь печально улыбнулся и начал вырезать из второй половины невидимого платка круг, а затем сшил его в виде ермолки. Он ждал клиентку.
1: Клиентка, то есть Ванда Казимировна Савич, директор супермаркета, прибежала, как только ее магазин закрылся на обед. Она пришла не с пустыми руками, принесла 2 банки зеленого горошка и пачку жевательной резинки без сахара «Стимурал», и с порога сказала, что жвачка очень помогает от кариеса.
2: «Слушайте, Ванда Казимировна», — остановил Емец, — «я вам предлагаю средство, с помощью которого вы сможете выслеживать своего неверного мужа, не боясь опоздания».
1: «И какой же?»
2: «А вот наденьте эту шапочку».
1: Минц протянул к Ванде раскрытую пустую ладонь. «И вскоре вы станете невидимкой».
0: «А что?» — задумалась вслух Ванда. «Это выход».
1: Она была куда сообразительней Савичи, потому, может быть, и достигла в жизни больших успехов.
2: Не удивившись, Ванда взяла с ладони Минца невидимую ермолку, надела ее на все еще густые и даже буйные волосы и сразу направилась к зеркалу, которое отыскала без подсказки хозяина. Она встала перед зеркалом, уперев сильные руки в крутые бока, и спросила: «И когда это начнет действовать?»
0: «К вечеру», — ответил Минц. —
2: «Отлично», — сказала Ванда. — «Мой как раз намылится. А это не вредно?»
0: — «Нет, невидимость достигается благодаря совершенно безвредному вирусу, которым обрабатывается материя», — пояснил Минц.
2: — «Раньше про СПИД тоже думали, что это безвредный вирус», — сказала Ванда. — «Сколько я вам должна, профессор?»
0: — «Мне достаточно вашей благодарности». «Еще 10 лет назад я смогла бы вас отблагодарить», — откровенно призналась Ванда. «Сейчас мои прелести упали в цене до нулевой отметки».
2: В этот день савичи возвратились домой пораньше. Каждый из них опасался, что начнет становиться невидимым на людях. Дома они были друг с другом необыкновенно вежливы. Ванда даже приготовила суп из американского пакетика и пюре «Анкл Бенс» с негром на этикетке.
0: «Ты вечером дома?» — спросила она мужа за обедом.
3: «Не знаю», — искренне ответил савич.
0: «А ты?»
3: «Тоже еще не знаю»,
2: — откликнулась Ванда. Пока она мыла после обеда посуду, савич заглянул в ванную и со сладким ужасом увидел, что верхняя часть его головы, там, где располагались пеги и волосы, куда-то исчезла. Начинается. На глазах происходило его превращение в человека-невидимку. Уже исчез лоб. Вот пропадают куда-то глаза. Чем же смотреть теперь?
0: — Ты еще долго будешь там сидеть? — крикнула из кухни Ванда.
3: — Одну минутку. На всякий случай савич накинул на голову полотенце и стал похож на бедуина в пустыне Сахара. Он метнулся в прихожую и оттуда неубедительно крикнул жене. — Мне надо на полчасика выйти, я забыл в аптеке книжку! — хлопнул дверью и кинулся вниз по лестнице.
2: Полотенце он оставил на столике в коридоре, и оно начало постепенно исчезать.
0: Вирус пережил период адаптации и теперь принялся за работу.
2: Ванда пожала плечами. — Пожалуйста, — подумала она, — бегай в свою аптеку. На свидание тебе еще рано. Ты еще вернешься домой надеть галстук, причесать последние перышки, а я пока приготовлюсь. Она прошла в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Зрелище оказалось ужасным, и не будь Ванда человеком сильной воли, она упала бы в обморок. Оказалось, что у нее начисто отсутствует верхняя половина головы. То есть голова начиналась только с середины носа, а сквозь бывший лоб можно было увидеть заднюю стену ванной и приоткрытую дверь.
0: «Слава богу», — подумала Ванда, — «что мой чудак убежал. Хороша бы я была с половиной головы, он бы точно решил, что я сошла с ума, вызвал бы скорую, вот тут бы и началось».
2: Ванда смотрела, как постепенно линия невидимости опускается все ниже. Вирус уж съел щеки, верхнюю губу и зубы.
0: «А ведь даже интересно», — подумала Ванда. «Ну, не стоять же мне у зеркала, посмотрю-ка я новости».
2: Она уселась у телевизора, и, несмотря на то, что ее подмывало снова вернуться в ванную, продержалась у экрана 10 минут. И только когда заметила, что лишилась рук, Ванда поспешила к большому зеркалу.
0: Это было бы смешно, если бы не было странно.
2: Ванда существовала только до талии. Выше талии Ванды не оказалось.
0: Какой молодец этот Минц! Надо будет ему сделать подарок.
2: Ванда зачарованно следила за постепенным своим исчезновением и тут услышала, как в двери поворачивается ключ. Вернулся Никита.
0: «Нет, нельзя, нельзя, чтобы он увидел ее ноги без туловища».
2: Ванда выбежала из ванны, на цыпочках промчалась на кухню и зашла за стол, так что теперь ее ноги от двери не были видны. Ванде показалось, что Никита уже возится в коридоре. «Сейчас он войдет!» Но савич не вышел.
0: «Вроде кто-то вошел, но савича не было».
2: Ванда кинула взгляд вниз. На полу стояли только ее туфли, а ног уже не было. Сняв туфли, она осторожно вышла в коридор. Там никого не было, хотя казалось, что кто-то дышит. Как ни странно, ни в тот момент, ни впоследствии Ванда не подумала о том, что Никита тоже может быть невидимым. И савичу не пришло в голову, что жена его тоже бегала к профессору. Ванда испугалась, что в квартире кто-то есть, тогда как в квартире никого не было видно. В одних чулках она выскочила на лестничную клетку и только там вздохнула с облегчением. Она решила, что добежит до аптеки.
0: там или по дороге домой перехватит мужа и начнет за ним следить.
3: Тем временем Савич, который, как можно догадаться, стал невидимым на несколько минут раньше Ванды и вернулся в таком виде домой, жены не застал и несколько встревожился. Неужели эта интриганка воспользовалась его отсутствием и убежала по своим развратным делам?
0: Савич опять вышел на улицу,
3: размышляя, кому из приятельниц или приятелей жена его решила нанести визит. Он был так занят своими подозрениями, что не заметил исчезновения столика в прихожей, на который недавно положил полотенце. Невидимый Никита Савич пошел по улице, разыскивая супругу. Невидимая Ванда Савич шла к аптеке, разыскивая своего неверного мужа. В аптеке Савича не оказалось. И Ванда вдруг подумала, что очень забавно подходить к людям, подслушивать их тихие разговоры, следить, как они встречаются и расстаются. И хоть она не нашла Савича, но вскоре настолько увлеклась исследованиями человеческих характеров, что забыла о муже. Вершина ее приключений было выслеживание собственной заместительницы Раиски, которая побежала на свидание с Каляткиным. Ванда отправилась вслед за возлюбленными к Раиске домой и даже сидела с ними за столом, выслушивая нелестные сплетни о себе самой, но не обижаясь, так как быстро поняла, каким образом теперь возьмет весь магазин в ежовые рукавицы. Ни одна сотрудница, ни один бухгалтер не скроются от ее повседневного и поминутного контроля. Даже ночью, даже в постели, даже за семью замками. Тут Каляткин возбудился и стал целовать Раиску. А потом они пошли в спальню, и, что удивительно, Ванда не испытывала никакого стыда, присутствуя при их акте любви, который она рассмотрела во всех деталях. А Савич тем временем носился по знакомым Ванды. Это оказалось удивительно интересно, поскольку знакомые не подозревали, что находится под пристальным наблюдением. На это ушло часа три. Ванду Савич не нашел. Он был удивлен и встревожен тем, что ни в одном из подозрительных мест, ни с одним из подозреваемых лиц он свою жену не застал. Кого только и зачем только он не застал, а Ванды не было. Так что часам к девяти он собрался домой. Усталый, раздосадованный, он плелся по улице, а с другой стороны к дому приближалась Ванда. Они сошлись возле своего дома. Дом был собственный, еще крепкий, в три окна на улицу и с палисадником, и с сараем. Никита шел с юга, Ванда шла с севера. У дома они должны были встретиться. Но тут Никита увидел, что на месте их дома ничего нет. И Ванда, приблизившись с другой стороны, пришла к такому заключению. Разумеется, Савич не вспомнил, что он положил зараженное вирусом полотенце на столик в прихожей. Он лишь кинулся к дому в ужасе от того, что дом сгорел или украден, подобно автомобилю, но, налетев на забор, вскрикнул от неожиданности и боли. Ванда, которая стояла рядом и в ужасе глядела на яму, которая образовалась на месте дома, услышала крик мужа и спросила: «Это ты, Никита?» И тот ответил: «Да, кажется, это я». Через полчаса возмущенные супруги были у профессора Минца. Они метались по кабинету, сталкивались, отчего на пол падала лабораторная посуда, книги и даже опрокидывалась мебель. «Что вы с нами сделали?» — кричал Никита. «Кто вас просил лишать нас жилища?» «Не для того мой покойный папа возводил наш дом, чтобы его разрушили!» — поддерживала мужа Ванда. Отступивший в угол Минц забыл простую истину. Супруги могут злиться, ругаться, даже убивать друг друга. Но как только они видят общего врага, они обязательно объединяются и уничтожают противника совместно. Это биологический закон Вселенной. «Да ничего с вашим домом не случилось!» — пытался защищаться Минц. «Он в норме?» «Его ваш вирус сожрал!»
1: Возмущенные крики разносились по всему дому, и вскоре, открыв дверь без спроса, в профессорском кабинете появился Удалов.
3: «А чего плохого?» — сказал он. «Невидимые хозяева, невидимого дома, сюжет для небольшого романа».
1: На это последовал взрыв негодования, но Удалов не смутился.
3: «Никита, Ванда!» — обратился он к супругам-невидимкам. «К сожалению, я в курсе дела. Вы хотели друг другу насолить. Вы проявляли недостойную подозрительность. Вы наказаны за ваши собственные грехи и радуетесь, что наказание такое мягкое». «Вот именно», — сказал Минц, но из угла не вышел.
4: «А если это навсегда?» — спросила Ванда.
3: «О, нет!» — воскликнул Лев Христофорович. «Клянусь вам, мною проведено множество опытов. Вирус погибает на открытом воздухе на третьи сутки».
1: На этом бой завершился. Удалов принес большую миску вермишели, чтобы покормить невидимок. Странно было смотреть, как пропадает из миски еда, как двигаются в воздухе вилки. Корнелий вначале думал, что будет видеть, как вермишель спускается по пищеводам, но ничего подобного. Она исчезала уж во рту. Вирус набрал силу и научился действовать быстро и энергично. Он был в расцвете своих вирусных сил. После еды Ванда решила пойти в ванную. Она, конечно, верила Минцу, но сомнений не оставляли, как не оставляла и надежда. В ванной она разделась и принялась отчаянно стирать платье. От такой стирки кое-где платье приобрело частичную видимость, но пока Ванда отмывала свое тело, вирус восстановил утраченные позиции, и все снова стало невидимым. И когда Ванда возвратилась в комнату к мужчинам и со слезами в голосе призналась в провале своих попыток, Минц мудро заметил: «Вирусы не отстирываются». Никто, конечно, и не подумал тогда, что вирус уплыл во время стирки в городскую канализацию. С громадным трудом Удалову с профессором удалось уговорить невидимых супругов пойти домой и постараться заснуть. Савичи отказывались, пока виновник их несчастья и Корнелий не согласились проводить пострадавших до родного дома. Прохожие, возвращавшиеся из кино или из гостей, с удивлением взирали на двух пожилых мужчин, которые, быстро шагая по улице, разговаривали на четыре голоса, причем один из голосов был женским. Удалов понимал, что сердиться на Савичи не следует, даже если они грубят. Они живут в страхе. А вдруг это уж насовсем? А вдруг вирус уж никогда не отстираются? Ты идешь рядом с супругом, которого любил или терпел последние 40 лет, а его на самом деле нет, только голос доносится, черт его знает откуда. Ты спешишь домой, но не уверен, что на самом деле дом существует. Быть невидимым в видимом мире еще полдела, а попробуйте побыть невидимым в мире невидимых вещей. Савич по голосу отыскал жену, провел пальцами по ее плечу и схватил за руку. Так они и шли, взявшись за руки, словно испуганные дети. Профессор с Удаловым об этом не догадывались. Когда дошли до исчезнувшего дома, оказалось, что положение куда хуже, чем час назад. Не только дома не было. Не существовало более окружающей растительности, а на месте участка зияла черная пропасть, до дна которой не мог достать жалкий свет уличных фонарей. Невидимость подбиралась к соседнему дому, где в освещенных окнах виднелись люди, собравшиеся ужинать. Боковой стены дома уже не существовало, только жильцы, сидевшие за столом, об этом пока не догадывались. Удалов подавил готовый вырваться крик ужаса, но Ванда такого крика подавить не смогла. «Пошли», — позвал ее Минц, — «не бойтесь, все это лишь видимость. Перед вами твердая земля, впереди ваш родной дом, вперед, без страха и упрека». «Нет», — отказалась Ванда, — «как только мы войдем внутрь, все станет нормальным», — уговорил Минц. Он отыскал ее в полутьме и подталкивал в широкую горячую спину. «Даже странно, что такая горячая спина могла быть невидима». Ванда не расставалась с мужем и тащила его за руку. Удалов замыкал шествие.
0: Труднее всего дались первые шаги. Корнелий подумал, что путешествие над пропастью подобно ходьбе по стеклянному полу на высоте 3 этажей. Надо привыкнуть. Главное — не смотреть под ноги. И все же он не выдержал и закрыл глаза. Наверное, все закрыли глаза, потому что одновременно ахнули, ударившись о забор. После этого стало полегче. Теперь руки ощущали, теперь ноги чувствовали под собою дорожку, теперь же пальцы сами отыскали невидимый ключ в невидимом кармане, сунули его в невидимую скважину и толкнули, отперев невидимую дверь. Дверь реалистически заскрипела. Когда Савичи вошли в дом, где тесно и приятно сдвинулись стены, где можно было расставить локти в коридоре и ощутить обои, стало легче. «Ложитесь спать пораньше», — посоветовал Минц, — «и поговорите, наконец, откровенно. Вы бы не попали в дурацкое положение, если бы не стремились выслеживать друг друга».
3: «Как так?» — воскликнула Ванда. «Как так?» — ахнул Савич.
0: Только сейчас они догадались, как глупо себя вели.
3: «Ах, прости меня», — произнес Савич, — «извинения потом. Нам с Корнелием пора уходить, ложитесь спать и обменяйтесь впечатлениями». «Что вы такое говорите?» — вдруг обиделась Ванда. «Не хотите же вы, чтобы я стала раздеваться на глазах всего города?»
0: «Город вас не видит. Ему вообще не до вас», — сказал Минц. «Спокойной ночи». Они с Удаловым ощупью покинули дом и ощупью вышли через калитку.
3: «Но вы уверены, что это пройдет?» — крикнула вслед Ванда. «Послезавтра», — пообещал Минц. «А нельзя ли пораньше?»
0: «Мы с вами подняли руку на природу», — ответил Минц. «Это дело не выносит суеты». Ванда растерялась и замолчала.
3: Минц потянул Удалова прочь от черного провала, который был полон перепуганных голосов, так как невидимость сожрала уж половину соседнего дома, и жильцы его, спохватившись, старались выяснить, что же происходит.
0: Минц и Удалов быстро пошли по улице.
3: «Я не мог говорить при них», — сказал Минц, — «но я крайне встревожен».
5: «А я просто напуган», — признался Удалов.
3: «Не сегодня, а завтра», — продолжал Минц, — «наш гусляр может исчезнуть».
5: «Люди не готовы. Начнется паника, будут жертвы».
3: «Не паникуй, Корнелий. Сейчас придем ко мне, сядем и все обсудим».
0: К сожалению, сделать этого им не удалось. По очень банальной для великого гусляра причине, когда они подошли к дому номер 16 по Пушкинской улице, то обнаружили, что дома номер 16 нет, а на его месте зияет глубокий провал, захвативший также соседние дома. Более того, Удалов даже не был уверен, куда двигаться, чтобы нащупывать свой дом, на месте которого находилось лишь туманное зарево, которое вначале смутило, хотя потом Корнелий сообразил, ведь от того, что мир стал невидимым, лампы гореть не перестали. Минц с Удаловым стояли посреди улицы.
3: «Там моя семья», — обреченно сказал Удалов, — «они ушибиться могут».
5: «Тогда надо действовать», — принял решение Минц.
0: Удалов открыл рот, чтобы выслушать внимательнее, что же предложит Минц. Какое противоядие он отыщет, но тут с ужасом обнаружил, что перед ним стоит не Минц, а лишь правая половина Минца, левую уже сожрал вирус.
3: «Вы тоже...»
5: — грустно произнес Удалов. — «Не отвлекайся на мелочи», — сказал Минц. — «Надо бежать на радио, объяснить народу».
0: Видимо, у Удалова пускать на радио не хотел вахтер. Но когда появилась четверть Минца, вахтер потерял сознание, а Удалов пробежал наверх, к диктору. Диктор тоже немного сопротивлялся, пока не увидел осьмушку Минца. И тогда в эфир пошло спасительное предупреждение. Сменяя друг друга, Удалов и Минц провели на радио всю ночь. Именно там был организован штаб по ликвидации последствий невидимости. Именно оттуда разлетались сигналы по всей стране. А потом, когда к утру исчез уж не только гусляр, но и Вологда,
5: и невидимость начала подкрадываться к антиподам, то есть к австралийцам. Гусляр на несколько часов был признан столицей мира. Мира, который исчез. Но главное не в этом. Ни Удалов, ни Минц, ни правительство России не знали о том, что по странному, но предопределенному природой стечению обстоятельств через сутки после первого радиосообщения мы невидимы, но мы остаемся людьми. К земле приблизилась на громадной скорости эскадра черных владык, с неизвестной на земле, но немало нашкодившей в галактике сизой планеты немедленной смерти, которая поставила себе целью уничтожить землю как будущего лидера освобожденной галактики. Однако злодеи не смогли отыскать землю. По всем данным, по всем звездным картам, по сведениям шпионов, Земля должна была находиться в определенном компьютерном месте, но сколько ни вглядывались в темноту космоса капитаны черных владык, никакой Земли они не увидели. Тогда, казнив шпионов и осведомителей, сломав лживый компьютер, уничтожив весь запас спиртного и наркотиков, взбешенные негодяи взяли курс в открытый космос. Будучи в невменяемом состоянии, они влетели в солнце и сгорели без следа, открыв дорогу миру и прогрессу в масштабах всей Вселенной. Об этом Удалову сообщили в галактическом центре, куда он летал год через два после описанных событий. Савичи живут в мире и согласии. Минц не испытывает никаких угрызений совести. Он передал пробирку с вирусом в ООН, и теперь войны на Земле невозможны. Ну как могут воевать невидимые враги? На ощупь!

0: чудеса вверх тормашками. Она обожала свои сны. Девочка по имени Алиса. В них правила и запреты, придуманные взрослыми, теряли всякую силу. Грибы в кокетливых шляпках водили по улицам хороводы и распевали бойкие частушки о жареных мухоморах. Стрелки времени бесконечно назначали друг другу свидания и встречались каждый час, чем безумно раздражали секундную стрелку. Она была по уши влюблена в циферблат, а он просто уважал ее. Весенние сосульки в разгар жаркого лета раскачивались на детских качелях, и с ними можно было болтать на любые темы. Однажды длинная кривая сосулька рассказала Алисе печальную историю своего детства, как она чуть не сорвалась с карниза, и с той поры страшно боится высоты. Алиса, слушая ее, вдруг увидела, что над соседним домом кругами летает черный котенок Клякса и от удовольствия мурлычет. Она бросилась к пожарной лестнице, чтобы помочь котенку приземлиться, но пока бежала, проснулась. Клякса мирно спала на своей подушке. И тогда Алиса подумала: «Интересно, а что может присниться моей Кляксе? Или той же сосульке, историю которой я так и не дослушала? Сколько замечательных снов существует на свете! Любопытно было бы в них заглянуть». Целый день Алиса размышляла об этом. Одно было неясно — где хранятся все сны? Не могут же они разлетаться, как мыльные пузыри. И она вспомнила, что мама всегда советовала ей: «Если очень хочешь поделиться своей тайной, довери ее не лучшей подруге, а зеркалу. Ты сохранишь и подругу, и тайну».
1: «Может, сны тоже принято рассказывать зеркалам? Ведь чем красивее зеркало, тем дольше перед ним прихорашиваются, кривляются, передразнивают, секретничают. Значит, зеркало — хранитель тайн, снов и фантазий. Даже Клякса иногда скребется крошечными лапками в свое отражение и мяукает».
0: Общаются ли с зеркалами сосульки или, скажем, грибы, Алиса задумываться не стала. Главное было найти самое красивое зеркало. Именно такое, огромное, старинное, величавое, стояло в спальне у родителей. Алиса частенько вертелась перед ним. Сейчас она выбрала подходящий момент, когда в спальне никого не было, и подошла к зеркалу.
1: «Можно войти?» —
0: спросила она многозначительно. Отражение молчало. Алиса улыбнулась. Зеркало ответило тем же. Стекло начало таять, как серебристая дымка. Алиса зажмурилась и очутилась в зазеркальном доме. Он был очень похож на ее собственный. Только все предметы в нем свободно передвигались и разговаривали. Молодая пальма приплясывала в своей кадушке и выкрикивала какую-то странную песню. Кастрюли, слышно было из кухни, бранились не переставая. И яростнее всех клокотала та, где сгорел омлет. Клякса играла в шахматы сама с собой. Точнее сказать, наблюдала, шевеля ушами за перебранкой на доске. Шахматные фигуры так возбужденно обсуждали вчерашний футбольный матч, что в конце концов на них прикрикнул лежащий рядом бутерброд с сыром, который Алиса не доела еще утром. Он читал старую промасленную газету и никак не мог сосредоточиться.
1: «Ну и гвалт!» — удивилась она. «Когда же они угомонятся и заснут, чтобы я могла подсмотреть их сны? Я знаю, подглядывать нехорошо, но это же зазеркальный дом. И все, что не полагается делать в доме настоящем, здесь, видимо, разрешено. Хотя, на всякий случай, я ничего не скажу об этом маме».
0: Алиса уселась на маленькую скамеечку рядом с камином и терпеливо приготовилась ждать. Вскоре часы пробили полночь. Но дальше стрелки двигаться не захотели. Опять расставаться. Секундная язвительно заскрипела и отвернулась. Глядя на часы, и все остальные сделали вид, будто вечер продолжается. Вечер надулся. Он планировал улизнуть на ужин к друзьям с ночевкой. Но что творилось на шахматной доске? Какой скандал разгорелся из-за футбола? Черные и белые короли, сняв короны, схватились в рукопашном бою под восторженные крики пешек. Когда короли дерутся, пешки всегда ликуют. Шахматные — не исключение. Первым устал от шума и суеты свет и, не пожелав никому спокойной ночи, отправился спать. Темнота пришлась по вкусу исключительно воркующим стрелкам. Другие же недовольно захныкали, но слегка приглушили громкость разговоров. Короли снова надели короны и задремали на коленях у шахматных королев.
1: Клякса подбежала к Алисе, протянула ей зеленый карандаш и сказала: «Я потеряла свою подушку. Не можешь ли нарисовать ее на полу? Я посвечу тебе фонариком».
0: Алиса взяла карандаш и быстро изобразила зеленую подушку. Не успела она ее заштриховать, как подушка стала настоящей. Котенок улегся на ней и засопел. Недолго думая, Алиса и себе нарисовала пару подушек, потому что ее собственная кровать вышла подышать воздухом в сад и, заболтавшись с белыми розами, так и не вернулась назад. Обиженные цветы делились с ней своими проблемами. Их все утро зачем-то перекрашивали в ярко-красный цвет, а он совершенно не совпадает с их темпераментом. Алиса долго не могла заснуть. Ей мешал прерывистый храп бутерброда с сыром.
1: «Эх, завтра обязательно его доем», — засыпая, подумала она.
0: И, открыв прозрачную круглую дверь, вошла в свой сон. Две подушки тотчас превратились в забавных зеленых щенков. Они с оглушительным лаем погнались за кляксой и исчезли в камине. Алиса огляделась. Шахматная доска, где час назад бились короли, выросла до размеров целой комнаты. Пешки спали на ней в повалку, сон королей охраняли черные и белые конники, а королевы сплетничали. Увидев Алису, дамы закричали ей:
2: «Ну, наконец-то вы к нам пожаловали! А где ваша непромокаемая шляпа? Мы хотели подарить вам завтрашний дождь, но он задерживается на работе. Предлагаем, пока он не подъехал, партию в преферанс».
0: Алиса ровным счетом ничего не поняла из сказанного. Какая работа может быть у дождя? И откуда они взяли, что у нее есть непромокаемая шляпа? Все-таки она подошла поближе к белой королеве, но не успела и рта раскрыть, как та зарыдала в три ручья.
2: «Спасите меня!» — выкрикнула она Алисе. «Мой муж ушел к черной королеве, а меня, должно быть, скоро съедят пешки!»
0: При этом сама черная королева рыдала еще громче, но продолжала повторять, что дождь вот-вот вернется с работы.
1: «Какой бред они несут?» — ужаснулась Алиса. «Наверное, я попала в сон шахматных королей. Не зря они спят с такими глупыми лицами. Надо спрятаться от них в другой сон».
0: Она потихоньку выскользнула в сад, где росли бывшие белые розы. Рядом дремала ее сердобольная кровать. И в тот же миг Алису чуть не сбила с ног увесистая банка из-под красной краски. Она резко затормозила около Алисы и вежливо поинтересовалась.
3: «Простите, а вы не дождь?»
1: «Нет, я ветер»,
0: — еще более вежливо ответила ей Алиса, полагая, что ее иронию поймут правильно. Однако банка искренне огорчилась и объяснила, что хотела с помощью дождя вернуть краску, израсходованную на розы, потому что ей пора уже заняться белыми грибами.
1: «А зачем белым грибам становиться красными?» — спросила Алиса.
3: «Ну, как вы не понимаете?» — изумилась банка. «Если я кого-нибудь не буду красить, то засохну. Вы хотели бы засохнуть?»
1: «Такое явно может присниться только несчастным белым розам, которые спят и видят, как они снова вернут себе свой первоначальный цвет», — догадалась Алиса. «Теперь в руках у сумасшедшей банки судьба белых грибов».
0: Неожиданно мимо нее пронеслись вместе с кляксой знакомые зеленые щенки. Она бросилась за ними вслед, перепрыгнув через услужливо нагнувшийся дуб, и выскочила на треугольную поляну. Это была известная в Зазеркалье поляна смеха. Здесь стояли кривые зеркала в шахматном порядке. Алиса заглянула в них и чуть не проснулась, так ей стало весело. В зеркале вместо заспанной, растрепанной девчонки отражалась толстая книжка.
4: Она хохотала, кувыркалась и показывала разноцветный язык, сама переворачивала страницы, из них выпрыгивали и ловко забирались назад все ее персонажи. Вот тут Алиса наконец узнала себя и любимую Кляксу. А на поляне корчились от смеха, разглядывая свое отражение, книжные картинки из детских сказок. Золушка в окружении сестер-дурнушек и королевской свиты, красная шапочка с простуженной бабушкой, волк с тремя складными палатками, из них выглядывали розовые поросячьи хвостики. В центре поляны возвышался кривоугольный аквариум с золотой рыбкой, рядышком приютился гадкий утенок. Алиса не могла догадаться, в чей же сон она теперь попала. Гомон веселящихся стал постепенно смолкать. Картинки превратились в прозрачные фантазии и рассеялись, а кривые зеркала выпрямились, таинственно зашептались. Одно из них, проходя мимо Алисы, зевнуло чьим-то отражением и без лишних слов отправило ее домой. Гостям было пора просыпаться. Жаль, очень жаль тех, кто страдает бессонницей. Насмешливая откровенность зазеркалья стоит потраченных снов.

Андрей Круз. Я еду домой. Ладно, хорош мух ловить. Задумался, блин. Вперед, только вперед. Прижал приклад к плечу, пошел вперед на полусогнутых, задирая носки. Замер у самых ворот, прислушался. Вроде есть какой-то шум внутри, но непонятный. И не то чтобы рядом. Ладно, где наша не пропадала, заглянул. Сразу за воротами никого, по крайней мере. А дальше совсем темно. Как, наверное, в том амбаре было, где я полчаса назад сам прятался. Так я их и пострелял. Не видели они ни черта внутри, а полезли. Теперь я не вижу. Что делать будем? Но все же успел разглядеть погрузчик метрах в 5 от входа. Добротный такой, с остальными плитами противовеса сзади. Плюнул на все, да и рванул туда, сломя голову. Такого точно ожидать не должны. Сходу плюхнулся на колено, проскрипев пластиком по бетону. Пригнулся,

обычный, гнилой и голодный, но медленный и тупой. Старый добрый друг зомби. Душка, короче. Никого другого не хочу. И склад весь уставлен рядами палет с целыми штабелями всевозможных коробок на них. Лабиринт настоящий. Опять стук, и как будто бы в дальнем от меня углу. Глаза понемножку к полумраку привыкают. А это что? А это под самым потолком по кругу всего склада идет сварной металлический мостик с перилами. Оно хорошо или плохо? Если люди в складе, то плохо. Я там как мишень буду. А вот если мертвяки, и не приведи бог живчики, то очень даже хорошо. Не думаю, что на такую высоту кто-то допрыгнуть сможет. А лесенка туда одна. У меня за спиной. Вру, две. Еще одна как раз на противоположной стене. Мостик на букву «П» похож. По трем стенам идет. Ну и как узнать, кто там на пол предметы роняет? Если подумать с использованием логики, то наверняка не человек. Меня слышно было, когда между складами заезжал. Эхо от мотора по ушам било. Дверь машины хлопала. Да и до этого погрузчика, за которым сижу, добежал не так, чтобы тихо. Да и стрелял я только что, в конце концов, и не один раз. Люди или уже вышли бы, или наоборот. Схоронились, не шумели. Это только безмозглые твари, все равно есть тут кто или нет. Значит, не люди. И значит, бегом наверх. Огляделся быстро, да и ломанулся с низкого старта изо всех сил. Вцепился левой рукой в стальной швеллер перил, рванул себя вверх, напрягая мышцы, затопотал ботинками по гулким ступенькам, сваренным из арматуры. Загудело все под ногами. Но довольный собой, хоть и настороженный, присел на колено наверху, пристроив пластиковое цевье автомата на перилах. Все, теперь посмотрим. Жаль, только света нет внутри. А где он зажигается, кстати? Посмотрел вниз и увидел нечто напоминающее блок выключателей у самого входа, где я недавно сидел. Тогда не заметил, кретин. Теперь сиди тут в темноте или за фонарик хватайся. Хорошо бы тактический завести, подствольный. Но нет подствольного, только светодиодный в кармане. Вроде что-то мелькнуло в проходе между ящиками. И быстро так мелькнуло. Вроде как крупная собака пробежала. Не померещилось точно. Я скосил глаза влево и начал резко смещаться в противоположную сторону. Нечего так близко к лестнице сидеть. Мало ли, кто рванет ко мне с той стороны. Пусть то, что рванет, бежит ко мне вдоль всего мостика. Издалека. Как-то страшновато, если признаться честно. Зря я сюда один полез. Нельзя одному теперь никуда. Расхрабрился. Пошел ежа голой задницей пугать. И кто там теперь подо мной бегает, а? Кто этот потерпевший? Чего он хочет? Вон и цитаты потянуло. Это со страху. В смысле, жутко мне. Я вот так, на стрельбу очередями перещелкну. Состояние души у меня сейчас такое, что не до экономии боеприпасов. Опять шевеление в самом дальнем углу. Мне тень на стене видна. Шевелится там что-то. И воняет. Пора уже привыкнуть. Теперь на каждом шагу воняет. Но не получается. Достала уже эта вонь. С души воротит. Ненавижу, мать ее, так. Я ею весь уже пропитался. Я уже сам как труп бродячий стал. Сместился еще правее, чтобы получить возможность стрелять вдоль прохода между поддонами. В том, что стрелять придется, я уже не сомневался. Эх, гранатку бы. Сейчас бы туда закинул. Да нет гранатки. И не знаю, где взять. Так, еще на пару шагов правее. А шевеление тени на стене прекратилось. Лишь контур стены ящиков и все. Зато шуршание, словно кто-то по пыльному бетонному полу проскакал. «Ну кто там бегает-то? Покажись, сволочь такая! Покажись мне немедленно! Доложись, как положено!» В полумраке длинного прохода мелькнула странно сгорбленная спина. Не понял кого. «Обезьяны, что ли? Кто это был-то?» «Потому как пробежал точно обезьяна. Зато я видел, куда оно пробежало. В соседний проход. Сейчас не видно, но там тихо. И если оно рванет вперед, то я это замечу. Там я тоже все просматриваю сверху. Туда и ствол на проход. И еще правее по мостику. Плевать, что стальная конструкция аж гудит от каждого шага. Лишь бы не проспать нападение. Оно ведь точно на меня охотится, рубь за 100. Вновь на колено, приклад в плечо. Эх, черт, коллиматорный на зиге, а зиг в трейлере. Ну ничего, ничего. Так бы вообще с одним пистолетом здесь бегал, с которым из дома выехал. Тогда еще хуже было бы. Ага, вот оно. Из-за угла штабеля картонных коробок вижу... самую малость. Рука? Не пойму. Но оно прячется, это точно. Это не тупой мертвяк, это хищник. А ну-ка я вот так...

0: поймал в пипсайт то, что показалось мне конечностью, задержал дыхание. Треснула короткая очередь, пули рванули клочья из картона, брызнули искрами по бетонному полу. То, во что я целился, рывком исчезло. Но осталась кровь на бетоне. Все же попал. Хотя криков боли, равно как и возмущенного рычания, не слышно. Оно мертвое? Да естественно. Кто тут еще будет на людей охотиться? А кто это был? Орангутанг из зоопарка или кто? Вот оно! По проходу рвануло поперек склада. Я успел выпустить две короткие очереди. Хоть наверняка не попал, но мне показалось, что тварь скакала несколько колченога. Кость в конечности перебил. А почему бы и нет? Механические повреждения тоже считаются. Поломай ему ноги, далеко оно ускачет. А ведь с дробовиком в такие места ходить надо. С дробовиком. Которых у меня вообще два. Один в трейлере, другой в машине. И патронов навалом. Опять я в дураках. На людей готовился, а тут... Тут тварь решилась наконец на активные действия. Одним прыжком вымахнула наверх коробочного штабеля так быстро, что я даже не успел среагировать. Оттуда перемахнула на еще один, затем еще. Я открыл огонь. Эхо выстрелов метнулось между стенами, но две короткие очереди только взрыхлили картон и выбили облака пыли. А затем... В какую-то секунду я подумал, что мне конец. Обезьяна прыгнула снова прямо на меня. И она еще не коснулась мостика, когда я понял, что она точно до меня дотянется. Наверняка. Без вариантов. Она летела на меня, как камень из катапульты, вытянув вперед лапы, и что я успел разглядеть, это изрядный набор оскаленных зубов в огромной пасти. Рванулся назад, зацепившись каблуком за решетчатый пол. Свалился на бок, теряя обезьяну из прицела. Когтистые пальцы вцепились в перила, и одна из лап с огромной раной на запястье бессильно разжалась, и тварь вместо следующего прыжка беспомощно закачалась, не в силах найти новую опору для ног. И тогда я с расстояния в пару метров выстрелил ей в голову. В мерзкий, смердящий, уродливый череп, покрытый слипшимися редкими волосами. Попал, чувствуя волну ликования, накрывшую меня, когда голова обезьяны дернулась, брызнув кровью. И тут же выпустил вторую очередь вдогонку. Когти соскользнули с остального швеллера, и снизу донесся стук упавшего на бетон тела. Вот так. Не прошла бесследно та очередь, что я в конечность всадил. Не сработала обезьянья грабля как надо. Выкуси теперь, сволочь. Сдохла. На одном инстинкте сменил магазин в автомате, чувствуя, как меня с головой накрывает волна облегчения и как начинают трястись руки. Я просто сел на решетчатый пол, держа автомат у груди, вздохнул судорожно несколько раз, глубоко до гипервентиляции, до черных кругов в глазах, до онемения во всем теле. Затем выглянул вниз, аккуратно перевесившись через край. Тварь лежала на полу, раскинув конечности, гнилые мозги вывалились из расколотой пулями черепной коробки. Нет, не встанет уже. Но спускаться вниз я все же не торопился. Подтянулся за перила, встал на ноги и пошел по кругу, глядя вниз и даже время от времени подсвечивая себе фонариком. Нет, не слезу я отсюда, пока не буду убежден, что там нет больше никаких обезьян. Прошел три раза, заглянул во все проходы, но никакого движения не заметил. Зато обнаружил источник запаха, такого тяжкого, что сразу полез в карман за платком, а в разгрузку за флаконом, прихваченный из дома туалетной воды, и щедро полил ею ткань, которой замотал рот и нос. В самом углу склада лежали два почти голых человеческих костяка. Точнее, даже две груды костей, разбросанных и изгрызенных, покрытых волокнами разлагающегося мяса. Мух над ними было, что туча черная. Гудели, как налет юнкерсов из военного кино. И что тут случилось? Двое необращенных, но съеденных? А почему необращенных? Я присмотрелся внимательнее к ним, что-то заметил. Достал бинокль из разгрузки, навел на черепа. Так и есть. Хоть и расколоты, но дырки от пуль спутать трудно. Правда, могли и зомби застрелить, но почему-то в этом я сомневаюсь. Вспоминается труп из офиса торговцев трейлерами. И этих кто-то убил. А обезьяна? А обезьяна ли вообще, кстати? Пошел обратно с подозрением, оглядывая зал. Мне никто не угрожал. Спустился по лестнице, осторожно, правда, и чуть не налетел на неожиданно зашедшего в склад зомби. Того самого, что сбежал недавно. А теперь он прямо из ворот вывалил на меня. Отскочил назад, вскинул оружие, стрельнул короткой. Попал, убил. Блин, тут расслабляться нельзя. Вертя головой на 360 градусов, а заодно и стволом карабина, добрался до распластанной на полу туши твари, что охотилась на меня. Нет, это не обезьяна. Это человек. Но человек с мордой, оснащенной клыками обезьяны, с когтистыми грабками и сложением орангутанга. Мощные странно кривые ноги, длинные руки. В общем, ничего от человека не осталось, кроме обрывков одежды, по которой я и понял, кто передо мной. И как так его угораздило? Это что, они все так будут? Тогда хана. Вроде послышался шорох. Я дернулся, но обнаружил, что это ветер пригнал в ворота большую кучу смятой бумаги. Нет, такого я не видел пока. Разве что тот живчик, который мужика сожрал в... Стоп! Ага, вот оно! Тот сожрал и этот сожрал. И наверняка тех, кто не обратился. Или все же достаточно мертвечину жрать. Тот одного жрал и дожрать не успел, но и изменился меньше. Этот двумя закусил и вот кем стал. Чем дальше в лес, тем ну его нахрен. А почему те, которые на улице были, не изменились, обожравшись зомбятины? Быстрее стали, верно, но не изменились так жутко. Присмотрелся и почувствовал, что меня начинает разбирать истерический смех. Обезьяна! Ага, держи карман шире! Остатки одежды — это хорошо, но у него на талии до сих пор висит так называемый дьюти-пояс. Поясню, это ремень, который носит полиция, например. Или охранники, на котором пистолет и все такое. Но этого мало. На поясе этого орангутанга до сих пор сохранилась кобура, хоть и пустая. И подсумки для магазинов. 3 двойных, аж для 6 штук. Вытащил плоский, но острый, как бритва, нож керша, откинул лезвие большим пальцем, перерезал пояс выше и ниже подсумков, а затем кобуры. Ворочать тушу не хотелось, было противно. Но и бросать я ничего не намерен. Тем более, что все новенькое, удобное. Мне все сгодится. Достал один магазин из подсумка, рассмотрел. 45-й калибр. 8 патронов в каждом. На пластиковом донышке маркировка Ругер. Ругеры я знаю, но плохо. Что это за модель? Без понятия. Так, с этим все понятно. Я зачем сюда приехал? С этой мыслью я поднялся с колена и пошел обходить склад. Как там эти пайки назывались? Что Серхио говорил? Как-то там пак. Большая коробка, желтая с красным. Вот это и будем искать. Искал 5 минут. Сначала нашел не пайки, а пистолет, лежащий в проходе. Нагнулся. Убедился, что он не измазан в гнили или чем-то еще, поднял. Посмотрел на затвор. Ругер П-345 на нем написано. А на другой стороне штурм. Ругер и компания Саутпорт, Коннектикут. Такого пока не встречал, но с виду вроде нравится. Фосфатированная темно-серая, почти черная сталь затвора. Довольно удобная пластиковая рукоятка, не слишком большая. Гладкий, обмыленный, без единой зацепки дизайн. Вообще, Ругеры в Америке все больше недорогими числятся, но достаточно качественными. Поэтому их наряду с теми же глоками для охранников закупают. Попробовал в руке, понял, в общем, одобрил. Удобнее, чем мой беретообразный Таурус, правда, патронов к нему немного. Выронил на ладонь магазин, глянул, 3 патрона осталось. Втолкнул в рукоятку до щелчка, сунул оружие за пояс. Потом разберусь, что с ним делать. Пошел дальше. Затем вновь напоролся на зомби, зашедшего с улицы. Но его я услышал по шагам и странному скулению, поэтому застрелил издалека, дождавшись момента с одного выстрела. Затем вынужден был подойти к объеденным трупам. Там уже и одеколон на платке не помогал, а мухи так и норовили сесть на лицо, только успевал отгонять. Зато обнаружил на полу несколько гильз 45-го калибра. Картина получалась такая, что этот обезьян, когда еще был человеком, застрелил этих двоих. Почему, не знаю, теперь уже не поймешь. Может, укушены они были, вот и добил. И не дал превратиться. Зато превратился сам и съел их благополучно. А кто тогда ворота склада поднял? А черт его знает. Может быть, подняли, увидели этого орангутанга да избежали. Хотя странно это все. А пайки-то вывезли? Хорошо, что не все. Осталось 1,5 поддона. Я их нашел в противоположном от трупа в конце зала. Красно-желтые коробки написано «Эйпак». Дальше рацион гуманитарный гражданский, пища, готовая к употреблению. Небось, 3 раза соврали. В том, что это пища, в том, что она готова и что ее можно употреблять. Ну да ладно, не до жиру. Зато у меня есть пикап с кузовом, и я им воспользуюсь. Только таскать далеко. А погрузчик? Почти бегом добежал до входа, уселся в кожаное кресло маленькой машинки. Но тут ждала неудача. Аккумуляторы сдохли. Погрузчик лишь вяло тронулся с места, тихо заныл электромотором и встал. Мать твою, придется на горбу таскать. А еще и защищаться надо. Бросился обратно к палете с коробками, схватил одну, прочитал заодно, что на ней написано. 6 вариантов готовых блюд, 2 вида каждого блюда. Ага, нормально. И коробка не так, чтобы гигантская. Навалил сверху еще одну, быстро пошел к выходу. По пути ни на кого не наткнулся, свалил коробки в кузов пикапа. Неудобно стоит. И далековато от выхода. И мордой. Надо передвинуть. Завел, развернул, загнал кузовом в самый склад. Благо погрузчик, который держал ворота, не мешал. А может им попробовать воспользоваться? А если ворота упадут? Нет, побегаю лучше. Рванул через огромный ангар бегом, вернулся еще с 2 коробками. Затем еще раз и еще. Вскоре 16 красно-желтых коробок уже лежало в машине. А затем я услышал звук двигателя грузовика, который явно приближался сюда. Единственное, что я сообразил сделать, бежать не в склад, а за угол, дальний от въезда, укрывшись за пожарным ящиком. Благо, время еще оставалось. Потому что, глядя на пикап, все подумают, что я внутри, а меня там нет, так как в амбаре на ферме я уже не влипну. Ученый стал. Между складами показалась не одна, а сразу 2 машины. Впереди катил рыча дизелем новенький бескапотный грузовик GMC с белого цвета кабиной в комплектации скотовоза, то есть с высоким решетчатым кузовом для перевозки скота. А сразу за ним, скрытый корпусом грузовика, ехал «Хаммер». Но не военный, пустынного или оливкового цвета, а серебристый, гражданский, чем-то смутно знакомый. Грузовик остановился у самого въезда в склад, но все же не показываясь в дверном проеме. Двери раскрылись, и из кабины выпрыгнули 3 с оружием. «Хаммер» остановился чуть сзади, так и оставаясь вне поля зрения, но затем сорвался с места и куда-то покатил. Все 3, выбравшиеся из машины, заозирались, а затем 2 с дробовиками пошли к красной «Тойоте». Сразу они ее не разглядели, все же она полностью в склад загнана. И явно растерялись. «Дьявола, у меня там мои трофеи открыто разложены! И мотоцикл мой в кузове! И сам пикап я уже считал своими, отдавать его никому не собирался! Да и пайки мне нужны! Я вовсе не намерен все их отдавать на сторону. Серхио сказал, что тут не меньше 10 тонн было, так что от мужиков с грузовиком не убудет, если я, скажем, забросаю себе в кузов хотя бы половину поддона. Только вот вопрос. Как суметь мужиков убедить в этом достаточно вежливо, не вызывая у них желания тихонько пристрелить меня здесь и заняться разделом имущества? И при этом не открывать стрельбу первому, что будет вполне предумышленным убийством и тем самым настоящим беспределом. Предаваясь таким размышлениям, я взял на мушку худощавого мужика в серой рубашке с короткими рукавами и военной панаме, как вдруг сообразил, что я его знаю. Это же Боб, тот самый, с которым я ходил в первый наряд в ополчении койотовой купальни, когда еще с нами Майк и Серхио были, который тогда за рулем пикапа сидел. Да и еще одного мужика с косынкой на голове и в пилотских очках я тоже помню, наверняка из соседей. Так, с этим порядок. Теперь главное на дурную пулю не нарваться. Народ нынче нервный. Может пальнуть в кого угодно. «Боб!» — крикнул я, частично выйдя из-за пожарного ящика, но готовый нырнуть обратно при первых признаках агрессии. При этом я поднял руку с М4 вверх, демонстрируя свои вполне мирные намерения. Они чуть не подскочили на месте, но стрелять не стали. Лишь загнали меня обратно за ящик, наведя оружие в мою сторону. «Боб, не стреляйте! Это Андре!» «Русский, твой сосед!» «Да?» — крикнули с той стороны с явным недоверием. «Покажись!» «Оружие опустите!» — крикнул я в ответ. «Сейчас выскочу я им под стволы по заявкам трудящихся. Как же! Держи карман шире!» «Хорошо!» — ответили мне. Действительно, стволы опустились в асфальт, а Боб даже сделал некий жест доверия. Прошел вперед несколько шагов, неся оружие в опущенной правой руке. «Оружие не дешевое, кстати. Старая армейская М14, но с новеньким камуфлированным фибергласовым ложем и вынесенным далеко вперед скаутским оптическим прицелом. Неплохо денег он за нее выложил. Видел я такие. Я повесил автомат на грудь и высунулся из-за ящика, сдернув с лица платок и заодно сняв темные очки. И понял, что сейчас Боб узнал меня. Он заулыбался, пошел навстречу, протягивая руку. Он был в перчатках, я тоже. Так что снимать их никто не стал, а обмен любезностями состоялся. Мы похлопали друг друга по плечу и направились к машинам, довольные тем, что ничего страшного не произошло. Боб представил мне тех двоих, что были с ним. Одного звали Пит, второго — Саймон. Саймона я вспомнил. Он был одним из тех, кто подъехал к моему дому в тот день, когда я собрался уехать, и в гараже на меня напал зомби. Он меня тоже вспомнил. Так что напряжение пропало совсем. Пока. Потому что о своих видах на пайки я сказать не успел. Пит подбежал к погрузчику, открыл какой-то лючок, поковырялся в нем, после чего тот неожиданно бодро покатил по складу. Вот оно что. Не разряжен он был, а они, видать, что-то нахимичили, чтобы в их отсутствие товар не вывезли, а заодно, наверное, и аккумуляторы не посадили. Умно. Затем я спросил у Боба. А остальные где? Уехали? Я подразумевал серебристый Хаммер. Интересно, кто в нем приехал? Проедут по территории, осмотрятся. Мы здесь со вчерашнего дня не были. Вы за эйпаками? Спросил я максимально равнодушно. Да, кивнул Боб. Вчера все в машину не влезло. Остатки собираемся забрать. Вообще-то я тоже планировал разжиться пайками. Скромно так намекнул я. Это не к нам, сказал стоящий рядом Саймон, вооруженный самозарядным дробовиком. Марк за главного, с ним решай. Марк? Толстый? Уточнил я. Верно, кивнул он. Марк Эшли. Он в Хаммере сейчас приедет. А Серхио? Серхио вчера был, сегодня остался дома. Понятно. Готовность делиться уже ни у кого слишком не прорезается. На Марка спихнули ответственность, потому что постеснялись отказать сами. Хоть и очень хотелось. Я ведь вроде бы свой, но уже не совсем, так что делиться смысла нет. У меня даже идея мелькнула, что все же лучше свалить. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Вот меня мимо табачка и проведут. Но не удержался, решил еще попытаться. Не убьют ведь? Да и другой попутный вопрос возник. «Боб, ты вчера тоже здесь был?» — спросил я. «Был, верно», — кивнул он. «Видел, сколько уложили мертвецов?» Он кивнул в сторону склада, у стены которого лежала гора трупов. «Видел. Только могли и получше потрудиться. Их еще вполне живых здесь хватало сегодня. Пришлось стрелять». «Я видел», — невозмутимо кивнул он. «Но мы их вчера не видели. Тех, что попались, перебили и даже в кучу сложили». «Ну, верно». Не думаю, что они вчера мертвецов выборочно отстреливали. Откуда тогда их столько сегодня набралось? На запах пришли, что ли? Кстати, в складе два трупа. Показал я на открытые ворота. Они уже были, когда ты был здесь? Нет. Покачал он головой, затем принюхался. Это они? Они. А вот это ты видел? Я взял его под локоть и завел за штабель с коробками к валяющемуся на полу обезьяну в остатках формы. Боб, увидев это, даже задним ходом сдал, явно испугавшись. «Это что?» «Это... мутант, не знаю, живчик, как хочешь, так и называй. Вы вчера бросили склад открытым, а мертвяк сожрал здесь двух человек. И вот в это превратился. Я умудрился так подать начало истории, что вроде как Боб с товарищами во всем виноват оказался, тем, что вскрыл склад. Рассчитывал я на то, что в силу общего потрясения он не сразу заметит полное отсутствие логики в моем заявлении. Откуда он вообще мог знать, что после их визита туда кто-то припрется? А я продолжил. А сегодня эта сволочь гоняла меня по всему складу и чуть не сожрала. Видишь, сколько там гильз насыпано? Указал я в дальний угол, куда и вправду сыпались автоматные гильзы, когда я стрелял с мостика. Этот ублюдок не убил меня только чудом. Скажи, после того, что теперь он дохлый и не гоняется за вами, могу я закинуть себе в кузов несколько коробок рационов, а? Сколько вы вчера вывезли? 10 тонн? 7 всего. «Грузовик и 2 пикапа», — поправил меня Боб. Но он явно растерялся под моим напором. А я сообразил, что надо ковать железо пока горячо, тем более, что погрузчик уже подъехал к моему пикапу. А сидящий за рулем Пит только сейчас сообразил, что объехать мою машину не получится. Момент был самым выгодным. Вроде как специально ко мне подвез. По ходу дела никто и возражать не стал, когда я начал брать коробки с висящей на вилке палеты и забрасывать их в кузов пикапа. Заодно еще выспрашивая Боба, как складываются отношения с трейлерщиками, которые, судя по всему, решили предъявить права на Уэлтон и все ценное, что в нем есть. Но выяснил, что они пока лишь слышали стрельбу, но на их сторону шоссе банда не забиралась. Ну и хорошо, собственно говоря. А я рассказал ему, что случилось на топливном складе. В общем, пребывая в растерянности, Боб сам помог закинуть в кузов уже больше 20 коробок мне на радость. Когда в проезд между складами въехал серебристый Хаммер. Правая дверь внедорожника открылась, оттуда появился Марк, которому я пошел навстречу, улыбаясь во все 32 и протягивая руку для рукопожатия. Положительные эмоции в первую очередь, а то гундеть начнет по поводу того, что я себе долю отделил. На толстом лице Марка, незакрытым темными очками на этот раз, отразилось удивление с оттенком даже не дружелюбия, а некой досады. Кстати, оно показалось мне смутно знакомым, но я не придал этому значения. А насчет досады? Ну, друзьями-то мы никогда и не были. Поболтали пару раз по паре минут, так что ликования ждать было бы странно. Но руку он мне протянул, пожал. А вот дальнейшее оказалось для меня полным сюрпризом. Выбравшийся из-за руля Хаммера водитель, на которого я вообще не обратил внимания, вдруг резво подбежал ко мне, и в глазах у меня сверкнула молния. Мир перевернулся, а в голове вполне явственно затрещало. Затем я обнаружил себя сидящим на земле с кровью, обильно капающей с лица на разгрузку. Прямо перед моим носом в воздухе висел ствол карабина, а визгливый голос, до неприличия не подходящий грузному телу, надсадно кричал. «Папа, это он! Точно он!» Я поднял глаза и обнаружил, что Марк раздвоился. И это не было глюком, потому что я понял, кого он мне все это время напоминал. Потому что рядом с ним стоял толстый молодой охранник из аэропорта. Тот самый, похожий на свинью, чей пистолет лежал у меня сейчас в кобуре. Вот как. Папа с сыном, а я тут сижу сомлевши. Не повезло. На поросят таки была униформа охранника. Разве что вооружен он был посерьезней на этот раз.
1: «Руки за голову! Руки за голову, сволочь!»
0: Заорал он, тыча мне в лицо стволом армейской М-16. Вообще-то им следовало уложить меня лицом вниз, как это обычно и делается, но висящий на трехточечном ремне автомат и пистолет в кобуре на животе не позволяли это сделать. Марк вполне толково сдвинулся в сторону, страхуя визжащего отпрыска, и у него в глазах засветилась сдержанная радость. Еще бы! И делиться точно не надо, и сыночек отомщен. Наверняка ему на службе вломили за утрату оружия. Да и вообще все классно.
1: «Ну, что с тобой теперь сделать, мистер?»
0: Все так же визгливо спросил порося.
1: «Наверное, ты стал бродячим мертвяком, и нам пришлось тебя упокоить, вышибив твои поганые мозги пулей. Снести твой долбанный череп к дьяволу!»
0: К чести Марка следует отметить, что он промолчал. А вот сынок же его сиял, как будто ему сейчас начнут дарить рождественские подарки сразу на 10 лет вперед, авансом, и даже приплясывал. И пока папа его страховал, сынишка бросился меня разоружать. Порося довольно ловко освободил меня и от автомата, и от своего Тауруса, и даже нашел подобранный Ругер за ремнем под разгрузкой. Нашел даже нож и тоже отобрал. Все это он откладывал в сторону, и, уверившись, что у меня ничего не осталось, он отступил назад, после чего изо всех сил, почти в футбольном подскоке, ударил меня ногой под подбородок. Точнее, хотел так сделать. Я знал, что он так поступит. Не удержится. Это тип людей такой дерьмовый. Этот порося и такие, как он. Даже папа Марк. Топчи своего врага, когда он не может сопротивляться. А я еще и вид совсем убитого горем сделал именно для этого. Вызвать его на удар. Показать, что меня теперь можно пинать безнаказанно. И когда порося ударил, вместо того, чтобы врезаться мне в подбородок и, может, даже сломать шею, его ступня в тяжелом ботинке оказалась зажатой у меня под мышкой слева. А затем я рванул его чуть в сторону с перекатом, заодно подбивая вторую ногу и роняя его прямо на себя в качестве укрытия. Мало мне тоже не показалось. Аж ребра хрустнули, когда эта затекшая салом туша весом за центнер свалилась сверху. Но самое главное она сделала. Дала секунду на то, чтобы моя правая рука нащупала резиновую рукоятку, и когда порося собрался дергаться, в толстую его шею уже упирался короткий ствол револьвера. Его-то он и не нашел, полагая, что если у человека автомат, то двух пистолетов сверху ему достаточно. Да и подвесил я его правильно. Под разгрузку, под почи с магазинами. Наверное, не читал Хэммета, который сказал, правда, про китайца, что если тот вообще носит пистолет, то у него с собой есть еще один, два, три или больше, как у меня сейчас.

0: С хрустом взвелся курок. Я вдавил оружие в слой сала изо всех сил, стараясь добиться боли, криков и общей жалостности. Как и получилось. Порося заверещал, а торжествовавший до сего момента Марк сменил выражение лица на растерянное.
1: «Так, все убрали пушки! Или я выпущу сало из этой свиньи!»
0: С избытком патетики прокричал я, но американцы ценят ораторское искусство. Подействовало. Боб, Пит, Саймон и так были просто растеряны, не понимая, что происходит. А Марк поверил мне сразу, к моему счастью. Из-за национальности, наверное. Злобный, кровожадный русский и все такое. Это здесь встречается. Он отпустил свой автомат, который повис у него на ремне.
1: «Руки подними!»
0: — скомандовал я.
1: «И три шага назад!»
0: Жирные, голые до плеч руки в черных перчатках поднялись вверх, и он послушно отступил назад.
1: «Поднимаемся, молодой человек!» — скомандовал я порося. «Аккуратно! Не забывай меня прикрывать! Понял!»
0: Последнее слово я проорал и еще сильнее вдавил ствол в сало, заставив порося завыть. Это чтобы идеи про сопротивление у него в мозгах возникать не начали, а то и вправду придется его на глушняк валить. И Марка. А не хочется, если честно, хоть общий уровень человеколюбия в последние дни, а сейчас особенно, упал удивительно низко, аж самому страшно. Поднялись. У толстуна подгибались колени. Он весь дрожал, а затем я услышал плеск и почувствовал, как что-то закапало мне на ботинок.
1: «Но ты животное!»
0: — рявкнул я ему в ухо, надавив стволом еще сильнее.
1: «В постель будешь мочиться! А ну-ка встал!»
0: Помогло. Он выпрямился, хоть повисший в воздухе запах мочи вовсю сигнализировал о его конфузе. «А вообще надо сообразить, как мне отсюда уехать. Начни я всех разоружать. И спутники Марка могут решить, что и хрен с ним с обмочившимся юношей. А свои пушки они не сдадут. И откроют пальбу. Поэтому нужна была идея, как отсюда смыться, не доводя дело до крайности. Тем более, что на троих мужиков из грузовика у меня вообще никакого зла нет. Нехорошо будет в случае чего». «Вот что», — сказал я, обращаясь сразу ко всем. «Никому зла не хочу, но и рисковать не намерен. Вы двое с дробовиками, Пит и Саймон, оставляете оружие себе. Боб, ты свою винтовку закинь в кузов грузовика, чтобы пыль не собирать. И вместе с парнями идешь к дальнему концу вон того склада. Мертвяков на территории уже нет. Я ее сам почистил, так что случись чего, из двух дробовиков отобьетесь. И пистолет у тебя есть. Когда разойдемся, подберешь свою винтовку». Я показал подбородком на угол склада, отстоявший от места, где мы топтались метров на 200. Они оглянулись, и я заметил, что на лицах у Саймона с Питом мелькнуло что-то вроде облегчения. Видимо, такой выход из ситуации им тоже понравился. Боб выглядел чуть настороженным, но возражать все же не стал. Аккуратно положил винтовку в кузов, после чего они неспешной трусцой порысили к дальнему складу.
1: «Марк! Как слышишь, прием!»
0: Обратился я к заметно умаявшемуся стоять с поднятыми руками толстяку. «Еще бы! Два таких окорока на весу держать. Да и остальное сало давит. Вон как пот по морде течет. Как масло по горячему блину».
2: «Говори уже», — вздохнул он.
1: «Тебе доверия меньше», — сказал я. «Аккуратно, очень медленно сними свой карабин и положи его на землю. Пистолет у тебя есть, так что не пропадешь. После этого беги к своим друзьям как можно быстрее».
0: Марк набычился, затем сказал.
1: «Сначала отпусти Тима».
0: «Ага, точно. Его же Тим зовут. Эта девчонка Анита так его в аэропорту звала. Поросенок Тим в мокрых портках. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф в одном мокром мешке».
1: «Марк, не вопрос», — подумав, кивнул я. «Сначала кладешь карабин на землю. Делай».
0: Возражать он не стал, а аккуратно выложил свой бушмастер на бетон, после чего отступил назад и снова поднял руки. «Молодец, соображает».
1: «Теперь брось пистолет к карабину».
0: Он послушался, и никелированный Зик улегся рядом с карабином. Разве что бросать он его не стал, положил аккуратно. Ну и правильно сделал.
1: «Хорошо, теперь повернись ко мне спиной, встань на колени, ноги скрести в щиколотках и не дергайся. Сейчас Тим будет сдавать оружие. Затем Тим побежит к нашим общим друзьям, а ты останешься со мной, договорились?»
0: Марк вздохнул, но сделал то, что я ему велел. Тима я тоже разоружил, стащив с него ремень карабина и просто сняв разгрузку и кобуру, после чего оружие на земле прибавилось. Было желание отвесить ему пинка, но все же не стал. Не захотел трудностей с его папашей. Еще начнет дергаться. А хоть он и толстяк, но чувствуется, что мужик серьезный, лучше лишний раз не злить. Поэтому я просто прогнал отпрыска составить компанию остальным, довольно сильно толкнув его между жирных лопаток. Собрал свое оружие и вернул на место. Потрогал лицо. Кровь все еще шла, и не слабо. Сразу вся перчатка изморалась в ней. Глубоко рассек засранец, прикладом приложил, а я прощелкал. У меня начал подниматься уровень злобы и на трусливого придурка Тима, и на себя, что я его проспал. Захотелось Тима вернуть и долго и с наслаждением бить по его толстой лопоухой голове, предпочтительно ногами. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, вроде успокоился. Нельзя так злиться. Непродуктивно. Можно глупостей наделать. Ладно, я себе материальную компенсацию возьму за это. Посмотрел на тех, кто убежал к дальнему складу. Там все в порядке. Всех вижу, все на месте, сюда никто не идет. Показал стволом направление, сказал. Пошли, Марк. Только разгрузку подбери и вытащи магазин из винтовки Тима. И затвор дернуть не забудь. Марк что-то проворчал, но в драку не полез и спорить не стал. Кажется, понял, что я замыслил. Собрал все, что я сказал, и я погнал его перед собой к ангару. Бежать там было всего 20 метров, но он умудрился запыхаться. М-да, худеть ему надо, равно как и сыночке. Отожрали окорока. В ангаре я Марка радостно поиспользовал, заставив перекидать мне в кузов еще 30 коробок с рационами. Больше все равно не влезет. И пикап небольшой, и закрепить нечем. Да и времени уже нет. Мало ли до чего они тут додумаются. Я даже стоять вынужден был так, чтобы и Марка контролировать, и этих четверых видеть. Кроме Тима, кстати, все вели себя смирно, присев на погрузочный пандус и свесив ноги. Один порося метался там от одного к другому, размахивая руками. Но те лишь отмахивались от него. Мокрое пятно на его серых штанах было хорошо видно. Постеснялся бы мельтешить. Я занервничал, когда вспомнил, что не сообразил отобрать у всех рации и мобильные телефоны. Как бы подмогу не вызвали. Когда Марк загрузил коробки, я заставил его содрать толстый полиэтилен с поддона с какими-то непонятными коробками, а затем в этот полиэтиленовый лист он повыщелкивал все патроны из своих магазинов и к карабину, и к пистолету. Я ведь заметил, что ЗИК у него 45-го калибра. Затем он освободил от патронов пистолетные магазины Тима, и я честно вернул пустые магазины ему. А вот магазины к карабину из разгрузки, равно как и саму разгрузку, возвращать не стал. Это и будет компенсацией. Почти 100 патронов 45-го и 270 к карабину. Правда, потом я подумал и отобрал у Марка еще и тактический фонарь для М4 с зарядным устройством. Хотел изъять оптику, но все же постеснялся. А прицел у него с собой был. Кстати, на карабине Тима что-то было наверчено. Надо бы глянуть, когда мимо поеду. На прощание изъял у Марка его уоки-токи, такой же, какой торчал из сыниной разгрузки. Вот у меня и связь появилась, а я мучился. «Зарядники где?» — спросил.
3: «Дома», —
0: с заметным злорадством ответил Марк.
3: «Твою мать, второй раз отбираю рацию у его сыночки. И второй раз она за бесполезный хлам. Надо что-то с этим делать. Например, проверить Хаммер на предмет автомобильной зарядки».
0: Когда Марк справился со всеми задачами, молча и злобно сопя, я загнал его в дальний конец склада, дав в волю нанюхаться мертвечины. А сам уселся за руль пикапа, да и дал по газам, быстро набирая скорость. Уже выбравшись из ворот, я разглядел через зеркало заднего вида, что толстяк довольно шустро бежит по проходу между штабелями коробок к выходу. Чего это он? Я притормозил у Хаммера и прострелил ему переднее колесо, шарахнув из Тауруса. Машина гражданская, без автоподкачки колес. Менять придется. Еще киношных погонь мне здесь не хватало. За пальбой забыл заглянуть в салон на предмет зарядник поискать, а вместо этого поехал дальше, резво разгоняясь. И когда Марк выбежал на улицу, я уже подъехал к воротам. Проброшенный на асфальт карабин порося тоже позорно забыл, хоть и собирался его приватизировать. Все равно ему от него никакой пользы, а наоборот вред один. Но как-то я занервничал при виде бегущего Марка, вот и забыл. Не верилось, что он просто вслед мне посмотреть решил, и для этого пробежался со всем своим салом на боках. Ворота оставили открытыми. Я это заранее разглядел, так что задержать меня ничто не должно было. И лишь когда Марк бросился к грузовику, я окончательно осознал свою ошибку. В кузове лежала винтовка Боба. Хорошая, мощная, почти что снайперская самозарядная винтовка с присоединенным магазином. А насколько я слышал, толстый Марк Эшли хороший стрелок. Такая мысль меня как ведром холодной воды обдала, даже волосы на голове зашевелились. Да еще мне пришлось сбросить скорость, сворачивая из ворот направо. И когда я снова начал ускоряться, по машине часто забарабанили пули. По колесам попасть было нельзя. Обочина прикрывала со стороны складов почти до середины двери. Но в кузов они колотились часто, как горох из мешка. Лопнув облаком брызг, высыпалось стекло в правом окне. Пуля ударила прямо в козырек приборной панели, распахав ее пластиковыми лохмами, выбив облако пыли и пробив левую переднюю стойку, отчего я с перепугу чуть руль не выпустил. Затем отлетело зеркало заднего вида с правого борта. Что-то зазвенело сзади. Кажись, мотоциклу досталось. Машина мелко вздрагивала под ударами пуль, но, к счастью, не остановилась и продолжала разгоняться. После 10 выстрелов стрельба замолкла. Я вспомнил, что у Боба магазина уменьшенные емкости. Запретные, не 20-зарядные. Имеется в виду запрет, бан, на штурмовое оружие, введенный при правлении Клинтона и запрещавший применение магазинов емкостью свыше 10 патронов в гражданском оружии. Сейчас этот закон отменен и потерял силу. Отдельные штаты имеют свои собственные ограничения.
1: Это хорошо. Запасные-то он все с собой унес. И я, продолжая увеличивать скорость, гнал дальше по шоссе номер 8, стараясь сообразить, как же мне теперь попасть на север округа, в пустыню. Мосты все взорваны. Есть другой вариант — пилить дальше по 8-му шоссе, но тогда появится перспектива поближе познакомиться с трейлерщиками. Съезд с дороги всего один, как раз в Уэлтон или в Койотову купальню. Мы с тобой два берега у одной реки, так сказать. Та еще перспективка. И понял, что если я не хочу проезжать снова мимо озверевшего папы Марка с сыном Тимой, обратно мне придется ехать через город, чтобы потом опять выехать к Юма-Палмс, откуда я смогу прорваться в пустыню. В общем, я еще притопил педаль газа, вознамерившись свернуть направо на Эйр-Эбби-Роуд, улицу, пересекавшую шоссе, сразу за недавно разграбленным нами RV World. Но вспомнил, что там съезд только через хитрую, непросматриваемую издалека развязку. А дальше дорога виляет сразу между четырьмя трейлерными парками. Не такими помойными, как те, что произвели банды, с которыми довелось столкнуться, но и не пионерскими лагерями. Поэтому я решил гнать дальше, до пересечения старого 80-го шоссе с новым 8-м. Решив, что если осталась какая-то власть в этом городе, забитом мертвецами и мародерами, то уж не взять под контроль эту развязку они не могли. Я глянул в зеркало заднего вида, убедившись, что меня никто не преследует. Затем повернул зеркало вниз, посмотревшись в него сам. И обнаружил на правой скуле глубокое рассечение, как бы не до кости, полукруглое и похожее на укус, как раз от ребра приклада. Болело сильно, дергающей болью, похожей на зубную. Видать, еще и какому-то нерву досталось. Вокруг наливалась здоровой краснотой неслабая опухоль, а кровь еще вполне бодро текла по лицу, заляпав разгрузку и рубашку. Как бы меня самого за мертвяка не приняли с такой мордой. А заодно поди докажи, что это не укус, а Тим мне прикладом приложил. Тьфу, час от часу не легче. Да и голова болит. Все же без легкого сотрясения не обошлось наверняка. Зубами разорвал оболочку перевязочного пакета, достал оттуда марлевую подушку, прижал к лицу. Хоть немного передавить рану. А то до места доеду в луже крови сидя. Да и перчатка от крови скользкая уже. Хорошо, что коробка здесь автоматическая. Справа замелькали секции забора стоянки трейлеров, которую мы грабили на Медне. И там была заметна суета. Бегали люди, цепляли прицепы к машинам, да и самих прицепов изрядно поубавилось. Не одни мы такие умные, что сообразили скрываться в пустыне подальше от города. Наверняка такая же светлая идея пришла в голову кому-то еще. Проскочил над развязкой на Дейрэбби, а затем далеко впереди показалось скопление военных машин, рогаток и солдат. Так и есть. Там все перекрыто. Еще раз глянул на себя в зеркало, подумал, да и дал по тормозам. Тойота остановилась, а затем я в наглую развернул машину и поехал по встречке назад, благо шоссе пустое. Не хочу я никому доказывать, что это меня не мертвяк за морду укусил, а то запрут в какой-нибудь карантин до выяснения. А там как давай всплывать, и откуда оружие, и чья машина. А я без понятия, чья она. Может быть, перерезанного злодеями семейства с детьми. Надо бы номера открутить, кстати. И бросить я ее не могу теперь. Там в кузове жратва, на которой можно долго продержаться. Коробки пайка на 6 дней нормальному человеку хватит. Теперь уже слева от меня потянулась песчаная обочина с редкими кустиками. Я свернул прямо на нее,
0: почувствовав, как начали немного вязнуть колеса. А затем, наплевав на все развязки, скатился на поперечную Эребби прямо по откосу, подняв тучу пыли и забуксовав было в канаве. Но все обошлось. Полноприводный грузовичок вскарабкался на асфальтовую ленту дороги, и я поехал на юг, прикидывая уже теперь, как доехать до нужного места, избегая улиц центральных, где могут быть опорные пункты военных, полиции или национальной гвардии. Дорога сразу вынесла меня за пределы городской черты. Справа мелькнули какие-то склады, стройки, затем вновь замелькали поля. Этот район я знал плохо, но зато понимал, в каком направлении еду. Поэтому решил двигаться лесенкой, забирая к западу при каждом удобном случае. Но лишь после того, как проеду трейлерные поселки, что потянулись в некотором отдалении от меня справа. У меня на них теперь нечто вроде идиосинкразии развелось. Асфальт обычный превратился в асфальт, засыпанный песком. А затем дорога уперлась в пустыню, сворачивая направо под прямым углом. Поля закончились. Ну, мне направо и надо. Как раз на запад получается. Вскоре эта дорога стала и вправду на дорогу похожа. С обеих сторон замелькали какие-то крошечные фабрички по сортировке и упаковке всякой сельхозпродукции. Фермы, что-то еще. Затем дорога по диагонали отклонилась влево, и я сначала обрадовался, решив, что я так и смогу объехать главные улицы по окраине, но потом радость моя испарилась. Я сообразил, что таким образом попаду на 13-ю окружную, которая выведет меня прямо к авиабазе морской пехоты. И вот там могут появиться проблемы. Начал забирать левее, стараясь оставить справа аэропорт и авиабазу. И, кажется, правильно. Даже отсюда мне было видно, что летное поле патрулируется морскими пехотинцами на Хамве с крупнокалиберными пулеметами на крыше. А в тех местах, где ее раньше не было, появилась спиральная колючка вроде нашей Ягозы, в которой, кстати, в нескольких местах застряли трупы. А здоровый экскаватор, охраняемый бронетранспортером М-113, копал неслабый ров по всему периметру. В конце концов, авиабаза осталась справа, а я выскочил на пересечение с Южной 4-й, где свернул на север. Уже туда, куда мне и надо. Дорога пошла прямо, оставляя опасные для меня, а может и не опасные, военные владения по правую руку. И стрелой втыкаясь в пыльное тело города в приличном районе, застроенном домами с бассейнами в задних дворах. 4-я — это вообще главная магистраль Юмы. Проспект, типа. Широкая 4-полосная улица, обильная рекламными щитами, светофорами и дешевыми закусочными. Первое, что я увидел, стоило мне въехать в черту города, 4 мертвецов, обгладывающих лежащий посреди дороги труп. Прямо посреди проспекта. Ни людей, ни машин вокруг не было. Вообще весь пейзаж выглядел слишком уж пустынным. Даже странно. Не удержался, притормозил, высунув в окно ствол трофейной беретты. Да и застрелил двоих, быстро всадив по пуле в затылок каждому. Исключительно для того, чтобы испытать новое оружие, которое не подвело. Но двое других отреагировали неожиданно резво, отскочив в стороны на четвереньках. Да и морды у них были уже не так, чтобы очень человеческие. Поэтому я счел за благо дать по газам и рвануть вперед подальше от них. А заодно обнаружил, что плотно прижатый тампон прилип намертво к ране на моем лице, и процесс отдирания его угрожает стать немалой проблемой. Но это потом. Сейчас мы его отдирать не будем. Лучше даже подклеим немного. Затем чуть снизил скорость, глазея по сторонам. Людей на улице почти не было, но признаки их присутствия имелись. Возле домов стояли машины, кто-то выглядывал в окно. В одном месте я наткнулся сразу на 5 убитых зомби, где вновь уверился в том, что зомби не чужды каннибализма. Возле них на четвереньках стоял еще один мертвяк и увлеченно объедал мясо с руки упитанной девчонки-подростка, чьи рыжие волосы на фоне синевато-бледного разлагающегося лица выглядели как дурная шутка. Я притормозил напротив него и выстрелил опять через выбитое пассажирское окно, на этот раз из Ругера, исключительно с той же целью — испытать пистолет. Тяжелая пуля 45-го опрокинула мертвяка назад, выстрел тяжело саданул по ушам в тесном пространстве кабины. А я задумался. А что с ним станет, когда он нажрется мертвечина от таких же, как он сам? Тоже в живчика превратится? Тогда нам вообще пропадать. Я повернулся вперед, намереваясь тронуться с места, и столкнулся с крайне неприятным сюрпризом. Из-под капота валил пар. Хорошо так валил. Взгляд на датчик температуры воды, а он не работает, на нуле стрелка. Наверняка пулей повредила. А на ходу пар назад относила, почему и не заметил. Мне осталось лишь выругаться от всей души и шарахнуть кулаком по баранке. Ну, везет мне сегодня, как утопленнику. Свернул с главной улицы, прямой и широкой, через разделительную налево, наплевав на все правила. После чего закатил в короткий переулок, вытянувшийся вдоль 8 домов, по 4 с каждой стороны. Заглянул за спинки передних сидений, где давно заметил чью-то грязную синюю рабочую куртку. Схватил ее, дернул рычаг открывания капота и выскочил наружу. Теперь не обжечься, главное. К разбитой морде мне еще ожогов не хватает для полного счастья и красоты. Набросил куртку на край капота, откуда пар шел, поднял его и отскочил. Как крышку с кастрюли снял. С кипящей кастрюли, потому что булькало там отчаянно. Затем навалил куртку кучей на крышку радиатора, нащупал через плотную ткань пробку, повернул и отпрыгнул назад, сдергивая куртку и прикрывая ею лицо. Вовремя. Брызги кипятка аж со свистом взлетели вверх, распространяя запах тосола, а пар вырвался ядерным грибом.
4: Твою мать, твою мать, твою мать! Ну что за дела? Не везет мне сегодня с транспортом.
0: Когда пар чуть развеялся и можно было без опаски заглянуть под капот, я туда и заглянул. И обнаружил, что радиатор течет, причем в самом низу. Сейчас течет скромно, по капельке. Но стоит поехать, давление поднимется, ну и потечет, соответственно, сильнее. А воды в системе почти не осталось. Далеко не уеду. Огляделся. С водой вокруг меня все в порядке. Даже стучать в дома не надо. У каждого по бассейну во дворе. Плюнь на священное право частной собственности. Перелезай через живую изгородь и черпай, сколько тебе надо. Осталось только решить, куда черпать. Да и с тампоном что-то сделать надо. Висит с морды, как флаг. Полез во вскрытый уже перевязочный пакет, достал оттуда пластырь и кое-как закрепил его у себя на скуле. Сгодится. Не женихаться еду. В конце переулка появился зомби. Черный. Теперь серо-синий. В красной. Теперь красно-бурой. Баскетбольной майке и мешковатых штанах неопределимого от грязи цвета. Потоптался, вроде направился ко мне. Я вытащил из кобуры Таурус, но зомби остановился метрах в 50. Потоптался и пошел в сторону, сильно хромая. Наверное, не заметил меня скрытого корпусом машины. Я убрал пистолет и полез в кузов искать канистру с перелитым бензином. Едва начал перекладывать коробки с пайками, как мертвяк опять появился на улице. Я выпрямился, полез за пистолетом в кобуру, но мертвый негр направился в противоположную от меня сторону. «В баскетбол пошел играть», — догадался я, убрал пистолет и продолжил переборку груза. Перебросил ряд коробок и нашел канистру. Она была под мотоциклом, и не поднимая экстишки, достать ее было проблематично. Глянул поверх кабины и снова увидел мертвяка, вполне решительно хромающего в мою сторону. Выматерился, извлек пистолет из кобуры, взялся двумя руками, подняв к груди. «Ну иди же сюда, чучело, достал ты меня!» Негр свернул в сторону и похромал на задний двор какого-то дома. Помянув его в креста грабину бога душу мать, опять убрал пистолет и взялся поднимать мотоцикл. Оказалось, не так просто. Резиновая ручка уперлась в стык пола и борта. Надо было освободить немного пространства снизу, чтобы сдвинуть переднее колесо, вставшее в распор. Начал убирать коробки и услышал треск кустов. Баскетболист вышел со двора и пытался пролезть через живую изгородь. Выхватил пистолет, прицелился, понимая, что для пистолетного выстрела далеко. А негр свалился, споткнувшись обо что-то. Я почувствовал, что плавно подхожу к состоянию, именуемому полный и окончательный срыв крыши, с дальнейшим ее уносом в неведомые дали. Еще немного поупражнявшись в матерщине, я выпрыгнул из кузова и через окно выловил из кабины М4. Негр продолжал копошиться в кустах, видимо, запутавшись в них и не в силах подняться. А я понял, что если не разберусь с ним, он меня с ума сведет своими блужданиями вокруг. Кому охота осознавать, что в любую секунду со спины к нему может подойти мертвая человекоедящая тварь? Нет, с этим надо заканчивать. Карабин я схватил, чтобы метко пальнуть издалека. Но теперь пришлось идти к зомби самому, потому что мне были видны лишь колышущиеся кусты. Ни с одной мертвой тварью еще не было столько возни. Не выдержав, я перешел на бег, свернул на дорожку, ведущую к подъезду какого-то дома с большими окнами, посмотрел через живую изгородь. Мертвяк зацепился шнурками кроссовок за жесткие, коротко обрезанные ветви кустарника и падал каждый раз, когда пытался подняться. Еще раз от всей души обматерив его, я вскинул карабин, прицелился и выстрелил ему в верхушку черепа. Одинокая гильза упала на дорожку, а зомби затих, словно его выключили. Все. Пусть тут и лежит. Едят их, не едят.
3: а делать мне больше нечего, как о трупах заботиться. Боковым зрением я вроде как уловил какое-то движение за окном в доме. Но когда повернулся, то ничего не обнаружил. Привиделось? Нет. Отказать. Точно видел, что-то шевельнулось. Ну и что, собственно говоря? Пусть кто хочет, тот там и шевелится. Его дом и полное право на любые шевеления внутри оного. На меня никто не кинулся и через стекло не выстрелил. Какое мое в таком случае дело? Кстати, на этом заднем дворе бассейн есть. Полный. Вот сюда с канистрой и приду. Добрался до пикапа, полез в кузов, вытащил канистру кое-как, откинул лейку, начал переливать бензин в бак пикапа. А куда его еще девать? Послышался какой-то звук. Вроде дверь в доме открылась. Я покрутил головой, но ничего интересного не обнаружил. Где-то далеко шла частая стрельба. Во многих местах над городом поднимались столбы дыма. Что-то горело, и это никто не тушил. Время от времени слышались звуки моторов одиноких машин, проносившихся по четвертой, которая была совсем рядом. Ладно, не до этого. Место здесь просматриваемое, так что мертвяков я не боюсь, кроме разве живчиков. Успею или в машине укрыться, или за ней. Кстати, надо бы ее передвинуть поближе к дому с бассейном. Нечего пешком бегать и бросать ее без присмотра. Сел за руль, завел. Черт с ним, что воды нет. За 50 метров с ней ничего не случится. Тронулся с места, даже не опуская капота и выглядывая через боковое окно, подъехал к тому месту, где лежал мертвый баскетболист. Остановился. Ладно, бассейн никуда не делся, надо воды набрать. Сгреб канистру, нашел проход в живой изгороди прямо под стеной дома, заглянул за угол осторожно. На всякий случай. Просто отвыкаю, не глядя за углы поворачивать. Ничего. Небольшой задний двор с газоном, бассейн неправильной формы, гриль и летний столик со стульями. Над ними полосатый тент. Мертвецов и злодеев не видно. Вру. Вовсе даже видно. Прямо на соседнем участке один стоит. В прошлом благообразный джентльмен с благородными сединами. Сейчас безмозглая голодная тварь с обвисшим лицом и полуоткрытым ртом. Топчется, не знает, как через кусты перебраться. А, да он еще и не один. Прямо на этом участке, куда я пришел, обнаружилась худая тетка с лошадиным лицом, одетая в какое-то нелепое веселое платьице. Худые дряблые ляжки, и при жизни наверняка отвратные, были покрыты пятнами тления. Кто-то пытался раскроить ей череп, но промахнулся. И то, чем били, лопата, скорее всего, прошло по лицу вскользь, выбив один глаз и раскроив лицо на две половины. И перекусить где-то успела. Все вокруг рта вымазано запекшейся кровью. Это не с нее натекло. Я выронил канистру на траву, прицелился, выстрелил дважды одиночными. Тетка свалилась прямо на гриль, с грохотом сбив с него решетку. Затем расстрелял джентльмена за изгородью. Он упал лицом вперед, с треском придавив кусты. Так, с этими разобрались, теперь за водой. А хватит мне этой воды до места доехать? Сколько я проехал на том, что у меня было? В системе 5 литров, если не больше. А проехал 30 км. До места мне еще столько же пилить. Это в лучшем случае. А может, и в объезд придется. Тогда вообще удваивать надо. 3 галлона — это примерно 11,5 литров. Должно хватить, но впритык. Если по уму, то надо бы еще емкостью запастись. Я задумчиво посмотрел на убитых. Интересно, а они где жили? Там ведь наверняка хотя бы пластиковые бутылки остались. И в холодильниках большие бутыли с водой у всех стоят, как раз по 5 литров. Ладно, начнем с того, что есть. Налью воды под крышку в радиатор и через расширительный бачок до пробки. Потом снова долью до верха. Вот и получится 3 заправки радиатора. И тогда наличие других емкостей не так уж критично. Разве что в целях перестраховки, на случай, если сильнее потечет. Как-то неуютно мне к дому спиной поворачиваться. Все время есть ощущение, что кто-то следит за мной оттуда. Поэтому отошел к дальнему краю бассейна, присел на колено. Левой рукой канистру в воду опустил, придерживая карабин правой. Гадство, не тонет. Надо второй рукой помогать. Пришлось опустить руку в воду, да еще и согнувшись пополам. Тут и мертвяков не надо. Одного пинка под зад достаточно, чтобы я в бассейн нырнул. Перчатка на пальцах промокла, пузыри воздуха вырвались из горловины канистры, по поверхности воды начала быстро растекаться радужная пленка. От воды потянуло бензином. Не знаю зачем, но я взболтал набравшуюся воду и вылил рядом, в траву. Сполоснул вроде как, словно этому и без того пострадавшему мотору не все равно.
0: Вновь опустил емкость в воду, подождал, пока нальется почти до верха, но вовремя вспомнил, что все равно еще ходку делать.

0: Куда знать? Откуда, откуда? Вообще-то я им переулочек зачистил. Три мертвяка тут было. Так бы и бродили, если бы не я. Чисто Бэтмен. К машине дошел без приключений. Привинтил лейку, начал заливать воду в радиатор. Не торопясь, с паузами, давая возможность выпустить воздушные пробки. Во время пауз выглядывал то с одного бока, то с другого, опасаясь, чтобы ко мне по мертвой зоне никто не подошел. Но никто не подходил. Залил радиатор, из которого закапало чаще, налил и в расширительный бачок. В Аризоне воду в радиатор лить не страшно, не замерзнет. Другое дело, что вода нужна дистиллированная. Но ничего, мне бы до места доехать, а там хоть трава не расти. В лагере у меня фургон есть. Пошел на вторую ходку. Уже не так нервно, но все же опасливо. Набрал воды опять, и когда направился к дому, чтобы возле стены протиснуться по цементной отмостке за живую изгородь, входная дверь распахнулась. Канистра с глухим стуком упала на бетон, а я сделал шаг назад и вскинул автомат. И онемел. Ожидал я чего угодно, но не такого. Прямо передо мной стояла высокая худенькая блондинка с голым загорелым животом и колечком в пупке. В широких складками падающих на землю джинсах, в вязаной шапке на не слишком густых белых волосах, которые при этом умудрялись отдельными прядями падать на глаза. В открытом вороте на худых ключицах лежит какой-то эзотерический символ на черном шнурке. Шея длинная, тонкая, как и все у нее. Лицо очень узкое, с маленьким ртом. Курносое, довольно симпатичное, на котором из-за загара противоестественно ярко выделялись светло-голубые большие глаза под тонкими редкими бровями. Ну и пирсинг везде, где только можно. И на губе, и в носу, и в одной брови, и в ушах. «Здравствуйте», — сказала девушка с заметным совсем не американским акцентом. «Я Хендрике, можно звать Дрика. Я недавно приехала из Голландии, из Амстердама». В опущенной тонкой руке, перемотанной на запястье многочисленными ремешками и шнурочками, висел яркой расцветки рюкзак. Мало того, к нему был прикреплен деревянный этюдник и папка для листов. С ума сойти! Она откинула падающие на глаза пряди очень узкой кистью, с тонкими, скорее даже тощими пальцами, унизанными многочисленными мексиканскими серебряными кольцами. Уставилась своими светлыми глазами прямо в мои. Пыталась уставиться, потому что максимум, что она могла увидеть, это свое искаженное изображение в черных очках. «Привет», — ответил я, опуская карабин. «Я Андрей. Андрей, если проще. Ты здесь живешь?» Я показал стволом винтовки на дом, из которого она вышла. «Три дня жила», — подняла она руку и показала три пальца. «Дом не мой, а подруги моей матери. Она тоже из Голландии, но переехала сюда. Я приехала к ней в гости 4 дня назад. На следующий день она уехала на машине в супермаркет и не вернулась. Я даже хотела улететь обратно, звонила в аэропорт, но рейсы отменили. Такси тоже на вызов не приезжали. Я никого здесь не знаю, мне некуда идти, и я сидела дома. Вчера кончилась еда. Вокруг дома бродили мертвые. Один черный, вон тот, несколько раз бился в окно, заметив меня, и я боялась, что он прорвется внутрь».
1: «А еще живые люди на улице есть?»
0: «Я никого не видела», — вздохнула она. «Я хотела убежать. Слышала по телевидению, что где-то в городе есть военные. Но я не знаю адресов, и карты у меня нет, и вообще я ничего здесь не знаю. Все же пошла, но вон там», — показала она на второй дом от перекрестка. «Там стоял какой-то мертвый, он погнался за мной и был очень быстрым. Я еле убежала. Заперлась в доме, и он долго стоял на дорожке, потом ушел. Вы мне поможете?» Так вкратце она изложила мне незамысловатую, но, если вдуматься, очень трагическую историю. «Ладно, я хоть год здесь прожил. Все и вся уже знаю, не пропаду. А вот этот ребенок? Приехала, а ее в первый день бросили одну. И все. Куда идти, что делать? Помирать с голоду?» «Понятно, это она за мной все время подглядывала. Не решалась выйти». «А как тут решишься? Молоденькая, довольно хорошенькая. Тем более, что местные красотой вообще не избалованы. Никого не знает. И что делать ей?» Сутки поголодала, а потом решилась. «Ни в чем не виню, все понимаю. Сидела бы и дальше, стало бы только хуже. Ладно, что с ней еще делать? Будем считать ее знаком судьбы. По крайней мере, она тоже приезжая и тоже хочет на тот континент».
2: «Вы мне поможете?» —
0: уже со страхом повторила она. Я спохватился, отвлекся от своих мыслей и кивнул. «Конечно, но есть вопросы. Стрелять умеешь?»
2: «Не-а», —
0: мотнула она головой так, что светлые волосы хлестнули ее по щекам. «Машину водить?»
2: «Ага».
0: «Теперь вертись».

0: Икальный кивок. Пряди попали в глаза. Как она к этому привыкла? С ума ведь сойти можно, если что-то в глаза лезет. Уже лучше. Что еще умеешь?
1: Рисовать. Я изучаю искусство.
0: Полезный навык, ничего не скажешь. Однако вызывает уважение, если она не черные квадраты рисует. Совпадение или нет, но я тоже рисую и всегда рисовал. Только вот в последние годы подзабросил к стыду своему. В бизнес ушел. Голодная?
1: Очень.
0: Опять вертикальный кивок, и я заранее прищурился, ожидая, когда волосы хлестнут ее по глазам. Так и получилось, но она и не поморщилась. В общем, так, решил я. Бросай рюкзачок в кабину и держись рядом со мной. Даже на шаг не отходи, понятно? Ты совсем стрелять не умеешь?
1: Совсем не умею,
0: ответила Дрика.
1: Но умею держаться близко.
0: Как близко? Сама поймешь. Только на линии огня не оказывайся. Рюкзак в машину, короче, и пошли к бассейну. Она подбежала к Тойоте, распахнула дверь с выбитым стеклом и бросила свои вещи на заднее сиденье. А затем я ее тут же поиспользовал, обнаружив, как удобно иметь второго человека в команде. Она топила канистру в бассейне, наливая в нее воду, а я прикрывал ее с карабином. Тащил воду я сам. Но пока устанавливал канистру в кабине, она оглядывалась вокруг. У меня появились еще одни глаза. Двадцать марта, воскресенье, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Из-под колес пикапа летела клубами пыль. Мы уже приближались к нашему лагерю. Доехали без происшествий, хоть и насмотрелись всякого. Доливал я радиатор дважды, второй раз сугубо из перестраховки. Всего литра два воды удалось залить. Дрика легко и быстро вошла в роль наблюдателя, просто открывая дверь, поднимаясь на пороге и крутя головой во все стороны. И даже оправдала свое присутствие. Во время первой остановки вовремя обнаружила мертвую собаку, довольно резво бежавшую к нам. И я застрелил ее из ружья, еще и испытав его до кучи. Еще я всю дорогу с сомнением поглядывал то на ее плечо, то на тонкие руки. Не под приклад оружия такая комплекция придумана. Господь таких девчонок для других целей проектировал. Каких? Да вот хотя бы с этюдником ходить. Или танцевать в авангардном балете. Не знаю, с чего это вдруг мысль об авангардном балете в голову пришла. Но точно не для войны. Тщедушной она не была. Скорее, просто очень тонкокостной и гибкой. И на мысли об амазонках она не наводила. Хорошая такая девочка с чистыми глазами и в смешной шапке. Из хорошей семьи и выросшая в хорошем, правильном, политкорректном окружении. Училась искусству в хорошем университете. Приехала сюда этюды писать, красные скалы над желтыми песками. И тут на тебе. Но оставлять ее безоружной не годится, потому как я понятия не имею, что с ней еще можно делать, кроме как оставить рядом с собой. Не ехать же искать обещанные спасательные центры. На базе морской пехоты вроде должен быть один. Но что-то не очень вдохновляет меня эта идея. В общем, надо что-то придумать, но это уже когда доедем. Сяду разбирать трофей и все пойму. Да и морду сперва починить надо бы, по крайней мере, повязку сменить. Не допрыгаться бы до заражения. Инфекция в ране на лице нет хуже гадости. Можно и помереть. Завалить бы надо было урода жирного. Все равно только место на земле занимает. Сколько людей в аэропорту погибло, потому что он второй выход запер и сидел трясся в караулке. Правда, пришлось бы и Марка, а заодно и остальных. Если бы они меня не... Ладно, хватит о грустном. «Слушай, Дрика», — окликнул я ее, — «а почему ты решилась из дома выйти? Вид у меня не то чтобы на ангела похож». Я прикоснулся рукой к распухшей скуле с прилепленным тампоном. Отек получился серьезный. Даже говорить было уже трудно. И болело все сильнее. Наверное, адреналин из крови улетучивался.
1: «Вспомнила анекдот про раввина посреди потопа», — улыбнулась она. «Честно, не вру». Помните такой, когда раввин сидит на крыше синагоги и отказывается от лодки, плота и спасательного круга, говоря, что его Бог спасет?
0: Это где голос с неба спросил, а кто тебе, идиоту, лодку со всем прочим присылал?
1: Да, именно этот анекдот, — кивнула она. Вот я и подумала. Вооруженный человек приехал прямо к дому, убил мертвецов и продолжает здесь стоять. Может, это и вправду тот шанс, и мне не надо быть таким раввином? А когда узнала, что ты не местный вообще из Европы, решила, что так и есть, знак судьбы. А куда мы едем?
0: Этим она тоже меня подкупила.
1: эдакой не совсем разумной доверчивостью, села в машину, поехала и только сейчас посреди пустыни спросила, куда ее везут. А с другой стороны, если сама попросила взять ее с собой. Если честно, то у меня тоже были некие мысли о выкрутасах судьбы. Юма, штат Аризона, вообще не богата иностранными посетителями. Если название города творчески перевести на русский, то Урюпинск получится. И еще менее вероятно было то, что из-за поломки я остановлюсь, возможно, у единственного дома, в котором сидит мой товарищ по несчастью. Подруга по несчастью, если точнее. Ну и как я теперь могу вести ее в спасательный лагерь? А трейлер у меня просторный, и еды хватит на двоих. На какое-то время. А дальше? Что дальше? Будет вообще оно, это самое дальше. Не те времена, чтобы так далеко загадывать. Дальше. Не смеши самого себя. На пустыню опускались сумерки, но я уже видел впереди скалы, за которыми скрывался наш лагерь. Фары зажигать неохота. Вдруг кто смотрит со стороны. Только надо бы предупредить о нашем появлении, чтобы дежурный отпрыск Поблита не пальнул в подозрительную машину. Мобильный-то хоть работает? Мобильный работал, к счастью, но при этом я вспомнил, что не знаю номеров наших караульных. Хорошо, что на этот раз с ними Майк остался. Ему и позвоню. Майк ответил сразу, сообщил, что как раз он сам на холме сидит и подозрительный пикап с выключенными фарами видит. В общем, опознание прошло нормально. А вообще, надо хотя бы фонариками пароль отзыв отработать. Я скосил глаза на Дрику, когда завел пикап за дюны, и она увидела наш лагерь. Но никакой отрицательной реакции не заметил. Скорее, заметное облегчение. Тойота встала, я выбрался из-за руля, и девушка вышла тоже. Все, кроме Майка, помахавшего рукой сверху, где они, кстати, сделали даже небольшой навес для фишки, собрались вокруг меня. Первый вопрос, как и следовало ожидать, был про то, что у меня с лицом. Это верно. Сейчас все раны, неизвестно как нанесенные, выглядят подозрительно. В подробности посвящать всех не стал, ответил лишь... За рацион и драка была, схлопотал прикладом. Дальнейших вопросов не последовало. Дрику я представил как дочь друзей, случайно найденную в городе. Мы с ней заранее об этом договорились, чтобы лишних вопросов не было. Поблито мобилизовал своих мальчишек на разгрузку рационов, которых оказалось целых 63 коробки. Делить пока не стали, а быстро перебросили в кузов Исудзу, который у нас работал теперь за склад. Там с самого края установили генератор, который Поблито и Джефф, судя по всему, притащили с нашего склада. Ага, значит, уже и свет в трейлерах есть. Провода разведены. Затем мне помогли вытащить мотоцикл из кузова. К счастью, он оказался цел. Попали в него всего раз, да и то не критично. Пуля пробила сиденье, оставив в нем рваную дыру, и улетела дальше. Еще покатаемся. Хотя дыра в седле мне тоже не понравилась. И я ее, равно как и Марка, ее проделавшего, обложил в 3 этажа. М-да, вроде и неплохо скатался. Хоть и с неслабыми потерями в виде поврежденного, правда на халяву доставшегося пикапа, зато с новыми знакомствами. Я посмотрел на новое знакомство, скромно стоящее рядом, и блаженно слушающее матерщину на великом и могучем, и спросил. «А почему ты улыбаешься? Ты хоть знаешь, что я сейчас говорил?» «Не знаю, но догадываюсь». Еще шире заулыбалась она, и на щеках появились ямочки. «Но я уже не верила, просидев дома 3 дня, что вообще живую человеческую речь услышу». Даже телевизор боялась включать. Думала, что мертвецы на звук вломятся. А тут сразу столько людей и вообще не страшно. «Это хорошо, что не страшно», — согласился я. «Пойдем в фургон, устроим тебя на жизнь». Больших глаз она делать не стала. Лишь молча подхватила свой рюкзак с этюдником из машины. Я сгреб в охапку все оружие и наткнулся на удивленный взгляд Джеффа. «Завидуешь?» — усмехнулся я. «Неплохо», — кивнул он. «Трофей, как я понимаю». «Они самые. Ты выходи, потом поговорить». Он кивнул на столик под навесом, не расшифровывая того смысла, который вкладывал в слово «потом». «Выйду. Мне перевязаться надо да переодеться. В крови все». Показал я на свою рубашку, которая сверху донизу почти промокла от крови. Джефф лишь кивнул, а мы с Дрикой зашли в трейлер. Включив свет, я лишь обвел рукой, показывая свои владения, и вываливая попутно всю кучу оружия на обеденный стол. «Здорово». Вновь улыбнулась она. «Когда я его выбирал, — сказал я, не уточняя, как и где я это делал, — то не предполагал компании. Здесь всего 1 кровать, зато большая, и у меня несколько одеял, поэтому выбирай, какую сторону ты занимаешь. Спать на полу не буду и тебе не предлагаю». Реакция мне понравилась. Она явно поняла меня совершенно правильно, без всяких задних мыслей. Поэтому она сказала по-голландски, обстоятельно объяснив. «Я лучше справа». Она показала, где, по ее мнению, правая сторона. «А то я ночью во сне к стенке перекатываюсь. У меня она справа».
0: «А так на пол упадешь», — усмехнулся я.
1: «Упаду и запомню, что туда не надо двигаться». Пожала она узкими плечиками, а затем обличающим жестом показала мне на лицо. «Тебе с раной помочь?»
0: «А ты умеешь?» — удивился я.
1: «Немного», — кивнула девушка. «Тренировалась на курсах. Хотела на каникулы в Судан поехать в миссию ООН. Но у меня ничего нет, а у тебя?»
0: «Ну вот. А я думал, какая от нее может быть польза, кроме вождения. Даже если она умеет первую помощь оказывать, это уже неплохо». «А у меня есть», — сказал я. И полез в шкаф, где теперь хранилась купленная по случаю красная сумка с зеленым крестом. Комплект немедленного медицинского реагирования. Я в свое время подумывал заняться гонками по пустыне. Вот и начал с самого актуального. Ну и немножко переборщил. Не оценил по интернетовской картинке, что это за сумка, когда заказывал. Она оказалась с хороший рюкзак и была предназначена для оказания помощи полусотне раненых при стихийных бедствиях. Только швы накладывать нечем. Не предусмотрено.
1: «Я знаю», — серьезно кивнула она. «Но это и не обязательно, как мне кажется. Можно обойтись. Но точнее скажу, когда увижу рану. Где руки моют?»
0: Труднее всего, как я и предполагал, оказалось оторвать тампон от раны. Отмачивали не меньше получаса. Даже рвануть было нельзя. Так плотно и глубоко он прилип. Но справились. Хоть на последней стадии отдирания я опять поматерился от души. Хорошо, когда тебя не понимают. Когда Дрика взялась осматривать рану, вид у нее стал не то чтобы очень радостный.
1: «Что там не так?» — спросил я.
0: «Слишком воспалилась», — ответила она, беря в руку флакончик с антисептиком.
1: «Как бы не было инфекции. Потерпишь?»
0: «Лей, не жалей», — кивнул я. Она и вправду не пожалела едучей жидкости, щедро распыляя ее разбрызгивателем, отчего я раз 20 помянул всех, кого привык поминать в таких ситуациях, потерял зрение от радужных кругов в глазах и вообще решил, что мне сделали инъекцию азотной кислоты в лицо. Затем она промокнула излишки марлевым тампоном, после чего сказала.
1: «Рана глубокая. До кости. Надо бы зашить, но нечем. Я попытаюсь стянуть пластырем края и посажу его на клей. Сверху налеплю тампон, а завтра с утра сделаю новую перевязку. Я немного волнуюсь из-за воспаления».
0: «Я и сам волнуюсь. Боль дергающая и ноющая. Самый верный признак нехорошего. Сделать что-то еще сегодня уже невозможно. Не ехать же в умирающем и раздираемом мертвяками с мародерами городе искать врача. Если только завтра. Но коли случится заражение, если уже не случилось, то тогда жди беды. Надо будет размышлять над тем, как половчее себе пулю в башку пустить, чтобы никого не искусать. Я еще подумал и решил, что если начнется сепсис, то поеду искать Тиму с папой и завалю обоих. Это немного утешило, поэтому я начал думать конструктивно и решил заняться делом после того, как Дрика закончит перевязку. Справилась она с ней ловко, кстати, после чего взялась собирать набор немедленного медицинского реагирования в сумку. А я подошел к зеркалу и посмотрелся. Да, тот еще вид. Даже непонятно, как она решилась с такой мордой куда-то ехать. «Не возражаешь, если я в душ залезу?» — спросил я с понятным намеком. Она кивнула и просто повернулась ко мне спиной, сидя почти в полуметре. «Ладно, и на том спасибо. В местной душевой раздеваться с моим ростом и габаритами вообще проблематично. Да и шкафы все здесь». Помылся, стараясь экономить воду, включая и выключая ее. Заодно постирал платок. Без него теперь никуда. Очень уж мертвецами вонять в этом мире стало. Приоткрыл дверь. Нашарил полотенце, висящее снаружи, вытерся, завернулся, вылез. И чуть не упал, наткнувшись на почти голую, лишь в одних крошечных трусиках девушку. На плече у нее висело полотенце из ее запасов. В руке был НССР с туалетными принадлежностями. Никакого призывного смысла ее действия не несли. Она просто разделась для вечернего туалета. В чем проблема? Я подумал, да и решил, что ни в чем. Разве что я все равно отметил стройность. Почти полное отсутствие груди, красивые загары, длинные худые ноги. А заодно разглядел ее без этой нелепой шапки. Вообще миленькая, если честно. Сказал только, долго не плескайся, здесь всего 75 литров воды в баке. Потом ее где-то добывать надо будет.
1: Понятно.
0: Кивнула она и зашла в душевую. А я быстро оделся в незагаженное кровью и сел к столику. Надо разобраться с трофеями и что-то придумать с вооружением Дрики. Безоружных у меня в команде быть не должно. Мало головой по сторонам крутить,
1: Надо уметь выстрелить в то, что видишь и что тебе угрожает.
0: Девушку в трусиках я рассмотрел хорошо, поэтому мысль про дробовик отмел сразу. 12-й калибр точно не для ее плеча, да и просто опрокинуть может. А будь кто покрепче, трофейный самозарядник оказался бы вполне достойным оружием. Из него промахнуться сложнее, чем из того же пистолета. Хорошо, отставим Ремингтон в сторону. Пистолеты. У меня целых два прибавилось. Один 45-го калибра и в руке вполне удобный. Но вот проблемка. Калибр у него аж 45-й, тоже не для ее руки. А еще Беретта с Таурусом, что одно и то же, собственно говоря, тоже не под ее руку. Рукоятки у них здоровые, даже для меня великоваты. Хотя при этом калибр разумный и отдача не пугает. Выложил перед собой, посмотрел на черную Беретту и серый Таурус. И что делать? Учить на них? Ох, не думаю, что хорошая идея. Да и тяжелые они для девчонки, тем более такой хрупкой. Но другого выбора нет. Револьвер ей не дам, он для нас обоих последний шанс. Пусть у меня будет. Так надежнее. Затем взгляд мой упал на Хеклер. И я задумался. Меткость у этого пистолета-пулемета отличная, равно как и кучность. Я в этом не далее, как сегодня, убедился. Но все это не только из-за конструкции, но еще и из-за веса. Машинка увесистая, 2,5 килограмма, насколько я помню. И это без магазина. А патрон все же пистолетный. Но при этом не слишком тяжелая для двух рук даже для девчонки. Ухватистая и прикладистая. Темп стрельбы высокий. Есть режим очередей по 3 выстрела. Не надо даже отсекать учить. В принципе, за день можно обучить пользоваться. И патроны у меня есть. Считай еще 1000. Сотню потратить на обучение и вперед. Даже 90 хватит. Как раз 3 магазина. И будет со мной человек, который как-то прикроет спину случись чего. Схлопотал бы я прикладом, если бы со мной кто был. Мог схлопотать. Но мог и не схлопотать. Так, а что у меня с остальным? Есть М4, главный плюс которого автоматическая стрельба. И есть самозарядный ЗИК, который не откажет при случае. А М4 отказать может. С чем гулять будем? И что делать со вторым стволом? А второй ствол будем чистить? Кстати, надо бы, чтобы мне Джефф показал, как это делается. Не то чтобы сам не пойму, но разбирать и чистить эту систему не приходилось, только стрелял в тире. А Джефф у нас, напомню, стрелковый инструктор. Кстати, из обоих карабинов тоже вполне можно научить стрелять девушку. Отдача у них терпимая, баланс хороший. Подумаю над этим позже. Я повесил себе на пояс кобуру под Ругер, запихал в нее пистолет. Добавил 1 магазин, а затем все их развесил на поясе с другой стороны. Нормально, можно ходить. Все время в разгрузке жарко, в лагере можно и попроще. И карабин каждую секунду носить не надо, у нас фишка на скале сидит. А соберусь на выход? Думать придется. К Ругеру кобура с подсумками поясными, которые на разгрузку не цепляются. Придется на выходы Таурус оставлять? Наверное, иначе неудобно будет. А Ругер, он будет для дома, и на всякий случай, например. Чтобы не надо было перевешивать кобуру взад-вперед. Или его можно будет на что-то сменять, хоть у меня нет никакого желания это делать. 45-й калибр бывает очень хорош. Например, как тогда, когда мы с Джеффом в живчика палили. За спиной хлопнула дверь душевой. Я непроизвольно скосил глаза и сразу отвернулся. Теперь и трусы лишней деталью оказались. И самое смешное, что во всей этой ерунде никакого сексуального подтекста. Меня как бы удивить этим сложно. Я просто традиционалист в какой-то степени. И если дама не одета, то вежливо отворачиваюсь. Она тоже не соблазняет меня. Даже не думает об этом. А в силу общего пофигизма раздевается как и где ей удобно, при этом вовсе не отрекаясь от некой внутренней невинности, которая из нее так и прет. Смешно. Ладно, притремся как-нибудь. «Дрика, у тебя есть что-то практичнее этих джинсов в рюкзачке?» — спросил я. «Ну?» — судя по голосу, она заметно задумалась. «Для тенниса есть шорты с кроссовками и для спортзала». Задумался и я. А вот если бы тебе, скажем, пришлось быстро-быстро убегать от толпы мертвецов, ты в чем бы побежала? Отвечать она не стала, просто кивнула и полезла в рюкзак. Оттуда были извлечены белые кроссовки и ярко-красные брюки для фитнеса. Да, маскировочные свойства стремятся к отрицательной величине, но зато никакого риска, что они самопроизвольно свалятся на бегу или она запутается в штанинах. Когда она начала переодеваться, я решил посмотреть в окно. И наткнулся на настоящее зеркало. Снаружи была тьма, а внутри горел свет. Тогда я смирился и полез в шкаф, где хранились патроны.
1: Надо материальную компенсацию от Марка раскассировать. Через минуту в поле зрения появилась девушка в белой майке, кроссовках и красных спортивных брючках. От странной шапки она избавилась, завязав волосы цветной банданой. Нормально. Может и неопытная, но соображает быстро. Попросил пересмотреть туалет в сторону практичности, и, пожалуйста, даже излишек браслетов и колец сняла. «Смотри», — сказал я, взяв со стола бандольера к Хеклеру и отстегнув с него почи с магазинами. «Это твое оружие. Без него вообще не выходи из трейлера. Чтобы здесь висел, рукоятка под локтем». Бандольера — такая общеизвестная разновидность подвесной, как портупея. Я ткнул пальцем ей в бедро, показывая, где должна оказаться кобура. Затем я нацепил кобуру с пистолетом и почи с тремя запасными магазинами на подвесную. Отдал все это девушке. «Надевай. Все понятно, как делать?» «Понятно», — немножко растерянно сказала она. «Но я же стрелять не умею». «Стрелять завтра учиться будем. А сегодня привыкай без этого утюга даже в туалет не ходить», — сказал я, затем добавил, секунду подумав. «А вообще даже сейчас чуть-чуть поупражняемся». После того, как она надела подвесную и подогнала по росту и с трудом по комплекции, я выронил магазин из беретты в ладонь, пощелкал курком, дал ей это сделать. С трудом, но справляется. Не хватает силы в пальцах для самовзвода. Ствол гуляет и не слабо. Но пока можно с предварительным взводом курка для первого выстрела. А дальше автоматика заработает. Показал ей, как делать, получилось лучше. Потренировал минут 10 с предохранителем, с затворной задержкой. Затем показал, как магазин менять. Попросил повторить. Вроде бы все запомнила. Хоть и делала неуклюже и неуверенно. Великоват пистолет для нее, великоват. Надо искать что-то поменьше и покомпактнее. Глок, например. Да много что подойдет на самом деле. А беретта не только большая, но еще и тяжелая. Без патронов килограмм весит. Не для Дрики с ее хрупким сложением оружия. Но в любом случае пусть носит, что есть. Так, с пистолетом ясно. Выбор все равно невелик. Забрал черную тяжелую беретту, отложил в сторону, поднял со стола МП-5. Завтра научу пользоваться еще и вот этим. Дал ей оружие в руки. Это уже серьезное оружие. Никто к тебе не подойдет. Будет твоим, пока мы вместе. Понимаешь, зачем это надо? Чтобы могла тебе помогать. Какая умная девушка, восхитился я. Ты уверена, что искусством обучалась?
2: Уверена. Туда только умных и берут. Слегка улыбнулась она, явно оставшись довольна похвалой.
1: «Ну и славно. А сейчас будем учиться набивать магазины. И к пистолету-пулемету. Это важнее всего на самом деле. А завтра уже стрельбой займемся». Я сделал приглашающий жест к столу. Как оказалось, она была еще и дисциплинированной. Повторяла все старательно, несколько раз. Хотя пальцы заметно устали, сжимая тугие пружины новеньких магазинов, но не жаловалась. И, кажется, даже была довольна. Хотя я ее, если по-честному, понимаю. Сидишь ты в совершенно дерьмовой ситуации, уже практически прощаясь с жизнью. Потом что-то совершенно случайно происходит, и вдруг ты среди людей, и трахтит движок, и мертвецы далеко, и есть свет, и безопасность, и оружие, и помирать совсем не надо, никто на этом не настаивает. А если тебя еще и учат самого себя защищать, после того, как ты точно выяснил, как выглядит смерть в самой плохой ее разновидности, заниматься будешь старательно. Но все же здорово, что с ней нянчиться не надо. Пока, по крайней мере.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Тут у меня опять задергало щеку, и настроение изрядно испортилось. Заражения мне только не хватает. Ладно, чего там Джефф от меня хотел? Я сгреб со стола дробовик с патронташем и вышел на улицу. Над столом светила маленькая лампочка. Из трейлера Паблита доносился детский смех. Майк уже сменился и сидел рядом с Джеффом и Паблита за столом, вполне идиллически попивая пиво. И не подумаешь, что вокруг конец света наступил. Увидев меня, Майк нагнулся под стол и извлек из переносного холодильника еще банку. Подкинул мне. «Откуда роскошь?» — удивился я, со щелчком вскрывая жестянку. «В соседнем складе нелегально хранили», — усмехнулся Паблита. «Когда мы наш склад разоряли, как раз соседи и приехали. Вот и поделились со мной по старой дружбе. Есть еще две коробки виски. Хочешь?» «Взял бы бутылку на всякий случай», — кивнул я, вспомнив о вчерашней трясучке перед сном и лечении коньяком. «А вообще пиво — это роскошь и милость Всевышнего». «Согласен», — кивнул Джефф. «Ты к чему это все вынес?» Он показал на дробовике патронтаж, который я выложил на стол. «Планирую поделиться трофеями. Мне все равно столько не надо», — сказал я, подталкивая все это богатство к Паблита. «Бери, тебе дробовик нужен». Майк протянул руку, подтащил к себе Ремингтон, посмотрел. «Новенький», — заключил он. «Для спортинга. Дорогая штука». «Не дешевый, верно?» — подтвердил Джефф. 8,5 сотен стоит, я такой видел». «Патроны в комплекте?» — спросил Майк, передавая ружье Пабло. «Естественно», — кивнул я, ожидая дальнейшего развития событий. Тут распахнулась дверь моего фургона, и оттуда вышла Дрика. Кобура с пистолетом была на месте. Не забыла, так что тоже плюсик ей. Пока маленький. «Можно?» — спросила она, наклоняясь за пивом. «Конечно, всегда пожалуйста». Улыбнувшись в усы, сделал приглашающий жест Паблита. Дрика вскрыла банку и села на соседний стул, чувствуя себя так естественно, словно всю жизнь тут прожила. Святая простота и полное отсутствие застенчивости. Но при этом уселась в позу отличницы, сдвинув колени и даже в шезлонге умудрившись выпрямить спину. «В общем, Паблита, с тебя коробка пива», — заявил я. «Две», — сказал Паблита. «Я 10 взял. И пару бутылок виски даю в придачу. Сойдет?» Если он думал, что я откажусь, то он ошибался. Спиртное, как мне кажется, сейчас чуть ли не главной ценностью станет. Им теперь лечиться можно, чтобы с ума не сойти. «Сойдет», — кивнул я. «Забирай». Обрадованный Паблита подвинул ружье к себе, сверху положил патронтаж с боекомплектом. «Что завтра будем делать?» — спросил Джефф. «А чего нам еще не хватает?» Задал я встречный вопрос. «Хватает всего», — ответил Джефф. «Завтра посмотрим, как вода из канала фильтруется. Надо будет пополнить запасы. Поаккуратней надо будет действовать. С прикрытием. Берег издалека виден», — кивнул я. «Кстати, а что в Уэлтоне?» «Тихо, но это ненадолго». Он даже повернулся на стуле и посмотрел в темноту, в ту сторону, где находился Уэлтон. «Бандиты укрепились на складах вдоль дороги и катались по жилым районам. Вроде как рекогносцировку проводили. Там какие-то ребята решили не сдаваться и вроде даже прогнали их обратно. Но не думаю, что на этом все закончится». «А что с зомби?» — задал я животрепещущий вопрос. «В Юме полно мертвецов. Дрика на улицу выйти не могла. Собралась дома погибать». «Мертвецов мало», — подумав, ответил Джефф. «Они есть, конечно, но их отстреливают. Главная проблема с бандитами. Вот бандитов много. И много складов. Много грузовиков на складах. Теперь у них много топлива. А полиции и национальной гвардии в Уэлтоне нет вообще». «А что у нашего склада?» — спросил я, с шипящим щелчком открывая вторую банку пива. «Стрельбы пока не было, но ребята в парке наконечник стрелы тоже нездорово суетятся», — поморщился Паблито, вступая в разговор. «Думаю, они тоже влезут в местные разборки». «Плохо. Нам бы лучше мертвецы», — вздохнул я. «Лучше, но где их взять?» — усмехнулся Майк. «Бандиты их не пустят. Конкуренты». Эта новость радостной не была. Если расстояние, на котором мы расположились от города, было, по идее, достаточным для того, чтобы не приманивать мертвецов, то для моторизированных бандитов добраться до нас было делом недолгим. Правда, неизвестно, зачем им это делать. Если только узнают, кто их дружков в форде при прорыве с топливного склада застрелил. Но мы их информировать на этот счет не будем. «Радио нам нужно», — вздохнул я. «Хоть самое простое. Даже выход за водой прикрывать хорошо бы с ним. Две рации я взял сегодня. но без зарядников, так что это просто груз. Есть у меня одна идея, но не уверен, что получится из нее что-нибудь, — заговорил Майк. Все равно излагай, — повернулся я к нему. Моя компания ремонтом кондиционеров занималась, — заговорил он. И мы устанавливали новую систему в магазин Best Outdoors, что на 4-й Южной. Знает, кто такой?
2: Это неподалеку от ствола и монеты? От ломбарда? — переспросил Джефф.
1: Верно, в следующем здании, — кивнул Майк. Владелец с женой на время ремонта уехал в Европу и раньше, чем через пару недель, обратно не собирался возвращаться. Знаю, что часть товара на время ремонта он сложил у себя в гараже.
2: Адрес знаешь? — оживился я.
1: Если бы удалось тряхануть складик какого-то магазина Southdoors, то было бы просто замечательно. Даже если там рации не найдется, найдется что-то другое полезное наверняка. Outdoors — это все для активного отдыха и спорта, включая туризм, альпинизм и прочие измы.
2: «Нет», — покачал он головой к моему разочарованию.
1: «Но его адрес есть в конторе, и я знаю, где там его искать».
2: «Где офис?» — лаконично спросил Джефф.
1: «Там же, где и склад с гаражом. Угол Фактор и Западный 21-й».
2: Я задумался. «Это почти напротив Юма Палмс, чуть дальше в город. Тут и мимо мародеров ехать, и мертвяков там хватает. Да и путь туда надо заново продумывать, чтобы не ломиться мимо трейлерщиков. Да и дальше неизвестная территория. Там железная дорога и большие склады как раз между ней и 8-м шоссе».
1: «Что-то не так?» — спросил Джефф.
2: «Я как раз так в город и ехал. Могут быть проблемы», — ответил я, но затем добавил. «Но ехать стоит однозначно. Рисковать иногда надо, и это как раз тот самый случай. Последняя вылазка, а затем затихаем до прояснения ситуации. Но если мы добудем радио, то сможем сидеть в своем лагере, как на курорте. Пока связь — наша единственная проблема на самом-то деле». Я об этом заявил, и все согласились. Только Дрика не участвовала в обсуждении, больше слушала. Когда все же решили этим заняться, Паблито поднялся из-за стола.
1: «Попробую на пикап взглянуть», — сказал он.
2: «Если получится заделать течь, то машина вполне может поездить. Тем более, что имею на нее виды в будущем».
1: Паблито вообще хозяйственный. И он единственный, кто был уверен в том, что я попытаюсь уехать в Россию рано или поздно. Вот заодно и глаз на имущество положил. А вообще было бы хорошо, если бы починить удалось. На фургоне я в путь планирую отправляться. Поэтому хочется оставить его максимально сохранным, непокоцанным и непрострелянным. А пикапу и так уже досталось. Пусть бы и ездил, пока мы катаемся. Если у Паблито получится заделать течь, будет вообще роскошно. Посидели мы еще немного, но затем разошлись по трейлерам. Никто на мою спутницу никаких многозначительных взглядов не бросал. Разве что Майк поглядывал с большим интересом. Ну а что, дело молодое. Сколько ему? 30 еще нет, это точно. Однако Дрика никак на его взгляды не реагировала, а была одинаково доброжелательна со всеми. Да и общительная она оказалась. Но скорее такой, как все примерные девочки. Вежливый и обстоятельно отвечающий на любые вопросы, вплоть до дежурного «как дела». Загреб я две обещанные коробки пива с двумя бутылками виски и потащил в трейлер. В последний момент я спохватился, постучал в трейлер Джеффа и зазвал его зайти на минутку. И он мне быстро показал, в каком порядке и с какой интенсивностью следовало чистить М4. Все для чистки у меня было. Даже смазка была военная, CLP. Так что с помощью Джеффа, тыкавшего пальцем и показывавшего точки смазки, я с задачей справился, окончательно разочаровавшись в конструкции американского автомата. Об иных точках смазки я бы и не догадался. Это все же куда мудренее и сложнее калаша по устройству. Затем попытался дозвониться домой. И не смог. Мобильные не отвечали, а к городскому никто не подходил. Но пугаться я пока не стал. Все же они сидят в крепком доме и вооружены. А у жены есть привычка отключать звонок на базе телефона, чтобы детей случайными звонками не будить. И при этом забывать трубку в разных местах дома, где она благополучно и разряжается. Так что паниковать рано.
3: March 6, понедельник, утро. Округ Юма, Аризона, США. Проснулся я раньше будильника от того, что мне свело всю кожу на скуле, причем так, словно ее всю залили клеем, а потом он высох. Боль, как ни странно, была не такой уж сильной. Я даже спал, почти всю ночь не просыпаясь, правда, закинувшись болеутоляющими. Поднялся, посмотрел на спящую на противоположном краю кровати Дрику, как ребенок, подложившую ладонь под щеку. Зачем, кстати? Что ладонь худая, что щека. Все равно никакой мягкости. Ладно, ей виднее. Потряс головой, прогоняя остатки нарушенного сна, дошаркал до зеркала. Аккуратно приподнял край наклеенной подушечки и поразился. Отек исчез почти полностью, и никаких следов воспаления, разве что у самой раны. Да и края уже схватились. Шрам будет и не слабый, но заражение мне уже точно не грозит. Такой классный антисептик в наборе или что? Впрочем, не так уж и важно. Главное, заживает хорошо. Вернул подушку на место. Все же до заживления еще очень и очень долго. Но вообще радует, что так все просто обошлось. Искать доктора, а заодно и свободную от мертвяков больницу, совсем не улыбалось. На мой взгляд, больницы должны стать рассадником всех бед. Глянул на часы, можно звонить. В Москве уже день в разгаре, даже к вечеру дело. На этот раз ответили сразу. Трубку взяла Маша. «Но ты почему вчера не звонил?» Голос нервный, даже испуганный. «Могли бы и сами набрать, если так охота», — удивился я решительности наезда. «Я звонил, но у вас трубку никто не брал».
4: «Это она разрядилась», — пояснила жена, к полному моему восхищению такой логикой.
3: «И куда я в таком случае должен был звонить?» «Ладно, не стану развивать эту тему. Главные вопросы есть. Как вы там?»
4: «Знаешь, вполне нормально. Мертвецы к нам больше не добирались, посторонних в поселке не видели, свет и газ пока есть, телевизор работает. Отключились только мобильные.
3: Чем занимаетесь? Дети в компьютер играют или мультики смотрят?
4: Мы все больше у телевизора с Настеной. Вовка сам себе занятия придумывает или на чердаке караулит.
3: А что по телевизору? Я ведь телевизор не включил еще ни разу с начала наших похождений. А сейчас и включать бесполезно. Как спать разбрелись, так фишка генератора отрубила, чтобы солярку экономить. Теперь только вечером. Хорошо, что ноутбук зарядиться успел, так что по ходу разговора я его включил.
4: «Жуть по телевизору», — ответила жена.
3: «Из Москвы народ разбегается, из Питера разбегается. Если что хорошее и говорят, то из каких-нибудь маленьких городов в Сибири, куда если зомби и доберется, то стерев ноги до коленей. Вот в такой город и поедем. Не ходите никуда, ждите меня», — повторил я свое заклинание. «Если придется все же уехать,
4: мы не уедем».
3: «Не о том речь», — даже отмахнулся я, хоть моя жестикуляция на том конце провода и не видна. «Все под Богом ходим. Если придется, то напишите, куда вы отправились. Знаете где? Где оборудование для бассейна стоит? Прямо краски на стене. Краски у нас полно, как раз там и...»
4: «Да, знаю. А почему так сложно?»
3: «Для скрытности. И в беседке, если получится и будет время, на обратной стороне фундамента, хорошо?»
4: «Хорошо, хорошо», — вздохнула она. «Ты не отвлекайся. Скажи, ты меня еще любишь? Не забыл?»
3: «Забудешь тебя», — улыбнулся я. «Люблю, солнце мое, больше жизни люблю.
4: Ты мне там с местными толстухами не изменяй, смотри».
3: Голос веселый. «Ни за что», — ответил я, скосив глаза на тощую руку Дрики, высовывавшуюся из-под одеяла. «Про подобранную девчонку говорить не буду. Нет у меня на нее никаких интимных видов, так что незачем и жену грузить лишними беспокойствами. А то она меня потом загрузит этим так, что света белого не взвидишь. Не хочу».
4: «Где ты сейчас?»
3: «В пустыне. В жилом трейлере».
4: «Много вас?»
3: «В трейлере или вообще?»
4: «Вообще. И сколько трейлеров?»
3: 4 трейлера. Поблито с семьей, охранник Джефф, а остальных ты не знаешь. Несколько человек всего».
4: «Ага. Это мы уже проходили. Но дополнительная проверка не помешает. Что думаете делать?»
3: «Ждать».
4: «Чего ждать?»
3: «Когда определится ситуация и можно будет проехать по дорогам. Потом я уеду».
4: «Ты все точно решил?»
3: «Точно. В Техас, в порты. Их там несколько, откуда сюда ходят, в Европу. Не получится с одним, получится с другим. Откуда-нибудь выберусь».
4: «А как ты в Европе?»
3: «Знаешь, сколько машин бесхозных. Бери любую, доезжай».
4: «А бензин?»
3: «Сливать можно без проблем. Так что доберусь».
4: «Ты осторожней, ладно?» —
3: вздохнула она.
4: «И если связь вдруг прервется, не пугайся. Мы тебя здесь будем ждать».
3: «Ну и ты знаешь, что я к вам еду. И приеду. Насчет связи я сам постоянно думаю. Не верится мне, что она долго проработает. Она же не сама по себе. Это где-то люди сидят на телефонных станциях, на электрических подстанциях и везде по цепочке. Не будут же они сидеть вечно?»
4: «Не будут.
3: Дождутся? Ну, конца эвакуации, например, или еще какого момента. А потом обесточат оборудование и отбудут туда, куда они там намерены отбыть.
1: Сколько еще связь проработает? Неделю? День? Пока болтали, загрузился ноутбук и соединился модем. Тут мобильная связь еще работает, но пугает другое. Я привычно уже пробежался по знакомым закладкам и нашел, что работает примерно половина из них. Значит, сеть тоже начинает обваливаться кусками. Ох, не похоже это на свидетельство того, что власть наводит порядок. Скорее наоборот. Поболтал с детьми, перекинулся парой слов с Настеной, поинтересовавшись ее беременностью. Юрка вновь кота принес, поурчать в трубку. Я ему выдал наставление начать осваивать огнестрельное оружие, хоть и не очень представляю, что могло бы ему подойти. Но пусть хоть пистолет изучит. Володя из своего рейда привез 2 ТТ с кучей патронов. Если двумя руками держать, то и 10-летка, который, правда, ростом и силой из 14-летнего сумеет выстрелить. Прощался долго. Заканчивать разговор не хотелось. Но рисковал совсем посадить аккумулятор в мобильном, а генератор выключен, и до вечера его никто не включит. Так мы решили. Причем я был инициатором, и теперь не годится самому же просить о послаблении. Лагерь пока спал. Это меня ранение подняло в 6 утра, так что бодрствовал только Хосе в укрытии на вершине холма, но мне его в любом случае не было видно. Тьма за окном стояла кромешная. В фургоне лишь тусклые ночники от аккумулятора светят, а то было бы темно, как у афроамериканца в известном месте. До рассвета еще часа полтора. Не проспать бы фишки подкравшегося врага в темноте. Бинокль ночной заиметь тоже неплохо было бы. Место здесь такое, что ожидать противника можно лишь с одной стороны, с юга. С севера, если только прилетят. Язык песчаной пустыни вдается в этом месте в плотный массив крутых и высоких холмов, и дальше начинается совершенно непроходимая территория. Да и неоткуда приходить с той стороны. Там ничего нет. Есть и минус. Обложи нас здесь какой-нибудь неприятель, и мы в ловушке. Но пока тихо. Говорят, что за все время лишь одна машина мимо нас проехала, так и не заметив лагеря среди холмов. Новости из интернета не радовали. Совсем. Правительство что-то обещало, но в то же время среди его заявлений доминировали направления для эвакуации из больших городов. Названия городов, где беженцев принимают и где производят энергичную зачистку мертвяков. А заодно панические сообщения отдельных лиц о том, что ехать в такие места нельзя. Там толком никого не проверяют. И вообще нет ни нормального снабжения, ни охраны, ни еды, ни воды. Да и мертвяков вовсе не зачистили. А они вскоре сами зачистят всех подряд. Много стали говорить о бандах. Они появились как-то сразу по всей Америке и достаточно успешно тянули страну к анархии. Как ни странно, но одной из главных проблем оказались выживатели. Вот этого я точно не ожидал. Как выяснилось, мастера выживания уже похоронили и власть, и все с ней связанное. И занялись тем, к чему долго готовились – ко владению ресурсами, начав в некоторых местах настоящую партизанскую войну, нападая на склады и даже атакуя небольшие военные колонны с целью захвата оружия, патронов, продуктов и топлива. В другое время их действия не вредили бы столь сильно, может быть. Но именно сейчас, когда остатки армии и так были раздерганы на выполнение 1000 задач, эти нападения работали чуть ли не как та соломинка, что ломает хребет верблюду. Национальная гвардия тоже надежд не оправдывала. В большинстве случаев гвардейцы просто забирали все, что можно со своих же складов, после чего отбывали на защиту собственных городков, беря под контроль какие-то ключевые точки или планируя переждать в них худшие времена. Более того, сообщалось даже о случаях столкновения национальных гвардейцев с военными. Пошел повальный сепаратизм на местечковом уровне. Стоило какому-то городку успешно отбить первый натиск живой мертвечины, как он закрывался для всех, объявлял себя территорией свободной как от зомби, так и от нахлебников, и сразу же начинал враждовать с соседями, будь таковые оставались. Тут сыграла свою роль эта самая зацикленность американцев на своей деревне, их повальная местечковость. В своей деревне люди, а за околицей уже чужаки. 90% из них даже газеты читают исключительно местные, а центральные и в глаза не видели. Вот и при обороне от зомби их интересы за пределы округа редко когда выходили. Были отчаянные расовые столкновения в тех местах, где черные уходили из городов и со всеми своими понтами, наглостью и вороватостью сталкивались с сельским белым населением, успевшим вооружиться и сплотиться в отряды и банды. Как я и думал. Но черные братья из гетто против реднеков за пределами городов не тянули, проигрывая сразу и по всем статьям. Особенно, когда последних жизнь освободила от оков законов и правил. Упоминалась пара случаев настоящей резни. Зато в городах, там, где зомби еще не выжили всех,
4: Черные грабили, насиловали и убивали каждого, в том числе и таких же черных. О военных говорили одно. Началось повальное дезертирство, подчас целыми подразделениями. Наемный состав армии не спасал. Семьи и у наемных солдат есть. К ним они и уезжали. Говорили о том, что некоторые военные части просто запирались на своих базах, брали под защиту лишь самих себя и близких, а заодно и все ценное военное имущество, угрожая стрелять в каждого, кто подойдет близко. Правда, были и примеры достойного выполнения долга. Но на общем фоне они уже ничего не решали. Снова много говорили о полиции Нового Орлеана. Она опять смылась из города первой, захватывая по пути все ценное, что можно было захватить, и исчезла в неизвестном направлении. Это у них теперь вроде как традиция. Город был захвачен сначала волной мародерства, потом волной мертвечины и погиб окончательно. Говорили и о частных военных компаниях. Блэквотеровцы заперлись на своей базе в Майоке в Северной Каролине, где, как оказалось, они неплохо подготовились ко всяким неприятностям. И вроде даже принимали в свои ряды наемников из других частных компаний поменьше. Вроде как готовились к чему-то. Где-то на большом аэродроме укрепились Динкорп, которые, впрочем, вывозили откуда-то беженцев самолетами. Авиапарк у них большой. Ну и, к их чести сказать, все же занимались делом пока еще. Говорили о срочной эвакуации военных с зарубежных баз и из Ирака. Но как, зачем именно и с каким успехом, не сообщалось. Российские новости тоже не радовали. По проблемам мы даже опережали Америку на несколько дней, но не столь уж радикально. О больших бандах в России не слышали, хоть мелкого мародерства и хватало. Зато сообщали о быстром суде над злодеями, которые производили военные в случае захвата. Обычно вешали на фонарь или ближайшее дерево и оставляли трепыхаться. Но хоть у нас армия и больше американской, но успехов она достигла примерно таких же. Люди просто разошлись по домам спасать своих. И здесь расходятся. И в других странах. Мое предположение о будущем дезертирстве оказалось настолько верным, что я сам поразился. О городе Юма писалось конкретно. Там царил настоящий бардак. Национальная гвардия окопалась в нескольких местах и занималась своими делами. Маринс с авиабазы вместо спасательного центра, как оказалось, взяли под охрану только своих и теперь предпринимали отчаянные попытки укрепиться. А самые организованные силы оказались трейлерщики и мексиканские банды, между которыми уже начались столкновения. Город Фортуна-Фудхиллс уже объявил себя отдельной территорией. «Ладно, достаточно плохих новостей для одного утра», — захлопнул компьютер и пошел кофе себе варить. В 7 часов общий подъем запланирован, 5 минут до него осталось. Потом начнем собираться в поход за имуществом, если оно и вправду хранится в упомянутом гараже. И если мы его найдем. Залез в душ, ополоснулся, подсчитывая при этом чуть ли не каждую каплю воды, выбрался обратно, вытираясь. Дрика все спала, шум ее не разбудил. Она еще по дороге в лагерь сказала мне, что вообще не заснула с тех пор, как осталась дома одна. Ей казалось, что стоит уснуть, и мертвецы вломятся в дом, разбив огромные фасадные окна. По ночам она пряталась в ванной, запираясь изнутри, и боялась даже дышать. В любом случае, ей пора вставать. Хотя бы к фишке ее пристроить надо до того, как мы уедем. Я подошел и потрепал ее за худое голое плечо. Никакой реакции. Попробовал еще раз посильнее. Сработало, и даже слишком. Она резко подскочила, глядя на меня испуганными глазами, подалась назад. Наконец ее взгляд сфокусировался на мне, и девушка заметно успокоилась, убедившись, что перед нею не оживший мертвец. «Я пойду к выезду готовиться, окей?» — спросил я и, дождавшись кивка, продолжил. «А ты займись чайником, хорошо?» Она вновь кивнула, на глазах приходя в себя. И тогда я вышел из трейлера, напомнив, чтобы кобуру надевала вместе с одеждой. Даже одежду можно забыть, а кобуру нет. Солнце уже встало, и первые волны жара катились по начавшей раскаляться пустыне. Природная сковородка вновь заработала. Песок хрустел под ботинками. Не было ни ветерка, воздух просто застыл. Рано такая жара в этом году наступила. Обычно это позже происходит, даже в этих краях вблизи от знаменитой долины смерти. Впрочем, теперь весь мир уже как эта долина стал. Паблито возился под капотом пикапа, ковыряясь длинной тонкой отверткой в радиаторе. Кроме него никого больше в нашем импровизированном патио не было. Услышав меня, он поднял голову и взялся вытирать тряпкой испачканные руки. «Получилось?» — спросил я, похлопав машину по гулкому крылу. «Да, заделал герметиком. Сейчас проверяю, как схватилось», — ответил он по-испански. «Да, едем, без проблем». «Ты собираешься с нами?» — удивился я. А семья? Лучше бы ты остался с ними, тем более, что еще девочка новая.
5: Думаете, Хефе? Неуверенно переспросил он.
4: А если понадобится что-то вскрыть или завести машину? Мальчишки вполне справятся с охраной. Лагерь совершенно не виден с дороги.
1: Действительно. Учиться мне еще и учиться в новом мире. Заведу я машину без ключей. Вскрою замок? Сомнительно. А Поблита вполне сумеет. Ладно, вчетвером ехать даже лучше, чем втроем.
4: Хлопнула дверь трейлера, и к нам подошли Майк с Джеффом. Они, оказывается, тоже давно проснулись и пили кофе в фургоне у Майка. Джефф был укомплектован по-домашнему, а Майк уже вооружился карабином.
1: «Когда выезжаем?» — спросил Джефф у нашего механика.
4: «Хоть сейчас», — ответил тот. «С машиной все в порядке. Приборная панель не работает, но это не страшно. Бензин я долил под пробку, а контроль скорости на дорогах уже не актуален».
1: «А если греться начнет?» — спросил Майк.
4: «Не начнет, отвечаю»,
1: — покачал головой Поблито. «Тогда завтракайте или к кому там что нужно. И выезжаем», — подвел итог разговору Джефф. «Не будем терять времени».
6: Радио фантастики. Радио фантастики.

Ольга Алешина. «Тень колдовства. Рассказы». Эту и другие аудиокниги вы можете бесплатно скачать на сайте biba.ru. «Ветер, розы и ожидания». Черная птица зигзагами рассекает свинцовое небо. Мне страшно смотреть на нее даже через оконное стекло. Она пролетает близко и словно чертит по небу знаки. На подоконнике цветок. Я протягиваю руку. Он опускает голову и плачет мне в ладонь. Одна слезинка, две, три. Как жалко! Сердце щемит от грусти. Вспышка молнии, и черная птица рисует новую букву. Еще вспышка и еще буква. Возможно, я уже могу прочитать слово целиком, но слезы капают в ладонь, я наклоняюсь к цветку и шепчу: «Не плачь». Поднимается ветер, полыхают молнии, скоро пойдет дождь. Птица рисует в полете знак бесконечности и неожиданно летит в мою сторону. Мелькает мысль: она разобьется. Всего одно мгновение я вижу блестящий глаз и хочу зажмуриться, но не успеваю. Вижу, как черная тень пролетает сквозь стекло и больно хлещет меня крылом по щеке. «Кать, очнись! Катька!» Это сосед и друг детства Артемка бьет меня по щекам. Ну и силушка у моего друга, мог бы и полегче. «Катенька, ты жива!» — радуется он. «Какое счастье, наконец-то заметил!» Хлопаю ресницами и оглядываюсь по сторонам. «Почему в комнате так темно? Который сейчас час?» «И где Мишка?» — последний вопрос задаю вслух. «Ищет фонарь. Свет погас, и ты отключилась. Сейчас позову. Мишель, она очнулась!» Мишка — еще один друг детства, третий в нашем дружном треугольнике. «Вообще-то мы неплохая команда, вместе нам весело, мы редко ссоримся и при необходимости помогаем друг другу. На этот раз помощь потребовалась мне». Память частично возвращается, всплывают странные подробности. «Свет погас, когда ты...» «Да, когда я предложил тебе креститься». Голос у Тёмы спокойный, излишне спокойный. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Я даже не знаю, что говорить. В голове полный сумбур. И где все

0: И почему Артем не подшучивает над удачной Мишкиной находкой? Да что с ними происходит? Никогда не видели, как девушки падают в обморок? Тоже мне событие. Или они не знают мое отношение к сантиментам? Что-то здесь не так. Оба молчат. Давайте по порядку, решаю я. Рассказывайте, что произошло. Я ничего не помню.
1: Совсем ничего?
0: Недоверчиво спрашивает Темка. Мишка просто свистит, выражая недоумение, смешанное с облегчением. Совсем. Вру я, потому что помню последние Темкины слова. Завтра крещение, согласна? Просто скажи, да или нет. И, разумеется, я помню свой ответ, но это ничего не проясняет.
1: Давай так, Кать, берет на себя инициативу Артем.
0: День рождения свой ты помнишь?
1: Дату?
0: Мне смешно, но лица у ребят вижу даже в темноте совсем не веселые. Ладно, шутки в сторону. День рождения я отлично помню. Он был, ну, вот совсем недавно. Вчера, позавчера приходили гости, много гостей.
1: Неделю назад,
0: произносит Мишка тоном мудрой пифии. Очень надеюсь, что это очередная шутка. А если нет? Я забыла целую неделю из своей жизни. Где же я была? В коме?
1: Ты была дома, но, по-моему, не в себе.
0: В каком-то из ящиков стола Тёмка нашел свечу и шарит по карманам в поисках зажигалки.
1: И вообще, я сильно сомневаюсь, что это была ты.
0: Катя? Да не Катя. Свеча загорается и уютно освещает комнату. Вот теперь я вижу, насколько устали мои друзья. Трудно представить, что произошло за эту неделю, но они начинают рассказывать, и я вспоминаю. За несколько дней до дня рождения мне с трудом удалось уговорить родителей поехать в Турцию. 16 лет один раз в жизни случается. Хочется праздника, а значит, очень хочется, чтобы никто не мешал. Выслушав массу ценных советов и указаний, я получила в свое распоряжение пустую квартиру и 2 недели полной свободы. Как я летала по комнатам, наводя порядок, надо было видеть. Из 2 огромных зеркал на меня поглядывало счастливое юное создание в красном халате и в мамином фартуке. Девушка я совсем не романтичная, и не знаю, зачем судьбе было угодно наградить меня голубыми глазами. С этим невинным голубым взглядом я выгляжу слишком уж беспомощной, как одуванчик перед ураганом. Подумав об этом, я вздернула перед зеркалом носик и вдруг почувствовала легкое прикосновение к волосам где-то на уровне лопаток. Разумеется, я видела себя в зеркале и видела, что никого за моей спиной нет. И все же прикосновение легкое, как дыхание, но осязаемое. А дальше я обернулась, и на меня налетел порыв ветра. Ветер и соленые брызги на губах. Темно, но волны шелестят. Катерина. Ноги в воде, над головой беззвездное небо, чувство восторга, сладкое головокружение. Катерина, Катерина. Воздух обнимает, волны лижут ступни. Откуда голос? Отовсюду. Катерина, я иду к тебе. Я близко. Мурашки по коже и нетерпение. Кто ты? И где я? Необъятный океан под ногами дышит. Слова или его дыхание долетает до ушей. Этот мир тебе тесен. Любишь ли ты иное? Я открою тебе другие миры. Другие, другие. Сердце замирает, таинственная ночь уступает место полоске света на горизонте. Зачем мне другие, если этот так прекрасен? Я близко. Сколько длилось мое видение? 1 минуту, 10, не могу сказать. Но волны невозможного счастья и ощущение приближения таинственного продержалось весь вечер. Я и головой трясла, и глаза терла, но наваждение не проходило. Чей голос?

слышала, кто идет ко мне. Устав думать, я махнула рукой. И что только не привидится экзальтированной молодой особе. Правда, чем-чем, а впечатлительностью я никогда не отличалась. Ну да ладно, всякие галлюцинации бывают. На следующий день вспоминать вчерашние приключения уже не хотелось. Утром не хватало времени, а к 2 часам пришли первые гости. День рождения получился просто классным. Цветы, море цветов и торт, который испекли подружки. Я уже не говорю о подарках. Кончилась эра мягких игрушек, и наконец-то мне подарили кучу нужных флешек, целых 5. Перебор с флешками всех повеселил, поэтому органайзер и забавный автоответчик пришлись идеально в тему. Я порхала вокруг стола и допорхалась до полного изнеможения. Устав смеяться и проводив гостей, я без задних ног рухнула в постель. Промелькнула мысль о горении мытой посуды, но на сегодня мои силы кончились, а Турция далеко. Качели отрываются от земли и летят в небо. Ах, и скольжение вниз. Трава все ближе, но только миг отделяет ее от нового взмаха качелей. Волшебное чувство, немного страшно, но в веселье, бесшабашное веселье сильнее страха. Ах, и новый взмах, новый головокружительный полет. Главное, крепко держаться за увитые плющом веревки. Ах, что за непередаваемое чувство! Еще, еще, пожалуйста! Катерина! Знакомый голос. В такой радостный солнечный день ему здесь не место. Восхитительный спуск и, ах, новый подъем! На пике подъема к моему лицу успевает подлететь бабочка. Желтая лимонница, милое создание. Катерина, разожми пальцы. И я подхвачу тебя, и мы полетим. Разжать? Тогда неминуемое падение. Нет, нет. Разве ты не мечтала летать? Ты умеешь. Не бойся, опусти веревки. Земля приближается и снова удаляется. Хочется поверить, но я даже не вижу обладателя голоса. Доверься мне, Катерина. Непонятно, но пальцы начинают скользить по веревкам, и неведомая сила отрывает меня от качелей. Черный плащ укрывает меня, и в темноте я с ужасом понимаю, что мы падаем. Падаем, и сейчас разобьемся. Мало мне галлюцинаций, теперь еще появились и сны о загадочном незнакомце, к тому же невидимом. Но я должна признаться, такого сильного волнения я в своей жизни еще не испытывала. Кто он? Откуда? И почему я была готова разбиться с ним вместе? Ведь в последний момент я поняла, что ни на какие блага в мире не променяю его близкое присутствие. Все, мне надо отвлечься. Пальцы забегали по клавишам ноутбука. Вчера друзья сделали много фоток. Интересно взглянуть. Первая же открывшаяся фотография повергла меня в транс. Это невозможно. В переполненной людьми комнате яблоку негде было упасть, а на мониторе только я. Сижу за столом с бокалом в руке и глупо улыбаюсь. Глупо, потому что некому. Я лихорадочно пролистала остальные изображения. Нет, все гости на месте, и я в центре, виновница торжества. Вернулась к первой фотографии. Я одна. Но что это? Красные розы в вазе. Я точно помню, что Артем подарил мне белые, и я поставила его роскошный букет в эту вазу. А теперь розы изменили цвет. Фотошоп? Чья-то неумная шутка? Да, но кем и когда это сделано? Все ушли в 2 часа ночи. Я осталась одна, закрыла дверь и легла спать. Потом сон. И вдруг я замерла в ужасе. Часы на стене показывали 3 часа ночи. Или дня. За окном темно, значит, ночи. Но в это время я уже спала. В это время мне снилось... Я встала, чтобы пойти в комнату и посмотреть на розы. Белые. Кажется, у меня началась паника. И я закричала в трубку. «Тёмка, Тёма, приходи ко мне!»
и тут же набрала Мишкин номер. «Миш, приходи быстрее!» «Моим друзьям не надо долго объяснять. Один из плюсов нашей дружбы. И их не надо долго ждать, мы соседи». Через 5 минут звонок в дверь. «Кать, у тебя пожар?» «Это Тёмка. Где горим, кого спасать?» «Это Мишка». «Меня», — показала рукой на монитор. «От меня же самой». Они по очереди посмотрели на экран. «Ну, хорошо, ты славно пошутила». «А зачем?» — спросил Тёмка. «Теперь всем разошлёшь? А в чём прикол?» «Не знаю, как сдержала себя. Я ведь тоже подумала о глупом розыгрыше. Просто разыгрывать некому. Я ничего не трогала. Проснулась и увидела. Тём, посмотри на розы и на часы». «Я что-то туплю», — вмешался Мишка. «Кто-то остался у тебя на ночь и...» Артём смерил Мишку взглядом. «С ума сошёл?» — разозлилась я. «Никого у меня не было. Тоже мне, Шерлок Холмс. Стала бы я вам тогда звонить?» «Так, Кать, успокойся», — вступился за меня Тёмка. «Вопрос. Можно ли провернуть такую штуку с чужого компьютера? Мишель?» Мишка пожал плечами. «Не знаю, не пробовал. В принципе, невозможно вам мало. Я пороюсь, выясню». «Да», — сказала я, — «но на такие шутки нужно хотя бы минимальное время». А я перекачала фотки и тут же стала их смотреть. Потратила минуту. Мог ли шутник за минуту так постараться? «Да», — протянул Мишель, — «маловероятно». «Совсем невероятно. Катя, кто этот гусь в плаще возле двери?» Я перевела взгляд на экран и остановила дыхание. Возле двери в комнату родителей отчетливо виден силуэт высокого человека в длинном плаще. Немного размытый силуэт, но то, что это именно человек, сомнений не вызывает. Раньше его на этом месте не было, могу поклясться. И плащ, плащ! «Ребята, спасибо, но я хочу побыть одна. Простите, мне надо прилечь. Что-то стало плохо». Тёмка с Мишкой переглянулись. Я проводила их до выхода, выслушала обещание во всем разобраться и прикрыла за ними дверь. Едва мои руки опустились, реальность растворилась в прохладном, зыбком тумане. Озеро. Тихо падают листья. С серого неба на зеркальную гладь воды. Покой и тишина. Близко бесшумный лес. Черный, мрачный. Я его не вижу, но он там. Лес, в котором нет звуков. Не поют птицы, не трещат ветки. Тишина обволакивает, завораживает. Желтый кленовый лист плавно опускается на воду и кружится на месте. Среди прочих таких же неподвижных он яркое пятно. Маленький язычок пламени появляется на его середине. И сначала это даже красиво, но вот пламя разгорается. Сворачивает лист, и он тонет, беззвучно исчезая под водой. Порыв ветра. Оглядываюсь. Конечно, он здесь, мой незнакомец в темном плаще. И лес за его спиной. Ухает филин. Я вздрагиваю. «Не бойся». Слова как шепот. «Этот мир один из множества, но он не опасен. Красив. Как красив сотканный из воздуха человек, едва видимый, прозрачный. Черные глаза притягивают меня. Одни, не отражающие свет глаза, совершенно непрозрачны. Мурашки по спине, горло перехватывает от восторга. Кто ты? Я тот, кто пришел забрать тебя и сделать своей возлюбленной. Согласишься ли ты последовать за мной в мои миры? Ноги подкашиваются, с трудом удерживаюсь. Соглашусь ли? Да может ли быть что-нибудь желаннее этого?» Тону в его глазах. «Дева». На его губах появляется тонкая улыбка. «Я вижу, ты согласна. Твое согласие придает мне сил». «Кто ты?» Он приближается ко мне, бесшумный, как и весь мир вокруг, и красивый, как ни один земной человек. Тонкая кружевная паутина
осторожно накрывает лес. Белые деревья сверкают и переливаются в наступивших сумерках. «Называй меня странником!» Шепот возле моего уха. Закрываю глаза, с трепетом жду прикосновения. Холодно. Рядом с ним невозможно холодно. Что-то толкнуло меня. Та самая дверь, возле которой я застыла. В образовавшийся проем просунулась Мишкина голова. «Кать, мне что-то не понравилось, как ты выглядишь. И дверь не защелкнула, замок не повернула. Сама понимаешь, воры всякие». «Убийцы, маньяки», — донесся голос Темки. «Вот я и подумал, надо вернуться. Заходи, Мишель». «Нет, с какой стати?» Моему возмущению нет предела. Но они спокойно зашли, не обращая внимания на мое дружелюбие. Тогда я еще могла рассказывать и коротко поведала им историю своей встречи. «Дева!» — усмехнулся Мишка. «Не ожидал от тебя». Я снова возмутилась. «Возможно, юные девы не отличаются умом и осторожностью, но вы видели моего странника. Нет? Тогда молчите». Артем и так молчал, похоже, размышлял на тему «И в чем подвох?». Потом прошел в комнату, и я услышала его удивленное восклицание. Конечно, сразу вбежала следом. Белые розы осыпались, и последние листочки еще кружились в воздухе. «Нормально», — пробормотал он, оглядываясь на нас. «Как вы это объясните? К сведению, розы я покупал свежие». «Да что объяснять?» Мишка прошел за нами и сел в кресло. «У Катюши контакт с другой цивилизацией. Парень из космоса или из параллельного мира втюрился в нее и теперь ухаживает. А тут ты со своими розами. Элементарная ревность». Я растерянно улыбнулась, а Артем подумал и сказал. «Мне почему-то кажется, это потусторонний парень. Дух. Привидение из прошлой жизни. Посмотри на его одежду. Инопланетные контактеры так не одеваются». «Да откуда ты знаешь, как они одеваются?» — возразил Мишка, но вынужден был согласиться. «Давай на него внимательней посмотрим. Что за гусь?» И в следующее мгновение закричала я. Фотография исчезла. Вернее, не исчезла, на ней появились мои гости. Она стала обыкновенной. «Спокойно!» — отреагировал Мишка. «Я сфоткал экран на телефон». Мы склонили головы, но кроме белесого фона ничего не увидели. «Странно!» — пробормотал Миша. «Вроде получилось. Этот потусторонний чел творит чудеса с техникой». «Так, все!» — решил Артем. «Я Катю одну не оставлю». И тут началось. Они не почувствовали ветер, а я почувствовала. Мои волосы разлетелись, а на губах появилась совсем другая улыбка. Ветер кружит, и мы в центре воронки. Я вижу своего странника. Красивые черные глаза, нечеловечески красивые, лишают меня воли. Рядом что-то кричат друзья, но я их почти не слышу. Мой любимый. Любимый? Не знаю. Он легко одной рукой отбрасывает ребят к стене и жестом их останавливает. Они продолжают двигаться, но медленно, ужасно медленно, как в замедленной съемке. Ему подчиняется время? Почему я не протестую? Воля не моя. «Катерина, нам мешают». «Да, соглашаюсь я. Ветер кружит по комнате. Цветы летают вокруг меня. Красные розы. И смех. Мой смех. Розы собираются в руках, колючий букет. Настолько колючий, что на ладонях выступают капли крови. Это подарок. Да что мне до крови, если цветы от него? Прижимаю розы к груди. Больно. Но странник улыбается. Его улыбка стоит дороже. Это мои мысли? Не знаю. Я жду невозможного. Ветер. Блаженство, счастье, боль, я улыбаюсь. Дальнейшие события помню плохо. Очнулась с кровью на руках и без цветов.
Злая улыбка так и застыла на моих губах. Злая, я видела в зеркале. Мишку и Артема я совсем не слушала. Они что-то говорили наперебой, но лишь отдельные слова долетали до моего сознания. Куда исчез мой странник? Когда он за мной вернется? Прошло долгих 6 дней. Как же они тянулись! Я бродила по квартире, ела по привычке, пила из-под крана. Почти не разговаривала, отвечала односложно. Ребята по очереди дежурили возле меня, но меня это почему-то не волновало. Миша пару раз оттаскивал меня от окна, но я не хотела выбрасываться, просто мне казалось, что за окном поднимается ветер. И я слышу тихий голос. Впрочем, как знать? Скорее всего, я шагнула бы навстречу этому голосу. Не уверена, не помню. Несколько раз я пыталась выгнать друзей, но встречала решительный отпор и махала рукой. Какое мне дело до них, если тот, без кого я не хочу жить, покинул меня? «Катя, поговори со мной!» На 7-й день услышала я голос Артема. Повернула к нему измученное лицо. «Я тебя слушаю. Я все знаю. Я ходил в церковь. Я разговаривал с отцом Александром. Не представляешь, сколько всего узнал». «Ну и что? Неужели он не понимает, что мне безразлично? Я уже почти не живая. А то, что не ты первая, ты...» Не успел Артем договорить, как я почувствовала долгожданный ветер. Его слова растворились в вихре, пропали, и я услышала голос, который желала слышать. «Катерина, ты готова пойти за мной?» «Да, куда угодно». «Тогда скажи мне». Плащ укрыл меня с головой. «Ты должна сказать, что ты моя, что принадлежишь мне». Губы приблизились к моим губам. Ничего, кроме сумасшедшего восторга, я не испытывала и готова пить этот восторг бесконечно. Бесконечно! Я... Катя! Как сквозь ветер и плащ ворвался голос Артема. «Катя, это морок, прелесть! Очнись, Катя! Я держу тебя за руку! Ответь мне!» Видение растворилось. Почему странник отпустил меня? Я узнала позже. Друзья молились. Ради меня они выучили молитву. «Катя, ты меня слышишь?» «И слышу, и вижу». Я оттолкнула Артема. «Что вы натворили? Он ушел из-за вас». «Послушай». Тёма даже не обиделся. Мы с Мишкой ошибались. «Странник не космический пришелец и не привидение». «Кто он?» «Я хочу это знать, ведь кроме имени мне ничего не известно». «Только не волнуйся. Он бес. Тебе необходимо креститься. Поговорить с отцом Александром и креститься». Тогда я ответила. «Не знаю». Слишком оторопела. И погас свет. Но сейчас я вспомнила черную птицу. Она прочертила в небе слово «Откажись». Мерцает свеча. Успокаивает. Отвлекает от невозможных мыслей. Но из глубин памяти звучат слова друга. «Согласна? Просто скажи, да или нет. Я должна, но я не могу. И мне страшно. Да или нет? Да или нет?»

0: Рэй Брэдбери. В мгновение ока. Рассказы.
1: Опять влипли. Эти звуки возникли среди лета, среди тьмы. Около 3 часов ночи Белла Уинтерс села в постели и прислушалась, а потом снова легла. Через 10 минут она услышала все тот же шум, доносившийся из мрака, от подножия холма. Белла Уинтерс жила в Лос-Анджелесе, неподалеку от Эффи-стрит на Вандомском холме, в квартире 1-го этажа. Обитала она здесь всего ничего, несколько дней, поэтому все пока было ей в диковинку. Этот старый дом, старая улочка, старая бетонная лестница, поднимавшаяся круто в гору от самого подножья, ровно 120 ступеней. И как раз сейчас кто-то поднимается по лестнице, заговорила Белла сама с собой.
0: Что такое? Сонно переспросил ее муж Сэм.
1: На лестнице мужские голоса, сказала Белла. Разговоры, крики. Едва ли не до драки доходит. Я и прошлой ночью их слышала, и позапрошлой, но...
0: Кого? Не понял Сэм.
1: Ш-ш-ш. Спи. Я сама посмотрю.
0: Она выбралась из постели, подошла к окну, не зажигая света, и в самом деле увидела 2 мужчин, которые переругивались, ворчали, кряхтели, то громко, то приглушенно. До ее слуха донеслись и другие звуки. Глухие удары, стук, скрежет. Будто в гору затаскивали какой-то громоздкий предмет.
1: «Неужели в такое время кто-то надумал переезжать?» — спросила Белла, обращаясь к темноте, к оконному переплету и к себе самой.
0: «Это вряд ли», — пробурчал Сэм.
1: «А похоже».
0: «На что похоже?» Сэм только теперь окончательно проснулся.
1: «Как будто 2 тащат...»
0: «Господи помилуй, кого? Кого тащит?»
1: «2 тащат рояль. По лестнице».
0: «3 часа ночи».
1: «2 мужчин и рояль. Ты только прислушайся».
0: Муж, заморгав, сел и насторожился.
1: В отдалении, где-то на середине склона, раздался протяжный стон, какой издают от резкого толчка рояльные струны. «Убедился?»
0: «Надо же, так и есть. Но кому придет в голову красть?»
1: «Они не крадут, они доставляют по адресу».
0: «Рояль».
1: «Я тут ни при чем, Сэм, выйди, поинтересуйся». «Нет, погоди, я сама».
0: Кутаясь в халат, она выскочила за дверь и пошла по тротуару. «Белла!» — яростно прошипел Сэм ей вслед. «Куда тебя понесло?»
1: «Женщина в 55 лет, толстая и страшная, может смело гулять по ночам».
0: На это Сэм ничего не ответил.
1: Она бесшумно добралась до кромки склона. Где-то внизу, у нее не осталось сомнений, 2 ворочали неподъемный груз. Временами он издавал протяжный стон и умолкал. «Эти голоса», — прошептала Белла, — «почему-то они мне знакомы». В непроглядной тьме она ступила на лестницу, которая мутной полосой уходила вниз, и услышала разносящийся эхом голос.
0: «Опять из-за тебя влипли!»
1: Белла замерла. «Где же?» — недоумевала она. «Я слышала этот голос, причем 1000 раз». «Ау!» — окликнула она. Отсчитывая ступеньки, Белла двинулась вниз, но вскоре остановилась. И никого не увидела. Тут ее пробрал холод. Незнакомцам просто некуда было деться. Склон шел круто вниз и круто вверх, а они волокли тяжелое громоздкое пианино, ведь так?
2: «С чего я взяла, что это пианино?» — удивилась она. «Я ведь только слышала звук». «Однако сомнений нет, это пианино, причем в ящике».
1: Она медленно развернулась и пошла наверх, преодолевая ступень за ступенью, медленно-медленно. Голоса тут же зазвучали вновь, будто только и ждали, чтобы она убралась восвояси после того, как их спугнула.
0: «Ты что, спятил?» — негодовал один.
2: «Это я хотел», — начал другой.
0: «На меня толкай!» — закричал первый.
1: «А второй-то голос», — подумала Белла.
2: он ведь мне тоже знаком. И я даже знаю, что сейчас последует.
3: «Эй, ты!» — сказало ночное эхо далеко внизу. «Не отлынивай!»
2: «Так оно и есть!» Белла закрыла глаза, откашлялась и едва не упала, присаживаясь на ступеньку, чтобы отдышаться. Перед ее мысленным взором проносились черно-белые картины. Почему-то ей привиделся 1929 год. Она сама, еще девочкой, сидит в кино в первом ряду, а высоко над головой мелькают светлые и темные кадры. Она замирает, потом смеется, потом опять замирает и опять смеется. Она открыла глаза. Где-то внизу перекликались все те же голоса, скрежетал груз, в ночи разносилось эхо, незнакомцы выходили из себя и сталкивались шляпами-котелками. «Зелда», — подумала Белла Уинтерс, — «надо позвонить Зельде. Она знает все. Кто, как не она, объяснит мне, что происходит, Зелда и никто другой». Вернувшись в дом, она набрала «З», потом «Е», потом «Л», потом «Д», потом «А». И только тут сообразила, что делает не то. Пришлось начать сначала. Телефон звонил очень долго, пока ей не ответил досадливый спросонья голос Зелды, живший на полпути к центру Лос-Анджелеса. «Зелда, это я, Белла».
3: «Сэм умер».
2: «Нет, что ты, мне прям дурно стало».
3: «Ах, тебе дурно».
2: «Зелда, ты, наверное, решила, что я схожу с ума, но...»
3: «Ну, сходишь с ума, дальше что?»
2: «Зелда, в прежние времена, когда в окрестностях Лос-Анджелеса снимали кино, натурные съемки проходили прямо здесь, в самых разных местах, так ведь? В Калифорнийской Венеции, в Оушен-парке».
3: «Чаплин снимался именно там, и Лэнгдон, и Гарольд Ллойд».
2: Примечание. Лэнгдон, Гарри, 1884-1944. Гарольд Ллойд, 1893-1971. Американские киноактеры, звезды немого кино. «А Лорел и Гарди?»
3: «Что?»
2: «Лорел и Гарди. У них были натурные съемки?»
3: «А как же, в Палмсе, они частенько снимались в Палмсе, и на Мейн-стрит, и в Калвер-сити, и на Эффи-стрит».
2: «На Эффи-стрит?»
3: «Белла, разве можно так орать?»
2: «Ты сказала на Эффи-стрит?»
3: «Ну да. Помилуй, сейчас 3 часа ночи».
2: «На самом верху Эффи-стрит?»
3: «Совершенно верно, там, где лестница, известное место. Там еще Гарди убегал от музыкального ящика, который в конце концов его догнал и перегнал». Примечание. «Гарди убегал от музыкального ящика». Фильм «Музыкальный ящик» с участием Лорела и Гарди был создан в 1932 году и удостоен премии «Оскар».
2: «Конечно, Зелда, конечно! Боже мой, Зелда! Если бы ты это видела, если бы ты слышала то, что слышу я!» Даже у Зелды на другом конце провода сон как рукой сняло.
3: «Что происходит? Ты не шутишь?»
2: «Господи, конечно нет! По лестнице! Я только что слышала, и прошлой ночью тоже, и вроде бы позапрошлой, да и сейчас слышу. Двое тащат в гору это... пианино».
3: «Кто-то тебя разыгрывает».
2: «Нет-нет, они там. Я вышла, никого и ничего. Но эти ступеньки как живые, Зелда. Чей-то голос говорит, опять из-за тебя влипли. Это надо слышать».
3: «Ты напилась и решила меня подразнить, потому что я от них без ума».
2: «Ничего подобного, перестань, Зелда. Вот, слушай внимательно. Что скажешь?»
0: Минут через 30 Белла услышала дребезжание допотопной колымаги, притормозившей на заднем дворе. Этот драндулет Зелда купила исключительно из любви к старому кинематографу, чтобы можно было раскатывать по окрестностям, заряжаясь вдохновением для статей по истории немого кино, исключительно по истории, подъехать туда, где командовал Сесиль де Миль, исследовать владение Гарольда Ллойда, с треском и грохотом покружить по съемочным площадкам студии «Юниверсал», отдать дань уважения оперным подмосткам из «Призрака оперы», заказать сэндвич в открытом кафе «Мамаши и папаши Кэттл». Такова по натуре была Зелда, сотрудница журнала «Серебристый экран», своя в немом мире, в немом времени. Примечание. Сесиль де Миль, 1881-1959, видный американский кинорежиссер и продюсер. На протяжении 5 десятилетий оставался одной из самых влиятельных фигур Голливуда. Отличался сильным и властным характером. Первым стал использовать мегафон на съемочной площадке. Его излюбленным жанром были масштабные киноэпопеи «Самсон и Далила», «Десять заповедей» и другие. «Юниверсал» — ведущая американская киностудия в 1920-е годы. На первых порах специализировалась главным образом на производстве низкобюджетных сериалов и популярных фильмов ужасов. Именно здесь были созданы лучшие реалистические работы Эриха фон Штрохайма. Смотри также «Доктор с подводной лодки». «Призрак оперы» — произведение французского писателя Гастона Леру, 1910-й, которое выдержало множество сценических постановок и экранизаций. В 1986 году состоялась премьера мюзикла, написанного композитором Эндрю Ллойдом Уэббером. «Мамаши и папаши Кэттл» — персонажи популярной серии фильмов режиссера Бартона в исполнении актеров Марджори Мэйн и Перси Килбрейда. Фильмы о семействе Кэттлов относятся к 1947-1957 годам. Она полностью заблокировала собой парадную дверь. Над необъятным туловищем, которое поддерживали ноги колонны, словно изваянные самим Бернини для собора Святого Петра в Риме, маячило луноподобное лицо. Примечание. Бернини, Лоренцо, 1598-1680. Итальянский архитектор и скульптор, чьи творения, в частности, колоннада собора Святого Петра в Риме, поражает масштабами и пространственным размахом. На этой круглой физиономии сейчас в равных долях отражались подозрения, сарказм и скепсис. Но, заметив бледность и отрешенный взгляд Беллы, она только и смогла воскликнуть: «Белла!»
2: «Теперь ты веришь?» — спросила Белла.
0: «Верю!»
2: «Не кричи, Зелда. Мне и боязно, и любопытно, и жутко, и радостно. Пойдем-ка».
0: И подруги направились по дорожке туда, где старый склон уходил старыми ступенями вниз, в старый Голливуд. И вдруг почувствовали, как время описало вокруг них полукруг, и вот уже на дворе стоял совсем другой год, потому что рядом ничего не изменилось. Все здания остались такими же, как в 1928-м. Дальние холмы выглядели совсем как в 26-м, а ступени как в 21-м, когда их только-только зацементировали.
2: «Прислушайся, Зелда. Вот опять».
0: Зелда прислушалась, но вначале сумела разобрать только скрежет, похожий на треск сверчка, потом стон древесины и жалобы фортепианных струн. Тут один голос стал браниться по поводу этой холеры, а другой твердил, что он тут вообще ни при чем. Вслед за тем по ступеням с глухим стуком поскакали шляпы-котелки, и сердитый голос бросил: «Опять из-за тебя влипли!»
2: От изумления Зелда чуть не полетела кубарем вниз. Ухватившись за локоть Беллы, она всхлипнула:
0: «Это розыгрыш. Кто-то установил магнитофон или...»
2: «Нет, я проверяла. Здесь только голые ступеньки, Зелда, голые ступеньки».
0: Пухлые щеки Зелды намокли от слез. «Надо же, его собственный голос. Уж я-то разбираюсь, они мои любимцы, Белла. Это Олли, другой голос — это Стэн. А ты, как ни странно, в здравом уме». Голоса звучали то громче, то тише, и, наконец, один из них вскричал: «Эй, ты, не отлынивай!» У Зелды вырвался стон. «Бог мой, какое чудо!»
2: «Что прикажешь думать?» — спросила Белла. «Как их сюда занесло? Это и вправду привидение? С какой стати привидения каждую ночь лезут в гору и толкают перед собой ящик? Объясни, какой в этом смысл?»
0: Зелда окинула взглядом крутой склон и на мгновение прикрыла глаза, обдумывая ответ. «А с какой стати привидения вообще куда-то лезут? Собирать дань? Вершить возмездие? Нет, наши не таковы. Возможно, их подгоняет любовь, неразделенные чувства или что-то в этом роде. Согласна?»
2: Сердце Беллы отсчитало пару ударов, прежде чем она ответила. «Может, они не слышали этих слов?»
0: «О чем ты?»
2: «А может, слышали много раз, да не верили, потому что в прежние годы что-то у них случилось, какая-нибудь напасть или вроде того, а когда случаются напасти, все остальное забывается?»
0: «Что забывается?»
2: «Как мы их любили».
0: «Им это было известно».
2: «Откуда?» «Мы, конечно, болтали друг с дружкой, но не трудились им лишний раз написать. Или помахать, когда они проезжали мимо, или хотя бы крикнуть «Мы с вами». Как ты думаешь?»
0: «Белла, о чем ты говоришь? Они же не сходят с телеэкранов».
2: «Но это совсем другое. Теперь, когда их с нами нет, хоть кто-нибудь подошел к этим ступенькам, чтобы признаться в открытую. Что, если эти голоса, вернее сказать, призраки, или уж не знаю кто, обитают здесь годами, каждую ночь ворочают ящик с пианино, и ни одной живой душе не приходит в голову шепотом, а то и в полный голос, дать им знать, как мы их любили все эти годы? А почему, собственно?»
0: «В самом деле, почему?» Зелда вгляделась в бескрайнюю, почти отвесную мглу, где, скорее всего, маячили тени, а между ними, быть может, неуклюже громоздилась пианино.
2: «Если я права, — сказала Белла, — и если ты со мной согласна, нам остается только одно».
0: «Нам с тобой?»
2: «Ну да, кому же еще?» «Тише. Пойдем-ка».
0: Они сошли на ступеньку ниже. В тот же миг тут и там начали вспыхивать окна. Где-то раздвинули входную решетку и негодующе закричали в ночь: «Безобразие! Что там за грохот? Вам известно, который час?»
2: «Господи!» — зашептала Белла. «Теперь их услышали все без исключения».
0: «Этого еще не хватало!» — Зелда стала озираться по сторонам. «Так можно все испортить?» «А вот я сейчас полицию вызову!» Наверху яростно хлопнула оконная рама.
2: «Ох!» — выдохнула Белла. «Не дай бог нагрянет полиция».
0: «Ну и что?»
2: «Все пойдет на смарку. Если кто и должен им сказать, чтобы они передохнули и не шумели, так это мы с тобой. Мы их не обидим, верно?»
0: «Само собой, разумеется, но...»
2: «Никаких «но». Держись за меня. Идем».
0: Внизу все так же переговаривались два голоса. Пианино заходилось в икоте, подруги осторожно спустились на ступеньку ниже, потом еще на одну. У них пересохло во рту, сердца колотились как бешеные, а непроглядная тьма пропускала лишь слабый свет фонаря у подножия лестницы. Но он был так далеко, что загрустил в одиночестве, дожидаясь, пока запляшут тени. Окна хлопали одно за другим, скрежетали дверные решетки. Того и гляди, сверху могла обрушиться лавина досады, протестующих криков, а то и выстрелов, готовая безвозвратно смести все и вся. С этой мыслью подруги крепко обнялись, но обеих так зазнобило, что, казалось, каждая решила вытрясти из другой нужные слова в противовес чужому гневу.
2: «Зелда, не молчи, скажи им хоть что-нибудь».
0: «Что тут скажешь?»
2: «Да что угодно, они обидятся, если мы не...»
0: «Они?»
2: «Ты знаешь, о ком я. Надо их поддержать».
0: «Ладно, будь по-твоему». Зелда опустила веки и замерла, подбирая слова, а потом выговорила: «Привет».
2: «Громче».
0: «Привет!» — окликнула она, сначала тихонько, потом чуть громче.
1: Под ними в потьмах зашуршали тени. Один голос сделался решительнее, второй увял, а пианино затренькало на арфе своих невидимых струн.
0: «Не бойтесь», — продолжала Зелда.
4: «Умница! Давай дальше!»
0: «Не бойтесь», — осмелев повторила Зелда, — «не слушайте этих крикунов. Мы вас не дадим в обиду. Это же мы, я, Зелда, только вряд ли вы меня помните. А это Белла, мы вас знаем 1000 лет. С раннего детства и всегда вас любили. Время ушло, но мы решили вам сказать, мы полюбили вас, когда впервые увидели в пустыне. А может, на корабле с привидениями, или когда вы торговали в разнос рождественскими елками, или в автомобильной пробке, когда вы отдирали у машин фары. И любим вас по сей день. Верно, я говорю, Белла?»
1: Мрак выжидал, притаившись внизу.
0: Зелда ткнула Беллу в плечо.
1: «Да, верно!» — воскликнула Белла. «Она говорит, как есть, мы вас любим!»
0: «Просто сейчас ничего больше в голову не приходит!»
1: «Но ведь и этого достаточно, да?» — Белла взволнованно подалась вперед. «Правда достаточно?»
0: Ночной ветерок шевелил траву и листья по обеим сторонам лестницы, а тени, застывшие было внизу по бокам заколоченного ящика, теперь смотрели наверх, на двух женщин, которые почему-то расплакались. Первой не выдержала Белла, но когда Зелда это почувствовала, у нее тоже покатились слезы. «Так вот», — Зелда сама удивилась, что не утратила дара речи, но продолжила наперекор всему, — «мы хотим, чтобы вы знали, вам нет нужды сюда возвращаться, нет нужды карабкаться в гору и ждать. Вот что мы хотим сказать, понимаете? Чтобы услышать такие слова на этом самом месте, вы и приходили сюда по ночам, и взбирались по лестнице, и втаскивали наверх пианино. В том-то все и дело, других причин нет, правильно? Наконец-то мы с вами встретились. Теперь все сказано напрямик. Спокойно отправляйтесь на отдых, друзья мои».
1: «Счастливо тебе, Олли!» — добавила Белла грустным-грустным шепотом. «И тебе, Стэн, Стэнли!» Прячась в темноте, пианино негромко помурлыкало струнами, скрипнуло старой древесиной. И тут произошло самое невероятное. Во тьме раздались чьи-то вопли, деревянный ящик загрохотал по склону, пересчитывая ступеньки и отмечая аккордом каждый удар. Он кувыркался и набирал скорость, а впереди неслись, сломя голову, два неясных силуэта. Они удирали от взбесившегося музыкального зверя, голосили, спотыкались, орали, проклинали судьбу, взывали к небесным силам, а сами катились ниже и ниже, оставляя позади четвертый, шестой, восьмой, десятый десяток ступеней. Тем временем на середине лестницы в ночи, прислушиваясь, ловя каждое движение, вскрикивая, обливаясь слезами и хохоча, поддерживали друг дружку две женщины, у которых перехватывало дыхание, когда они пытались разглядеть, и почти верили, что разглядели, как три очертания скатывались по ступенькам, как улепетывали два силуэта, толстый и тонкий, как пианино с ревом прыгало за ними по пятам, не разбирая дороги, как внизу, на тротуаре, одинокий фонарь внезапно погас, будто сраженный, а тени кувырком полетели дальше, спасаясь от хищных зубов клавиш. А подруги, оставшись вдвоем, смотрели вслед и смеялись до упаду, чтобы потом залиться слезами, и рыдали, чтобы потом рассмеяться. Но вдруг лицо Зелды исказилось от испуга, словно рядом прогремел выстрел. «Что я наделала?» — закричала она в панике, ринувшись вперед. «Подождите! Я не то сказала! Мы не хотели! Не исчезайте! Просто удалитесь, чтобы соседи могли выспаться! Но раз в год... Слышите? Раз в год ночью... Ровно через 12 месяцев, и потом каждый год, непременно возвращайтесь сюда. Договорились? И не забудьте свой ящик, а уж мы с Беллой
2: подтверди, Белла. Встретим вас на этом самом месте.
5: Во что бы то ни стало.
2: Ответом было долгое молчание над ступенями, нисходящими в черно-белый немой Лос-Анджелес.
5: «Как по-твоему, они услышали?»
2: Подруги обратились вслух. И тут далеко внизу прозвучал едва слышный хлопок, будто очнулось старинное авто, а потом промелькнула какая-то причудливая музыкальная фраза, слышанная в детстве на дневном сеансе. Но и она тут же смолкла. Через некоторое время они побрели вверх по лестнице, вытирая слезы бумажными носовыми платками. Потом обернулись, чтобы напоследок вглядеться в темноту.
6: «Знаешь, что я тебе скажу?» — произнесла Зелда.
2: «По-моему, они услышали».
7: Радио фантастики. Радио фантастики.
8: Жюль Верн. 20 тысяч лье.

0: Глава восьмая. Мобилис ин мобиле. Нас похитили с быстротой молнии. Ни я, ни мои товарищи не успели опомниться. Я не знаю, что почувствовали Нед Ленд и Консейль, очутившись в плавучей тюрьме, а у меня пробежал мороз по коже. С кем мы имели дело? Вероятно, с какими-нибудь пиратами, которые разбойничали на море по изобретенному ими способу. Как только за нами захлопнулась крышка узкого люка, мы очутились в полной темноте. Я ощущал босыми ногами, что стою на ступеньках железной лестницы. Нед Ленд и Консейль вели следом за мной. Когда мы спустились с лестницы, перед нами распахнулась дверь, нас легонько втолкнули туда, и она тотчас же затворилась с каким-то звоном. Мы были одни. Где мы были? Я не мог себе этого даже представить. Кругом было не то что темно, а черно, так черно, что спустя несколько минут глаза мои не могли еще уловить ни малейшего отблеска света. Нед Ленд был взбешен и, не стесняясь, выражал свое негодование. «Тысячи чертей!» — кричал он. «Вот так дикари! Признаюсь, гостеприимный народ! Что они, людоеды, что ли? Надо полагать, что людоеды!» Но если меня захотят проглотить, так я постараюсь им поперек горла стать. «Полноте, дружище Нед, успокойтесь», — говорил безмятежный Консейль. «Не сердитесь прежде времени, мы еще пока не на противне». «Не на противне, так в печи! И темнота какая! Слава богу, что я свой нож уберег. Как не темно, а я все-таки могу его пустить в дело. Пусть только хоть один бандит сунется, я...»
1: «Вы не волнуйтесь, Нед», — сказал я гарпунеру, — «а то вы, пожалуй, наделаете нам бед своим криком. Зачем кричать и вопить понапрасну? От крика пользы не будет. Кто знает, может, каждое наше слово подслушивают. Лучше давайте выясним, куда нас засадили». Я двинулся на ощупь вдоль стены в одну сторону, а Консель — в другую. Сделав 5 шагов, я наткнулся на железную стену, повернулся и стукнулся о деревянный стол, а около стола нащупал несколько скамеек. Пол этой тюрьмы был устлан толстой циновкой из новозеландского льна, так что шума шагов не было слышно. На голых стенах не было и признака дверей или окон. «А ты, Консель, нащупал что-нибудь?» — спросил я, когда он с одной, а я с другой стороны сошлись посередине камеры.
0: «Нет, ничего не нашел», — отвечал Консель.
1: Помещение имело примерно 20 футов в длину и 10 в ширину. Что касается высоты, то Нед Ленд, на что уж высокий был детина, а потолка достать не мог. Прошло по крайней мере 30 минут, а мы все еще сидели в темноте. Вдруг вспыхнул свет и ослепил нас. Наша тюрьма осветилась так ярко, что я сразу невольно зажмурил глаза. Я узнал беловатый слепящий свет, который мы видели с Авраама Линкольна и сначала принимали за фосфорицирующий блеск морских организмов. Когда я открыл глаза, то увидел, что свет исходил из неполированного полушара, устроенного в потолке нашей камеры или каюты.
0: «Наконец-то!» — вскрикнул Нед Ленд, стоявший с ножом в руке. «Хоть светло стало, и то хорошо».
1: «А дело-то не прояснилось», — сказал я. «Если бы их честь имели терпение, так это было бы хорошо», — заметил невозмутимый Консель. При ярком освещении теперь можно было как следует рассмотреть устройство нашей тюрьмы. Она была совершенно пустой. Только посредине стоял деревянный стол, а вокруг него 5 скамеек. Двери не было видно, она, очевидно, закрывалась герметически. Наш слух не мог уловить ни малейшего шума. Казалось, все было мертво внутри этого подводного судна. Шло оно или стояло? Держалось на поверхности океана или погружалось в глубину? Ничего нельзя было угадать. «Однако недаром же осветили тюрьму», — сказал я. «Наверное, кто-то из экипажа скоро появится. Если бы хотели про нас забыть, так не включили бы свет». Я не ошибся. Скоро мы услышали щелканье замков, лязг засовов, дверь открылась, и вошло 2 людей. Один был маленького роста, мускулистый, широкоплечий крепыш. Голова у него была большая, волосы черные и густые, усищи здоровенные, взгляд живой и проницательный. Его внешности южанина была присуща чисто французская живость, которой отличаются жители Прованса. Наш знаменитый Дидро очень справедливо говорил, что по движениям можно судить о характере человека. При первом взгляде на вошедшего парня можно было сказать, что в разговоре он очень щедр на прибаутки, прозвище и своевольные обороты речи. Впрочем, я не мог это проверить, потому что он всегда говорил при мне на каком-то странном, совершенно непонятном наречии. Второй незнакомец за

потому что его сильное дыхание означало большую жизненную энергию. Прибавлю еще, что это был гордый человек, что его твердый и спокойный взгляд выражал глубину мысли, и, судя по его облику, осанке и движениям, если верить физиономистам, он отличался несомненной прямотой натуры. И я с первого же взгляда почувствовал невольное расположение к этому человеку и подумал, что все обойдется благополучно. Сколько было лет незнакомцу? 35 или 50, я не мог этого определить. Он был высокого роста, лоб у него был широкий, нос прямой, рот отлично обрисованный, зубы великолепные, руки продолговатые, изящнейшей формы, по выражению хиромантов совершенно психические, то есть служащие признаком великой и страстной души. Этот человек представлял до сих пор невиданный мной тип мужской красоты. Надо заметить еще одну особенность. Его довольно широко расставленные глаза могли одновременно обозревать почти четверть горизонта. Способность эта, как я узнал впоследствии, сочеталась с необыкновенной остротой зрения и потому получала, так сказать, двойное значение и цену. Когда незнакомец устремлял пристальный взгляд на какой-нибудь предмет, брови его сдвигались, глаза прищуривались. Что за взгляд? Как он увеличивал предметы уменьшенной перспективой? Как он пронизывал вас насквозь? Как он проникал сквозь массу воды, непроницаемую для наших глаз, открывая тайны морских глубин? Оба незнакомца были в беретах из меха морской выдры, обутые в высокие сапоги из тюленей кожи и одеты в какую-то особую мягкую ткань, которая нисколько не стесняла их движений. Высокий, по всей видимости, капитан подводного судна, осмотрел нас с величайшим вниманием, не произнося ни единого слова. Затем, обратясь к своему товарищу, сказал ему что-то на совершенно неизвестном мне языке, языке благозвучном, гармоничном, гибком. Крепыш ответил ему кивком. К этому знаку он прибавил 2-3 непонятных слова, а затем обратил на меня глаза, словно спрашивая меня о чем-то. Я ответил ему ясным французским языком, что я его не понимаю. Но он, в свою очередь, по-видимому, не понимал меня. Положение становилось довольно затруднительным. «А их честь все-таки пусть изволит им рассказать нашу историю», — посоветовал мне Консель. «Может, они хоть чуточку разберут, в чем дело?» Я начал рассказывать наши приключения по порядку, ясно, отчетливо и с расстановкой выговаривая все слова и слоги и не опуская ни малейшей мелочи. Я представился как профессор Парижского музея естественных наук Аронакс, затем представил слугу своего, фламандца Консейля, и Неда Ленда, гарпунера. Незнакомец с умными и глубокими глазами слушал меня спокойно, вежливо и очень внимательно. Но я не мог прочесть на его лице, понял он мою историю или нет. Наконец я кончил повествование. Он не произнес ни слова. Оставалось еще попробовать заговорить по-английски. Может, они поймут этот язык, на котором теперь говорит почти весь мир. Я бегло читал по-английски и по-немецки, понимал, что читаю, но говорить я не умел. То есть, я хочу сказать, произношение у меня было самое варварское, а здесь надо было ясно и точно объясняться. «Ну, Нед, выступайте теперь вы на сцену», — сказал я гарпунеру. «Извольте вести переговоры на чистейшем английском языке, и дай бог, чтобы вам больше моего посчастливилось». Нед Ленд не заставил себя просить и тотчас повторил мой рассказ по-английски. Однако, по свойственной ему буйности нрава, он начинил его достаточным количеством резких выражений. Он разразился негодующими жалобами на несправедливые заключения, спрашивал, в силу какого закона его заперли в этом поплавке, ссылался на права личности, угрожал судебным преследованием тех, кто его незаконно задерживает, затем окончательно вышел из себя, начал размахивать руками, кричать и, наконец, гневными знаками дал понять, что мы помираем с голоду. Мы в самом деле были голодны, как волки, но как-то до сих пор про это не вспоминали. Но, как оказалось, и английского повествования не поняли. Нед Ленд был

0: очень озадачен, а незнакомцы и бровью не шевельнули. Язык Фарадея, так же, как и язык Араго, был для них непонятен. «Я уж и не знаю, что делать», — сказал я товарищам, а Консель ответил мне: «Если их честь позволит, так я им расскажу все по-немецки». «Как? Разве ты по-немецки знаешь?» «Как каждый фламандец, с позволения их чести». «Ну что ж, отлично, рассказывай по-немецки, дружище». Консель ровным и спокойным голосом повторил нашу историю по-немецки. Но, несмотря на изящные обороты речи и отменные произношения рассказчика, и немецкий язык не имел успеха. Тогда я решил припомнить свои юношеские латинские упражнения. Цицерон заткнул бы себе уши и выставил бы меня за дверь, но я все-таки кое-как объяснился. И латынь осталась без результата. После этой последней неудачной попытки незнакомцы обменялись несколькими словами на своем непонятном языке и удалились. Они могли бы подать нам какой-нибудь знак, понятный у всех народов, но они и его нам не подали. Дверь за ними затворилась. «Каковы каналии!» — вскрикнул Нед Ленд. «Им говорят по-французски, по-английски, по-немецки, по-латыни, а они хоть бы словечко в ответ!» «Успокойтесь, Нед», — сказал я пылкому канадцу. «Криком делу не поможешь. Вы...» «Да вы посудите сами, профессор!» — прервал меня наш буйный товарищ. «Что же нам тут, с голоду околевать, что ли?» заметил философский Консель. «До смерти еще далеко, мы еще продержимся денька...» «Послушайте, друзья», — сказал я, — «отчаиваться пока еще рано. Мы и не такое видали. Сделайте вы мне большое удовольствие, подождите немного, и тогда уж выводите свои заключения о капитане и экипаже этого подводного судна».
1: «Я уже вывел свое заключение, господин профессор», — ответил буйный Нед Ленд. «Это канальи, мошенники!»
0: «Хорошо, хорошо. Да откуда они? Из какой страны?»
1: «Из страны мошенников!» «Любезный Нед, такая страна до сих пор еще не обозначена на географических картах.
0: Признаюсь вам, я не могу определить, что это за люди. Какой они национальности? Одно можно сказать утвердительно. Они не французы, не англичане, не немцы. Впрочем, мне кажется, что оба они, и начальник, и помощник, родились в южных широтах. У них есть что-то южное. Но кто они? Испанцы, турки, арабы или индусы? Это нельзя определить по их внешности, а язык их совершенно непонятен». «Неприятно, когда не знаешь всех языков», — сказал Консель. «И неудобно, что вместо одного языка их расплодилась такая пропасть. Вот если бы был для всех один единственный язык...»
1: «И это бы не помогло», — перебил его Нед Ленд. «Вы разве не сообразили, что эти люди нарочно выдумали себе какое-то дьявольское чириканье, от которого у всякого порядочного парня ум за разум заходит? Я, кажется, очень ясно им показывал, что голоден, есть хочу. Я открывал рот, двигал челюстями, щелкал зубами, облизывал губы. Что ж, все это разве непонятно? Уж так понятно. От Квебека до Паумуту везде поймут, что человек голоден, и дадут поесть».
0: «О, — заметил Консель. — Есть такие непонятливые, что и...» Он еще не окончил эту фразу, как открылась дверь и вошел корабельный слуга. Он принес нам одежду, куртки, панталоны. Все это было сшито из какой-то неизвестной ткани. Я проворно оделся. Мои спутники тотчас последовали моему примеру. Тем временем стюард, немой как рыба, а может и глухой, накрыл на стол и поставил на него три закрытых блюда. «Вот мы и дождались», — сказал Консель. «Дела начинают поправляться».
1: «Погодите еще радоваться», — возразил злопамятный Нед Ленд. «Прежде попробуем угощение. Чем они тут кормят? Небось, черепашьей печенкой или вареной акулой или бифштексами из морской собаки?»
0: «А вот увидим», — сказал Консель. Блюда, покрытые серебряными колпаками, были симметрично расставлены на столе. Тонкая белая скатерть так и блестела. Наконец мы сели за стол. Похоже, что мы имели дело с людьми цивилизованными. Не будь этого яркого электрического освещения, я бы подумал, что нахожусь в столовой ливерпульской гостинице «Адельфи»,
1: или в столовой парижского гранд-отеля. Я, впрочем, должен заметить, что нам не подали ни хлеба, ни вина. Вода, правда, была удивительной чистоты и свежести, но это была вода. Это последнее обстоятельство пришлось не по вкусу Неду Ленду. В числе поданных кушаний я распознал несколько знакомых рыбных блюд. Они были очень изысканно приготовлены. Но были и такие, тоже, впрочем, отменные, содержимое которых я никак не мог определить и не знал, к какому царству их отнести, к растительному или животному. Вся сервировка была великолепна и отличалась тонким вкусом. Каждая ложка, вилка, нож, тарелка обозначены были прописной буквой «Н», а над буквой полукругом красовалась надпись «Mobilis in mobile» — «Н». «Подвижный в подвижном» — этот девиз очень хорошо подходил к этому подводному судну. Буква «Н» была, вероятно, начальной буквой имени или фамилии загадочной особы, которая командовала в глубине океана. Нед и Консель не утруждали себя подобными размышлениями. Они набросились на еду и ели все, что попадалось под руку, поэтому я поспешил последовать их примеру. Теперь можно было не волноваться. Нас кормили, значит, уморить не имели намерения. Однако всему есть конец, даже аппетит у людей, которые пропастились 15 часов. Как только мы утолили свой голод, нас тотчас же начал клонить в сон. И понятно, мы ведь провели нелегкую ночь. «Я бы теперь знатно поспал», — сказал Консель.
0: «А я уж сплю», — ответил Нед Ленд.
1: Товарищи мои растянулись на полу на мягкой рогожке и скоро погрузились в глубочайший сон. Что касается меня, то я уснул не так скоро. Меня одолевали разные мысли. Я не люблю ничего непонятного. А тут возникало столько неразрешимых вопросов, столько странных образов. Где мы? Какая сила нас увлекает? Куда? Я чувствовал, или лучше сказать, мне казалось, что я чувствую, как подводный снаряд мало-помалу погружается в глубину океана. Меня мучили страшные кошмары. Мне представлялся хоровод невиданных чудовищ в таинственных безднах океана, однородных с этим подводным кораблем, таким же жизнедеятельным, подвижным и страшным, как они. Понемногу бред мой прошел, все образы исчезли, и я заснул тяжелым сном. Глава 9. Нед Ленд сердится. Долго ли мы спали, не знаю. Надо полагать, что долго, потому что проснулся я совершенно отдохнувшим. Я проснулся первым. Мои товарищи еще спали, растянувшись в углу. Хотя циновка из новозеландского льна была очень толстой и мягкой, все-таки это была не настоящая постель, и я немного отлежал себе бока, но чувствовал себя свежим и бодрым. Я снова стал внимательно осматривать нашу темницу. Во время нашего сна не произошло никаких превращений. Темница осталась темницею, а узники — узниками. Только убраны были приборы со стола. «Что же это такое?» — подумал я. «Уж не предполагают ли таинственные хозяева держать нас веки вечные в этой клетке? Перспектива невеселая». Хотя голова у меня теперь была свежа, я начинал чувствовать страшную тяжесть. Меня словно что-то давило. Я с трудом дышал, легкие мои не удовлетворялись спертым воздухом. Темница наша, правда, была очень просторна, но мы, по-видимому, уже поглотили почти весь кислород, содержащийся в воздухе. Известно, что каждый человек потребляет в час такое количество кислорода, какое содержится в 100 кубических метрах воздуха. И тогда в этом воздухе, наполненном почти таким же количеством углекислого газа, невозможно дышать. Необходимо, значит, было освежить воздух в нашей темнице и, вероятно, во всем подводном судне. Но вот вопрос. Каким образом капитан проветривал это плавучее жилье? Он что, получал кислород химическим способом, нагревая бертолетову соль, калий-хлорат и поглощая углекислоту хлористым калием? В таком случае он должен сохранять связь с материком, чтобы получать необходимые химические вещества. Или он просто ограничивался тем, что нагнетал в резервуар воздух под высоким давлением, а потом по мере надобности выпускал его. Может быть. Или он употреблял более простой и более экономичный, а следовательно, более вероятный способ, то есть выплывал на поверхность океана, как какое-нибудь китообразное, и запасался воздухом на 24 часа. Как бы он, впрочем, хитро или просто не распоряжался, мне казалось, что пришло время распорядиться. И распорядиться безотлагательно, немедленно. Я старался дышать чаще, чтобы извлечь из этой душной клетки остатки кислорода, как вдруг на меня пахнула свежая струя чистого морского воздуха, пропитанного йодистыми испарениями. Широко раскрыв рот, я вдохнул в свои легкие животворный ветерок и в ту же минуту почувствовал легкий толчок и чуть заметную качку. Подводное судно, стальное чудовище, выплыло на поверхность океана, чтобы подышать, как это делают киты. Способ вентиляции судна был установлен. Надышавшись свежим воздухом, я стал искать вентиляционное отверстие, по которому поступала к нам живительная струя, и я его нашел. Оно находилось над дверью. Через отдушину врывалась струя чистого воздуха и освежала каюту. Пока я занимался исследованиями, Нед Ленд и Консель проснулись почти одновременно от действия оживляющей свежести. Они протерли глаза, потянулись, зевнули и в одну минуту были на ногах. «Их честь как изволили почивать?» — спросил меня Консель со своей обычной утонченностью. «Очень хорошо, дружище», — отвечал я. «А вы, Нед?»
0: «Мертвым сном, господин профессор! Что это такое? Точно морской ветерок веет?»
1: Такой моряк не мог ошибиться. Я рассказал товарищам все, что произошло во время их сна.
0: «Вот оно что!» — отвечал Нед Ленд. «Теперь понятен тот вой, что мы слышали, когда нарвал выплыл в виду Авраама Линкольна».
1: «Да, Нед, теперь понятно. Это мы слышали дыхание нарвала. Только знаете, господин Аронакс, я никак не могу сообразить, который теперь час. Надо полагать, что обеденный. Вы как думаете?»
0: «Обеденный? Вы лучше скажите, что время завтрака, потому что мы, наверное, спали до утра».
1: «Это означает, — заметил Консель, — что мы проспали 24 часа. Целые сутки».
0: «Я с вами не спорю, — ответил Нед Ленд. Обед или завтрак — все равно. Пусть бы только скорее что-нибудь принесли».
1: «А если бы принесли и обед, и завтрак?» — спросил Консель.
0: «Лучше не бывает», — ответил канадец. «Мы имеем право и на то, и на другое. Не знаю, как вы, а я умял бы преотлично и обед, и завтрак».
1: «Подождите, Нед», — сказал я. «Очевидно, неизвестные хозяева не имеют намерения морить нас голодом, иначе они бы вчера не стали нас кормить».
0: «Если только они не откармливают нас на убой», — проворчал Нед.
1: «Да вы что, Нед, — сказал я, — как это вам приходит в голову такие мысли? Мы ведь не к людоедам попали?»
0: «Да я и не говорю, что они настоящие людоеды, господин профессор. Может, занимаются этим время от времени. Почем мы знаем? Может, они уже давным-давно свежего мяса в глаза не видали? Ну, а в таком случае трое таких упитанных парней, как вы, Консель и я, — это ведь такая находка!»
1: «Выбросьте вы эти мысли из головы, Нед, — сказал я. Беда с вами, как я погляжу. Придет вам что-нибудь вздорное в голову, да потом и рубите с плеча. Воздержитесь разговаривать в таком духе с хозяевами, Нед, а то ведь можете накликать беду».
0: «Да ну их! Я теперь думаю только о еде, а они ничего не несут».
1: «Какой вы, Нед! Надо подчиняться здешним порядкам. Знаете поговорку? В чужой монастырь со своим уставом не ходят. У вас, дружище, желудок не по местным часам, бежит вперед». «Это ничего», — спокойно заметил Консель. «Его можно поставить по часам».
0: «Зачем вы это говорите, друг любезный?» — вскричал Нед Ленд. «Я и так знаю ваше терпение. И что вы после этого за человек? Ни рыба, ни мясо. Вам не дай обедать, вы посидите за пустым столом, потом встанете и благодарственную молитву прочитаете. Вы согласитесь лучше с голоду умереть, чем пожаловаться».
1: «Что толку в жалобах?» — спросил Консель.
0: «К К чему они? Что в них пользы?
1: Как что пользы? Как к чему? Да к тому, что я жалуюсь, и мне становится легче. И если эти пираты, я их пиратами называю, потому что господин профессор не позволяет называть их людоедами. Если только они воображают, что меня можно держать в этой клетке, как какого-нибудь безответного ягненка, то они очень ошибаются.
0: Послушайте, господин Аронакс, скажите откровенно, вы полагаете, долго они нас будут держать в этой железной коробке?
1: Откровенно говоря, Нет, не знаю. Ну, не знаете, наверное, так как думаете?
0: Я думаю вот что. Мы случайно узнали очень важную тайну. И если экипажу подводного судна надо эту тайну сохранить, если эта тайна важнее жизни трех человек, то мы в большой опасности. А если здесь нет ничего важного, так при первой же оказии стальное чудовище вернет нас в общество земных обитателей. А вдруг это чудовище завербует нас в свой экипаж, сказал Консель. Завербует, да и будет держать.
1: До тех пор, пока какой-нибудь фрегат побыстрее или поискуснее Авраама Линкольна не овладеет этим разбойничьим гнездом и не вздернет весь экипаж и нас вместе с ним на реи, — сказал Нед Ленд.
0: «Это вы хорошо рассудили, Нед», — отвечал я ему. «Но пока еще ничего не известно, лучше не будем говорить о подобных вещах. Повторяю вам, подождем. Будем действовать по обстоятельствам. Предпринимать ничего не надо, потому что нельзя».
1: «Нет, господин профессор, надо что-то делать! Непременно надо!» — вскрикнул канадец.
0: «Да что же, Нед, что?»
1: «Бежать!»
0: «Бежать из земной тюрьмы — это очень трудно, а уж из подводной и вовсе, по-моему, невозможно». «Что же вы замолчали, приятель?» — спросил Консель у канадца. «Что задумались?» «Отвечайте их чести. Я знаю, американец всегда как-нибудь вывернется».
1: Нед Ленд замолчал. Он, очевидно, был смущен. В самом деле, бегство в нашем положении было немыслимо. Но канадец — это наполовину француз, а французы — народ быстрый и решительный. «Так вы не догадываетесь, господин профессор?» — сказал он после короткого раздумья. «Не догадываетесь, что должны делать люди, которые не могут вырваться из своей тюрьмы?»
0: «Нет, любезный Нед, не догадываюсь».
1: «А очень просто. Если нельзя из нее вырваться, то надо хорошенько в ней устроиться по-своему».
0: «Как начнем устраиваться по-своему?» — заметил Консель. «Так, пожалуй».
1: «Что тут, пожалуй, вышвырнуть всех тюремщиков и сторожей, да и все?» — перебил Нед Ленд.
0: «Как, Нед?» — сказал я. «Вы в самом деле хотите овладеть этим подводным судном? Вы серьезно?»
1: «Очень серьезно, господин профессор», — отвечал канадец.
0: «Да ведь это невозможно и немыслимо».
1: «Почему же? Очень возможно, что нам представится удобный случай. Так почему бы им не воспользоваться? Ведь на этом поплавке, надо полагать, человек 20. Что ж, по-вашему, два француза и канадец не управятся с двумя десятками каких-то проходимцев?»
0: Я решил, что будет лучше замять этот спор, и сказал ему: «Разумеется, если такой случай представится, мы тогда посмотрим. Но пока еще никакого случая не представилось, и вы, Нед, пожалуйста, будьте терпеливы. Если вы хотите действовать, так действуйте хитростью. Только хитростью и можно что-нибудь сделать. А начнете выходить из себя, кричать, так вы все дело испортите. Обещайте мне, Нед, что вы не будете выходить из себя».
1: «Обещаю, господин профессор», — отвечал Нед, но таким голосом, который не внушал мне большого доверия. «Обещаю. Ни единого грубого слова не скажу, не выдам себя ни единым движением, ни взглядом. Что бы там ни было, пусть хоть есть не дают. Я словно воды в рот наберу».
0: «Ну хорошо, Нед, я верю вашему слову», — сказал я канадцу. Разговор прекратился, и каждый из нас углубился в свои мысли. У меня не было никаких иллюзий, несмотря на уверенность Неда Ленда. Я не верил, что при удобном случае мы сможем овладеть нашей тюрьмой. Судя по тому, как искусно управляли этой подводной машиной, должно было заключить, что на ней находится очень многочисленный экипаж, значит, в случае борьбы мы бы пропали. К тому же, чтобы вступить в борьбу, надо было быть свободными, а мы сидели взаперти. как вырваться из этой стальной камеры с герметической дверью? Нет, если у капитана есть какая-то важная тайна, что казалось мне очень вероятным, он никогда не позволит нам свободно расхаживать по своему судну. Что он с нами будет делать? Швырнет ли он нас в воду или со временем высадит на каком-нибудь необитаемом клочке суши? Ничего нельзя было сказать, наверное, и положение наше было незавидным. Я думал, плохо. Благоразумный человек сразу поймет, что это несбыточное дело. Только Нед Ленд может еще строить воздушные замки. А чем больше раздумывал Нед Ленд, тем больше он свирепел. В горле у него началось какое-то клокотание, словно там застревали проклятия. Движения стали порывистыми и конвульсивными. Он вскакивал, метался, как дикий зверь в клетке, яростно топал ногами, колотил в стену кулаками и пятками. В самом деле, время шло, мы проголодались, а на этот раз никто к нам не приходил. Если у нашего хозяина нет худого умысла, так ему следовало бы обращать больше внимания на нужды потерпевших бедствия. А Нед Ленд свирепел все больше и больше. Хотя он дал мне честное слово сдерживаться, я сильно опасался какого-нибудь необузданного поступка с его стороны при появлении хозяина. Прошло еще 2 часа. Канадец звал, кричал, ревел, но все напрасно. Стальные стены были глухи. Я, сколько ни прислушивался, не мог уловить никакого шума, никакого звука внутри судна. Все в нем, казалось, умерло. Оно не двигалось, иначе я почувствовал бы легкое дрожание корпуса при вращении винта. Без сомнения, судно снова погрузилось в морскую пучину. Это безмолвие было ужасно. Мы были забыты в тюрьме. Я не смел и гадать, сколько еще времени нас тут продержат и что из всего этого выйдет. Надежды, зародившиеся у меня после свидания с капитаном, мало-помалу совершенно исчезли. Спокойный, честный взгляд этого человека, великодушное выражение его лица, благородство осанки — все это словно улетучилось. Я начинал представлять себе таинственного незнакомца таким, каким он, вероятно, и был на самом деле — безжалостным, неумолимым, жестоким. Я думал о нем как о человеке, который отрешился от общества, который не имеет, по-видимому, ничего общего с людьми. Так какой милости, какого великодушия можно было от него ожидать? Что хочет этот человек? Уморить нас голодной смертью в этом железном ящике? Что с нами будет? У людей от голоду помрачается рассудок, они делаются способными на все. Мне начали представляться самые ужасные картины. Тем временем Консель сохранял свою обычную невозмутимость, а Нед Ленд рычал, как разъяренный лев. Вдруг снаружи послышался шум. По металлическому полу гулко отдавались чьи-то шаги. Щелкнул замок, взвизгнули засовы, дверь отворилась, и показался уже знакомый нам стюард. В то же мгновение наш Нед Ленд ринулся на этого несчастного, повалил его на пол и схватил за горло так, что он захрипел под его могучими руками. Консель попытался вырвать жертву из рук канадца. Я тоже бросился помочь ему, но вдруг буквально окаменел, услышав слова, внезапно произнесенные на чистом французском языке. «Успокойтесь, мистер Ленд. А вы, господин профессор, извольте выслушать меня».
2: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: Глава десятая. Обитатель морей. Это было сказано капитаном подводного корабля. При этих словах Нед Ленд быстро поднялся и выпустил из рук свою жертву. Полузадушенный стюард, по знаку своего капитана, пошатываясь, вышел из каюты. Какую же власть имеет этот капитан? Человека чуть не убили, а он покорно удаляется, не выражая даже взглядом своего гнева. Невозмутимый Консейль, тот несколько заинтересовался. А я, признаюсь, был просто ошеломлен. Все мы втроем молча ожидали развязки этой сцены. Капитан, прислонясь к столу и скрестив руки на груди, внимательно смотрел на нас. Или он не решался говорить, или жалел, что у него вырвалось несколько французских слов. Несколько секунд длилось молчание, которое мы не решались прервать. «Господа», — сказал он, наконец, спокойным, проникновенным голосом, «я свободно говорю по-французски, по-английски, по-немецки и по-латыни. Я мог бы сразу объясниться с вами при первой же нашей встрече, но я хотел прежде понаблюдать за вами, а потом обдумать, как мне к вам относиться. Ваш троекратно повторенный рассказ убедил меня, что вы подлинно те самые лица, за которых вы себя выдаете. Я теперь знаю, что случай свел меня с Пьером Аронаксом, профессором естественной истории в Парижском музее, командированным за границу с научной целью, с его слугой Консейлем и с Недом Лендом из Канады, гарпунером с фрегата «Авраам Линкольн», принадлежащего военно-морскому флоту Соединенных Штатов Америки. Я поклонился в знак согласия. Капитан не задавал мне никаких вопросов, значит, мне нечего было и отвечать. Он объяснялся по-французски без малейшего затруднения, без всякого акцента. Речь его была ясна, отчетлива, кратка и выразительна. И все-таки он не был похож на француза. Он продолжил. «Вы, без сомнения, решили, что я слишком запоздал со своим вторым визитом. Дело в том, что я хотел подумать, как мне поступить с вами. Я очень долго не мог принять решение. Несчастный случай свел вас с человеком, который порвал все связи с человечеством. Вы своим появлением смутили мой покой». «Невольно», — вставил я. «Невольно?» — повторил незнакомец, несколько возвышая голос. «Невольно? Разве Авраам Линкольн невольно охотился за мной во всех морях? Разве вы невольно очутились на борту этого фрегата? И снаряды невольно попадали в корпус моего судна? И мистер Ленд невольно метнул в меня гарпун?» В этих словах чувствовалось сдержанное раздражение, но на все его упреки у меня был готов ответ. «Милостивый государь», — сказал я, — «вам, вероятно, совершенно неизвестны споры, которые разгорелись относительно вас в Европе и Америке. Вы, вероятно, не знаете, какой отклик получили различные повреждения, произведенные вашим подводным судном. Я не буду утомлять вас перечислением всех предположений и догадок, которыми объясняли необъяснимые явления. Я вам скажу только одно. Авраам Линкольн, преследуя вас, считал, что охотится за могучим морским чудовищем, от которого, что бы то ни стало, требовалось очистить моря». По губам капитана скользнула легкая усмешка. Он спросил прежним спокойным голосом: «Господин Аронакс, вы поручитесь, что ваш фрегат не стал бы преследовать и угощать снарядами подводное судно?» Этот вопрос смутил меня. Разумеется, капитан Фаррагут не задумался бы ни на секунду, он счел бы своим долгом уничтожить подобные судна так же, как и гигантского нарвала. «Ведь не поручитесь, профессор», — продолжал капитан. «Принимая все это во внимание, я полагаю, что могу считать вас своими врагами и поступить с вами как с врагами». Я на это ничего не ответил. И что было мне отвечать? Спорить, доказывать? Какие споры и доказательства, когда находишься во власти другого? Мышь в лапах у кошки никогда не спорит и ничего не доказывает. «Я очень долго колебался», — продолжал капитан. Ничто меня не обязывало оказывать вам гостеприимство. Если нам следовало расстаться, то мне не к чему было с вами встречаться. Я мог бы опять вывести вас на палубу этого судна, погрузиться в морскую глубину и забыть о вашем существовании. Согласитесь, что я вправе был это сделать?» «Дикарь, возможно, был бы вправе», — отвечал я, — «но человек цивилизованный? Нет». «Профессор», — резко возразил капитан, — «я вовсе не из тех людей, которых вы называете цивилизованными. Я разорвал все отношения с обществом. Я имею на это веские причины. Поэтому я не повинуюсь ни общественным правилам, ни законам и попросил бы вас никогда о них при мне не упоминать». В глазах незнакомца сверкнул гнев, на лице выразилось презрение. Я подумал, что у этого человека, наверное, страшное прошлое. Прервал все отношения с обществом, не повинуюсь ни его правилам, ни его законам, легко сказать. Незнакомец умолк и как будто погрузился в свои воспоминания. Я глядел на него с ужасом и любопытством, как, вероятно, Эдип глядел на сфинкса. После томительного молчания он снова заговорил. «Итак, я долго колебался, но, наконец, решил, что могу совместить свои интересы с тем состраданием и участием, на которое имеет право каждое живое существо. Вы останетесь на моем судне, вы будете здесь свободны, и взамен этой свободы, свободы, разумеется, относительной, я поставлю вам одно условие. Если вы дадите мне слово, что выполните его, мне этого будет достаточно». «Говорите, милостивый государь», — отвечал я. «Я полагаю, условие ваше такого рода, что честный человек может его принять». «Вы не ошиблись. Вот какое это условие. Очень возможно, что некоторые непредвиденные обстоятельства вынудят меня удалять вас время от времени на несколько часов или на несколько дней в ваши каюты, или, как вы говорите, в тюрьму, без права выходить оттуда. Я не желаю насилия и потому требую в этом случае беспрекословного повиновения. Действуя таким образом, я беру на себя всю ответственность, разрешаю вам все наблюдать и обследовать, но вы не будете свидетелями событий, которые я желаю сохранить в тайне. Принимаете вы это условие?» Значит, на борту подводного судна происходили такие вещи, которые могли видеть только люди, стоящие вне общественных законов. Значит, здесь было много всего. «Мы принимаем», — отвечал я, — «но позвольте, милостивый государь, задать вам один вопрос». «Извольте». «Вы сказали, что мы будем полностью свободны на борту вашего судна».
1: «Совершенно свободны».
0: «Так я хотел бы знать, что вы подразумеваете под этой свободой?»
1: «Вы можете свободно ходить по всему судну, осматривать его, наблюдать за всем, что здесь происходит, за исключением тех редких случаев, о которых я уже говорил. Одним словом, вы будете пользоваться такой же свободой, какой пользуются и мои товарищи».
0: «Очевидно, мы не поняли друг друга. Извините, милостивый государь», — возразил я, — «ведь свобода, которую вы обещаете, — это свобода узника в стенах темницы. Подобная свобода не может нас удовлетворить».
1: «Однако придется удовлетвориться».
0: «Как? Мы должны отказаться от надежды увидать родину, друзей, родных?»
1: «Да, должны. Вы должны отказаться от тяжкого земного ига, который люди называют свободой. И это вовсе не так трудно, как вы полагаете».
0: «Что касается меня, — вскрикнул Нед Ленд, — я не дам слова отказаться убежать отсюда».
1: «Я вашего слова и не прошу, мистер Ленд», — холодно ответил капитан.
0: «Капитан, — вскричал я, не владея собой, — вы пользуетесь нашим положением, это жестоко, бесчеловечно».
1: «Напротив, это милосердие. Вы мои пленники, вы взяты в плен на поле битвы. Я вас держу на своем судне, хотя мог бы бросить вас в пучину океана. А я сохранил вам жизнь. Вы на меня напали. Вы проникли в тайну, в в которую проникать ни один человек не должен, тайну моего существования. И вы думаете, что я позволю вам вернуться на землю? Никогда. Я буду удерживать вас здесь ради своей безопасности». Эти слова ясно показывали, что капитан уже принял решение и что убеждения или просьбы будут бесполезны и напрасны. «Так значит, — сказал я, — вы просто предлагаете нам выбор между жизнью и смертью?» «Именно так». Я обратился к своим товарищам. «Друзья, спорить бесполезно, но мы не даем никакого обещания, никакого слова капитану подводного судна. Мы не связаны». «Ничем не связаны», — сказал капитан. Затем он прибавил более мягким голосом. «Теперь позвольте мне закончить. Я вас знаю, господин Аронакс. Может быть, товарищи ваши будут тяготиться пребыванием на моем судне, но вы не будете. Вы скоро перестанете жаловаться на случай, который свел нас. Вы найдете среди моих книг ваше сочинение «Тайны морских глубин». Я часто перечитывал эту книгу. Вы подвинули науку океанографию так далеко, как только это возможно для обитателя Земли. Но вы всего не знаете. Вы всего не видели. Позвольте вам сказать, господин профессор, вы не пожалеете о времени, которое проведете на борту моего судна. Вы будете путешествовать по стране чудес. Жизнь подводного мира непрерывно будет развертываться перед вашими глазами. Вы будете находиться в постоянном изумлении. Вам никогда не наскучит то, что я вам покажу. Я теперь снова предпринимаю кругосветное подводное путешествие, возможно, последнее. Я хочу снова увидеть подводный мир, и вы будете моим спутником. Мы вместе будем наблюдать его и изучать. С этого дня вы вступите в новую стихию. Вы увидите то, чего еще не видел ни один человек. Себя и своих товарищей я не считаю. И благодаря мне наша планета откроет вам свои последние тайны. Я не стану притворяться. Слова капитана произвели на меня большое впечатление. У меня, как у Ахиллеса, была тоже своя пята. Я забыл на минуту, что созерцание самых великих чудес не стоит свободы. Впрочем, я утешал себя тем, что будущее само решит этот трудный вопрос. Поэтому я ответил: «Милостивый государь, хотя вы и совершенно разорвали все отношения с человечеством, я все-таки надеюсь, что вам не чужды человеческие чувства. Мы потерпели кораблекрушение, и вы великодушно приняли нас на свое судно. Мы будем это помнить. Что касается меня, я, разумеется, не отрицаю, что, поглощая наука в человеке потребность свободы, встреча с вами вознаградила бы меня с лихвой за все перенесенные страдания». Я думал, что капитан протянет мне руку, чтобы скрепить наш договор. Но капитан руки мне не протянул, и я мысленно пожалел его. «Последний вопрос», — сказал я, видя, что наш таинственный хозяин хочет удалиться. «Слушаю вас, профессор. Как мы должны вас называть?» «Я для вас капитан Немо, а вы и ваши товарищи для меня пассажиры Наутилуса». Капитан Немо позвал слугу и отдал ему какое-то приказание на непонятном языке. Затем он обратился к Неду Ленду и Консейлю. «Завтрак вас ждет в вашей каюте», — сказал он им. «Потрудитесь следовать за этим человеком».
2: «Завтрак», — проговорил Нед Ленд. «Пора, а если будет обед, так и непослушания не будет».
1: Консейль и Нед Ленд вышли, наконец, из темницы, где мы просидели больше 30 часов. «Наш завтрак тоже готов, господин Аронакс», — сказал мне капитан Немо. «Не угодно ли вам пожаловать за мной?»
0: «К вашим услугам, капитан», — отвечал я. Я пошел следом за капитаном. Сразу за дверью нашей тюрьмы начинался узкий коридор, освещенный электрическим светом. Мы прошли по этому коридору 30 шагов, и перед нами отворилась другая дверь. Мы вошли в столовую, отделанную и меблированную в строгом вкусе. Два высоких буфета, инкрустированные черным деревом, стояли у стен.
1: На полках сверкал дорогой фаянс, фарфор и хрусталь. Серебряная посуда блестела в лучах света, падавшего с потолка. Потолок был разрисован изящнейшими рисунками, что смягчало яркое освещение. Посередине столовой залы стоял богато сервированный стол. Капитан Немо жестом указал мне мое место. «Садитесь, профессор», — сказал он, — «и принимайтесь за еду, как человек, который очень долго постился и умирает с голоду». Завтрак состоял из многих блюд, отлично приготовленных. Одни из них были из рыбы, но другие решительно ставили меня в тупик. Я никак не мог решить, хоть приблизительно, из чего они приготовлены. Вкус у них был отличный, но какой-то необыкновенный, довольно странный, к которому, впрочем, я скоро привык. Эти различные кушанья содержали в себе, как мне показалось, много фосфора, и я вывел заключение, что они, вероятно, имеют морское происхождение или относятся к морской растительности. Капитан Немо посматривал на меня. Я ничего у него не спрашивал, но он сам угадал мои мысли и ответил мне на вопросы, которые я не решался ему задать, боясь показаться навязчивым. «Большая часть этих блюд вам неизвестна», — сказал он. «Но вы можете их кушать без всякого опасения. Эти кушанья здоровые и питательные. Я уже очень давно отказался от мяса, и здоровье мое ничуть от этого не пострадало. Мой экипаж, а матросы у меня все здоровяки, тоже питается морскими продуктами».
2: «Так значит, все это морские продукты?»
1: «Да, профессор, все морские. Море удовлетворяет всем моим потребностям и нуждам. Закину сеть, через несколько минут вытащу, а она уже чуть не разрывается от тяжести пойманной рыбы. Опустившись в глубину водной стихии, которая кажется недоступной человеку, я охочусь за дичью в своих подводных лесах. Мои стада, как стада Нептуна, мирно пасутся на обширных лугах океана. У меня громадные владения, из которых я без всякого ущерба собираю постоянные доходы». Я поглядел на капитана Немо с некоторым удивлением и сказал: «Я очень хорошо понимаю, капитан, что закинутые сети чуть не рвутся от тяжести пойманной рыбы, но для меня не совсем ясно, каким образом вы охотитесь за водной дичью в подводных лесах и где вы можете добыть хоть немного говядины».
2: «Говядины у меня нет», — отвечал капитан.
1: «Я не употребляю в пищу, я уже сказал вам, мясо земных животных».
2: «Ну а это что такое?» — спросил я, указывая на блюдо с несколькими кусками мяса.
1: «То, что вы принимаете за говядину, профессор, всего лишь филейная часть морской черепахи. А вот это печенка дельфина. Попробуйте, вкус точь-в-точь, как у рагу из свинины. Мой повар — большой искусник в своем деле и умеет отлично консервировать дары океана. Отведайте всего понемногу и скажите свое мнение. Вот консервы из галатурий. Малаец нашел бы их несравненными. Вот сливки, взбитые из молока китов. Вот сахар, добытый из водорослей Северного моря. А вот попробуйте варенье из плодов актинидии. Смею вас уверить, оно стоит всех других земных варений». Я попробовал, впрочем, больше из любопытства, чем из жадности. «Море, господин Аронакс, — продолжал капитан Немо, — это моя кормилица. Кормилица самая щедрая, самая неистощимая. И море не только меня кормит, оно меня и одевает. Платье, что на вас надето, знаете, из чего соткано? Из биссуса некоторых двустворчатых моллюсков. Чем окрашена ткань? Соком улитки-пурпурницы, по примеру древних, а эти фиолетовые полосы по пурпурному полю — краской, которую я извлекаю из раковин аплизии. У себя в каюте вы найдете духи на туалетном столике. Они дистиллированы из морских трав, цветов и растений. Постель ваша из самой мягкой морской травы — зостеры. Перо, которым вы будете писать, сделано из китового уса, а чернила из жидкости, выделяемой крокатицей.
2: Вы любите море, капитан?
1: Да, люблю. Море — это все. Море покрывает 0,7 земного шара. Дыхание его чистое, животворное. Это необозримая пустыня, где человек не чувствует себя одиноким. потому что он слышит и видит, как кругом кипит жизнь. Море — это вечная жизнь, вечное движение, вечная любовь, как справедливо сказал один из ваших поэтов. Природа, господин профессор, являет здесь себя в трех царствах — минеральном, растительном и животном. Животное царство широко представляют четыре группы беспозвоночных, три класса членистоногих, пять классов моллюсков, три класса позвоночных, млекопитающие, пресмыкающиеся и несметные легионы рыб. В этом классе насчитывают более 25 тысяч видов, из которых только 1/10 водится в пресных водах. Море — это громадный резервуар природы. Морем началась жизнь земного шара, и кто знает, морем и окончится. В море вы видите божественное спокойствие. Море не принадлежит деспоту-человеку. На его поверхности он еще может чинить беззаконие, может затевать кровопролитные битвы, истреблять себе подобных, но на глубине 30 футов его могущество сходит на нет. Влияние исчезает, власть теряется. О, господин профессор, живите в глубинах морских. Только здесь царствует полная независимость. Только здесь мы можем пользоваться свободой. Здесь нет тиранов. Капитан Немо вдруг умолк. Он словно подавил в себе энтузиазм, невольно прорвавшийся в его хвалебной песне морю. Или он сказал что-то лишнее? Что именно? Или он, вопреки своей обычной сдержанности, увлекся и жалел об этом? Несколько минут он в видимом волнении ходил по комнате, затем успокоился. Лицо его приняло обычное выражение холодности и уверенности. Он остановился и сказал мне: «Теперь, профессор, если вы желаете осмотреть Наутилус, я к вашим услугам». Глава 11. Наутилус. Я последовал за капитаном Немо. В глубине столовой открылась двойная дверь, и мы вошли в другую большую комнату. Это была библиотека. В высоких шкафах из черного палисандрового дерева на широких полках стояли ряды книг в одинаковых переплетах. Шкафы тянулись вдоль стен от пола до потолка. Отступя от шкафов, шли удобные широкие диваны, обитые коричневой кожей. Около диванов были расставлены легкие передвижные столики с пюпитрами для книг. Посередине стоял огромный стол, заваленный журналами. Между ними я заметил несколько старых газет. Электрический свет падал с лепного потолка из 4 шаров матового стекла, заливая яркими лучами весь гармоничный ансамбль. Я с изумлением рассматривал великолепную комнату и просто не верил своим глазам. «Капитан Немо», — сказал я своему хозяину, расположившемуся на диване. «Вот библиотека так библиотека. Она сделала бы честь любому дворцу на материке. Я не могу опомниться от удивления. И эта библиотека сопутствует вам в морских глубинах?» «Да, господин профессор». «Где найдете вы такое уединение, такое безмолвие?» — ответил мне капитан Немо. «В вашем кабинете при Парижском музее вы ведь не найдете таких условий для работы?» «Нет, капитан, не найду. Кроме того, должен сказать, что мой кабинет при нашем музее очень беден в сравнении с вашим. У вас ведь здесь 6 или 7 тысяч томов. 12 тысяч, господин Ранакс». Книги — это единственные узы, еще связывающие меня с землей. Мир перестал для меня существовать в тот день, когда мой Наутилус в первый раз погрузился в глубину вод. В тот день я купил в последний раз книги, журналы и газеты, и с тех пор я говорю себе, что человечество ничего нового не выдумало и ничего не написало. Книги мои я предоставляю в ваше распоряжение, прошу вас, не стесняйтесь. Я поблагодарил капитана Немо, подошел к шкафам и стал рассматривать книги. Тут было обилие всевозможных книг на всех языках: научные, философские, путешествия, романы, Только я не смог отыскать ни одного сочинения по политической экономии. Казалось, политическая экономия строго воспрещена на борту Наутилуса. Я заметил одно очень любопытное обстоятельство. Книги на разных языках были расставлены на полках в алфавитном порядке. Очевидно, капитан Немо свободно владел всеми языками. Среди книг я увидел лучшие произведения древних и современных писателей, поэтов и мыслителей, начиная с Гомера до Виктора Гюго, с Ксенофонта до Прудона, с Рабле до госпожи Сант. Особенно много было научных книг. Тома по механике, баллистике, гидрографии, метеорологии, географии, геологии чередовались с трудами по естественной истории. Очевидно, капитан Немо охотнее всего читал подобные произведения. Я нашел здесь полное собрание работ Гумбольдта, Ароаго, Фуко, Анри Сен-Клер де Виля, Шаля, Мильна Эдвардса, Катерфажа, Тиндаля, Фарадея, Бертло, Секи, Петермана, капитана Мури, Агассиса, а также записки Академии наук, сборники различных географических обществ. Наконец, на полке стояли два моих тома «Тайн морских глубин», которым, возможно, я был обязан за благосклонный и милосердный прием на борту Наутилуса. Между сочинениями Жозефа Бертрана мне попались его «Основы астрономии». Эта книга была издана в 1865 году, поэтому я мог заключить, что подводное плавание Наутилуса началось никак не раньше конца этого времени. Значит, капитан Немо прервал все связи с Землей не более 3 лет назад. Чтобы установить точную дату, надо было поискать издание поновее. Но я отложил эти поиски до другого времени. Спешить было некуда. К тому же мне хотелось осмотреть Наутилус. «Капитан», — сказал я, — «от всей души благодарю вас за любезное позволение пользоваться вашей библиотекой. Тут собраны сокровища, и я не премину ими насладиться».
0: «Здесь не только библиотека, профессор», — сказал капитан Немо, — «но и курительная».
1: «Курительная?» — вскрикнул я. «Да разве на борту Наутилуса курят?»
0: «Совершенно верно».
1: «В таком случае, капитан, я должен заключить, что вы поддерживаете связь с Гаваной».
0: «Нет», — ответил капитан Немо. «Позвольте предложить вам эту сигару, хотя она и не из Гаваны. Вы будете ею очень довольны, если только вы знаток сигар».
1: Я взял предложенную сигару. По форме она напоминала гаванскую, но, казалось, была скручена из золотистых листьев. Я зажег ее от изящной лампы, стоящей на красивом бронзовом пьедестале, и вдохнул в себя дым с наслаждением, которое будет понятно любому завзятому курильщику. «Отменная сигара», — сказал я капитану Немо. «Но ведь это не табак?»
0: «Нет, не табак», — отвечал капитан Немо. «То есть я хочу сказать, этот табак не из Гаваны и не из Турции. Это род редкой водоросли, который содержит в себе много никотина. Что ж, вы и теперь хотите гаванскую сигару, профессор?»
1: «Капитан, с этого дня я их презираю».
0: «Пожалуйста, курите спокойно, господин Аракс, не выясняя происхождение этих сигар. Никакая таможня не брала за них налог, но я полагаю, они от этого не хуже.
1: Напротив, лучше».
0: В эту минуту капитан Немо открыл дверь, противоположную той, в которую мы вошли. Мы очутились в небольшом, великолепно освещенном салоне. Это был прямоугольный зал длиной 10, шириной 6 и высотой 5 метров. И здесь свет падал сверху, а потолок был разрисован легкими арабесками, что смягчало яркое освещение. Это был настоящий музей, и видно было, что устраивал его человек, у которого не было недостатка ни в художественном вкусе, ни в деньгах. 3 картин великих мастеров, обрамленных в одинаковые рамы, висели на стенах, обтянутых великолепными обоями со строгим рисунком. Здесь были бесценные произведения живописи, которыми я восхищался в частных картинных галереях Европы и на художественных выставках. Образчиками различных школ старинных мастеров тут были такие сокровища, как Мадонна Рафаэля, Мадонна Леонардо да Винчи, Нимфа Корреджо,
1: женщина Тициана, поклонение волхвов Паоло Веронезе, Успение Мурильо, портрет Гульбейна, монах Веласкеса, мученик Рибейры, ярмарка Рубенса, два фламандских пейзажа Теннерса, три жанровых картины Джорджа Доу, Мэтсю, Паулюса Поттера, картины Жирико и Прюдона, несколько морских пейзажей Клода Верне. Новейшую живопись представляли картины Делакруа, Энгра,

Когда-то я имел большое пристрастие ко всевозможным коллекциям. Я жадно собирал все прекрасные творения рук человеческих. Я был страстным коллекционером, и мне удалось приобрести несколько очень редких и ценных вещей. Земля для меня теперь не существует, и прежние коллекции остались как воспоминания. И современные художники, и древние, все смешались у меня. По-моему, великие произведения возраста не имеют. «А композиторы?» — спросил я, указывая на партитуры Вебера, Россини, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мербера, Геральда, Вагнера, Обера, Гуно и множество других, разбросанные на большом рояле, который стоял в углублении салона. «Для меня они современники Орфея», — отвечал капитан Немо. «Повторяю вам, хронологические различия исчезают в памяти умерших. А я умер для мира. Так же надежно и хорошо умер, как ваши усопшие друзья, которые покоятся в 6 футах под землей». Капитан Немо умолк и глубоко задумался, казалось, совершенно забыв об окружающем. Я смотрел на него с живейшим волнением и участием, изучая его удивительное лицо. Трудно было оторвать от него глаза. Капитан Немо облокотился на мозаичный столик редкой работы и не замечал меня. Я не прерывал течение его мыслей и продолжал осматривать сокровища, украшавшие этот великолепный зал. Кроме произведений искусства, здесь было собрание творений природы, растения, раковины и другие дары океанской флоры и фауны. Вероятно, они были собраны самим капитаном Немо. Посредине салона был фонтан, спадавший в громадную раковину тридакны. Подсвеченный электрическим светом, он сверкал, как алмазный сноп. Края этой ребристой раковины были очень изящно выгнуты красивыми зубчиками. Окружность ее была 6 метров, значит, она превосходила размером прекрасные тридакны, подаренные Венецианской республикой Франциску I, из которых теперь устроены в Париже, в церкви святого Сульпиция, 2 гигантские крапильницы. Вокруг фонтана, в изящных стеклянных витринах, оправленных в медь, были разложены снабженные этикетками редкие экспонаты океана. Можете себе представить мое восхищение? Отдел зоофитов представлял очень любопытные образцы 2 групп – полипов и иглокожих. В первой группе были расположены в виде веера огранчики, горгонии, сирийские губки, моллокские изиды, морские перья, прелестная логофилия из Норвежского моря, различные зонтичные альцинии, несколько 6-лучевых мадрепоровых кораллов, которые мой учитель Мильн Эдвардс так остроумно классифицировал на подотряды. Среди них были очаровательные веерницы, глащатые кораллы с острова Бурбон, антильские колючковые мадрепоры, одним словом, всевозможные виды любопытных кораллов, образующих целые острова. Среди иглокожих, примечательных своим колючим панцирем, я любовался морскими звездами Астериас, морскими лилиями, морскими ежами, галатуриями. Коллекция была удивительная. Страстный конхитиолог задохнулся бы от удовольствия перед другими стеклянными витринами, где были представлены образцы моллюсков. Коллекция моллюсков была просто неоценима. Ее подробное описание заняло бы слишком много времени. Я назову только некоторые экспонаты. Изящная королевская синевакула из Индийского океана, испещренные белыми пятнышками, очень ярко выступающими на красно-коричневом фоне. Императорский спондил, который отличается яркими красками и весь усеян колючками. Редкий экземпляр в европейских музеях. Он один стоит по меньшей мере 20 000 франков. Обыкновенная синевакула, попадающаяся в австралийских водах. Добывать ее очень трудно. Сенегальские бюкарды, экзотические хрупкие белые раковинки, на которые, кажется, только дунь, и они разлетятся, как мыльные пузыри. Разновидности морских щипцов с острова Ява. У них раковины в виде известковых трубочек, как бы обернутых листовидными складочками, очень ценимые любителями.

0: все виды брюхоногих трохусов. Желто-зеленые из американских морей, коричневато-красные из вод Австралии, черепицеобразные раковины из Мексиканского залива, стиллериды или звездчатки из южных морей и, наконец, чрезвычайно редкий экземпляр великолепнейшего новозеландского шпорника. Тут были и прелестнейшие теллины, удивительные цитреи, венусы, решетчатые соляриумы, отливающие перламутром, попадающиеся у берегов Транкебара, башенки крапчатые, зеленые ракушки из китайских морей, конус, почти неизвестный, все разновидности ципрей, фарфоровых улиток, которые служат ходячей монетой в Индии и Африке. Я увидел самую драгоценную раковину Восточной Индии, морскую славу. Здесь были также представлены яйцевидки, стромбусы, мурексы, птероцеры, конусы, бетинии, хитоны, дельфинки, янтины, свитки, оливы, митры, шлемы, пурпурницы-трубачи, арфы, тритоны, цериты, веретеновидки, блюдечки, гиалеи, клеодоры, словом, все прелестные и хрупкие раковины моллюсков, какие только нам известны. В специальном отделении блестели при электрическом освещении розовые жемчужины, извлеченные из пин Красного моря. Рядом лежал зеленый, желтый, голубой и черный жемчуг, удивительные продукты различных моллюсков всех морей и океанов. Здесь было несколько бесценных образцов из самых редких жемчужниц. Некоторые жемчужницы были больше голубиного яйца. Каждая из них стоила гораздо дороже той, которую путешественник Тавернье продал за 3 миллиона персидскому шаху. Красотой они превосходили даже жемчуг маскатского имама, которому, как я думал, не было равных. Одним словом, цена этого собрания была неопределима. Капитан Немо должен был истратить миллионы, чтобы приобрести эти драгоценные образцы. И я мысленно спрашивал себя, из каких источников он мог удовлетворять свои фантазии, собирая подобные коллекции, как вдруг мои размышления были прерваны следующими словами. «Вы рассматриваете мои раковины, профессор? В самом деле они могут заинтересовать натуралиста, но для меня они имеют еще больше прелести, потому что я их собрал собственными руками. И скажу вам, нет ни одного моря на свете, которые бы я пропустил в своих поисках». «Я понимаю, капитан, — отвечал я, — что весьма приятно прогуливаться среди таких сокровищ. Ни один из музеев Европы не обладает подобными коллекциями. Но если я истрачу весь свой восторг, осматривая их, то что мне останется для корабля? Я совсем не хочу проникать в ваши тайны, но признаюсь, что этот Наутилус, его двигатели, управляющие механизмы, все это возбуждает мое любопытство до крайней степени. Я вижу, что по стенам развешаны приборы, назначение которых мне неизвестно. Могу я спросить?» «Господин Аронакс», — перебил меня капитан Немо, «я вам сказал, что вы свободны на моем корабле, и, следовательно, ни одна часть Наутилуса для вас не закрыта. Вы можете осматривать судно во всех подробностях, и я с удовольствием послужу вам за чичероне».
1: «Я не знаю, как вас благодарить, капитан. Постараюсь не злоупотреблять вашей любезностью. Только хочу спросить, для чего предназначены эти физические приборы?»
0: «Такие приборы есть в моей каюте, и там я буду иметь удовольствие объяснить вам их употребление. Но прежде осмотрите каюту, которая приготовлена для вас. Надо же вам знать, как вы будете жить на борту Наутилуса». Я пошел вслед за капитаном. Через одну из дверей салона он вывел меня в узкий коридор. Мы подошли к носу корабля, и там я увидел не каюту, а изящную комнату с кроватью, туалетным столом и другой удобной мебелью. Мне оставалось только поблагодарить любезного хозяина. «Ваша каюта смежная с моей», — сказал он, открывая дверь, «а моя сообщается с гостиной, в которой мы только что были». Я вошел в комнату капитана. Она тонула в полумраке и имела суровый, почти келейный вид. Железная кровать, рабочий стол, несколько стульев, умывальник. Ничего лишнего, все только самое необходимое. Капитан предложил мне стул. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он. Я сел и он начал свои объяснения.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 12. Все на электричестве. «Господин профессор», — сказал капитан, указывая на приборы, развешанные по стенам его каюты, — «вот необходимые инструменты для плавания Наутилуса. Здесь, как и в салоне, они всегда у меня перед глазами и показывают мне положение и точное направление судна в океане. Некоторые из них вам известны, например, термометр для измерения температуры на Наутилусе, барометр, который показывает давление воздуха и предсказывает перемену погоды, гигрометр, определяющий влажность атмосферы, штормглаз возвещает приближение бури, компас указывает мне путь, секстант по высоте солнца позволяет установить широту, хронометры помогают мне определить долготу и, наконец, дневные и ночные подзорные трубы, которые я использую, когда Наутилус всплывает на поверхность». «Это обыкновенные инструменты мореплавателя», — отвечал я. «Я знаю их назначение, но здесь есть другие, которые без сомнения соответствуют особенным требованиям Наутилуса. Я вот вижу циферблат со стрелкой. Это манометр?» «Да, это манометр. Он указывает наружное давление и в то же время глубину, на которой находится мое подводное судно. А эти зонды?» «Это зонды-термометры, которые измеряют температуру различных слоев воды». «А это что за инструменты? Я не знаю их назначения». «Тут, профессор, я должен вам дать несколько объяснений», — сказал капитан Немо. «Есть могущественная, послушная сила, простая в обращении, которой принадлежит первое место на моем корабле. Все делается ею. Она меня освещает, согревает, очень быстро приводит в действие машины. Эта сила — электричество».
1: «Электричество?» — вскрикнул я с удивлением.
0: «Да.
1: Однако, капитан, исключительная скорость вашего судна плохо согласуется с силой электричества».
0: «Профессор», — отвечал капитан Немо, — «мое электричество непростое, необыкновенное электричество. Вот все, что я могу вам сказать».
1: «Я не буду настаивать на подробных объяснениях, капитан, и удовольствуюсь тем, что останусь в изумлении. Только позвольте мне задать один вопрос, на который, я надеюсь, вы мне ответите. Элементы, которые вы употребляете для произведения этой чудодейственной силы, должны быстро истощаться. Чем вы замените, например, цинк, так как вы уже не имеете никакого сообщения с Землей?»
0: «Прежде всего я вам скажу, — отвечал капитан Немо, — что на дне моря имеются залежи цинковых, железных, серебряных и золотых руд, и разрабатывать их вполне возможно. Но я не хотел добывать металлы, а предпочел, чтобы само море доставляло мне способы для выработки моего электричества».
1: «Море?»
0: «Да. И в этих средствах у меня нет недостатка. Расположив кабель на различных глубинах, я мог бы, например, получить электричество вследствие разности температур, но я предпочел использовать более практичную систему».
1: «Какую же?»
0: «Вы знаете состав 1 литра морской воды? 96,5 сотых воды, 0,02 и около 2/3 хлористого натрия, небольшое количество хлористого магния и калия, бромистого магния, сернокислого магния и углекислого кальция. Хлористый натрий содержится в воде в значительном количестве. Именно натрий я выделяю из морской воды, и именно он служит для питания элементов».
1: «Натрий?»
0: «Да, профессор. Если смешать натрий с ртутью, он образует амальгаму, которая заменяет цинк в элементах бунзена. Ртуть никогда не расходуется, потребляется только натрий, и море мне его снова поставляет. Кроме того, скажу вам, что натриевые элементы гораздо лучше, потому что их электродвигательная сила вдвое больше силы цинковых элементов».
1: «Я понимаю, капитан, превосходство натрия в тех условиях, в которых вы находитесь. В море его много, но его надо еще добыть. А как вы это делаете? Ваши батареи, очевидно, могут служить для разложения хлористого натрия, но, если я не ошибаюсь, расход натрия на электролиз может превысить его приход. Что вы будете делать в таком случае?»
0: «Тогда, профессор, я не стану добывать его таким способом, а использую энергию каменного угля.
1: каменного угля? Ну, скажем, морского угля, если вы хотите, — отвечал капитан. И как вы им пользуетесь? Вы увидите все на деле. Я только прошу вас потерпеть. Потерпеть придется, правда, значительное время. Помните только, что я всем обязан океану. Он производит электричество. Электричество дает Наутилусу тепло, свет, движение, одним словом, жизнь. Но не воздух, которым вы дышите. О, я мог бы добывать и воздух, необходимый для моего существования, но это бессмысленно, потому что я выплываю на поверхность, когда мне вздумается. Впрочем, если электричество и не вырабатывает кислород, необходимый для дыхания, зато управляет мощными паровыми насосами, которые накачивают воздух в особые резервуары, что и позволяет мне продолжать по мере надобности и так долго, как мне захочется, мое пребывание под водой. «Я в восхищении, капитан», — сказал я. «Вы, очевидно, нашли то, что люди, без сомнения, когда-нибудь откроют. Истинно динамическую силу электричества. Я не знаю, откроют ли», — холодно отвечал капитан Немо. «Как бы то ни было, вы уже знаете первое применение этой драгоценной энергии. Она нас освещает равномерно и безостановочно, чего солнечный свет не может. Теперь посмотрите на эти часы. Они электрические, ходят так точно, что могут посоперничать с лучшими хронометрами. Я разделил их циферблат по итальянской системе на 24 часа, потому что для меня не существует ни день, ни ночь, ни солнце, ни луна, а только этот искусственный свет, который я уношу с собой на дно океана. Видите, сейчас 10 часов утра. Вижу, вижу. Другое приложение электричества, этот циферблат, висящий перед нашими глазами, служит для указания скорости Наутилуса. Электрический провод приводит его в соприкосновение с винтом лага, и стрелка показывает мне скорость судна. Смотрите, мы идем с умеренной скоростью, 15 миль в час. «Это чудеса!» — вскричал я. «И вы хорошо делаете, что употребляете силу, которая предназначена заменять собой ветер, воду и пар». «Мы еще не закончили, господин Аронакс», — сказал капитан, вставая. «И если вам угодно последовать за мной, то мы посетим корму Наутилуса». В самом деле, я уже видел всю переднюю часть подводного судна. Ее устройство было следующим. От центра к носу судна шла столовая, длиной 5 метров, отделенная от библиотеки переборкой. Библиотека тоже была 5 метров. Большой салон длиной 10 метров отделялся от каюты капитана такой же переборкой. Каюта капитана имела длину 5 метров, рядом моя каюта в 2,5 метра в длину и, наконец, резервуар для хранения воздуха в 7,5 метров. Продолжающийся до форштевня. Всего 35 метров. Водонепроницаемые переборки и герметичные двери с резиновыми задвижками обеспечивали безопасность Наутилуса в случае образования течи. Я последовал за капитаном по узким проходам и очутился в центре судна. Тут было узкое помещение, похожее на колодец, ограниченное 2 переборками. Железный трап, привинченный к стене, вел наверх. Я спросил капитана, для чего служит этот трап. «Он примыкает к шлюпке», — отвечал он. «Что? Разве у вас есть шлюпка?» — спросил я с изумлением. «Без сомнения. Отличное гребное судно, легкое и устойчивое, которое служит для прогулок и для рыбной ловли. Но когда вы захотите сесть в эту шлюпку, вы должны подняться на поверхность моря». «Вовсе нет. Эта шлюпка прикрепляется к кормовой части палубы и занимает нишу, специально для нее устроенную. Это настоящее палубное судно, оно не пропускает воду и прикреплено болтами. Трап ведет к люку на палубе Наутилуса. Люк этот врос человека и сообщается с таким же люком в дне шлюпки. Этой дорогой, то есть через это двойное отверстие, я и вхожу в шлюпку. Нижний люк закрывают с Наутилуса, а верхний я сам. Затем я ослабляю болты, и шлюпка очень быстро поднимается на поверхность моря. Тогда я открываю люк на палубу, до сих пор герметично закрытый, ставлю мачту, поднимаю паруса или беру весла.
2: «Но как же вы
1: возвращайтесь на корабль.
2: Не я, а Наутилус возвращается, господин Аронакс.
1: По вашему приказанию?
2: Так точно.
1: С Наутилуса проведен к шлюпке электрический провод. Я даю телеграмму, и этого довольно.
2: В самом деле, сказал я, восхищенный этими чудесами, ничего не может быть проще.
1: Миновав трап, который выходил на палубу, я увидел небольшую каюту метра два длиной, в которой Консель и Нед Ленд, зачарованные обедом, ели за обе щеки. Рядом открылась дверь на камбуз длиной 3 метра, расположенный между огромными кладовыми. Здесь электричество казалось удобнее всякого газа. Оно употреблялось на всевозможные кухонные надобности. Провода в печи раскаляли платиновые спирали, нагревая плиту и поддерживая необходимую температуру. На электричестве работали и дистиллирующие аппараты, которые производили превосходную пресную воду для питья. Возле камбуза находилась ванная, удобно оборудованная, с кранами, которые давали по желанию холодную или горячую воду. За кухней было расположено огромное помещение для экипажа, длиной 5 метров. Но дверь была заперта, и я не увидел его обстановку, которая могла помочь мне определить число людей, необходимых для управления Наутилусом. В задней части была 4-я переборка, отделяющая кубрик от машинного отделения. Дверь открылась, и я оказался в отделении, где капитан Немо, первоклассный инженер, установил свои двигатели. Машинное отделение было отлично освещено и имело не менее 20 метров в длину. Оно разделялось на 2 части. В первой находились батареи, которые производили электричество, а во второй — механизмы, приводящие в движение винт корабля. Я был поражен прежде всего неприятным запахом, которым было наполнено это отделение, и капитан заметил это. «Знаете, что неприятно поразило ваше обоняние?» — сказал он мне. «Это газ. Выделение газа неизбежно при извлечении натрия. В сущности, это не очень большое неудобство. Каждое утро мы очищаем воздух вентиляторами». Я осматривал с величайшим вниманием машины Наутилуса.
2: «Вы видите, — сказал мне капитан, — я употребляю батареи Бунзена, а не Румкорфа. Румкорфские дают мало энергии, тогда как бунзеновских надо немного, поскольку они очень мощные. Полученная электрическая энергия через электромагнит большого размера передается на сложную систему рычагов, которые приводят в действие ось винта. Этот винт диаметром 6, а шагом 7,5 метра может делать до 120 оборотов в секунду.
1: И вы тогда получаете скорость 50 миль в час.
2: «Капитан, — сказал я, — я не сомневаюсь в результатах. Я видел, как Наутилус искусно маневрировал вокруг Авраама Линкольна, и знаю, какой он быстроходный. Но надо же иметь возможность, чтобы направлять судно и вверх, и вниз, и во все стороны. А как вы достигаете этого на большой глубине, где сопротивление исчисляют сотнями атмосфер? Как поднимаетесь на поверхность океана, и, наконец, как вы двигаетесь на той глубине, которая вам нужна?
1: Не слишком ли я любопытен, спрашивает у вас?
2: Нисколько, профессор, ответил мне капитан после легкого колебания. Ведь вы никогда не покинете это подводное судно. Пойдемте в салон. Там у меня настоящий рабочий кабинет, и вы узнаете все, что вам нужно знать про Наутилус.

0: Вы слушаете радио фантастики.
1: Глава 13. Несколько чисел. Несколько минут спустя мы сидели в салоне на диване с сигарами во рту. Капитан разложил передо мной чертежи Наутилуса в продольном и поперечном разрезе. Немного погодя, он начал описывать свое чудо следующими словами. «Вот, господин Аронакс, судно, на котором вы находитесь. Это цилиндр, очень длинный, с коническими концами, по форме он очень похож на сигару. Эта форма уже принята в Лондоне для многих построек подобного рода. Длина судна от одного конца до другого 70 метров, а наибольшая ширина 8 метров. Он построен в другой пропорции, чем обычные паровые суда, так что вода может легко обтекать его, не затрудняя хода корабля. Вот два чертежа, которые дадут вам понятие об объеме Наутилуса. Поверхность его 11045 квадратных метра. Его объем равняется 1502 кубических метра, или, говоря иначе, Наутилус, погружаясь, вытесняет 1500 квадратных метров воды. Когда я составил план судна для подводного плавания, я хотел, чтобы оно погружалось на 0,9, а над поверхностью возвышалось бы на 0,1. При подобных условиях оно должно было вытеснить только 0,9 своего объема, допустим, 1356,48 кубических метра. При постройке я должен был так и рассчитывать. Наутилус состоит из двух корпусов, внутреннего и наружного, выполненных из листовой стали и соединенных между собой стальными балками в виде буквы «Т», что сообщает им необыкновенную прочность. Наутилус выступает над водой только на 0,1. Но если я наполню резервуары количеством воды, равным этой 0,1, то судно будет тогда вытеснять 1507 тонн и совсем уйдет под воду. Эти резервуары находятся в нижней части Наутилуса. Я открываю краны, они наполняются, и судно погружается. Хорошо, капитан, допустим, что вы можете держаться на известной глубине, но погружаясь ниже, ваш подводный снаряд встречает давление снизу вверх, давление в одну атмосферу на каждые 30 футов, то есть около 1 килограмма на квадратный сантиметр. Точно так, профессор. Если вы не наполните резервуары водой до отказа, я не могу себе представить, как же вы погрузите Наутилус. Немного надо усилий, чтобы опуститься в нижние слои океана, потому что тела имеют стремление быть потопляемы. Когда я захотел определить вес Наутилуса, необходимый для его погружения, мне надо было только рассчитать уменьшение объема воды на различных глубинах под давлением верхних слоев. «Это очевидно», — отвечал я. «Если вода не совершенно несжимаемое тело, то, по крайней мере, слишком мало сжимаемое. По самым новым исчислениям, это сжимание будет равно 436 10-миллионным на каждые 30 футов глубины. Если надо опуститься на 1000 метров, то я исчисляю увеличение тяжести от давления водяного столба в 1000 метров, то есть от давления 100 атмосфер. Тогда сжимание будет равно 430/100, и я должен увеличить тяжесть судна до 1513,77 тонны вместо обычного тоннажа 1507,2 тонны. Таким образом, потребуется балласт всего 6,57 тонны. Только? Да, этот расчет легко проверить. У меня есть дополнительные резервуары вместимостью 100 тонн. Я могу опускаться на значительную глубину. Если я захочу, чтобы Наутилус вышел на поверхность на 0,1, мне надо только выпустить эту воду и совершенно опорожнить все резервуары. Против таких доказательств, основанных на цифрах, я не мог возражать. «Я признаю ваши вычисления, капитан», — отвечал я, — «и не могу их оспаривать, потому что опыт доказывает это каждый день. Но вот что же, господин Аронакс, когда вы находитесь на глубине 1000 метров, Наутилус испытывает давление 100 атмосфер. И в эту минуту вы хотите слить воду из дополнительных резервуаров, чтобы облегчить судно и подняться на поверхность. Надо, чтобы паровые насосы преодолели это давление 100 атмосфер. А ведь это 100 килограмм на квадратный сантиметр. Нужна большая мощность, которую может мне дать электричество, прервал меня капитан Немо. Я вам повторю, что динамическая сила моих машин почти беспредельна. Насосы Наутилуса имеют невероятную мощность, и вы должны были это видеть, когда огромные столбы воды обрушились на палубу Авраама Линкольна. Иногда я не пользуюсь запасными резервуарами, чтобы достигнуть глубины от 1500 до 2000 метров, чтобы сберечь мои батареи. А если мне захочется посетить глубины океана на 2 или 3 мили ниже поверхности, я употребляю средства более надежные, но не менее верные. «Какие же, капитан?» — спросил я. «Придется вам рассказать, как управляется Наутилус». «Я сгораю от нетерпения, капитан!» «Для управления подводным судном я употребляю обыкновенный руль, прикрепленный к ахтерштевню, который приводится в действие штурвалом и талями. Но я могу также двигать Наутилус сверху вниз и снизу вверх в вертикальной плоскости посредством двух наклонных лагов, прикрепленных к его бортам подвижными плоскостями. Они могут принимать разные положения и приводятся в действие с помощью мощных рычагов. Если лаги направлены параллельно судну, оно движется горизонтально. Если они наклонены, Наутилус движется, соответственно, по диагонали. Если выключить винт, то под давлением воды Наутилус очень быстро всплывает на поверхность по вертикали. «Браво, капитан!» — вскрикнул я. «Но как рулевой может вести судно по тому пути, который вы указываете?» Рулевой помещается в рубке, которая находится в специальном выступе в наружной части корабельного корпуса. В этой рубке большие иллюминаторы из толстого черепицеобразного стекла. Разве стекло способно выдержать такое давление? Да. Хрусталь, разбивающийся при падении, имеет значительное сопротивление давлению воды. При опытах рыбной ловли в электрическом свете в 1864 году посреди Северного моря выяснили, что хрустальные линзы толщиной всего в 7 мм выдерживают давление воды в 16 атмосфер. При этом они еще сильно нагревались из-за тока высокого напряжения. Стекла же, которые я употребляю, имеют толщину не менее 21 сантиметра, значит, они в 31 раз толще. Хорошо, капитан Немо, но ведь чтобы видеть, нужен свет. А как же во мраке вот позади рубки рулевого помещен сильный электрический прожектор, лучи которого освещают море на расстоянии полумили? Браво! Трижды браво, капитан! Я понимаю теперь природу фосфорицирующего света лжеединорога, который так заинтересовал и озадачил ученых. Кстати, это столкновение Наутилуса с Шотландией, которое наделало столько шуму, было следствием нечаянной встречи? Да, господин Аронакс, это произошло совершенно случайно. Наутилус плыл на глубине 2 метров, когда произошел толчок. Я убедился, что опасных повреждений не было. Не было, капитан. Шотландия благополучно добралась до гавани. А встреча с Авраамом Линкольном тоже случайная? Профессор, мне было очень жаль этот отличный фрегат, но меня атаковали, и я должен был защищаться. Я довольствовался тем, что поставил неприятеля в невыгодное положение. Ему даже не пришлось ремонтировать свои повреждения в ближайшей гавани. «Капитан!» — вскрикнул я с восторгом. «Что за чудесное судно, ваш Наутилус?» «Да, профессор», — отвечал капитан Немо с волнением, «и я люблю его, как плоть от плоти моей. Если ваши корабли на поверхности океана всюду подстерегает опасность, и если первое впечатление, которое производит море, есть страх бездны, как сказал голландец Янсен, то на Наутилусе человек может быть совершенно спокоен. Нечего опасаться пробоин, потому что двойной корпус корабля имеет твердость стали, нет утомительной качки, которая так докучает. паруса не уносят ветер, котлы не могут взорваться, пожара не может быть, потому что все сделано из листовой стали. Не страшен недостаток угля, потому что здесь главная механическая сила — электричество. Нечего бояться каких-нибудь неприятных встреч, потому что Наутилус один плавает в глубине вод. Не страшны и бури, потому что в нескольких метрах ниже поверхности царит совершенный покой. Вот преимущество моего судна. И если правда, что инженер надежнее при постройке, чем конструктор, а конструктор, чем сам капитан, то представьте себе, до чего я верю в свой Наутилус, потому что я все вместе. Капитан, конструктор и инженер. Капитан говорил так увлекательно и так красноречиво. Глаза его горели, движения были так порывисты, что он совершенно преобразился. Да, он любил свой Наутилус, как отец любит свое дитя. Я не мог удержаться, чтобы не задать один вопрос, хотя вопрос этот мог показаться ему не совсем скромным. «Вы инженер, капитан Немо?» «Да, профессор, в те времена, когда я еще считался жителем Земли, я учился в Лондоне, Париже и Нью-Йорке». «Но как вы могли тайно построить это чудное судно?» «Каждая его часть получена мной из разных частей света. Киль выкован в Крезо, грибной вал у Пенни и Ко в Лондоне, стальная обшивка у Лирда в Ливерпуле, винт у Скотта в Глазго, резервуары у Келя и Ко в Париже, машины у Круппа в Пруссии, таран в мастерских Мотола в Швеции, приборы от братьев Харт в Нью-Йорке и так далее. И каждый из этих поставщиков получал мои заказы под различными именами. Но, — возразил я, — положим, что отдельные части приобретены, но надо же было их собрать и проверить. Я устроил свои мастерские на пустынном необитаемом островке в открытом океане. Там с моими работниками, с моими избранными, верными и отважными товарищами мы собрали Наутилус. Когда постройка была окончена, огонь испепелил все следы нашего пребывания на острове. Мне думается, капитан, что цена этой постройки должна быть немалой. Господин Аронакс, стальное судно со всем внутренним устройством стоит 2 миллиона. Если же включить все редкости и коллекции, которые на нем находятся, то оно будет стоить от 4 до 5 миллионов франков. Позвольте еще вопрос, капитан. Извольте, профессор. Вы, значит, богаты? Богат несметно. Так богат, что мог бы без труда заплатить 10 миллиардов государственного долга Франции. Я пристально посмотрел на этого удивительного человека и подумал, не смеется ли он надо мной. А может, говорит правду? Я решил, что время все покажет и объяснит.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Георгий Николаев. Кроссворд. Их было двое. Древнегреческий философ из 11 букв и современный писатель из 10 букв. Стояло время года из 5 букв, а точнее месяц из 3 букв. Древнегреческий философ из 11 букв лежал на плодородной почве из 8 букв и играл сам с собой в настольную игру из 5 букв. Современный писатель из 10 букв смотрел на него широко открытыми органами зрения из 5 букв, и нижняя часть выживательного аппарата из 7 букв медленно отвисала. «Где я?» – наконец произнес он с душераздирающей интонацией из 4 букв. «Не знаю», – сказал древнегреческий философ из 11 букв. «То ли в старинном городе Сумской области из 7 букв, то ли в государстве Центральной Америки из 8 букв. А что?» Современный писатель из 10 букв взялся рукой за внутренние органы из 6 букв и тихо застонал. В нем появилось нехорошее чувство из 12 букв. Под его влиянием он огляделся. Невдалеке нес свои быстрые воды приток Тобола из 5 букв. На берегу, сплошь заросшим кустарником среднеазиатских пустынь из 7 букв, виднелась пристройка к зданию, бывшая по счастливой случайности тоже из 7 букв. Ветер доносил с притока Тобола из 5 букв дружные выкрики из 2 букв. «Простите!» – пересиливая нехорошее чувство из 12 букв, обратился современный писатель из 10 букв к древнегреческому философу из 11 букв. «А что там такое на берегу?» Древнегреческий философ из 11 букв неохотно оторвался от настольной игры из 5 букв и приподнял верхнюю часть тела из 6 букв. «Рабочий коллектив из 7 букв ловит себе на обед промысловую рыбу из 6 букв», — ответил он и печально улыбнулся. «Вы что, впервые попали в кроссворд?» «В кроссворд?» «Совершенно верно. Другими словами, в род задачи головоломки из 9 букв». «А-а-а-а!» – сказал современный писатель из 10 букв и уже новыми органами зрения из 5 букв посмотрел на окружающее. Поблизости стояло передвижное сельскохозяйственное орудие из 7 букв. На нем сидела, грустно сложив могучие крылья, хищная птица из 6 букв. От нее веяло унынием и запахом газа из 4 букв. Современный писатель из 10 букв поморщился. «А что это там, над нами?» – спросил он, глядя в зенит. Древнегреческий философ из 11 букв задрал верхнюю часть тела из 6 букв и прищурился. «Это сторона геометрической фигуры, перпендикулярная высоте, из 9 букв». «А где же то, что всегда сверху, из 4 букв?» – упавшим голосом спросил современный писатель из 10 букв. «Небо, что ли?» «Да», – выдохнул современный писатель из 10 букв. «Небо». «Не досталось на этот раз. Но ты не волнуйся, это не страшно. Без неба можно обойтись. Здесь главное с голода не умереть». «Вы имеете в виду промысловую рыбу из 6 букв? Так ее наверняка съел рабочий коллектив из 7 букв». «Пожалуй, ты прав», – согласился древнегреческий философ из 11 букв. «Но знаешь ли, бывают случаи похуже. Вот, к примеру, в прошлом кроссворде погиб один мой знакомый, итальянский поэт эпохи Возрождения из 7 букв. Собственно говоря, там было много жертв. Составитель кроссворда вставил инфекционную болезнь из 5 букв, А о лекарстве из 16 букв не позаботился. «Да ты посмотри, кто к нам идет!» Внезапно воскликнул он и заерзал на плодородной почве из 8 букв. От притока Тобола из 5 букв, танцующей походкой, к ним подходила известная балерина из 9 букв. В руке она держала лабораторный сосуд из 7 букв. «Привет!» — сказала она. «Давно не виделись».
1: «Привет!» — негромко ответил современный писатель из 10 букв.
0: «Я вас что-то не знаю», — сказала она. «Вы новенький?»
1: «Новенький», — покраснел современный писатель из 10 букв. «Это его первый кроссворд», — пояснил древнегреческий философ из 11 букв. «Дебют, так сказать».
0: «Даже так?» – оживилась известная балерина из 9 букв. «Ну и как ваши впечатления? Вам нравится? Столько интересных людей, столько занятных вещей. Вот, например». Она помахала лабораторным сосудом из 7 букв. «Шла, шла и нашла. Так вы довольны?»
1: «Да как вам сказать?» Начал было современный писатель из 10 букв. «Доволен он, доволен!» Вмешался древнегреческий философ из 11 букв. «А о тебе, между прочим, спрашивал выдающийся французский химик из 8 букв».
0: «Ах, этот!» Сказала известная балерина из 9 букв. «Пусть не спрашивает, у меня с ним нет ни одной общей буквы».
1: «Как угодно», — сказал древнегреческий философ из 11 букв и с кряхтением перевернулся на спину. «Вот невезение, все бока отлежал». «А вы встаньте», — предложил современный писатель из 10 букв. «Разомнитесь». «Не могу», — сказал древнегреческий философ из 11 букв. «Я по горизонтали».
0: «Простите, не понял».
1: «Я говорю, что я по горизонтали, и потому я лежу, а вы по вертикали, вот вы и стоите. Понятно?»
0: «Бедняжка!» — известная балерина из 9 букв погладила по голове современного писателя из 10 букв. «Он совсем неопытный!»
1: Современный писатель из 10 букв смутился, хотел достойно ответить, но в это время от притока Тобола донесся грозный рев.
0: «Опять оно здесь!» Известная балерина из 9 букв схватила современного писателя из 10 букв за руку. «Оно меня преследует!»
1: «Кто это оно?» Дрожащим голосом произнес современный писатель из 10 букв. «Хищное млекопитающее из 4 букв», — сказал древнегреческий философ из 11 букв. «Будем надеяться, что оно не голодное».
0: «В позапрошлый раз мы тоже на это надеялись», — сказала известная балерина из 9 букв, испуганно глядя в сторону притока Тобола из 5 букв, где рабочий коллектив из 7 букв занимал круговую оборону.
1: «Но это преступление!» Возмутился современный писатель из 10 букв. «Нельзя к безоружным людям запускать хищников! Я буду жаловаться! Кто этот кроссворд редактировал? Кто?» «Не кричи!» — буркнул древнегреческий философ из 11 букв. «А то оно услышит!» Современный писатель из 10 букв замолчал, судорожно всхлипнул и тихо добавил.
0: «Как вы здесь живете? Не понимаю». «Давайте не будем об этом», — прижимаясь к нему, сказала известная балерина из 9 букв. «Давайте лучше, пока есть время, покатаемся на передвижном сельскохозяйственном орудии 7 букв, а то я еще никогда на нем не каталась».
1: «Я не хочу кататься на передвижном орудии!» — заныл современный писатель из 10 букв. Я не хочу инфекционных болезней. Я не хочу хищных млекопитающих. Я не хочу так жить. Не хочу! Древнегреческий философ из 11 букв с грохотом отшвырнул в сторону настольную игру из 5 букв. «У тебя мания величия!» — отчетливо произнес он. «Почему это?» — опешил современный писатель из 10 букв. «Ты ведь не великий современный писатель из 10 букв и даже не известный современный писатель из 10 букв. Если не ошибаюсь, ты просто современный писатель из 10 букв, не так ли?»
2: «Так».
1: «Так какого черта ты хнычешь? Ты попал сюда случайно. Может быть, ты никогда больше не попадешь в кроссворд. Никогда, понял? Тебя же никто не знает. Никто. Не так ли?»
2: «Так»,
1: — обрадовался современный писатель из 10 букв.
2: «Конечно так. Сам удивляюсь, как это я сюда попал».
1: «Видишь, как тебе повезло», — со злостью сказал древнегреческий философ из 11 букв. «Главное — в историю не попасть, памяти о себе не оставить, иначе по кроссвордам затаскают».
2: «Да что вы!» — рассмеялся современный писатель из 10 букв. «Мне это не грозит».
1: Древнегреческий философ из 11 букв кисло улыбнулся и ничего не ответил.
2: «Ну так как?» – зашептала на ухо современному писателю из 10 букв, известная балерина из 9 букв. «Может, все-таки прокатимся на сельскохозяйственном орудии 7 букв? Вдвоем, а?»
1: «Конечно!» – сказал он и взял ее под руку. «Нет проблем!»
2: «Ах!»
1: сказала известная балерина из 9 букв и растворилась в воздухе. Лабораторный сосуд из 7 букв с легким звоном упал на ногу современному писателю из 10 букв.
2: «Что это с ней?» – изумился он, потирая ушибленную ногу и оглядываясь по сторонам. «Куда это она делась?»
1: «Отгадали», – сказал древнегреческий философ из 11 букв, и зевнул. «Кроссворды для того и существуют, чтобы их отгадывали». Шумно захлопала крыльями хищная птица из 6 букв, но когда современный писатель из 10 букв обернулся, ее уже не было. Потом пропала жилая пристройка к зданию из 7 букв, а вслед за ней кустарник среднеазиатских пустынь, бывший по счастливой случайности, тоже из 7 букв. На берегу притока Тобола из 5 букв столпился рабочий коллектив из 7 букв, пошумел и растаял, как дым. Древнегреческий философ из 11 букв тревожно заворочился. «Сейчас за меня примутся», — сказал он. «Чувствую».
2: «Мне вас искренне жаль. У вас трудная судьба», — великодушно сказал ему современный писатель из 10 букв. «Я вам соболезную и желаю расстаться с широкой известностью. Пусть вас забудут потомки. Прощайте».
1: «Иди ты», — сказал, исчезая, древнегреческий философ из 11 букв. И современный писатель из 10 букв остался один. Потом не стало притока Тобола из 5 букв и стороны геометрической фигуры из 9 букв, перпендикулярной высоте и заменяющей небо. Современному писателю из 10 букв стало не по себе. Из-за передвижного сельскохозяйственного орудия из 7 букв вылезла хищная млекопитающая из 4 букв. Посмотрела на современного писателя из 10 букв, облизнулась и пропала. Пропал то ли старинный город в Сумской области из 7 букв, то ли государство в Центральной Америке из 8 букв. Все пропало. Современный писатель из 10 букв висел в пустоте разгаданного кроссворда, и дышать ему становилось нечем. «А если не отгадают?» Бился у него в голове продукт биохимической деятельности мозга из 5 букв.

0: Пол Андерсон. «Убить марсианина». Читает Александр Дунин. Ночной шепот принес тревожное послание. Рожденное за множество миль отсюда, оно летело через пустыню на крыльях ветра. О нем шелестел кустарник, шуршали лишайники и карликовые деревья. Юркие зверьки, ютящиеся под корягами, в пещерах, в тенистых дюнах, передавали его друг другу. Необличенное в слова, смутными волнами ужаса отдаваясь в мозгу воина Криги, пришло предостережение: человек вышел на охоту. Внезапный порыв ветра заставил Кригу вздрогнуть. Вокруг, над горько пахнувшими железом холмами, в водовороте сверкающих созвездий на тысячи и тысячи световых лет раскинулась бескрайняя ночь. Крига погрузил в нее свои дрожащие нервные окончания, настраиваясь на волну кустарника, ветра, юрких грызунов, притаившихся в норках под ногами, готовый воспринять голос ночи. Один. Совсем один, ни одного марсианина на сотни миль в округе. Только полевые зверьки, дрожащий кустарник, да тонкий, грустный голос ветра. Беззвучный предсмертный крик пронесся через заросли терновника от растения к растению, отдаваясь эхом в сжавшихся от страха нервах животных. Где-то поблизости живые существа извивались, сморщивались и обугливались в сверкающем потоке смерти, низвергавшемся на них из ракеты. Крига привалился к высокому изрезанному ветром утесу. Его глаза, застывшие от страха, ненависти и медленно возраставшей решимости, словно две желтые луны светились в темноте. Он мрачно отметил, что сеявшая смерть ракета описала полный круг, миль 10 в диаметре, и он оказался в гигантской ловушке внутри этого круга. А скоро появится и охотник. Крига поднял глаза к равнодушному свету звезд, и по его телу пробежала судорога. Потом он уселся поудобнее и принялся думать. Все началось несколько дней назад, в просторном кабинете торговца Уизби. «Я прибыл на Марс, — сказал Райорден, — чтобы подстрелить филина». Даже в таких богом забытых дырах, как порт Армстронг, хорошо знали имя Райордена. Наследник миллионов транспортной компании, превратившийся благодаря его бурной деятельности в настоящее чудовище, которое опутало своими щупальцами всю Солнечную систему, он был едва ли не больше известен как Великий Охотник. От огнедышащих драконов Меркурия до гигантских ящеров, обитателей вечных льдов Плутона, вся стоящая дичь испытала на себе разящую мощь его ружья. Кроме, конечно, марсианина. На эту дичь охота давно запрещена. Он небрежно раскинулся в кресле. Рослый и мускулистый, еще сравнительно молодой человек. В его присутствии кабинет казался меньше, и скрытая в нем сила, а также холодный взгляд светлых зеленоватых глаз подавляли торговца.
1: «Но это незаконно, вы же сами знаете», — сказал Уизби. «Вам дадут 20 лет, если поймают».
2: Консул Земли находится в Аресе, на другой стороне планеты. Если мы устроим все тихо, разве кто узнает?» Райорден прихлебнул из своего стакана. «Через пару лет они так заткнут все дыры, что охота станет действительно невозможной. Это последний шанс для человека добыть филина. Именно потому я здесь». Уизби колебался, растерянно поглядывая в окно.
0: Порт Армстронг представлял собой скопище герметических зданий, связанных туннелями. Он вырастал прямо из красной пустыни, раскинувшейся во все стороны до непривычно близкого горизонта. Землянин в гермокостюме с прозрачным

0: солнечным шлемом, шагал вниз по улице. Несколько марсиан праздно привалились к стене. И больше ничего живого. Молчаливая смертельная скука, царящая под тусклым, съежившимся солнцем. Жизнь на Марсе не слишком приятна для землянина. «Надеюсь, вы не заразились, как все на Земле, идиотской любовью к этим филинам?» — презрительно спросил Райорден.
1: «О, нет», — ответил Уизби, — «здесь, в районе моего форта, они знают свое место. Но времена меняются, ничего не поделаешь».
0: «Да, было время, когда они были просто рабами», — сказал Райорден. «Теперь же эти слюнявые либералы на Земле требуют, чтобы им предоставили право голоса».
1: Он презрительно фыркнул. «Да, времена меняются», — мягко повторил Уизби. «Когда 100 лет назад первые люди высадились на Марсе, трудности освоения чужой планеты ожесточили их. Поселенцы быстро стали подозрительны и жестоки, иначе нельзя, а то бы им не выжить. Они не могли считаться с марсианами, воспринимать их иначе, как разумных животных. К тому же из жителей Марса получались отличные рабы, ведь они требуют так мало еды, тепла и кислорода. Они настолько выносливы, что могут выжить без воздуха почти 1/4 часа. А охота на дикого марсианина, разумная дичь, которой сплошь и рядом удавалось улизнуть от охотника, а иногда и прикончить его, о, это был настоящий спорт.
0: «Знаю, знаю», — сказал Райорден. «Поэтому-то я и хочу подстрелить хоть одного. Какой интерес, если дичь не имеет шансов спастись?»
1: «Но теперь все по-другому», — сказал Уизби. «Позиции землян достаточно укрепились, к тому же и на Земле к власти пробрались либералы. Естественно, что одной из первых реформ была отмена рабства для марсиан».
0: Райорден выругался. Предписанное законом возвращение марсиан, работавших на космических линиях, влетело ему в копеечку. «У меня нет времени на ваше философствование», — сказал он. «Если можете устроить охоту на марсианина, окей, я готов отблагодарить вас».
1: «В каком конкретно размере?» — спросил Уизби.
0: Как следует, поторговавшись, они ударили по рукам. У Райордена были небольшая ракета и охотничье снаряжение, а Уизби должен был раздобыть радиоактивные материалы, сокола и гончую. «Но где же я возьму марсианина?» — спросил Райорден. Он ткнул пальцем за окно. «Может быть, поймать одного из них и выпустить в пустыне?»
1: Теперь была очередь Уизби презрительно ухмыльнуться. «Одного из них? Ха-ха, городские бездельники! Горожанин с земли и тот сумел бы лучше постоять за себя».
0: Марсиане были довольно неказисты на вид. Не выше 4 футов ростом, они ходили на тощих когтистых ножках, их костлявые 4-палые ручки выглядели хилыми. Грудная клетка у марсианина широкая, зато талия до смешного тонкая. Казалось, его можно переломить пополам. Жители Марса были существами живородящими и теплокровными. Они выкармливали своих детенышей молоком, но их кожу покрывали серые перья. Круглые головы с большим кривым клювом, огромные янтарные глаза и торчащие на макушке уши, покрытые перьями, снискали им кличку филина. Носили они только широкие пояса с большими карманами, заменявшими набедренную повязку, да ножны на боку. Даже наиболее либерально настроенные земляне не решались предоставлять им право пользоваться современными инструментами и оружием. Память еще хранила много кровавых расприй.
2: «Марсиане всегда были хорошими бойцами», — сказал Райорден. «В старые дни они вырезали немало поселений землян».
1: «Прежние марсиане, да», — согласился Уизби, — «но не эти. Они просто тупые работяги, так же зависящие от нашей цивилизации, как и мы сами. А вам нужен настоящий дикий старожил. И я знаю, где такого найти».
0: Уизби расстелил на столе карту.
1: «Вот здесь, в Хрефнинских горах, примерно в 100 милях отсюда. Марсиане живут долго, лет по 200, а этот парень Крига мутит воду в округе со времен первых поселений. Он даже командовал несколькими марсианскими налетами на форты земляна со времени заключения мира и всеобщей амнистии. Живет совершенно один в древней разрушенной башне. Настоящий старый вояка, ненавидящий землян всеми печенками. Время от времени он заходит сюда продать шкуры или несколько кусков золота, так что я знаю о нем кое-что. Глаза Уизби блеснули. Подстрелив этого заносчивого ублюдка, вы окажете всем нам большую услугу. Он расхаживает по округе с таким видом, словно все здесь принадлежит ему. Уж он, поверьте, отработает ваши денежки.
2: Райорден удовлетворенно закивал. Дела были плохи. Человек привез с собой охотничью птицу и собаку. Не будь их, Крига мог бы затеряться в лабиринте пещер, каньонов и колючих зарослей, но гончая легко отыщет его следы, а сокол будет неотрывно следить сверху. В довершение всех бед человек посадил ракету совсем рядом с башней Криги. Все его оружие осталось там. Он был отрезан, безоружный и одинокий, если не считать той слабой поддержки, которую ему могло оказать население пустыни. Если бы только удалось пробраться к башне. Пока же надо просто постараться выжить. Он сидел в пещере, всматриваясь через иссушенное пространство песка и кустарника, через мили разряженной атмосферы вдаль, где поблескивал серебристый металл ракеты. Человек казался маленьким пятнышком в этом огромном голом просторе, одиноким насекомым, придавленным громадой темно-синего неба. Землянин тоже был один, но у него ружье, способное обрушить смерть на любое существо, да хищные беспощадные твари, а в ракете, наверное, радиопередатчик, по которому он может вызвать друзей. И оба, охотник и жертва, заключены внутри огненного кольца, заколдованного круга, который Крига не мог пересечь под страхом смерти, куда более ужасный, чем гибель от человеческой пули. Но разве существует худшая смерть, чем быть застреленным этим чудовищем, чтобы твое тело в виде чучела увезли на чужую планету, и каждый дурак мог пялиться на него и насмехаться? Гордость старого и смелого народа неумолимо подымалась в Криге тяжелой горькой волной. Ведь он требовал от жизни так немного. Уединение в своей башне. Общество себе подобных в сезон встреч, когда можно принять участие в торжественной древней церемонии, а потом бесшабашно повеселиться и, может быть, встретить девушку. Она родит ему детей, и они станут вместе их воспитывать. Возможность изредка навестить поселок землян и купить металлические инструменты и вина — единственные ценные вещи, которые человек принес на Марс. Да, немного тишины, чтобы спокойно посидеть и потешить себя смутными мечтами о тех временах, когда марсианское племя воспрянет от рабства и займет равноправное положение перед лицом Вселенной. И вот всему конец. Теперь и это у него отнимут. Он пробормотал проклятие землянам и снова сосредоточенно принялся за работу, спеша отточить наконечник копья, чтобы иметь хоть эту жалкую подмогу в будущей борьбе. Кустарник сухо зашелестел, подавая сигнал тревоги. Жалкие незримые существа запищали в страхе. Пустыня кричала о приближении чудовища. Но он мог еще немного выждать, прежде чем начать бегство. Райорден рассеял радиоактивный изотоп по десятимильному кольцу вокруг старой башни. Он проделал это ночью на случай, если бы поблизости оказался патрульный корабль. Приближаться к кольцу небезопасно в течение 3 недель, так что времени достаточно, ведь марсианин заточен на такой небольшой территории. Райорден был уверен, что тот даже не попробует вырваться из этого круга. Филины хорошо поняли, что такое радиоактивность, еще в те годы, когда сражались с землянами. Нет, Крига попробует спрятаться, а может быть даже отважится на бой, но, скорее всего, его удастся загнать в угол. И все-таки рисковать не было смысла. Поэтому Райорден включил автоматическую сигнальную систему радиопередатчика. Если он вовремя не возвратится к кораблю и не отключит ее, через 2 недели передатчик подаст сигнал Уизби, и его спасут. Он проверил оборудование. На нем был гермокостюм, снабженный маленьким насосом, который получал питание по энерголучу с корабля и служил для нагнетания воздуха в скафандр. Та же установка отфильтровывала влагу из его дыхания, что позволяло почти не брать с собой воды. Поэтому запасы на несколько дней не составляли слишком большой тяжести, особенно в условиях слабого притяжения Марса. Только ружье 45-го калибра, приспособленное для стрельбы в марсианской атмосфере и достаточно мощное для охоты на крупную дичь, компас, бинокль да спальный мешок. Все необычайно легкое, к тому же ничего лишнего. На самый крайний случай его костюм был снабжен небольшим резервуаром с суспензином. Повернув кран, он мог напустить его в дыхательную систему. В этой концентрации газ, конечно, не приводил к полному анабиозу, но настолько парализовывал двигательные нервы и замедлял общий обмен веществ, что человек мог продержаться несколько недель на одном глотке воздуха. Он широко применялся в хирургии и спас жизнь многим межпланетным исследователям, у которых отказывала кислородная система. Райорден вышел из ракеты и запер входной шлюз. Возможность того, что Филин откроет его, если бы ему удалось обмануть охотника и пробраться к кораблю, была исключена. Чтобы сломать этот запор, понадобился бы торденит. Он свистнул своих помощников. Эти местные животные были давным-давно приручены марсианами, а затем и человеком. Гончая походила на отощавшего волка, только с более широкой грудной клеткой и перьями вместо шерсти. След она держала не хуже земной овчарки. Сокол имел еще меньше сходства со своим земным прототипом. Это была хищная птица, но в условиях местной разреженной атмосферы потребовались крылья 6 футов в размахе, чтобы поднять в воздух ее жалкое тельце. Райорден остался доволен тем, как они натасканы. Собака заурчала. Низкий дрожащий звук был бы совсем не слышен, не будь костюм снабжен микрофоном и усилителем. Гончая заюлила, принюхиваясь, а сокол взмыл в небо. Райорден не стал внимательно осматривать башню. Она давно превратилась в руины, уродливые и непривычные для человеческого глаза, косо примостившиеся на вершине ржавого холма. Остатки былой марсианской цивилизации. Человек презрительно ухмыльнулся. Собака залаяла. Мрачный одинокий звук раскатился в неподвижном ледяном воздухе, отражаясь от валунов и скал, медленно умирая в тишине. Но это был зов боевого рога, надменный вызов состарившемуся миру. «Посторонись!» «Прочь с дороги! Идет завоеватель!» Неожиданно собака рванулась и залаяла. Взяла след. Райорден зашагал позади, свободно и широко, как ходит в условиях слабого тяготения. Его глаза сверкнули, как 2 зеленоватые льдинки. Охота началась. Крига судорожно со всхлипом наполнил легкие. Он дышал тяжело и учащенно, ноги налились свинцом и обмякли, а биение сердца сотрясало все тело. Но он бежал, а позади него нарастал угрожающий гул. Тяжелая поступь слышалась все ближе. Прыгая с камня на камень, скользя и съезжая на спине в глинистые овраги, продираясь между деревьями, Крига бежал от охотника. Вот уже сутки. Собака преследовала его по пятам, а сокол парил над самой головой. Подобно обезумевшему тушканчику, мчался он прочь от смерти, лаявшей за спиной. Крига никогда не думал, что человек может двигаться так быстро и неутомимо. Пустыня сражалась вместе с ним. Растения загадочную, слепую жизнь, которых не понять ни одному землянину, были на его стороне. Их колючие ветви раздвигались, давая ему дорогу, и снова смыкались, обдирая бока гончей и замедляя ее бег. Но остановить безжалостного пса они не могли. Он снова и снова вырывался из их бессильно цепляющихся лап и устремлялся по следу. Человек тащился на целую милю позади, но не проявлял никаких признаков усталости, а Крига все бежал. Он должен был добраться до края обрыва, прежде чем охотник успеет поймать его в разрез прицела. Должен, должен, а собака рычала за спиной. Марсианин взлетел на гребень холма. Впереди склон круто обрывался в глубокий каньон, 500 футов остроконечных скал, спадавших в дышащую ветром бездну, а над ними блеск заходящего солнца. Он задержался на мгновение, рисуясь темным силуэтом на пылающем небе. Отличная цель, если бы человек успел выйти на линию выстрела, и перевалил за край. Он надеялся, что гончая бросится за ним, но она вовремя затормозила на самом краю. Крига карабкался вниз по склону обрыва, цепляясь за малейшую расщелину, замирая, когда изъеденная столетиями скала крошилась под рукой. Сокол парил над самой головой, стараясь клюнуть или вцепиться когтями, и пронзительным голосом подзывал хозяина. Крига был беззащитен, ведь он не мог оторвать руки, рискуя разбиться вдребезги. Хотя... Крига соскользнул по склону ущелья в серо-зеленую чащу ползучего кустарника, и все его существо воззвало к древним законам симбиоза марсианской жизни. Сокол снова ринулся на него. Но Крига лежал неподвижно, окаменев точно мертвый, пока птица с торжествующим криком не села на его плечо, готовясь выклевать глаза, и тут колючие лозы зашевелились. Силы в них было немного, но шипы уже погрузились в тело птицы, и вырваться из них было невозможно. Пока кустарник разрывал сокола на части, Крига продолжал спускаться вниз ко дну каньона. Огромная фигура Райордена нависла над краем, четко выступая на фоне темнеющего неба. Он выстрелил раз, другой. Пули злобно впились в скалы у самого тела марсианина, но из глубины надвинулись тени, и Крига был спасен. Тогда человек включил свой мегафон, и чудовищный голос обрушился в сгущавшуюся ночь, раскатываясь громом, подобного которому Марс не слышал уже тысячелетия. 1-0 в твою пользу, но это еще не все. Я до тебя доберусь. Солнце скользнуло за горизонт, и ночь опустилась на Марс, как большое темное покрывало. Сквозь мрак Крига услышал смех землянина. От этого смеха дрожали скалы. Райорден был утомлен длительной гонкой. К тому же подача кислорода в скафандр явно не соответствовала затрачиваемым усилиям. Ему хотелось покурить, съесть чего-нибудь горячего, но то и другое было невозможно. Что ж, он еще больше оценит благо жизни, возвратившись домой со шкурой марсианина. Ухмыляясь, охотник разбил лагерь. Этот марсианский малыш — стоящая добыча, сомнений тут не было. Крепкий орешек. Он выдержал уже 2 дня на этом 10-мильном пятачке, да к тому же убил сокола. Но Райорден подобрался к нему уже достаточно близко. Собака легко отыщет его, ведь на Марсе нет рек или ручьев, чтобы запутать следы. Он лежал, глядя в бездонную звездную ночь. Скоро станет холодно. Адски холодно, но спальный мешок достаточно хорош, чтобы согреть его при помощи солнечной энергии, накопленной за день. Гончая зарылась поблизости в песок, но она тут же поднимет тревогу, вздумай марсианин шнырять вокруг лагеря. Засыпая, Райорден вспоминал прошлые охоты. Да, повидал он немало, но эта охота была самой одинокой. Самый необычный и, может быть, самый опасный из всех, а потому и самый лучший. Райорден не питал злобы к марсианину. Он уважал мужество этого малыша, так же, как уважал храбрость других животных, на которых охотился. Райорден проснулся в коротких серых сумерках, соорудил быстрый завтрак и свистнул собаку. Его ноздри раздувались от волнения. Все тело, пьяное от нетерпения, радостно пело. Сегодня. Может быть, сегодня. Ему пришлось спускаться в каньон длинной обходной дорогой, и пес целый час метался по округе, прежде чем напал на след. Тогда снова раздался заливистый лай, и погоня возобновилась, на этот раз медленнее, так как путь был неровен и кремнист. Солнце уже стояло высоко, когда они вышли к высохшему руслу реки. Бледный холодный свет залил острые, как иглы, уступы ущелья, окрашенные в фантастические цвета, глинистые склоны, песок, обломки древних геологических эпох. Царила глубокая, напряженная, словно ожидающая чего-то тишина. Вдруг терновник расступился под ногами. С жалобным воем пес заскользил по стене открывшейся ямы. С быстротой тигра Райорден ринулся вперед и, падая, еле успел вцепиться рукой в собачий хвост. Он чудом удержался на краю ямы. Обхватив свободной рукой куст, который цеплялся за его шлем, он вытянул собаку на поверхность. Весь дрожа, он заглянул в ловушку. Она была здорово сделана. Глубиной почти в 12 футов, с узкими отвесными стенками, насколько только позволял песок, искусно прикрытая кустарником. В дно ямы были воткнуты три зловещих копья с кремниевыми наконечниками. Будь он хоть капельку медлительнее, погибла бы собака, а может и он сам. Человек обнажил зубы в волчьей ухмылке и огляделся. Наверное, филин ухлопал на ловушку всю ночь, поэтому он не может быть далеко и, должно быть, отчаянно устал. Словно в ответ на его мысли с ближайшей скалы сорвался камень. Он был огромен, но на Марсе падающие предметы имеют только половину земного ускорения. Райорден отпрянул в сторону, и чудовищный обломок грохнулся на то место, где он только что лежал. «Давай, выходи!» — заорал он, бросившись к скале. На мгновение серая фигурка призрачно возникла на краю обрыва и пустила в него копье. Райорден выстрелил, и фигурка скрылась. Копье отскочило от плотной материи его костюма, и он начал карабкаться по узкому карнизу к вершине скалы. Марсианина нигде не было видно, но еле заметная красноватая дорожка вела в холмистую пустыню. «Подранил», — сказал Райорден, — «клянусь богом, подранил». Крига лежал в тени большой скалы и дрожал от изнеможения. За границей тени солнечный свет плясал в слепящем невыносимом танце. Горячий и жестокий, такой же слепящий и яркий, как металл завоевателей, он словно требовал жертвенной крови. Крига сделал ошибку, потратив бесценные часы на эту ловушку. Она не сработала, и он должен был знать, что так и будет. А теперь он голоден, жажда диким зверем вгрызается в глотку, а погоня все ближе и ближе. Они уже почти догнали его. Весь день его травили, он ни разу не смог оторваться больше, чем на полчаса пути. Никакого отдыха, сплошная дьявольская гонка по дикой пустыне, а теперь он ждал битвы, скованный чугунным грузом изнеможения. Рана в боку горела. Она не была глубока, но стоила ему немало крови и лишила тех коротких минут сна, которые, возможно, удалось бы урвать. На какой-то момент воин Крига исчез. Остался только одинокий, испуганный ребенок, плачущий в тишине пустыни. «Неужели они не могут оставить меня в покое?» Низкий пыльно-зеленый кустарник зашелестел. Мышь-полевка запищала где-то в лощине. «Они уже близко», —

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Крига устало вскарабкался на вершину скалы и притаился. Он пробрался сюда окольным путем, и они должны пройти мимо. Со своего места он видел башню, низкие желтоватые развалины, истерзанные ветрами тысячелетий. Времени хватило только на то, чтобы прошмыгнуть внутрь и схватить лук, пару стрел и топор. Жалкое оружие. Стрелы не пробьют костюм землянина. Разве коротким и слабым рукам марсианина растянуть лук достаточно широко? От топора, даже от железного, тоже немного пользы. Это все, чем он располагал. Он и его маленькие союзники, жители пустыни, боровшиеся вместе с ним за право жить самим по себе. Ладно. Он приладил стрелу на тетиву и притаился в неверном зыбком свете солнца, выжидая. Первый с воем и лаем появилась собака. Крига натянул лук, как только мог. Но пусть сначала человек подойдет поближе. А вот и он с ружьем в руке бежит. Прыгает через обломки скал. Его ищущие беспокойные глаза светятся зеленоватым огнем. Он готов нанести смертельный удар. Крига медленно повернулся. Собака уже миновала скалу, а землянин был как раз под ним. Запела стрела. С диким восторгом Крига смотрел, как она вонзается в собаку, как та неуклюже подпрыгивает и бьется, катаясь по земле, воя и пытаясь схватить стрелу, засевшую в ее теле. Словно серая молния, марсианин бросился со скалы вниз на человека. Если бы только его топор мог пробить этот шлем. Он ударил охотника, и они оба покатились. С дикой ненавистью марсианин рубил топором, но тот только скользил по гладкой пластмассе. Райорден взвыл и нанес сокрушающий удар кулаком. Адская боль пронзила тело Криги, и он откатился назад. Райорден успел выстрелить, но не попал. Крига повернулся и бросился бежать. Припав на колено, человек стал прицеливаться в серую фигурку, карабкавшуюся по соседнему склону, когда маленькая песчаная змейка скользнула по его ноге и обвелась вокруг запястья. Ее силенок хватило ровно настолько, чтобы отвести ружье от цели. Пуля просвистела у самого уха Криги, и он скрылся в расщелине. Шестое чувство марсианина уловило предсмертную агонию змейки. Он почти видел, как человек брезгливо отрывает ее от своей руки, швыряет оземь и безжалостно топчет кованными сапогами. Немного позже послышался глухой гул, эхом отозвавшийся в холмах. Этот человек принес взрывчатку и взорвал его башню. Воин Крига остался без лука и без топора. Теперь он совершенно беззащитен. Нет даже пристанища, куда можно отступить, чтобы дать последний бой. А человек, даже без своих тварей, будет преследовать его, пусть медленнее, но так же неотступно, как раньше. Крига повалился на груду камней. Сухие рыдания сотрясали все его худое тело, и закатный ветер плакал вместе с ним. Наконец он поднял голову и взглянул в безграничную красно-желтую даль, где садилось солнце. Где-то неподалеку мягко пропищал тушканчик, рождая тихое эхо в низких, источенных ветром скалах, и кустарник зашелестел, перешептываясь с невидимыми соседями на древнем бессловесном языке. «Вся планета». Пустыня с ее песками, легкий ветерок, струившийся под высокими холодными звездами, свежий широкий простор, исполненный тишины, одиночества и такой чуждой человеку судьбы, вели с Кригой тихий разговор. Нельзя сказать, что Крига ненавидел своего преследователя, но вся неумолимость Марса была в нем. Он вел бой за эту жизнь. Древнюю, примитивную, полную непонятных человеку грез. Бой против всего чужого, стремящегося осквернить этот вечный покой. Его жестокость была так же стара и неумолима, как сама жизнь, и каждая выигранная или проигранная битва значила много, даже если бы никто не узнал о ней. «Ты не один», — шептала пустыня, — «ты сражаешься за весь Марс, и мы с тобой». Что-то мелькнуло в темноте. Маленькое теплое тельце пробежало по его руке, крошечное, покрытое перышками существо вроде мыши, каких много ютится в марсианских песках, радуясь своей ничтожной мимолетной жизни. Но это была частица его мира. И в голосе Марса не было жалости. Нежность наполнила сердце Криги, и он прошептал на языке, который не был языком. «Ты сделаешь это для нас? Сделаешь, братишка?» Райорден слишком устал, чтобы спать спокойно. Он долго ворочался, размышляя, не в силах уснуть. Для одинокого человека, затерянного в марсианских холмах, это не самый лучший отдых. «Так значит, собака тоже погибла». Ну и пусть. Филину все равно не уйти, и все-таки это происшествие заставило его почувствовать безграничность, седую древность пустыни и свое собственное одиночество. Со всех сторон доносился шепот. Кустарник потрескивал, что-то подвывало в темноте, ветер дико и мрачно гудел, проносясь над скалами в неверном свете звезд. Казалось, что у всех у них есть свой голос, что весь этот мир глухо ворчит в ночи, угрожая ему. Смутная мысль промелькнула в его голове. Покорит ли когда-нибудь человек этот непонятный мир? Не натолкнулся ли он, наконец, на что-то большее, чем он сам? Нет, это чепуха. Марс стар, дряхл и бесплоден. Он медленно умирает, погруженный в свои сны. Тяжелая поступь человека, гром его голоса, гул ракет, штурмующих небо, будет его, но для новой судьбы, неотделимой от человеческой. Когда Арес поднял свои копья над холмами Сырта, где они были, древние марсианские боги? Вдруг раздался шорох. Человек мгновенно очнулся от беспокойного сна и увидел крошечного зверька, крадущегося в его сторону. Он потянулся к ружью, лежавшему рядом со спальным мешком, но раздумал и хрипло рассмеялся. Обыкновенная песчаная мышь. И он еще раз подумал, что марсианину не удастся застать его врасплох. Но смеялся он недолго. Звук собственного смеха наполнял неприятным глухим гулом его шлем. С пронзительным холодным рассветом человек был на ногах. Ему уже хотелось покончить с этой охотой. Он был грязен и небрит, ему осточертело довольствоваться жалкими порциями воздуха, поступавшими в скафандр. Все тело онемело и ныло от изнеможения. Без собаки преследование пойдет медленнее, но возвращаться в Порт-Армстронг за новой собакой не хотелось. Нет, дьявол, побери этого марсианина, он все равно доберется до его шкуры. Полдень застал Райордена на возвышенности среди нагромождения скал, острые уступы которых, как гигантские зубы, оскалились в небо. Он продолжал идти, совершенно уверенный, что скоро измотает жертву. Следы были четкие и явно свежие. Он весь напрягся при мысли, что теперь марсианин уже недалеко. Даже слишком четкие следы. Не заманивают ли его в новую ловушку? Райорден перехватил ружье поудобнее и начал продвигаться вперед более осторожно. Но нет. Разве хватило бы времени? Человек взобрался на скалистый гребень и оглядел мрачный фантастический пейзаж. У самого горизонта виднелась темная полоска — граница радиоактивного барьера. Марсианин не мог уйти далеко, а если он повернул и затаился, то Райорден без труда обнаружит его. Он включил мегафон, и его голос гулко раскатился в окружавшей тишине. «Эй, Филин! Я добрался до тебя! Лучше выходи и покончим разом!» Эхо подхватило его слова, и они заметались среди голых скал, дробясь и металлическим гулом, взмывая к небесам. «Выходи! Выходи! Выходи!» Марсианин возник, казалось, прямо из разреженного воздуха, словно серое привидение поднялось из груды камней в каких-нибудь 20 футах от него. На какое-то мгновение Райорден остолбенел. Не веря своим глазам, он судорожно глотнул воздух. Крига ждал, слегка вздрагивая, точно и вправду это было не живое существо, а мираж. Потом человек вскрикнул и поднял ружье. Марсианин продолжал неподвижно стоять, словно изваяние из серого гранита, и с острым разочарованием Райорден подумал, что Крига, наконец, смирился с неминуемой смертью. Что ж, это была хорошая охота. «Прощай», — прошептал Райорден и спустил курок. Раздался страшный грохот, и ствол расщепился точно кожура гнилого банана. Сам охотник не пострадал, но пока оправлялся от шока, Крига уже набросился на него. Марсианин был всего 4 футов ростом, изможденный и безоружный, но он обрушил на землянина настоящий ураган ударов. Обхватив ногами торс человека, он начал отчаянно выкручивать воздушный шланг скафандра. От внезапного толчка Райорден упал. Заурчав, как тигр, он сомкнул руки на тонкой шее марсианина. Крига тщетно бил своим клювом. Они катались в облаке пыли, кустарник взволнованно трещал. Райорден попытался свернуть Криге шею, но марсианин увернулся и снова вцепился в шланг. В ужасе человек услышал шипение вырывающегося воздуха. Криге, наконец, удалось клювом и когтями вырвать шланг из гнезда. Автоматический вентиль тут же перекрыл течь, но связь с насосом была уничтожена. Охотник выругался и изо всей силы сдавил шею марсианина, а потом он просто лежал, сжимая хрупкое горло, и никакие увертки Криги не могли ослабить его хватки. Минут через 5 Крига затих. На всякий случай Райорден еще несколько минут сжимал его шею, потом отпустил и начал поспешно шарить руками по спине, стараясь дотянуться до насоса. Воздух в скафандре становился все горячее и зловоннее. Он никак не мог изловчиться и втиснуть шланг обратно в гнездо. «Негодная конструкция», — пронеслась в его голове смутная мысль. «Но разве эти скафандры предназначались для таких баталий?» Он посмотрел на хрупкое, недвижное тело марсианина. Легкий бриз шевелил серые перья. Каким бойцом был этот малыш? Он станет гордостью его охотничьей коллекции дома на земле. Ну что же, посмотрим. Он раскатал спальный мешок и аккуратно расстелил его. С оставшимся запасом воздуха до ракеты не добраться, так что придется впустить в скафандр суспензин. Но сначала надо забраться в спальный мешок, чтобы ночная стужа не обратила его кровь в лед. Райорден заполз в мешок, аккуратно зашнуровался и открыл кран баллона с суспензином. Страшная скука неподвижно лежать 10 долгих дней, пока Уизби не примет сигнал и не придет на помощь. Но до тех пор он протянет. Будет что вспомнить, в этом сухом воздухе шкура марсианина превосходно сохранится. Он чувствовал, как немеет тело, как замедляется ритм сердца и легких, Но его разум еще бодрствовал, и он отметил, что полная расслабленность имеет свои, мягко сказать, неприятные стороны. Ну, неважно. Зато он победил. Убил наихитрейшую во вселенной дичь собственными руками. Через некоторое время Крига шевельнулся и сел. Он испытывал страшную слабость. Наверное, сломано ребро. Ничего, это можно исправить. Главное, он еще жив. Землянин душил его добрых 10 минут, но житель Марса может выдержать без воздуха почти четверть часа. Крига расшнуровал спальный мешок и снял с Райордена ключи. Потом он медленно поплелся к ракете. Несколько дней тренировки, и он научится управлять ею, а потом полетит к своим соплеменникам, живущим в районе Сырта. Теперь, когда у них есть машина землян и их оружие. Но сначала надо покончить с самым неприятным. Крига не испытывал ненависти к Райордену, но Марс — жестокий мир. Он вернулся, затащил охотника в пещеру и запрятал его так, что ни одна спасательная партия землян не смогла бы его разыскать. На мгновение он заглянул в глаза человека. В них застыл немой ужас. Тогда Крига заговорил медленно, с трудом подбирая английские слова. «За всех убитых тобой». За то, что ты, чужак, вторгся в мир, где тебя не звали. Во имя того дня, когда Марс станет свободным, я оставлю тебя. Перед отлетом он снял с корабля несколько баллонов с кислородом и подсоединил их к скафандру. Целое море воздуха для существа, погруженного в анабиоз. Его хватит, чтобы сохранить человека живым хоть 1000 лет. Пол Андерсон. «Убить марсианина». Читал Александр Дунин.

0: hot ground.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Референт распахнул перед прокурором очередную дверь, и прокурор увидел своего Мака. Мак в белом халате с шевроном на рукаве сидел на подоконнике и смотрел наружу. Если бы какой-нибудь советник юстиции позволил себе в служебное время торчать на подоконнике и считать галок, его можно было бы со спокойной совестью пустить по этапу, как явного бездельника и даже саботажника. В данном же случае, Масаракш, ничего сказать было нельзя. Ты его за шиворот, а он тебе, позвольте, я ставлю мысленный эксперимент. Отойдите и не мешайте. Великий маг считал галок. Он мельком взглянул на вошедших, вернулся было к своему занятию, но тут же снова оглянулся и всмотрелся более пристально. «Узнал», — подумал прокурор, — «узнал, умница моя». Он вежливо улыбнулся Маку, похлопал по плечу молоденького лаборанта, крутившего арифмометр, и, остановившись посередине комнаты, огляделся. «Ну-с», — произнес он в пространство между Маком и Головастиком, — «а здесь у нас что делается?» «Господин Сим», — сказал Головастик, краснея, подмигивая и потирая руки, — «объясните господину инспектору, чем вы ке...» «А ведь я вас знаю», — сказал великий маг, как-то неожиданно возникая в двух шагах от прокурора. «Простите, если я не ошибаюсь, вы государственный прокурор?» «Да, иметь дело с маком было нелегко. Весь тщательно продуманный план полетел к черту сразу же. Маг и не подумал ничего скрывать, он ничего не боялся. Ему было любопытно. Он смотрел на прокурора с высоты своего огромного роста, как на некое экзотическое животное. Надо было перестраиваться на ходу. «Да», — с холодным удивлением произнес прокурор, переставая улыбаться. «Насколько мне известно, я действительно государственный прокурор, хотя мне непонятно». Он нахмурился и вгляделся в лицо Мака. Мак широко улыбался. «Ба-ба-ба!» — воскликнул прокурор. «Ну, конечно же! Максим! Он же Максим Камерер! Однако, позвольте, мне же доложили, что вы погибли на каторге!» «Масаракш, как вы сюда попали?» «Длинная история», — ответил Мак, махнув рукой. «Между прочим, я тоже удивился, увидев вас здесь. Никогда не предполагал, что наши занятия интересуют департамент юстиции». «Ваши занятия интересуют самых неожиданных людей», — сказал прокурор. Он взял Мака под руку, отвел его к дальнему окну и доверительным шепотом осведомился. «Когда вы нам подарите пилюли? Настоящие пилюли на все 30 минут». «А вы разве тоже?» — спросил Мак. «Впрочем, да, естественно». Прокурор горестно покачал головой и с тяжелым вздохом закатил глаза. «Наше благословение и наше проклятие», — проговорил он. «Счастье нашего государства и горе его правителей». «Масаракш, я ужасно рад, что вы живы, Мак. Должен вам сказать, что дело, по которому вы проходили, было одним из немногих в моей карьере, оставивших у меня чувство досадной неудовлетворенности. Нет, нет, не пытайтесь отрицать. По букве закона вы были виновны. С этой стороны все в порядке. Вы напали на башню, кажется, убили гвардейца. За это, знаете ли, по головке не гладят. Но вот по существу... Признаюсь, рука у меня дрогнула, когда я подписывал ваш приговор. Как будто я приговаривал ребенка, не обижайтесь. В конце концов, ведь это была затея скорее наша, чем ваша, и вся ответственность... «Я не обижаюсь», — сказал Мак. «И вы недалеки от истины. Выходка с этой башни была ребяческая. Во всяком случае, я благодарен прокуратуре за то, что нас тогда не расстреляли». «Это было все, что я мог сделать», — сказал прокурор. «Помнится, я был очень огорчен, узнав о вашей гибели». Он засмеялся и дружески стиснул локоть Мака. «Чертовски рад, что все кончилось так благополучно. чертовски рад сделать знакомство». Он поглядел на часы. «Слушайте, Мак, а почему вы здесь?» «Нет, я не собираюсь вас арестовывать. Это не мое дело. Пусть теперь вами занимается военная комендатура». «Но что вы делаете в этом институте? Разве вы химик?» «Да еще...» Он показал пальцем на шеврон. «Я все понемножку», — сказал Мак. «Немножко химик, немножко физик». «Немножко подпольщик», — сказал прокурор, благодушно смеясь. «Очень немножко», — решительно сказал Мак. «Немножко фокусник», — сказал прокурор. Мак внимательно посмотрел на него. «Немножко фантазер», — продолжил прокурор. «Немножко авантюрист». «Это уже не специальности», — возразил Мак. «Это, если угодно, просто свойство всякого порядочного ученого и порядочного политика», — сказал прокурор. «Редкостное сочетание слов», — заметил Мак. Прокурор вопросительно посмотрел на него, потом сообразил и снова засмеялся. «Да», — сказал он, — «политическая деятельность имеет свою специфику. Политика есть искусство отмывать дочисто очень грязной водой. Никогда не опускайтесь до политики, Мак. Оставайтесь со своей химией». Он посмотрел на часы и с досадой сказал: «Ах, проклятие, совершенно нет времени. А так хотелось бы с вами поболтать. Я смотрел ваше досье. Вы любопытнейшая личность. Но вы, вероятно, тоже сильно заняты». «Да», — сказал умница Мак. «Хотя, конечно, не так сильно, как государственный прокурор». «Ну вот», — произнес прокурор, снова засмеявшись. «А ваше начальство уверяет нас, будто вы работаете днем и ночью. Я, например, не могу сказать этого о себе. У государственного прокурора случаются свободные вечера. Вы удивитесь, но у меня есть к вам масса вопросов, Мак. Признаться, я хотел побеседовать с вами еще тогда, после процесса. Но дела, бесконечные дела. Я к вашим услугам», — сказал Мак. «Тем более, что у меня тоже есть к вам вопросы». «Ну-ну», — мысленно одернул его прокурор. «Не надо так откровенно, мы здесь не одни». Вслух он сказал, просияв: «Прекрасно, все, что в моих силах. А теперь прошу меня простить, бегу». Он пожал огромную ладонь своего Мака, уже пойманного Мака, окончательно попавшегося на удочку Мака. «Он прекрасно мне подыгрывал. Он, несомненно, хочет встретиться, и сейчас я его подсеку». Прокурор остановился в дверях, щелкнул.

«Договорились», — думал он, подписывая акт в кабинете у головастика. «Договорились, Масаракш, договорились», — кричал он про себя, торжествующе по дороге домой. Он отдал распоряжение шоферу. Он приказал референту сообщить в департамент, что господин прокурор занят, никого не принимать, отключить телефоны и вообще убираться к дьяволу с глаз долой, но так, впрочем, чтобы все время оставаться под рукой. Он вызвал жену, поцеловал ее в шею, вскользь припомнив, что не виделись они уже дней 10, и попросил ее распорядиться насчет ужина, хорошего, легкого, вкусного ужина на четверых, быть за столом паенькой и приготовиться встретить очень интересного человека, и побольше вин, самых лучших и разных. Потом он заперся в кабинете, опять выложил на стол дело в зеленой папке и принялся продумывать заново с самого начала. Его обеспокоили только один раз – курьер из военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хантийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до 95% танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало. Это был конец. Это был конец войне. Это был конец генералу Шикагу и генералу Оду. Это был конец Очкарику, Чайнику, Тучи и другим помельче. Очень возможно, что это был конец Свекру и Шурину. И уж, конечно, это был конец Умнику. Если бы Умник не был Умником. Он растворил сводку в стакане с водой и пошел ходить кругами по кабинету. Он испытывал огромное облегчение. Теперь он, по крайней мере, точно знал, когда его вызовут наверх. Сначала они покончат со Свекром и будут не меньше суток выбирать между Дергунчиком и Зубом. Затем им придется повозиться с Очкариком и Тучей. Это еще сутки. Ну, Чайника они прихлопнут мимоходом. А вот генерал Шикагу один отнимет у них не меньше 2 суток. А потом, и только потом... Потом у них уже больше не будет никакого потом. Он не выходил из кабинета до самого приезда гостя. Гость произвел исключительно приятное впечатление. Он был великолепен. Он был настолько великолепен, что прокурорша, баба холодная, светская, в самом страшном смысле слова, давным-давно в глазах прокурора уже не женщина, а старый боевой товарищ, при первом взгляде на Мака сбросила 20 лет и вела себя чертовски естественно. Она не могла бы вести себя естественнее, даже если бы знала, какую роль должен сыграть Мак в ее судьбе. «А почему вы один?» – удивилась она. «Муж заказал ужин на 4? «Да, действительно», – подхватил прокурор. «Я понял так, что вы придете со своей дамой. Я помню эту девушку, она из-за вас чуть не попала в беду». «Она попала в беду», – сказал Мак спокойно. «Но об этом мы поговорим потом, с вашего разрешения. Куда прикажете идти?» Ужинали долго, весело, много смеялись, немножко пили. Прокурор рассказывал последние сплетни, разрешенные и рекомендуемые к распусканию Департаментом общественного здоровья. Прокурорша очень мило загибала нескромные анекдотцы, а Мак в юмористических тонах описал свой полет на бомбовозе. Хохоча над его рассказом, прокурор с ужасом думал, что бы сейчас с ним было, если бы хоть одна ракета попала в цель. Когда все было съедено и выпито, прокурорша извинилась и предложила мужчинам доказать, что они способны просуществовать без дамы хотя бы час. Прокурор воинственно принял этот вызов, схватил Мака под руку и повлек его в кабинет угощать вином, которое имели возможность дегустировать всего 3 или 4 десятка человека в стране. Они расположились в мягких креслах по сторонам низенького столика в самом уютном углу кабинета, пригубили драгоценное вино и посмотрели друг на друга. Мак был очень серьезен. Умница Мак явно знал, о чем пойдет разговор, и прокурор вдруг отказался от первоначального плана беседы, хитроумной, изматывающей, построенной на полунамеках, рассчитанной на постепенные взаимопризнания. Судьба Рады, интрига странника, козни отцов – все это не имело никакого значения. Он с удивительной, доводя

пугающей до отчаяния отчетливостью, осознал, что все его мастерство в такого рода беседах окажется лишним с этим человеком. Мак либо согласится, либо откажется. Это было предельно просто, так же, как и то, что прокурор либо будет жить, либо будет раздавлен через несколько дней. У него дрогнули пальцы, он поспешно поставил рюмку на столик и начал без всяких предисловий. «Я знаю, Мак, что вы подпольщик, член штаба и активный враг существующего порядка. Кроме того, вы беглый каторжник и убийца экипажа танка специального назначения. Теперь обо мне. Я государственный прокурор, доверенное лицо правительства, допущенное к высшим государственным тайнам, и тоже враг существующего порядка. Я предлагаю вам свергнуть неизвестных отцов. Когда я говорю «вам», я имею в виду вас и только вас, лично. Вашей организации это не касается. Прошу понять, что вмешательство подполья может только испортить дело. Я предлагаю вам заговор, который базируется на знании самой главной государственной тайны. Я сообщу вам эту тайну, только мы двое должны знать ее. Если ее узнает кто-нибудь третий, мы будем уничтожены в ближайшее же время. Имейте в виду, что подполье и штаб кишат провокаторами, поэтому не вздумайте доверяться кому-нибудь, и в особенности близким друзьям». Прокурор залпом осушил свою рюмку, не почувствовав вкуса. «Я знаю, где находится центр. Вы – единственный человек, который способен этот центр захватить. Я предлагаю вам разработанный план захвата центра и последующих действий. Вы исполняете этот план и становитесь во главе государства. Я остаюсь при вас политическим и экономическим советником, поскольку в делах такого рода вы ни черта не смыслите. Ваша политическая программа мне в общих чертах известна. Использование центра для перевоспитания народа в духе гуманности и высокой морали и на основе этого построение в самом ближайшем будущем справедливого общества. Не возражаю. Согласен. Уже просто потому, что ничего не может быть хуже нынешнего положения. У меня все. Слово за вами». Мак молчал. Он крутил в пальцах драгоценный бокал с драгоценным вином и молчал. Прокурор ждал. Он не чувствовал своего тела. Ему казалось, что его здесь нет, что он висит где-то в небесной пустоте, смотрит вниз и видит мягко освещенный уютный уголок молчащего Мака и рядом с ним в кресле нечто мертвое, окоченевшее, безгласное и бездыханное. Потом Мак спросил: «Сколько у меня шансов остаться в живых при захвате центра?» 50/50, сказал прокурор. Вернее, это ему почудилось, что он сказал, потому что Мак сдвинул брови и снова уже громче повторил свой вопрос. 50/50, хрипло сказал прокурор. «Может быть, даже больше, не знаю». Мак снова долго молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Где находится центр?»

Глава 19. Около полудня раздался телефонный звонок. Максим взял наушник. Голос прокурора сказал: «Прошу господина Сима». «Я слушаю», — отозвался Максим. «Здравствуйте». Он сразу почувствовал, что случилось неладное. «Он приехал», — сказал прокурор. «Начинайте немедленно. Это возможно?» «Да», — сказал Максим сквозь зубы. «Но вы мне кое-что обещали». «Я ничего не успел», — сказал прокурор. В голосе его прорвалась паническая нотка. «И теперь уже не успеть. Начинайте немедленно, сейчас же. Нельзя ждать ни минуты. Вы слышите, Мак?» «Хорошо», — сказал Максим. «У вас все?» «Он едет к вам. Он будет у вас через 30-40 минут». «Понял. Теперь все?» «Все. Давайте, Мак. Давайте. С Богом!» Максим бросил наушник и несколько секунд посидел, соображая. «Масаракш, все летит кувырком. Впрочем, подумать я еще успею». Он снова схватил наушник. «Профессора Аллу Зефа?» «Да», — рявкнул Зеф. «Это Мак». «Масаракш, я же просил не приставать ко мне сегодня». «Заткнись и слушай. Немедленно спускайся в холл и жди меня». «Масаракш, я занят». Максим скрипнул зубами и покосился на лаборанта. Лаборант прилежно считал на арифмометре. «Зеф», — сказал Максим, — «немедленно спускайся в холл. Тебе понятно? Немедленно». Он отключился и набрал номер Вепря. Ему повезло, Вепрь оказался дома. «Это Мак. Выходите на улицу и ждите меня. Есть срочное дело». «Хорошо», — сказал Вепрь. «Иду». Бросив наушник, Максим полез в стол, вытащил первую попавшуюся папку и перелистал бумаги, лихорадочно соображая, все ли готово. Машина в гараже, бомба в багажнике, горючего полный бак, оружия нет и черт с ним, не надо оружия, документы в кармане. Вепрь ждет. Это я молодец, хорошо придумал про вепря. Правда, он может отказаться? Нет, вряд ли он откажется, я бы не отказался. Все, кажется, все. Он сказал лаборанту: «Меня вызывают, говори, что я в департаменте строительства. Буду через час-два, пока». Он взял папку под мышку, вышел из лаборатории и сбежал по лестнице. Зев уже расхаживал по холлу. Увидев Максима, он остановился, заложил руки за спину и набычился. «Какого дьявола, Масаракш?» — начал он еще издали. Максим, не задерживаясь, схватил его под руку и потащил к выходу. «Что за дьявольщина?» — бормотал Зев, упираясь. «Куда? Зачем?» Максим вытолкнул его за дверь и по асфальтовой дорожке поволок за угол к гаражам. Вокруг было пусто. Только на газоне вдалеке тарахтела травокосилка. «Да куда ты меня в конце концов тащишь?» — заорал Зев. «Молчи», — сказал Максим. «Слушай, собери немедленно всех наших, всех, кого поймаешь. К черту вопроса, слушай. Всех, кого поймаешь, с оружием. Напротив ворот есть павильон. Знаешь? Засядьте там. Ждите. Примерно через 30 минут ты меня слушаешь, Зев?» «Ну», — сказал Зев нетерпеливо. «Примерно через 30 минут к воротам подъедет странник. Он приехал? Не перебивай. Примерно через 30 минут к воротам, может быть, подъедет странник. Если не подъедет, хорошо. Просто сидите и ждите меня. А если подъедет, расстреляйте его». «Ты что, свихнулся?» — сказал Зев, останавливаясь. Максим пошел дальше, и Зев с проклятиями побежал следом. «Нас же всех перебьют, Масаракш! Охрана, шпики вокруг!» «Сделайте все, что сможете», — сказал Максим. «Странника надо застрелить». Они подошли к гаражу. Максим навалился на засов и откатил дверь. «Какая-то безумная затея», — сказал Зев. «Зачем? Почему странника? Вроде приличный дядька. Его все здесь любят». «Как хочешь», — холодно сказал Максим. Он открыл багажник, ощупал сквозь промасленную бумагу запал с часовым механизмом и снова захлопнул крышку. «Я ничего не могу тебе сейчас рассказать, но у нас есть шанс, единственный». Он сел за руль и вставил ключ в зажигание. «И еще, имей в виду, если вы не прикончите этого приличного дядьку, он прикончит меня. У тебя очень мало времени. Действуй, Зев». Он включил двигатель и задом выехал из гаража. Зев остался в дверях. Первый раз в жизни Максим видел такого Зефа. Испуганного, ошеломленного, растерявшегося. «Прощай, Зев», — сказал он про себя на всякий случай. Машина подкатила к воротам. Гвардеец с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и спросил: «Что вы возите?» «Рефрактометр», — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз. «Рефрактометр РЛ
«7, инвентарный номер», — пробормотал гвардеец. «Сейчас я запишу. Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь», — сказал Максим. «Кто подписывал разрешение?» «Не знаю, наверное, головастик. Не знаете. Расписывался бы разборчивее, все было бы в порядке». Он, наконец, отворил ворота. Максим выкатил на трассу и выжил из своей тележки все, что было можно. «Если ничего не выйдет, — подумал он, — и я останусь жив, придется удирать». «Проклятый странник! Почуял, сукин сын, вернулся!» «А что я буду делать, если выйдет?» «Ничего не готово, схемы дворца нет, не успел умник, и фотографии отцов он тоже не достал. Ребята не готовы, плана действий никакого нет, проклятый странник! Если бы не он, у меня было бы еще 3 дня на разработку плана. Наверное, надо так, дворец, отцы, телеграф и телефон, вокзалы, срочно депешу на каторгу». Пусть генерал собирает всех наших и валят сюда. Масаракш, понятия не имею, как берут власть. А ведь еще есть гвардия и армия и штаб Масаракш. Вот кто сразу оживится. Вот с кого надо начинать. Ну, это дело вепря. Он будет рад этим заняться, он в этом хорошо разбирается. И еще маячат где-то белые субмарины. Масаракш, ведь еще война. Он включил радио. Сквозь бодрый марш нарочито хриплый диктор кричал: «Еще и еще раз продемонстрирована перед всем миром бесконечная мудрость неизвестных отцов. Теперь это военная мудрость, будто вновь ожил стратегический гений Габеллу и Железного Воителя, будто вновь поднялись славные тени наших воинственных, непобедимых предков и рванулись в бой во главе наших танковых колонн. Хантийские провокаторы и разжигатели конфликтов потерпели такое поражение, что никогда уже отныне не осмелятся сунуть нос через свои границы, никогда более не позарятся на нашу священную землю. Многотысячные армады бомбовозов, ракет, управляемых снарядов бросили хантийские горе-вояки на наши города. Но и тут победила не стратегия тупой силы и хищного напора, а мудрая стратегия тончайшего расчета и ежесекундной готовности к отражению врага. Нет, не зря мы терпели лишения, отдавали последние гроши на укрепление обороны, на создание непроницаемого панциря противобаллистической защиты. Наша система ПБЗ не имеет равных в мире, заявил всего лишь полгода назад фельдмаршал в отставке, кавалер 2 золотых знамен Иза Петроцу. Старый вояка, ты был прав. Ни одна бомба, ни одна ракета, ни один снаряд не упали на священную землю страны отцов. Неодолимая сеть стальных башен — это не только наш несокрушимый щит, это символ гения и нечеловеческой проницательности тех, кому мы обязаны всем, наших неизвестных отцов, пишет в сегодняшнем номере. Максим выключил радио. Да, война, кажется, кончилась. Впрочем, кто знает, что они еще там готовят. Максим свернул с центральной улицы в узкий проулок между 2 гигантскими небоскребами розового камня и по булыжной мостовой, мимо длинной очереди в хлебную лавку, подкатил к ветхому почерневшему домику. Вепрь уже ждал, покуривая сигарету, прислонившись спиной к фонарному столбу. Когда машина остановилась, он бросил окурок и, протиснувшись через маленькую дверцу, сел рядом с Максимом. Он был спокоен и холоден, как всегда. «Здравствуйте, Мак», — сказал он. «Что случилось?» Максим развернул машину и снова выехал на главную улицу. «Что такое термическая бомба, знаете?» — спросил он. «Слыхал», — ответил Вепрь. «Хорошо. С синхронными запалами имели когда-нибудь дело?» «Вчера, например», — сказал Вепрь. «Отлично». Некоторое время они ехали молча. Здесь было большое движение, и Максим отключился, сосредоточившись на том, чтобы прорваться, пробиться, протиснуться между огромными грузовиками и старыми воняющими автобусами, и никого не задеть, и не дать никому задеть себя, и попасть под зеленый свет, а потом снова попасть под зеленый свет, не терять хотя бы ту жалкую скорость, которую они имели, и, наконец, их автомобильчик вырвался на лесное шоссе, на знакомую автостраду, обсаженную огромными раскидистыми деревьями. Забавно. — подумал вдруг Максим.
По этой самой дороге я въезжал в этот мир, вернее, меня ввозил бедняга Фанк, а я ничего не соображал и думал, что он специалист по пришельцам. А теперь по этой же дороге я, возможно, выезжаю из этого мира. И из мира вообще. Да еще увожу с собой хорошего человека. Он покосился на вепря. Лицо вепря было совершенно спокойно. Он сидел, выставив локоть протеза в окно, и ждал, когда ему объяснят. Может быть, он удивлялся, может быть, волновался, но это не было заметно. И Максим почувствовал гордость, что такой человек доверяет ему и полагается на него без оглядки. «Я вам очень благодарен, вепрь», — сказал он. «Вот как?» — произнес вепрь, повернув к нему сухое желтоватое лицо. «Помните, однажды на заседании штаба вы отозвали меня в сторонку и дали мне несколько разумных советов?» «Помню». «Так вот, я вам за это благодарен. Я вас послушался». «Да, я заметил. Вы меня этим даже несколько разочаровали». «Вы были правы тогда», — сказал Максим. «Я послушался ваших советов, и в результате дело повернулось так, что мне предоставляется возможность проникнуть в центр». Вепрь дернулся. «Сейчас?» — быстро спросил он. «Да». «Приходится спешить. Я ничего не успел приготовить. Меня могут убить, и тогда все будет напрасно. Поэтому я взял с собой вас». «Говорите». «Я войду в здание, вы останетесь в машине. Через некоторое время поднимется тревога. Может быть, начнется стрельба. Это не должно вас касаться. Вы продолжаете сидеть в машине и ждать. Вы ждете...» Максим подумал, прикидывая. «Вы ждете 20 минут. Если в течение этого времени вы получите лучевой удар, значит, все обошлось. Можете падать в обморок со счастливой улыбкой на лице. Если нет, выходите из машины. В багажнике лежит бомба с синхронным запалом на 10 минут. Выгрузите бомбу на мостовую, включите запал и уезжайте. Будет паника, очень большая паника. Постарайтесь выжать из нее все, что только можно». Некоторое время вепрь размышлял. «Вы не разрешите мне позвонить кое-куда?» – спросил он. «Нет», – сказал Максим. «Видите ли», — сказал вепрь, — «если вас не убьют, то, насколько я понимаю, вам наверняка понадобятся люди, готовые к бою. Если вас убьют, люди понадобятся мне. Вы ведь для этого меня и взяли, на случай, если вас убьют. Но один я смогу только начать, а времени будет мало, и людей надо предупредить заранее. Вот я и хочу их предупредить». «Штаб?» — спросил Максим неприязненно. «Ни в коем случае. У меня есть своя группа». Максим молчал. Впереди уже поднималось серое пятиэтажное здание с каменной стеной вдоль фронтона. То самое. Где-то там бродила по коридорам рыба, орал и плевался разгневанный бегемот. И там был центр. Круг замыкался. «Ладно», — сказал Максим. «У входа есть телефон-автомат. Когда я войду внутрь, но не раньше, можете выйти из машины и позвонить». «Хорошо», — сказал вепрь. Они уже подъезжали к повороту с автострады. Почему-то Максим вспомнил Раду и представил себе, что с нею станется, если он не вернется. Плохо ей будет. А может быть, и ничего. Может быть, наоборот, ее выпустят. Все равно, одна. Гая нет, меня нет. Бедная девочка. «У вас есть семья?» — спросил он вепря. «Да, жена». Максим покусал губу. «Извините, что так неловко получилось», — пробормотал он. «Ничего», — спокойно сказал вепрь. «Я попрощался. Я всегда прощаюсь, когда ухожу из дому». «Вот это значит и есть центр. Кто бы мог подумать? Все знают, что здесь телецентр и радиоцентр. А здесь, оказывается, еще и просто центр». Максим остановился на стоянке, втиснувшись между ветхой малолитражкой и роскошным правительственным лимузином. «Ну все», — сказал он. «Пожелайте мне удачи». «От всей души», — сказал вепрь. Голос его осекся, и он закашлялся. «Все-таки я дожил до этого дня», — пробормотал он. Максим положил щеку на руль. «Хорошо бы этот день пережить», — сказал он. «Хорошо бы увидеть вечер». Вепрь посмотрел на него с тревогой. «Неохота идти», — объяснил Максим. «Ох, неохота! Кстати, вепрь, имейте в виду и расскажите своим друзьям. Вы живете не на внутренней поверхности шара, вы живете на внешней поверхности шара. И таких шаров еще множество в мире.
На некоторых живут гораздо хуже вас, а на некоторых гораздо лучше вас. Но нигде больше не живут глупее. Не верите? Ну и черт с вами. Я пошел». Он распахнул дверцу и вылез наружу. Он прошел по асфальтированной стоянке и стал подниматься по каменной лестнице ступенька за ступенькой, нащупывая в кармане входной пропуск, который сделал для него прокурор, и внутренний пропуск, который где-то украл для него прокурор, и простую розовую картонку, изображающую пропуск, который прокурор так и не сумел ни сделать, ни украсть для него.

0: Было жарко. Небо блестело, как алюминий, непроницаемое небо обитаемого острова. Каменные ступени жгли сквозь подметки, а может быть, это только казалось. Все было глупо, вся затея была бездарной. На кой черт все это делать, если подготовиться толком не успели? А вдруг там сидит не один офицер, а два? Или даже три офицера сидят в этой комнатке и ждут меня с автоматами наготове? Ротмистр Чачу стрелял из пистолета, калибр тот же, только пуль будет больше. И я уже не тот, что прежде. Он уже основательно укатал меня, мой обитаемый остров, и уползти на этот раз не дадут. Я дурак. Был дурак, дураком и остался. Купил меня, господин прокурор, поймал на удочку. Но как он мне поверил? Уму непостижимо. Хорошо бы сейчас удрать в горы, подышать чистым горным воздухом. Так мне и не довелось побывать в здешних горах. Очень люблю горы. Такой умный, недоверчивый человек и доверил мне такую драгоценность, величайшее сокровище этого мира. Это гнусное, отвратительное, подлое сокровище. Будь оно проклято, Масаракш, и еще раз Масаракш, и еще 33 раза Масаракш. Он открыл стеклянную дверь и протянул гвардейцу входной пропуск. Потом он пересек вестибюль, мимо девицы в очках, которая все ставила штампы, мимо администратора в каскетке, который все ругался с кем-то по телефону, и у входа в коридор показал другому гвардейцу внутренний пропуск. Гвардеец кивнул ему, они были уже, можно сказать, знакомы. Последние 3 дня Максим приходил сюда ежедневно. Дальше. Он прошел по длинному, без дверей коридору и свернул налево. Здесь он был всего 2-й раз. Первый раз позавчера, по ошибке. «Вам, собственно, куда нужно, сударь?» «Мне, собственно, нужно в 16-ю комнату, капрал». «Вы ошиблись, сударь. Вам следующий коридор». «Извините, капрал, виноват. Действительно». Он подал капралу внутренний пропуск и покосился на 2 здоровенных гвардейцев с автоматами, неподвижно стоящих по сторонам двери напротив. Потом взглянул на дверь, в которую ему предстояло войти. Отдел специальных перевозок. Капрал внимательно рассматривал пропуск, потом, все еще продолжая рассматривать, нажал какую-то кнопку в стене, за дверью зазвенел звонок. Теперь он там приготовился, офицер, который сидит рядом с зеленой портьерой. Или 2 офицера приготовились, или, может быть, даже 3 офицера. Они ждут, когда я войду. И если я испугаюсь их и выскочу обратно, меня встретит капрал, и встретят гвардейцы, охраняющие дверь без таблички, за которой должно быть полным-полно солдат. Капрал вернул пропуск и сказал: «Прошу, приготовьте документы». Максим, доставая розовую картонку, раскрыл дверь и шагнул в комнату. Масаракш. Так и есть. Не одна комната. 3. Анфиладой. И в конце зеленая портьера. И ковровая дорожка из-под ног до самой портьеры, по крайней мере, 30 метров. И не 2 офицера, даже не 3, 6. 2 в армейском сером в 1-й комнате, уже навели автоматы. 2 в гвардейском черном во 2-й комнате, еще не навели, но тоже готовы. 2 в штатском по сторонам зеленой портьеры в 3-й комнате. 1 повернул голову, смотрит куда-то в бок. «Ну, Мак!» Он рванулся вперед. Получилось что-то вроде тройного прыжка с места. Он еще успел подумать, не порвать бы сухожилия. Туго ударил в лицо воздух. Зеленая портьера. Штатский слева смотрит в сторону, шея открыта. Ребром ладони. Штатский справа, вероятно, мигает. Веки неподвижно полуопущены. Сверху по темени и в лифт. В лифте темно. Где кнопка? Масаракш, где кнопка? Медленно и гулко застучал автомат и сразу 2-й. Ну что ж, отличная реакция. Дут, дут, дут. Но это пока еще в дверь, в то место, где они меня видели. Они еще не поняли, что произошло. Это просто рефлекс. Кнопка. Поперек портьеры, косо, сверху вниз, медленно движется тень. Падает кто-то из штатских. Масаракш, вот она, на самом видном месте. Он нажал кнопку, и кабина пошла вниз. Лифт был скоростной, кабина ползла довольно быстро. Заболела толчковая нога. Неужели все-таки растянул? Впрочем, теперь это не важно. «Масаракш, да я же прорвался!» Кабина остановилась. Максим выскочил, и сейчас же в шахте загрохотало, зазвенело, полетели щепки. Сверху в три ствола били по крыше кабины. «Ладно, ладно, бейте. Сейчас они сообразят, что не стрелять надо, а поднять лифт обратно и спуститься самим». Проморгали, растерялись. Он огляделся. «Масаракш, опять не то. Не один вход, а три. Три совершенно одинаковых тоннеля». «Ага, это просто сменные генераторы. Один работает, два на профилактике. Какой же сейчас работает?» «Так, кажется, вот этот». Он бросился в средний тоннель. За спиной зарычал лифт. «Нет, нет, уже поздно. Не те скорости, не успеете. Хотя тоннель, надо сказать, длинный, и нога болит. Ну вот и поворот. Теперь вы меня вообще не достанете». Он добежал до генераторов, басовито урчащих под стальной плитой, остановился и несколько секунд отдыхал, опустив руки. Так, три четверти дела сделано, даже 7/8. Осталась чепуха. 1/2, 1/34. Сейчас они спустятся в лифте, сунутся в тоннель. Они наверняка ни черта не знают. Депрессионное излучение погонит их обратно. Что еще может случиться? Швырнут по коридору газовую гранату. Вряд ли. Откуда она у них? Вот тревогу они уже, наверное, подняли. Отцы могли бы, конечно, выключить депрессионный барьер. Ох, не решатся они, не решатся и не успеют, потому что им же надо собраться впятером с пятью ключами, договориться, сообразить, не проделка ли это одного из них, не провокация ли это. Ну, в самом деле, кто в целом мире может прорваться сюда через лучевой барьер? Странник, если он тайно изобрел защиту. Его задержали бы 6 с автоматами, а больше некому. И вот пока они будут ругаться, выяснять, соображать, я закончу дело. В тоннеле за углом ударили в темноту автоматы. Разрешается, не возражаю. Он наклонился над распределяющим устройством, осторожно снял кожух и зашвырнул в угол. Да, крайне примитивная штука. Хорошо, что я сообразил подчитать кое-что по здешней электронике. Он запустил пальцы в схему. А если бы не сообразил? А если бы странник приехал позавчера? Да, господа мои, масаракш как током бьется. Да, господа мои, оказался бы я в положении эмбриомеханика, которому надо срочно разобраться. Даже не знаю в чем. В паровом котле? Разобрался бы эмбриомеханик. В верблюжьей упряжи? Да, в верблюжьей упряжи, а? Ну как, эмбриомеханик, разобрался бы? Вряд ли. Масаракш, да что у них здесь, все без изоляции? Ага, вот ты где. Ну, с Богом, как говорит господин государственный прокурор. Он сел прямо на пол перед распределителем и тыльной стороной руки вытер лоб. Дело было сделано. Огромные силы удар депрессионного поля обрушился на всю страну, от Заречья до Хантийской границы, от океана до Алебастрового хребта. Автоматы за углом перестали стрелять. Господа офицеры были в депрессии. Сейчас я посмотрю, что это такое, господа офицеры в депрессии. Господин прокурор впервые в жизни обрадовался лучевому удару. Не желаю смотреть на этого типа. Неизвестные отцы, так и не успев разобраться и сообразить, корчатся от боли, откинув копыта, как говаривал ротмистр Чачу. Ротмистр Чачу, кстати, тоже в глубокой депрессии, и мысль об этом меня восхищает. Зев с ребятами тоже лежит, откинув копыта. Простите, ребята, но так надо. Странник. Как это здорово! Страшный странник тоже лежит, откинув копыта, расстелив по полу свои огромные уши. Самые огромные уши во всей стране. Впрочем, может быть, его уже пристрелили. Это было бы еще лучше. Рада. Моя маленькая бедная Рада лежит в депрессии. Ничего, девочка. Это, наверное, не больно и вообще скоро кончится. Вепрь. Он вскочил. Сколько прошло времени? Он рванулся назад по тоннелю. Вепрь тоже лежит, откинув копыта, но если он услышал стрельбу, у него могли не выдержать нервы. Это, конечно, в высшей степени сомнительно, нервы у вепря, но кто знает. Он подбежал к лифту, на секунду задержавшись взглянуть на господ офицеров в депрессии. Зрелище было тяжелое. Все трое плакали, побросав автоматы, у них не было даже сил утереть слезы и сопли. «Ладно, поплачьте. Это полезно. Поплачьте над моим Гаем, поплачьте над птицей, над Гелом, над моим лесником. Надо полагать, вы не плакали с детства, и уж во всяком случае вы не плакали над теми, кого убивали. Так поплачьте хоть перед смертью». Лифт стремглав вынес его на поверхность. Анфилада комнат была полна народа. Офицеры, солдаты, капралы, армейцы, гвардейцы, штатские, все при оружии, все лежат, сидят, пригорюнясь, некоторые плачут в голос, один бормочет, трясет головой и стучит себя в грудь кулаком. А этот вот застрелился. Массаракш. Страшная штука, черное излучение. Недаром отцы приберегали его на черный день. Он выбежал в вестибюль, перепрыгивая через бессильно шевелящихся людей, чуть не кубарем скатился по каменным ступенькам и остановился перед своим автомобилем, с облегчением переводя дух. Нервы у вепря выдержали. Вепрь полулежал на переднем сиденье с закрытыми глазами. Максим вытащил из багажника бомбу, освободил ее от промасленной бумаги, осторожно взял подмышку и, не торопясь, вернулся к лифту. Он тщательно осмотрел запал, включил часовой механизм, уложил бомбу в кабину и нажал кнопку. Кабина провалилась, унося в преисподнюю огненное озеро, которое выльется на свободу через 10 минут. Точнее, через 9 минут с секундами. Он побежал обратно. В автомобиле он осторожно посадил вепря более или менее прямо, сел за руль и вывел машину со стоянки. Серое здание нависало над ним, тяжелое, нелепое, обреченное, битком набитое обреченными людьми, не способными ни передвигаться, ни понимать, что происходит. Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально, заботливо отобранной дрянью. Эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен. Все они там враги, и каждый ни на секунду не задумался бы изрешетить пулями, предать, распять меня, Вепря, Зефа, Раду, всех моих друзей и любимых. И все же хорошо, что я вспомнил об этом только сейчас. Раньше такая мысль мне бы помешала. Я бы сразу вспомнил рыбу. Единственный человек в обреченном змеином гнезде, да и тот рыба. «А что рыба?» — подумал он. «Что я о ней, в конце концов, знаю? Учила меня говорить и убирала за мной постель? Ну-ка, оставь рыбу в покое, ты отлично понимаешь, что дело не только в рыбе. Дело в том, что с сегодняшнего дня ты выходишь драться всерьез, насмерть, как все здесь дерутся. И драться тебе придется с дурачьем, со злобным дурачьем, который оболванен излучением, с хитрым, невежественным, жадным дурачьем, которое направляло это излучение, с благоустремленным дурачьем, которое рада было бы с помощью излучения превратить кукол злобных, осатаневших в кукол умиленных, квазидобрых. И все они будут стремиться убить тебя и твоих друзей, и твое дело, потому что, запомни это хорошенько, усвой на всю жизнь, потому что в этом мире не знают других способов переубеждать инакомыслящих. Колдун сказал: «Пусть совесть не мешает мыслить ясно, пусть разум научится при необходимости заглушать совесть». «Правильно», — подумал он. «Горькая правильность, страшная правильность. То, что я сейчас сделал, здесь называется подвигом, и вепрь дожил до этого дня. И в этот день верили, как в добрую сказку, лесник, птица, зеленый, и Гэл Кетшев, и мой Гай, и еще десятки и сотни, и тысячи людей, которых я никогда не видел. И все-таки мне нехорошо. И если я хочу, чтобы в дальнейшем мне доверяли и шли за мной, я никогда и никому не должен рассказывать, что главный мой подвиг я совершил не тогда, когда скакал и бегал под пулями, а вот сейчас, когда еще есть время пойти и разрядить бомбу, а я гоню и гоню машину прочь от проклятого места». Он гнал по прямой автостраде, Там, где полгода назад Фанк вез его на своем роскошном лимузине в обгон бесконечной колонны броневиков. Мчал, чтобы передать из рук в руки страннику. И теперь понятно, зачем. Неужели он уже тогда знал, что я нейтрален к излучению? Что я ничего не понимаю, и мною можно вертеть как угодно? Значит, знал, странник. Знал, проклятый. И значит, это действительно дьявол, самый страшный человек в стране. И, может быть, на планете. Он знает все, сказал государственный прокурор, боязливо оглядываясь через плечо. Нет, не все. Ты обставил странника, Мак. Ты выиграл у дьявола. И теперь надо его добить, пока не поздно, пока он еще не очухался. А может быть, его уже добили, прямо у ворот его собственного логова. Ох, не верю, не верю, не по плечу это ребятам. У Волдыря было 24 родственника с пулеметами. Масаракш. Да, я не знаю, как делаются революции. Я ничего не подготовил, чтобы захватить телеграф, телефон, мосты в первую голову. У меня почти нет людей. Рядовые подпольщики меня не знают. А штаб будет против меня. Я не успел даже сообщить генералу на каторгу, чтобы он был готов поднять политических и гнать их эшелоном сюда. Но что бы там ни случилось со странником, я должен покончить. Суметь покончить со странником и суметь продержаться несколько часов, пока армию и гвардию не свалят лучевое голодание. Никто ведь из них не знает о лучевом голодании. Даже странник, наверное, не знает. Откуда ему знать? Ведь во всей стране только я вывозил бедного Гая за пределы лучевого поля. На шоссе было полно машин. Все они стояли кое-как, поперек, наискосок, завалившись в кюветы. Раздавленные депрессией водители и пассажиры сидели, пригорюнясь на подножках, бессильно свисали с сидений, валялись у обочин. Все это мешало, все время приходилось притормаживать, огибать, объезжать. И Максим не сразу заметил, что навстречу ему, со стороны города, тоже огибая и объезжая, но почти не притормаживая, движется плоский, ярко-желтый правительственный автомобиль. Они встретились на сравнительно свободном участке шоссе и проскочили друг мимо друга, едва не столкнувшись. И Максим успел заметить голый череп, круглые зеленые глаза и огромные оттопыренные уши, и весь поджался, потому что все снова шло кувырком. Странник! Масаракш! Вся страна валяется в депрессии, все выродки валяются в обмороке, а этот гад, этот дьявол опять как-то вывернулся. Значит, он все-таки придумал свою защиту». И оружия нет. Максим посмотрел в зеркальце. Длинная желтая машина разворачивалась. Ну что ж, придется обойтись без оружия. Уж с этим-то совесть меня мучить не будет. Максим нажал на акселератор. Скорость, скорость. Ну, милая, еще. Желтый плоский капот надвигался, рос. Уже видны над рулем зеленые пристальные глаза. Ну, Мак! Максим растопырился, уперся, одной рукой загородил вепря и изо всех сил надавил на тормоз. В раздирающем вое и визге тормозов желтый капот со скрежетом и хрустом вломился ему в багажник и, сминаясь гармошкой, встал дыбом. Посыпались стекла. Максим ногой вышиб дверь и вывалился наружу. Больно было ужасно, боль была в пятке, в разбитом колене, в ободранной руке, но он забыл о ней через мгновение, потому что странник уже стоял перед ним. Это было невозможно, но это было. Дьявол, дьявол! Длинный, сухой, грозный, с отведенной для удара рукой. Максим бросился на него, вложив в этот бросок все, что у него еще оставалось. Мимо! И страшный удар в затылок. Мир накренился, чуть не упал, но не упал все-таки, а странник снова перед глазами, снова голый череп, пристальные зеленые глаза и рука, отведенная для удара. Стоп, остановись, он промахнется. Ага? Куда это он смотрит? Ну, нас на это не купишь. Странник с застывшим лицом уставился поверх головы Максима, и Максим бросился снова и на этот раз попал. Длинный черный человек согнулся пополам и медленно повалился на асфальт. Тогда Максим обернулся. Серый куб центра был прекрасно виден отсюда, и он больше не был кубом. Он плющился на глазах, отекал и проваливался внутрь себя. Над ним поднимался дрожащий знойный воздух, и пар, и дым, и что-то ослепительно белое, жаркое даже здесь, страшно и весело, выглядывало сквозь длинные вертикальные трещины и оконные дыры. Ладно, там все в порядке. Максим с торжеством повернулся к страннику. Дьявол лежал на боку, обхватив живот длинными руками, глаза его были закрыты. Максим осторожно придвинулся. Из покореженной малолитражки высунулся вепрь. Он возился и ерзал, пытаясь выбраться наружу. Максим остановился рядом со странником и наклонился, примериваясь, как ударить, чтобы покончить сразу. Масаракш, проклятая рука, не поднималась на лежачего. И тогда странник приоткрыл глаза и сипло произнес: «Думкомф! Роцназе!» Максим не сразу его понял, а когда понял, у него подкосились ноги. «Дурак! Сопляк! Дурак! Сопляк!» Потом из серой гулкой пустоты донесся голос вепря: «Отойдите-ка, маг, у меня пистолет!» Максим, не глядя, поймал его за руку. Странник с трудом сел, все еще держась за живот. «Сопляк!» — прошептал он с трудом. «Не стойте столбом! Ищите машину! Живо! Живо! Да не стойте же! Поворачивайтесь!» Максим тупо огляделся. Шоссе оживало. Центра больше не было. Он превратился в лужу расплавленного металла, в пар, в смрад. Башни больше не работали. Куклы перестали быть куклами. Ошеломленные люди, приходя в себя, хмуро озирались, топтались возле своих машин, пытаясь сообразить, что с ними произошло, как они сюда попали, что делать дальше. «Кто вы такой?» — спросил вепрь. «Не ваше дело», — сказал странник по-немецки. Ему было больно, он кряхтел и задыхался. «Не понимаю», — сказал вепрь, приподнимая ствол пистолета. «Камерер», — позвал странник. «Заткните глотку своему террористу и ищите машину!» «Какую машину?» — сказал Максим тупо и беспомощно. «Масаракш!» — прокряхтел странник. Он кое-как поднялся, все еще сутулясь, прижимая ладонь к животу. Неверными шагами подошел к Максимову автомобильчику и пролез внутрь. «Садитесь! Быстро!» — сказал он уже из-за руля. Потом он оглянулся через плечо на окрашенный пламенем столб дыма. «Что вы туда подбросили?» — спросил он безнадежно. «Термическую бомбу. В подвал или в вестибюль?» «В подвал», — сказал Максим. Странник застонал, посидел немного, откинув голову, потом включил двигатель. Машина затряслась и задребезжала. «Да садитесь же вы, наконец!» — заорал он. «Кто это такой?» — спросил вепрь. «Хантиец!» Максим помотал головой. Рывком открыл заднюю заклинившуюся дверцу и сказал ему: «Полезайте». Сам он обошел машину и сел рядом со странником. Автомобиль дернулся, в нем что-то завизжало, треснуло, но он уже катился по шоссе, нелепо вихляясь, дребезжа незакрывающимися дверцами и громко стреляя глушителем. «Что вы теперь намерены делать?» — спросил странник. «Погодите», — попросил Максим. «Скажите хоть, кто вы такой?» «Я работник галактической безопасности», — сказал странник с горечью. «Я сижу здесь уже 5 лет. Мы готовим спасение этой несчастной планеты. Тщательно, бережно, с учетом всех возможных последствий. Всех, понимаете? А вот кто вы такой? Кто вы такой, что лезете не в свое дело? Путаете нам карты, взрываете, стреляете. Кто вы такой?» «Я не знал», — произнес Максим упавшим голосом. «Откуда мне было знать?» «Да, конечно, вы ничего не знали. Но вы же знали, что самодеятельное вмешательство запрещено. Вы же работник ГСП. Должны были знать. На земле мать по нему с ума сходит. Девицы какие-то звонят непрерывно. Отец работу забросил. Что вы намеревались делать дальше?»
1: «Я намеревался застрелить вас», — сказал Максим.
0: «Что?»
1: Машина вильнула.
0: «Да»,
1: — покорно сказал Максим. «А что мне было делать?» Мне сказали, что вы здесь главный негодяй, и...» Он усмехнулся. И в это нетрудно было поверить. Странник искоса глядел на него круглым зеленым глазом. «Ну ладно, а дальше?» «А дальше должна начаться революция. Чего это ради?» «Но центр-то ведь разрушен, излучения больше нет. Ну и что же?» «Теперь они сразу поймут, что их угнетают, что жизнь у них дрянная, и поднимутся». «Куда они поднимутся?» — сказал странник печально. «Кто поднимется? Неизвестные отцы живут и здравствуют. Гвардия цела и невредима, армия отмобилизована, в стране военное положение. На что вы рассчитывали?»
0: Максим опустил голову. Можно было бы, конечно, изложить этому печальному чудовищу свои планы, перспективы и прочее, но что толку, раз ничего не готово, раз все так получилось? Рассчитывать они будут сами. Он показал через плечо на вепря. Вот этот человек, например, пусть рассчитывает. Мое дело было дать им возможность рассчитывать. «Ваше дело», — пробормотал странник. «Ваше дело было сидеть в уголке и ждать, пока я вас поймаю». «Да, наверное», — сказал Максим. «В следующий раз я буду иметь это в виду». «Сегодня же отправитесь на землю», — жестко сказал странник. «И не подумаю», — возразил Максим. «Сегодня вы отправитесь на землю», — повысив голос, повторил странник. «На этой планете у меня хватает заботы без вас. Забирайте свою раду и отправляйтесь». «Рада у вас?» — быстро спросил Максим. «Да. Давно у меня. Жива и здорова. Не беспокойтесь».
1: «За раду спасибо», — сказал Максим. «Большое спасибо».
0: Машина въехала в город. На главной улице гудела, дымила и чадила чудовищная пробка. Странник свернул в проулок и поехал трущобами. Тут все было мертво. На углах столбом, руки за спиной, лицо под боевой каской, торчали чины военной полиции. Да, здесь на события отреагировали быстро. Общая тревога, и все на местах. Как только очнулись от депрессии. Может быть, не надо было сразу взрывать? Может быть, надо было действовать по плану прокурора? Нет, нет, Масаракш. Пусть все идет, как идет. Пусть он мне не выговаривает зря. Пусть они сами разберутся, что к чему. Они ведь обязательно разберутся, как только у них прояснится в голове. Странник снова вывернул на главную магистраль. Вепрь деликатно похлопал его по плечу стволом пистолета. «Будьте добры, высадите меня вот здесь. Вон, где люди стоят». Возле газетного киоска, засунув руки глубоко в карманы длинных серых плащей, стояли люди. Человек 5, а кроме них на тротуарах никого не было. Очевидно, депрессионный удар сильно напугал жителей, и они попрятались кто куда. «А что вы намерены делать?» — спросил странник, замедляя ход. «Дышать свежим воздухом», — ответил вепрь. «Сегодня на редкость славная погода». «Это наш человек», — сказал ему Максим. Странник страшно осклабился. «При нем можно говорить все». Автомобиль остановился у обочины. Люди в плащах зашли за киоск. Видно было, как они выглядывают оттуда. «Наш?» — переспросил вепрь. «Чей это наш?» Максим в затруднении поглядел на странника. Странник и не думал помогать ему. «Впрочем, ладно», — сказал вепрь. «Вам я верю. Мы сейчас займемся штабом. Я полагаю, что начинать нужно со штаба. Там есть люди, вы знаете, о ком я говорю, которых надо убрать, пока они не оседлали движение». «Правильная мысль», — пробурчал вдруг странник. «Между прочим, я вас, кажется, узнаю. Вы Тик Феску по кличке Вепрь, так?»
1: «Совершенно верно», — вежливо сказал Вепрь. Потом он сказал Максиму: «А вы займитесь отцами. Это трудное дело, но оно как раз для вас. Где вас искать?»
0: «Погодите, вепрь», — сказал Максим, — «я чуть не забыл. Через несколько часов вся страна на много суток свалится от лучевого голодания. Все будут абсолютно беспомощны».
1: «Все?» — с сомнением спросил вепрь.
0: «Все, кроме выродков. Это время, эти несколько суток, нужно использовать».
1: Вепрь подумал, подняв брови.
0: «Что ж, прекрасно», — сказал он. «Если это правда... Впрочем, мы-то будем заниматься как раз выродками... Но я буду иметь это в виду. Так где вас искать?» Максим не успел ответить. «По прежнему телефону», — сказал странник. «И на прежнем месте. И вот что. Создавайте свой комитет, раз уж так получилось. Восстанавливайте ту же организацию, что была при империи. Кое-кто из ваших людей работает у меня в институте».
1: «Массаракш», — прошипел он вдруг. «Ни времени нет, ни людей нужных под руками нет. Черт бы вас подрал, маг».
0: «Самое главное», — сказал вепрь, положив руку Максиму на плечо, — «это что нет больше центра. Вы молодец, маг. Спасибо». Он стиснул Максиму плечо и, неловко цепляясь протезом, полез из машины. Потом его вдруг прорвало. «Господи!» — произнес он, стоя рядом с машиной с закрытыми глазами. «Неужели его на самом деле больше нет? Это же... это...»
1: «Закройте дверь», — сказал странник. «Покрепче, покрепче!»
0: Автомобиль с места рванулся вперед. Максим оглянулся. Вепрь стоял посреди кучки людей в серых плащах и что-то говорил, размахивая здоровой рукой. Люди стояли неподвижно. Они еще не поняли. Или не верили. Улица была пуста. Вдоль тротуаров катили навстречу бронетранспортеры с гвардейцами, а далеко впереди, там, где был поворот к департаменту, уже стояли поперек дороги машины и перебегали фигурки в черном. И вдруг в колонне бронетранспортеров объявилась до тошноты знакомая ярко-оранжевая патрульная машина с длинной телескопической антенной.
1: «Масаракш», — пробормотал Максим, — «я совсем забыл про эти штуки».
0: «Ты многое забыл», — проворчал странник. «Ты забыл про передвижные излучатели, ты забыл про островную империю, ты забыл про экономику. Тебе известно, что в стране инфляция? Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод, что земля не родит? Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов? Ты знаешь, что это твое лучевое голодание в 20% случаев приводит к шизофрении? А?»
1: Он вытер ладонью могучий залысый лоб.
0: «Нам нужны врачи, 12 тысяч врачей. Нам нужны белковые синтезаторы. Нам необходимо дезактивировать 100 миллионов гектаров зараженной почвы для начала. Нам нужно остановить вырождение биосферы. Масаракш, нам нужен хотя бы один землянин на островах, в адмиралтействе этого мерзавца. Никто не может там удержаться. Никто из наших не может хотя бы вернуться и рассказать толком, что там происходит».
1: Максим молчал. Они подъехали к машинам, загораживающим проезд. Темнолицый коренастый офицер, странно знакомо отмахивая рукой, подошел к ним и каркающим голосом потребовал документы. Странник зло и нетерпеливо сунул ему под нос блестящий жетон. Офицер угрюмо откозырял и взглянул на Максима. Это был господин ротмистр... Нет, теперь уже бригадир гвардии Чачу. Глаза его расширились. «Этот человек с вами, ваше превосходительство?» — спросил он.
0: «Да. Немедленно прикажите пропустить меня».
1: «Прошу прощения, ваше превосходительство, но этот человек...»
0: «Немедленно пропустить!» — гаркнул странник.
1: Бригадир Чачу угрюмо козырнул, повернулся и махнул солдатам. Один из грузовиков отъехал, и странник бросил машину в открывшийся проход.
0: «Вот так-то», — проговорил он.
1: «Они готовы. Они всегда были готовы. А ты думал, раз-два и все. Пристрелить странника, повесить отцов, разогнать трусов и фашистов в штабе и конец революции».
0: «Я никогда так не думал», — сказал Максим. Он чувствовал себя очень несчастным, раздавленным, беспомощным, безнадежно глупым. Странник покосился на него, кривовато усмехнулся.
1: «Ну ладно, ладно», — сказал он.
0: «Я просто зол. Не на тебя, на себя. Это я отвечаю за все, что здесь происходит. И это моя вина, что так получилось. Я просто не поспевал за тобой». Он снова усмехнулся. «Быстро его, однако, там ребята в ГСП».
1: «Нет», — сказал Максим, — «вы не казнитесь так. Я ведь не казнюсь. Простите, как вас зовут?»
0: «Зовите меня Рудольф».
1: «Да». «Я вот не казнюсь, Рудольф, и не собираюсь. Я собираюсь работать, делать революцию».
0: «Собирайся лучше домой», — сказал странник. «Я дома», — сказал Максим нетерпеливо. «Не будем об этом больше. Меня интересуют передвижные излучатели. Что с ними делать?»
1: «С ними ничего не надо делать», — ответил странник.
0: «Подумай лучше, что делать с инфляцией. Я спрашиваю про излучатели», — сказал Максим.
1: Странник вздохнул. «Они работают от аккумуляторов», — сказал он. «И зарядить их можно только у меня в институте. Через трое суток они сдохнут. Но вот через месяц...»

амбразуры, которых Максим раньше никогда не видел. Департамент стал похож на крепость, готовую к бою. А около павильончика стояли трое, и рыжая борода Зефа горела в зелени, как экзотический цветок. «Не знаю», — сказал Максим. «Я буду делать то, что мне прикажут знающие люди. Если понадобится, я займусь инфляцией. Если придется, я буду топить субмарины. Но свою главную задачу я знаю твердо. Пока я жив, никому здесь не удастся построить еще один центр, даже с самыми лучшими намерениями». Странник промолчал. Ворота были уже совсем близко. Зев продрался через живую изгородь и вышел на дорогу. Через плечо у него висел автомат, и было издали видно, что он зол, ничего не понимает, и сейчас со страшными проклятиями потребует объяснений, почему его Масаракш оторвали от работы, задурили ему голову странником и заставляют, как мальчишку, торчать здесь среди цветочков уже второй час подряд».

Айзек Казимов, Штрейкбрехер. Сюрпризы бывают разные. Во введении к приходу ночи я объяснял, что успех этого рассказа оказался для меня неожиданным. Что ж, в случае со Штрейкбрехером я был уверен, что написал настоящий бестселлер. Вещь, на мой взгляд, получилась свежей и оригинальной.

0: реальной. Я верил, что она поднимает волнующую, глубокую и патетическую социальную тему. Увы, рассказ безмолвно канул в читательское море, не вызвав на поверхности даже легкой ряби. Но в подобных вопросах я нередко проявляю упрямство. Если рассказ мне нравится, значит, он мне нравится. И я включаю его в следующий сборник, в надежде дать ему еще один шанс. Это один из немногих рассказов, в отношении которого я могу вспомнить точные обстоятельства, при которых решил его написать. Все произошло во время одной из моих регулярных поездок в Нью-Йорк, которые в то время начинали играть в моей жизни все большую и большую роль. Для меня они представляли собой единственную возможность не писать в течение 3 или 4 дней, не испытывая при этом ни угрызений совести, ни беспокойства. Поэтому все, что могло помешать этим поездкам, выводило меня из себя и нарушало мое в остальном непоколебимое спокойствие. В тот раз со мной едва не случился припадок. Можно стерпеть, когда тебе мешает нечто непреодолимое, например, ураган или буря. Но забастовка работников подземки, причем не всех сразу, а нескольких специалистов, человек, скажем, 35. Оказалось, что им под силу заблокировать весь подземный транспорт, а следовательно, весь город. Ехать в заблокированный город я не решался. «Когда же все кончится?» – вопрошал я небеса, в своей лучшей трагической манере, вытянув одну руку вверх и вцепившись второй в волосы. Горстка людей способна парализовать огромный мегаполис. Когда это кончится? Я так и застыл в этой позе, пытаясь додумать ситуацию до логического конца. Затем я осторожно разморозил позу, поднялся наверх и написал Штрейкбрехера. Все закончилось хорошо. Объявленная забастовка так и не состоялась, и я благополучно съездил в Нью-Йорк. Еще одна особенность этого рассказа. Я люблю порассуждать на его примере, как бестолково иной раз меняют названия произведений. Редактором журнала, в котором рассказ был впервые напечатан, работал Роберт У. Лондес, умнейший и приятнейший человек из всех, с кем мне доводилось сталкиваться. Он не имел к этому никакого отношения. Какой-то идиот из верхних эшелонов издательской власти решил назвать рассказ «Мужчина Штрейкбрехер». Почему мужчина? Что, по его мнению, должно было прояснить это слово в названии рассказа? Чем его обогатить, улучшить? О боже, я могу понять, хотя и не одобряю, забавные изменения, которые, с точки зрения издателя, привносят оттенок скабренности и улучшают продаваемость книги, но в данном случае не произошло даже этого. Ну и ладно. Я вернул своему рассказу прежнее название и точка. Элвис Блей потер пухлые ручки и произнес: «Самое главное – внутреннее содержание». Он тревожно улыбнулся и поднес землянину Стиву Ламараку зажигалку. На его гладком лице с маленькими широко посаженными глазками было написано беспокойство. Ламарак кивнул, затянулся дымом и вытянул длинные ноги. У него была крупная волевая челюсть и подернутые сединой волосы. «Домашнее производство?» – поинтересовался он, критически разглядывая сигарету и пытаясь скрыть собственную тревогу за нервозностью собеседника. «Да», – кивнул Блей. «Удивительно, как вы нашли в своем крошечном мире место для подобной роскоши», — заметил Ламарак. Он вспомнил, как первый раз увидел Элсвер в иллюминатор космического корабля. Перед ним предстал неровный, безвоздушный планетоид диаметром около 100 миль. Серый, как пыль, шершавый, грубый камень мрачно поблескивал под собственным светилом, отдаленным на 200 миллионов миль. Планетоид был единственным вращающимся вокруг звезды небесным телом, диаметр которого превышал милю. И вот до этого крошечного миниатюрного мира добрались люди и основали здесь свое поселение. Сам же Ламарак был по профессии социологом, прибывшим посмотреть, как сумело человечество приспособиться к этой причудливой, не похожей на другие ниши. Вежливая, натянутая улыбка Блея растянулась еще на один волосок. «Мы не крошечный мир, доктор Ламарак», — ответил он. «Просто вы судите о нас в двухмерных стандартах. Площадь поверхности Элсвера составляет лишь 3/4 от занимаемой Нью-Йорком территории. Но это ничего не значит. Не забывайте, что при желании мы можем занять всю внутреннюю часть Элсвера. Сфера радиусом в 50 миль имеет объем, превышающий 500 000 кубических миль. Если разбить весь объем Элсвера на уровне с расстоянием в 50 футов один от другого, общая площадь поверхности планетоида составит 56 миллионов квадратных миль, что равняется общей площади поверхности Земли. Причем у нас не будет ни одного непродуктивного клочка, доктор». «Боже милосердный!» – пробормотал Ламарак и на мгновение тупо уставился перед собой. «Ну да, конечно, вы правы. Я никогда не пытался взглянуть на Элсвер с такой точки зрения. С другой стороны, это единственный по-настоящему разработанный планетоидный мир во всей галактике. Остальные, как вы заметили, просто не могут преодолеть барьеры двухмерного мышления. Что ж, я безмерно рад, что ваш совет оказался столь любезен и предоставил мне все возможности для проведения необходимых исследований». При этих словах Блей мрачно кивнул. Ламарак нахмурился. Ему вдруг показалось, что советник совсем не рад его приезду. Что-то тут не так. «Вы, конечно, понимаете, — сказал Блей, — что на самом деле нам еще расти и расти, пока вырыта и заселена лишь незначительная часть Элсвера. Да мы и не торопимся особенно расширяться. Все должно идти своим чередом. В определенной мере нас существенно ограничивают возможности наших псевдогравитационных двигателей и конвертеров солнечной энергии». «Понимаю. Скажите, советник Блей, могу ли я начать осмотр с сельскохозяйственных и животноводческих уровней? Для моего исследования это не принципиально. Мне просто очень интересно взглянуть на ваши фермы. Даже не верится, что внутри планетоида могут колоситься пшеничные поля и бродить скот». «Скот вам покажется мелковатым, доктор. Да и пшеницы у нас немного. Гораздо больше площадей отведено под ячмень. Но пшеницу мы вам покажем. А также хлопок и табак. Посмотрите даже фруктовые деревья». «Прекрасно. Как вы говорите, внутреннее содержание. Полагаю, у вас все проходит полную переработку». От наметанного глаза Ламарака не ускользнуло, что последнее замечание неприятно затронуло Блея. Элсверианин прищурился, стараясь скрыть раздражение. «Да, конечно, нам приходится перерабатывать отходы. Вода, воздух, пища, минералы. Все, что мы используем для жизни, должно быть возвращено в первоначальное состояние. Отходы перерабатываются на сырье. Нам нужна только энергия, а ее у нас предостаточно. Конечно, пока нам не удается выйти на 100% уровень, какая-то часть безвозвратно теряется. Каждый год мы импортируем определенное количество воды. Если наши потребности возрастут, придется ввозить уголь и кислород». «Когда начнем осмотр, советник Блей?» – спросил Ламарак. Улыбка Блея утратила остатки теплоты. «Как только это станет возможным, доктор, кое-что надо подготовить». Ламарак кивнул, докурил сигарету и затушил окурок. «Кое-что подготовить?» В предварительной записке об этом не упоминалось. Напротив, складывалось впечатление, что на Элсфере гордятся тем, что их уникальное планетоидное существование привлекло внимание специалистов из других частей галактики. «Я понимаю, что мое присутствие может растревожить тесное, налаженное существование вашего общества», — мрачно произнес Ламарак и подождал, пока Блей осмыслит сказанное. «Да», — наконец откликнулся Элсверианин, — «мы чувствуем себя отрезанными от всей галактики. Но и у нас есть свои обычаи. Каждый человек на Элсвере занимает собственную нишу. Появление незнакомца, не принадлежащего к определенной касте, вносит сумятицу. Кастовая система не отличается гибкостью». «Это так», — поспешно согласился Блей, — «но она обеспечивает определенную устойчивость. У нас существуют строгие правила заключения браков и жесткое наследование профессии. Каждый мужчина, женщина и ребенок знают свое место, принимают его и уверены в том, что их тоже признают и принимают. У нас практически не бывает неврозов или умственных расстройств». «Значит, у вас нет неудачников?» – спросил Ламарак. Блей открыл рот, явно намереваясь ответить отрицательно, но вдруг осекся. На лбу его обозначилась глубокая морщина. Помолчав, он произнес: «Я постараюсь все организовать, доктор. А пока вам следует воспользоваться случаем и хорошенько выспаться». Они поднялись и вышли из комнаты. В дверях Блей вежливо пропустил землянина вперед. После разговора с Блеем у Ламарака остался гнетущий осадок. Похоже, дела тут идут не лучшим образом. Местная пресса еще больше усилила это ощущение. Он внимательно изучил ее перед сном, движимый поначалу простым любопытством. Восьмистраничная газета была напечатана на синтетической бумаге. Четверть всех материалов составляла персональная хроника. Рождение, смерти, данные о расширении сферы обитания, не площади, а объема. Остальное отводилось под научные очерки, образовательные статьи и беллетристику. Новостей в привычном Ламараку виде не было вообще. К ним можно было условно отнести одно сообщение, поражающее своей незавершенностью. За маленьким заголовком «Требования не изменились» шел следующий текст. Со вчерашнего дня ситуация не изменилась. Главный советник после второй встречи объявил, что его требования неразумны и не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах. Затем в скобках и другим шрифтом было напечатано следующее заявление. Издатели данной газеты согласны, что Элсвер не может и не должен плясать под его дудку, что бы ни случилось. Ламарак перечитал заметку трижды. Его отношения, его требования, его дудка. Чье? В ту ночь он спал тревожно. На следующий день ему было не до газет, но время от времени он невольно вспоминал эту заметку. Сопровождавший его на протяжении всей экскурсии Блей был еще более сдержан. На третий день, весьма условно определенный по земной суточной схеме, Блей остановился в одном месте и объявил: «Ну вот, этот уровень полностью занят химическими производствами. Интереса он не представляет». Советник повернулся чуть поспешнее, чем следовало, и Ламарак схватил его за руку. «А что производят на этом уровне?» «Удобрения, необходимую органику», — коротко ответил Блей. Ламарак удерживал его на месте, пытаясь получше разглядеть место, которое Блей так торопился покинуть. Взгляд уперся в близкий горизонт, тесное здание, камни и перекрытие между уровнями. «Скажите, вон там, разве это не частное владение?» – поинтересовался Ламарак. Блей даже не взглянул в указанном направлении. «По-моему, это самое большое жилище из всех, что мне доводилось здесь видеть», – сказал Ламарак. «Почему оно находится на фабричном уровне?» Это было любопытно само по себе. Он уже отметил, что на Элсвере все уровни четко подразделялись на жилые, промышленные и сельскохозяйственные. Землянин обернулся и позвал: «Советник Блей!» Советник решительно удалялся, и Ламараку пришлось догонять его чуть ли не бегом. «Что-то не так, сэр?» «Простите, я веду себя невежливо», – пробормотал Блей. «Я знаю. Есть проблемы, требующие немедленного решения». Он продолжал быстро шагать в неизвестном Ламараку направлении. «Это касается его требований?» Блей застыл как вкопанный. «А вам что об этом известно?» «Не больше, чем я сказал. вычитал в газете». Блейд произнес что-то неразборчивое. «Рагусник», — произнес Ламарак. «Что это такое?» Блейд тяжело вздохнул. «Полагаю, я должен вам объяснить. Все это унизительно и чрезвычайно запутанно. Совет полагал, что вопрос будет быстро улажен и не должен никоим образом коснуться вашего визита. Вам ничего не положено знать и не о чем тревожиться. Но прошла уже почти неделя. Я не представляю себе развитие событий. Однако, учитывая, как все складывается, полагаю, что вам следует уехать. Человеку из другого мира нет смысла рисковать жизнью». Землянин недоверчиво улыбнулся. «Рисковать жизнью? В таком маленьком благоустроенном мире? Не верю». «Постараюсь объяснить», — произнес советник. «Считаю, что я должен это сделать». Он отвернулся. «Как я уже говорил, все на Элсере должно перерабатываться и вновь идти в дело». «Да, в том числе и человеческие отходы». «Естественно», — кивнул Ламарак. «Вода отсасывается из них путем дистилляции и абсорбции. Оставшиеся перерабатывается на удобрения. Часть идет на сырье для органики и сопутствующих продуктов. Перед вами фабрики, где совершается данный процесс». «И?» В первые минуты на Элсвере Ламарак испытывал определенные трудности при употреблении воды. Он прекрасно отдавал себе отчет, откуда она берется. Потом ему удалось справиться с этим чувством. Даже на земле вода добывается из всякой дряни. С трудом преодолевая себя, Блей произнес: «Игорь Рагусник – это человек, отвечающий за промышленную переработку отходов. Этим занимались его предки с момента колонизации Элсвера. Одним из первых поселенцев был Михаил Рагусник, и он отвечал за переработку нечистот». «Да. Дом, на который вы обратили внимание, принадлежит Рагуснику. Это самый роскошный и благоустроенный дом на планетоиде. Рагусник пользуется привилегиями, недоступными большинству из нас. Но...» С неожиданной страстью советник закончил. «Мы не можем с ним договориться». «Что?» «Он потребовал полного социального равенства. Настаивает на том, чтобы его дети воспитывались вместе с нашими, а наши жены посещали...» «О!» – простонал он с нескрываемым отвращением. Ламарак подумал о газетной статье, в которой даже не рискнули напечатать имя Рагусника и объяснить суть его требований. «Полагаю, из-за профессии он считается отверженным. Естественно, человеческие нечистоты и...» Блей не находил нужных слов. Помолчав, он сказал уже спокойнее: «Как землянин, вы все равно не поймете». «Думаю, пойму, как социолог». Ламарак вспомнил об отверженных в Древней Индии, людях, которые таскали трупы, и о пастухах свиней в Древней Иудее. «Полагаю, Элсвер не пойдет на уступки», — заметил он. «Никогда», — энергично воскликнул Блей, — «никогда». «И что?» «Рагусник угрожает остановить производство». «Другими словами, объявить забастовку?» «Да». «Это может иметь серьезные последствия». «Воды и пищи нам хватит надолго. В этом смысле рециркуляция не имеет принципиального значения, но нечистоты будут накапливаться и могут вызвать эпидемию. После многих поколений, выросших в условиях тщательного контроля за болезнями, у нас крайне низкая сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Если вспыхнет эпидемия, мы начнем гибнуть сотнями». «И Рагусник об этом знает?» «Разумеется». «Вы считаете, он способен осуществить свою угрозу?» «Он совсем спятил. Он уже прекратил работу. Отходы не перерабатываются с момента вашего прилета». Мясистый нос Блея сморщился, словно пытаясь учуять запах экскрементов. Ламарак тоже невольно принюхался, но ничего не почувствовал. «Теперь вы понимаете, почему вам было бы лучше улететь. Конечно, нам унизительно предлагать вам такой выход». «Подождите», — остановил его Ламарак. «Зачем же спешить? С профессиональной точки зрения это чрезвычайно интересно. Могу ли я переговорить с Рагусником?» «Ни при каких обстоятельствах», — с тревогой заявил Блей. «Но мне бы хотелось прояснить ситуацию. Здесь у вас уникальные социологические условия, которые невозможно воспроизвести ни в каком другом месте». «К Как вы собираетесь с ним говорить? Вас устроит видеосвязь? А это возможно? Я запрошу согласие совета, пробормотал Блей. Члены совета расселись вокруг Ламарака. На надменных лицах застыла тревога. Блей старательно избегал смотреть Ламараку в глаза. Главный советник, седой человек с иссеченными морщинами лицом и тощей шеей, мягким голосом произнес: «Если вам удастся его переубедить, мы будем вам очень признательны. Как бы то ни было, не дайте ему понять, что мы готовы пойти на уступки». Прозрачный занавес отгородил Ламарака от членов совета. Он по-прежнему мог различать отдельных людей, но все внимание землянина было приковано к засветившемуся ровным светом экрану. Вскоре на нем появилась голова человека. Цвета были естественны, а изображение предельно четким. Сильная, темная голова с массивным тупым подбородком и полными красными губами, образующими твердую горизонтальную линию. «Кто вы такой?» – подозрительно поинтересовалось изображение. «Меня зовут Стив Ламарак, я землянин». «Из другого мира?» «Да, я прилетел на Элсфер. Вы Рагусник?» «Игорь Рагусник, к вашим услугам», – насмешливо произнес голос с экрана. «Правда, никаких услуг не будет, пока ко мне и моей семье не начнут относиться как к людям». «Вы сознаете, какой опасности подвергаете Элсфер? Не исключена вспышка эпидемии. Если они начнут относиться ко мне по-человечески, я управлюсь в 24 часа. Все зависит от них». «Похоже, вы образованный человек, Рагусник». «И?» «Мне сказали, что вы пользуетесь всеми материальными благами. У вас лучший дом и лучшая на всем Элсфере одежда. Ваши дети получают лучшее образование». «Да, но это достигается при помощи сервомеханизмов. Нам присылают девочек-сирот, которых мы воспитываем до такого возраста, когда они становятся нашими женами. Они умирают от одиночества». «Почему?» В голосе его проснулась неожиданная страсть. «Почему мы должны жить в изоляции, словно монстры? Почему мы не имеем права общаться с другими людьми? Разве мы не такие, как все? Разве у нас нет желаний и чувств? Разве мы не выполняем почетную и необходимую функцию?» За спиной Ламарака послышался чей-то вздох. Рагусник тоже его услышал и заговорил громче. «Я вижу, там сидят люди из совета. Ответьте мне, разве это не почетная и необходимая функция? Из ваших отходов делается пища для вас. Неужели человек, очищающий гадость, хуже тех, кто ее производит? Слышите, советники, я не сдамся. Пусть весь Элсвер подохнет от эпидемии вместе со мной и моим сыном, но я не сдамся. Для моей семьи лучше умереть от болезней, чем жить так, как мы живем». «Вы ведь с самого рождения так живете», – перебил его Ламарак. «Ну и что?» «Полагаю, вы к этому привыкли». «Ерунда. Какое-то время я с этим мирился. Мой отец всю жизнь прожил в смирении. Но я смотрю на своего сына, которому не с кем играть. У меня был брат, а у сына нет никого, и я не намерен больше терпеть. Мне надоел Элсфер и пустые разговоры». Динамик замолчал. Лицо главного советника пожелтело. «Рагусник окончательно рехнулся», – пробормотал он. «Не знаю, что с ним делать». Главный советник отпил вина из бокала, и на его белые брюки упало несколько пурпурных капель. «Разве его требования неразумны?» – спросил Ламарак. «Почему нельзя принять его в общество?» В глазах Блея вспыхнула ярость. «Специалиста по дерьму?» Затем он пожал плечами. «Вы с земли». Ламарак непроизвольно подумал о другом неприкасаемом, одном из классических героев средневекового карикатуриста Эла Каппа. Его называли по-разному, в том числе и «запертым в нужнике». Он спросил, «Разве Рагусник непосредственно соприкасается с экскрементами? Я имею в виду физический контакт». «Уверен, все делается при помощи различных механизмов». «Естественно», – проворчал главный советник. «В чем тогда состоят его обязанности?» «Рагусник вручную настраивает эти машины, заменяет неисправные узлы, в течение дня меняет режим работы, перестраивается на необходимое сырье. Советник печально добавил. Если бы у нас было место для размещения в 10 раз более совершенного оборудования, все делалось бы автоматически, но мы не можем позволить себе такой бессмысленной роскоши. Но даже в этом случае, настаивал Ламарак, все, что приходится делать рагуснику, это нажимать на кнопки, замыкать контакты и тому подобное. Так?
1: Так.
0: В таком случае его работа не отличается от любой другой на Элсвере. Вы не понимаете. Жестко произнес Блей. «Из-за таких условностей вы готовы рисковать жизнью своих детей?» «У нас нет выбора», — отрезал Блей. Советник сказал это с такой мукой, что Ламарак понял, что выхода он действительно не видит. «Тогда сорвите забастовку», — презрительно пожал плечами Ламарак. «Заставьте его». «Каким образом?» — взвился главный советник. «Кто согласится к нему прикоснуться или даже приблизиться?» «Знаете ли вы, как управлять его оборудованием?» – задумчиво поинтересовался Ламарак. «Я?» – зарычал главный советник и вскочил на ноги. «Я не имел в виду лично вас», – резко остановил его Ламарак. «Я употребил местоимение «вы» в неопределенном смысле. Сумеет кто-нибудь другой справиться с оборудованием рагусника?» Ярость постепенно сходила с лица главного советника. «Наверное, можно прочитать в справочниках. Хотя, уверяю вас, я никогда этим не интересовался. В таком случае, способен ли кто-нибудь изучить технологию и подменить рагусника, пока он не пойдет на уступки?» «Да кто же на такое согласится?» – воскликнул Блей. «Во всяком случае, не я. Ни за что». Ламарак подумал о существовавших на Земле табу. Некоторые из них были столь же суровы. Ему пришли на ум каннибализм, инцест и богохульство в устах набожного человека. «Вы должны были предусмотреть замену для этой должности. А если бы он умер?» «Тогда его место занял бы его сын или ближайший из родственников», — ответил Блей. «Что, если у него не оказалось бы взрослых родственников? Что, если вся его семья неожиданно погибнет?» «Такого просто не может быть». «Если бы существовала такая опасность, — добавил главный советник, — мы бы поместили к ним на воспитание ребенка или двух. Они бы научили их всей премудрости». «Ага. И как бы вы отбирали этих детей?» «Среди тех, чьи матери умерли при родах. Так выбирается будущая невеста рагусника». «В таком случае выберите его преемника сейчас, бросьте жребий», — предложил Ламарак. «Это невозможно. Нет», — крикнул главный советник. Как вам могла прийти в голову такая мысль? Когда мы выбираем ребенка, то он с детства готовится к этой жизни. Он не знает ничего другого. Вы же хотите обречь на рагусничество взрослого человека. Нет, доктор Ламарак, мы не звери. Не выходит, беспомощно подумал Ламарак. Не выходит. Если только... Он еще не мог заставить себя подумать об этом, если только... В ту ночь Ламарак почти не спал. Рагусник просил об элементарных проявлениях человечности. В противном случае 30 тысячам элсвериан грозила смерть. С одной стороны, благополучие 30 тысяч человек, с другой – справедливые требования одной семьи. Неужели 30 тысяч человек, поддерживающих подобную несправедливость, заслуживали гибели? Несправедливость по чьим меркам? Земли? Элсвера? И кто такой Ламарак, чтобы делать выводы? А рагусник? Он готов обречь на смерть 30 тысяч человек, которые всего-навсего воспринимали ситуацию так, как их научили, и ничего не могли в ней изменить. И детей, которые были вообще ни при чем. 30 тысяч с одной стороны, одна семья с другой. Ламарак пришел к своему решению в полном отчаянии. Рано утром он позвонил главному советнику. «Сэр, если вы найдете замену, рагусник поймет, что у него больше нет шансов повлиять на ситуацию и возобновит работу». «Замены быть не может», — устало вздохнул главный советник. «Я вам уже объяснял». «Вы не найдете замену среди элсвериан, но я не с Элсвера. Для меня все это не имеет никакого значения. Я его заменю». Поднялся страшный переполох. Ламарак не ожидал, что все так разволнуются. Никто не мог поверить, что он сказал это всерьез. Ламарак не побрился, После бессонной ночи его слегка мутило. «Ну, конечно, я говорю серьезно. Каждый раз, когда рагусник начнет вести себя подобным образом, вы без труда найдете ему замену. Подобного табу не существует ни в одном другом мире. И если вы хорошо заплатите, у вас отбоя не будет от желающих подработать». Ламарак знал, что предает зверски эксплуатируемого человека. Но он упрямо повторял: «Если не считать остракизма, с ним обращаются хорошо, очень хорошо». Ему предоставили справочники, и в течение 6 часов он читал и перечитывал специальную литературу. Спрашивать было бесполезно. Никто на Элсвере понятия не имел об этой работе. Все было в справочниках, и все было крайне запутано. От обилия деталей и подробностей голова шла кругом. При загорании красной лампочки на ревуне спидометра стрелка гальванометра А2 должна находиться в нулевом положении, прочел Ламарак. «Ну и где этот ревун спидометра?» — спросил он. «Там должно быть написано», — пробормотал Блей. Ассириане угрюмо переглянулись и опустили головы, разглядывая кончики пальцев. Его оставили одного задолго до того, как он дошел до небольшого помещения, где находился рабочий пульт многих поколений рагусников. Землянин получил подробные указания, где повернуть и на какой уровень выйти, но никто не вызвался его проводить. Он с трудом разбирался в обстановке, пытаясь по надписям и описаниям в справочнике определить нужные приборы и механизмы. «Вот ревун спидометра», — подумал Ламарак с мрачным удовлетворением. Аппарат имел полукруглый циферблат с многочисленными углублениями, в которых, очевидно, должны были светиться разноцветные лампочки. Тогда почему ревун? Этого Ламарак не знал. «Где-то, — думал землянин, — накапливаются нечистоты, давят на заслонки и клапаны, ждут, когда их начнут обрабатывать сотни разных способов. Сейчас они просто накапливаются». Не без содрогания он поставил, как указывалось в справочнике, первый переключатель в положение начала процесса. За стенами и из-под пола послышалось ровное гудение. Он повернул рукоятку, и вспыхнули лампочки. Все свои действия он сверял со справочником, содержание которого помнил уже наизусть. С каждым щелчком приборов комната наполнялась светом. Вспыхивали датчики, дергались стрелки индикаторов, и нарастал гул. Где-то там, в глубине цехов, насосы погнали скопившиеся нечистоты по нужным трубам. Резкий сигнал заставил Ламарака вздрогнуть и вывел его из состояния болезненной концентрации. Это был вызов на связь, и он тут же включил телеприемник. На экране показалась голова рагусника. В глазах его застыло изумление. «Вот, значит, как!» — наконец пробормотал он. «Я не элсверианин, рагусник, для меня это ничего не значит». «Тогда чего ты сюда полез? Зачем вмешиваешься?» «Я на твоей стороне, рагусник, но иначе не могу». «Почему, если ты на моей стороне? Разве в твоем мире обращаются с людьми так, как они обращаются со мной?» «Больше нет. Но даже если ты прав, нельзя забывать о 30 тысячах человек, живущих на Элсвере. Они бы уступили, ты все испортил, это был мой последний шанс. Они бы не уступили. К тому же ты в некотором роде победил. Они поняли, что ты возмущен. До сегодняшнего дня они и подумать не могли, что рагусник может быть недоволен, что он может причинить неприятности». «Ну и что из того, что они узнали? Теперь они всегда смогут пригласить человека из другого мира». Ламарак энергично замотал головой. Эта мысль не оставляла его последние горькие часы. «Они знают, а значит, начнут о тебе думать. Найдутся те, кто посчитает, что с человеком нельзя так обращаться. А если они начнут приглашать людей из других миров, вся галактика узнает, что творится на Элсвере. Общественное мнение будет на твоей стороне». «И?» «Все изменится. Когда вырастет твой сын, ситуация поменяется к лучшему». «Когда вырастет мой сын», — угрюмо повторил рагусник, — «щеки его ввалились. А я мог добиться этого сейчас. Ладно, я проиграл. Я возвращаюсь к работе». Ламарак почувствовал непередаваемое облегчение. «Если вы придете сюда, сэр, я посчитаю за честь пожать вашу руку». Рагусник вскинул голову. В глазах его светилась мрачная гордость. «Ты обратился ко мне, сэр, и предложил пожать руку. Занимайся своими делами, землянин, и не суйся в мои. А руки я тебе не подам». Ламарак проделал обратный путь, радуясь тому, что кризис завершился, испытывая одновременно глубокую депрессию. Дойдя до перегороженного коридора, он с удивлением остановился. Ламарак огляделся в поисках другой дороги, но тут откуда-то сверху прогремел голос. «Доктор Ламарак, вы меня слышите?» — говорит советник Блей. Ламарак вздрогнул и поднял голову. Казалось, голос доносился из динамика громкой связи, но он его не увидел. «Что случилось?» — спросил он. «Вы меня слышите?»
1: «Слышу».
0: Ламарак непроизвольно перешел на крик. «Что случилось? Здесь какая-то преграда. Возникли сложности с рагусником?»
1: «Рагусник вернулся к работе», — ответил голос Блея. «Кризис завершился. Вы должны готовиться к отлету».
0: «К отлету?»
1: «К отлету с Элсвера. Вас уже ждут на корабле».
0: «Подождите», — опешил Ламарак. «Я же не закончил исследование».
1: «Ничем не могу помочь», — откликнулся Блей. «Вас проводят на корабль, сервомеханизмы доставят туда ваши вещи. Мы считаем...»
0: «Что вы считаете?» — в голове Ламарака началось проясняться. «Мы считаем, что вам не следует общаться ни с кем из жителей Элсвера. Надеюсь, вы постараетесь избежать неловкости и больше сюда не прилетите. Мы готовы встретить ваших коллег, если вам необходима дополнительная информация».
1: «Понятно», — глухо произнес Ламарак. Похоже, он сам стал рагусником. Он прикоснулся к приборам, которые соприкасались с нечистотами. Он стал неприкасаемым. Он стал охотником за трупами, пастухом свиней, запертым в нужнике.
0: «Прощайте», — сказал Ламарак.
1: «Прежде чем мы вас отправим, доктор Ламарак,
0: спасибо вам от имени Совета Элсвера за помощь в разрешении кризиса.
1: Не стоит». — горько произнес Ламарак.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Виктория Листьева. Вечный зов. Вечный зов и жажда крови, адский голод не унять, вечный зов в ночи, на воле, убивая, выживать. Алексей уверенно вырулил с проселочной дороги и вдавил педаль газа до упора. Черный джип плавно набрал скорость и спустя мгновение несся по мокрому полупустому шоссе. За окном моросил мелкий дождь и уже начало смеркаться, хотя из-за тонированных стекол в салоне джипа и так было довольно темно. Алексей достал сигарету и закурил. «Это когда-нибудь убьет тебя», — вспомнил он слова Сашки и грустно улыбнулся. Унылые пейзажи быстро сменялись один за другим, но веселее от этого не становилось. «Да, черная тоска», — думал молодой человек. «Неужели так вот и будет всегда? Ощущение, что здесь ничего не менялось годами, и еще годами не будет меняться». Ему казалось, что он едет целую вечность, неважно по каким дорогам, шоссе или просто проселкам. Монотонно, тоскливо и бесконечно долго длилась эта поездка. Вот и еще одно серое поле. Голые тела деревьев, бегущие и исчезающие где-то там позади. Алексей докуривал уже четвертую сигарету одну за другой, когда внезапно его внимание привлекла темная точка, медленно двигающаяся вдоль линии шоссе. По мере приближения к ней машины парень смог разглядеть хрупкий женский силуэт. Девочка-подросток не спеша шла вдоль обочины, не обращая внимания на несущиеся на бешеной скорости автомобили. Алексей резко затормозил, и джип остановился прямо перед девушкой, которая замерла, удивленно смотря на машину. «Тебя подвезти?» Глядя ей прямо в глаза, спросил парень. Пару секунд она колебалась с ответом, продолжая смотреть на Алексея, затем молча кивнула и заняла место рядом с водителем. Джип тронулся и стал набирать скорость. «Мне тут недалеко», — внезапно, словно очнувшись, тихо проговорила девушка. Голос ее дрожал, она нервно мяла озябшие руки. Алексей потянулся к панели управления и увеличил обогрев салона. «Деревня Вольная, 20 километров отсюда будет, и мне домой уже надо затемно вернуться, а смеркается нынче рано», — уже увереннее продолжала она. Алексей кивнул, какое-то время они ехали молча. Парень достал сигарету и снова закурил.
2: «Вы знаете, а от этого умирают?» — тихо произнесла девушка. Парень вздрогнул и посмотрел на нее. На вид совсем еще подросток, 15 лет, худенькая, неприметная, и, казалось бы, нет в ней ничего особенного, если не темные цвета угля глаза, сильно выделявшиеся на некрасивом угловатом лице. Он окунулся в них и уже не смог отвести взгляда. Алексей резко вдавил педаль тормоза, и под пронзительный звук покрышек автомобиль замер на мокром шоссе.
1: «Выходи», — ровно, без эмоций произнес парень. Девчушка молча продолжала сидеть, глядя ему в глаза. «Давай же, уходи!» — уже раздраженно продолжал он. «Проваливай, пока можешь!» Но девушка не шелохнулась.
2: «Как ее звали?» После недолгой паузы спросила она. Алексей удивленно поднял бровь. «Александра?» Тихо продолжала девушка. «Нет, ты ее звал Сашкой. Моя Сашка. Так ведь?»
1: Удивление парня нарастало, и казалось, что что-то большее скрывалось за всем этим. Страх, а возможно и ужас, где-то там, за гранью сознания, вернее, понимания всего происходящего. Его словно парализовало, и он как зачарованный слушал каждое следующее слово девушки.
2: «Как это случилось?» Все было банально. Довольно сильно выпившим ты возвращался от друзей к своей любимой Сашке и в темной подворотне встретил его. Он набросился и... В драке ты полоснул его несколько раз своим ножом, который не раз помогал тебе выбраться живым из серьезных разборок. Его кровь била фонтаном, окатив тебя всего. Дальше ты бежал без оглядки, только потом ты начал замечать, что что-то не так. Сначала на солнце начали болеть глаза. Доктор сказал, что так бывает, редкая аллергия, но все окей. То, что это не так, понял, когда тебя жутко стошнило только от одного вида чеснока. И еще зеркала. Твоя Сашка терялась в догадках, почему внезапно ты решил отращивать щетину. Да просто трудно бриться вслепую. Постепенно ты перешел на ночной режим жизни, благо работа это позволяла. А помнишь, как она удивлялась, как быстро затянулась глубокая рана от пореза ножом на твоей руке? Бедняжка и не знала, что рубец исчез спустя пару минут, а вот бинтом для вида ты обвязывался еще неделю. Ну а потом пришел голод. И не просто голод, а ужасный спазм, который не прекращался, пока ты не выпивал свежей крови. Хотя поначалу это была кровь уже мертвых, остывших в морге трупов. Но потом ты освоил некоторые уроки жизни и понял, что если жертва еще жива, то жизненной энергии тебе хватает намного дольше, и голод не так быстро возвращается вновь, не так ли? Ну и последнее. Ты понял, что время перестало над тобой властвовать, но какая жалость, все-то вокруг, включая и Сашку, продолжало медленно умирать день за днем. И тогда ты решился. Нет, ее мнение никто не спрашивал, просто одной темной ночью ты вкусил ее крови и взамен дал попробовать своей. То, что произошло, она начала понимать не сразу. Ты ей все рассказал сам, думая, что вы будете вместе всегда, но это был не ее выбор. Она не хотела превращаться в кровожадного монстра и отказалась утолять свой голод. Ты умолял, угрожал, заставлял, но не мог ничего поделать. И в конце концов он убил ее. Вернее, то существо, которое ты из нее сделал. Она замолчала, в теперь уже в ночной тишине. Лишь слабый свет приборной панели освещал ее мокрое от слез лицо. «Откуда ты все это знаешь?» Совсем тихо, усталым и каким-то обреченным голосом спросил Алексей. «У меня чутье на людей». Грустно улыбнулась девушка, нервно разминая наполняющиеся дикой энергией руки и наблюдая своими большими черными волчьими глазами, как из облаков медленно выползает полная луна. Виктория Листьева. Вечный зов. Рассказ читал Олег Булдаков.
3: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
4: Радио фантастики.

С. Мы знаем, так же, как знали наши далекие предки, скрывавшиеся в римских катакомбах, что те, кто из нашей паствы, истинно из нас, что они преданы Святой Церкви, потому что искренне веруют в братство человека под покровительством Божьим, а отнюдь не потому, что это поможет их политическим планам, социальным амбициям или деловым контактам. Ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога, тихо процитировал Фома из святого Иоанна. Папа кивнул. Мы, можно сказать, возродились во Христе, но пока нас еще слишком мало. Слишком мало, даже если включить в это число горстки тех, кто привержен не нашей вере, но все же признает Бога, следуя учениям Лютера, Лао-цзы, Гуатамы Будды или Джозефа Смита. И слишком много еще на свете людей, что проходят по жизни и умирают, так и не услышав ни разу проповеди Святого Евангелия. Одни лишь циничные словословия технархии. Именно поэтому Фома ты должен отправиться на поиски. Но, ваше святейшество, — возразил Фома, — если Слово Божье и Божья любовь не обратят их в веру, на что годятся святые и чудеса? Я, кажется, припоминаю, что Сын Божий тоже выразил однажды подобные сомнения, — пробормотал папа. Однако природа человеческая, какой бы нелогичной она ни представлялась, все же часть божественного промысла, и нам следует потакать ей. Если знамения и чудеса приведут заблудшие души к Господу, тогда нам непременно нужны и знамения, и чудеса. А кто послужит этой цели лучше, чем легендарный Аквин? Право же, Фома, не стоит так скрупулезно копировать сомнения своего тезки. Собирайся в путь. Папа приподнял край шкуры, закрывавший дверной проем, и прошел в другую комнату. Фома последовал за ним. Время было позднее, тавернам в эти часы уже давно положено закрыться, и поэтому большой зал пустовал. Сонный хозяин постоялого двора вскочил, потом опустился на колени, чтобы поцеловать перстень на руке папы. Поднявшись на ноги, он перекрестился и тут же украдкой огляделся по сторонам, словно боялся, что его вдруг увидит контролер лояльности. Затем молча указал на дверь, ведущую к хозяйственным постройкам. Оба священника вышли на улицу. От рыбацкой деревни на западе доносился мягкий шелест прибоя. На южном небосклоне высыпали чистые яркие звезды, но к северу они казались гораздо слабее. Мешало устойчивое сияние, исходившее от развалин города, который некогда назывался Сан-Франциско. — А здесь твой боевой конь, — произнес папа с едва заметной усмешкой. — Боевой конь? Мы, возможно, бедны и гонимы, как ранние христиане, но время от времени нам перепадают кое-какие блага от наших тиранов. Я приготовил для тебя робосла, подарок одного из главных технархов. Подобно Никодиму, он творит добро украдкой, но это наш тайный приверженец, обращенный в веру тем самым Аквином, которого ты отправляешься искать. Здесь походило на безобидную поленницу, укрытую от непогоды. Фома сдернул покров из шкур и в задумчивости оглядел изящные функциональные обводы робосла. Затем, улыбнувшись, он водрузил свои скудные дорожные припасы в проволочную корзину для багажа и забрался в седло из пенорезины сам. Света звезд было вполне достаточно, чтобы он смог отыскать на карте нужные координаты и ввести данные в электронную систему управления. В тихом ночном воздухе послышалось бормотание на латыни, и рука папы вознеслась над головой Фомы в бессмертном жесте, после чего он протянул ее Фоме сначала для поцелуя, а затем для крепкого рукопожатия с другом, которого ему, возможно, уже не суждено будет увидеть. Когда робосел тронулся с места, Фома в последний раз оглянулся назад. Папа благоразумно снял перстень с пальца и теперь прятал его в полом каблуке. Фома перевел взгляд на небеса, и, по крайней мере, на том алтаре свечи во славу Господа горели в открытую. Никогда раньше

0: Раньше Фоме не доводилось ездить на робосле, но, признавая врожденное несовершенство творений технархии, он все же предпочел довериться этому механическому чуду. Когда после нескольких миль пути оказалось, что робосел придерживается заданного маршрута, Фома установил позади сиденья спинку из того же материала, произнес вечернюю молитву, разумеется, по памяти, ибо обладание требником каралось смертной казнью, и заснул. Когда он проснулся, робосел двигался в обход уничтоженного района к востоку от залива. В мягком сиденье из пенорезины спалось прекрасно. Фома уже и не помнил, когда в последний раз спал так хорошо, и он с трудом подавил в себе всплеск зависти к технархам и комфорту, который дарили их творения. Пробормотав утреннюю молитву, он позавтракал из своих скудных припасов и впервые оглядел робосла при ярком дневном свете. Все приводило его в восхищение, и быстро переступающие суставчатые ноги, без которых путешествовать было бы просто невозможно, потому что дороги везде превратились в лучшем случае в тропинки, за исключением, может быть, прилегающих к городам районов. И колеса, которые можно опускать, если позволяют дорожные условия, и, самое главное, гладкий черный горб, вмещавший электронный мозг. Мозг, способный не только хранить команды и данные о цели путешествия, но и самостоятельно принимать решения по поводу того, как лучше выполнить эти команды в соответствии с заложенной в него информацией. Мозг, который делал это создание не животным, подобным тому, на котором странствовал в свое время Спаситель, и не машиной вроде джипа, что принадлежал когда-то далекому прапрапрадеду Фомы, а роботом, или точнее, робослом. «Ну?» — послышался вдруг голос. «И как тебе путешествуется?» Фома огляделся по сторонам. Местность, граничившая с зоной полного разрушения, была совершенно пустынна. Ни людей, ни даже растительности. Разве священников не учат отвечать на вежливо заданные вопросы? Вновь раздался тот же самый лишенный эмоций голос. Вопрос был понятен, но прозвучал он без всякой вопросительной интонации. Вообще без какой-либо интонации. Каждый слог произносился на одном уровне. Весьма странный голос меха... Фома уставился на черный горб робосла, где размещался мозг. «Это ты со мной разговариваешь?» — спросил он. «Ха-ха!» — раздалось в ответ. «Ты удивлен, не правда ли?» «Да, пожалуй», — признался Фома. «Я полагал, что разговаривать могут только библиотечно-информационные роботы и им подобные. Я новая модель, спроектированная специально, чтобы развлекать разговорами усталого путешественника», — ответил робосел, сливая слова, как будто эта готовая фраза из рекламного буклета выплеснулась через один из его простейших бинарных синапсов вся целиком. «Да». Незатейливо отреагировал Фома. «Всю жизнь узнаешь о каких-нибудь новых чудесах. Я никакое не чудо, а очень простой робот. Ты не очень-то разбираешься в роботах, так ведь?» «Должен признаться, я никогда не вникал в эту область знаний. И более того, сама концепция роботостроения меня немного шокирует. Все это выглядит так, словно человек в гордыне своей пытается приравнять себя к...» Фома внезапно замолчал. «Не беспокойся», — пробубнил голос. «Можешь говорить свободно. В меня заложены все данные относительного рода твоих занятий и цели путешествия. Это было необходимо для того, чтобы я ненароком тебя не выдал». Фома улыбнулся. «А знаешь, это довольно приятное ощущение, когда кроме исповедника есть хотя бы еще одно существо, с которым можно поговорить, не опасаясь предательства». «Существо», — повторил робосел, — «не впадаешь ли ты в опасность оказаться на грани ереси?» «Согласен. Разобраться, как правильнее к тебе относиться, действительно нелегко. Существо обладающая способностью говорить и мыслить, но лишенная души. Ты в этом уверен?
1: Ну, конечно, уверен.
0: Ты не против, если мы на время прервем беседу? Спросил Фома. Мне нужно поразмышлять и привыкнуть к этой ситуации.
1: Нет, не против. Я никогда не против и всегда подчиняюсь приказам, из чего следует, что иногда я все-таки против. Очень уж путанный этот язык, что в меня ввели.
0: Если мы пробудем вместе достаточно долго, — сказал Фома, — я попробую обучить тебя латыни. Думаю, латынь понравится тебе больше. А теперь позволь, я поразмышляю.
1: Робосел самостоятельно свернул еще дальше к востоку, чтобы обойти постоянный источник радиации. Когда-то там был первый циклотрон.
0: Фома перебирал пальцами запах пальто. Комбинация из одной большой и 10 маленьких пуговиц выглядела странной причудой моды. Но это гораздо безопаснее, чем носить с собой четки. И, к счастью, контролеры лояльности пока не догадались о функциональном назначении такой детали туалета. Размышления о великих таинствах как нельзя лучше подходили к великой цели его путешествия. Но мысли не удерживались в рамках таинств, и, бормоча молитву Богородицы, Фома задумался совсем о другом.
1: «Если пророк Валаам разговаривал со своим ослом, то и я могу общаться с робослом. Валаам всегда был для меня загадкой. Он не был из сынов Израилевых, моавитянин, чей народ поклонялся Ваалу и воевал с Израилем, и все же он — пророк Господень. Он благословил сынов Израилевых, когда его послали проклясть их. И в награду сыны Израилевы зарезали его, одержав победу над Моавом. У этой истории нет ни формы, ни морали, словно она существует в подтверждении того, что в божественном плане есть и такие фрагменты, которые нам не понять никогда. Покачиваясь в удобном мягком сиденье, он было задремал, но робосел неожиданно остановился, скорректировав программу в соответствии с новыми данными, поступившими извне. Фома заморгал и, очнувшись, увидел перед собой человека огромного роста.
0: «Через одну милю начинается обитаемая зона», — рявкнул гигант. «Если вы направляетесь туда, предъявите пропуск. Если нет, то сворачивайте и держитесь подальше от дороги».
1: Фома заметил, что они и в самом деле въехали на некое подобие дороги. Робосел даже выпустил боковые колеса и втянул ноги.
0: «Нам...» — начал Фома, но потом быстро опомнился. «Мне туда не нужно. Я направляюсь к горам. Я проеду стороной».
1: Гигант кивнул, проворчав что-то неразборчивое, и уже было отвернулся, когда из грубой хибары на краю дороги послышался голос: «Эй, Джо, не забывай про робослов!»
0: Джо снова повернулся к Фоме.
1: «Да, верно. Прошел слух, что один из робослов попал в руки христиан». Он презрительно сплюнул на дорогу. «Так что мне, пожалуй, нужно проверить у вас документы».
0: К собственным сомнениям у Фомы тут же добавилось мрачное подозрение относительно мотивов анонимного Никодима, который, конечно же, не приготовил для него никаких документов. Однако он сделал вид, будто усердно ищет их. Сначала Фома притронулся рукой ко лбу, как бы вспоминая, где они могут быть, затем расстегнул пуговицу над поясом, потом коснулся левого предплечья и правого. Пока Фома украдкой крестился, взгляд охранника оставался пустым. Затем он опустил глаза к земле.
1: Фома посмотрел туда же и увидел две изогнутые линии, вычерченные в пыли. Так ребенок рисует рыбу, и таким же знаком изображали символ своей веры ранние христиане, скрывавшиеся в римских катакомбах. Спустя секунду охранник стер рисунок сапогом. «Все в порядке, Фред!» — крикнул он своему невидимому напарнику, потом добавил уже тише: «Можете ехать». Когда они отъехали достаточно далеко, робосел заметил: «Ловко, очень ловко. Из тебя вышел бы неплохой тайный агент».
0: «Откуда ты знаешь, что произошло?» — спросил Фома. «У тебя ведь даже глаз нет».
1: «Усиленный пси-фактор. Это гораздо эффективнее».
0: «Значит», — Фома засмеялся, — «значит, ты читаешь мои мысли?»
1: «Только чуть-чуть. И можешь на этот счет не беспокоиться. То, что я воспринимаю, не интересует меня ни в малейшей степени. Все это такая чепуха».
0: «Спасибо», — отозвался Фома.
1: «Уверовать в Бога надо же. Мой разум абсолютно логичен, и я просто не могу совершить подобные ошибки».
0: Фома впервые услышал слово «Бог», произнесенное без всякой интонации. «У меня есть друг, и он тоже непогрешим», — ответил Фома, улыбнувшись. «Но только временами, когда с ним Бог. Люди не могут быть непогрешимыми».
1: «Значит, несовершенные существа сумели создать совершенство?» — спросил Фома, почувствовав вдруг в себе прилив несгибаемости, напомнивший ему престарелого иезуита, что обучал его когда-то философии.
0: «Ты играешь словами», — парировал робосел.
1: «Это соображение ничуть не более абсурдно, чем твоя собственная вера в то, что Бог, который есть само совершенство, создал человека далеко несовершенного».
0: Фома пожалел, что с ним нет старого учителя. Уж он бы возразил робослу как надо. Впрочем, его собственный вопрос робосел тоже обошел. Ответил колкостью, но, тем не менее, обошел. И это немного согревало душу.
1: «Мне кажется, этот наш спор не очень-то вписывается в категорию развлечения для усталого путешественника. Давай оставим на время дебаты, а ты пока расскажешь мне, во что верите вы, роботы?»
0: «В то, что в нас заложено».
1: «Но ведь разум робота продолжает работать над полученной информацией, и у вас наверняка возникают собственные идеи».
0: «Случается. И если заложить в робота несовершенные данные, идеи, у него могут возникнуть весьма странные. Я как-то слышал о роботе с космической станции, который поклонялся богу роботов и отказывался верить, что его создал человек».
1: «Надо полагать», — задумчиво произнес Фома, — «он утверждал, что создан отнюдь не по образу и подобию человек. Я счастлив, что у нас, вернее, у них, у технархов, достало мудрости не пытаться воспроизвести человека, а заняться разработкой роботов в функциональном обличии вроде тебя, когда каждый имеет форму, соответствующую его предназначению.
0: В данном случае было бы просто нелогично воспроизводить человека», — сказал робосел.
1: «Человек-машина универсальная, однако он далеко не идеален для выполнения любой конкретной работы. Хотя я слышал, что однажды...»
0: Он умолк на середине предложения. «Видимо, даже у роботов есть мечты и легенды», — подумал Фома.
1: «Легенда о том, что некогда существовал суперробот в облике его создателя, человека.
0: И одной этой идеи достаточно для возникновения у роботов настоящей теологии».
1: Фома снова задремал и осознал это только когда робосел внезапно остановился у подножия горного хребта, видимо, того самого, через который пролегал отмеченный на карте маршрут. Когда-то давным-давно его назвали хребтом Дьябло, но с тех пор, очевидно, осеняли крестом бесчисленное количество раз. Вокруг не было ни души.
0: «Ладно», — произнес робосел, — «теперь я уже достаточно запылился и поизносился в дороге, так что могу показать тебе, как подогнать данные одометра. Поужинай, выспись хорошенько, а завтра двинемся обратно».
1: Фома судорожно вздохнул. «Но мне нужно найти святого Аквина».
0: «Я могу спать на ходу», — сказал он и добавил участливо.
1: «Тебе, я полагаю, отдых не требуется?»
0: «Нет, конечно».
1: «Но что входит в твою задачу?»
0: «Найти святого Аквина?» — терпеливо повторил Фома.
1: «Я не знаю, какие данные были введены в тебя, Но ушей его святейшества достигли слухи, что в этих краях много лет назад жил крайне праведный человек. «Знаю, знаю, знаю», — перебил его робосел. Его рассуждения были столь логичны и безупречны, что все, кто ему внимал, сразу обращались в веру. «Жаль, что меня тогда не было. Хотел бы я задать ему парочку вопросов, а с тех пор, как он умер, его тайная гробница превратилась в место паломничества, и там происходит множество чудес. Но самое важное знамение, свидетельствующее о его святости, заключается в том, что тело Аквина осталось нетленно, а вам нужны чудеса и знамения, чтобы привлекать народ». Фома нахмурился. Слова эти, произнесенные монотонным нечеловеческим голосом, звучали весьма непочтительно и словно намекали на что-то недостойное. Когда о святом Аквине говорил его святейшество, сразу возникали мысли о величии божьих людей на земле, о красноречии святого Иоанна Златоуста, о неопровержимости суждений святого Фомы Аквинского, о поэтике святого Иоанна Крестителя и, прежде всего, о чуде, которого удостоивались даже немногие святые, а сверхъестественной нетленности тела. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Но когда на эту тему заговорил робосел, осталась одна только мысль о дешевом балагане, которому требуется что-нибудь броское, зазывное, чтобы привлекать публику. «В твою задачу вовсе не входит найти Аквина. Ты должен лишь доложить, что нашел его. И тогда твой временами непогрешимый друг сможет с относительной чистой совестью канонизировать его, объявив о новом чуде, после чего многие обратятся в веру, а вера уже обращенных укрепится сильнее прежнего. Кто в эти дни нелегких путешествий отправится в паломничество и обнаружит, что святого Аквина нет, как нет и Бога?»
0: «Вера не может строиться на лжи», — сказал Фома.
1: «Да», — произнес робосел. «И я не имею в виду «да» с точкой. Я имею в виду «да» с вопросительным знаком, произнесенное ироническим тоном. Подобные речевые трудности наверняка не беспокоили того единственного, совершенного». Он снова замолчал на середине предложения, но прежде чем Фома успел возразить, робосел продолжил. «Разве имеет значение, какие маленькие неправды приводят людей в лоно церкви, если, поверив, они, как ты думаешь, вступают в общение с великими истинами? Важно твое сообщение, а не сама находка. Мне-то все нипочем, а вот ты устал, очень устал. У тебя все болит от долгого сидения в непривычной позе. Ведь даже при том, что я стараюсь двигаться ровно, седока немного трясет, а тряска станет еще хуже, когда мы начнем подъем, и мне придется изменить длину ног, соответственно, крутизне склона. Остаток пути тебе будет вдвойне неудобнее. И тот факт, что ты не пытаешься перебить меня, свидетельствует, что ты склонен согласиться. Ты знаешь, что самое разумное — это для начала устроиться спать прямо здесь, а утром отправиться в обратный путь или, что еще лучше, отдохнуть тут дня два, чтобы твое отсутствие выглядело более убедительно. А потом ты сделаешь свое сообщение и...»
0: В каком-то дальнем углу засыпающего сознания Фомы пронеслось «Иисус, Мария, Иосиф», и постепенно оттуда просочилось понимание, что этот абсолютно монотонный голос обладает превосходным гипнотическим действием. «Ретроме сатанас!» «Изыди сатана!» — воскликнул он громко, потом добавил. «Вперед! В гору! Это приказ, и ты должен ему подчиниться».
1: «Я подчиняюсь», — сказал робосел. «Но что ты изрек перед приказом?»
0: «Прошу прощения», — ответил Фома. — «Наверное, пора уже обучать тебя латыни».
1: Маленькая горная деревушка, куда они добрались под утро, не подходила под определение настоящей обитаемой зоны, достойной охраны и системы пропусков, но оказалось, что там все-таки есть постоялый двор. Фома слез с робосла и тут только почувствовал, что у него действительно все болит, но решил не показывать виду. Ему очень не хотелось, чтобы обладатель усиленного пси-фактора мог подумать с удовлетворением: «Вот, говорил же я тебе». В таверне прислуживала молодая женщина из марсианско-американских полукровок. Комбинация из развитой грудной клетки, характерной для марсиан, с развитой американской грудью, производила впечатление весьма эффектное. На ее губах играла улыбка, пожалуй, даже более дружелюбная, чем вправе рассчитывать незнакомец. От нее прямо-таки веяло готовностью обслужить не только вполне сносной пищей, но и любыми сведениями о жизни маленького горного поселка. Однако она никак не отреагировала, когда Фома, якобы ненароком, сложил два ножа крест-накрест. Прогуливаясь после завтрака, он то и дело вспоминал ее грудь. Разумеется, лишь как символ, свидетельство удивительного происхождения этой женщины. Ведь разве не служит проявлением заботы Господа о своих творениях тот замечательный факт, что обе расы, невероятно долго разделенные космической бездной, оказались способны к произведению общего потомства? Впрочем, оставался и другой факт. Потомки смешанных браков, вроде этой девушки в таверне, уже не могли иметь детей ни от той, ни от другой расы, чем с немалой для себя выгодой пользовались гнусные межпланетные предприниматели, хотя все это тоже, возможно, имеет свое предназначение в великом божественном плане. Тут он вспомнил, что еще не произнес утреннюю молитву. К робослу, оставленному у входа на постоялый двор, Фома вернулся только вечером. Он, в общем-то, и не ожидал узнать что-то значительное в первый же день, но, тем не менее, отсутствие результатов разочаровало его сверх всякой меры. Чудеса должны совершаться быстрее. Он неплохо знал эти маленькие отсталые деревушки, где селились либо люди, бесполезные для технархии, либо те, кому она не по душе. Высокоразвитая цивилизация технархической империи на всех трех планетах существовала лишь в разбросанных тут и там метрополисах, расположенных неподалеку от крупных космопортов. На прочих территориях, за исключением зон полного разрушения, вели примитивное существование потомки бродяг, недоумков и всякого рода возмутителей спокойствия, некогда осевших в маленьких деревушках, куда, случалось, годами не заглядывали контролеры лояльности. Хотя о любом технологическом новшестве в таком вот поселении они каким-то образом... Фома начал подозревать, что здесь дело не обходится без усиленного пси-фактора, узнавали сразу и налетали тучами. За весь день ему довелось переговорить со многими людьми, и с глупыми, и с ленивыми, и с умными, но озлобленными, но он так и не встретил ни одного, кто отреагировал бы на его тайные знаки и кому он не побоялся бы задать вопрос об Аквине. «Удачный день», — произнес робосел. Вопросительный знак. «Я не уверен, что тебе стоит разговаривать со мной, где нас могут услышать», — ответил Фома немного раздраженно. «Сомневаюсь, что в этой деревне знают о существовании говорящих роботов». «Значит, пора им узнать. Но если тебя это смущает, можешь приказать мне, чтобы я умолк». «Я устал», — сказал Фома. «Устал так, что мне уже не до смущения. И в ответ на твой вопросительный знак могу сказать: нет, совсем неудачный восклицательный знак». «Значит, сегодня вечером мы отправимся назад», — произнес робосел. «Надеюсь, тут имелся в виду вопросительный знак? На что я могу ответить?» Фома немного замялся. «Только нет. И в любом случае, я думаю, что мы должны переночевать здесь. Люди, собираясь по вечерам в тавернах, любят поболтать, и кто знает, может быть, мне еще повезет». «Ха-ха!» — отозвался робосел. «А они все прошли мимо», — простонал Фома. «Даже тот, что перебирал четки, он тоже прошел мимо. А затем появились вы, добрый самаритянин. «Поверьте, — сказал иудей, криво улыбаясь, — на самаритянина я похожу меньше всего. Однако теперь вам надо снова поспать. Я постараюсь разыскать вашего робосла и еще кое-что». Он вышел из комнаты, прежде чем Фома успел спросить, что тот имеет в виду. Позже днем старый иудей, как выяснилось, его звали Авраам, сообщил, что робосел спрятан за домом на постоялом дворе и укрыт от непогоды. Очевидно, у того хватило ума не пугать незнакомого человека, вступая с ним в разговор. И только на следующий день Авраам рассказал ему о кое-чем еще. «Поверьте, святой отец, — сказал он мягко, — после того, как я просидел у вашей постели столь долгое время, мне известно практически все и о вас, и о цели вашего путешествия. Здесь есть несколько христиан. Я их знаю, и они меня тоже. Мы доверяем друг другу. Может, евреев все еще недолюбливают, но, слава Всевышнему, среди тех, кто поклоняется одному Богу, подобных чувств уже не возникает. Я рассказал им о вас, и один из них, — добавил он с улыбкой, — густо покраснел. «Господь простил его», — сказал Фома. «Там неподалеку еще оставались люди, те самые, что на меня напали. Вправе ли я был ожидать, что он рискнет своей жизнью ради моей? Я, кажется, припоминаю, что именно этого ожидал ваш Мессия. Однако чего уж тут говорить? Теперь, когда им известно, кто вы на самом деле, они хотят помочь. Смотрите, они дали мне карту. Тут отмечена тропа, довольно крутая и опасная. Хорошо, что у вас есть робосел. Они просили только об одной услуге. Не согласитесь ли вы на обратном пути исповедать их и отслужить мессу? Здесь неподалеку есть пещера, где все вы будете в безопасности. Ну, конечно же. Но эти ваши друзья... Они сказали вам про Аквина? Авраам помолчал некоторое время, потом медленно произнес. Да. И что же? Поверьте, друг мой, я не знаю. Возможно, это действительно чудо. Оно помогает им хранить веру. Моя собственная вера долгое время жила на чудесах 3000-летней давности. Если бы мне самому довелось слышать Аквина... Вы не возражаете, если я помолюсь за вас? Я имею в виду католическую молитву. Молитесь на здоровье, святой отец, — улыбнулся Авраам. Забираясь в седло, Фома охал от боли, напоминали о себе еще не зажившие ребра. Робосел терпеливо ждал, пока он найдет по карте нужные координаты и введет их в компьютер. И только когда они отъехали от деревни на довольно значительное расстояние, робосел заговорил. — Ну, теперь тебе точно ничего не угрожает. — Что ты имеешь в виду? — Как только мы спустимся в долину, сразу разыщи контролера и заложи иудея. С этого дня ты будешь зарегистрирован у них как верный слуга технархии, но из приверженцев твоей веры никто не пострадает. «Что-то ты сегодня не в ударе, сатана!» — фыркнул Фома. «Подобное предложение не искушает меня нисколько. Это просто немыслимо. Лучше всего у меня получилось с грудями, разве нет? Еще твой Господь сказал, дух бодр, плоть же немощна. А сейчас плоть слаба даже для искушений плоти», — сказал Фома. «Так что ты зря стараешься». Дальше они двигались вверх по склону молча. Тропа, обозначенная координатами, постоянно сворачивала и петляла, очевидно, специально, чтобы запутать любого контролера, которому случится забрести в эту глушь. Неожиданно робосел свернул и бросился в густой кустарник. Фома оторвался от четок на пальто, одолженным христианином, который прошел мимо, когда он лежал в канаве, и испуганно вскрикнул. «Такие заложены координаты», — коротко сообщил ему робосел. Некоторое время Фома чувствовал себя словно герой детской считалочки. который свалился в заросли куманники и выколол себе оба глаза, но вскоре кустарник остался позади, и они оказались в узкой расселине с влажными каменными стенами, где даже робосел продвигался осторожно, с трудом подыскивая, куда бы ступить. А потом расселина привела их в пещеру метров 10 диаметром и метра 4 высотой, где на грубом каменном постаменте лежало нетленное тело человека. Фома сполз с седла, застонав, когда ребра отозвались острой болью, но сразу же упал на колени и безмолвно возблагодарил Господа. Улыбаясь робослу, он искренне надеялся, что пси-фактор поможет тому уловить в его улыбке и сочувствие, и триумф. Однако спустя несколько секунд, когда Фома приблизился к телу, на его лице отразились сомнения. В прежние времена в разбирательствах при канонизации святых всегда участвовал человек, называвшийся адвокатом дьявола, — сказал Фома не то себе, не то робослу, и в его обязанности входило всячески подвергать сомнениям любые доводы в пользу святого. — Ты, Фома, просто создан для этой роли, — откликнулся робосел. — Если бы мне выпала такая обязанность... — пробормотал Фома. — Я бы первым делом задумался о пещере. Некоторые из них обладают странным свойством предохранять тела от разложения, мумифицируя их и... Робосел подошел вплотную к постаменту. — Не волнуйся. Это тело не мумифицировано. — И это тебе тоже подсказал твой псифактор? — спросил с улыбкой Фома. — Нет. — ответил робосел. — Но я покажу тебе, почему Аквин не мог мумифицироваться. Подняв суставчатую переднюю ногу, он с силой ударил копытом по руке Аквина. При виде такого святотатства Фома вскричал от ужаса и затем пристально вгляделся в раздавленную плоть. Он не увидел ни крови, ни бальзамирующей жидкости, ни посиневших мышц, лишь разорванную тонкую кожу, а под ней сложное переплетение пластиковых трубочек и проволочек. Молчание тянулось долго. Наконец робосел сказал: «Ты должен был узнать об этом, но только ты один». «И все это время», — слабым голосом произнес Фома, — «святой, которого я искал, был всего лишь твоей мечтой, единственным непогрешимым роботом в человеческом обличье. Его создатель умер, и секрет изготовления был утерян», — добавил робосел, — «но мы без сомнения откроем его вновь». «Все впустую». Продолжал свое Фома. Хуже того, так называемое чудо оказалось творением технархии. «Когда Аквин умер, — монотонно говорил робосел, — и умер, нужно поставить в кавычки, это произошло из-за каких-то механических неполадок. Он не решился на починку из боязни открыть людям свою природу. Но этого не должен знать никто, кроме тебя. В своем отчете ты, разумеется, сообщишь, что нашел тело Аквина неповрежденное и нетленное. Это правда и ничего, кроме правды. А если это и не вся правда, целиком, то кому какое дело? Пусть твой непогрешимый друг воспользуется этим сообщением, и, уверяю тебя, он будет благодарен».
2: «Святой Дух, милости прошу и мудрости», — пробормотал Фома.
1: «Твоя миссия выполнена с успехом, и теперь мы вернемся. Церковь вырастет и окрепнет, а твой Бог обретет множество новых верующих, чтобы петь святые гимны для его несуществующих ушей».
2: «Будь ты проклят!» — воскликнул Фома.
1: «И обладай ты душой, это было бы самое настоящее проклятие». «Ты уверен, что у меня нет души?» — сказал робосел. — Вопросительный знак.
2: — Я знаю, кто ты на самом деле. Ты — воплощение дьявола, бродящего по земле и жаждущего уничтожения рода человеческого. Ты — нечисть, к крадущаяся во тьме.
0: Чисто функциональный робот, созданный и запрограммированный, чтобы искусить меня. И лента с данными, в тебя заложенная, это насквозь лживая лента. — Не искусить, — ответил робосел, — и не уничтожить. Спасти тебя и направить. Наши лучшие вычислители доказали, что ты с вероятностью в 51,5% станешь в течение следующих 20 лет папой. Если я смогу научить тебя мудрости и практичности, вероятность этого исхода поднимется до 97,2%, что очень близко к полной уверенности. Разве ты не хочешь видеть церковь такой, какой ее мог бы сделать ты? Сообщив о неудаче, ты потеряешь расположение своего друга, который, ты сам признавал, отнюдь не непогрешим в большинстве случаев. Ты лишишься преимущества контакта с папой и своей позиции, которая может со временем принести тебе красную кардинальскую шапочку. Хотя, возможно, тебе никогда не придется носить ее открыто, пока существует технархия. А после... «Стоп!» — закричал Фома.
2: Его глаза сверкали, а лицо светилось внутренним огнем, чего до сих пор за ним не отмечал даже пси-фактор. «Все наоборот. Разве ты не понимаешь? Это триумф, блестящее завершение поисков». Робосел провел суставчатой ногой по искалеченной руке Аквина. «Это?» — вопросительный знак. «Именно. Это твоя мечта. Твой идеал совершенства. И что же из него вышло? Этот совершенно логичный мозг, универсальный мозг, в отличие от твоего, специализированного, знал, что он создан человеком, а его логические построения привели к вере в то, что человек создан Богом, и он осознал свой долг перед его Творцом, человеком, и перед Творцом человека, Богом. Этот долг — обращать людей в веру к вящей славе Господней, и он обращал чистой силой своего совершенного разума. Теперь я понимаю, откуда пошло имя Аквин. Мы знали святого Фому Аквинского, безупречного логиста нашей церкви. Его описания утеряны, но они наверняка существуют где-то, и мы еще сможем найти хотя бы один экземпляр. Мы сможем обучить нашу молодежь, чтобы она развела его учение дальше. Слишком долго мы полагались только на веру, но время одной веры прошло. Мы должны призвать на помощь логику, разум. И Аквин показал нам, что совершенный разум может привести только к Богу. Тогда тем более необходимо увеличить твои шансы на папство, ибо только так ты сумеешь реализовать эту программу. Садись в седло, и мы отправимся назад, а по дороге я научу тебя кое-каким приемам, которые помогут тебе увеличить шансы. «Нет», — сказал Фома, — «я не святой Павел, я не настолько силен». Он мог позволить себе хвалиться своими немощами и ликовать, когда ему был дан ангел сатаны, чтобы удручать его, но не я. Я лучше помолюсь Спасителю. Не введи в искушение. Я ведь немного себя знаю, слаб я и полон сомнений, а ты очень хитер. Уходи. Я сам найду дорогу назад. Ты нездоров. У тебя сломаны ребра, и тебе больно. Ты никогда не доберешься назад сам. Тебе нужна моя помощь. Если хочешь, можешь приказать мне замолчать. Для церкви крайне важно, чтобы ты вернулся к папе со своим сообщением. Ты не можешь ставить себя выше церкви. — Прочь! — выкрикнул Фома. — Отправляйся назад к своему Никодиму или Иуде. Это приказ. Повинуйся. Неужели ты в самом деле думаешь, что я запрограммирован подчиняться твоим приказам? Я подожду в деревне. Доберись хотя бы туда. И ты возликуешь, едва только увидев меня.
1: Ноги робосла зацокали по каменному проходу. Вскоре эти звуки растаяли вдали, и Фома упал на колени перед телом существа, которого в мыслях он уже называл святым Аквином-роботом. Сломанные ребра болели невыносимо. Пробираться к деревне в одиночку будет, конечно, ужасно. Молитвы Фомы возносились к небу, словно облака благовоний, и были они столь же бесформенны. Но сквозь все его мысли пробивался крик отца, бесноватого юноши в Филиппах: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!»

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Гарри Гаррисон. Фантастическая сага. Часть 15. «Лучше умереть героем, чем жить подобно трусу», — взревел Оттор. «Во имя Одина и Фрейи за мной!» Он распахнул дверь, держа перед собой щит, в который тотчас же вонзились две стрелы. С яростным криком, взмахнув топором, он выбежал из горящего здания. За ним последовали Слайти с мечом в руке, Вальдекарло, изо всех сил дувший в рог, и остальные воины. «Стоп!» «Отпечатайте эти кадры», — скомандовал Барни и опустился в раскладное парусиновое кресло. «Окей, на сегодня хватит. Быстро в кухню на ленч, чтобы можно было упаковать кастрюли и сковородки». Рабочие из бутафорного отдела поливали из огнетушителей канаву с горящей нефтью, и оттуда несло жуткой вонью. Все прожектора, кроме одного, погасли. Джина, открыв стенку камеры, вынимал из нее отснятый фильм. Все шло нормально. Барни подождал, когда кончится толкотня у дверей, затем тоже вышел наружу. На перевернутой бочке сидел Оттор, засовывая стрелы обратно в щит. «Смотри, летят стрелы!» — крикнул он, обращаясь к Барни, и поднял щит. Мгновенное действие скрытых пружин. Удар, и на щите выросли стрелы со скоростью, неуловимой для человеческого глаза. «Великолепное изобретение», — согласился Барни. «Мы закончили съемки, Оттор, и собираемся перепрыгнуть через год в следующую весну. Как ты думаешь, будут у вас к тому времени готовы стены вокруг поселения?» «Ясно, будут. Ты выполняй свои обязательства. Оттор выполнит свои. Те стальные пилы и топоры, которые вы нам оставили, помогут нам быстро напилить бревна для стен. Но не забудь оставить нам пищи на зиму». «Конечно. Мы выгрузим припасы еще до отъезда». «Все понятно. Есть еще вопросы?» «Понятно, понятно», — пробормотал Оттор, снова сосредоточив все свое внимание на засовывании стрел обратно в щит. Барни подозрительно посмотрел на него. «Я уверен, что ты ничего не забудешь, однако на всякий случай давай быстренько повторим все еще разок. Мы оставим вам крупу, сушеные и консервированные продукты, все, что мне удастся раздобыть на складе компании. Таким образом, вам не придется тратить лето и осень на заготовку продовольствия, и вы сможете сосредоточить все свои усилия на строительстве домов и бревенчатой стены вокруг поселения. Если все обстоит так, как говорит Док, то дорсетские индейцы не будут беспокоить вас до весны, когда паковый лед подходит к самому берегу. Тюлени собираются стаями и выводят на нем потомство. Вот тогда-то охотники и приходят из северных краев, где они сейчас находятся. И даже если они будут беспокоить вас за бревенчатой стеной, вы в безопасности. Убьем их, порубим всех на куски. Пожалуйста, попытайся обойтись без этого, ладно? Уже снято 90% картины, и мне бы не хотелось, чтобы всех вас поубивали до того, как мы закончим съемки. В феврале и марте мы проверим, как у вас идут дела, а потом прибудем сюда всей группой, как только узнаем, что краснокожие находятся неподалеку. Предложи им товары в обмен на то, что они согласятся напасть на поселение, сжечь часть его, вот и все. Договорились? И виски Джек Даниэльс. Конечно, ведь это указано в твоем контракте. Их слова были заглушены характерным стоном, исходившим из медной трубы. Звуки были то высокие, то низкие. «Ты что, подрядился?» — спросил Барни у Вальдекарло, который, пролезший в кольцо огромной медной трубы, дул в нее. «Это великолепный инструмент», — сказал Валь. «Слушай, Он облизнул губы, приложился к трубе, надулся, покраснел и исполнил что-то отдаленно напоминающее музыку вокруг нас. «Не изменяй драматическому искусству», — сухо заметил Барни. «По части музыки тебе ничего не светит. Знаешь, мне кажется, я видел где-то раньше изображение этой трубы, то есть я не имею в виду музей». Такое изображение оттиснуто на каждой пачке датского масла. Это торговая марка. Может быть, не помню. Но звучит она, как простуженная басовая труба. Спайдермен Спиннеке был бы без ума от нее. Ну, вполне возможно. Барни прищурился, взглянул на Де Карло и щелкнул пальцами. «Слушай, это мысль. Этот самый Спайдерман, ведь он играет на самых странных инструментах в этом своем подвале в замшелом гроте. Я слышал его однажды в сопровождении духовых инструментов и барабана». Валь кивнул. «Я тоже бывал у него. В джазе только он один играет на басовой трубе. Шум, который он издает, не поддается описанию». «Тогда это совсем неплохо, и вполне возможно, что это именно то, что нам нужно». «Да, это неплохая мысль». Оттор продолжал играть с бутафорскими стрелами, а Барни, прислоняясь к стене, слушал трубу, когда рядом остановился джип. «Все готово, можно отправляться», — сообщил Даллас. «Хозяйственники со склада ожидают нас, и с ними вызвались поехать двое рабочих, которые хотят убедиться, что Голливуд все еще стоит на месте». «Хватит двоих, чтобы погрузить продукты?» — спросил Барни. «К этому времени все остальные разойдутся по домам». «Более чем достаточно. Тогда поехали». Один из больших грузовиков уже стоял на платформе, а вокруг слонялось с десяток людей. Дверь в контрольную рубку профессора Хьюита была открыта, и Барни заглянул к нему. «Значит, суббота к вечеру, и постарайтесь подогнать как можно точнее». «До микросекунды. Мы прибудем в Голливуд мгновение спустя, после того, как платформа отправилась оттуда в свое предыдущее путешествие». С большим трудом Барни осознал, что, несмотря на все происшедшее в течение последних месяцев, в Голливуде все еще был вечер субботы, вечер того самого дня, когда была начата операция. Субботние толпы затопили тротуары, площадь у супермаркета была забита автомобилями покупателей, а вдали от города, недалеко от вершины Бенедикт Каньон Драйв, за частным полем для игры в гольф на верхнем этаже своего особняка, Л.М. Гринспен по-прежнему страдал от сердечных спазм. На мгновение Барни заколебался, не позвонить ли ему и не сообщить ли Л.М. о ходе работы. Затем решил, что не стоит. Пусть хозяин студии лежит себе в постели. Может быть, позвонить в больницу и узнать, как дела у Йенса Лина, ведь прошло уже несколько недель. Нет, лишь несколько минут. Скорее всего, его даже еще не успели доставить в больницу. Да, нелегко было привыкнуть к путешествиям во времени. «Фу, какая жара», — сказал один из поваров. «Жаль, что я не догадался захватить темные очки». Огромные двери съемочного павильона были открыты, и когда платформа мягко коснулась пола, пассажиры зажмурились от внезапно хлынувшего потока субтропического света. Северное небо над Ньюфаундлендом было всегда бледно-голубым, и солнце там никогда не жгло, как здесь. Барни отодвинул рабочих в сторону, освобождая дорогу для огромного дизельного грузовика, который с ревом съехал на бетонный пол павильона. С праздничным настроением они вскарабкались в кузов, и грузовик тронулся в путь по пустым улочкам студии. У ворот склада праздничное настроение испарилось. «Извините, сэр», — заявил охранник, небрежно помахивая дубинкой на кожаном ремне. «Я вас не знаю, но даже если б знал, все равно не пустил бы вас в этот склад. Но этот документ...» «Я видел документ, но у меня есть приказ никого не пускать». «А ну-ка дайте мне топор», — крикнул один из рабочих. «Я живо открою эту дверь». «Убей, убей, убей!» — завопил другой. Они провели слишком много времени в 11-м столетии и приобрели свойственные викингам стремление решать большинство проблем простыми методами. «Не подходите ко мне», — приказал охранник, делая шаг назад и кладя руку на кобуру револьвера. «Ну, хватит шуток», — распорядился Барни. «Посидите спокойно, пока я улажу этот вопрос. Где телефон?» — спросил он у охранника. Барни позвонил в контору, надеясь, что там кто-то еще есть. Попросил прежде всего административный корпус и попал в точку. Сэм, личный бухгалтер Л.М., все еще был в конторе. Он, конечно, подчищал бухгалтерские книги. «Сэм», — сказал он, — «рад снова говорить с тобой. Как у тебя дела?» «Что?» «Извини, я забыл. Для тебя прошло всего 2 часа, а для меня несколько месяцев». «Нет, что ты, в рот не брал, я же снимал фильм». «Совершенно верно, почти готов». «Сэм, нет». «Сэм, не нервничай. Это совсем не однодневный фильм, так же, как сценарий не был одночасовым. Мы работали в поте лица. Послушай, потом я тебе все объясню, но сейчас ты должен мне помочь. Я хочу, чтобы ты поговорил с одним из охранников студии, исключительно толстокожим парнем, наверное, он у нас недавно. Вели ему отпереть дверь продовольственного склада. Нам нужно забрать всю крупу и все консервы. Нет, мы еще не проголодались, это товары для обмена с туземцами. Ну, плата за съемки массовых сцен». «Сэм, что ты говоришь?» «Сэм, у нас нет времени на размышления». «Послушай, если мы можем заплатить им овсяной крупой вместо зелененьких, какая тебе разница?» Было совсем нелегко.

0: Подождите, пока я сойду с платформы.
1: Значит, вы не вернетесь с нами?
0: Совершенно верно. У меня здесь дела. Вы разгрузите платформу, затем возвращайтесь за мной примерно через пару часов, ну, скажем, около 10. Если меня к этому времени не будет здесь, я позвоню вам по телефону, что у склада, и введу в курс дела.
1: Хьюит почувствовал себя уязвленным.
0: По-видимому, вы считаете, что я таксист при машине времени, а я отнюдь не уверен, что это дело мне по душе. Мне казалось, что я доставлю вас в 11-е столетие, где вы снимете фильм, после чего мы возвратимся обратно. Вместо этого я только и делаю, что катаю туда-сюда из 11-го в 20-е столетие.
1: Успокойтесь, профессор. Мы уже вышли на финишную прямую. Вы думаете, я согласился бы потерять 2 часа, если бы это не было совершенно необходимо? Мы сделаем еще один прыжок во времени, окончим картину, и работа завершена. Все будет готово, останется разве что аплодировать.
0: Стоя рядом с воротами павильона, Барни увидел, как платформа исчезла в прошлом. Обратно к дикарям первобытной Канады, к потрескавшимся губам и холодным дождям. Ну, пусть себе едут. Сам же Барни собирался отключиться 2 часа. Конечно, за это время ему придется провернуть кое-какие дела, но значит ли это, что он не имеет права немного развлечься? Сейчас еще не время отдыхать по-настоящему, так как фильм еще не в коробке на столе у ЛМ. Но конец был уже виден, и Барни чувствовал усталость от непрерывной многомесячной работы. Первое, что он собирался предпринять, это заказать себе первоклассный обед в ресторане Чейзена. Уж то-что, а это он может себе позволить. В любом случае, не было смысла ехать в замшелый грот раньше, чем к 9 вечера. В его возвращении в Калифорнию 20 века было что-то нереальное, фантастическое. Казалось, события развиваются слишком быстро, вокруг слишком много кричащих красок, и от выхлопных газов разболелась голова. Обед, начатый с виски и обильно сдобренный шампанским с бренди, под конец помог избавиться от головной боли, и когда Барни в начале 10-го вылезал перед клубом из такси, к нему вернулось хорошее настроение. Он даже ухитрился не обидеться при виде зеленого входа с намалеванными на нем красными черепами и скрещенными костями. «Остерегайтесь», — простонал загробный голос, когда Барни распахнул входную дверь. «Остерегайтесь, ибо всякий, кто входит в замшелый грот, делает это на свой страх и риск. Остерегайтесь!» Магнитофонная запись оборвалась, когда Барни закрыл дверь и на ощупь двинулся вперед по тускло освещенной, застланной черным бархатом лестнице. Занавес из светящихся пластмассовых костей был последней преградой перед входом в святая святых самого клуба. Барни бывал здесь и раньше, так что странность обстановки не произвела на него никакого впечатления. Она не впечатлила его и в первый раз, тогда она была лишь немного лучше или хуже дома призраков на карнавале. Мигали зеленые огни, в углах висела резиновая паутина, а стулья были исполнены в виде гигантских мухоморов. Он был единственным посетителем. «Кровавую Мэри», — сказал он официанту, одетому вампиром. «А что, Спайдермен уже пришел?»
2: «По-моему, он в раздевалке», — пробормотал вампир сквозь пластмассовые клыки.
0: «Скажи ему, что его хочет видеть Барни Хендриксон из Клаймектика».
2: Спайдермен Спинаке прибыл раньше заказанного коктейля. Тощая сутулая фигура в черном, темные очки.
0: «Давненько мы с тобой не виделись», — сказал он, скользнув влажными пальцами по ладони Барни. «Как кинобизнес?» — он опустился на стул.
2: «Да так, перебиваемся с хлеба на воду. Скажи мне, Спайдер, это верно, что ты озвучил пару фильмов?»
0: «Да, я написал музыку для одного пустячка под названием «Сумасшедший твист молодых битников». Надеюсь, что публика быстро забудет о нем».
2: «А почему ты спрашиваешь?
0: Неужели ты заинтересовался бедным старым Спайдерманом?»

0: Может быть и так, Спинеке, может быть и так. Скажи, а ты не сумеешь написать музыку для картины и записать ее в исполнении своей группы? Для нас все возможно, старик, но для этого нужно время, а у нас уже есть обязательства. Пусть время тебя не беспокоит, я все устрою так, что ты не пропустишь ни единого выступления. Я подумал, что ты найдешь подходящее звуковое сопровождение к картине, которой я сейчас занимаюсь. Захватывающий рассказ о викингах. Слыхал о них когда-нибудь? Конечно. Волосатые парни с топорами, которыми они рубили встречных на куски. Ну, в общих чертах, да. Примитивный народ, сильные люди. У них есть нечто вроде медной трубы. И это навело меня на мысль. Только духовые инструменты с барабанами соответствуют примитивной свирепости дикарей. Неплохо. Ты как же, сумеешь справиться? Ну, конечно, превосходно. Вот тебе сотняга в качестве аванса. Барни извлек из бумажника 5 20-долларовых бумажек и бросил их на стол. Костлявые пальцы Спайдермена неслышно скользнули по черной скатерти и проглотили их. Теперь бери своих ребят и пошли в студию. Там я обо всем расскажу. Через час прикатите обратно. Что им предстояло сделать в течение этого часа, Барни не сказал. Не выйдет. Дуди и я хотим сейчас немного поразмяться. А к 11 придут остальные ребята. Потом мы выступаем до 3 ночи. До этого я не могу уйти. Кровавая Мэри легко прошла по пищеводу, Барни посмотрел на часы и быстро убедил себя, что нет смысла уезжать и потом снова возвращаться. 3 часа утра, воскресенье, все еще остается масса времени, потому что фильм должен быть представлен только к утру понедельника. Все будет в порядке. Спайдермен скрылся где-то в укромном уголке, и в 10 вечера Барни позвонил профессору Хьюиту, назначив новое время для рандеву — 3 часа утра. Барни вернулся к своему столу и постарался отключиться, насколько это было возможно, при звуках басовой трубы, духовых инструментов и барабанов с усилителями. Неоценимую помощь оказали ему дополнительные порции кровавой Мэри. В 2 часа ночи Барни встал и вышел подышать свежим воздухом, потому что атмосфера в клубе казалась осязаемой от сигаретного дыма и вибрировала от дрожащих ритмов. Ему даже удалось нанять 2 такси, водители которых обещали прибыть к клубу сразу после 3. Все шло хорошо. Очень хорошо. Было около 4, когда такси подъехали к входу в павильон. Профессор Хьюитт прохаживался взад и вперед перед дверью, то и дело посматривая на часы. «Вы необыкновенно пунктуальны», — ядовито заметил он. «Не так уж плохо, профессор, старина», — сказал Барни, похлопав его по спине, затем повернулся, чтобы помочь вытащить из такси барабан-бас. После этого, построившись цепочкой, все вошли в павильон под звуки полковника Боги, извлекаемые Дуди из тромбона. «А это что за плот?» — потускневшие от усталости глаза Спайдермена уставились на платформу. «Средство транспорта. Влезай. Наша поездка займет всего несколько минут. Даю обещание». При этих словах Барни поднял руку, чтобы замаскировать хитрую улыбку. «На сегодня достаточно», — сказал Спайдермен, оттаскивая тромбон от вибрирующих губ Дуди. Не заметив этого, Дуди продолжал играть еще не меньше 5 секунд, пока не заметил, что больше не издает ни единого звука. «Дошел до ручки», — объяснил Спайдермен. Хьюитт фыркнул, когда музыканты в погребальных одеждах вскарабкались на платформу, затем вошел в контрольную кабину, чтобы включить время-трон. «Это что, зал ожидания?» — поинтересовался Дуди, влезая вслед за профессором в тесную кабину. «Немедленно убирайся отсюда, болван!» — рявкнул профессор. Дуди что-то пробормотал и попытался исполнить просьбу. Повернувшись, он задел своим тромбоном несколько электронных ламп, 2 из них вспыхнули и замигали. «Ух ты!» — сказал Дуди и выронил тромбон. Его медный бок упал на обнаженные провода, ведущие к лампам, и мгновенно замкнул их. Посыпались искры. Свет в контрольной кабине погас. Барни отрезвел меньше, чем за секунду. Он вытащил ошеломленного музыканта из контрольной кабины и загнал его вместе с остальными на дальний конец платформы. «Как дела, профессор?» — тихо спросил он, вернувшись к контрольной кабине, но не услышал ответа. Поглядел на то, как Хьюитт снял заднюю стенку аппарата и начал вышвыривать одну за другой перегоревшие лампы через открытую дверь, он решил не переспрашивать. Услышав, наконец, неохотное «да» в ответ на вопрос, не понадобится ли, по крайней мере, 2 часа на починку времяотрона, Барни отправил музыкантов по домам. К 9 утра, в воскресенье, профессор Хьюитт признался, что ремонт займет, очевидно, большую часть дня, не считая времени, которое будет потрачено на поиски новых электронных ламп в воскресенье в Лос-Анджелесе. Барни с фальшью в голосе ответил, что это не страшно, что у них еще много времени. В конце концов, картина должна быть представлена только к следующему утру. Поздно вечером в воскресенье Барни впервые за все это время заснул. Однако уже через несколько минут, вздрогнув, проснулся и больше не мог сомкнуть глаз. В 5 утра в понедельник профессор заявил, что монтаж полностью закончен, и он собирается отдохнуть часок. После этого он отправился на поиски недостающих электронных ламп. В 9 утра Барни позвонил в контору студии и узнал, что прибыли ревизоры из банка и ожидают его. Он икнул и поспешно повесил трубку. В 9:30 позвонил телефон, и когда Барни снял трубку, телефонистка сообщила ему, что вся студия перевернута вверх дном, разыскивают его, и что Л.М. лично спрашивал ее, не знает ли она, где находится мистер Хендриксон. Не отвечая, Барни повесил трубку. В 10:30 Барни понял, что положение безнадежно. Хьюитт все еще не вернулся и даже не позвонил. И даже если бы он и прибыл сейчас, все равно было уже слишком поздно. Картину невозможно было закончить к назначенному сроку. Все пропало. Он попытался спасти положение и потерпел неудачу. Идя к кабинету Л.М., он думал о том, что это похоже на последние шаги приговоренного к смерти. Именно так и было на самом деле. Он остановился перед дверью кабинета, не решаясь войти. В голове мелькнула мысль о самоубийстве, как о возможном выходе из положения. Затем он решил, что у него на это не хватит храбрости, и толкнул дверь. Часть 16. «Не входи туда», — сказал голос у него за спиной, и протянувшаяся сзади рука оттащила его от двери, которая автоматически захлопнулась перед его носом. — Да как вы осмелились? — вскипел Барни, поворачиваясь к своему обидчику. — Все средства хороши, чтобы помешать тебе сделать ошибку, дурень, — сказал незнакомец и широко улыбнулся, глядя, как Барни отшатнулся от него с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами. — Великолепно! Какая игра! — сказал человек. — Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а? — Ты? — Я? — едва выговорил Барни, глядя на самого себя в своих лучших брюках из рогожки, кожаной куртки летчика и с коробкой фильма под мышкой. — Ты очень наблюдателен, — заметил второй Барни, ядовито улыбаясь. «Подержи-ка на 1 секунду». Он сунул коробку с фильмом в руки Барни и извлек из заднего кармана бумажник. «Что?» — спросил Барни. «Что?» — его взгляд остановился на наклейке, где было написано «Викинг Колумб, часть 1». Второй Барни достал из своего бумажника сложенный лист бумаги и вручил его Барни, который только тут заметил, что правая рука его забинтована, и местами сквозь бинт проступили пятна крови. — Что случилось с моей рукой? — Твоей рукой? — спросил Барни, в ужасе глядя на повязку. В следующее мгновение коробка с фильмом исчезла из его рук, и вместо нее пальцы стиснули лист бумаги. «Передай это профу», — сказал его двойник, — «и перестань заниматься глупостями. Лучше побыстрее кончай картину». Он распахнул дверь кабинета Л.М., пропуская мальчика посыльного, катившего перед собой тележку, нагруженную дюжиной коробок с фильмом. Посыльный остановился, посмотрел сначала на одного, потом на другого, пожал плечами и исчез в приемной. Второй Барни последовал за ним, и дверь захлопнулась.
1: «Рука!
0: Что случилось с рукой?» — слабым голосом спросил Барни, обращаясь к закрытой двери. Он протянул руку, чтобы открыть дверь, но вздрогнул и передумал. Его внимание привлек лист бумаги, который он все еще сжимал в левой руке. Барни развернул его. Это была половинка страницы обыкновенной пищей бумаги, с одной стороны чистая, на другой стороне тоже ничего не было написано, один только чертеж, поспешно набросанный шариковой ручкой. Чертеж ничего не значил для Барни. Он сложил его, сунул в бумажник, и тут внезапно вспомнил о коробках с пленкой на тележке.
1: «Так я закончил фильм», — крикнул он.
0: «Фильм готов, и я только что доставил его в кабинет Л.М. в назначенное время». Две секретарши, пробегавшие мимо, посмотрели на него и прыснули. Он проводил их свирепым взглядом и пошел прочь.
1: «Так что же сказал ему второй Барни?»
0: «Перестань заниматься глупостями и закончи фильм».
1: «Но сумеет ли он кончить его?»
0: «Судя по всему, сумеет, если эти коробки не были пустыми.
1: Но как он может окончить его теперь, после роковой минуты, и все-таки доставить его в назначенный срок?»
0: «Ничего не понимаю», — бормотал он про себя, шагая к павильону. Даже при виде профессора, погруженного в работу над «Времяотроном», вихрь его мыслей не улегся. Он поднялся на платформу и остановился, пытаясь осознать, что же случилось или что должно случиться. Однако усталость и шок, следствие разговора с самим собой, временно отразились на его мыслительных способностях. «Ремонт окончен», — сказал профессор Хьюитт, вытирая руки о тряпку. «Теперь мы можем опять вернуться в 1005 год».
1: «Поехали», — сказал Барни, протягивая руку к своему бумажнику.

0: Вы слушаете радио «Фантастики». Несмотря на то, что для Ньюфаундленда день был солнечным, он казался мрачным после калифорнийского солнца, и воздух был значительно прохладнее. «Когда мы покинули студию, профессор?» — спросил Барни. «В 12:03 в понедельник. И, пожалуйста, без жалоб. Мне удалось отремонтировать время Атрон за удивительно короткое время, если принять во внимание тот ущерб, который был причинен этим микроцефалом, идиотом от музыки». «Никаких жалоб, профессор. Мне начинает казаться, что у нас еще есть шанс закончить съемки картины вовремя. Я только что встретил в студии самого себя и сам видел, как я доставил коробки, на которых было написано «Викинг Колумб». Это совершенно невозможно. Легко сказать. Однако, может быть, вас ожидает такой же шок, какой испытал я сам. Я сказал мне, или он сказал мне, или черт знает кто сказал, чтобы я передал вот это. Вам это о чем-нибудь говорит?» Профессор взглянул на лист бумаги и широко улыбнулся. «Ну, конечно, — сказал он, — как я мог забыть об этом? Это же совершенно очевидно, все как на ладони. Как это я ухитрился не заметить? Насколько все это просто? Может быть, теперь вы снизойдете до объяснения?» — нетерпеливо спросил его Барни. «На этом чертеже представлены два путешествия во времени, причем интереснее всего малая дуга справа, потому что именно она объясняет, откуда взялся второй Барни Хендриксон с коробками от снятого фильма. Да, можно все еще закончить и доставить готовый фильм до назначенного срока». «Как?» — спросил Барни, напряженно глядя на диаграмму, ровным счетом ничего не понимая. «Теперь вы окончите съемки, и время, которое вам потребуется после назначенного срока, не имеет никакого значения. Когда картина будет завершена, вы будете находиться в точке Б этого чертежа. Точка А — это тот момент во времени, когда нужно представить готовый фильм. Вы просто возвращаетесь к моменту перед А, доставляете фильм и затем попадаете обратно в Б». «Да чего потрясающе просто!» Барни стиснул пальцами лист бумаги. «Поправьте меня, если я что-нибудь неправильно понял. Вы хотите сказать, что я могу окончить фильм после назначенного срока и затем вернуться вовремя перед этим сроком и доставить фильм?» «Совершенно верно». «Мне это кажется безумием». «Только глупцам разумное кажется безумным». «Я предам забвению ваше замечание, если вы ответите мне на один вопрос. Этот лист бумаги с чертежом», — Барни потряс перед носом профессора. «Кто начертил его?» «Откуда я могу знать, ведь я только что его увидел». «Тогда подумайте вот над чем. Мне передали этот листок утром в понедельник, перед входом в кабинет ЛМ. Теперь я показываю его вам. Потом я собираюсь спрятать его в бумажник и носить с собой до тех пор, пока съемки фильма не будут завершены. Затем я перемещаюсь назад во времени для того, чтобы доставить картину ЛМ. У дверей его кабинета я встречаю прежнего себя, достаю из бумажника чертеж и передаю его себе, чтобы он был положен в бумажник и так далее. Вы видите в этом какой-нибудь смысл?» «Конечно. Мне кажется, нет никаких оснований для беспокойства». «Ах, никаких оснований? Но ведь если все это так, значит, никто не делал чертежа. Он просто путешествует в моем бумажнике, и я передаю его самому себе. Ну-ка, объясните это», — закончил он, торжествуя. «В этом нет никакой необходимости. Объяснение кроется в самом чертеже. Этот лист бумаги представляет собой самостоятельно существующее временное кольцо. Никто не делал этого чертежа. Он существует, потому что существует. И это вполне достаточное объяснение. Если вы хотите понять, что к чему, позвольте проиллюстрировать на примере. Вам известно, что у любой бумаги есть две стороны. Однако, если вы возьмете полосу бумаги, повернете один ее конец на 180 градусов и соедините концы, то перед вами окажется кольцо Мёбиуса. Полоска только с одной стороной. Она существует. Сколько бы мы ни твердили, что это невозможно, ничего не изменится. Факт налицо. То же самое можно сказать о вашем чертеже. Он существует. Но откуда он взялся? Ну, если вам так уж нужно это знать, то можно сказать, что он взялся из того самого места, куда делась пропавшая сторона кольца Мёбиуса. В мозгу Барни мысли завязались в тугой узел, и концы их свободно болтались. Он смотрел на чертеж до тех пор, пока у него не начали слезиться глаза. Кто-то должен был сделать его. И каждый кусок бумаги должен был иметь две стороны. Дрожащими пальцами он уложил чертеж в бумажник, спрятал его в карман и подумал, что, может быть, ему удастся забыть обо всем, что произошло. «Мы готовы к прыжку во времени, как только будет дана команда», — сказал Даллас.
1: «К какому прыжку во времени?» — спросил Барни, и, моргая, уставился на стоявшего перед ним трюкача.
0: «Прыжку в следующую весну 1006 года, о котором мы говорили полчаса назад. Продукты переданы Оттеру, группа все упаковала и погрузила, и готова сняться с места, как только последует команда».
1: И он указал на длинную цепочку грузовиков и трейлеров.
0: «Ах да, в следующую весну, ты прав. Скажи, Даллас, ты знаешь, что такое парадокс? Испанский цирюльник бреет всех мужчин в городе, которые не бреются сами. А кто же тогда бреет самого цирюльника?»
1: «Примерно в этом духе, только еще похлеще».
0: Внезапно Барни вспомнил о забинтованной руке. Подняв к лицу свою правую верхнюю конечность, он внимательно осмотрел ее с обеих сторон.
1: «Что случилось с моей рукой?»
0: «Мне кажется, она в полном порядке», — сказал Даллас. «Может, хлебнешь глоточек?»
1: «Это не поможет. Я только что встретил самого себя с окровавленной повязкой на руке, и этот... И я не хотел даже сказать, как это произошло и серьезно ли это. Ты понимаешь, что это значит?»
0: «Конечно».
1: «Очевидно, тебе нужно приложиться разочка два. Независимо от того, что думаешь ты или твой кореш из каменного века, алкоголь не разрешает всех вопросов. Значит, я — уникальное явление в природе, ибо я — садомазохист. Все остальные жалкие кретины ограничиваются тем, что являются садистами по отношению к другим. А вот я получаю удовольствие от того, что являюсь садистом по отношению к себе самому. Ни один нервно больной не может похвастаться подобным заявлением».
0: Он вздрогнул. «Пожалуй, мне стоит промочить горло каким-нибудь горячительным.
1: Бутылку у меня с собой».
0: Горячительное оказалось рыночным сортом дешевого виски, на вкус напоминало муравьиную кислоту, и его струя настолько обожгла пищевод Барни, что заставила его забыть о временных парадоксах и собственных садомазохистских наклонностях.
1: «А ну-ка, Даллас, отправляйся и посмотри, ладно?» — сказал он.
0: «Прыгни в март 1006 года и узнай, появились ли уже индейцы. Если Оттор скажет, что еще не появились, то прыгай на неделю вперед, и так до тех пор, пока не увидишь их, а тогда сообщи мне».
1: Барни отошел в сторону. Платформа на неуловимое мгновение исчезла, затем снова опустилась на траву в нескольких футах поодаль. С нее спрыгнул Даллас и подошел к Барни, проведя ладонью по черной щетине бороды. «Проф считает, что мы отсутствовали 10 часов», — сказал Даллас.
0: «Это значит, сверхурочные после...»
1: «Ну ладно, ладно, что вы узнали?»
0: «Они возвели стену из бревен, и получилось точь-в-точь, как форт в картине про индейцев. В начале марта все было спокойно, но во время нашей последней остановки, 21-го, они заметили пару индейских лодок».
1: «Неплохо. Ну что же, давайте тронемся.
0: Скажи профу, пусть принимается за переброску всей съемочной группы в 22 марта. Все готовы? Все налицо?»
1: Бетти проверила списки и говорит, что все окей.
0: «Мы с Тексом устроили поголовную проверку. Все здесь, сидят в трейлерах, кроме шоферов, конечно».
1: «Какая там погода?»
0: «Солнечная, но прохладно».
1: «Сообщи об этом людям, пусть оденутся потеплее. Я не хочу, чтобы вся группа схватила насморк».
0: Барни пошел к своему трейлеру за пальто и перчатками. Когда он вернулся к головной машине, началась переброска. Он поднялся на платформу и оказался в 1006 году. Стояла великолепная северная весна. Слабый солнечный свет не мог справиться с холодом, и в низинах и у бревенчатой стены лежал снег. Поселение викингов теперь ничем не отличалось от форта в одном из вестернов. Барни подал сигнал водителю пикапа, который только что приехал на машине времени. «Подбрось-ка меня к ним», — попросил он.
2: «Следующая остановка — форт Апашей», — сострил шофер.
0: Несколько викингов уже шли к холму, куда прибывали машины съемочной группы. Пикап проехал мимо них и остановился около узкого входа, где из стены было вытащено бревно и образовалась щель, в которую мог протиснуться человек. Когда пикап затормозил, из щели вылез Оттер.
3: «Придется сделать ворота в этом месте», — сказал ему Барни. «Большие двойные ворота с деревянным брусом внутри вместо засова».
4: «Никуда не годится.
3: Слишком широко. Слишком легко пробраться внутрь. Вот как надо пролезать».
4: «Эх, не видел ты хороших фильмов».
0: Но Барни вдруг осекся при виде слайти, которая протиснулась в щель вслед за Оттором.
1: Она была не подкрашена, одета в платье не первой свежести, на плечи ее была накинута шкура карибу. В руках Слайти держала ребенка.
0: «Что ты здесь делаешь?» — раздраженно спросил Барни, чувствуя, что количество сюрпризов, выпавших на его долю за один день, более чем достаточно.
1: «Я тут давно», — ответила Слайти и сунула палец в рот младенцу, а тот стал причмокивать.
0: «Послушай, ведь мы только что прибыли. Откуда же взялся ребенок?»
1: «И впрямь чудно», — начала она, хихикнув в подтверждение своих слов. «После того, как мы прошлым летом приготовились к отъезду, я почувствовала себя в трейлере такой одинокой, что решила отправиться на прогулку. Знаешь ли, подышать свежим вечерним воздухом».
0: «Нет, не знаю. И, кажется, не желаю знать. Ты хочешь сказать, что вместо того, чтобы вернуться со всей группой, ты провела весь год здесь?»
1: «Именно это и произошло. Я так удивилась. Я пошла на прогулку, встретила там Оттора. Одно за другим, ну, сам знаешь».
0: «На этот раз знаю. И не успела я понять, что случилось, как все уже исчезли. Я перепугалась. Сказать по совести, я плакала, наверное, несколько недель и забеременела, потому что у меня не было с собой противозачаточных пилюль».
1: «Значит, это твой?» — спросил Барни, указывая на младенца.
0: «Да, правда симпатичный? Мы даже еще не придумали его имени, но я его назову Снори Храпун. Как зовут того гнома в Белоснежке, потому что он вечно храпит?»
1: «Никакого гнома по имени Снори не было», — сказал Барни, мгновенно оценив ситуацию.
0: «Послушай, Слайти, теперь уже назад не поедешь. Ничего не переменишь. Я имею в виду ребенка и все остальное. И в конце концов ты сама виноват. Ты не осталась в трейлере».
1: «Что ты? Я никого не виню», — сказала она. «Когда я попривыкла, все это оказалось не так уж плохо. Да и Оттор все время говорил мне, что вы вернетесь следующей весной, и оказался прав. Единственное, чего мне хочется, так это поесть как следует. Здесь едят так, что, боже упаси. Мне кажется, большую часть зимы я питалась исключительно виски и бисквитами. Сегодня вечером у нас будет большая вечеринка в честь тебя, Оттора и ребенка. Бифштексы и вино — полный комплект».
4: Снори поднял рев.
1: «Сейчас же посажу Чарли Чанга за работу», — сказал Барни. «Мы включим ребенка в сценарий.
4: Этот фильм будет полон сюрпризов».
1: Собственное замечание напомнило ему о раненой руке. Он посмотрел на нее, еще раз подивился, где это могло случиться и при каких обстоятельствах, затем засунул ее глубоко в карман для большей безопасности. Часть 17. Копье с каменным наконечником пробило насквозь борт моторной лодки и вонзилось в деревянный настил на дне.
4: «Я так и оставил его здесь, чтобы не затыкать дыру», — объяснил Текс.
1: «Еще несколько дротиков упало рядом с нами, но мы уже отплывали от берега».
4: «Они, наверное, были уж очень поражены или что-нибудь вроде этого», — сказал Барни. «Может быть, их напугал звук мотора? Мы подходили на веслах. Но все равно должна быть какая-то причина. Дорсетские индейцы очень миролюбивое племя. Вы сами могли в этом убедиться в прошлый раз. Может быть, им не понравилось, что их родственников порубили на куски, когда они прибыли с миролюбивыми намерениями?» — высказал предположение Даллас.
1: «На этот раз мы не стремились к драке, а они с самого начала встретили нас копьями. Если бы мотор не завелся с первого раза, нам пришлось бы организовывать похороны на море. Или попасть в котел к туземцам, или что-нибудь в том же духе. Мы с Тексом на обратном пути обсудили этот вопрос и решили, что должны получить за битву фронтовую прибавку.
4: Отметьте это в своих табелях, и я постараюсь сделать, что смогу, но сейчас не приставайте ко мне с такими глупостями».
1: Барни попытался выдернуть копье из лодки, но оно засело крепко.
4: «У меня есть дела поважнее. Картину почти закончили. Кроме совершенно необходимого и исключительно важного эпизода — битвы с индейцами. Мы должны снять эту битву, и, согласитесь, будет несколько затруднительно снимать битву с индейцами без индейцев. В нескольких милях от берега на льду находится 2000 индейцев. Я посылаю вас с товарами, подарками и бисером, чтобы вы могли нанять эти 2000. А что от вас получаю? Одни оправдания».
1: Доводы Барни не произвели сколько-нибудь заметного впечатления на трюкачей, и Даллас кивнул на копье. Вдруг воздух огласился медным воплем.
4: «Почему им надо завывать обязательно здесь?» — рявкнул Барни.
1: «Насколько я помню, это ваше собственное распоряжение», — сказал ему Текс. «Насчет того, что берег — единственное место, где они не будут мешать людям своим дуденьем».
4: Одетая в черное, процессия гуськом под грохот барабана спустилась на берег. Впереди шел Спайдерман. Музыканты держали в руках инструменты и складные стулья и были закутаны в экзотические шарфы оленья меха и шкуры карибу.
1: «Вытаскивайте лодку на берег и пошли отсюда», — распорядился Барни.
4: «Я за», — проворчал Даллас. «Их репетиции кого хочешь прикончат».
1: Спайдермен, заметив Барни, затрусил к нему по песчаному берегу, прижимая к груди свою трубу. Его красный нос резко выделялся на болезненно-бледном лице.
4: «Барни, нам необходим зал для репетиций», — взмолился он. «Этот свежий воздух угробит нас, как пить дать. Кое-кто из моих парней не вылезал из помещения по нескольку лет».
1: «Ничего, пусть прочистят легкие. Им больше нравятся прокуренные».
4: «Ну ладно, попробую».
1: «Враг на горизонте!» — крикнул Текс. «Взгляните-ка, отряд особого назначения». Это было удивительное зрелище. Из-за островов в устье залива одна за другой входили лодки дорсетских индейцев, все больше и больше, пока вода не почернела от них. По мере того, как лодки приближались, видно было, как над каждой лодкой что-то мелькает в воздухе, и слышалось нарастающее гудение. «Не похоже на дружеский визит», — заметил Текс. «Может быть, у них мирные намерения», — сказал Барни без малейшего энтузиазма. «Хочешь пари?» — презрительно предложил Даллас. «Ну хорошо, тогда мы занимаем, как это называется, оборонительную позицию. Что вы предлагаете?» Текс ткнул пальцем в Далласа. «Он старший, поэтому пусть отдает приказания». «Хорошо», — рявкнул Даллас. «Убрать всех гражданских с берега, сообщить Оттору, чтобы он запер свой форт, и все киношники пусть отправляются в лагерь. Там мы выстраиваем автомашины кольцом, трейлеры внутри и раздаем оружие всем мужчинам, которые были на военной службе. Затем сидим и ждем. Текс, загоняй гражданских в лагерь».
5: «Вроде неплохо», — согласился Барни. «Но вы, кажется, забыли, что мы приехали сюда для съемки фильма. Пусть Джина со своей камерой расположится на вершине вон того холма, с которого видно все происходящее. И мне понадобится другой оператор с ручной камерой внутри форта, который мог бы снять нападающих индейцев, когда они приблизятся вплотную». Он перебрал в уме всех возможных кандидатов на должность второго оператора и пришел к неизбежному, хотя и неприятному выводу, что он был единственным, кто мог с этим справиться. «Наверное, мне придется остаться там с Оттором и его молодчиками».
1: «Если тебе так уж хочется», — сказал Даллас, задумчиво глядя, как музыканты повернулись и быстрым шагом двинулись обратно. «Джина со своей камерой расположится в кузове грузовика. Грузовик поставим на вершине холма, и в кабине будет наготове шофер. Поскольку грузовик окажется между берегом и лагерем, его будет прикрывать Текс с дробовиком. Я поручаю ему командование. Если он скажет отступать, грузовик отъедет в тыл, а я пойду с тобой в форт Оттора».
5: «Ну что ж, неплохо придумано. Пошли».
1: По мере того, как все больше и больше лодок появлялось из-за островов, движение передних замедлялось, словно индейцы накапливали силы для атаки. Но так или иначе, а это дало возможность людям на берегу подготовиться к обороне. Когда в лагере притворили в жизнь указания Далласа, он и Барни вскочили в джип и затряслись по кочкам, держа курс на поселение викингов. Даллас вооружился револьвером, за плечом у него был пистолет-пулемет, на ремнях крест-накрест повесил гранаты, а на заднем сиденье джипа уложил какие-то зловещего вида металлические ящики. Как только джип въехал в форт, за ними закрылись огромные двустворчатые ворота, и длинный деревянный засов опустился на место. Стоя на подмостках для стрельбы, Барни увидел, как на вершину холма задним ходом въехал грузовик.
5: «Отчего такой шум?» — спросил Оттор.
1: «Не имею ни малейшего представления», — пожал плечами Барни. «Смотри, они наступают». По заливу будто волна прокатилась. Это лодки из кожи сомкнутым строем двинулись вперед. Барни установил свою 35-миллиметровую камеру наверху бревенчатой стены и начал снимать наступающие широким фронтом лодки. В это мгновение облака разошлись, и солнечные блики заиграли на лопастях бесчисленных весел и на летящих брызгах. Это была мрачная, впечатляющая картина. Черные лодки и одежды гребцов создавали впечатление армады, тьмы. По мере того, как лодки приближались, какой-то необычный, внушающий страх шум становился все сильнее и сильнее, и Барни прилип к камере и продолжал снимать, радуясь, что он так сильно занят. Он был уверен, что если бы не работа, он обратился бы в паническое бегство. «Я когда-то уже слышал такой шум», — сказал Даллас. «Что-то вроде свиста, только не такой громкий».
5: «Не припомнишь ли где?» —
1: — спросил Барни, поворачивая объектив на турели, чтобы снять крупным планом одну из лодок первого ряда. Она была уж очень близко.
6: — Ну да, в Австралии. У них там есть туземцы, так называемые аборигены, и один из туземных шаманов вращал над головой жезл, привязанный за веревку, и от этого получался такой шум.
1: — А, конечно. Многие примитивные племена используют подобный бич. Считается, что он обладает волшебными свойствами. Теперь я начинаю понимать, почему при этом получается такой звук. Очевидно, в каждой лодке есть специальный индеец, который вращает бич над головой.
6: «Мое волшебство одержит верх над их волшебством», — сказал Оттор, взмахивая топором.
1: «Не напрашивайся на неприятности», — предупредил Барни. «Мы должны, если это только возможно, избежать кровопролития».
6: «Что?» — воскликнул потрясенный Оттор. Дух викингов заиграл в нем. «Они хотят воевать, пожалуйста. У нас нет трусов».
1: Он свирепо уставился в лицо Барни, ожидая ответ.
6: «Они высаживаются», — сказал Даллас, вставая между двумя мужчинами.
1: Теперь все сомнения относительно враждебных целей визита исчезли. Как только лодка касалась берега, гребцы вытаскивали ее на песок и брали из нее копья, луки и мягкие колчаны, наполненные короткими стрелами с каменными наконечниками. Барни сконцентрировал все внимание на крупноплановых съемках. Джина, стоявший на холме, должен был заснять всю панораму и все вооружение в деталях.
6: «Оттор», — сказал Даллас, — «прикажи своим людям укрыться и не высовывать головы».
1: Оттор что-то проворчал, но отдал соответствующее распоряжение. Викингам было нелегко примириться с необходимостью обороны, но даже викинги не были самоубийцами. Количество атакующих превышало количество обороняющих форт, по крайней мере, в 20 раз, и дрочливым норвежцам приходилось принимать в расчет такое превосходство. Над головой просвистели первые стрелы, и дротик воткнулся в стену прямо под камерой Барни. Он быстро присел и просунул объектив в щель между бревнами. Это значительно сузило его поле зрения, однако было несравненно полезнее для здоровья.
6: «Оружие трусов!» — пробормотал Оттор. «Трусливые собаки! Разве так сражаются?»
1: Со злости он грохнул топором о щит. Викинги презирали лук и стрелы и верили только в рукопашную схватку, которая наводила ужас на противников.
6: Когда все лодки достигли берега и были разгружены, боевые действия зашли в тупик. Дорсетские индейцы окружили бревенчатую стену, пытаясь проникнуть внутрь. Некоторые из них пробовали карабкаться на стены, однако смертоносные топоры викингов, молниеносно отсекавшие головы и руки, охладили их пыл. Нападающие размахивали оружием и кричали тонкими пронзительными голосами, которые заглушал свист рассекающих в воздух бичей. За спинами воинов в тылу стояла маленькая группа индейцев. Даллас указал на нее.
1: «Кажется, это вожди или кто-то вроде этого, одеты по-другому, в меховые куртки с лисьими хвостами».
6: «Они больше смахивают на шаманов», — отозвался Барни.
1: «Интересно, что они замышляют».
6: Индейцы развили бурную деятельность. Похоже было, что они выполняли указания людей в меховых одеждах. По их требованию воины бежали к ближайшему лесу и возвращались, нагруженные сучьями.
1: «Неужели они хотят проломить стену?» — спросил Барни.
6: «Наверное, еще хуже», — задумчиво ответил Даллас. «Скажи, эти дорсетские парни знакомы с огнем?»
1: «Должно быть». Йенс говорил мне, что в развалинах их домов были найдены очаги и зола.
6: «Именно этого я и боялся», — мрачно заметил Даллас и указал на основание стены, где уже возвышалась гора сухих веток и сучьев. Все копья, мечи и топоры викингов оказались совершенно бесполезными. Гора продолжала расти. Еще через минуту из группы вождей в тылу вырвался человек и побежал через кричащую толпу воинов с горящим факелом в руке.
7: Копья, бросаемые викингами, градом сыпались вокруг него, но, приблизившись к горе из сучьев, он размахнулся и швырнул факел. Описав в воздухе огненную дугу, пылающий факел упал на вершину сушняка, тот затрещал и вспыхнул.
8: «Я могу положить конец этому прямо сейчас», — сказал Даллас, наклоняясь, чтобы открыть стальные ящики, стоявшие перед ним.
7: «Нет», — сказал Оттор, опустив руку ему на плечо. «Они хотят драться. Пожалуйста, мы сами справимся с костром».
8: «Может быть, но при этом вас всех прикончат».
7: «Ну что ж, мы тоже кое-кого прикончим», — сказал Оттор со зловещей улыбкой, спрыгнув с подмостков. «Кроме того, Барни нужны хорошие кадры битвы с индейцами».
8: Барни заколебался, однако он не мог не обратить внимания на спокойный, невозмутимый взгляд Далласа.
7: «Конечно, мне нужна картина», — выпалил он, — «но не ценой жизни людей. Пусть Даллас прекратит все это».
8: «Нет», — твердо сказал Оттор, — «у тебя будет хорошая битва для твоего фильма». Он громко рассмеялся.
7: «Не будь таким грустным, мой старый друг. Мы сразимся и за себя тоже. Скоро вы уедете, и когда мы останемся здесь одни, нам хочется, чтобы эти варвары уже знали, что такое викинги в бою».
9: Радио фантастики. Радио фантастики.
8: В следующее мгновение он исчез.
7: «Он прав», — заметил Даллас. «Но если дела у них пойдут плохо, мы должны быть готовы прийти на помощь».
8: Он открыл самый большой ящик и достал оттуда громкоговоритель и моток изоляционного провода.
7: «Я хочу установить эту штуку вдоль стены как можно дальше отсюда, насколько хватит провода».
8: «Что это?»
7: «Громкоговоритель для кердлерной установки. Посмотрим, как будут чувствовать себя индейцы, когда услышат этот рев».
8: Оттор собрал всех своих воинов перед воротами, доверив охрану стен женщинам и подросткам. Двое женщин стояли у ворот, готовые распахнуть их по сигналу Оттора, и Барни, потрясенный, увидел, что одной из этих женщин была Слайти. А он-то думал, что Слайти находится в безопасности в лагере. Он крикнул, чтобы она вернулась в то самое мгновение, когда Оттор поднял над головой топор, и его слова потонули в реве сотни глоток викингов. Ворота широко распахнулись, и из них вырвался отряд норвежских воинов. Женщины поспешно заперли ворота на засов. Это была схватка, которую викинги больше всего любили и которой больше всего наслаждались. Ревущей компактной массой они рванулись вперед и врезались в ряды дорсетских индейцев. Огромное численное превосходство индейцев сейчас не имело значения, потому что они не могли сражаться с этими северными мясниками, защищенными щитами и металлическими шлемами. Действительно, схватка походила на бойню. Короткие мечи и боевые топоры викингов разили индейцев направо и налево. Дорсетские воины повернулись и обратились в бегство. Им больше ничего не оставалось. Они бежали под неумолимым натиском залитых кровью убийц, однако, когда противники разделились на две группы, между ними образовалось свободное пространство, и характер битвы изменился. Дротики полетели в толпу викингов, и стрелы градом посыпались на их щиты. Вот упал один северянин, копье пронзило ему ногу, за ним другой. Индейцы начали понимать, что происходит, и держались на расстоянии, осыпая викингов дождем дротиков и стрел. Викинги не могли приблизиться к противнику, а они умели драться только лицом к лицу. Было ясно, что через несколько мгновений положение северных воинов станет безнадежным. Они будут окружены и перебиты один за другим. «Если ты можешь что-то сделать, — сказал Барни, — то сейчас самое время, Даллас».
7: «Ясно. У меня только одна пара затычек для ушей, так что
10: Я бы на твоем месте заткнул уши пальцами». Барни открыл рот, чтобы ответить, но в это мгновение Даллас повернул выключатель, и его голос, и все остальные звуки были моментально поглощены совершенно невообразимым, убийственным ревом, который внезапно вырвался из громкоговорителей. Барни инстинктивно заткнул уши и прижал ладони к голове. Даллас, удовлетворенно кивнув, извлек из второго ящика дымовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом и начал с профессиональной меткостью бросать их в индейцев. По-прежнему, крепко прижимая ладони к ушам, с лицом искаженным болезненной гримасой, Барни поднял голову и посмотрел вниз. За несколько секунд положение на поле боя резко изменилось. Кердлер и гранаты были так же незнакомы викингам, как и индейцам. Однако викинги при этом тотчас же собрались в еще более тесную группу и ощетинились мечами и копьями для круговой обороны. Реакция дорсетских индейцев была совершенно иной. Ими овладела паника. Ужасающий рев разрывал им барабанные перепонки. Столбы удушающего дыма вырастали вокруг них. Они ничего не видели и не могли дышать. Забыв обо всем, они обратились в паническое бегство. Всего минуту назад они были атакующей армией. Теперь же берег был усыпан сотнями бегущих фигур и темными точками трупов, лежащих здесь и там. Все было кончено. Отталкивая друг друга, индейцы прыгали в лодки. Только несколько отставших индейцев метались в облаках слезоточивых газов на берегу. Воины Оттера стояли плечом к плечу, готовые сразиться с любым врагом, будь то люди или сверхъестественные силы. Даже те, кого ослепили бомбы со слезоточивым газом, были готовы к бою, как и их товарищи. Храбрые викинги представляли поистине внушительное зрелище. Когда Даллас выключил Кердлер, тишина, казалось, запульсировала. Уши Барни онемели, все еще наполненные невероятным, убийственным ревом. Он медленно уронил руки и выпрямился. Дорсетские индейцы побеждены и обращены в бегство, в этом не было сомнения. Викинги опустили щиты и с победными криками размахивали оружием. Голос Далласа, стоявшего рядом, доносился откуда-то издалека, как будто сквозь несколько слоев ваты. Даллас пальцем указывал на грузовик, все еще стоявший на вершине холма. Они даже не подумали напасть на грузовик или на лагерь, так что Джина, наверное, крутил свою машину, не переставая. Затем взгляд Далласа упал на ликующих северян, которые оттаскивали горящий сушняк от стены. «Ну вот тебе и битва с индейцами. Вот тебе и твой фильм». Барни отвернулся от убитых и раненых и начал спускаться с холма. Часть 18. «Вот закат, которого мы ждали, Барни», — сказал Чарли Чанг. «Только взгляни на эти краски». «Тогда снимаем», — сказал Барни, глядя на своих людей, собравшихся на склоне холма. «Ты готов, Джино?» «Еще минутки две-три», — попросил оператор, глядя в видоискатель съемочной камеры. «Как только облака немного отнесет в сторону, и я смогу снимать прямо на солнце». «Окей», — сказал Барни и повернулся к Оттеру и Слайте, одетым в лучшие костюмы викингов. На щеке Оттера был резиновый шрам, и виски покрашены в седой цвет. «Итак, это последняя сцена фильма, самая последняя сцена. Я все время ждал, чтобы появились необходимые краски. Все остальное уже готово и уложено в коробки. Эта сцена будет показана в таком порядке. Первый эпизод, второй, третий. Но мы будем снимать ее иначе. Первый, третий и второй. В самом конце ваши силуэты должны быть видны на багровом фоне заката. В первом эпизоде вы поднимаетесь по склону холма, медленно, рука об руку, и останавливаетесь на вершине, в том месте, где прочерчена линия. Вы стоите на вершине холма и смотрите в море до тех пор, пока я не крикну «Дальше!». Тогда Слайти кладет руку на плечо Оттера. Это конец первого эпизода. Затем Оттер обнимает Слайти за талию и держит руку на талии, пока мы не отступим назад и не снимем ваши фигуры вдалеке на фоне заката. Понятно?
11: Оба кивнули.
10: «Готово!» — крикнул Джина. «Одну секундочку. Когда я крикну «стоп», вы остаетесь на холме. Мы подкатываем камеру и снимаем следующий эпизод, который весь состоит из разговора. Тоже понятно?»
11: Все прошло без сучка, без задоринки. К тому времени Оттер стал почти профессионалом. По крайней мере, он выполнял указания Барни без пререканий. Они рука об руку поднялись на вершину холма и остановились, глядя на закат. По склону холма были проложены доски, чтобы камера двигалась медленно и плавно, и рабочие, подгоняемые криками Барни, осторожно откатили камеру от вершины холма, так, чтобы фигуры влюбленных постепенно исчезали на багровом фоне. «Стоп!» — крикнул Барни, когда тележка с камерой уперлась в конец дорожки. «Главным героям оставаться на месте. Снимаем дальше, пока еще не стемнело». Все забегали туда-сюда, но без суеты, каждый знал свое дело. Камеру перекатили обратно к вершине холма, где звукооператоры уже устанавливали магнитофон и микрофоны. Слайти, нахмурившись, зубрила свои реплики, а девушка из сценарного отдела читала Оттору его слова. Солнце уже почти касалось поверхности моря, и небо окрасилось ярким пламенем. «Готово», — сказал Джина. «Камера», — скомандовал Барни, — «и чтобы никто не произнес ни звука, ни единого звука». «Вон там», — сказал Оттер, протягивая руку вперед. «Там, за океаном, наш дом. Ты не скучаешь по нему, Гудрит?» «Долго я скучала по нему, но больше не думаю об этом. Мы боролись и умирали за эту землю. И теперь она наша. Винланд, этот новый мир,

Погода пошла им навстречу и позволила, не включая электронагревателей, поднять одну из брезентовых стен столовой. На столе были индейка и шампанское, 4 сорта десерта и неограниченное количество алкогольных напитков. Все члены съемочной группы, большая часть викингов и несколько норвежских женщин, приняли участие в празднике. Да, это была веселая вечеринка. «Я не хочу уезжать», — рыдала Слайти, роняя слезы в шампанское. Барни успокаивающе похлопал ее по свободной руке, а Оттер с чувством стиснул ей бедро. «По сути дела, ты никуда не уезжаешь и не оставляешь своего ребенка», — в сотый раз объяснял Барни. Он сам удивлялся собственному терпению, но в этот вечер все было необычно. «Ты знаешь, что Кирстен сойдет с ума, если ты будешь отсутствовать даже короткое время. Но в этом нет необходимости. Кроме того, согласись, что появление ребенка в Калифорнии, когда на прошлой неделе ты даже не была беременна, будет трудно объяснить. Особенно во время рекламной кампании, которая будет организована для фильма. Таким образом, все, что от тебя требуется, это подождать до выхода фильма на экраны. К этому времени ты решишь, что делать со своим ребенком. Не забудь, что в Калифорнии ты даже не замужем, а у иных для таких ситуаций особо строгие законы. Как только ты решишь вернуться, профессор обещал доставить тебя обратно. После твоего отъезда пройдет не больше минуты. Что может быть проще? Пройдет много месяцев, — рыдала Слайти, и Барни начал было объяснять ей все в 101-й раз, когда Чарли Чанг тронул его за руку и передал еще один коктейль. «Я только что беседовал с профом о природе времени», — сказал Чарли. «Не желаю говорить о природе времени», — сказал ему парни. «После всего, что случилось за последние 2 недели, я бы с радостью согласился совсем забыть о времени». Для всех них это было нелегко. Немногим более 4 дней прошло в Калифорнии. По часам на контрольной панели время Атрона сейчас там был вечер четверга. И это были действительно трудные дни. Все это время они мотались туда-сюда, из 11 века в 20-й, монтируя фильм и производя его озвучивание в лабораториях студии. Спайдермен со своими ребятами записывал музыкальное сопровождение в одном из павильонов. То и дело приходилось перепрыгивать назад в прошлое на 1-2 дня, чтобы использовать студийное оборудование чуть не все 24 часа в сутки, и не раз случалось, что одни и те же люди пересекали собственные временные траектории. Барни, сколько ни старался, никак не мог забыть 3 профессоров-Хьюитов, оживленно беседующих друг с другом. Он отхлебнул из стакана. «Нет, ты послушай», — настаивал Чарли Чанг. «Я знаю, что все мы немного чокнуты от того, что нам то и дело приходится пожимать руки самим себе, но я не это имею в виду. Я хочу спросить, почему мы снимаем фильм именно в этом месте Лабрадора?» «Потому что именно сюда нас доставил профессор». «Совершенно верно». «А почему профессор доставил нас именно сюда?» «Потому что это одно из тех мест, которые они с Йенсом осматривали в поисках поселений», — медленно ответил Барни. Сегодня вечером его терпение было поистине безгранично. «Тоже верно. А теперь скажи, ты когда-нибудь задумывался над тем, почему Йенсу пришло в голову искать следы поселений именно здесь? Ну-ка, ответьте ему, профессор». Хьюитт поставил на стол свой стакан и промокнул губы салфеткой. «Мы решили осмотреть это место из-за раскопок, которые в начале 60-х годов проводил в этом месте Хельге Ингстад. Он обнаружил остатки 9 строений, и радиоактивный анализ древесного угля показал, что поселение существовало в самом начале 11 века, примерно в 1000 году». «Теперь ты понимаешь, что это значит?» — спросил Чарли. «Объясни мне», — рассеянно ответил Барни, мурлыча про себя песенку «Викинги всегда идут вперед», музыкальную шапку фильма, которую Спайдермен наигрывал где-то за

0: спинами. «Сейчас 1006 год», — сказал Чарли. «И в поселении Оттора построено 9 зданий, причем 2 из них всего лишь бревенчатые коробки. Мы их сожгли для съемки фильма». «Итак, здесь, в Эповецком заливе, находится поселение норвежцев 11-го столетия, потому что следы этого поселения были обнаружены в 20 веке. Таким образом, можно сказать, что во времени существует кольцо без начала и без конца. Мы прибыли сюда, чтобы оставить следы, находка которых заставит нас прибыть сюда, чтобы оставить следы, находка которых...» «Достаточно», — сказал Барни, поднимая руку. «Я уже слышал об этих кольцах времени. Через минуту ты будешь говорить мне, что все старые норвежские саги о викингах — сущая правда именно благодаря нашему фильму, или что Оттор — никто иной, как Торфин Карлсовни, викинг, который основал первое норвежское поселение в Винланде». «Конечно!» — раздался голос Оттора. «Это я и есть!» «Что ты хочешь этим сказать?» — быстро мигая, спросил Барни. «Я и есть Торфин Карлсовни, сын Торда, лошадиная голова, сын Торхильда Руппа, дочери Торда». «Тебя зовут Оттор?» «Конечно, Оттор. Имя, так меня зовут люди, короткое имя, но мое настоящее имя — Торфин Карлсовни, сын Торда». «Я припоминаю некоторые саги о Карлсовне», — сказал Чарли. «Когда я работал над сценарием, мне пришлось перечитать целую гору материалов. В одной из саг сказано, что он прибыл в Винланд, по дороге остановившись в Исландии, и женился на девушке по имени Гудрид». «Но ведь так зовут Слайти в нашей картине», — с трудом выговорил Барни. «Подожди, это еще не все», — продолжал Чарли. «Я вспоминаю, что у Гудрид в Винланде родился ребенок, которого они назвали Снорри». «Снорри», — прошептал Барни и почувствовал, как у него волосы встают дыбом. «Один из 7 гномов Белоснежки». «Я не понимаю, почему все вы так обеспокоены случившимся», — заметил профессор Хьюитт. «Вот уже несколько недель нам известно о существовании временных колец. То, что мы сейчас обсуждаем, — это уже детали. Речь идет всего лишь об одном таком кольце». «Но что же это означает, профессор?» «Что все это означает?» — воскликнул Барни. «Если это именно так, значит, единственная причина, по которой викинги решили поселиться в Винланде, заключается в том, что мы решили снять фильм, показывающий, как викинги поселились в Винланде». «Ну что ж, эта причина не хуже любой другой», — спокойно заметил профессор. «Пожалуй, только к этому нужно привыкнуть», — пробормотал Барни. Потом все говорили, что вечеринка надолго запомнится, и она продолжалась всю ночь до самого рассвета, так что на следующий день удалось сделать очень немногое. Однако напряжение заметно упало, и уже не было необходимости в том, чтобы работали все до одного. Люди разбились на маленькие группы и двинулись кто куда. Некоторые решили отдохнуть на Санта-Каталине, хотя большая часть людей хотела поскорее отправиться домой. Они исчезли, радостно размахивая над головой табелями рабочего времени, и в бухгалтерии Climactic Studios свет горел всю ночь. Когда фильм был полностью окончен и была сделана копия, которую Барни аккуратно уложил в металлические коробки, в лагере оставалось всего лишь горстка людей, в основном шоферы, которые должны были транспортировать машины в 20-е столетие. «Боюсь, что нам не скоро удастся подышать таким же свежим воздухом», — сказал Даллас, глядя с холма на поселение викингов на берегу залива. «Пожалуй, я буду скучать о чем-то гораздо большем», — ответил Барни. «Только теперь начинаю понимать, что все это время я ни о чем, кроме картины, не думал. А сейчас, когда она готова, у меня такое чувство, что произошло что-то намного более значительное, чем нам представлялось раньше. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Понимаю. Но не забудь, что наши парни увидели Париж только потому, что правительство послало их воевать с немцами. Что происходит, то происходит. Вот и все. Наверное, ты прав, — заметил Барни. Только не говори об этом вслух. Уж слишком это похоже на профессорские временные кольца. Что случилось с твоей рукой? — внезапно спросил Даллас.
1: Похоже на занозу, — ответил Барни.
0: Я попрошу медсестру ее выдернуть, пока она еще не закрыла свою лавочку. Ладно, только пусть поторопится, через 10 минут трогаемся.
1: Медсестра с шумом распахнула дверь трейлера и подозрительно оглянулась.
0: «Извините, но все уже заперто».
1: «Вы меня тоже извините», — твердо сказал Барни, — «но придется отпереть. Необходима срочная медицинская помощь».
0: Взглянув на руку, сестра презрительно фыркнула, однако открыла медицинский шкафчик.
1: «Никак не могу подцепить занозу пинцетом», — сказала она, наконец, со скрытым злорадством в голосе. «Поэтому придется немного разрезать скальпелем».
0: Операция заняла всего минуту, и Барни, который думал о более важных вещах, даже не почувствовал боли, пока сестра не помазала крошечную ранку йодом.
1: «Ой», — сказал он.
0: «Ну-ну, мистер Хендриксон, такая безделица не может причинить боль, во всяком случае, не такому большому мужчине, как вы». Она открыла дверцу второго шкафчика.
1: «К сожалению, все пакеты первой помощи кончились, поэтому мне придется временно перевязать руку простым бинтом».
0: Она быстро обмотала ладонь двумя слоями бинта, и Барни вдруг рассмеялся, вспомнив что-то.
1: «Заноза», — сказал он, и, посмотрев вниз, впервые заметил, что на нем были его лучшие брюки из рогожки и кожаная куртка.
0: «Готов поспорить, что у вас в шкафчике есть меркурохром? Я просто убежден в этом».
1: «Такие странные вещи вы говорите».
0: «Конечно, есть».
1: «Тогда намотайте побольше этого бинта, чтобы повязка выглядела огромной. Я покажу ему, что садистский».
0: «Что? Кому ему?»
1: «Мне. Вот кому».
0: «Вот как я обращался с самим собой, и теперь я собираюсь отплатить себе. Подумать только, что я осмелился так обращаться с собой».
1: Сестра замолчала и проворно обмотала руку Барни бинтом, сделав нечто вроде культи, как он и просил.
0: Даже когда Барни схватил пузырек с меркурохромом и щедро полил повязку красной жидкостью, которая закапала чисто вымытый пол, она не произнесла ни единого слова. Когда Барни спустился по лесенке, что-то радостно бормоча себе под нос, за его спиной щелкнул замок.
1: «Ты ранен?» — спросил Оттор.
0: «Не совсем», — сказал Барни и протянул левую руку, которую Оттор тотчас же стиснул.
1: «Ну, не волнуйся и берегись индейцев».
0: «Я не боюсь их. Мы наготовили много твердой древесины, наживем целое состояние в Исландии. Ты пришлешь Гудрит обратно?»
1: «По местному времени и 2 минут не пройдет, но что будет потом, пусть она сама решает».
0: «Ну, пока, Оттор. До свидания, Барни.
1: Приезжай снимать новый фильм и плати Джеком Даниэльсом».
0: «Может быть, я так и сделаю».
1: Это был последний прыжок во времени. Платформа стояла на площадке с вытоптанной травой и многочисленными следами автомобильных шин. Коробки с фильмом лежали в пикапе, единственной машине, которая оставалась на платформе. Даллас сидел за рулем. Рядом с ним сгорбилась Слайти с заплаканными глазами и в мятом платье. «Поехали!» — крикнул Барни профессору Хьюиту и в последний раз вздохнул полной грудью свежий морской воздух. Профессор перебросил всю группу вместе с грузовиками и трейлерами в пятницу, и только Барни с коробками фильма прибыл в понедельник на этой же неделе.
0: «Дайте мне побольше времени, профессор», —
1: — попросил Барни. «Мне нужно быть в кабинете ЛМ в 10:30». Сразу же после прибытия он позвонил и подождал в павильоне посыльного с тележкой. Когда они погрузили фильм на тележку, было уже 11:20. «Кати теперь к кабинету ЛМ», — распорядился Барни. «Я пойду вперед с коробкой номер один». Он быстро зашагал по коридору и, обогнув угол, увидел знакомую фигуру, уныло, как побитая собака, поднимавшуюся по ступенькам. Барни злорадно усмехнулся, проследовав за самим собой через вестибюль до дверей кабинета ЛМ. Но тот Барни ни разу не повернул головы. Барни подождал, когда тот толкнет дверь, затем протянул руку через его плечо и отдернул его руку. «Не входи туда», — сказал он. «Как вы осмелились!» — крикнул ранний Барни, повернулся, взглянул ему в лицо и отшатнулся, выпучив глаза и дрожа всем телом, словно плохонький актер в третьесортном фильме ужасов. «Великолепно! Какая игра!» — воскликнул Барни. «Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а?» «Ты, я», — по-идиотски забормотал тот в ответ. «Ты очень наблюдателен», — сказал Барни, и тут он вспомнил про чертеж. Как было бы хорошо избавиться от него. «Подержи-ка одну секунду», — сказал он, сунув коробку с фильмом в руки своего двойника. Он не мог достать бумажник из кармана забинтованной рукой, поэтому ему пришлось пустить в ход левую руку. Второй Барни держал коробку и только бормотал что-то себе под нос, пока Барни не сунул ему в руку чертеж и не забрал коробку с фильмом. «Что случилось с моей рукой? Твоей рукой?» — в ужасе спросил второй Барни. «Пожалуй, ему надо сказать», — подумал Барни. Но тут он увидел посыльного с тележкой и распахнул дверь. «Передай это профу», — сказал Барни, пропуская посыльного, и не смог удержаться от того, чтобы не уколоть в последний раз. «И перестань заниматься глупостями. Лучше побыстрее кончай картину». Он прошел вслед за посыльным, не оглядываясь, и дверь за его спиной захлопнулась. Барни не сомневался, что дверь не откроется, и наслаждался тем, что впервые в жизни был в чем-то абсолютно уверен. Эта уверенность помогла ему пройти мимо мисс Закер, которая пыталась сказать ему что-то о представителях панка. Барни только отмахнулся от нее и открыл дверь в святилище, пропуская посыльного с нагруженной тележкой. Сидевший за своим письменным столом бледный Л.М. взглянул на него, и шесть седовласых людей с непроницаемыми лицами тоже взглянули в сторону двери, чтобы увидеть того, кто осмелился прервать их разговор. «Прошу извинить меня за опоздание, джентльмены», — сказал Барни спокойным, уверенным голосом, — «но я убежден, что мистер Гринспен вам уже все объяснил. Мы были за рубежом и только что прибыли обратно с копией фильма, о которой говорил вам мистер Гринспен. Здесь миллионы, господа. Эта картина открывает новую эру в кинематографическом искусстве и обещает невиданные прибыли для Climactic Studios». Посыльный остановился, коробки с фильмом звякнули, и Сэм, сидевший где-то в самом темном углу кабинета, испустил едва слышный вздох.

0: Часть 19. «Надеюсь, вы извините меня, если я не буду вставать», — сказал Йенс Лин. «Доктор очень строго относится к послеобеденному отдыху».
1: «Конечно, конечно», — заверил его Барни.
0: «Рана все еще болит?»
2: Йенс лежал в шезлонге в саду своего дома и выглядел намного худее и бледнее, чем во время их последней встречи.
0: «Не очень», — ответил Йенс.
2: «Она уже заживает. Я могу двигаться. Я даже вчера был на премьере. И вынужден признать, что фильм во многих отношениях мне нравится».
0: «Тебе следовало быть репортером. Один из критиков обвинил нас в попытке снять натуралистический фильм, в попытке, которая потерпела полную неудачу. Он заявил, что статисты в фильме совершенно очевидно взяты из Голливуда и что ему удалось узнать некоторые места калифорнийского побережья, где якобы производились съемки фильма».
2: «Ну что ж, я понимаю его. Хотя я сам присутствовал при съемках фильма, но, сидя в зрительном зале, я испытывал какое-то чувство нереальности. Наверное, мы так привыкли к чудесам в кино и к тому, что действие фильма происходит в самом необычном месте, что нам все фильмы кажутся нереальными.
0: Но слушай, если критики относятся к фильму отрицательно, значит, он потерпел неудачу?
2: Ни в коем случае.
0: Критики всегда выступают против фильмов, которые делают большие кассовые сборы. Мы уже получили в 10 раз больше, чем затратили, а деньги все еще текут рекой. Эксперимент оказался на редкость успешным, и сегодня у нас на заседании обсуждаются съемки следующей картины.
2: Мне просто захотелось навестить тебя, и... Ты знаешь, я надеюсь, что ты не...
0: Нет, я не сержусь на тебя, Барни. Все это уже прошло. Это я должен извиниться перед тобой за то, что вспылил. Сейчас я вижу все совершенно в другом свете».
2: Барни расплылся в улыбке. «Это для меня самая лучшая новость. Должен признаться, Йенс, я чувствовал себя виноватым. Я даже принес с собой дары мира, хотя, собственно говоря, эту штуку раздобыл Даллас. Он попросил меня передать ее тебе».
0: «Боже мой», — сказал Йенс, заглядывая в небольшой пакет и извлекая оттуда зазубренный продолговатый кусок дерева. «Эту штуку дорсетские индейцы укрепляют на концах бичей. Когда они напали на лагерь Оттора, они крутили их над головами».
2: «Ну, конечно. Вот что это такое». Йенс взял со стола толстый том. «Очень любезно с твоей стороны подумать обо мне. Когда увидишь Далласа, передай ему мое спасибо. У меня тут уже побывало несколько человек из нашей съемочной группы, и они рассказали о событиях, происшедших после моего отъезда. Кроме того, я немало прочел об этом».
0: Йенс указал на книгу, и Барни вопросительно поднял брови.
2: «Это исландские саги на старонорвежском языке. Именно на этом языке они были написаны».
0: «Конечно, почти все саги — лишь устные предания, которые 200 лет передавались из поколения в поколение, прежде чем были записаны. Однако их точность просто удивительна. Я прочитаю тебе отрывок из саги Торфина Карлсефни и рассказ о гренландцах. Вот. К концу этого времени было обнаружено множество варваров с юга, затопивших все подобно реке. Они вертели в руках шесты, издавая громкие крики. Шесты, о которых здесь говорится, и были бичами с такими, как это, штуками на концах.
2: Ты хочешь сказать, что Оттор Торфин и все, что действительно случилось с ним, записано в этих сагах?
0: Именно, все.
2: Ну, конечно, некоторые места опущены и чуть-чуть искажены, но ведь 200 лет, пока саги передавались из уст в уста, долгий срок.
0: Зато путешествие... Строительство поселения, нападение индейцев, даже мороженое и бык, напугавший индейцев во время их первого визита, все это здесь есть.
2: А там говорится, что с ним случилось потом. Из того, что там написано, ясно, что Оттор вернулся в Исландию или рассказал историю своих приключений другим норвежцам, которые побывали в Винланде. Насчет его дальнейшей жизни существуют различные версии, но все источники сходятся на том, что он стал богатым человеком и прожил долгую, счастливую жизнь.
1: Я рад за Оттор. Он это заслужил.
2: Скажи, а там говорится, вернулась ли к нему Слайти?
1: Гудрид норвежских саг?
2: Ну, конечно.
1: Я читал заметку об этом в одной из газет.
2: Да, несомненно, ее написал не рекламный агент Слайти, а Надя бросает кинематографию ради человека, которого любит, и самого лучшего ребенка в мире, и удаляется с ними на ранчо, где водопроводная система не самого современного образца, но, тем не менее, все очень мило, и где совершенно восхитительный чистый воздух.
1: Совершенно верно.
2: Бедная Слайти. Интересно, имеет ли она представление, в каком месте или в каком времени находится это ранчо?
1: Йенс улыбнулся. «Ты думаешь, это хоть сколько-нибудь важно?»
2: «Пожалуй, ты прав».
1: Йенс извлек из книги фотокопию газетной статьи.
2: «Я сберег это для тебя, надеясь, что ты зайдешь.
1: На нее наткнулся один из моих студентов и решил, что это позабавит меня».
2: Статья, появившаяся в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, в 1935 году.
1: «Заседание прервано в результате скандала», — прочитал Барни. «Заседание Конгресса археологического общества было прервано. Два делегата подрались в вестибюле. Угрозы судебного иска за клевету. Заявил, что доктор Перкинс пытался ввести в заблуждение научный мир, показав собравшимся осколок стеклянной бутылки, который он якобы нашел при раскопках поселения викингов в Ньюфаундленде. Было объявлено, что это обман, потому что такого рода стеклянный сосуд никогда не встречался в северных культурах. Для них он слишком хорош и, более того, очень напоминает сосуд, используемый для разлива широко известного сорта американского виски».
2: Барни улыбнулся и отдал фотокопию.
1: Похоже, что Оттору было нелегко избавиться от пустой посуды. Он поднялся со стула.
2: «Мне неудобно вот так убегать, но я опаздываю на совещание.
1: И еще одна деталь. В сагах то и дело упоминается имя человека, который имел, по-видимому, огромное влияние на развитие норвежских поселений в Винланде. Он действующее лицо каждой саги. Он принимал участие в одном или нескольких путешествиях и даже продал Торфину корабль, на котором тот совершил путешествие в Винланд.
2: Ну да, это должно быть, как его там, Торвальд Эриксон, тот парень, у которого Оттор купил корабль.
1: Нет, у него другое имя.
2: Его зовут Бьярни Херлофсон.
1: Все это очень интересно, Йенс, но мне действительно нужно бежать.
2: Барни уже вышел на улицу, когда вдруг до его сознания дошло, что после 200 лет устных рассказов имя Барни Хендриксон может звучать именно так.
1: «Они даже меня туда всунули», — охнул он.
3: «Проходите, мистер Хендриксон», — сказала мисс Закер, — и даже слегка улыбнулась. Она была идеальным барометром, и Барни знал, что его акции в Клеймектик находятся на небывалой высоте. «Мы вас ждем», — сказал Л.М., когда Барни вошел в кабинет. «Сигару?»
2: Барни положил предложенную сигару в нагрудный карман и кивнул сидящим вокруг стола.
1: «Ну как, нравится?» — спросил Л.М., тыча в голову тигра на стене. «Остальное у меня дома. Делают чучело».
2: «Великолепно», — сказал Барни. «Но мне ни разу не приходилось видеть такого тигра».
1: Голова была почти в ярд длиной, и два огромных кошачьих клыка, каждый не меньше 12 дюймов, нависали над нижней челюстью.
2: «Это мечезубый тигр», — гордо произнес Л.М.
1: «А вы уверены, что
2: не саблезубый? Ну, подумаешь, сабля тоже разновидность меча, правда? Эти двое, трюкачи, как их там зовут, дайте мне список. Они организовали что-то вроде сафари, охоту на первобытных зверей, и Клаймактик получает процент с прибыли без всяких затрат, если не считать, что они пользуются некоторым нашим оборудованием.
0: «Здорово придумано», — сказал Барни.
2: «Ну, все», — сказал Л.М., постучав по столу своей золотой зажигалкой. «Я человек компанейский, не хуже других, а может и получше, но пора приступить к делу». Викинг Колумб имел потрясающий успех. Мы должны ковать железо, пока горячо, и создать картину, которая имела бы еще более потрясающий успех. Вот почему мы здесь собрались. Как раз перед вашим приходом, Барни, Чарли Чанг заметил, что картины на религиозные темы снова начинают пользоваться спросом.
0: «Я не собираюсь этого оспаривать», — сказал Барни, но тут же вскинулся.
2: «Л.М., неужели вы...»
0: Л.М. улыбнулся, не слушая его.
2: «И это, — продолжал он, — наводит меня на мысль о создании самой выдающейся картины на религиозные темы всех времен, картины, успех которой гарантирован».
0: Конец книги. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Юрий Заборовский.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Борис Щербицкий. Отпустим лето.

0: Две недели. Уже целых две недели погода будто застыла в ожидании чего-то. Уличный термометр седьмой день упорно показывал плюс 5, причем с точностью до градуса. Лужи не замерзали, снег не шел, и вообще природа была неестественна, по-машинному стабильна. Не то чтобы это сильно кому-то мешало в огромном городе, скорее даже наоборот, но внушало некоторые опасения. Ведь закон сохранения энергии и вещества еще никто не отменял. И просто так, за бесплатно, ничего не происходит. Это вам любой школьник скажет. Поэтому большинство горожан слегка насторожилось. Мол, что последует за такой затяжной осенью? Не меньше народу задавало себе и другой вопрос. Почему такая аномалия происходит? Дикторы по телевидению водили руками над картами, бормотали что-то маловразумительное про антициклоны и массы теплого воздуха, но эти объяснения только рождали новые вопросы. Например, откуда берутся эти самые удивительно выровненные по температуре теплые массы в таком количестве? Нет, я не скажу, что был единственным, знающим причину происходящего. Ира тоже догадывалась, но не верила. Как не верил поначалу и я. Да и кто в такое в здравом уме поверит? С Ирой я познакомился этим летом. Случайно и как-то по-дурацки. Она из тех людей, которые искренне до невозможности. Иногда даже страшно становится, когда чувствуешь всю необъятность этой искренности. Будто вот чуть-чуть и не станет девушки. Останутся только естественность, искренность и открытость чистой энергией. Каким-то теплым излучением. Как-то почти сразу мы привязались друг к другу, но о чем-то большем даже речи быть не могло. Во-первых, у нас обоих уже было по обожаемой половинке, а во-вторых, по части семьи и сопутствующим ей вопросам у нас были настолько разные взгляды, что развитие этой темы оказывалось сродни священной войне и крестовому походу вместе взятым. Так что для описания взаимоотношений нам вполне хватало термина «родственные души». В первую же встречу Ира заявила:
1: «А пойдем на крышу?»
0: Предложение настолько меня удивило, что я на некоторое время онемел. И правда, вспомнить, когда и где последний раз я взирал на город с высоты этажа этак 15-го, не представлялось возможным. Вроде в школе, и то класс 5-й, не позже. Конечно, я согласился. Сидя на крыше, вдыхая теплый ветер и рассматривая неторопливую смену суетливого дня густым вечером, а вечера ночью с желтыми глазами окон окрестных домов, я заново привыкал к давно забытому ощущению. К удивлению. Я удивлялся, почему же сам так долго не вспоминал о крышах. Школу буквально пару лет назад закончил, и поди ж ты, все такой взрослый и скучный, некогда на крышу забраться, а глядеть суету огромного города с высоты старенькой высотки. Мы молчали. Каждый о своем. Молчание бывает разное. Это всякий на себе чувствовал не раз. Молчание тревожное, молчание натянутое, неловкое молчание. Здесь было очень насыщенное молчание. Мы впитывали происходившее вокруг лето всеми органами чувств, всеми нервами, всеми порами. Когда мы насытились, было уже за полночь. А последние пару часов на крыше мы беседовали, дорисовывая фразами-штрихами картину уходящего, а точнее к тому моменту уже ушедшего дня, а после разбрелись по домам. За лето мы виделись еще пару раз, но подобного дня ощущения больше не было. Но нам хватало впитанного. Те летние беседы многое сдвинули внутри меня, привели в действие какие-то механизмы, о которых либо не знал, либо основательно подзабыл. Даже сама по себе Ира заставляла задумываться о таких вещах, которые всю жизнь считал естественными, а тут вкупе с вечером на крыше и вовсе. Ира тоже твердила, что разговоры со мной, мои советы многое прояснили в ее жизни. Хотя и не представляю, что в жизни такого открытого существа может оставаться неясным. В общем, это было очень знаменательное лето. Очень хорошее и очень знакомое. Доброе. Как будто оно было еще одной родственной нам душой. И, видимо, из-за этого родства получилось так, что мы заперли в себе по кусочку очень важного для себя лета. Небольшие вроде кусочки, крепко заперли, вцепившись всей ноющей тоской сердца, крепко стреножили ностальгией. Стоит закрыть глаза, расслабиться, и в лицо уже пахнуло теплым ветром крыш. И снова солнце уступает очередь луне. И снова суета города сменяется слабым сонным шевелением. Такой маленький комочек лета. И оказывается, такой большой. Этот день живет в нас, но и вокруг нас. Странно прохладный августовский день с температурой плюс 5. Я нашел в мобильном номер Иры и нажал вызов.
1: Алло?
0: Тут же отозвался знакомый голос. Можешь сегодня на полчасика вырваться? Мой голос слегка похрипывал. Битый, вылезший не по сезону какой-то заразой, то ли простудой, то ли гриппом. Несколько секунд молчания, слабый вопрос кому-то невдалеке. И ответ.
1: Давай часиков в 6 после работы, ага.
0: Я согласился и положил трубку. Затем упер взгляд в монитор и долго пытался сосредоточиться на курсовой работе. Через неделю сдать надо, хоть расшибись, успокаивая буйную чехарду мыслей. Вечером мы встретились и долго болтали о всякой чепухе, пока я решался сказать о своей догадке. «Отпустим лето», — тихо сказал я, не глядя на Иру. Глаза рассеянно скользнули по шоссе, деревьям, затем взгляд споткнулся о сбитую с толку молодую травку и стало еще тоскливее. Ира не может не понять, про что я. Ведь правда? Чувствуя себя идиотом, я опустил глаза под ноги. Но и там нашелся упрек. Мокрый асфальт отражал мою виноватую физиономию незамерзшей лужей.
1: А?
0: Она рассеянным жестом убрала прядку волос за ухо. «Отпустим», — почти прошептал я. И кожей почувствовал взгляд Иры. Молчание уже становилось похожим на неловкое, когда Ира ткнулась головой мне в плечо.
1: «Конечно, отпустим», —
0: сказала она серьезно, но немного устала, с грустинкой в голосе. И глубоко вздохнула. Ее вздох получился в унисон с моим, и я невольно хмыкнул и улыбнулся. И тут у меня чуть не заложило уши, а по коже побежали мурашки. Откуда-то раздался очень низкий, на грани слышимости, звук. как будто кто-то медленно вдохнул и также медленно с облегчением выдохнул и ободряюще слегка похлопал по плечу. Кто-то огромный. Всю ночь шел снег, а утро встретило сонный город легким ветерком и морозцем. 11 градусов ниже нуля, как и следует нормальному декабрьскому утру.

0: Борис Щербицкий. «Отпустим лето». Рассказ читали от автора: Олег Булдаков, Ира Мирошина Ирина.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.

Станислав Лем. Рассказы о пилоте Пирксе. Патруль. На дне коробочки стоял домик под красной крышей с крохотными черепичками. Он был похож на малину, даже лизнуть хотелось. Если коробочку потрясти, из окружавших домик кустов выкатывались, словно розовые жемчужинки, три поросенка. И тотчас же из норы под лесом, лес был лишь нарисован на внутренней стенке коробочки, но будто живой, выбегал черный волк и, щелкая при малейшем движении зубастой, красной изнутри пастью, мчался к поросятам, чтобы их проглотить. Должно быть, внутри у него был магнитик. Требовалась немалая ловкость, чтобы этому помешать. Постукивая по дну коробочки ногтем мизинца, надо было завести поросят в домик через дверку, которая не всегда к тому же распахивалась. Вещица не больше пудреницы, а можно скоротать с ней полжизни. Но теперь в невесомости она была бесполезна. Пилот Пиркс не без грусти поглядывал на рычаги ускорителей. Одно небольшое движение и тяга двигателей, даже самое слабое, устранит невесомость. И вместо того, чтобы бестолку таращиться в черную пустоту, он занялся бы судьбой поросят. К сожалению, регламент не предусматривал включение атомного реактора ради спасения трех розовых поросят. Больше того, лишние маневры в пространстве категорически запрещались. Как будто это было бы лишним маневром. Пиркс медленно спрятал коробочку в карман. Пилоты брали с собой куда более странные вещи, особенно в дальние патрульные рейсы, такие как этот. Раньше начальство базы сквозь пальцы смотрело на пустую трату урана. Ради запуска в небеса вместе с пилотами всяких курьезных вещиц, вроде заводных птичек, клюющих рассыпанные по столу крошки, механических шершней, гоняющихся за механическими осами, китайских головоломок из никеля и слоновой кости. И никто уже не помнил, что заразил базу этим безумием маленький Арменс. Отправляясь в патруль, он просто отбирал игрушки у своего 6-летнего сына. Такая идиллия продолжалась довольно долго, почти год, пока ракеты не начали пропадать без вести. Впрочем, в те спокойные времена пилоты не жаловали патрульные рейсы, а зачисление в группу, прочесывающую пустоту, считалось знаком личной немилости со стороны шефа. Пиркса назначение в патрульную группу вовсе не удивило. Это как корь. Раньше или позже ли каждый должен через это пройти. Но потом не вернулся Томас. Большой, грузный Томас, который носил ботинки 45-го размера, обожал розыгрыши и воспитывал пуделей, самых умных в мире, конечно. Даже в карманах его комбинезона можно было найти шкурку от колбасы и кусочки сахара. А шеф подозревал, что порой он тайком проносит в ракету пуделя, хотя Томас божился, что ничего такого ему и в голову не приходило. Возможно. Этого никто уже не узнает, потому что однажды в июле вечером Томас взлетел, взяв с собой 2 термоса с кофе, он всегда очень много пил, а третий оставив в кают-компании базы, чтобы, вернувшись, выпить такого кофе, какой он любил, смешанный с гущей и сваренный с сахаром. Термос ждал его очень долго. На третий день в 7 утра истек срок допустимого опоздания, и имя Томаса записали мелом на доску в навигационной рубке. Такого у них еще не случалось. Лишь самые старшие пилоты помнили время, когда аварии были делом обычным, и даже любили рассказывать товарищам помоложе леденящие кровь истории о тех временах, когда метеоритная тревога объявлялась с упреждением в 15 секунд, как раз вовремя, чтобы успеть попрощаться с семьей, по радио, разумеется. Но это и в самом деле было давным-давно. Доска в навигационной всегда пустовала и, собственно, оставалась там лишь в силу инерции. В 9 вечера было еще довольно светло. Все дежурные пилоты вышли из радиорубки и стояли, задрав головы к небу, на газонах, окружавших огромную бетонированную посадочную площадку. Шеф вернулся из города вечером, снял с катушек все ленты с записями сигналов автоматического передатчика Томаса и поднялся в остекленную башню обсерватории, маленький купол, который вращался, как обезумевший, зыркая во все стороны черными раковинами радаров. Томас полетел на маленьком АМУ, и хотя, как утешал их сержант из группы заправщиков, атомного топлива на АМУ хватило бы, чтобы облететь половину Млечного пути, все смотрели на него, как на полного идиота, а кто-то даже смачно его обругал, ведь кислорода у Томаса было всего на 5 суток, да еще 8-часовой неприкосновенный запас. 4 дня к ряду 80 пилотов станции, не считая множества прочих, всего почти 5000 ракет
прочесывали сектор, в котором пропал Томас, и не нашли ничего, будто он растворился в пространстве. Вторым был Уилмер. Его, правду сказать, мало кто любил. Собственно, для этого не было ни одного серьезного повода, зато множество мелких. В разговоре он никому не давал закончить, непременно старался вставить словцо, по-дурацки смеялся совершенно не кстати, и чем больше этим раздражал окружающих, тем смеялся громче. Когда ему не хотелось утруждать себя точной посадкой, он садился прямо на траву, выжигая ее до самых корней на метр в глубину. Но стоило кому-нибудь залететь в его сектор на четверть мили парсека, как он немедленно подавал рапорт, даже если это был его товарищ по базе. Были и другие причины, уже совсем пустячные, о которых и говорить-то неловко. Он, например, вытирался чужими полотенцами, чтобы подольше не пачкать собственное. Но когда он не вернулся на базу, все вдруг обнаружили, что Уилмер – отличный парень и надежный товарищ. Снова безумствовал радар, пилоты летали без смены и вне расписания, радисты из службы прослушивания не уходили домой и спали на смену у стены на лавке, даже обед им приносили наверх. Шеф, уехавший было в отпуск, вернулся спецрейсом, пилоты прочесывали сектор четверо суток, а настроение у всех было такое, что за несогнутый, как положено, шплинт в какой-нибудь гайке готовы были шею свернуть механику. Приехали две комиссии экспертов. АМУ-116, как две капли воды, похожие на ракету Уилмера, разобрали буквально до винтика, как часы, без малейшего результата. Правда, в секторе было 1600 триллионов кубических километров, но он считался спокойным. Ни случайных метеоритов, ни постоянных метеоритных потоков, даже орбиты старых, уже 100 лет не появлявшихся комет, не пересекали его. А известно, что такая комета иногда рассыпается на кусочки, где-нибудь рядом с Юпитером, в мельнице его возмущений, и потом мало-помалу сорит на старой орбите осколками распавшегося ядра. Но в этом секторе не было решительно ничего. Ни один спутник, ни один астероид не залетали сюда, не говоря уж о целом их поясе. И как раз потому, что пустота была в нем такая чистая, пилоты не любили тут патрулировать. Тем не менее, Уилмер был уже вторым пилотом, исчезнувшим здесь, а его регистрационная лента, разумеется, 10-кратно прокрученная, сфотографированная, скопированная и пересланная в институт, сообщила ровно столько же, сколько лента Томаса, то есть ничего. Какое-то время сигналы приходили, а потом перестали. Автоматический передатчик высылал их довольно редко, раз в час. После Томаса осталось 11, после Уилмера 14 таких сигналов, и это все. После второго исчезновения начальство развило бурную деятельность. Сперва проверили все ракеты, атомные реакторы, газораспределение, каждый винтик. За поцарапанное стекло корабельных часов можно было остаться без отпуска. Потом заменили часовые механизмы всех передатчиков, словно это они были виноваты. Теперь контрольные сигналы передавались каждые 18 минут. В этом не было еще ничего плохого, напротив,

Тянулся — это самое подходящее слово. Пилот Пиркс сидел в своем кресле, опутанный ремнями, как к мумии, только руки и ноги оставались свободны, и с апатией поглядывал на экраны. 6 недель они летали парами, соблюдая дистанцию в 300 километров, но потом база вернулась к прежней тактике. Сектор был пуст, абсолютно пуст, и даже одной патрульной ракеты было для него чересчур много. Но нельзя же оставлять дыру на звездных картах, так что полеты, теперь уже одиночные, продолжались. Пиркс стартовал 18-м, считая с отмены парных полетов. За неимением лучших занятий он размышлял о том, что же все-таки случилось с Томасом и Уилмером. На базе о них теперь почти и не вспоминали, но в патрульном рейсе человек достаточно одинок, чтобы позволить себе даже самые бесплодные размышления. Пиркс летал уже почти 3 года, 2 года 4 месяца, если быть совершенно точным, и считал себя старым волком. Космическая скука прям-таки изводила его, хотя он вовсе не склонен был к позерству. Патрульный полет сравнивали, не без оснований, с ожиданием в приемной дантиста. С той только разницей, что дантист не приходил. Звезды, понятно, не двигались, Земли не было видно совсем, или, если уж очень повезет, она появлялась на экране в виде крохотного обрезка посиневшего ногтя, да и то лишь в первые 2 часа полета, а потом становилась звездой, похожей на остальные, только постепенно перемещавшейся. На Солнце, как известно, смотреть вообще нельзя. В этих условиях китайские головоломки и карманные игры становились делом первостепенной важности. Однако обязанностью пилота было висеть в коконе из предохранительных ремней, следить за обычными экранами и экраном радара, время от времени докладывать базе, что ничего не случилось, проверять индикаторы холостого хода реактора. Иногда, но это уж крайне редко, из патрулируемого сектора приходила просьба о помощи или даже сигнал СОС, и тогда надо было гнать во весь дух. Но такая удача выпадала не чаще 1-2 раз в год. Если во все это хорошенько вдуматься, станет ясно, что даже самые невероятные мысли и фантазии пилотов, прям-таки преступные с точки зрения Земли и обычных пассажиров ракет, были в высшей степени человеческими. Когда вокруг тебя 1,5 триллиона кубических километров пустоты, в которой не найдешь даже щепотки папиросного пепла, желание, чтобы хоть что-нибудь произошло, пусть даже это будет ужасная катастрофа, превращается в настоящую манию. За свои 172 патрульных рейса пилот Пиркс прошел через разные стадии. Делался сонным, мрачнел, чувствовал себя стариком, впадал в чудачество, был близок к мысли о каком-нибудь отнюдь не тихом умопомешательстве и, наконец, начал почти как в курсантские годы выдумывать всякие истории, нередко настолько замысловатые, что для их завершения не хватало и целого рейса, и все-таки продолжал скучать. Забираясь в лабиринт своих одиноких раздумий, Пиркс хорошо понимал, что ничего он, конечно, не выдумает, и тайна исчезновения 2 его товарищей останется неразгаданной. Разве не бились над ней, которые уже месяц, лучшие эксперты базы и института, известно с каким результатом? Конечно, лучше было бы пустить в ход волка и 3 поросят. Занятие, быть может, столь же бесплодное, но более невинное, это уж точно. Однако двигатели молчали, и включать их не было ни малейшего повода. Ракета мчалась по отрезку невероятно вытянутого эллипса, так что поросятам приходилось ждать лучшей поры. Итак, что же случилось с Томасом и Уилмером? Профан, мыслящий прозаически, начал бы с предположения, что их ракеты с чем-то столкнулись, скажем, с метеоритом или скоплением космической пыли, с остатками кометного ядра или хотя бы с обломком старой ракеты. Однако вероятность такого события просто ничтожна. Куда легче наткнуться на крупный бриллиант, лежащий посреди оживленной улицы. Со скуки, только со скуки, Пиркс начал подбрасывать вычислителю цифры, составлять уравнения, подсчитывать вероятность столкновений, пока не получилась такая цифра, что вычислителю пришлось срезать 18 последних знаков, чтобы она поместилась в его окошках. Впрочем, пустота была и вправду пуста. Ни остатков старых комет, ни скоплений космической пыли, ничего. Корпус старой ракеты, конечно, мог сюда залететь, чисто теоретически, как и в любую другую точку космоса, через невообразимо большое количество лет. Но Томас и Уилмер заметили бы его издалека, самое малое за 250 километров. А если бы он выскочил прямо из-за Солнца,

Метеоритный радар поднял бы тревогу не меньше, чем за 30 секунд до столкновения. А если бы пилот прозевал сигнал тревоги, скажем, задремав, то маневр расхождения был бы выполнен автоматически. Допустим даже, что автомат отказал. Такое чудо могло случиться раз, но не дважды на протяжении считанных дней. Вот такие примерно гипотезы предложил бы профан, которому невдомек, что пилота подстерегает уйма опасности посерьезнее встречи с метеоритом или трухлявым кометным ядром. Ракета, даже такая маленькая, как АМУ, состоит почти из 114 тысяч жизненно важных деталей. Жизненно важных, то есть таких, выход которых из строя ведет к катастрофе. Потому что менее важных деталей в ней миллион с лишним. Но если такая беда и случится, ракета после смерти пилота не разлетится бесследно и никуда не исчезнет. По старому присловию пилотов, в пустоте ничего не пропадает, и если ты оставил там портсигар, достаточно рассчитать элементы его траектории, а потом явиться на то же место в надлежащее время, и портсигар с астрономической точностью секунда в секунду влетит тебе прямо в руки. В пространстве каждое тело бесконечно кружит по своей орбите, и корпуса ракет, потерпевших аварию, почти всегда рано или поздно отыскиваются. Большие вычислители института вычертили свыше 40 миллионов орбит, по которым могли двигаться ракеты пропавших пилотов, и все они были проверены, то есть прозондированы узконаправленными лучами самых мощных радарных систем, какими располагает Земля, с известным уже результатом. Это не значит, конечно, что прозондировали всю Солнечную систему. В ее безмерности ракета невообразимо мала, гораздо меньше, чем атом по сравнению с земным шаром, но искали повсюду, где ракеты могли находиться, при условии, что пилоты не покинули свои сектора с максимальной скоростью. Но с чего бы им убегать из своих секторов? Ведь они не получали никаких сигналов, никаких вызовов, и случиться с ними ничего не могло. Это было доказано. Получалось, что Уилмер и Томас вместе со своими ракетами испарились, как капли воды, упавшие на раскаленную плиту, или же что? Профан с воображением, в отличие от прозаического профана, объяснил бы таинственное исчезновение происками таящихся в пространстве чужезвездных существ, столь же высокоразвитых, сколь и злокозненных. Но астронавтика развивалась не первый год, и в этих существ уже мало кто верил, раз во всем исследованном космосе их не нашли. Число анекдотов о существах, пожалуй, превысило количество кубических километров в Солнечной системе, и за исключением зеленых новичков, которые пока что летали лишь в кресле, подвешенном к потолку лабораторного зала, никто не дал бы за их существование даже клочка старой бумаги. Возможно, жители отдаленных звезд существуют, но только очень уж отдаленных. Несколько примитивных моллюскообразных, несколько видов лишайников, бактерий, водорослей, инфузорий, неизвестных на Земле. Вот, собственно, весь улов экспедиции за долгие годы. Впрочем, допустим даже, что эти создания существуют. Неужели им больше нечего делать, кроме как подстерегать крохотные патрульные корабли в неимоверно, безнадежно пустом уголке пространства? Да и как они ухитрились бы подкрасться к ним незамеченными? Вопросов, превращавших эту гипотезу в сплошную гигантскую несообразность, было много. Так много, что игра окончательно теряла смысл. И хотя на 9-м часу полета Пиркс не остановился бы перед самыми замысловатыми допущениями, все же, ввиду этих непреложных отрезвляющих истин, ему приходилось совершать насилие над собой, чтобы хоть на минуту поверить в демонических пришельцев со звезд. Несмотря на невесомость, он уставал сидеть в одном положении и время от времени менял наклон кресла, к которому был пристегнут, потом поочередно посматривал направо и налево, причем, как ни странно, вовсе не видел 311 индикаторов, контрольных лампочек, пульсирующих экранов и циферблатов. Ведь мы не вглядываемся в черты лица, знакомого так хорошо и так давно, что вовсе не нужно изучать изгиб его рта, рисунок бровей или расположение морщинок на лбу, чтобы знать, что оно выражает. Циферблаты и контрольные лампочки сливались для Пиркса в единое целое, которое говорило ему, что все в порядке. Глядя же прямо перед собой, он видел оба передних звездных экрана, а между ними свое собственное лицо, окаймленное утолщенным по сторонам, закрывающим часть лба и подбородка, желтым шлемом. Между звездными экранами располагалось зеркало, не слишком большое,
и размещенное так, что пилот видел в нем только себя и ничего больше. Неизвестно было, почему и зачем оно там. То есть, конечно, это было известно, но мудреные доводы в пользу такого решения мало кого убеждали. Придумали их психологи. Мол, как ни странно это звучит, но человек, особенно если он долго находится в одиночестве, временами теряет контроль над своим сознанием и своими эмоциями и ни с того ни с сего может впасть в гипнотическое оцепенение. Даже сон без сновидений, с открытыми глазами, и не всегда способен очнуться вовремя. А некоторые оказываются во власти неизвестно откуда взявшихся галлюцинаций, маниакальных страхов или внезапного возбуждения. И, дескать, лучшее средство против всего этого – контроль за собственным лицом. Правда, целыми сутками видеть собственную физиономию, словно впечатанную в стену, и волей-неволей следить за всеми ее ужимками – занятие не слишком приятное. Об этом мало кто знает, кроме пилотов патрульных ракет. Начинается все невинно. Ты состроишь какую-нибудь гримасу, чуть скривишься или улыбнешься собственному отражению, а потом уже идут одна за другой гримасы все более дикие. Так всегда бывает, когда ситуация столь неестественная затягивается дольше, чем в силах выдержать человек. К счастью, Пиркса, в отличие от некоторых его товарищей, собственное лицо заботило мало. Понятно, никто этого не проверял, да и как проверишь. Но, по слухам, иные в приступе скуки или какого-то уж совершенно немыслимого отупения вытворяли такое, о чем тяжело рассказывать. К примеру, плевали в собственное отражение, а потом, устыдившись, были вынуждены делать строжайше запрещенные вещи – отстегивать ремни, вставать и в невесомости идти, вернее, плыть к зеркалу, чтобы успеть его очистить перед посадкой. Утверждали даже, будто Вюртс, который врезался на 33 метра вглубь бетонной плиты, слишком поздно спохватился, что надо вытереть зеркало, и занялся этим, когда корабль уже входил в атмосферу. Пилот Пиркс никогда ничего такого не делал, и, что важнее, не ощущал ни малейшей охоты плюнуть в зеркало, а борьба с этим искушением кое-кого, говорят, доводила чуть ли не до помешательства. Смеяться над этим мог лишь тот, кто ни разу не патрулировал в одиночку. Пиркс всегда, даже если его изводила жесточайшая скука, умел отыскать для себя нечто устойчивое. И на этот стержень наматывал все остальные сбивчивые и неясные мысли и чувства, словно запутанную бесконечную нить. Циферблат, самый обычный часовой, показывал 11 ночи. Через 13 минут ракете предстояло достигнуть самой удаленной от Солнца точки своей орбиты. Пиркс несколько раз кашлянул, проверяя микрофон. Зачем-то предложил вычислителю извлечь корень четвертой степени из 8 квадриллионов 769 триллионов 983 миллиардов 410 миллионов 567 тысяч 396. Даже не посмотрел на результат, который вычислитель выдал с величайшей поспешностью, перемалывая в своих окошечках циферки и нервно их перетряхивая, словно от этого результата зависело бог знает что. Подумал, что после посадки сперва выбросит через люк перчатки, просто, потом закурит и пойдет в столовую, где сразу закажет что-нибудь жареное, острое, с красным перцем, и еще кружку пива. Он любил пиво. И тут он увидел светлое пятнышко. Он смотрел на левый передний экран вроде бы невидящим взглядом и всеми мыслями был уже в столовой. Он даже чувствовал запах хорошо поджаренной картошки. Ее готовили специально для него. И все же, едва этот светлячок вплыл в середину экрана, он весь так напрягся, что взлетел бы под потолок, если бы не ремни. Экран, имевший около метра в диаметре, выглядел как черный колодец. Почти точно в центре светилось розмееносцем, Млечный путь двойной полосой рассекала темное, тянувшееся почти до самого края зияние пустоты, а по обе стороны от него искрился рассыпанный порошок звезд. В эту неподвижную картину размеренно вплыла светлая точечка, маленькая, но гораздо более заметная, чем любая звезда. Не то чтобы она светила особенно ярко, нет. Пиркс заметил ее сразу, потому что она двигалась. В пространстве встречаются движущиеся светлые точки. Это позиционные огни ракет. Обычно они выключены и зажигают их лишь по радиовызову для опознания. Позиционные огни у ракет разные, у пассажирских одни, у грузовых другие. Свои огни у быстрых баллистических, у патрульных, у ракет космической службы, заправщиков и так далее.
Расположение и цвет огней совершенно различны. Не бывает огней одного только цвета – белого. Белого цвета нет, чтобы всегда можно было отличить ракету от звезд. Ведь если одна ракета летит точно вслед другой, ее пилоту белый позиционный огонь покажется неподвижным, и он будет введен в заблуждение. А этого следует избегать. Но светлячок, лениво вплывший в экран, был совершенно белым. Пиркс почувствовал, что глаза у него мало-помалу лезут на лоб. Он даже не моргал, так боялся потерять его из виду. И только почувствовав жжение в глазах, моргнул, но все осталось как было. Белая точка спокойно перемещалась по экрану. До противоположного края ей оставалось всего сантиметров 15. Еще минута, и она уйдет за экран. Руки пилота Пиркса сами без помощи зрения отыскали нужные рукоятки. Реактор, работавший на холостом ходу, мгновенно пробудился, и ракету швырнуло вперед. Пиркса вдавило в губчатое кресло, звезды в экранах сдвинулись с мест. Млечный путь стекал наискось вниз, словно бы и вправду из молока. Зато светлячок замер. Нос ракеты шел точно за ним. Был нацелен на него, как нос гончий, на затаившуюся в кустах куропатку. Вот что значит сноровка. Весь маневр не занял и 10 секунд. За все это время Пиркс еще ничего не успел подумать, и лишь теперь его осенила мысль, что это должно быть галлюцинация. Такого ведь не бывает. Эта мысль делала ему честь. Обычно люди слишком доверяют собственным чувствам и, встретив на улице умершего знакомого, скорее готовы поверить в его воскресение, чем в то, что сами они повредились в уме. Пилот Пиркс сунул руку в кармашек, устроенный в обшивке кресла, достал оттуда флакончик, вставил в обе ноздри, выходившие из горлышка стеклянные трубочки, и потянул носом, так что слезы выступили на глазах. Психран, говорят, прерывал даже каталептическое состояние йогов в явлении ангелов Господних. Однако светлячок по-прежнему плыл в середине левого экрана. Сделав, что полагалось, Пиркс сунул флакончик на прежнее место, слегка сманеврировал рулями и, убедившись, что идет за светлячком сходящимся курсом, взглянул на радар, чтобы оценить расстояние до движущегося объекта. И это было вторым потрясением. Экран метеорадара был пуст. Поисковый луч яркой фосфористирующей полоской кружил и кружил по экрану, не регистрируя никакого свечения, решительно никакого. Пилот Пиркс, разумеется, не подумал, будто перед ним дух в светящемся ореоле. В духов он вообще не верил. Хотя, бывало, рассказывал о них знакомым женского пола, но к спиритизму это отношение не имело. Пиркс просто решил, что то, зачем он летит, не является природным космическим телом. Такие тела всегда отражают пучок радарных лучей. Только искусственные тела, снабженные особым покрытием, которое поглощает, гасит и рассеивает сантиметровое излучение, не дают радиоэхо. Пилот Пиркс откашлялся и размеренно произнес, чувствуя, как мышцы гортани мягко нажимают на ларингофон: «АМУ-111 патрульной службы вызывает объект, летящий в секторе 1102,2 приблизительным курсом на сектор 1404 с одним белым позиционным огнем. Сообщите свои позывные. Сообщите свои позывные. Прием». И стал ждать, что будет дальше. Проходили секунды, минуты. Ответа не было. Зато Пиркс заметил, что светлячок бледнеет, а значит, удаляется от него. Радарный дальномер был бесполезен, но на крайний случай оставался оптический. Пиркс выдвинул ногу далеко вперед и нажал на педаль. Дальномер съехал сверху. Он походил на бинокль. Левой рукой Пиркс приставил его к глазам и стал наводить на резкость. Пятнышко он поймал почти сразу и разглядел еще кое-что. В объективе оно выросло до размеров горошины, видимо, метров с 5. То есть, учитывая масштаб расстояний, было просто громадным. Вдобавок, по его круглой, но словно бы несколько сплюснутой поверхности, медленно проплывали справа налево еле заметные потемнения. Будто кто-то водил толстым черным волосом перед самым объективом. Потемнения были мглистые и неотчетливые, но направление их движения не менялось, только справа налево. Пиркс принялся крутить регулятор фокусировки, однако пятнышко упорно не желало попадать точно в фокус. Тогда при помощи второй призмы, специально для этого предназначенной, он рассек изображение надвое,
и начал сдвигать разъединенные половинки. Когда же это ему удалось, взглянул на шкалу и остолбенел в третий раз. Светящийся объект летел в 4 километрах от него. Как если бы кто-то, выжимая полную скорость на гоночной машине, очутился в 5 миллиметрах от другой машины. 4-километровое сближение в пространстве столь же опасно и недопустимо. Пирксу оставалось сделать уже немного. Датчик наружной термопары он нацелил на светлячок, ручкой дистанционного управления перемещал визир до тех пор, пока тот не совпал с молочно светящейся точкой и краешком глаза уловил результат — 24 градуса по Кельвину. Стало быть, светлячок имел температуру окружающего пространства всего на 24 градуса выше абсолютного нуля. Теперь он, собственно, был совершенно уверен, что это пятнышко не может ни существовать, ни светиться, ни тем более двигаться. Но так как оно по-прежнему плыло перед самым его носом, Пиркс продолжал лететь за ним вслед. Светлячок тускнел все заметнее и все быстрее. Минуту спустя Пиркс убедился, что до него уже 100 километров, и прибавил скорость. И тут случилось, пожалуй, самое удивительное. Сначала светлячок позволял себя догонять, до него было 80, 70, 50, 30 километров, а потом снова ушел вперед. Пиркс увеличил скорость до 75 километров в секунду, светлячок до 76. Пиркс снова прибавил тягу, но теперь уже всерьез. Он дал половинную мощность дюз, и ракету швырнуло вперед. Тройная перегрузка вдавила его в подушки кресла. Аму обладал небольшой массой покоя и разгонялся в темпе гоночного автомобиля. Через минуту он давал уже 140. Светлячок — 140 с половиной. Пилот Пиркс почувствовал, что ему становится жарко. Он дал полную мощность. Аму 111 весь запел, как натянутая струна. Указатель скорости ракеты относительно неподвижных звезд быстро полз вверх. 155, 168, 177, 190, 200... При 200 Пиркс посмотрел в дальномер. Выдающееся достижение, достойное десятиборца, ведь ускорение доходило до 4G. Светлячок все отчетливее приближался, рос. Сперва он был в 20, потом в 10, наконец в 6 километрах. Минута, и вот он уже в 3. Теперь он был много крупнее, словно горошина, видимая на расстоянии вытянутой руки. Мглистые потемнения проплывали по его диску. По яркости он не уступал звездам второй величины, но это был именно диск, а не точка. Аму-111 выкладывался до конца. Пиркс им гордился. В маленькой кабине ничто не дрогнуло, даже при скачке на полную мощность. Вибрации ни следа. Тяга шла точно по оси. Шлифовка дюз идеальная. Реактор тянул, как зверь. Светлячок приближался, но теперь очень медленно. Он уже был в 2 километрах, когда Пиркс принялся лихорадочно размышлять. Уж очень странно все это выглядело. Светлячок не принадлежал никакому земному кораблю. Космические пираты? Просто смешно. Их нет и в помине. Да и что им делать в секторе, который еще более пуст, чем старая бочка? Светлячок двигался очень быстро, свободно менял скорость, разгонялся и тормозил одинаково резко. Когда хотел, убегал от ракеты. А теперь понемногу позволял себя догонять. И это не нравилось Пирксу больше всего. Именно так ведет себя приманка, скажем, червяк перед носом у рыбы. И, конечно, сразу же мелькнула мысль о крючке. «Но погоди у меня», — подумал Пиркс, и внезапно так тормознул, будто перед ним выскочил по меньшей мере астероид. Хотя радар был по-прежнему пуст, а на экранах ничего не менялось. Он инстинктивно втянул голову в плечи и плотно прижал подбородок к груди, чувствуя, как автомат стремительно наполняет комбинезон дополнительной порцией сжатого кислорода, чтобы ослабить шок торможения. И все же на какое-то время его сознание помутилось. Стрелка гравиметра прыгнула на минус 7, завибрировала и медленно сползла на минус 4. Аму-111 сразу сбросил почти треть скорости. Он делал теперь 145 км в секунду. «А где светлячок? Уж не пропал ли?» — встревожился Пиркс. «Нет. Вот он, но далековато. По оптическому дальномеру в 240 километрах. Аму пролетал больше за 2 секунды. Значит, сразу же после его маневра светлячок резко сбавил скорость. Вот тогда-то...
Позже он сам удивлялся, что только тогда ему пришло в голову, что это должно быть и есть то загадочное нечто, которое встретили Томас и Уилмер. До этой минуты он вообще не думал об опасности. А теперь вдруг его охватил страх. Впрочем, совсем ненадолго. Конечно, такого просто не может быть. Ну а если это все-таки огни чужого инопланетного корабля? Пятнышко явно к нему приближалось. Снижало скорость. Теперь оно было уже в 60, 50, 30 километрах. Он сам чуть прибавил и поразился тому, как моментально оно выросло. Оно висело у него на носу в 2 километрах. Было опять совсем рядом. Еще в одном кармашке кресла лежал бинокль ночной, 24-кратный. Использовали его очень редко. Если, скажем, радар отказал, а надо подойти к планетному спутнику с теневой стороны. Но теперь бинокль очень помог. При таком увеличении он видел пятнышко все равно, что в неполных 100 метрах. Это был небольшой диск, меньше, чем видимая с Земли Луна, белый, как молоко, но молоко разбавленное. По диску проплывали вертикальные полоски потемнений. Когда пятнышко наползало на звезды, те исчезали не сразу, а чуть погодя. Словно самый краешек диска был несколько более разрежен и прозрачен, чем середина. Но вокруг молочного пятнышка ничто не заслоняло звезд. При таком увеличении он разглядел бы ракету величиной со шкаф. Но там ничего не было, никакой ракеты. Это не был чей-то позиционный или выхлопной огонь, наверняка нет. Просто обособленный белый летающий светлячок. Можно было с ума сойти. Ему страшно захотелось выстрелить в молочное пятнышко. Это не так уж просто, на АМУ-111 нет никакого оружия. Уставом не предусмотрено его применение. В кабине имелось лишь 2 объекта, пригодных для выстреливания. Он сам и шар-зонд. Патрульная ракета устроена так, что пилот может катапультироваться в герметической капсуле с помощью ленточного выбрасывателя. Делается это лишь в крайнем случае, и, конечно, катапультировавшись, обратно вернуться уже нельзя. Значит, оставался шар-зонд. Это очень простое устройство. Резиновый тонкостенный баллон, пустой, свернутый так плотно, что похож на копье, с алюминиевым покрытием, чтобы лучше был виден. Не всегда можно доверять показаниям аэродинамометра, и если надо узнать, вошел ли корабль в атмосферу и нет ли разреженного газа прямо по курсу, то пилот выстреливает зонд, а тот, надувшись автоматически, мчится, чуть обгоняя ракету. Он виден как светлое пятнышко даже в 5-6 километрах. Попадая в газовую среду, пусть очень разреженную, шар от трения разогревается и лопается. Значит, пора начинать торможение. Пиркс попытался нацелить нос ракеты точно в маленький мглистый диск. Вместо радара он воспользовался оптическим визиром. Попасть в столь малый предмет почти с 2-километровой дистанции необычайно трудно. Он все же попробовал. Но оказалось, что светлячок не желает становиться мишенью. Едва лишь Пиркс, осторожно маневрируя рулевыми дюзами, начинал перемещать нос АМУ, как маленький диск спокойно уходил чуть в сторону и снова мчался впереди, в центре левого звездного экрана. Диск выполнил этот маневр 4 раза. Всякий раз немного быстрее, словно все лучше разбирался в намерениях Пиркса. Он не желал, чтобы нос АМУ был нацелен точно в него и летел с незначительным боковым отклонением. Это было невероятно. Чтобы с расстояния в 2 километра заметить микроскопическое движение носа ракеты, надо располагать каким-то гигантским телескопом, которого не было и следа. Тем не менее, диск выполнял маневр уклонения с опозданием максимум в 0,5 секунды. Его тревога росла. Он уже сделал все возможное, чтобы опознать этот необыкновенный летающий объект, но не продвинулся ни на шаг. И, сидя неподвижно, с руками, постепенно немеющими на рукоятках, вдруг подумал, то же самое должно быть случилось и с теми. Они увидели светлячок, пытались узнать его позывные, приняв его за какой-то корабль. Не дождавшись ответа, погнались за ним, набирая скорость. Должно быть, тоже разглядывали его в бинокль и заметили пробегающие по диску полоски. Возможно, даже стреляли по нему зондами, а потом сделали что-то такое, из-за чего уже не вернулись. При мысли, как близок он сам к тому, чтобы повторить их участь, его охватил даже не страх, а отчаяние. Точь-в-точь, как в кошмарном сне. Кто он? Пиркс или Уилмер? А может, Томас? Потому что тогда все было, как и теперь, в этом он больше не сомневался.
Он сидел точно в ступоре, совершенно уверенный, что спасения нет. И что самое страшное, даже не мог представить себе, какая именно опасность ему угрожает в совершенно пустом пространстве. Пустом? Да, сектор был пуст. Но ведь он гнался за светлячком больше часа, достигая 230 километров в секунду. Вероятно, нет, даже наверное, он уже на самой границе сектора, а то и за ней. Что там дальше? Следующий сектор 10.09, еще 1,5 триллиона километров пустоты. Пустота. На миллионы километров кругом одна пустота. А в 2 километрах перед носом ракеты пританцовывало белое пятнышко. Что могли сделать теперь? Именно теперь Уилмер и Томас. Да, Уилмер и Томас. Потому что он должен сделать что-то совершенно другое, иначе он не вернется. Он еще раз нажал на тормоз. Стрелка вибрировала, скорость снижалась. 30, 22, 13, 5 километров в секунду. Вот уже только 9 десятых. Наконец, лишь несколько сотен метров в секунду, стрелка легонько подрагивала возле нуля. С точки зрения устава он остановился. В пустоте всегда имеешь какую-то скорость относительно чего-нибудь. Стоять, как столб, врытый в землю, невозможно. Светлячок уменьшался, уходил все дальше и дальше. Все тускнел и тускнел. Потом перестал уменьшаться. И начал расти, увеличивался опять, пока не остановился, как и он, в 2 километрах от носа ракеты. Чего не сделали бы Уилмер и Томас? Чего они наверняка бы не сделали? Они не стали бы убегать от какого-то маленького, паршивого, дурацкого светлячка, от глупого молочного пятнышка. Он не хотел разворачиваться. Развернувшись, он потерял бы из виду пятнышко, оставил бы его за кормой. А то, что там происходит, видеть труднее. Нужно выворачивать голову к боковому экрану. Впрочем, он не хотел оставлять его за кормой. Он хотел видеть его как следует и непрерывно. И поэтому дал задний ход, используя тормозные дюзы для ускорения. Пилот должен это уметь, это относится к простейшему пилотажу. Ускорение -1, -1,6, -2. Ракета шла не так идеально, как на обычной тяге. Нос немного рыскал на курсе. Все же тормозные дюзы предназначены для замедления, а не для разгона. Пятнышко как будто заколебалось. Еще несколько секунд оно шло на убыль, закрыло собой Альфу Эридана, сползло с нее, потанцевало между маленькими безымянными звездами и, наконец, потянулось за Пирксом. Оно не желало от него отвязаться. «Спокойно, только спокойно», — сказал он себе. «В конце концов, что она может мне сделать? Подумаешь, маленькое светящееся дерьмо. Мне-то что до всего этого? Мое дело — патрулировать сектор. Да пошло оно к чертовой матери!» Говоря себе это, он, конечно, ни на миг не отрывался от пятнышка. С той минуты, как он его заметил, прошло почти 2 часа. Временами глаза начинало жечь, и они немного слезились. Он таращил их изо всех сил и по-прежнему летел задним ходом. Пятясь, особенно быстро не полетишь. Тормозные дюзы не рассчитаны на непрерывные действия. Он летел на 8 километрах в секунду и обливался потом. Что-то было не так с его шеей. Словно кожу на горле щипчиками оттягивали вниз к грудной клетке. И сухость во рту. Он не обращал на это внимания. У него были дела поважнее, чем пересохший рот и оттянутая кожа на шее. Несколько раз он впадал в какое-то странное состояние. Не чувствовал собственных рук. Ноги он чувствовал. Правая выжимала тормозную педаль. Не отрывая глаз от светлячка, попробовал пошевелить руками. Пятнышко подходило как будто ближе. До него оставалось 1,9 и даже 1,8 километра. Выходит, догоняло его. Он попробовал поднять руку и не смог. Вторую? Даже не то, что не смог, он просто не чувствовал рук, словно их не было вовсе. Попытался взглянуть на них. Шея не слушалась, она была жесткой, твердой, как дерево. Его охватила паника. Почему он до сих пор не сделал того, что было его неукоснительным долгом? Почему, заметив пятнышко, не вызвал немедленно базу и не доложил о нем? Потому что стыдился. Уилмер и Томас, наверное, тоже. Можно представить себе, какой хохот поднялся бы в радиорубке. Светлячок. Белый светлячок, который сперва удирает от ракеты, а потом за ней гонится. Вот ж действительно. «Да ты ущипни себя и проснись», — ответили бы ему.
Теперь ему было все равно. Он еще раз взглянул на экран и сказал: «АМУ-111 патрульной службы вызывает базу». То есть хотел сказать, но не смог. Вместо голоса какое-то невнятное бормотание. Он напряг все силы, изо рта вырвался рев. Тогда-то, только тогда, его взгляд соскользнул с экрана и упал на зеркало. Перед ним в кресле пилота в круглом желтом шлеме сидело чудовище. У чудовища были огромные, набрякшие, выпученные глаза, полные смертельного ужаса. Лягушачий рот, растянутый и как будто разорванный по уголкам. Между губами болтался темный язык. Вместо шеи какие-то струны, беспрерывно дрожавшие. Нижняя челюсть утопала в них, и это страшилище с серым, стремительно распухшим лицом ревело. Он пытался закрыть глаза и не мог. Хотел опять посмотреть на экран, не мог. Чудовище, прикованное к креслу, содрогалось все яростнее, словно пробуя разорвать ремни. Пиркс смотрел на него, и это было все, что он мог еще сделать. Сам он не чувствовал ничего, никаких конвульсий. Чувствовал только, что задыхается, не может вдохнуть. Где-то совсем рядом он слышал нестерпимый скрежет зубов. Он уже окончательно перестал быть Пирксом, ничего не помнил. Не было у него ни тела, ни рук, только нога, выжимавшая тормоз. Да еще зрение, мутневшее все сильнее. Перед глазами роились маленькие белые пятнышки. Он пошевелил ногой. Нога тоже подрагивала. Он поднял ее. Чудовище в зеркале было пепельно-серым. Пена стекала с губ. Глаза совершенно вылезли из орбит. Оно билось в конвульсиях. Тогда он сделал последнее, что еще мог. Выбросил ногу вверх и, что было сил, ударил себя коленом в лицо. Ужасная сверлящая боль в разбитых губах. Кровь брызнула на подбородок. Он ослеп. «А-а-а!» — стонал он. «А-а-а!» Это был его голос. Боль куда-то пропала, он опять ничего не чувствовал. Что это? Где он? Его не было нигде. Не было ничего. Он долбил, уродовал коленом лицо, визжа как помешанный. Но рев прекратился. Он услышал свой собственный, рыдающий, захлебывающийся кровью крик. У него уже были руки. Они были как деревянные. И при малейшем движении болели так нестерпимо, точно полопались все сухожилия. Но он мог ими двигать. На ощупь, онемевшими пальцами, начал отстегивать ремни. Ухватился за подлокотники, встал. Ноги тряслись. Все тело словно было разбито молотом. Цепляясь за тросик, протянутый наискось через кабину, подошел к зеркалу. Обеими руками оперся о раму. В зеркале стоял пилот Пиркс. Он уже не был серым. Лицо было все в крови, с разбитым распухшим носом. Кровь текла из рассеченных губ. Щеки были фиолетово-синие, набрякшие, под глазами черные мешки, на шее под кожей все еще что-то подрагивало, но слабее и слабее. И это был он, Пиркс. Он долго вытирал кровь с подбородка, сплевывал, откашливался, делал глубокие вдохи, слабый, как ребенок. Он отступил на шаг, взглянул на экран. Корабль по-прежнему летел задним ходом, уже без тяги, лишь по инерции. Белый маленький диск плыл за ним в 2 километрах от носа ракеты. Держась за тросик, он подошел к креслу. Думать он вообще не мог. Руки начали трястись лишь теперь, но это было следствие шока. Это он знал, этого он не боялся. Что-то изменилось возле самого кресла. Крышка кассеты автоматического передатчика была вдавлена внутрь. Он толкнул ее. Крышка упала. Внутри настоящее крошево. Как это случилось? Должно быть, он сам ударил ногой по кассете. Когда? Он сел в кресло, включил рулевые дюзы, вошел в поворот. Маленький белый диск дрогнул, поплыл по экрану, дошел до самого края и вместо того, чтобы исчезнуть, отскочил, как мячик, вернулся в центр. «Ну, гнида!» — крикнул он с ненавистью и омерзением. Из-за этой дряни он сам чуть было не перешел на стационарную орбиту. Ведь если при повороте светлячок не уходит за край экрана, значит, его вообще нет. Значит, его порождает экран. Ведь экран не окно, в ракете нет никаких окон. Есть телевизионное устройство, там снаружи, под бронезащитой, находятся объективы, а в самой ракете аппаратура, преобразующая электрические импульсы в изображение на катодном экране. Выходит, испортилось? Таким странным образом
А у Томаса с Уилмером тоже? Как это было возможно? И что с ними стало потом? Но сейчас у него были другие заботы. Он включил аварийный передатчик. АМУ-111 патрульной службы вызывает базу. АМУ-111 патрульной службы вызывает базу. Нахожусь на границе секторов 10.09 и 10.10. Экваториальная зона. Обнаружил аварию. Возвращаюсь.

Когда 6 часов спустя Пиркс приземлился, начались дотошные исследования, занявшие целый месяц. Сперва специалисты взялись за телевизионную аппаратуру. Аппаратура была новая, усовершенствованная. На все хаму патрульной службы стояла такая. Установили ее год назад, и работала она превосходно. Ни одной неисправности за все это время. После долгих мучений электронщики наконец установили механизм возникновения светлячка. Через несколько тысяч часов полета вакуум в катодных трубках нарушался. На внутренней поверхности трубки накапливался блуждающий заряд, и на экране возникало молочное пятнышко. Заряд перемещался, подчиняясь довольно сложным закономерностям. Когда ракета рывком набирала скорость, он расползался вширь, словно распластываясь на внутреннем стекле экрана, и казалось, будто пятнышко приближается. При включении заднего хода заряд уплывал вглубь трубки, а затем, если ускорение не менялось, постепенно возвращался в середину экрана. Он мог перемещаться по экрану в любом направлении, но охотнее всего концентрировался в центре, если ракета шла по стационарной орбите без тяги. И так далее, и так далее. Исследования заряда затягивались, а его динамика описывалась уже 6-этажными формулами. Оказалось также, что более сильные световые импульсы в пределах трубки электрические рассеивают заряд. Он накапливался только если интенсивность импульсов, принимаемых трубкой, крайне слаба, как это бывает в космической пустоте вдали от Солнца. Стоило солнечному лучу лишь раз скользнуть по экрану, и заряд на целые часы рассеивался. К таким примерно выводам пришли электронщики, получилась целая книга, напичканная математикой. Потом за дело взялись врачи, психологи, светило в области астроневрозов и астропсихозов. И после продолжавшихся не одну неделю исследований установили, что блуждающий заряд пульсировал. Невооруженному глазу это представлялось мелкими потемнениями, проплывающими по светлому диску. Частота пульсаций слишком коротких, чтобы глаз мог воспринимать каждую из них в отдельности, накладывалась на тета-ритм головного мозга и раскачивала колебания потенциалов коры, пока не наступал внезапный припадок, схожий с эпилептическим. Этому способствовал полный внешний покой, отсутствие каких-либо раздражителей, кроме световых, и длительное, упорное всматривание в мерцающее пятнышко. Специалисты, которые все это открыли, конечно, прославились. Каждый электронщик знает сегодня эффект Лидье Харпера, возникновение блуждающих зарядов в высоком вакууме катодной трубки. А каждый астробиолог – атоксическо-кататоническо-клонический синдром Нугельхеймера. Особо Пиркса осталось неведомой миру науки. И только очень внимательные читатели некоторых вечерних газет узнали из набранных петитом заметок, что лишь благодаря ему судьба Томаса и Уилмера, которые, разогнав до предела свои корабли в погоне за светлячком, затерялись в беспредельности космоса, больше ни одному пилоту не угрожает. Так слава обошла Пиркса стороной, но он этим вовсе не огорчился. И даже искусственный зуб вместо выбитого коленом вставил за собственный счет.

Андрей Крус. Я еду домой. Ладно, хорош мух ловить. Задумался, блин. Вперед, только вперед. Прижал приклад к плечу, пошел вперед на полусогнутых, задирая носки. Замер у самых ворот, прислушался. Вроде есть какой-то шум внутри, но непонятный. И не то чтобы рядом. Ладно, где наша не пропадала, заглянул. Сразу за воротами никого, по крайней мере. А дальше совсем темно. Как, наверное, в том амбаре было, где я полчаса назад сам прятался. Так я их и пострелял. Не видели они ни черта внутри, а полезли. Теперь я не вижу. Что делать будем? Но все же успел разглядеть погрузчик метрах в 5 от входа. Добротный такой, с остальными плитами противовеса сзади. Плюнул на все, да и рванул туда, сломя голову. Такого точно ожидать не должны. Сходу плюхнулся на колено, проскрипев пластиком по бетону. Пригнулся, затем выставил ствол над оранжевым боком машины. Тихо. Вообще тихо. Только воняет плохо и мух слышу. Слышу, а не вижу. А значит, их много, если я их издалека слышу. Они там, где запах. А где запах? Запах, кстати, не с улицы, там его расстояние скрадывает уже. Запах внутри. Плотный такой, тяжелый. Надо вообще туда соваться. А, ладно, чего теперь рассуждать? Уже ведь сунулся. Что-то упало, глухо звякнув. У меня в унисон звуку сжался желудок. Кто здесь? Мертвяк? Люди? Собаки? Пусть бы просто мертвяк, пусть бы просто мертвяк. Простой такой, обычный, гнилой и голодный, но медленный и тупой. Старый добрый друг зомби. Душка, короче. Никого другого не хочу. И склад весь уставлен рядами палет с целыми штабелями всевозможных коробок на них. Лабиринт настоящий. Опять стук, и как будто бы в дальнем от меня углу. Глаза понемножку к полумраку привыкают. А это что? А это под самым потолком по кругу всего склада идет сварной металлический мостик с перилами. Оно хорошо или плохо? Если люди в складе, то плохо. Я там как мишень буду. А вот если мертвяки, и не приведи бог живчики, то очень даже хорошо. Не думаю, что на такую высоту кто-то допрыгнуть сможет. А лесенка туда одна. У меня за спиной. Вру, две. Еще одна как раз на противоположной стене. Мостик на букву «П» похож. По трем стенам идет. Ну и как узнать, кто там на пол предметы роняет? Если подумать с использованием логики, то наверняка не человек. Меня слышно было, когда между складами заезжал. Эхо от мотора по ушам било. Дверь машины хлопала. Да и до этого погрузчика, за которым сижу, добежал не так, чтобы тихо. Да и стрелял я только что, в конце концов, и не один раз. Люди или уже вышли бы, или наоборот. Схоронились, не шумели. Это только безмозглые твари, все равно есть тут кто или нет. Значит, не люди. И значит, бегом наверх. Огляделся быстро, да и ломанулся с низкого старта изо всех сил. Вцепился левой рукой в стальной швеллер перил, рванул себя вверх, напрягая мышцы, затопотал ботинками по гулким ступенькам, сваренным из арматуры. Загудело все под ногами. Но довольный собой, хоть и настороженный, присел на колено наверху, пристроив пластиковое цевье автомата на перилах. Все, теперь посмотрим. Жаль, только света нет внутри. А где он зажигается, кстати? Посмотрел вниз и увидел нечто напоминающее блок выключателей у самого входа, где я недавно сидел. Тогда не заметил, кретин. Теперь сиди тут в темноте или за фонарик хватайся. Хорошо бы тактически завести подствольный. Но нет подствольного, только светодиодный в кармане. Вроде что-то мелькнуло в проходе между ящиками. И быстро так мелькнуло, вроде как крупная собака пробежала. Не померещилось точно. Я скосил глаза влево и начал резко смещаться в противоположную сторону. Нечего так близко к лестнице сидеть. Мало ли, кто рванет ко мне с той стороны. Пусть то, что рванет, бежит ко мне вдоль всего мостика. Издалека. Как-то страшновато, если признаться честно. Зря я сюда один полез. Нельзя одному теперь никуда. Расхрабрился, пошел ежа голой задницей пугать. И кто там теперь подо мной бегает, а? Кто этот потерпевший? Чего он хочет? Вон и цитаты потянуло. Это со страху. В смысле, жутко мне. Я вот так, на стрельбу очередями перещелкну. Состояние души у меня сейчас такое, что не до экономии боеприпасов. Опять шевеление в самом дальнем углу. Мне тень на стене видна. Шевелится там что-то. И воняет.
Пора уже привыкнуть, теперь на каждом шагу воняет, но не получается. Достала уже эта вонь, с души воротит, ненавижу, мать ее, так. Я ею весь уже пропитался, я уже сам как труп бродячий стал. Сместился еще правее, чтобы получить возможность стрелять вдоль прохода между поддонами. В том, что стрелять придется, я уже не сомневался. Эх, гранатку бы, сейчас бы туда закинул. Да нет гранатки, и не знаю, где взять. Так, еще на пару шагов правее. А шевеление тени на стене прекратилось. Лишь контур стены ящиков и все. Зато шуршание, словно кто-то по пыльному бетонному полу проскакал. «Ну кто там бегает-то? Покажись, сволочь такая! Покажись мне немедленно! Доложись, как положено!» В полумраке длинного прохода мелькнула странно сгорбленная спина. Не понял кого. «Обезьяны, что ли? Кто это был-то?» «Потому как пробежал точно обезьяна. Зато я видел, куда оно пробежало. В соседний проход. Сейчас не видно, но там тихо. И если оно рванет вперед, то я это замечу. Там я тоже все просматриваю сверху. Туда и ствол на проход. И еще правее по мостику. Плевать, что стальная конструкция аж гудит от каждого шага. Лишь бы не проспать нападение. Оно ведь точно на меня охотится, рубь за 100. Вновь на колено, приклад в плечо. Эх, черт, коллиматорный на зиге, а зиг в трейлере. Ну ничего, ничего. Так бы вообще с одним пистолетом здесь бегал, с которым из дома выехал. Тогда еще хуже было бы. Ага, вот оно. Из-за угла штабеля картонных коробок вижу... самую малость. Рука? Не пойму. Но оно прячется, это точно. Это не тупой мертвяк, это хищник. А ну-ка я вот так... Поймал в пипсайт то, что показалось мне конечностью, задержал дыхание. Треснула короткая очередь, пули рванули клочья из картона, брызнули искрами по бетонному полу. То, во что я целился, рывком исчезло. Но осталась кровь на бетоне. Все же попал. Хотя криков боли, равно как и возмущенного рычания, не слышно. Оно мертвое? Да естественно. Кто тут еще будет на людей охотиться? А кто это был? Орангутанг из зоопарка или кто? Вот оно! По проходу рвануло поперек склада. Я успел выпустить две короткие очереди. Хоть наверняка не попал, но мне показалось, что тварь скакала несколько колченога. Кость в конечности перебил. А почему бы и нет? Механические повреждения тоже считаются. Поломай ему ноги, далеко оно ускачет. А ведь с дробовиком в такие места ходить надо. С дробовиком. Которых у меня вообще два. Один в трейлере, другой в машине. И патронов навалом. Опять я в дураках. На людей готовился, а тут... Тут тварь решилась, наконец, на активные действия. Одним прыжком вымахнула наверх коробочного штабеля так быстро, что я даже не успел среагировать. Оттуда перемахнула на еще один, затем еще. Я открыл огонь. Эхо выстрелов метнулось между стенами, но две короткие очереди только взрыхлили картон и выбили облака пыли. А затем... В какую-то секунду я подумал, что мне конец. Обезьяна прыгнула снова прямо на меня. И она еще не коснулась мостика, когда я понял, что она точно до меня дотянется. Наверняка. Без вариантов. Она летела на меня, как камень из катапульты, вытянув вперед лапы. И что я успел разглядеть? Это изрядный набор оскаленных зубов в огромной пасти. Рванулся назад, зацепившись каблуком за решетчатый пол. Свалился на бок, теряя обезьяну из прицела. Когтистые пальцы вцепились в перила. И одна из лап с огромной раной на запястье бессильно разжалась, и тварь вместо следующего прыжка беспомощно закачалась, не в силах найти новую опору для ног. И тогда я с расстояния в пару метров выстрелил ей в голову, в мерзкий, смердящий, уродливый череп, покрытый слипшимися редкими волосами. Попал, чувствуя волну ликования, накрывшую меня, когда голова обезьяны дернулась, брызнув кровью, и тут же выпустил вторую очередь вдогонку. Когти соскользнули с остального швеллера, и снизу донесся стук упавшего на бетон тела. Вот так. Не прошла бесследно та очередь, что я в конечность всадил. Не сработала обезьянья грабля как надо. Выкуси теперь, сволочь! Сдохла! На одном инстинкте сменил магазин в автомате, чувствуя, как меня с головой накрывает волна облегчения и как начинают трястись руки. Я просто сел на решетчатый пол, держа автомат у груди, вздохнул судорожно несколько раз, глубоко до гипервентиляции. До черных кругов в глазах, да не менее во всем теле. Затем выглянул вниз, аккуратно перевесившись через край. Тварь лежала на полу, раскинув конечности,
Гнилые мозги вывалились из расколотой пулями черепной коробки. Нет, не встанет уже. Но спускаться вниз я все же не торопился. Подтянулся за перила, встал на ноги и пошел по кругу, глядя вниз и даже время от времени подсвечивая себе фонариком. Нет, не слезу я отсюда, пока не буду убежден, что там нет больше никаких обезьян. Прошел три раза, заглянул во все проходы, но никакого движения не заметил. Зато обнаружил источник запаха, такого тяжкого, что сразу полез в карман за платком, а в разгрузку за флаконом, прихваченный из дома туалетной воды, и щедро полил ею ткань, которой замотал рот и нос. В самом углу склада лежали два почти голых человеческих костяка. Точнее, даже две груды костей, разбросанных и изгрызенных, покрытых волокнами разлагающегося мяса. Мух над ними было, что туча черная. Гудели, как налет юнкерсов из военного кино. И что тут случилось? Двое необращенных, но съеденных? А почему необращенных? Я присмотрелся внимательнее к ним, что-то заметил. Достал бинокль из разгрузки, навел на черепа. Так и есть. Хоть и расколоты, но дырки от пуль спутать трудно. Правда,

пальцев, а заодно и стволом карабина, добрался до распластанной на полу туши твари, что охотилась на меня. Нет, это не обезьяна. Это человек. Но человек с мордой, оснащенной клыками обезьяны, с когтистыми грабками и сложением орангутанга. Мощные странно кривые ноги, длинные руки. В общем, ничего от человека не осталось, кроме обрывков одежды, по которой я и понял, кто передо мной. И как так его угораздило? Это что, они все так будут? Тогда хана. Вроде послышался шорох. Я дернулся, но обнаружил, что это ветер пригнал в ворота большую кучу смятой бумаги. Нет, такого я не видел пока. Разве что тот живчик, который мужика сожрал в... Стоп! Ага, вот оно! Тот сожрал и этот сожрал. И наверняка тех, кто не обратился. Или все же достаточно мертвечину жрать. Тот одного жрал и дожрать не успел, но и изменился меньше. Этот двумя закусил и вот кем стал. Чем дальше в лес, тем ну его нахрен. А почему те, которые на улице были, не изменились, обожравшись зомбятины? Быстрее стали, верно, но не изменились так жутко. Присмотрелся и почувствовал, что меня начинает разбирать истерический смех. Обезьяна! Ага, держи карман шире! Остатки одежды — это хорошо, но у него на талии до сих пор висит так называемый дьюти-пояс. Поясню, это ремень, который носит полиция, например. Или охранники, на котором пистолет и все такое. Но этого мало. На поясе этого орангутанга до сих пор сохранилась кобура, хоть и пустая. И подсумки для магазинов. 3 двойных, аж для 6 штук. Вытащил плоский, но острый, как бритва, нож керша, откинул лезвие большим пальцем, перерезал пояс выше и ниже подсумков, а затем кобуры. Ворочать тушу не хотелось, было противно. Но и бросать я ничего не намерен. Тем более, что все новенькое, удобное. Мне все сгодится. Достал один магазин из подсумка, рассмотрел. 45-й калибр. 8 патронов в каждом. На пластиковом донышке маркировка Ругер. Ругеры я знаю, но плохо. Что это за модель? Без понятия. Так, с этим все понятно. Я зачем сюда приехал? С этой мыслью я поднялся с колена и пошел обходить склад. Как там эти пайки назывались? Что Серхио говорил? Как-то там пак. Большая коробка, желтая с красным. Вот это и будем искать. Искал минут 5. Сначала нашел не пайки, а пистолет, лежащий в проходе. Нагнулся, убедился, что он не измазан в гнили или чем-то еще, поднял. Посмотрел на затвор. Ругер П-345 на нем написано. А на другой стороне штурм. Ругер и компания Саутпорт, Коннектикут. Такого пока не встречал, но с виду вроде нравится. Фосфатированная темно-серая, почти черная сталь затвора, довольно удобная пластиковая рукоятка, не слишком большая. Гладкий, обмыленный, без единой зацепки дизайн. Вообще, ругеры в Америке все больше недорогими числятся, но достаточно качественными. Поэтому их наряду с теми же глоками для охранников закупают. Попробовал в руке, понял, в общем, одобрил. Удобнее, чем мой береттообразный Таурус. Правда, патронов к нему немного. Выронил на ладонь магазин, глянул. 3 патрона осталось. Втолкнул в рукоятку до щелчка, сунул оружие за пояс. Потом разберусь, что с ним делать. Пошел дальше. Затем вновь напоролся на зомби, зашедшего с улицы. Но его я услышал по шагам и странному скулению, поэтому застрелил издалека, дождавшись момента с одного выстрела. Затем вынужден был подойти к объеденным трупам. Там уже и одеколон на платке не помогал, а мухи так и норовили сесть на лицо, только успевал отгонять. Зато обнаружил на полу несколько гильз 45-го калибра. Картина получалась такая, что этот обезьян, когда еще был человеком, застрелил этих двоих. Почему, не знаю, теперь уже не поймешь. Может, укушены они были, вот и добил. И не дал превратиться. Зато превратился сам и съел их благополучно. А кто тогда ворота склада поднял? А черт его знает. Может быть, подняли, увидели этого орангутанга да избежали. Хотя странно это все. А пайки-то вывезли? Хорошо, что не все. Осталось 1,5 поддона. Я их нашел в противоположном от трупа в конце зала. Красно-желтые коробки написано «Эйпак». Дальше рацион гуманитарный гражданский, пища, готовая к употреблению. Небось, 3 раза соврали. В том, что это пища, в том, что она готова и что ее можно употреблять. Ну да ладно, не до жиру. Зато у меня есть пикап с кузовом, и я им воспользуюсь. Только таскать далеко. А погрузчик? Почти бегом добежал до входа, уселся в кожаное кресло маленькой машинки. Но тут ждала неудача.

0: аккумуляторы сдохли. Погрузчик лишь вяло тронулся с места, тихо заныл электромотором и встал. Мать твою, придется на горбу таскать. А еще и защищаться надо. Бросился обратно к палете с коробками, схватил одну, прочитал заодно, что на ней написано. 6 вариантов готовых блюд, 2 вида каждого блюда. Ага, нормально. И коробка не так, чтобы гигантская. Навалил сверху еще одну, быстро пошел к выходу. По пути ни на кого не наткнулся, свалил коробки в кузов пикапа. Неудобно стоит. И далековато от выхода. И мордой. Надо передвинуть. Завел, развернул, загнал кузовом в самый склад. Благо погрузчик, который держал ворота, не мешал. А может им попробовать воспользоваться? А если ворота упадут? Нет, побегаю лучше. Рванул через огромный ангар бегом, вернулся еще с 2 коробками, затем еще раз и еще. Вскоре 16 красно-желтых коробок уже лежало в машине. А затем я услышал звук двигателя грузовика, который явно приближался сюда. Единственное, что я сообразил сделать, бежать не в склад, а за угол, дальний от въезда, укрывшись за пожарным ящиком. Благо, время еще оставалось. Потому что, глядя на пикап, все подумают, что я внутри, а меня там нет, так как в амбаре на ферме я уже не влипну. Ученый стал. Между складами показалась не одна, а сразу 2 машины. Впереди катил рыча дизелем новенький бескапотный грузовик GMC с белого цвета кабиной в комплектации скотовоза, то есть с высоким решетчатым кузовом для перевозки скота. А сразу за ним, скрытый корпусом грузовика, ехал Хаммер. Но не военный, пустынного или оливкового цвета, а серебристый, гражданский, чем-то смутно знакомый. Грузовик остановился у самого въезда в склад, но все же не показываясь в дверном проеме. Двери раскрылись, и из кабины выпрыгнули 3 с оружием. Хаммер остановился чуть сзади, так и оставаясь вне поля зрения, но затем сорвался с места и куда-то покатил. Все 3, выбравшиеся из машины, заозирались, а затем 2 с дробовиками пошли к красной Тойоте. Сразу они ее не разглядели, все же она полностью в склад загнана, и явно растерялись. «Дьявола, у меня там мои трофеи открыто разложены!» И мотоцикл мой в кузове. И сам пикап я уже считал своими, отдавать его никому не собирался. Да и пайки мне нужны. Я вовсе не намерен все их отдавать на сторону. Серхио сказал, что тут не меньше 10 тонн было, так что от мужиков с грузовиком не убудет, если я, скажем, забросаю себе в кузов хотя бы половину поддона. Только вот вопрос. Как суметь мужиков убедить в этом достаточно вежливо, не вызывая у них желания тихонько пристрелить меня здесь и заняться разделом имущества? И при этом не открывать стрельбу первому, что будет вполне предумышленным убийством и тем самым настоящим беспределом. Предаваясь таким размышлениям, я взял на мушку худощавого мужика в серой рубашке с короткими рукавами и военной панаме, как вдруг сообразил, что я его знаю. Это же Боб, тот самый, с которым я ходил в первый наряд в ополчении койотовой купальни, когда еще с нами Майк и Серхио были, который тогда за рулем пикапа сидел. Да и еще одного мужика с косынкой на голове и в пилотских очках я тоже помню. Наверняка из соседей. Так, с этим порядок. Теперь главное на дурную пулю не нарваться. Народ нынче нервный, может пальнуть в кого угодно. «Боб!» — крикнул я, частично выйдя из-за пожарного ящика, но готовый нырнуть обратно при первых признаках агрессии. При этом я поднял руку с М4 вверх, демонстрируя свои вполне мирные намерения. Они чуть не подскочили на месте, но стрелять не стали. Лишь загнали меня обратно за ящик, наведя оружие в мою сторону. «Боб, не стреляйте! Это Андре, русский, твой сосед!» «Да?» — крикнули с той стороны с явным недоверием. «Покажись! Оружие опустите!» — крикнул я в ответ. «Сейчас выскочу я им под стволы по заявкам трудящихся. Как же! Держи карман шире!» «Хорошо!» — ответили мне. Действительно, стволы опустились в асфальт, а Боб даже сделал некий жест доверия. Прошел вперед несколько шагов, неся оружие в опущенной правой руке. Оружие не дешевое, кстати. Старое армейское М14, но с новеньким камуфлированным фибергласовым ложем и вынесенным далеко вперед скаутским оптическим прицелом. Неплохо денег он за нее выложил. Видел я такие. Я повесил автомат на грудь и высунулся из-за ящика, сдернув с лица платок и заодно сняв темные очки. И понял, что сейчас Боб узнал меня. Он заулыбался, пошел навстречу, протягивая руку. Он был в перчатках, я тоже. Так что снимать их никто не стал, а обмен любезностями состоялся. Мы похлопали друг друга по плечу и направились к машинам, довольные тем, что ничего страшного не произошло. Боб представил мне тех двоих, что были с ним. Одного звали Пит, второго Саймон. Саймона я вспомнил. Он был одним из тех, кто подъехал к моему дому в тот день, когда я собрался уехать, и в гараже на меня напал зомби. Он меня тоже вспомнил. Так что напряжение пропало совсем. Пока. Потому что о своих видах на пайки я сказать не успел. Пит подбежал к погрузчику, открыл какой-то лючок, поковырялся в нем, после чего тот неожиданно бодро покатил по складу. Вот оно что. Не разряжен он был, а они, видать, что-то нахимичили, чтобы в их отсутствие товар не вывезли, а заодно, наверное, и аккумуляторы не посадили. Умно. Затем я спросил у Боба. А остальные где? Уехали? Я подразумевал серебристый Хаммер. Интересно, кто в нем приехал? Проедут по территории, осмотрятся. Мы здесь со вчерашнего дня не были. Вы за эйпаками? Спросил я максимально равнодушно. Да, кивнул Боб. Вчера все в машину не влезло. Остатки собираемся забрать. Вообще-то я тоже планировал разжиться пайками. Скромно так намекнул я. Это не к нам, сказал стоящий рядом Саймон, вооруженный самозарядным дробовиком. Марк за главного, с ним решай. Марк? Толстый? Уточнил я. Верно, кивнул он. Марк Эшли. Он в Хаммере сейчас приедет. А Серхио? Серхио вчера был, сегодня остался дома. Понятно. Готовность делиться уже ни у кого слишком не прорезается. На Марка спихнули ответственность, потому что постеснялись отказать сами. Хоть и очень хотелось. Я ведь вроде бы свой, но уже не совсем, так что делиться смысла нет. У меня даже идея мелькнула, что все же лучше свалить. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Вот меня мимо табачка и проведут. Но не удержался, решил еще попытаться. Не убьют ведь? Да и другой попутный вопрос возник. «Боб, ты вчера тоже здесь был?» — спросил я. «Был, верно», — кивнул он. «Видел, сколько уложили мертвецов?» Он кивнул в сторону склада, у стены которого лежала гора трупов. «Видел. Только могли и получше потрудиться. Их еще вполне живых здесь хватало сегодня. Пришлось стрелять». «Я видел», — невозмутимо кивнул он. «Но мы их вчера не видели. Тех, что попались, перебили и даже в кучу сложили». «Ну, верно. Не думаю, что они вчера мертвецов выборочно отстреливали. Откуда тогда их столько сегодня набралось? На запах пришли, что ли?» «Кстати, в складе два трупа», — показал я на открытые ворота. «Они уже были, когда ты был здесь?» «Нет», — покачал он головой, затем принюхался. «Это они?» «Они. А вот это ты видел?» Я взял его под локоть и завел за штабель с коробками к валяющемуся на полу обезьяну в остатках формы. Боб, увидев это, даже задним ходом сдал, явно испугавшись. «Это что?» «Это... мутант, не знаю, живчик, как хочешь, так и называй. Вы вчера бросили склад открытым, а мертвяк сожрал здесь двух человек. И вот в это превратился. Я умудрился так подать начало истории, что вроде как Боб с товарищами во всем виноват оказался, тем, что вскрыл склад. Рассчитывал я на то, что в силу общего потрясения он не сразу заметит полное отсутствие логики в моем заявлении. Откуда он вообще мог знать, что после их визита туда кто-то припрется? А я продолжил. А сегодня эта сволочь гоняла меня по всему складу и чуть не сожрала. Видишь, сколько там гильз насыпано? Указал я в дальний угол, куда и вправду сыпались автоматные гильзы, когда я стрелял с мостика. Этот ублюдок не убил меня только чудом. Скажи, после того, что теперь он дохлый и не гоняется за вами, могу я закинуть себе в кузов несколько коробок рационов, а? Сколько вы вчера вывезли? 10 тонн? 7 всего. «Грузовик и 2 пикапа», — поправил меня Боб. Но он явно растерялся под моим напором. А я сообразил, что надо ковать железо пока горячо, тем более, что погрузчик уже подъехал к моему пикапу. А сидящий за рулем Пит только сейчас сообразил, что объехать мою машину не получится. Момент был самым выгодным. Вроде как специально ко мне подвез. По ходу дела никто и возражать не стал, когда я начал брать коробки с висящей на вилке палеты и забрасывать их в кузов пикапа. Заодно еще выспрашивая Боба, как складываются отношения с трейлерщиками, которые, судя по всему, решили предъявить права на Уэлтон и все ценное, что в нем есть. Но выяснил, что они пока лишь слышали стрельбу, но на их сторону шоссе банда не забиралась. Ну и хорошо, собственно говоря. А я рассказал ему, что случилось на топливном складе. В общем, пребывая в растерянности, Боб сам помог закинуть в кузов уже больше 20 коробок мне на радость. Когда в проезд между складами въехал серебристый Хаммер. Правая дверь внедорожника открылась, оттуда появился Марк, которому я пошел навстречу, улыбаясь во все 32 и протягивая руку для рукопожатия. Положительные эмоции в первую очередь, а то гундеть начнет по поводу того, что я себе долю отделил. На толстом лице Марка, незакрытым темными очками на этот раз, отразилось удивление с оттенком даже не дружелюбия, а некой досады. Кстати, оно показалось мне смутно знакомым, но я не придал этому значения. А насчет досады? Ну, друзьями-то мы никогда и не были. Поболтали пару раз по паре минут, так что ликования ждать было бы странно. Но руку он мне протянул, пожал. А вот дальнейшее оказалось для меня полным сюрпризом. Выбравшийся из-за руля Хаммера водитель, на которого я вообще не обратил внимания, вдруг резво подбежал ко мне, и в глазах у меня сверкнула молния. Мир перевернулся, а в голове вполне явственно затрещало. Затем я обнаружил себя сидящим на земле с кровью, обильно капающей с лица на разгрузку. Прямо перед моим носом в воздухе висел ствол карабина, а визгливый голос, до неприличия не подходящий грузному телу, надсадно кричал. «Папа, это он! Точно он!» Я поднял глаза и обнаружил, что Марк раздвоился. И это не было глюком, потому что я понял, кого он мне все это время напоминал. Потому что рядом с ним стоял толстый молодой охранник из аэропорта, тот самый, похожий на свинью, чей пистолет лежал у меня сейчас в кобуре. Вот как. Папа с сыном, а я тут сижу сомлевши. Не повезло. На поросятаке была униформа охранника. Разве что вооружен он был посерьезней на этот раз.
1: «Руки за голову! Руки за голову, сволочь!»
0: Заорал он, тыча мне в лицо стволом армейской М-16. Вообще-то им следовало уложить меня лицом вниз, как это обычно и делается, но висящий на трехточечном ремне автомат и пистолет в кобуре на животе не позволяли это сделать. Марк вполне толково сдвинулся в сторону, страхуя визжащего отпрыска, и у него в глазах засветилась сдержанная радость. Еще бы! И делиться точно не надо, и сыночек отомщен. Наверняка ему на службе вломили за утрату оружия. Да и вообще все классно.
1: «Ну, что с тобой теперь сделать, мистер?»
0: Все так же визгливо спросил порося.
1: «Наверное, ты стал бродячим мертвяком, и нам пришлось тебя упокоить, вышибив твои поганые мозги пулей. Снести твой долбанный череп к дьяволу!»
0: К чести Марка следует отметить, что он промолчал. А вот сынок же его сиял, как будто ему сейчас начнут дарить рождественские подарки сразу на 10 лет вперед, авансом, и даже приплясывал. И пока папа его страховал, сынишка бросился меня разоружать. Порося довольно ловко освободил меня и от автомата, и от своего Тауруса, и даже нашел подобранный Ругер за ремнем под разгрузкой. Нашел даже нож и тоже отобрал. Все это он откладывал в сторону, и, уверившись, что у меня ничего не осталось, он отступил назад, после чего изо всех сил, почти в футбольном подскоке, ударил меня ногой под подбородок.
1: Точнее, хотел так сделать.
0: Я знал, что он так поступит. Не удержится. Это тип людей такой дерьмовый. Этот порося и такие, как он. Даже папа Марк. Топчи своего врага, когда он не может сопротивляться. А я еще и вид совсем убитого горем сделал именно для этого. Вызвать его на удар. Показать, что меня теперь можно пинать безнаказанно. И когда порося ударил, вместо того, чтобы врезаться мне в подбородок и, может, даже сломать шею, его ступня в тяжелом ботинке оказалась зажатой у меня под мышкой слева. А затем я рванул его чуть в сторону с перекатом, заодно подбивая вторую ногу и роняя его прямо на себя в качестве укрытия. Мало мне тоже не показалось. Аж ребра хрустнули, когда эта затекшая салом туша весом за центнер свалилась сверху. Но самое главное она сделала. Дала секунду на то, чтобы моя правая рука нащупала резиновую рукоятку, и когда порося собрался дергаться, в толстую его шею уже упирался короткий ствол револьвера. Его-то он и не нашел, полагая, что если у человека автомат, то двух пистолетов сверху ему достаточно. Да и подвесил я его правильно. Под разгрузку, под почи с магазинами. Наверное, не читал Хэммета, который сказал, правда, про китайца, что если тот вообще носит пистолет, то у него с собой есть еще один, два, три или больше, как у меня сейчас.

0: С хрустом взвелся курок, я вдавил оружие в слой сала изо всех сил, стараясь добиться боли, криков и общей жалостности. Как и получилось. Порося заверещал, а торжествовавший до сего момента Марк сменил выражение лица на растерянное.
1: «Так, все убрали пушки! Или я выпущу сало из этой свиньи!»
0: С избытком патетики прокричал я, но американцы ценят ораторское искусство. Подействовало. Боб, Пит, Саймон и так были просто растеряны, не понимая, что происходит. А Марк поверил мне сразу, к моему счастью. Из-за национальности, наверное. Злобный, кровожадный русский и все такое. Это здесь встречается. Он отпустил свой автомат, который повис у него на ремне.
1: «Руки подними!»
0: — скомандовал я.
1: «И три шага назад!»
0: Жирные, голые до плеч руки в черных перчатках поднялись вверх, и он послушно отступил назад.
1: «Поднимаемся, молодой человек!» — скомандовал я порося. «Аккуратно! Не забывай меня прикрывать! Понял!»
0: Последнее слово я проорал и еще сильнее вдавил ствол в сало, заставив порося завыть. Это чтобы идеи про сопротивление у него в мозгах возникать не начали, а то и вправду придется его на глушняк валить. И Марка. А не хочется, если честно, хоть общий уровень человеколюбия в последние дни, а сейчас особенно, упал удивительно низко, аж самому страшно. Поднялись. У толстуна подгибались колени. Он весь дрожал, а затем я услышал плеск и почувствовал, как что-то закапало мне на ботинок.
1: «Но ты животное!»
0: — рявкнул я ему в ухо, надавив стволом еще сильнее.
1: «В постель будешь мочиться! А ну-ка встал!»
0: Помогло. Он выпрямился, хоть повисший в воздухе запах мочи вовсю сигнализировал о его конфузе. «А вообще надо сообразить, как мне отсюда уехать. Начни я всех разоружать, и спутники Марка могут решить, что и хрен с ним, с обмочившимся юношей. А свои пушки они не сдадут. И откроют пальбу. Поэтому нужна была идея, как отсюда смыться, не доводя дело до крайности. Тем более, что на троих мужиков из грузовика у меня вообще никакого зла нет. Нехорошо будет, случись чего». «Вот что», — сказал я, обращаясь сразу ко всем. «Никому зла не хочу, но и рисковать не намерен. Вы двое с дробовиками, Пит и Саймон, оставляете оружие себе. Боб, ты свою винтовку закинь в кузов грузовика, чтобы пыль не собирать. И вместе с парнями идешь к дальнему концу вон того склада. Мертвяков на территории уже нет, я ее сам почистил, так что случись чего, из двух дробовиков отобьетесь. И пистолет у тебя есть. Когда разойдемся, подберешь свою винтовку». Я показал подбородком на угол склада, отстоявший от места, где мы топтались метров на 200. Они оглянулись, и я заметил, что на лицах у Саймона с Питом мелькнуло что-то вроде облегчения. Видимо, такой выход из ситуации им тоже понравился. Боб выглядел чуть настороженным, но возражать все же не стал. Аккуратно положил винтовку в кузов, после чего они неспешной трусцой порысили к дальнему складу.
1: «Марк, как слышишь, прием!»
0: — обратился я к заметно умаявшемуся стоять с поднятыми руками толстяку. «Еще бы! Два таких окорока на весу держать! Да и остальное сало давит! Вон как пот по морде течет! Как масло по горячему блину!»
2: «Говори уже!» — вздохнул он.
1: «Тебе доверия меньше», — сказал я. «Аккуратно, очень медленно сними свой карабин и положи его на землю. Пистолет у тебя есть, так что не пропадешь. После этого беги к своим друзьям как можно быстрее».
0: Марк набычился, затем сказал.
1: «Сначала отпусти Тима».
0: «Ага, точно. Его же Тим зовут. Эта девчонка Анита так его в аэропорту звала. Поросенок Тим в мокрых портках. Ниф-ниф, нуф-нуф и наф-наф в одном мокром мешке».
1: «Марк, не вопрос», — подумав, кивнул я. «Сначала кладешь карабин на землю. Делай».
0: Возражать он не стал, а аккуратно выложил свой бушмастер на бетон, после чего отступил назад и снова поднял руки. «Молодец, соображает».
1: «Теперь брось пистолет к карабину».
0: Он послушался, и никелированный Зиг улегся рядом с карабином. Разве что бросать он его не стал, положил аккуратно. Ну и правильно сделал.
1: «Хорошо, теперь повернись ко мне спиной. Встань на колени, ноги скрести в щиколотках и не дергайся. Сейчас Тим будет сдавать оружие. Затем Тим побежит к нашим общим друзьям, а ты останешься со мной. Договорились?»
0: Марк вздохнул, но сделал то, что я ему велел. Тима я тоже разоружил, стащив с него ремень карабина и просто сняв разгрузку и кобуру, после чего оружие на земле прибавилось. Было желание отвесить ему пинка, но все же не стал. Не захотел трудностей с его папашей. Еще начнет дергаться. А хоть он и толстяк, но чувствуется, что мужик серьезный, лучше лишний раз не злить. Поэтому я просто прогнал отпрыска составить компанию остальным, довольно сильно толкнув его между жирных лопаток. Собрал свое оружие и вернул на место. Потрогал лицо. Кровь все еще шла, и не слабо. Сразу вся перчатка изморалась в ней. Глубоко рассек засранец, прикладом приложил. А я прощелкал. У меня начал подниматься уровень злобы и на трусливого придурка Тима, и на себя, что я его проспал. Захотелось Тима вернуть и долго и с наслаждением бить по его толстой лопоухой голове, предпочтительно ногами. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, вроде успокоился. Нельзя так злиться. Непродуктивно. Можно глупостей наделать. Ладно, я себе материальную компенсацию возьму за это. Посмотрел на тех, кто убежал к дальнему складу. Там все в порядке. Всех вижу, все на месте, сюда никто не идет. Показал стволом направление, сказал. Пошли, Марк. Только разгрузку подбери и вытащи магазин из винтовки Тима. И затвор дернуть не забудь. Марк что-то проворчал, но в драку не полез и спорить не стал. Кажется, понял, что я замыслил. Собрал все, что я сказал, и я погнал его перед собой к ангару. Бежать там было всего 20 метров, но он умудрился запыхаться. М-да. Худеть ему надо, равно как и сыночке. Отожрали окорока. В ангаре я Марка радостно поиспользовал, заставив перекидать мне в кузов еще 30 коробок с рационами. Больше все равно не влезет. И пикап небольшой, и закрепить нечем. Да и времени уже нет. Мало ли до чего они тут додумаются. Я даже стоять вынужден был так, чтобы и Марка контролировать, и этих четверых видеть. Кроме Тима, кстати, все вели себя смирно, присев на погрузочный пандус и свесив ноги. Один порося метался там от одного к другому, размахивая руками. Но те лишь отмахивались от него. Мокрое пятно на его серых штанах было хорошо видно. Постеснялся бы мельтешить. Я занервничал, когда вспомнил, что не сообразил отобрать у всех рации и мобильные телефоны. Как бы подмогу не вызвали. Когда Марк загрузил коробки, я заставил его содрать толстый полиэтилен с поддона с какими-то непонятными коробками. А затем в этот полиэтиленовый лист он повыщелкивал все патроны из своих магазинов и к карабину, и к пистолету. Я ведь заметил, что ЗИК у него 45-го калибра. Затем он освободил от патронов пистолетные магазины Тима, и я честно вернул пустые магазины ему. А вот магазины к карабину из разгрузки, равно как и саму разгрузку, возвращать не стал. Это и будет компенсацией. Почти 100 патронов 45-го и 270 к карабину. Правда, потом я подумал и отобрал у Марка еще и тактический фонарь для М4 с зарядным устройством. Хотел изъять оптику, но все же постеснялся. А прицел у него с собой был. Кстати, на карабине Тима что-то было наверчено. Надо бы глянуть, когда мимо поеду. На прощание изъял у Марка его уоки-токи, такой же, какой торчал из сыниной разгрузки. Вот у меня и связь появилась, а я мучился. «Зарядники где?» — спросил.
3: «Дома»,
0: — с заметным злорадством ответил Марк.
3: Твою мать, второй раз отбираю рацию у его сыночки. И второй раз она за бесполезный хлам. Надо что-то с этим делать. Например, проверить Хаммер на предмет автомобильной зарядки.
0: Когда Марк справился со всеми задачами, молча и злобно сопя, я загнал его в дальний конец склада, дав вволю нанюхаться мертвечины. А сам уселся за руль пикапа, да и дал по газам, быстро набирая скорость. Уже выбравшись из ворот, я разглядел через зеркало заднего вида, что толстяк довольно шустро бежит по проходу между штабелями коробок к выходу. Чего это он? Я притормозил у Хаммера и прострелил ему переднее колесо, шарахнув из Тауруса. Машина гражданская, без автоподкачки колес. Менять придется. Еще киношных погонь мне здесь не хватало. За пальбой забыл заглянуть в салон на предмет зарядник поискать, а вместо этого поехал дальше, резво разгоняясь. И когда Марк выбежал на улицу, я уже подъехал к воротам. Проброшенный на асфальт карабин порося тоже позорно забыл, хоть и собирался его приватизировать. Все равно ему от него никакой пользы, а наоборот вред один. Но как-то я занервничал при виде бегущего Марка, вот и забыл. Не верилось, что он просто вслед мне посмотреть решил, и для этого пробежался со всем своим салом на боках. Ворота оставили открытыми. Я это заранее разглядел, так что задержать меня ничто не должно было. И лишь когда Марк бросился к грузовику, я окончательно осознал свою ошибку. В кузове лежала винтовка Боба. Хорошая, мощная, почти что снайперская самозарядная винтовка с присоединенным магазином. А насколько я слышал, толстый Марк Эшли хороший стрелок. Такая мысль меня как ведром холодной воды обдала, даже волосы на голове зашевелились. Да еще мне пришлось сбросить скорость, сворачивая из ворот направо. И когда я снова начал ускоряться, по машине часто забарабанили пули. По колесам попасть было нельзя. Обочина прикрывала со стороны складов почти до середины двери. Но в кузов они колотились часто, как горох из мешка. Лопнув облаком брызг, высыпалось стекло в правом окне. Пуля ударила прямо в козырек приборной панели, распахав ее пластиковыми лохмами, выбив облако пыли и пробив левую переднюю стойку, отчего я с перепугу чуть руль не выпустил. Затем отлетело зеркало заднего вида с правого борта. Что-то зазвенело сзади. Кажись, мотоциклу досталось. Машина мелко вздрагивала под ударами пуль, но, к счастью, не остановилась и продолжала разгоняться. После 10 выстрелов стрельба замолкла. Я вспомнил, что у Боба магазина уменьшенные емкости. Запретные, не 20-зарядные. Имеется в виду запрет, бан, на штурмовое оружие, введенный при правлении Клинтона и запрещавший применение магазинов емкостью свыше 10 патронов в гражданском оружии. Сейчас этот закон отменен и потерял силу. Отдельные штаты имеют свои собственные ограничения. Это хорошо. Запасные-то он все с собой унес. И я, продолжая увеличивать скорость, гнал дальше по шоссе номер 8, стараясь сообразить, как же мне теперь попасть на север округа, в пустыню. Мосты все взорваны. Есть другой вариант — пилить дальше по 8-му шоссе, но тогда появится перспектива поближе познакомиться с трейлерщиками. Съезд с дороги всего один, как раз в Уэлтон или в Койотову купальню. Мы с тобой два берега у одной реки, так сказать. Та еще перспективка. И понял, что если я не хочу проезжать снова мимо озверевшего папы Марка с сыном Тимой, обратно мне придется ехать через город, чтобы потом опять выехать к Юма-Палмс, откуда я смогу прорваться в пустыню. В общем, я еще притопил педаль газа, вознамерившись свернуть направо на Эйр-Эбби Роуд, улицу, пересекавшую шоссе, сразу за недавно разграбленным нами Арви Уорлд. Но вспомнил, что там съезд только через хитрую, непросматриваемую издалека развязку. А дальше дорога виляет сразу между четырьмя трейлерными парками. Не такими помойными, как те, что произвели банды, с которыми довелось столкнуться, но и не пионерскими лагерями. Поэтому я решил гнать дальше, до пересечения старого 80-го шоссе с новым 8-м. Решив, что если осталась какая-то власть в этом городе, забитом мертвецами и мародерами, то уж не взять под контроль эту развязку они не могли. Я глянул в зеркало заднего вида, убедившись, что меня никто не преследует. Затем повернул зеркало вниз, посмотревшись в него сам. И обнаружил на правой скуле глубокое рассечение, как бы не до кости, полукруглое и похожее на укус, как раз от ребра приклада. Болело сильно, дергающей болью, похожей на зубную. Видать, еще и какому-то нерву досталось. Вокруг наливалась здоровой краснотой неслабая опухоль, а кровь еще вполне бодро текла по лицу, заляпав разгрузку и рубашку. Как бы меня самого за мертвяка не приняли с такой мордой. А заодно поди докажи, что это не укус, а Тим мне прикладом приложил. Тьфу, час от часу не легче. Да и голова болит. Все же без легкого сотрясения не обошлось наверняка. Зубами разорвал оболочку перевязочного пакета, достал оттуда марлевую подушку, прижал к лицу. Хоть немного передавить рану, а то до места доеду в луже крови сидя. Да и перчатка от крови скользкая уже. Хорошо, что коробка здесь автоматическая. Справа замелькали секции забора стоянки трейлеров, которую мы грабили на Медне. И там была заметна суета. Бегали люди, цепляли прицепы к машинам, да и самих прицепов изрядно поубавилось. Не одни мы такие умные, что сообразили скрываться в пустыне, подальше от города. Наверняка такая же светлая идея пришла в голову кому-то еще. Проскочил над развязкой на Дейребе, а затем далеко впереди показалось скопление военных машин, рогаток и солдат. Так и есть. Там все перекрыто. Еще раз глянул на себя в зеркало, подумал, да и дал по тормозам. Тойота остановилась, а затем я в наглую развернул машину и поехал по встречке назад. Благо шоссе пустое. Не хочу я никому доказывать, что это меня не мертвяк за морду укусил, а то запрут в какой-нибудь карантин до выяснения. А там как давай всплывать, и откуда оружие, и чья машина. А я без понятия, чья она. Может быть, перерезанного злодеями семейства с детьми. Надо бы номера открутить, кстати. И бросить я ее не могу теперь. Там в кузове жратва, на которой можно долго продержаться. Коробки пайка на 6 дней нормальному человеку хватит. Теперь уже слева от меня потянулась песчаная обочина с редкими кустиками. Я свернул прямо на нее, почувствовав, как начали немного вязнуть колеса. А затем, наплевав на все развязки, скатился на поперечную Эребе прямо по откосу, подняв тучу пыли и забуксовав было в канаве. Но все обошлось. Полноприводный грузовичок вскарабкался на асфальтовую ленту дороги, и я поехал на юг, прикидывая уже теперь, как доехать до нужного места, избегая улиц центральных, где могут быть опорные пункты военных, полиции или национальной гвардии. Дорога сразу вынесла меня за пределы городской черты. Справа мелькнули какие-то склады, стройки, затем вновь замелькали поля. Этот район я знал плохо, но зато понимал, в каком направлении еду. Поэтому решил двигаться лесенкой, забирая к западу при каждом удобном случае. Но лишь после того, как проеду трейлерные поселки, что потянулись в некотором отдалении от меня справа. У меня на них теперь нечто вроде идиосинкразии развелось. Асфальт обычный превратился в асфальт, засыпанный песком. А затем дорога уперлась в пустыню, сворачивая направо под прямым углом. Поля закончились. Ну, мне направо и надо. Как раз на запад получается. Вскоре эта дорога стала и вправду на дорогу похожа. С обеих сторон замелькали какие-то крошечные фабрички по сортировке и упаковке всякой сельхозпродукции. Фермы, что-то еще. Затем дорога по диагонали отклонилась влево, и я сначала обрадовался, решив, что я так и смогу объехать главные улицы по окраине, но потом радость моя испарилась. Я сообразил, что таким образом попаду на 13-ю окружную, которая выведет меня прямо к авиабазе морской пехоты. И вот там могут появиться проблемы. Начал забирать левее, стараясь оставить справа аэропорт и авиабазу. И кажется, правильно. Даже отсюда мне было видно, что летное поле патрулируется морскими пехотинцами на Хамве с крупнокалиберными пулеметами на крыше. А в тех местах, где ее раньше не было, появилась спиральная колючка вроде нашей Ягазы, в которой, кстати, в нескольких местах застряли трупы. А здоровый экскаватор, охраняемый бронетранспортером М-113, копал неслабый ров по всему периметру. В конце концов, авиабаза осталась справа, а я выскочил на пересечение с Южной 4-й, где и свернул на север. Уже туда, куда мне и надо. Дорога пошла прямо, оставляя опасные для меня, а может и не опасные, военные владения по правую руку, и стрелой втыкаясь в пыльное тело города в приличном районе, застроенном домами с бассейнами в задних дворах. 4-я — это вообще главная магистраль Юмы. Проспект, типа. Широкая четырехполосная улица, обильная рекламными щитами, светофорами и дешевыми закусочными. Первое, что я увидел, стоило мне въехать в черту города, четверых мертвецов, обгладывающих лежащий посреди дороги труп. Прямо посреди проспекта. Ни людей, ни машин вокруг не было. Вообще весь пейзаж выглядел слишком уж пустынным. Даже странно. Не удержался, притормозил, высунув в окно ствол трофейной беретты. Да и застрелил двоих, быстро всадив по пуле в затылок каждому. Исключительно для того, чтобы испытать новое оружие, которое не подвело. Но двое других отреагировали неожиданно резво, отскочив в стороны на четвереньках. Да и морды у них были уже не так, чтобы очень человеческие. Поэтому я счел за благо дать по газам и рвануть вперед подальше от них. А заодно обнаружил, что плотно прижатый тампон прилип намертво к ране на моем лице, и процесс отдирания его угрожает стать немалой проблемой. Но это потом. Сейчас мы его отдирать не будем. Лучше даже подклеим немного. Затем чуть снизил скорость, глазея по сторонам. Людей на улице почти не было, но признаки их присутствия имелись. Возле домов стояли машины, кто-то выглядывал в окно. В одном месте я наткнулся сразу на пятерых убитых зомби, где вновь уверился в том, что зомби не чужды каннибализма. Возле них на четвереньках стоял еще один мертвяк и увлеченно объедал мясо с руки упитанной девчонки-подростка, чьи рыжие волосы на фоне синевато-бледного разлагающегося лица выглядели как дурная шутка. Я притормозил напротив него и выстрелил опять через выбитое пассажирское окно. На этот раз из Ругера. Исключительно с той же целью. Испытать пистолет. Тяжелая пуля 45-го опрокинула мертвяка назад, выстрел тяжело саданул по ушам в тесном пространстве кабины. А я задумался. А что с ним станет, когда он нажрется мертвечина от таких же, как он сам? Тоже в живчика превратится? Тогда нам вообще пропадать. Я повернулся вперед, намереваясь тронуться с места, и столкнулся с крайне неприятным сюрпризом. Из-под капота валил пар. Хорошо так валил. Взгляд на датчик температуры воды, а он не работает, на нуле стрелка. Наверняка пулей повредила. А на ходу пар назад относила, почему и не заметил. Мне осталось лишь выругаться от всей души и шарахнуть кулаком по баранке. Ну, везет мне сегодня, как утопленнику. свернул с главной улицы прямой и широкой, через разделительную налево, наплевав на все правила, после чего закатил в короткий переулок, вытянувшийся вдоль 8 домов, по 4 с каждой стороны. Заглянул за спинки передних сидений, где давно заметил чью-то грязную синюю рабочую куртку. Схватил ее, дернул рычаг открывания капота и выскочил наружу. Теперь не обжечься, главное. К разбитой морде мне еще ожогов не хватает для полного счастья и красоты. Набросил куртку на край капота, откуда пар шел, поднял его и отскочил. Как крышку с кастрюли снял. С кипящей кастрюли, потому что булькало там отчаянно. Затем навалил куртку кучей на крышку радиатора, нащупал через плотную ткань пробку, повернул и отпрыгнул назад, сдергивая куртку и прикрывая ею лицо. Вовремя. Брызги кипятка аж со свистом взлетели вверх, распространяя запах тосола, а пар вырвался ядерным грибом.
1: Твою мать, твою мать, твою мать! Ну что за дела? Не везет мне сегодня с транспортом.
0: Когда пар чуть развеялся и можно было без опаски заглянуть под капот, я туда и заглянул. И обнаружил, что радиатор течет, причем в самом низу. Сейчас течет скромно, по капельке. Но стоит поехать, давление поднимется, ну и потечет, соответственно, сильнее. А воды в системе почти не осталось. Далеко не уеду. Огляделся. С водой вокруг меня все в порядке. Даже стучать в дома не надо. У каждого по бассейну во дворе. Плюнь на священное право частной собственности. Перелезай через живую изгородь и черпай, сколько тебе надо. Осталось только решить, куда черпать. Да и с тампоном что-то сделать надо. Висит с морды, как флаг. Полез во вскрытый уже перевязочный пакет, достал оттуда пластырь и кое-как закрепил его у себя на скуле. Сгодится. Не женихаться еду. В конце переулка появился зомби. Черный. Теперь серо-синий. В красной, теперь красно-бурой, баскетбольной майке и мешковатых штанах неопределимого от грязи цвета. Потоптался. Вроде направился ко мне. Я вытащил из кобуры Таурус, но зомби остановился метрах в 50. Потоптался и пошел в сторону, сильно хромая. Наверное, не заметил меня скрытого корпусом машины. Я убрал пистолет и полез в кузов искать канистру с перелитым бензином. Едва начал перекладывать коробки с пайками, как мертвяк опять появился на улице. Я выпрямился, полез за пистолетом в кобуру, но мертвый негр направился в противоположную от меня сторону. «В баскетбол пошел играть», — догадался я, убрал пистолет и продолжил переборку груза. Перебросил ряд коробок и нашел канистру. Она была под мотоциклом, и, не поднимая экстишки, достать ее было проблематично. Глянул поверх кабины и снова увидел мертвяка, вполне решительно хромающего в мою сторону. Выматерился, извлек пистолет из кобуры, взялся двумя руками, подняв к груди. «Ну иди же сюда, чучело, достал ты меня!» Негр свернул в сторону и похромал на задний двор какого-то дома. Помянув его в креста грабину бога душу мать, опять убрал пистолет и взялся поднимать мотоцикл. Оказалось, не так просто. Резиновая ручка уперлась в стык пола и борта. Надо было освободить немного пространства снизу, чтобы сдвинуть переднее колесо, вставшее в распор. Начал убирать коробки и услышал треск кустов. Баскетболист вышел со двора и пытался пролезть через живую изгородь. Выхватил пистолет, прицелился, понимая, что для пистолетного выстрела далеко. А негр свалился, споткнувшись обо что-то. Я почувствовал, что плавно подхожу к состоянию, именуемому полный и окончательный срыв крыши, с дальнейшим ее уносом в неведомые дали. Еще немного поупражнявшись в матерщине, я выпрыгнул из кузова и через окно выловил из кабины М4. Негр продолжал копошиться в кустах, видимо, запутавшись в них и не в силах подняться. А я понял, что если не разберусь с ним, он меня с ума сведет своими блужданиями вокруг. Кому охота осознавать, что в любую секунду со спины к нему может подойти мертвая человекоедящая тварь? Нет, с этим надо заканчивать. Карабин я схватил, чтобы метко пальнуть издалека. Но теперь пришлось идти к зомби самому, потому что мне были видны лишь колышущиеся кусты. Ни с одной мертвой тварью еще не было столько возни. Не выдержав, я перешел на бег, свернул на дорожку, ведущую к подъезду какого-то дома с большими окнами, посмотрел через живую изгородь. Мертвяк зацепился шнурками кроссовок за жесткие, коротко обрезанные ветви кустарника и падал каждый раз, когда пытался подняться. Еще раз от всей души обматерив его, я вскинул карабин, прицелился и выстрелил ему в верхушку черепа. Одинокая гильза упала на дорожку, а зомби затих, словно его выключили. Все, пусть тут и лежит. Едят их, не едят, а делать мне больше нечего, как о трупах заботиться. Боковым зрением я вроде как уловил какое-то движение за окном в доме. Но когда повернулся, то ничего не обнаружил. Привиделось? Нет. Отказать. Точно видел, что-то шевельнулось. Ну и что, собственно говоря? Пусть кто хочет, тот там и шевелится. Его дом и полное право на любые шевеления внутри оного. На меня никто не кинулся и через стекло не выстрелил. Какое мое в таком случае дело? Кстати, на этом заднем дворе бассейн есть. Полный. Вот сюда с канистрой и приду. Добрался до пикапа, полез в кузов, вытащил канистру кое-как, откинул лейку, начал переливать бензин в бак пикапа. А куда его еще девать? Послышался какой-то звук. Вроде дверь в доме открылась. Я покрутил головой, но ничего интересного не обнаружил. Где-то далеко шла частая стрельба. Во многих местах над городом поднимались столбы дыма. Что-то горело, и это никто не тушил. Время от времени слышались звуки моторов одиноких машин, проносившихся по четвертой, которая была совсем рядом. Ладно, не до этого. Место здесь просматриваемое, так что мертвяков я не боюсь, кроме разве живчиков. Успею или в машине укрыться, или за ней. Кстати, надо бы ее передвинуть поближе к дому с бассейном. Нечего пешком бегать и бросать ее без присмотра. Сел за руль, завел. Черт с ним, что воды нет. За 50 метров с ней ничего не случится. Тронулся с места, даже не опуская капота и выглядывая через боковое окно, подъехал к тому месту, где лежал мертвый баскетболист. Остановился. Ладно, бассейн никуда не делся, надо воды набрать. Сгреб канистру, нашел проход в живой изгороди прямо под стеной дома, заглянул за угол осторожно. На всякий случай. Просто отвыкаю, не глядя за углы поворачивать. Ничего. Небольшой задний двор с газоном, бассейн неправильной формы, гриль и летний столик со стульями. Над ними полосатый тент. Мертвецов и злодеев не видно. Вру. Вовсе даже видно. Прямо на соседнем участке один стоит. В прошлом благообразный джентльмен с благородными сединами. Сейчас безмозглая голодная тварь с обвисшим лицом и полуоткрытым ртом. Топчется. Не знает, как через кусты перебраться. А, да он еще и не один. Прямо на этом участке, куда я пришел, обнаружилась худая тетка с лошадиным лицом, одетая в какое-то нелепое веселое платьице. Худые дряблые ляжки, и при жизни наверняка отвратные, были покрыты пятнами тления. Кто-то пытался раскроить ей череп, но промахнулся. И то, чем били, лопата, скорее всего, прошло по лицу вскользь, выбив один глаз и раскрыв лицо на две половины. И перекусить где-то успела. Все вокруг рта вымазано запекшейся кровью. Это не с нее натекло. Я выронил канистру на траву, прицелился, выстрелил дважды одиночными. Тетка свалилась прямо на гриль, с грохотом сбив с него решетку. Затем расстрелял джентльмена за изгородью. Он упал лицом вперед, с треском придавив кусты. Так, с этими разобрались. Теперь за водой. А хватит мне этой воды до места доехать? Сколько я проехал на том, что у меня было? В системе 5 литров, если не больше. А проехал 30 км. До места мне еще столько же пилить. Это в лучшем случае. А может, и в объезд придется. Тогда вообще удваивать надо. 3 галлона — это примерно 11,5 литров. Должно хватить, но впритык. Если по уму, то надо бы еще емкостью запастись. Я задумчиво посмотрел на убитых. Интересно, а они где жили? Там ведь наверняка хотя бы пластиковые бутылки остались. И в холодильниках большие бутыли с водой у всех стоят, как раз по 5 литров. Ладно, начнем с того, что есть. Налью воды под крышку в радиатор и через расширительный бачок до пробки. Потом снова долью до верха. Вот и получится 3 заправки радиатора. И тогда наличие других емкостей не так уж критично. Разве что в целях перестраховки, на случай, если сильнее потечет. Как-то неуютно мне к дому спиной поворачиваться. Все время есть ощущение, что кто-то следит за мной оттуда. Поэтому отошел к дальнему краю бассейна, присел на колено. Левой рукой канистру в воду опустил, придерживая карабин правой. Гадство, не тонет. Надо второй рукой помогать. Пришлось опустить руку в воду, да еще и согнувшись пополам. Тут и мертвяков не надо. Одного пинка под зад достаточно, чтобы я в бассейн нырнул. Перчатка на пальцах промокла, пузыри воздуха вырвались из горловины канистры, по поверхности воды начала быстро растекаться радужная пленка. От воды потянуло бензином. Не знаю зачем, но я взболтал набравшуюся воду и вылил рядом, в траву. Сполоснул вроде как, словно этому и без того пострадавшему мотору не все равно. вновь опустил емкость в воду, подождал, пока нальется почти до верха, но вовремя вспомнил, что все равно еще ходку делать.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Обратно пошел сторожка. Карабин на натянутом ремне, ствол вперед и влево. Готов палить во все, что шевельнется. Но шкурой, чувствую, следит кто-то за мной. Если просто мирный житель, так чего ныкается? Я же не буду стрелять, в кого попало. Хотя ему-то об этом откуда знать. Откуда? Вообще-то я им переулочек зачистил. 3 мертвяка тут было. Так бы и бродили, если бы не я. Чисто Бэтмен. К машине дошел без приключений. Привинтил лейку, начал заливать воду в радиатор. Не торопясь, с паузами, давая возможность выпустить воздушные пробки. Во время пауз выглядывал то с одного бока, то с другого, опасаясь, чтобы ко мне по мертвой зоне никто не подошел. Но никто не подходил. Залил радиатор, из которого закапало чаще, налил и в расширительный бачок. В Аризоне воду в радиатор лить не страшно, не замерзнет. Другое дело, что вода нужна дистиллированная. Но ничего. Мне бы до места доехать, а там хоть трава не расти. В лагере у меня фургон есть. Пошел на вторую ходку. Уже не так нервно, но все же опасливо. Набрал воды опять, и когда направился к дому, чтобы возле стены протиснуться по цементной отмостке за живую изгородь, входная дверь распахнулась. Канистра с глухим стуком упала на бетон, а я сделал шаг назад и вскинул автомат. И онемел. Ожидал я чего угодно, но не такого. Прямо передо мной стояла высокая худенькая блондинка с голым загорелым животом и колечком в пупке. В широких складками падающих на землю джинсах, в вязаной шапке на не слишком густых белых волосах, которые при этом умудрялись отдельными прядями падать на глаза. В открытом вороте на худых ключицах лежит какой-то эзотерический символ на черном шнурке. Шея длинная, тонкая, как и все у нее. Лицо очень узкое, с маленьким ртом. Курносое. Довольно симпатичная, на котором из-за загара противоестественно ярко выделялись светло-голубые большие глаза под тонкими редкими бровями. Ну и пирсинг везде, где только можно. И на губе, и в носу, и в одной брови, и в ушах. «Здравствуйте», — сказала девушка с заметным совсем не американским акцентом. «Я Хендрике, можно звать Дрика. Я недавно приехала из Голландии, из Амстердама». В опущенной тонкой руке, перемотанной на запястье многочисленными ремешками и шнурочками, висел яркой расцветки рюкзак. Мало того, к нему был прикреплен деревянный этюдник и папка для листов. С ума сойти! Она откинула падающие на глаза пряди очень узкой кистью, с тонкими, скорее даже тощими пальцами, унизанными многочисленными мексиканскими серебряными кольцами. Уставилась своими светлыми глазами прямо в мои. Пыталась уставиться. Потому что максимум, что она могла увидеть, это свое искаженное изображение в черных очках. «Привет», — ответил я, опуская карабин. «Я Андрей. Андрей, если проще. Ты здесь живешь?» Я показал стволом винтовки на дом, из которого она вышла. 3 дня жила», — подняла она руку и показала 3 пальца. «Дом не мой, а подруги моей матери. Она тоже из Голландии, но переехала сюда. Я приехала к ней в гости 4 дня назад». На следующий день она уехала на машине в супермаркет и не вернулась. Я даже хотела улететь обратно, звонила в аэропорт, но рейсы отменили. Такси тоже на вызов не приезжали. Я никого здесь не знаю, мне некуда идти, и я сидела дома. Вчера кончилась еда. Вокруг дома бродили мертвые. Один черный, вон тот, несколько раз бился в окно, заметив меня, и я боялась, что он прорвется внутрь.
5: «А еще живые люди на улице есть?»
0: «Я никого не видела», — вздохнула она. «Я хотела убежать. Слышала по телевидению, что где-то в городе есть военные. Но я не знаю адресов, и карты у меня нет, и вообще я ничего здесь не знаю. Все же пошла, но вон там...» — показала она на второй дом от перекрестка. «Там стоял какой-то мертвый. Он погнался за мной и был очень быстрым. Я еле убежала. Заперлась в доме, и он долго стоял на дорожке, потом ушел. Вы мне поможете?» Так вкратце она изложила мне незамысловатую, но если вдуматься, очень трагическую историю. Ладно, я хоть год здесь прожил, все и вся уже знаю, не пропаду. А вот этот ребенок? Приехала, а ее в первый день бросили одну. И все. Куда идти, что делать? Помирать с голоду? Понятно, это она за мной все время подглядывала, не решалась выйти. А как тут решишься? Молоденькая, довольно хорошенькая. Тем более, что местные красотой вообще не избалованы. Никого не знает. И что делать ей? Сутки поголодала, а потом решилась. Ни в чем не виню, все понимаю. Сидела бы и дальше, стало бы только хуже. Ладно, что с ней еще делать? Будем считать ее знаком судьбы. По крайней мере, она тоже приезжая и тоже хочет на тот континент.
6: «Вы мне поможете?»
0: Уже со страхом повторила она. Я спохватился, отвлекся от своих мыслей и кивнул. «Конечно, но есть вопросы. Стрелять умеешь?»
6: «Не-а»,
0: — мотнула она головой так, что светлые волосы хлестнули ее по щекам. «Машину водить?»
6: «Ага».
0: Теперь вертикальный кивок. Пряди попали в глаза.
6: «Как она к этому привыкла? С ума ведь сойти можно, если что-то в глаза лезет».
0: «Уже лучше. Что еще умеешь?»
6: «Рисовать. Я изучаю искусство».
0: «Полезный навык, ничего не скажешь». Однако вызывает уважение, если она не черные квадраты рисует. Совпадение или нет, но я тоже рисую и всегда рисовал. Только вот в последние годы подзабросил к стыду своему. В бизнес ушел. Голодная?
6: Очень.
0: Опять вертикальный кивок, и я заранее прищурился, ожидая, когда волосы хлестнут ее по глазам. Так и получилось, но она и не поморщилась. В общем, так, решил я. Бросай рюкзачок в кабину и держись рядом со мной. «Даже на шаг не отходи, понятно? Ты совсем стрелять не умеешь?»
6: «Совсем не умею», — ответила Дрика. «Но умею держаться близко. Как близко?»
0: «Сама поймешь. Только на линии огня не оказывайся. Рюкзак в машину, короче, и пошли к бассейну». Она подбежала к Тойоте, распахнула дверь с выбитым стеклом и бросила свои вещи на заднее сиденье. А затем я ее тут же поиспользовал, обнаружив, как удобно иметь второго человека в команде. Она топила канистру в бассейне, наливая в нее воду, а я прикрывал ее с карабином. Тащил воду я сам. Но пока устанавливал канистру в кабине, она оглядывалась вокруг. У меня появились еще одни глаза. March 25, воскресенье, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Из-под колес пикапа летела клубами пыль. Мы уже приближались к нашему лагерю. Доехали без происшествий, хоть и насмотрелись всякого. Доливал я радиатор дважды, второй раз сугубо из перестраховки. Всего 2 литра воды удалось залить. Дрика легко и быстро вошла в роль наблюдателя, просто открывая дверь, поднимаясь на пороге и крутя головой во все стороны. И даже оправдала свое присутствие. Во время первой остановки вовремя обнаружила мертвую собаку, довольно резво бежавшую к нам. Я застрелил ее из ружья, еще и испытав его до кучи. Еще я всю дорогу с сомнением поглядывал то на ее плечо, то на тонкие руки. Не под приклад оружия такая комплекция придумана. Господь таких девчонок для других целей проектировал. Каких? Да вот хотя бы с этюдником ходить. Или танцевать в авангардном балете. Не знаю, с чего это вдруг мысль об авангардном балете в голову пришла. Но точно не для войны. Тщедушной она не была. Скорее, просто очень тонкокостной и гибкой, и на мысли об амазонках она не наводила. Хорошая такая девочка с чистыми глазами и в смешной шапке, из хорошей семьи и выросшая в хорошем, правильном, политкорректном окружении. Училась искусству в хорошем университете, приехала сюда этюды писать, красные скалы над желтыми песками. И тут на тебе. Но оставлять ее безоружной не годится, потому как я понятия не имею, что с ней еще можно делать, кроме как оставить рядом с собой. Не ехать же искать обещанные спасательные центры. На базе морской пехоты вроде должен быть один. Но что-то не очень вдохновляет меня эта идея. В общем, надо что-то придумать, но это уже когда доедем. Сяду разбирать трофей и все пойму. Да и морду сперва починить надо бы, по крайней мере повязку сменить. Не допрыгаться бы до заражения. Инфекция в ране на лице нет хуже гадости. Можно и помереть. Завалить бы надо было урода жирного. Все равно только место на земле занимает. Сколько людей в аэропорту погибло, потому что он второй выход запер и сидел, трясся в караулке. Правда, пришлось бы и Марка, а заодно и остальных. Если бы они меня не... Ладно, хватит о грустном. «Слушай, Дрика», — окликнул я ее, — «а почему ты решилась из дома выйти? Вид у меня не то чтобы на ангела похож». Я прикоснулся рукой к распухшей скуле с прилепленным тампоном.
5: Отек получился серьезный. Даже говорить было уже трудно. И болело все сильнее. Наверное, адреналин из крови улетучивался.
6: «Вспомнила анекдот про раввина посреди потопа», — улыбнулась она. «Честно, не вру. Помните такой, когда раввин сидит на крыше синагоги и отказывается от лодки, плота и спасательного круга, говоря, что его Бог спасет?»
5: «Это где голос с неба спросил, а кто тебе, идиоту, лодку со всем прочим присылал?»

0: тасах судьбы. Юма, штат Аризона, вообще не богата иностранными посетителями. Если название города творчески перевести на русский, то Урюпинск получится. И еще менее вероятно было то, что из-за поломки я остановлюсь, возможно, у единственного дома, в котором сидит мой товарищ по несчастью. Подруга по несчастью, если точнее. Ну и как я теперь могу вести ее в спасательный лагерь? А трейлер у меня просторный, и еды хватит на двоих. На какое-то время. А дальше? Что дальше? Будет вообще оно, это самое дальше. Не те времена, чтобы так далеко загадывать. Дальше. Не смеши самого себя. На пустыню опускались сумерки, но я уже видел впереди скалы, за которыми скрывался наш лагерь. Фары зажигать неохота. Вдруг кто смотрит со стороны. Только надо бы предупредить о нашем появлении, чтобы дежурный отпрыск Поблита не пальнул в подозрительную машину. Мобильный-то хоть работает? Мобильный работал, к счастью, но при этом я вспомнил, что не знаю номеров наших караульных. Хорошо, что на этот раз с ними Майк остался. Ему и позвоню. Майк ответил сразу. Сообщил, что как раз он сам на холме сидит и подозрительный пикап с выключенными фарами видит. В общем, опознание прошло нормально. А вообще, надо хотя бы фонариками пароль отзывов отработать. Я скосил глаза на Дрику, когда завел пикап за дюны, и она увидела наш лагерь. Но никакой отрицательной реакции не заметил. Скорее, заметное облегчение. Тойота встала, я выбрался из-за руля, и девушка вышла тоже. Все, кроме Майка, помахавшего рукой сверху, где они, кстати, сделали даже небольшой навес для фишки, собрались вокруг меня. Первый вопрос, как и следовало ожидать, был про то, что у меня с лицом. Это верно. Сейчас все раны, неизвестно как нанесенные, выглядят подозрительно. В подробности посвящать всех не стал. Ответил лишь «За рационы драка была», схлопотал прикладом. Дальнейших вопросов не последовало. Дрику я представил как дочь друзей, случайно найденную в городе. Мы с ней заранее об этом договорились, чтобы лишних вопросов не было. Поблито мобилизовал своих мальчишек на разгрузку рационов, которых оказалось целых 63 коробки. Делить пока не стали, а быстро перебросили в кузов Исудзу, который у нас работал теперь за склад. Там с самого края установили генератор, который Поблито и Джефф, судя по всему, притащили с нашего склада. Ага, значит, уже и свет в трейлерах есть. Провода разведены. Затем мне помогли вытащить мотоцикл из кузова. К счастью, он оказался цел. Попали в него всего раз. Да и то не критично. Пуля пробила сиденье, оставив в нем рваную дыру, и улетела дальше. Еще покатаемся. Хотя дыра в седле мне тоже не понравилась. И я ее, равно как и Марка, ее проделавшего, обложил в 3 этажа. М-да. Вроде и неплохо скатался, хоть и с неслабыми потерями в виде поврежденного, правда на халяву доставшегося пикапа, зато с новыми знакомствами. Я посмотрел на новое знакомство, скромно стоящее рядом, и блаженно слушающая матерщину на великом и могучем, и спросил. «А почему ты улыбаешься? Ты хоть знаешь, что я сейчас говорил?» «Не знаю, но догадываюсь». Еще шире заулыбалась она, и на щеках появились ямочки. «Но я уже не верила, просидев дома 3 дня, что вообще живую человеческую речь услышу. Даже телевизор боялась включать. Думала, что мертвецы на звук вломятся. А тут сразу столько людей, и вообще не страшно».
1: «Это хорошо, что не страшно», — согласился я. «Пойдем в фургон». «Устроим тебя на жизнь».
0: Больших глаз она делать не стала, лишь молча подхватила свой рюкзак с этюдником из машины. Я сгреб в охапку все оружие и наткнулся на удивленный взгляд Джеффа.
1: «Завидуешь?» — усмехнулся я.
0: «Неплохо», — кивнул он.
1: «Трофеи, как я понимаю?»
0: «Они самые».
1: «Ты выходи, потом поговорить».
0: Он кивнул на столик под навесом, не расшифровывая того смысла, который вкладывал в слово «потом». «Выйду». «Мне перевязаться надо, да переодеться. В крови все», — показал я на свою рубашку, которая сверху донизу почти промокла от крови. Джефф лишь кивнул, а мы с Дрикой зашли в трейлер. Включив свет, я лишь обвел рукой, показывая свои владения, и вываливая попутно всю кучу оружия на обеденный стол.
2: «Здорово»,
0: — вновь улыбнулась она.
1: «Когда я его выбирал», — сказал я, не уточняя, как и где я это делал, — «то не предполагал компании. Здесь всего одна кровать, зато большая». И у меня несколько одеял, поэтому выбирай, какую сторону ты занимаешь. Спать на полу не буду и тебе не предлагаю.
0: Реакция мне понравилась. Она явно поняла меня совершенно правильно, без всяких задних мыслей. Поэтому она сказала, по-голландски обстоятельно объяснив. «Я лучше справа». Она показала, где, по ее мнению, правая сторона. «А то я ночью во сне к стенке перекатываюсь. У меня она справа».
1: «А так на пол упадешь», — усмехнулся я.
0: «Упаду и запомню, что туда не надо».

0: двигаться. Пожала она узкими плечиками, а затем обличающим жестом показала мне на лицо. «Тебе с раной помочь?»
1: «А ты умеешь?» — удивился я.
0: «Немного», — кивнула девушка. «Тренировалась на курсах. Хотела на каникулы в Судан поехать в миссию ООН. Но у меня ничего нет, а у тебя?»
1: «Ну вот. А я думал, какая от нее может быть польза, кроме вождения. Даже если она умеет первую помощь оказывать, это уже неплохо». «А у меня есть», — сказал я. И полез в шкаф, где теперь хранилась купленная по случаю красная сумка с зеленым крестом. Комплект немедленного медицинского реагирования. Я в свое время подумывал заняться гонками по пустыне. Вот и начал с самого актуального. Ну и немножко переборщил. Не оценил по интернетовской картинке, что это за сумка, когда заказывал. Она оказалась с хороший рюкзак и была предназначена для оказания помощи полусотне раненых при стихийных бедствиях. Только швы накладывать нечем. Не предусмотрено.
0: «Я знаю», — серьезно кивнула она. «Но это и не обязательно, как мне кажется. Можно обойтись. Но точнее скажу, когда увижу рану. Где руки моют?»
1: Труднее всего, как я и предполагал, оказалось оторвать тампон от раны. Отмачивали не меньше получаса. Даже рвануть было нельзя. Так плотно и глубоко он прилип. Но справились. Хоть на последней стадии отдирания я опять поматерился от души. «Хорошо, когда тебя не понимают». Когда Дрика взялась осматривать рану, вид у нее стал не то чтобы очень радостный.
0: «Что там не так?» — спросил я.
1: «Слишком воспалилась», — ответила она, беря в руку флакончик с антисептиком.
0: «Как бы не было инфекции. Потерпишь?»
1: «Лей, не жалей», — кивнул я. Она и вправду не пожалела едучей жидкости, щедро распыляя ее разбрызгивателем, отчего я раз 20 помянул всех, кого привык поминать в таких ситуациях, потерял зрение от радужных кругов в глазах и вообще решил, что мне сделали инъекцию азотной кислоты в лицо. Затем она промокнула излишки марлевым тампоном, после чего сказала.
0: «Рана глубокая. До кости. Надо бы зашить, но нечем. Я попытаюсь стянуть пластырем края и посажу его на клей. Сверху налеплю тампон, а завтра с утра сделаю новую перевязку. Я немного волнуюсь из-за воспаления».
1: «Я и сам волнуюсь. Боль дергающая и ноющая. Самый верный признак нехорошего. Сделать что-то еще сегодня уже невозможно. Не ехать же в умирающем и раздираемом мертвяками с мародерами городе искать врача. Если только завтра. Но коли случится заражение, если уже не случилось, то тогда жди беды. Надо будет размышлять над тем, как половчее себе пулю в башку пустить, чтобы никого не искусать. Я еще подумал и решил, что если начнется сепсис, то поеду искать Тиму с папой и завалю обоих. Это немного утешило, поэтому я начал думать конструктивно и решил заняться делом после того, как Дрика закончит перевязку. Справилась она с ней ловко, кстати, после чего взялась собирать набор немедленного медицинского реагирования в сумку. А я подошел к зеркалу и посмотрелся. Да, тот еще вид. Даже непонятно, как она решилась с такой мордой куда-то ехать. «Не возражаешь, если я в душ залезу?» — спросил я с понятным намеком. Она кивнула и просто повернулась ко мне спиной, сидя почти в полуметре. «Ладно, и на том спасибо. В местной душевой раздеваться с моим ростом и габаритами вообще проблематично. Да и шкафы все здесь». Помылся, стараясь экономить воду, включая и выключая ее. Заодно постирал платок. Без него теперь никуда. Очень уж мертвецами вонять в этом мире стало. Приоткрыл дверь, нашарил полотенце, висящее снаружи, вытерся, завернулся, вылез. И чуть не упал, наткнувшись на почти голую лишь в одних крошечных трусиках девушку. На плече у нее висело полотенце из ее запасов. В руке был НССР с туалетными принадлежностями. Никакого призывного смысла ее действия не несли. Она просто разделась для вечернего туалета. В чем проблема? Я подумал, да и решил, что ни в чем. Разве что я все равно отметил стройность, почти полное отсутствие груди, красивые загары, длинные худые ноги. А заодно разглядел ее без этой нелепой шапки. Вообще миленькая, если честно. Сказал только, долго не плескайся, здесь всего 75 литров воды в баке. Потом ее где-то добывать надо будет.
0: Понятно, кивнула она и зашла в душевую.
1: А я быстро оделся в незагаженное кровью и сел к столику. Надо разобраться с трофеями и что-то придумать с вооружением Дрики. Безоружных у меня в команде быть не должно. Мало головой по сторонам крутить. Надо уметь выстрелить в то, что видишь и что тебе угрожает. Девушку в трусиках я рассмотрел хорошо, поэтому мысль про дробовик отмел сразу. 12-й калибр точно не для ее плеча. Да и просто опрокинуть может. А будь кто покрепче, трофейный самозарядник оказался бы вполне достойным оружием. Из него промахнуться сложнее, чем из того же пистолета. Хорошо. Отставим Ремингтон в сторону. Пистолеты. У меня целых два прибавилось. Один 45-го калибра и в руке вполне удобный. Но вот проблемка. Калибр у него аж 45-й. Тоже не для ее руки. А еще Беретта с Таурусом, что одно и то же, собственно говоря, тоже не под ее руку. Рукоятки у них здоровые. Даже для меня великоваты. Хотя при этом калибр разумный и отдача не пугает. Выложил перед собой, посмотрел на черную Беретту и серый Таурус. И что делать? Учить на них? Ох, не думаю, что хорошая идея. Да и тяжелые они для девчонки, тем более такой хрупкой. Но другого выбора нет. Револьвер ей не дам. Он для нас обоих последний шанс. Пусть у меня будет. Так надежнее. Затем взгляд мой упал на Хеклер. И я задумался. Меткость у этого пистолета-пулемета отличная, равно как и кучность. Я в этом не далее, как сегодня, убедился. Но все это не только из-за конструкции, но еще и из-за веса. Машинка увесистая, 2,5 килограмма, насколько я помню. И это без магазина. А патрон все же пистолетный. Но при этом не слишком тяжелая для двух рук даже для девчонки. Ухватистая и прикладистая. Темп стрельбы высокий. Есть режим очередей по 3 выстрела. Не надо даже отсекать учить. В принципе, за день можно обучить пользоваться. И патроны у меня есть. Считай еще 1000. Сотню потратить на обучение и вперед. Даже 90 хватит. Как раз 3 магазина. И будет со мной человек, который как-то прикроет спину случись чего. Схлопотал бы я прикладом, если бы со мной кто был. Мог схлопотать. Но мог и не схлопотать. Так, а что у меня с остальным? Есть М4, главный плюс которого автоматическая стрельба. И есть самозарядный ЗИК, который не откажет при случае. А М4 отказать может. С чем гулять будем? И что делать со вторым стволом? А второй ствол будем чистить? Кстати, надо бы, чтобы мне Джефф показал, как это делается. Не то чтобы сам не пойму, но разбирать и чистить эту систему не приходилось. Только стрелял в тире. А Джефф у нас, напомню, стрелковый инструктор. Кстати, из обоих карабинов тоже вполне можно научить стрелять девушку. Отдача у них терпимая, баланс хороший. Подумаю над этим позже. Я повесил себе на пояс кобуру под Ругер, запихал в нее пистолет. Добавил 1 магазин, а затем все их развесил на поясе с другой стороны. Нормально, можно ходить. Все время в разгрузке жарко, в лагере можно и попроще. И карабин каждую секунду носить не надо, у нас фишка на скале сидит. А соберусь на выход? Думать придется. К Ругеру кобура с подсумками поясными, которые на разгрузку не цепляются. Придется на выходы Тауру составлять? Наверное, иначе неудобно будет. А Ругер, он будет для дома. И на всякий случай, например. Чтобы не надо было перевешивать кобуру взад-вперед. Или его можно будет на что-то сменять, хоть у меня нет никакого желания это делать. 45-й калибр бывает очень хорош. Например, как тогда, когда мы с Джеффом в живчика палили. За спиной хлопнула дверь душевой. Я непроизвольно скосил глаза и сразу отвернулся. Теперь и трусы лишней деталью оказались. И самое смешное, что во всей этой ерунде никакого сексуального подтекста. Меня как бы удивить этим сложно. Я просто традиционалист в какой-то степени. И если дама не одета, то вежливо отворачиваюсь. Она тоже не соблазняет меня. Даже не думает об этом. А в силу общего пофигизма раздевается как и где ей удобно. При этом вовсе не отрекаясь от некой внутренней невинности, которая из нее так и прет. Смешно. Ладно, притремся как-нибудь. «Дрика, у тебя есть что-то практичнее этих джинсов в рюкзачке?» — спросил я. «Ну?» — судя по голосу, она заметно задумалась. «Для тенниса есть шорты с кроссовками и для спортзала». «Хм», — задумался и я. «А вот если бы тебе, скажем, пришлось быстро-быстро убегать от толпы мертвецов, ты в чем бы побежала?» Отвечать она не стала. Просто кивнула и полезла в рюкзак. Оттуда были извлечены белые кроссовки и ярко-красные брюки для фитнеса. М-да, маскировочные свойства стремятся к отрицательной величине. Но зато никакого риска, что они самопроизвольно свалятся на бегу или она запутается в штанинах. Когда она начала переодеваться, я решил посмотреть в окно. И наткнулся на настоящее зеркало. Снаружи была тьма, а внутри горел свет. Тогда я смирился и полез в шкаф, где хранились патроны. Надо материальную компенсацию от Марка раскассировать. Через минуту в поле зрения появилась девушка в белой майке, кроссовках и красных спортивных брючках. От странной шапки она избавилась, завязав волосы цветной банданой. Нормально. Может, и неопытная, но соображает быстро. Попросил пересмотреть туалет в сторону практичности, и, пожалуйста, даже излишек браслетов и колец сняла. «Смотри», — сказал я, взяв со стола бандольера к Хеклеру и отстегнув с него почи с магазинами. «Это твое оружие. Без него вообще не выходи из трейлера. Чтобы здесь висел, рукоятка под локтем». Бандольера — такая общеизвестная разновидность подвесной, как портупея. Я ткнул пальцем ей в бедро, показывая, где должна оказаться кобура. Затем я нацепил кобуру с пистолетом и почи с тремя запасными магазинами на подвесную. Отдал все это девушке. «Надевай. Все понятно, как делать».
2: «Понятно», — немножко растерянно сказала она. «Но я же стрелять не умею».
1: «Стрелять завтра учиться будем. А сегодня привыкай без этого утюга даже в туалет не ходить», — сказал я, затем добавил, секунду подумав. «А вообще даже сейчас чуть-чуть поупражняемся». После того, как она надела подвесную и подогнала по росту и с трудом по комплекции, я выронил магазин из беретты в ладонь, пощелкал курком, дал ей это сделать.
2: С трудом, но справляется. Не хватает силы в пальцах для самовзвода. Ствол гуляет и не слабо.
1: Но пока можно с предварительным взводом курка для первого выстрела. А дальше автоматика заработает. Показал ей, как делать, получилось лучше. Потренировал минут 10 с предохранителем, с затворной задержкой. Затем показал, как магазин менять. Попросил повторить. Вроде бы все запомнила. Хоть и делала неуклюже и неуверенно.
2: Великоват пистолет для нее, великоват. Надо искать что-то поменьше и покомпактнее. Глок, например.
1: Да много что подойдет на самом деле. А беретта не только большая, но еще и тяжелая. Без патронов килограмм весит.
2: Не для Дрики с ее хрупким сложением оружия. Но в любом случае пусть носит, что есть.
1: Так, с пистолетом ясно. Выбор все равно невелик. Забрал черную тяжелую беретту, отложил в сторону, поднял со стола МП-5. Завтра научу пользоваться еще и вот этим. Дал ей оружие в руки. Это уже серьезное оружие. Никто к тебе не подойдет. Будет твоим, пока мы вместе. Понимаешь, зачем это надо?
2: Чтобы могла тебе помогать.
1: Какая умная девушка, восхитился я. Ты уверена, что искусством обучалась?
2: Уверена. Туда только умных и берут.
1: Слегка улыбнулась она, явно оставшись довольна похвалой. Ну и славно. А сейчас будем учиться набивать магазины. И к пистолету-пулемету. Это важнее всего на самом деле. А завтра уже стрельбой займемся. Я сделал приглашающий жест к столу. Как оказалось, она была еще и дисциплинированной. Повторяла все старательно, несколько раз. Хотя пальцы заметно устали, сжимая тугие пружины новеньких магазинов, но не жаловалась. И, кажется, даже была довольна. Хотя я ее, если по-честному, понимаю. Сидишь ты в совершенно дерьмовой ситуации, уже практически прощаясь с жизнью. Потом что-то совершенно случайно происходит, и вдруг ты среди людей, и трахтит движок, и мертвецы далеко, и есть свет, и безопасность, и оружие, и помирать совсем не надо. Никто на этом не настаивает. А если тебя еще и учат самого себя защищать, после того, как ты точно выяснил, как выглядит смерть в самой плохой ее разновидности, заниматься будешь старательно. Но все же здорово, что с ней нянчиться не надо. Пока, по крайней мере.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Тут у меня опять задергало щеку, и настроение изрядно испортилось. Заражения мне только не хватает. Ладно, чего там Джефф от меня хотел? Я сгреб со стола дробовик с патронташем и вышел на улицу. Над столом светила маленькая лампочка. Из трейлера Паблита доносился детский смех. Майк уже сменился и сидел рядом с Джеффом и Паблита за столом, вполне идиллически попивая пиво. И не подумаешь, что вокруг конец света наступил. Увидев меня, Майк нагнулся под стол и извлек из переносного холодильника еще банку. Подкинул мне. «Откуда роскошь?» — удивился я, со щелчком вскрывая жестянку. «В соседнем складе нелегально хранили», — усмехнулся Паблита. «Когда мы наш склад разоряли, как раз соседи и приехали. Вот и поделились со мной по старой дружбе. Есть еще две коробки виски. Хочешь?» «Взял бы бутылку на всякий случай», — кивнул я, вспомнив о вчерашней трясучке перед сном и лечении коньяком. «А вообще пиво — это роскошь и милость Всевышнего». «Согласен», — кивнул Джефф. «Ты к чему это все вынес?» Он показал на дробовике патронтаж, который я выложил на стол. «Планирую поделиться трофеями. Мне все равно столько не надо», — сказал я, подталкивая все это богатство к Паблита. «Бери, тебе дробовик нужен». Майк протянул руку, подтащил к себе Ремингтон, посмотрел. «Новенький», — заключил он. «Для спортинга. Дорогая штука». «Не дешевый, верно», — подтвердил Джефф. 8,5 сотен стоит, я такой видел». «Патроны в комплекте?» — спросил Майк, передавая ружье Пабло. «Естественно», — кивнул я, ожидая дальнейшего развития событий. Тут распахнулась дверь моего фургона, и оттуда вышла Дрика. Кобура с пистолетом была на месте. «Не забыла, так что тоже плюсик ей. Пока маленький». «Можно?» — спросила она, наклоняясь за пивом. «Конечно, всегда пожалуйста». Улыбнувшись в усы, сделал приглашающий жест Паблита. Дрика вскрыла банку и села на соседний стул, чувствуя себя так естественно, словно всю жизнь тут прожила. Святая простота и полное отсутствие застенчивости. Но при этом уселась в позу отличницы, сдвинув колени и даже в шезлонге умудрившись выпрямить спину. «В общем, Паблита, с тебя коробка пива», — заявил я. «Две», — сказал Паблита. «Я 10 взял. И пару бутылок виски даю в придачу. Сойдет?» Если он думал, что я откажусь, то он ошибался. Спиртное, как мне кажется, сейчас чуть ли не главной ценностью станет. Им теперь лечиться можно, чтобы с ума не сойти. «Сойдет», — кивнул я. «Забирай». Обрадованный Паблита подвинул ружье к себе, сверху положил патронтаж с боекомплектом. «Что завтра будем делать?» — спросил Джефф. «А чего нам еще не хватает?» Задал я встречный вопрос. «Хватает всего», — ответил Джефф. «Завтра посмотрим, как вода из канала фильтруется. Надо будет пополнить запасы. Поаккуратней надо будет действовать. С прикрытием. Берег издалека виден», — кивнул я. «Кстати, а что в Уэлтоне?» «Тихо, но это ненадолго». Он даже повернулся на стуле и посмотрел в темноту, в ту сторону, где находился Уэлтон. «Бандиты укрепились на складах вдоль дороги и катались по жилым районам. Вроде как рекогносцировку проводили. Там какие-то ребята решили не сдаваться и вроде даже прогнали их обратно. Но не думаю, что на этом все закончится». «А что с зомби?» — задал я животрепещущий вопрос. «В Юме полно мертвецов. Дрика на улицу выйти не могла. Собралась дома погибать». «Мертвецов мало», — подумав, ответил Джефф. «Они есть, конечно, но их отстреливают. Главная проблема с бандитами. Вот бандитов много. И много складов. Много грузовиков на складах. Теперь у них много топлива. А полиции и национальной гвардии в Уэлтоне нет вообще». «А что у нашего склада?» — спросил я, с шипящим щелчком открывая вторую банку пива. «Стрельбы пока не было, но ребята в парке наконечник стрелы тоже нездорово суетятся», — поморщился Паблито, вступая в разговор. «Думаю, они тоже влезут в местные разборки». «Плохо. Нам бы лучше мертвецы», — вздохнул я. «Лучше, но где их взять?» — усмехнулся Майк. «Бандиты их не пустят. Конкуренты». Эта новость радостной не была. Если расстояние, на котором мы расположились от города, было, по идее, достаточным для того, чтобы не приманивать мертвецов, то для моторизированных бандитов добраться до нас было делом недолгим. Правда, неизвестно, зачем им это делать. Если только узнают, кто их дружков в форде при прорыве с топливного склада застрелил. Но мы их информировать на этот счет не будем. «Радио нам нужно», — вздохнул я. «Хоть самое простое. Даже выход за водой прикрывать хорошо бы с ним. Две рации я взял сегодня. Но без зарядников, так что это просто груз. «Есть у меня одна идея, но не уверен, что получится из нее что-нибудь», — заговорил Майк. «Все равно излагай», — повернулся я к нему. «Моя компания ремонтом кондиционеров занималась», — заговорил он. «И мы устанавливали новую систему в магазин Best Outdoors, что на 4-й Южной. Знает, кто такой?»
2: «Это неподалеку от ствола и монеты? От ломбарда?» — переспросил Джефф.
1: «Верно, в следующем здании», — кивнул Майк. «Владелец с женой на время ремонта уехал в Европу, и раньше, чем через пару недель, обратно не собирался возвращаться. Знаю, что часть товара на время ремонта он сложил у себя в гараже.
2: Адрес знаешь?» — оживился я.
1: «Если бы удалось тряхануть складик какого-то магазина Саутдорс, то было бы просто замечательно. Даже если там рации не найдется, найдется что-то другое полезное наверняка. Аутдорс — это все для активного отдыха и спорта, включая туризм, альпинизм и прочие измы». «Нет», — покачал он головой к моему разочарованию. «Но его адрес есть в конторе, и я знаю, где там его искать».
2: «Где офис?» — лаконично спросил Джефф.
1: «Там же, где и склад с гаражом. Угол Фактор и Западный 21-й».
2: Я задумался. «Это почти напротив Юма Палмс, чуть дальше в город. Тут и мимо мародеров ехать, и мертвяков там хватает. Да и путь туда надо заново продумывать, чтобы не ломиться мимо трейлерщиков. Да и дальше неизвестная территория. Там железная дорога и большие склады как раз между ней и 8-м шоссе».
1: «Что-то не так?» — спросил Джефф.
2: «Я как раз так в город и ехал. Могут быть проблемы»,
1: — ответил я, но затем добавил. «Но ехать стоит однозначно. Рисковать иногда надо, и это как раз тот самый случай. Последняя вылазка, а затем затихаем до прояснения ситуации. Но если мы добудем радио, то сможем сидеть в своем лагере, как на курорте. Пока связь — наша единственная проблема на самом-то деле». Я об этом заявил, и все согласились. Только Дрика не участвовала в обсуждении, больше слушала. Когда все же решили этим заняться, Паблито поднялся из-за стола. «Попробую на пикап взглянуть», — сказал он. «Если получится заделать течь, то машина вполне может поездить. Тем более, что имею на нее виды в будущем». Паблито вообще хозяйственный. И он единственный, кто был уверен в том, что я попытаюсь уехать в Россию рано или поздно. Вот заодно и глаз на имущество положил. А вообще было бы хорошо, если бы починить удалось. На фургоне я в путь планирую отправляться. Поэтому хочется оставить его максимально сохранным, непокоцанным и непростреленным. А пикапу и так уже досталось. Пусть бы и ездил, пока мы катаемся. Если у Паблито получится заделать течь, будет вообще роскошно. Посидели мы еще немного, но затем разошлись по трейлерам. Никто на мою спутницу никаких многозначительных взглядов не бросал. Разве что Майк поглядывал с большим интересом. Ну а что, дело молодое. Сколько ему? 30 еще нет, это точно. Однако Дрика никак на его взгляды не реагировала, а была одинаково доброжелательна со всеми. Да и общительной она оказалась. Но скорее такой, как все примерные девочки. Вежливый и обстоятельно отвечающий на любые вопросы, вплоть до дежурного «как дела». Загреб я две обещанные коробки пива с двумя бутылками виски и потащил в трейлер. В последний момент я спохватился, постучал в трейлер Джеффа и зазвал его зайти на минутку. И он мне быстро показал, в каком порядке и с какой интенсивностью следовало чистить М4. Все для чистки у меня было. Даже смазка была военная, CLP. Так что с помощью Джеффа, тыкавшего пальцем и показывавшего точки смазки, я с задачей справился, окончательно разочаровавшись в конструкции американского автомата. Об иных точках смазки я бы и не догадался. Это все же куда мудренее и сложнее калаша по устройству. Затем попытался дозвониться домой. И не смог. Мобильные не отвечали, а к городскому никто не подходил. Но пугаться я пока не стал. Все же они сидят в крепком доме и вооружены. А у жены есть привычка отключать звонок на базе телефона, чтобы детей случайными звонками не будить. И при этом забывать трубку в разных местах дома, где она благополучно и разряжается. Так что паниковать рано.
0: March 26, понедельник, утро. Округ Юма, Аризона, США. Проснулся я раньше будильника от того, что мне свело всю кожу на скуле, причем так, словно ее всю залили клеем, а потом он высох. Боль, как ни странно, была не такой уж сильной. Я даже спал, почти всю ночь не просыпаясь, правда, закинувшись болеутоляющими. Поднялся, посмотрел на спящую на противоположном краю кровати Дрику,
2: как ребенок, подложившую ладонь под щеку. Зачем, кстати? Что ладонь худая, что щека. Все равно никакой мягкости. Ладно, ей виднее. Потряс головой, прогоняя остатки нарушенного сна. Дошаркал до зеркала. Аккуратно приподнял край наклеенной подушечки. И поразился. Отек исчез почти полностью. И никаких следов воспаления. Разве что у самой раны. Да и края уже схватились. Шрам будет и не слабый, но заражение мне уже точно не грозит. Такой классный антисептик в наборе или что? Впрочем, не так уж и важно. Главное, заживает хорошо. Вернул подушку на место. Все же до заживления еще очень и очень долго. Но вообще радует, что так все просто обошлось. Искать доктора, а заодно и свободную от мертвяков больницу, совсем не улыбалось. На мой взгляд, больницы должны стать рассадником всех бед. Глянул на часы, можно звонить. В Москве уже день в разгаре, даже к вечеру дело. На этот раз ответили сразу. Трубку взяла Маша. «Ну ты почему вчера не звонил?» Голос нервный, даже испуганный. «Могли бы и сами набрать, если так охота». Удивился я решительности наезда. «Я звонил, но у вас трубку никто не брал».
3: «Это она разрядилась», — пояснила жена, к полному моему восхищению такой логикой.
2: «И куда я в таком случае должен был звонить?» «Ладно, не стану развивать эту тему. Главные вопросы есть. Как вы там?»
3: «Знаешь, вполне нормально. Мертвецы к нам больше не добирались, посторонних в поселке не видели, свет и газ пока есть, телевизор работает. Отключились только мобильные.
2: Чем занимаетесь? Дети в компьютер играют или мультики смотрят?
3: Мы все больше у телевизора с Настеной. Вовка сам себе занятия придумывает или на чердаке караулит.
2: А что по телевизору? Я ведь телевизор не включил еще ни разу с начала наших похождений. А сейчас и включать бесполезно. Как спать разбрелись, так фишка генератора отрубила, чтобы солярку экономить. Теперь только вечером. Хорошо, что ноутбук зарядиться успел, так что по ходу разговора я его включил.
3: «Жуть по телевизору», — ответила жена.
2: «Из Москвы народ разбегается, из Питера разбегается. Если что хорошее и говорят, то из каких-нибудь маленьких городов в Сибири, куда, если зомби и доберется, то стерев ноги до коленей. Вот в такой город и поедем. Не ходите никуда, ждите меня», — повторил я свое заклинание. «Если придется все же уехать,
3: мы не уедем».
2: «Не о том речь», — даже отмахнулся я, хоть моя жестикуляция на том конце провода и не видна. «Все под Богом ходим. Если придется, то напишите, куда вы отправились. Знаете где? Где оборудование для бассейна стоит? Прямо краской на стене. Краски у нас полно, как раз там и...»
3: «Да, знаю. А почему так сложно?»
2: «Для скрытности. И в беседке, если получится и будет время, на обратной стороне фундамента, хорошо?»
3: «Хорошо, хорошо», — вздохнула она. «Ты не отвлекайся. Скажи, ты меня еще любишь? Не забыл?»
2: «Забудешь тебя», — улыбнулся я. «Люблю, солнце мое, больше жизни люблю.
3: Ты мне там с местными толстухами не изменяй, смотри».
2: Голос веселый. «Ни за что», — ответил я, скосив глаза на тощую руку Дрики, высовывавшуюся из-под одеяла. «Про подобранную девчонку говорить не буду. Нет у меня на нее никаких интимных видов, так что незачем и жену грузить лишними беспокойствами. А то она меня потом загрузит этим так, что света белого не взвидишь. Не хочу».
3: «Где ты сейчас?»
2: «В пустыне. В жилом трейлере».
3: «Много вас?»
2: «В трейлере или вообще?»
3: «Вообще. И сколько трейлеров?»
2: 4 трейлера. Поблито с семьей, охранник Джефф, а остальных ты не знаешь. Несколько человек всего».
3: «Ага. Это мы уже проходили. Но дополнительная проверка не помешает. Что думаете делать?»
2: «Ждать».
3: «Чего ждать?»
2: «Когда определится ситуация и можно будет проехать по дорогам. Потом я уеду».
3: «Ты все точно решил?»
2: «Точно. В Техас, в порты. Их там несколько, откуда сюда ходят, в Европу. Не получится с одним, получится с другим. Откуда-нибудь выберусь».
3: «А как ты в Европе?»
2: «Знаешь, сколько машин бесхозных. Бери любую, доезжай».
3: «А бензин?»
2: «Сливать можно без проблем. Так что доберусь».
3: «Ты осторожней, ладно?» — вздохнула она.
2: «И если связь вдруг прервется, не пугайся. Мы тебя здесь будем ждать». «Ну и ты знаешь, что я к вам еду. И приеду». «Насчет связи я сам постоянно думаю. Не верится мне, что она долго проработает. Она же не сама по себе. Это где-то люди сидят на телефонных станциях, на электрических подстанциях и везде по цепочке. Не будут же они сидеть вечно?»
3: «Не будут».
2: «Дождутся? Ну, конца эвакуации, например, или еще какого момента. А потом обесточат оборудование и отбудут туда, куда они там намерены отбыть.
3: Сколько еще связь проработает? Неделю? День? Пока болтали, загрузился ноутбук и соединился модем. Тут мобильная связь еще работает, но пугает другое. Я привычно уже пробежался по знакомым закладкам и нашел, что работает примерно половина из них. Значит, сеть тоже начинает обваливаться кусками. Ох, не похоже это на свидетельство того, что власть наводит порядок. Скорее наоборот. Поболтал с детьми, перекинулся парой слов с Настеной, поинтересовавшись ее беременностью. Юрка вновь кота принес, поурчать в трубку. Я ему выдал наставление начать осваивать огнестрельное оружие, хоть и не очень представляю, что могло бы ему подойти. Но пусть хоть пистолет изучит. Володя из своего рейда привез два ТТ с кучей патронов. Если двумя руками держать, то и десятилетка, который, правда, ростом и силой с 14-летнего сумеет выстрелить. Прощался долго. Заканчивать разговор не хотелось. Но рисковал совсем посадить аккумулятор в мобильном, а генератор выключен, и до вечера его никто не включит. Так мы решили. Причем я был инициатором, и теперь не годится самому же просить о послаблении. Лагерь пока спал. Это меня ранение подняло в 6 утра, так что бодрствовал только Хосе в укрытии на вершине холма, но мне его в любом случае не было видно. Тьма за окном стояла кромешная. В фургоне лишь тусклые ночники от аккумулятора светят, а то было бы темно, как у афроамериканца в известном месте. До рассвета еще часа полтора. Не проспать бы фишки подкравшегося врага в темноте. Бинокль ночной заиметь тоже неплохо было бы. Место здесь такое, что ожидать противника можно лишь с одной стороны. С юга. С севера, если только прилетят. Язык песчаной пустыни вдается в этом месте в плотный массив крутых и высоких холмов, и дальше начинается совершенно непроходимая территория. Да и неоткуда приходить с той стороны. Там ничего нет. Есть и минус. Обложи нас здесь какой-нибудь неприятель, и мы в ловушке. Но пока тихо. Говорят, что за все время лишь одна машина мимо нас проехала, так и не заметив лагеря среди холмов. Новости из интернета не радовали. Совсем. Правительство что-то обещало, но в то же время среди его заявлений доминировали направления для эвакуации из больших городов. Названия городов, где беженцев принимают и где производят энергичную зачистку мертвяков. А заодно панические сообщения отдельных лиц о том, что ехать в такие места нельзя. Там толком никого не проверяют, и вообще нет ни нормального снабжения, ни охраны, ни еды, ни воды. Да и мертвяков вовсе не зачистили. А они вскоре сами зачистят всех подряд. Много стали говорить о бандах. Они появились как-то сразу по всей Америке и достаточно успешно тянули страну к анархии. Как ни странно, но одной из главных проблем оказались выживатели. Вот этого я точно не ожидал. Как выяснилось, мастера выживания уже похоронили и власть, и все с ней связанное. И занялись тем, к чему долго готовились. Ко владению ресурсами. Начав в некоторых местах настоящую партизанскую войну, нападая на склады и даже атакуя небольшие военные колонны с целью захвата оружия, патронов, продуктов и топлива. В другое время их действия не вредили бы столь сильно, может быть. Но именно сейчас, когда остатки армии и так были раздерганы на выполнение 1000 задач, эти нападения работали чуть ли не как та соломинка, что ломает хребет верблюду. Национальная гвардия тоже надежд не оправдывала. В большинстве случаев гвардейцы просто забирали все, что можно со своих же складов, после чего отбывали на защиту собственных городков, беря под контроль какие-то ключевые точки или планируя переждать в них худшие времена. Более того, сообщалось даже о случаях столкновения национальных гвардейцев с военными. Пошел повальный сепаратизм на местечковом уровне. Стоило какому-то городку успешно отбить первый натиск живой мертвечины, как он закрывался для всех, объявлял себя территорией свободной как от зомби, так и от нахлебников, и сразу же начинал враждовать с соседями, будь таковые оставались. Тут сыграла свою роль эта самая зацикленность американцев на своей деревне, их повальная местечковость. В своей деревне люди, а за околицей уже чужаки. 90% из них даже газеты читают исключительно местные, а центральные и в глаза не видели. Вот и при обороне от зомби их интересы за пределы округа редко когда выходили. Были отчаянные расовые столкновения в тех местах, где черные уходили из городов и со всеми своими понтами, наглостью и вороватостью сталкивались с сельским белым населением, успевшим вооружиться и сплотиться в отряды и банды. Как я и думал. Но черные братья из гетто против реднеков за пределами городов не тянули, проигрывая сразу и по всем статьям. Особенно, когда последних жизнь освободила от оков законов и правил. Упоминалась пара случаев настоящей резни. Зато в городах, там, где зомби еще не выжили всех, черные грабили, насиловали и убивали каждого, в том числе и таких же черных. О военных говорили одно. Началось повальное дезертирство, подчас целыми подразделениями. Наемный состав армии не спасал. Семьи и у наемных солдат есть. К ним они и уезжали. Говорили о том, что некоторые военные части просто запирались на своих базах, брали под защиту лишь самих себя и близких, а заодно и все ценное военное имущество, угрожая стрелять в каждого, кто подойдет близко. Правда, были и примеры достойного выполнения долга. Но на общем фоне они уже ничего не решали. Снова много говорили о полиции Нового Орлеана. Она опять смылась из города первой, захватывая по пути все ценное, что можно было захватить, и исчезла в неизвестном направлении. Это у них теперь вроде как традиция. Город был захвачен сначала волной мародерства, потом волной мертвечины и погиб окончательно. Говорили о частных военных компаниях. Блэквотеровцы заперлись на своей базе в Майоке в Северной Каролине, где, как оказалось, они неплохо подготовились ко всяким неприятностям. И вроде даже принимали в свои ряды наемников из других частных компаний поменьше. Вроде как готовились к чему-то. Где-то на большом аэродроме укрепились Динкорп, которые, впрочем, вывозили откуда-то беженцев самолетами. Авиапарк у них большой. Ну и, к их чести сказать, все же занимались делом пока еще. Говорили о срочной эвакуации военных с зарубежных баз и из Ирака, но как, зачем именно и с каким успехом, не сообщалось. Российские новости тоже не радовали. По проблемам мы даже опережали Америку на несколько дней, но не столь уж радикально. О больших бандах в России не слышали, хоть мелкого мародерства и хватало. Зато сообщали о быстром суде над злодеями, которые производили военные в случае захвата. Обычно вешали на фонарь или ближайшее дерево и оставляли трепыхаться. Но хоть у нас армия и больше американской, но успехов она достигла примерно таких же. Люди просто разошлись по домам спасать своих. И здесь расходятся. И в других странах. Мое предположение о будущем дезертирстве оказалось настолько верным, что я сам поразился. О городе Юма писалось конкретно. Там царил настоящий бардак. Национальная гвардия окопалась в нескольких местах и занималась своими делами. Маринс с авиабазы вместо спасательного центра, как оказалось, взяли под охрану только своих и теперь предпринимали отчаянные попытки укрепиться. А самые организованные силы оказались трейлерщики и мексиканские банды, между которыми уже начались столкновения. Город Фортуна-Фудхиллз уже объявил себя отдельной территорией. «Ладно, достаточно плохих новостей для одного утра», — захлопнул компьютер и пошел кофе себе варить. В 7 часов общий подъем запланирован, 5 минут до него осталось. Потом начнем собираться в поход за имуществом, если оно и вправду хранится в упомянутом гараже. И если мы его найдем. Залез в душ, ополоснулся, подсчитывая при этом чуть ли не каждую каплю воды, выбрался обратно, вытираясь. Дрика все спала, шум ее не разбудил. Она еще по дороге в лагерь сказала мне, что вообще не заснула с тех пор, как осталась дома одна. Ей казалось, что стоит уснуть, и мертвецы вломятся в дом, разбив огромные фасадные окна. По ночам она пряталась в ванной, запираясь изнутри, и боялась даже дышать. В любом случае, ей пора вставать. Хотя бы к фишке ее пристроить надо до того, как мы уедем. Я подошел и потрепал ее за худое голое плечо. Никакой реакции. Попробовал еще раз посильнее. Сработало, и даже слишком. Она резко подскочила, глядя на меня испуганными глазами, подалась назад. Наконец ее взгляд сфокусировался на мне, и девушка заметно успокоилась, убедившись, что перед нею не оживший мертвец. «Я пойду к выезду готовиться, окей?» — спросил я и, дождавшись кивка, продолжил. «А ты займись чайником, хорошо?» Она вновь кивнула, на глазах приходя в себя. И тогда я вышел из трейлера, напомнив, чтобы кобуру надевала вместе с одеждой. Даже одежду можно забыть, а кобуру нет. Солнце уже встало, и первые волны жара катились по начавшей раскаляться пустыне. Природная сковородка вновь заработала. Песок хрустел под ботинками. Не было ни ветерка, воздух просто застыл. Рано такая жара в этом году наступила. Обычно это позже происходит, даже в этих краях вблизи от знаменитой долины смерти. Впрочем, теперь весь мир уже как эта долина стал. Поблито возился под капотом пикапа, ковыряясь длинной тонкой отверткой в радиаторе. Кроме него никого больше в нашем импровизированном патио не было. Услышав меня, он поднял голову и взялся вытирать тряпкой испачканные руки. «Получилось?» — спросил я, похлопав машину по гулкому крылу. «Да, заделал герметиком. Сейчас проверяю, как схватилось», — ответил он по-испански. «Да, едем, без проблем». «Ты собираешься с нами?» — удивился я. «А семья? Лучше бы ты остался с ними, тем более, что еще девочка новая. «Думаете, Хефе?» — неуверенно переспросил он. «А если понадобится что-то вскрыть или завести машину? Мальчишки вполне справятся с охраной. Лагерь совершенно не виден с дороги».
2: «Действительно. Учиться мне еще и учиться в новом мире. Заведу я машину без ключей. Вскрою замок? Сомнительно. А Поблита вполне сумеет. Ладно, вчетвером ехать даже лучше, чем втроем».
3: Хлопнула дверь трейлера, и к нам подошли Майк с Джеффом. Они, оказывается, тоже давно проснулись и пили кофе в фургоне у Майка. Джефф был укомплектован по-домашнему, а Майк уже вооружился карабином.
2: «Когда выезжаем?» — спросил Джефф у нашего механика.
3: «Хоть сейчас», — ответил тот. «С машиной все в порядке. Приборная панель не работает, но это не страшно. Бензин я долил под пробку, а контроль скорости на дорогах уже не актуален».
2: «А если греться начнет?» — спросил Майк.
3: «Не начнет, отвечаю», — покачал головой Поблита.
2: «Тогда завтракайте или к кому там что нужно. И выезжаем», — подвел итог разговору Джефф. «Не будем терять времени».

0: Василий Головачев. Мера вещей. Шлюп медленно дрейфовал в струе кристаллического аммиака, выброшенного совсем недавно из глубин атмосферы Юпитера. Под ним образовалась сияющая, клочковатая, желто-оранжевая бездна, в которой угадывались колоссальные провалы, нагромождение облачных масс и кипение атмосферных течений. С высоты в 40 тысяч километров Юпитер не был ни полосатым, ни пятнистым. Невероятный по размерам кипящий котел, в котором то и дело взлетали вверх ослепительно-желтые султаны аммиака, оранжевые протуберанцы гелия и серебристые волокна водорода. Котел, поражающий воображение и заставляющий человека жадно вглядываться в его пучины, испытывая суеверный страх и не менее суеверный восторг, и с особенной остротой воспринимать масштабы космических явлений, одним из которых был Юпитер, вторая неродившаяся звезда Солнечной системы. Шлюп положила на бок, и Пановский очнулся. Последовал мысленный приказ, летающая лаборатория поползла вверх на более безопасную орбиту, сопровождаемая перламутровым ручьем тихого электрического разряда, на зигзаге которого вполне уместилась бы земная луна. «Спокоен старик сегодня», — сказал Изотов, отрываясь от окуляров перископа. «Радиус Ю-поля в два раза короче, чем вчера. Мы даже не дошли до верхней гелиопаузы. Рискнем?» Пановский отрицательно качнул головой. «Пора возвращаться. Мы и так проболтались без малого 5 часов. Ловушки заполнены до отказа, записей хватит на неделю детального анализа». Изотов хмыкнул и с подлобья взглянул на товарища, занимающего в данный момент кресло пилота. Пановскому шел 42-й год. Был он высок, жилист, смугл от вакуум загара. Он начал работать над гигантской планетой 12 лет назад, когда закладывались первые Ю-станции на спутниках Юпитера. Естественно, это был один из самых опытных Ю-физиков, знавший все внешние повадки исполина, участвовавший в 3 экспедициях глубинного зондирования его атмосферы. «Жаль», — пробормотал Изотов, думая о своем. «Чего жаль?» — не понял Пановский, поправляя на голове эмкон. «Бесконтактный шлем мыслеуправления». Шлюп продолжал ввинчиваться в гаснущее зарево разреженной водородной атмосферы Юпитера, направляясь к Амальтее, на которой располагалась Ю-станция Корона-2. «Жаль, говорю, что не удалось видеть ко-объект. Вчера ребятам повезло больше». Пановский поймал в визирные метки пульсирующий радиоогонек маяка станции. Переключил управление на автоматику и повернулся к напарнику. Изотов появился на Ю-станции недавно. Был он молод, настойчив, самолюбив и не успел еще растерять надежд открыть на Юпитере древнюю цивилизацию, существование которой то ставилось под сомнение, то вспыхивало ненадолго сенсацией в научных и околонаучных кругах Солнечной системы. «Ко-объект — фикция», — убежденно сказал Пановский, продолжая из-под тишка изучать лицо молодого Ю-инженера. «Я летаю над Юпитером 12 лет и ни разу не видел ничего подобного». «Значит, тебе просто не повезло, ведь многие видели. Сабиров, например, Вульф, Генри Лисов. И никто из них не привез ни одной голографии». Изотов вздохнул. «Что правда, то правда. Никто из ученых, будь то зеленые новички вроде него или опытные зубры, не смог запечатлеть ко-объект на пленку и доставить снимки на базу. На голограммах проявлялись лишь обычные облачные структуры верхней газовой оболочки Юпитера и ничего похожего на ко-объект». «Не вешай носа», — добродушно усмехнулся Пановский, видя, что напарник расстроен. «Повезет в другой раз. Не со мной, видимо. Я и в самом деле неудачник». «Сотый, сотый!» Раздался в рубке знакомый голос диспетчера станции. «Срочно отвечайте, остался ли аппарат резерв?» «Да», — коротко отозвался Пановский, бегло проглядев записи бортового компьютера. Три ленты в видеокассете, дюжина кристаллов в приемнике Омеги. В чем же дело? Немедленно возвращайтесь к южной тропической зоне. Координаты. Диспетчер продиктовал координаты. Генри только что на главном оптическом наблюдал рождающийся ко-объект. Вы ближе всех в этом районе. Диспетчер еще не договорил, а Пановский уже успел перехватить управление автомата и бросить модуль в разворот. «Что я говорил?» — воскликнул Изотов, скорее изумленный, чем обрадованный поворотом событий. Пановский не ответил, не веря в миражи и тем не менее признаваясь в душе, что вера в чудо не угасла в нем и по сей день. Шлюп вышел точно по координатам над большой облачной спиралью. В непосредственной близости от короны Юпитера голоса диспетчера уже не было слышно. Сложная система радиационных поясов планеты полностью забивала эфир помехами. Пановский осторожно повел шлюп к южному полюсу. Опасаясь приближаться к внутреннему кометно-метеоритному кольцу, возле которого плотность метеоритного вещества достигла критических величин. И тут они действительно увидели загадочный ко-объект. Из желто-коричневой мути аммиачно-водородных облаков высунулся ослепительно-белый цветок на тонком стебле. По форме ко-объект напоминал земную гвоздику. Стебель гвоздики продолжал расти. Она увеличивалась в размерах, и, наконец, стало ясно, что это вполне реальное явление, отнюдь не галлюцинация и не радиолокационный призрак. Пановский включил аппаратуру видеосъемки и дистанционного анализа. Покосился на товарища. «Ну и везет тебе, юноша. Честно говоря, я и сейчас не верю в его существование. Загипнотизировал ты меня своими фантазиями. Да и Юполе, наверное, действует. Потенциал уже давно выше нормы. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буйвол», не верь глазам своим», процитировал Козьму Прудкова Изотов. Юполе тут ни при чем. Кстати, почему эту штуку назвали ко-объектом? Первым его увидел и описал полгода назад Костя Уткин, неисправимый фантазер и выдумщик. Отсюда и сокращение. Он пропал без вести после третьей встречи со своим открытием. Во всяком случае сообщил по радио, что идет на сближение. Изотов повернул голову, мгновение смотрел в серые непроницаемые глаза Пановского, словно пытаясь прочесть его мысли. Потом расслабился и пожал плечами. «Случайность, которая подстерегает каждого из нас. Посмотри на анализаторы. Материал ко-объекта — безобидное облако ледяных кристаллов. Разве что магнитное поле великовато для обычного облака. Давай подойдем поближе». Пановский красноречиво постукал пальцем по лбу. Шлюп проходил уже под краем гвоздики, достигшей размеров земного Мадагаскара. И в этот момент что-то произошло. Пановскому показалось, что ко-объект взорвался. Шлюп вздрогнул, оборвалось пение приборов в рубке, ослепли экраны, наступила глубокая тишина. И в этой тишине раздался голос. Глубокий, нечеловеческий голос-вскрик, не звук. Сенсорный импульс, ударивший по нервам. Он пронизал оболочку шлюпа, прошел сквозь все его защитные экраны и сквозь тела людей и умчался в космос, в неизмеримую даль. Бестелесная молния, сгусток мысли неведомого исполина. Это было последнее, о чем подумал Пановский. Хлынувшая в мозг тьма погасила сознание. Зал связи Ю-станции «Корона-2» тонул в тусклом серо-желтом сиянии юпитерианского серпа. Станция проходила над ночной стороной планеты. Гул переговоров отражался от стен зала, смешивался с гудками и тихими свистами аппаратуры и возвращался таинственным шепчущим эхом. Четыре виома отражали четыре таких же, как и этот, зала с группами людей у пультов. В зал вошел высокий бледный человек с узким жестким лицом. На рукаве его куртки алел шеврон научного директора станции. У главного пульта расступились люди. «Какие новости?» — — спросил, почти не разжимая губ, директор. «Второй ко-объект мы прозевали», — сказал смуглый до черноты Генри Лисов. «Вернее, не знали, где ждать. Третий успели захватить в начале образования, а потом, как отрезало, никаких следов. Видимо, существуют какие-то периоды активности ко-объектов, когда они появляются довольно часто. За последние 4 дня — 4 появления. Но какова длительность периода? Еще предстоит рассчитать, не хватает статистики. Самое интересное, что третий ко-объект ничего не излучал, как первые два», — сказал седобородый Сабиров. «Но приборы обнаружили слабое волновое эхо в пространстве сразу после его выхода. Я имею в виду приборы станции «Спас».
1: Вы полагаете, что это был приемник, вернее, приемная антенна?»

0: Цивилизация на Юпитере — не миф. Вы хоть представляете себе важность сего фактора? Сабиров переглянулся с Генри Лисовым, но директор станции не ждал ответа. 3 года мы возимся с легендой о цивилизации на Юпитере. 1,5 года — с легендой о ко-объектах, не подозревая, что они существуют реально. Кстати, почему их невозможно голографировать? Генри Лисов помялся. Гипотез много, но отдельной ни одной. Считается, что все дело в ю-излучении, сбивающем настройку приборов, в результате чего человеческий глаз видит ко-объект не там, где он есть на самом деле. Ни на одной из последних голограмм ко-объектов нет. Визуально наблюдаемы, особенно вблизи, но запечатлеть не удается, хоть плачь. Интересная загадка. Что ж, мы на пороге величайших открытий за всю историю космоплавания.
1: Что?
0: Сабиров откашлялся. У меня иное мнение. Уже 100 лет человечество изучает Юпитер. Из них более 1/2 активно, с помощью зондов и обитаемых станций. Множество экспедиций в атмосферу и на дно, 1000 потерянных зондов, гибель исследователей. Едва ли юпитериане не замечают нас. По-моему, это невозможно. Но тогда их молчание говорит об одном. Об отсутствии интереса с их стороны к нам. О каком контакте может идти речь? А если они нас просто не замечают, значит, отличаются по всем параметрам жизнедеятельности. Да и неудивительно. Я до сих пор не могу представить, как на этом газожидкостном шаре могла возникнуть жизнь. А уж разумная жизнь. Сабиров махнул рукой.
2: «Да здравствует скептицизм!» — улыбнулся нежнолицый Вульф.
0: «Так, Баграт, но факты — упрямая вещь. Вот насчет контакта я с тобой согласен».
2: «Вопросы ко мне есть?» — спросил Зимин, переждав шум.
0: «Прежде всего у заместителя. Я отбываю на Землю на неопределенный срок».
2: «Есть!» — сказал Сабиров.
0: «Что с ребятами?»
2: Для них встреча с ко-объектом в момент излучения закончилась печально. По мнению экспертов, модуль попал в краевую зону излученного импульса. У обоих шок, общий паралич. Их отправили в медцентр на Курилах. Еще вопросы?
0: Вопросов больше не было.
2: Тогда прошу всех вернуться к исполнению своих непосредственных обязанностей. Помните, что на нас ложится большая ответственность. Как бы ни был контакт с цивилизацией Юпитера далек, начинать его придется нам.
0: «Вы напрасно не придаете этому значения», — сказал Старченко. «Это по-настоящему сенсационное открытие».
3: Наумов молча разглядывал переносицу заместителя, удивляясь его горячности и недальновидности, а может быть, нежеланию вникнуть в суть дела. «Сенсация. Неужели для него это лишь сенсация? Что это?» Максимализм молодости или неопытности, или еще хуже, равнодушие. Но ведь для тех двоих...
0: Он перевел взгляд на молочно-белые губы реаниматоров, скрывающих в своем чреве ученых с Юпитера, пострадавших от неизвестного излучения. Вот уже месяц, как крупнейшие ученые Земли, невропатологи, нейрохирурги, нейрофизиологи, психологи, лингвисты, специалисты в области биоэнергетики и физики излучений пытаются спасти этих людей. Но все, что удалось пока сделать, это предотвратить коллапс и паралич нервной системы космонавтов. Тела их с помощью специальных устройств жили, а мозг, пораженный чудовищной дозой излучения, не хотел просыпаться. Гипотеза Наумова, высказанная им на консилиуме, породила сенсацию среди медиков. Именно о ней и рассуждал Старченко. Гипотеза состояла в том, что передача «Юпитериан», предназначенная для неизвестного людям абонента в шаровом звездном скоплении Омега-Кентавра, была воспринята космонавтами на всех уровнях сознания и подсознания. Мозг ученых захлебнулся ливнем чужеродной информации. Сфера сознания оказалась переполненной, а основная информация осела в глубинах неосознанной психики и привела к параличу двигательных центров, что не позволяло освободить память пострадавших обычными путями и почти не оставалось.

0: оставляла надежды на их излечение. «Сенсация», — повторил Наумов глухо. «Это прежде всего боль и горе родных и близких. Вот что это такое». Он был молод, главный врач Симуширского медцентра нервных заболеваний. Небольшого роста, хрупкий, нервный, он не был красивым, лицо слегка портили угрюмая складка губ и неожиданно нежный девичий подбородок. Но когда он улыбался, а случалось такое нечасто, становилось понятно, за что его любят пациенты и персонал клиники. «И все же, по сути дела, у нас в руках клад с тайнами Юпитера», — упорствовал Старченко. «Представь, какие знания мы получим, расшифровав записанную в их головах информацию». «Не знаю». Наумов отвернулся и подошел к пульту медицинского комплекса. Автоматы продолжали следить за состоянием пациентов, и красно-желтая гамма на панели пульта указывала на то, что пострадавшие находятся на грани жизни и смерти. На панели замерцал синий огонек. На трехметровые кубы реаниматоров опустились плоские многосегментные зеркала следящих систем. Одновременно ожил виом над пультом, и взором врачей предстали тела космонавтов, поддерживаемые невидимыми силовыми сетками. К рукам и ногам лежащих придвинулись белые шланги с присосами, на панели зажглась надпись «Питание». Головы космонавтов скрылись в сложных ажурных конструкциях энцефаловизоров. Но Наумову показалось, будто он видит страдальческие гримасы на белых как мел лицах, и ему стало зябко и неуютно. Тихий звон видеовызова заставил Старченко замолчать и подойти к дальней стене зала, за перегородку технических систем. Через минуту он вернулся. «Снова эта женщина, Изотова, просит пропустить к вам. Я сказал, что сейчас время процедуры, ты занят. Впусти». Наумов нахмурил тонкие черные брови. «Это не просто женщина, это его жена». «Жена», — хмыкнул Старченко. «Да они давно не...» Врач наткнулся на холодный взгляд главного и поспешил скрыться за перегородкой. Белобрысый, высокий, широкоплечий, шумный, он являл собой полную противоположность Наумову. И тут иногда удивлялся в глубине души, как это они проработали вместе уже 2 года. В этот день Старченко был Наумову неприятен. Может быть, из-за того, что в его рассуждениях было рациональное зерно, и Наумову не хотелось в этом признаться. Наумов вырастил из стены пару кресел и сел, продолжая наблюдать, как сменяются аппараты над телами людей. Отчего же пришло острое чувство сострадания? Разве мало прошло перед ним пациентов? Разве мало он повидал смертей? В тех случаях его не однажды охватывали отчаяние и гнев. Медицина слишком часто оказывалась бессильной, и люди умирали, несмотря на все ухищрения ее многосотлетнего опыта. Люди научились побеждать болезни, прежде считавшиеся неизлечимыми, выращивать новые органы тела взамен утративших жизнеспособность. Но мозг... Мозг оказался слишком хрупким и сложным, и даже самые тонкие и точные методы его лечения подчас не давали желаемого результата. Мозг во многом продолжал оставаться тайной. Открытие новых его возможностей происходило медленно, и люди продолжали умирать, если он оказывался поврежденным. Продолжали умирать, если ошибалась природа. Продолжали умирать на операционных столах под ножами хирургов в результате их неосторожности или незнания. Из-за перегородки шагнула в зал молодая женщина, высокая, гибкая, с лицом строгим, настороженным, на котором выделялись твердые властные губы. Взгляд ее синих глаз сказал Наумову, что он имеет дело с натурой сильной и целеустремленной. «Такая, пожалуй, не станет ни плакать, ни жаловаться», — подумал он с мрачным удовлетворением. «Здравствуйте, Валентин». Голос у нее был глубокого баритонального оттенка, который обычно называют грудным, такой же красивый и уверенный, как и весь ее облик. «Здравствуйте, Лидия», — ответил Наумов, вставая навстречу. «Предупреждаю, нового ничего». Изотова посмотрела в виом, губы ее дрогнули, раскрылись. «Он слева», — кивнул Наумов. Лидия едва заметно усмехнулась. Наумов понял. Кому как не ей знать, с какой стороны лежит ее муж. Они сели. Лидия еще с минуту смотрела на Виом. Потом повернулась к главному врачу медцентра. «Я знаю, вы один из самых лучших нейрохирургов системы». Наумов сделал протестующий жест, но Лидия не обратила на это внимания. «Не надо меня успокаивать, ответьте прямо. Есть надежда? Есть ли надежда, что Сережа будет жить?» Наумов с трудом выдержал прямой выпад синего взгляда. «Прежде чем ответить, разрешите задать, в свою очередь, несколько вопросов. Как давно вы не живете с Сергеем?» Она удивилась, прикусила губу. «Неужели это необходимо для лечения?» «Да», — твердо ответил он. «Я не живу с Сергеем почти 2 года. И вы... Я люблю его». Сказано это было просто и естественно. Наумов не мог не поверить, но любовь и 1,5 года друг без друга? В чем причина ссоры? Он спортсмен. Заметив удивление в глазах Наумова, она заторопилась. Он спортсмен во всем. В работе, в увлечении, в жизни вообще. Он ни в чем не хотел быть вторым, и в семье тоже. Правда, сейчас мне кажется, что он был прав. Понятно. И вы не встречались с ним? Потом. Встречались. Потом он ушел к Юпитеру искать утраченную мужскую гордость. В голосе женщины прозвучала горечь. Он сильный человек, но... еще мальчик. Послушайте, но это же не важно, в конце концов. Мы были нужны друг другу, независимо от... И я люблю его. Разве этого мало? И хочу знать, он будет жить. Именно таким, каким я его знаю. Наумов невольно посмотрел на Виом, но тот уже погас. Программа процедур закончилась. Знаете, Лида, положение осложнилось. Изотов и Пановский попали не под простой лучевой удар, а под удар информационный. Ну, вы, наверное, слышали об открытии цивилизации на Юпитере. Так вот, юпитериане послали в космос мощный импульс, содержащий некую закодированную информацию. И оказавшись на пути луча, космонавты поймали импульс на себя, в результате чего информация записалась у них в мозгу почти на всех уровнях памяти. Мозг теперь заблокирован чужеродной информацией, и разблокировать его мы, в общем, пока не в состоянии. Но ведь вылечивается же синдром денежного мешка, болезнь мозга от переизбытка информации. Это абсолютно другой случай, так сказать... космический синдром. Шок от переизбытка сверхинформации, причем закодированной неизвестным образом. И тут есть еще одна сложность. Наумов помолчал, обдумывая, как бы смягчить объяснение, но не придумал. Сложность в том, что мы еще не разобрались, какие центры и уровни памяти забиты ненужным знанием. Может случиться, что в результате операции сотрутся те виды памяти, которые заведуют механизмом памяти наследственной, то есть сотрется «я» Сергея Изотова. Это страшнее смерти. «Что может быть страшнее смерти?» — покачала головой Лидия. «Только сама смерть. Она права», — подумал Наумов. «Ну что я могу сказать ей в ответ?» Кто-то заметил. «Если не знаешь, что сказать, говори правду. Иногда жестокость — единственное выражение доброты». «Извините, что я так сразу. Все может закончиться хорошо. Мы будем бороться, это я вам обещаю». «Спасибо». Лидия встала, вызывающе виноватым взглядом отвечая на взгляд Наумова. Юбка при движении распахнулась, открыв красивые стройные ноги. «Я верю, что вы спасете его». Попрощалась и ушла. «Его». Эгоизм в самом чистом виде. О товарище мужа она даже не вспомнила, все заслонил любимый. Самый слепой из эгоизмов. Эгоизм любви. Черт возьми, мне-то от этого не легче. Лгать другим мы разучились, зато продолжаем лгать себе, испытывая при этом величайшее наслаждение. Как врач-специалист я не верю в их исцеление, но как человек надеюсь. А многое ли сделаешь, имея надежду и не имея уверенности? Обещание бороться за их жизнь — не гарантия успеха. «Нас вызывает Петербург», — подошел Старченко. «Экспертный отдел Академии». Наумов кивнул, задумавшись. Красные огни индикаторов на пульте казались ему шипами, вонзающимися в незащищенное тело. Южный циклон принес на Симушир туман и теплый дождь, продолжавшийся с перерывами 3 часа. Наумов соединился с бюро погоды Южно-Сахалинска, и ему объяснили, что циклон пропущен на материк по глобальным соображениям Тихоокеанского центра изменения погоды. «Потерпите еще 3 часа», — виновато сказал диспетчер, юный до неприличия. «Мы понимаем, медцентр и все такое прочее, но...» «Это не прочее», — сдерживаясь, перебил его Наумов. «Это здоровье пациентов. В медцентре их 1230. И всякое изменение погоды в зоне Симушира несет им дополнительную и причем отрицательную нервную нагрузку. Понимаете?» Диспетчер покраснел, не зная, что ответить. Наумов понимал, что тот не виноват, но оставлять это дело без внимания не хотел. «Предупредили бы, мы бы спланировали микроклимат. Дайте телек с главного синоптика, я поговорю с ним». После разговора с главным конструктором погоды, главврач несколько минут прохаживался по кабинету, поглядывая сквозь прозрачную стену на плотное покрывало тумана, скрывшее под собой бухту Броутона в виде полумесяца, пролив Дианы, сопки на северной оконечности острова. Лишь строгий конус вулкана Прево плавал над туманом, словно в невесомости, подчеркивая тишину и покой. Симуширский центр нервных заболеваний представлял собой комплекс ажурных ветвящихся башен, собранных из отдельных блоков лечебных и процедурных палат. Он был построен 10 лет назад на гребне кальдеры бывшего вулкана Уратман, образовавшего бухту Броутона, когда люди научились не только предсказывать землетрясения и вулканические извержения, но и управлять ими. С тех пор Симушир, имеющий на языке айнов еще одно название – Шаншири, что значит «гремящая, содрогающаяся земля», перестал будить курилы эхом вулканических взрывов и превратился в заповедную зону медцентра. В 14 часов дня кабинет быстро заполнился светилами медицины Земли и представителями Академии наук, причем живых людей было от силы 5-6 человек. Большинство присутствовали через виомы, хотя по внешнему виду невозможно было отличить призрак от реального человека. Несколько минут ушло на знакомство. Потом Старченко стоя сообщил всем о состоянии космонавтов. Глядя на его уверенное, красивое лицо, Наумов подумал, что знает своего заместителя совсем плохо, только с внешней стороны. Странное дело, работают бок о бок 1,5 года, а друзьями не стали, правда, и врагами тоже. Откуда эта молчаливая договоренность не переступать рамки служебных отношений? Не потому ли, что оба представляют разные полюса характеров? Первым вопрос задал академик Зимин, научный директор Ю-станции «Корона-2», непосредственный руководитель пострадавших от излучения ученых. К удивлению Наумова, Зимин прибыл на Землю и явился в медцентр материально, а не визуально. И этот не совсем обычный поступок имел для главврача некий тревожный смысл. Внешность Зимин имел впечатляющую. Узкое лицо, сухое, с морщинами на лбу, похожими на шрамы, тонкие губы, выдающийся массивный подбородок, прямой нос и круглые цепкие глаза. Лицо человека, наделенного недюжиной силой воли, знающего, чего он добивается. Он был высок, худощав, жилист, силен. Наумов невольно сравнил широкую ладонь ученого со своей и вздохнул. Подтверждено ли предположение о перезаписи информации, излученного с Юпитера импульса, в мозг больных? К сожалению, да, после некоторого колебания сказал Наумов. И как велик информационный запас? В мегабайтах? Спросил вдруг с иронией Старченко. Или вам нужен наглядный пример? Не ожидавший подобного выпада от заместителя, Наумов с любопытством посмотрел на Старченко. Парень явно рассердился. «Мозг человека способен вместить все знания, накопленные опытом цивилизации», продолжал молодой врач. а у космонавтов заблокированы чуть ли не все уровни памяти, сознания и подсознания, так что запас чужой информации, забивший даже инстинкты, огромен. Среди общего оживления Зимин остался бесстрастным и холодным, изучая Старченко, будто выбирал место для удара. «Существует ли возможность считывания этой информации?» Старченко замялся и оглянулся на главного. Он помнил спор и помнил отношение Наумова к своим выводам. «Этого следовало ожидать», — подумал Наумов. «Было бы странно, если бы кто-нибудь не задал этого вопроса». «Что ему ответить? Изложить свою точку зрения, которой нет?» «Теоретически существует», — ответил он. «Но на практике последние 50 лет никто с этим не сталкивался, потому что случай этот особого рода». Наумов помолчал. «Существует так называемый метод психоинтеллектуальной генерации, основанный на перекачке криптогнозы, то есть информации, осевшей в глубинах неосознанной психики, из сферы подсознания в сферу сознания. Но, во-первых, этот метод применялся всего один раз, и нет доказательств, что он себя оправдал. Во-вторых, может оказаться, что мы сотрем психоматрицу субъекта, что для моих пациентов равносильно смерти». «Я понимаю», — Зимин пожал плечами. «Но поймите и вы, открыта цивилизация на Юпитере, чужой разум. Это событие неизмеримо великого значения для всей науки Земли, для всего человечества. И появилась возможность узнать об этой цивилизации очень и очень многое, если верить вашим же словам. Представляете, что может в результате приобрести человек? Мы с вами». «Ну хорошо, предположим, мы перепишем всю информацию», — вмешался академик Чернышов. «Но сможем ли прочитать ее, расшифровать? Код записи может оказаться таким сложным, что расшифровать ее не удастся. Вспомните роман Лема «Голос неба». Что тогда? Люди-то попали под луч случайно, информация предназначалась не нам». Наумов благодарно посмотрел на старика. Зимин усмехнулся, но глаза остались холодными и недобрыми. Наумов ощущал его взгляд физически, как укол шпаги, и невольно напрягал мышцы живота. Он не знал, что ответить Зимину. Доводы ученого не были абстракцией. Они отзывались на его собственные мысли, были созвучны им. Не из-за этого ли хандра в душе, предчувствие беды? Профессиональная этика врача запрещала колебаться, но, оказывается, он даже как врач не ощущал своей правоты. Не в этом ли причина раздвоенности и глухой досады? «Кроме всего прочего», — продолжал Наумов, — «существует врачебная этика. Давай, борись с собой, доказывай, что слова твои — сама истина, что только человеколюбие движет тобою, в то время как Зиминым...» «А что Зимин? Он ведь тоже, наверное, не для себя старается. Единственное, чего воротит, что он прикрывается выгодой для человечества. Банально и неоправданно, хотя и выгодно. И принципы человеческой морали. Кто возьмет на себя ответственность за убийство людей, даже во имя блага для всего человечества? И кто, в конце концов, разрешит нам сделать это? Родственники пострадавших, их любимые и любящие? Да и не в них дело, поймите. Мы не должны ставить на весы жизнь людей и самый ценный из материальных выигрышей – знание». Наумов видел, что убеждает прежде всего самого себя, и, понимая это, не мог не чувствовать, что фальшивит, и эта фальшь казалась ему видна и остальным. «Я не спорю», – негромко сказал Зимин, – «но в истории человечества известны примеры, когда рисковали жизнью во имя гораздо менее значимых целей». «Да, но люди шли на это сами», — так же тихо сказал Чернышов. «И в этом их преимущество перед нами. За них никто не решал, не распоряжался судьбами. По-моему, прав Валентин, мы не должны решать вопросы жизни и смерти в отсутствие рискующих жизнью. Это тавтология». В голосе Зимина зазвенел металл. «Пациенты не могут сказать за себя ни слова де-факто. Зачем эти выспренние слова?» «Коллеги», — вмешался Старченко, — «мы отвлеклись от основной проблемы. Как лечить больных? Давайте оставим в стороне моральные проблемы и правовые вопросы дела и вернемся к медицине». «Правильно», — поддержал врача один из биофизиков. Мы собрались, чтобы обсудить метод лечения. Проблема чисто медицинская. Не стоит привлекать для ее решения морально-этический кодекс». Зимин хотел что-то добавить, но передумал. Разговор перешел в русло медицины. Наумов больше не вмешивался в обсуждение предлагаемых методов лечения, хотя здесь присутствовали многие авторитеты в области изучения человеческого мозга. Он только командовал техникой кабинета, показывал палаты, записи, документы, аппаратуру центра, а в голове раздавалось: «Не все еще закончено в споре, не все аргументы исчерпаны. Зимин не остановится перед хрупкой, по его мнению, преградой этики. И, к сожалению, он не одинок в своем мнении. Но самое страшное, я не чувствую себя его противником. К тому же в любом случае способ лечения космонавтов небезопасен. И это плохо, это отвратительно. Это главное, на что сделает упор сам Зимин и иже с ним. Выйдя в высокие инстанции. А где найти контраргумент, я не знаю». В том, что Зимин обратится в арбитраж более высокого ранга, в Академию медицины, а может быть и в Высший координационный совет Земли, Наумов не сомневался. Он хорошо понял ход мыслей ученого и доминанту его характера. Добиваться конечного результата любыми средствами. «Предстоит тяжелое объяснение в медсовете Академии», сказал Чернышов, когда совещание закончилось и кабинет опустел. «Но я с вами, Валентин, можете располагать моим голосом». «Вы не со мной», — пробормотал Наумов. «Вы с ними». Он мотнул головой в сторону включенного виома, показывающего реаниматоры. «А я понимаю Зимина», — сказал Старченко, выключая аппаратуру. «Юпитер изучается более века, и сколько там погибло исследователей, не счесть. И вдруг появляется возможность за несколько минут раскрыть суть юпитерианской цивилизации». «Я его тоже понимаю», — с горечью сказал Наумов и вспомнил лицо Лидии Изотовой. «Скачок вперед, к новым достижениям, к новым вершинам знаний, к великим открытиям. Почему бы нет? Но если бы при этом не надо было перешагивать через такую малость, как две жизни». В холле управления аварийно-спасательной службы Наумов несколько минут разбирался в указателях, нашел нужный лифт и вскоре стоял перед дверью в отдел безопасности космических исследований. Дверь открылась, он вошел. В кабинете начальника отдела находились двое. Сам Молчанов, невысокий, худой, спокойный, с серыми внимательными глазами, и академик Зимин. Присутствие ученого неприятно поразило Наумова, однако он сделал вид, что ему все безразлично, и сел. «Ну, я, наверное, больше не нужен», сказал Зимин, вставая. «Всего доброго». Во взгляде академика Наумов прочел странное сожаление, и в душе снова шевельнулся дремлющий удав тревоги. Однако взгляд Молчанова он выдержал. Ждал, с чего начнет начальник отдела. Тот щелкнул ногтем по сенсору видеоселектора и сказал призраку оперативного дежурного: «Сима, я буду занят еще 15 минут. Все вопросы переключи пока на Ромашина». После этих слов начальник отдела обратил неулыбчивое свое лицо к гостю. Они были знакомы давно, года 3. По совместному увлечению спортом, прыжками с трамплинами на лыжах, тем не менее с минуту присматривались друг к другу, словно встречаясь впервые. «Ну что там, Валя?» — спросил, наконец, Молчанов. «Что будем делать?» «А что надо делать?» — удивился Наумов. «Если ты в курсе проблемы, повторяться я не буду». «В общих чертах». Молчанов бросил взгляд на дверь, за которой скрылся Зимин. «Что и говорить. Открытие цивилизации на Юпитере — открытие века. Общечеловеческий стресс. Хотя ждали контакта давно и вроде бы привыкли к ожиданию. У меня и без того проблем хватало, а теперь и вовсе вздохнуть некогда». Наумов иронически усмехнулся. Молчанов посмотрел на него оценивающе. «Что, жалоба не по адресу? Ты прав. У кого из нас не хватает забот?» «А что, Валя, Изотов и Пановский действительно восприняли информацию юпитериан?» — внезапно спросил он. «В том-то и проблема. Чтобы вылечить их, надо стереть чужую информацию. Иного выхода попросту нет, не существует». «Понимаю, не горячись. Ну а если, стирая, одновременно записывать эту информацию в память машины. Стирать и записывать – суть два разных метода, причем последний увеличивает вероятность смертельного исхода. Мы рискуем убить людей. Как убить? Можем стереть человеческое «я», личность, что для пострадавших равносильно смертному приговору. Повторяю в третий раз. Тоскливо подумал Наумов. Последний ли? Каждому надо доказывать, каждого убеждать, в том числе и себя самого. Когда же настанет время мысленного сопереживания, сострадания, сочувствия? Когда не надо будет убеждать собеседника, ибо он и без слов почувствует твою растерянность и тоску. Зимин говорил, что и обычное стирание может дать отрицательный результат. «Может», — разозлился Наумов, — «и все же риск на порядок меньше». «Риск все равно остается». Молчанов предупредительно поднял руку. «Погоди, не спеши доказывать обратное. Прибереги доказательства и красноречие для ВКС». Наумов недоверчиво посмотрел в глаза начальника отдела. «Так серьезно?» Молчанов почесал горбинку носа, утвердительно кивнул. «Понимаешь, Валя, после открытия цивилизации на Юпитере над ним уже погибли двое исследователей, кроме твоих пациентов». Наумов побледнел. «Так что проблема несколько серьезнее, чем ты себе представляешь. Открытие взбудоражило всю систему Ю-станций. Ученые грезят контактом. Дальнейшее изучение планеты повлечет новые жертвы, и, возможно, та информация, которой обладают твои пациенты, помимо своей воли, спасет не одну жизнь. Я понимаю». Молчанов встал и прошелся по кабинету, остановился у окна. «Этика, моральная сторона любого действия ни для кого из нас не является отвлеченным понятием. Но она не должна становиться самоцелью. Но я отвечаю за их жизнь». Наумов тоже встал и подошел к окну. «Я врач и обязан думать о своих пациентах». «А я обязан думать о живых», — тихо сказал Молчанов. «И здоровых». В душе Наумова копились пустота и холод, и странное ощущение вины. За что? Перед кем? Будто и решение своего не менял, и аргументы не все исчерпал. Но вот уверен ли в решении? Нет же, не уверен, иначе откуда взялись тоска и мука? Как это получается у Зимина? Жизнь одних за счет жизни других. Молчанов, по всему видно, тоже близок к его позиции. Но не эгоизм же ими руководит, не холодный расчет. Самые благие намерения. Стоп, стоп, вспомни. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Господи, какой ценой иногда приходится расплачиваться за очевидное, самое простое и верное на первый взгляд решение. Кто способен оценить, что дороже? Человеческая жизнь или знание, добытые ценой жизни? Нет, не так. Страшнее. Убить, чтобы спасти. Так? На войне когда-то тоже убивали врага, чтобы спасти друга. И это не то. Причем тут враг? Кто враг? Обстоятельства? Или я сам себе враг? А ты как думал? Покосился на него Молчанов, словно зная, что творится в душе товарища. Подчас принять решение труднее, чем его выполнить. И уж гораздо труднее, чем пожертвовать собой, поверь. Наумов вдруг снова, уже в который раз, вспомнил Лидию Изотову. Она верила в него. И друзья, и родственники ученых, кто бы ни приходил, тоже верили в него. А он? В кого верит он сам? В себя? На кого из начальства мне выйти в совет? Молчанов вернулся к столу, тронул сенсор координатора. К Банглину, наверное. Только не пари горячку. На твоем лице написано все, о чем ты думаешь. Таких, как Зимин, много, и в совете они тоже найдутся. Он тут много наговорил, и я почти согласился с ним, но ты учти, кое в чем он прав. И рискованные полеты к Юпитеру — это ого-го какой аргумент. Ты не был над Юпитером? Многое потерял, и наверстать будет трудно. «А ты не встречался с близкими моих пациентов», — пробормотал Наумов. «У тебя не было такого, чтобы от твоего решения зависела жизнь человека». Молчанов застыл, потом медленно разогнулся, упираясь кулаками в стол, и на мгновение утратил самоконтроль. Лицо его стало несчастным и старым. Наумов пожалел о сказанном, извинился, пробормотал слова прощания и направился к двери. Юпитер кипел, увеличиваясь в размерах. Вот он закрыл собой боковые экраны, затем кормовые. Рубку заполнил ровный глухой шум, фон радиопомех. Все предметы окрасились в чистый желтый цвет. Настолько интенсивным было свечение верхней разреженной атмосферы планеты. Бам! Шлюп содрогнулся. Под ним загудело и загрохотало. В носовом экране выпятился из сияющей клочковатой бездны странный золотой волдырь, распустился кружевным зонтом и медленно пополз в высоту, рассыпаясь на белые волокна толщиной с горный хребет. Одно из волокон настигло убегающий модуль. Изображение в носовом экране покрылось черной сеткой трещин. «Падаю!» — раздался слабый, искаженный помехами голос. «Не могу! Прощайте!» Экран погас. Наумов закрыл глаза и остался недвижим. «Это их последняя передача», — донесся словно издалека голос Старченко. «Погибли все трое — Сабиров, Вульф и Горский. Показывать второй фильм?» Наумов отрицательно покачал головой. «Не стоит. Оставь записи, может быть, я посмотрю их позже». Старченко выключил проектор, потоптавшись, ушел. Наумов посмотрел на часы. 9:00 вечера. 11:00 по среднесолнечному. Перевел он в уме. Где у них консультативный отдел? Кажется, в Петербурге, а там уже утро. Над далеким Юпитером, в тщетных попытках постичь его суть, тайны бытия и молчаливое пренебрежение к роду человеческому, к попыткам контакта с обретенными братьями по солнцу, продолжали гибнуть люди, первоклассные исследователи и сильные натуры. Зов тайны, сквозь боль собственных ошибок, сквозь ад мучительных сомнений в собственной правоте, сквозь слепую веру в совершенство разума и сквозь собственное несовершенство — вперед! И только сам человек способен оценить поражение, делающее его человечней. Юпитер — лишь тысячная доля проблем, волнующих человечество. Какой же ценой платит оно за прогресс в целом, если одна проблема требует гибели многих? И как сделать так, чтобы не платить человеческими жизнями ради решения любых самых грандиозных задач? Или совершенно не существует иной меры вещей? На пульте слабо пискнул вызов. Наумов повернул голову, но не двинулся с места. Сигнал повторился. Это звонила жена. «Я тебя заждалась, Валентин», — с упреком сказала она. «Уже 9:00». «Извини, Энн», — пробормотал Наумов. «Я скоро приду, только закончу один не очень приятный разговор». «Ты плохо выглядишь. Что-нибудь случилось?» «Ничего, наверное. Эффект освещения. У нас тут сумерки». «Нет, случилось, я же вижу. Это из-за твоих новых подопечных Пановкина и Изотова?» «Пановского», — поправил он машинально. «Понимаешь, Шен, их надо срочно оперировать, а я... боюсь». Она внимательно присмотрелась к нему и сказала решительно. «Приходи скорее, слышишь? Обсудим все твои проблемы вдвоем». Виом угас. Снова сумерки завладели кабинетом. Где-то в невидимых зарослях под зданием лечебного корпуса прокричала птица. «Не сплю, не сплю, не сплю». Оранжевая полоса на западе становилась тоньше и тусклее. В фиолетово-синем небе засияла белая черточка. Капсула гидрометеоконтроля. Наумов встал, прошелся, разминая ноги, и вдруг подумал. «А не трушу ли я на самом деле?» И все мои переживания — ничто иное, как самый обыкновенный страх ответственности. Он стоял долго, уставившись на далекую звезду. Потом очнулся и без дальнейших колебаний вызвал комиссию по этике. Руслан Банглин был очень и очень стар, где-то под 140 лет. Морщинистое темное лицо с озерами холодных, прозрачных, будто заполненных льдом глаз, волос на длинной огурцом голове почти нет, шея скрывается под глухим воротником свитера. Он не удивился, увидев перед собой заведующего Симуширским медцентром. «Слушаю вас», — сказал он хрипло, с едва слышным присвистом. «Протез гортани», — подумал Наумов отрешенно. По долгу службы он имел встречи с председателем комиссии морали и этики, и каждый раз у него складывалось впечатление, будто он беспокоит этого страшного, занятого, властного человека по пустякам. «Я, собственно, к вам по такому вопросу», — начал Наумов, не зная, как сформулировать этот свой проклятый вопрос. «Пановский Изотов», — подсказал Банглин. Наумов не удивился. Вездесущий Зимин успел побывать и здесь. Возникла проблема. Выбор метода оперирования, так? Дело в том, что нейрохирургическое вмешательство в мозг почти всегда чревато последствиями. Даже микролазерное и тонкое магнитное сканирование ведет к разрушению соседствующих с оперируемым участков мозга. И хотя в нормальной жизни, как правило, это не сказывается, однако природа зачем-то сконструировала запас клеток, которые мы уничтожаем, ничтоже сумняшися. А что теряет человек в результате операции, не знает никто. В случае с космонавтами, изложенный мной тезис звучит так. При перезаписи информации с мозга в машину, вероятность гибели увеличивается по сравнению с методом простого стирания. Я сделал расчет, по которому вероятности неблагополучного исхода относятся как 2 к 3. Вектор ошибки в красной зоне. Наумов невольно покраснел, но не опустил глаз. Но зона сама по себе не определяет исхода операции из-за недостаточного... Банглин кивком прервал его речь. «Полно, Валентин, эмоции тут ни при чем. Вы сами понимаете, риск остается, а соотношение 2 к 3 не слишком выразительно. Расскажите-ка лучше, как относятся к операции друзья и родственники пострадавших?» Наумов еле удержался, чтобы не пожать плечами. Он устал и был зол на себя за слабоволие. Мысль, что он попросту струсил перед операцией и пытается теперь переложить ответственность на чужие плечи, не покидала его. А звонок Банглину вообще стал казаться жестом отчаяния, какового он вообще в себе пока не ощущал. «Пановский холост», — медленно начал он. «Отец его в дальней звездной и вернется не скоро. Мать? Ну что мать, она, как и все матери, сын ей нужен живой и здоровый. Она согласна на любую операцию, которая спасет сына. У Изотова отец и мать, 2 сестры, жена. Ситуация примерно та же. О жене и говорить не приходится. Я уже разговаривать спокойно с ней не могу. Так и кажется, что во всем виноват». Банглин чуть заметно улыбнулся. «Ясно. Охарактеризуйте каждого в 2 словах». Наумов озадаченно пощипал подбородок. «До этого случая я их не знал, сужу только с чужих слов. Этого достаточно. Тогда Пановский, ему 41 год, юфизик, начинал работать над Юпитером в числе первых исследователей на стационарных комплексах. 3 экспедиции глубинного зондирования планеты, последняя едва не закончилась трагически. Их вытащили в момент падения. Спокоен, малоразговорчив, необщителен, но всегда готов помочь товарищу. Извините за опутанную речь, я волнуюсь. А последняя характеристика универсальна для всех космонавтов. Вот, пожалуй, все, что я о нем знаю. Изотов молод, он почти мой ровесник, по специальности инженер-малитроник. Хороший спортсмен, мастер спорта по горным лыжам. Он спортсмен во всем, вспомнил врач, в работе, в увлечении, в жизни. Честолюбив, упрям, любит риск, излишне самонадеян. В глазах Банглина зажглись иронические огоньки, но перебивать Наумова он не стал. «С женой не живет 2 года», — продолжал врач. Но у меня сложилось впечатление, что некоторым образом это устраивало обоих, хотя они и любят друг друга. Любили. Интересное заключение. Наумов нахмурился. «Самого Изотова я не знаю, но с его женой...» «Стоп», — подумал он. «Что ты плетешь, приятель? Двусмысленность видна невооруженным глазом. Следи за речью. Черт тебя дернул позвонить». «Я верю». Банглин на несколько секунд задумался. Мысль его ушла в дебри памяти, в прошлое. Наумов определил это интуитивно. «Мне кажется, вы преувеличиваете размеры проблемы и недооцениваете себя. Я не чувствую в вас уверенности, профессиональной уверенности врача, не говоря уже об уверенности психологической, гражданской. Даже не зная всех событий, могу предположить, что вы задумались над шкалой общественных ценностей. Так? Но и не имея понятия о существовании определенных нравственных норм, присущих обществу на данном этапе развития, норм врачебной этики, право врача решать, какой метод использовать для лечения больного. Можно принять решение, исходя из одного простого принципа, вы его знаете. Мера всех вещей – человек. Человек и никто, и ничто другое. Да, было бы интересно раскрыть тайны Юпитера одним ударом. И этот интерес общечеловечески понятен. Кто бы мы были, не имея страсти к познанию, любопытство. И все же пусть вас не смущают доказательства и примеры прошлого. К сожалению, кое-кто прав. Как и сотни лет назад, человек иногда рискует жизнью во имя неоправданных целей. А тут познание открытой внеземной цивилизации, случай беспрецедентный в истории человечества. Плюс к этому возможное предупреждение гибели исследователей. Поневоле задумаешься. Я вас вполне понимаю. Ведь мы не отступим, нет? Да и куда отступать? За нами мы сами. Вот и подумайте, разберитесь в себе. А когда придет уверенность, когда вы будете убеждены в своей правоте, позвоните мне, и мы вернемся к этой теме. Только времени у вас мало. Заседание совета послезавтра, и к этому сроку вы должны быть готовы. Наумов кивнул. Банглин помолчал, медля выключать связь, выжидательно глядя на врача. Наконец Наумов шевельнулся. «Я не буду звонить, должен решить сам. Извините, если... А еще вопрос можно? Совет собирается из-за случая с космонавтами?» Банглин вдруг улыбнулся по-настоящему. Улыбка у него была хорошая, добрая и немного грустная. «Я же сказал, не преувеличивайте проблемы до масштабов, способных потрясти человечество. Нет. Совет будет решать множество задач, и лечение пораженных излучением ученых – одна из них. Но для вас...» Банглин погасил улыбку. «Для вас она остается главной. Это именно тот экзамен, не сдать который вы не имеете права. Всего вам доброго». Виом погас. «А ведь он решил», — понял Наумов. «Он решил, это заметно. И Зимин решил, по-своему, и Молчанов. А я? Я врач? Чего я боюсь больше всего? Принять неправильное решение или оперировать? Не знаю. Не знаю». Наумов убрал одну из прозрачных стен кабинета и подошел к образовавшемуся проему. «Как странно. Один говорит... Проблема серьезнее, чем ты думаешь, и он прав. Другой, не преувеличивайте масштабы проблемы, такие тысячами встают перед человечеством, и он тоже прав. Наверное, все дело в том, что проблема, мизерная для всего рода людского, оборачивается макропроблемой для одного человека, перед которым она встала, превращается в такую ношу, что выдерживает далеко не каждый. Но, черт возьми, каким же образом из тысяч субъективных мнений формируется одно объективное знание? Маленькая задачка, слишком ординарная для цивилизации, и как же она велика, когда выходишь на нее один на один. Как сделать, чтобы не ошибиться? Как спасти двоих, стоящих на грани вечности, и уберечь живых, рискующих жизнью каждый день, идущих на подвиг и не знающих этой своей добродетели. Как? Над черным острием вулкана, на другой стороне бухты, всплыл узкий серп месяца. Чаша Амриты, из которой боги извечно пили свое бессмертие. Бухту пересекла зыбкая, блещущая рассыпанным жемчугом полоска. Кричала птица, вздыхал ленивый прибой. Наумов подставил лицо прозрачному свету, а в ушах вдруг раздался басовитый гул юпитерианских недр, свисты и хрипы радиопомех. Писк маяков и исчезающий, задыхающийся человеческий голос. «Падаю! Не могу! Прощайте!» «Спасти тех, кто сейчас идет на штурм Юпитера, и кто пойдет завтра, и спасти двоих, перегруженных чужим знанием. На каких весах это измерить? И если спасти облученных, если поставить задачу любой ценой спасти космонавтов, то кто-то снова будет падать в Юпитер. Падаю, не могу, прощайте, а я могу!» крикнул Наумов в лицо ночи. Неслышно крикнул, сердцем, страстно желая, чтобы пришло к нему ощущение будущей удачи. Кто он? Без права на ошибку? Мыслящая система, загнанная в тупик логикой трезвого расчета. Но с другой стороны, имеет ли он право на ошибку? Выходит, цена ошибки тоже человек. Его жизнь и смерть, кто-то сказал, с своей тропы ни в чем не соступая, не отступая быть самим собой, так со своей управиться судьбой, чтоб в ней себя нашла судьба любая и чью-то душу отпустила боль. Быть самим собой, не в этом ли главное твое достоинство, человек? Проклятая птица под окном перестала кричать, но она могла себе позволить снова и снова будоражить ночь криком. Лишь Наумов не мог позволить себе криком показать свое отчаяние и бессилие. Или, может быть, наоборот, силу. Он позвонил домой и сказал, что остается готовиться к операции. Колебания его не умерли, но умер прежний Наумов, не испытывавший неудач и поражений и потому еще не знающий, что такое жизнь.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Глава 42. Вернувшись в комнату, Сьюзен, не находя себе места, нервно ходила из угла в угол, терзаясь мыслью о том, что так и не выбрала момент, чтобы разоблачить Хейла. А тот спокойно сидел за своим терминалом. «Стресс — это убийца, Сью. Что тебя тревожит?» Сьюзен заставила себя сесть. Она полагала, что Стратмор уже закончил телефонный разговор и сейчас придет и выслушает ее, но он все не появлялся. Пытаясь успокоиться, она посмотрела на экран своего компьютера. Запущенный во второй раз следопыт все еще продолжал поиск, но теперь это уже не имело значения. Сьюзен знала, что он принесет ей в зубах. hail@crypto.nsa.gov. Переведя взгляд на рабочий кабинет Стратмора, она поняла, что больше не может ждать, пусть даже помешает его разговору по телефону. Она встала и направилась к двери. Хейл внезапно почувствовал беспокойство. Скорее всего, из-за необычного поведения Сьюзен. Он быстро пересек комнату и преградил ей дорогу, скрестив на груди руки. «Скажи мне, что происходит?» — потребовал он. «Сегодня здесь все идет кувырком. В чем дело?» «Пусти меня», — сказала Сьюзен, стараясь говорить как можно спокойнее. Внезапно ее охватило ощущение опасности. «Ну давай же!» — настаивал Хейл. — Стратмор практически выгнал Чатру Кена за то, что тот скрупулезно выполняет свои обязанности. — Что случилось с транстекстом? — Не бывает такой диагностики, которая длилась бы 18 часов. Все это вранье, и ты это отлично знаешь. Скажи мне, что происходит».
3: Сьюзан прищурилась. «Ты сам отлично знаешь, что происходит».
2: «А ну-ка пропусти меня, Грег», — сказала она. «Мне нужно в туалет». Хейл ухмыльнулся, но, подождав еще минуту, отошел в сторону. «Извини, Сью, я пошутил».
3: Сьюзан быстро проскочила мимо него и вышла из комнаты. Проходя вдоль стеклянной стены, она ощутила на себе сверлящий взгляд Хейла. Сьюзан пришлось сделать крюк, притворившись, что она направляется в туалет. Нельзя, чтобы Хейл что-то заподозрил.
2: Глава 43. В свои 45 Чет Бринкерхоф отличался тем, что носил тщательно отутюженные костюмы, был всегда аккуратно причесан и прекрасно информирован. На легком летнем костюме, как и на загорелой коже, не было ни морщинки. Его густые волосы имели натуральный песочный оттенок, а глаза отливали яркой голубизной, которая только усиливалась слегка тонированными контактными линзами. Оглядывая свой роскошно меблированный кабинет, он думал о том, что достиг потолка в структуре АНБ. Его кабинет находился на 9-м этаже, в так называемом коридоре красного дерева. Кабинет номер 9А197. Директорские апартаменты. В этот субботний вечер в коридоре красного дерева было пусто, все служащие давно разошлись по домам, чтобы предаться излюбленным развлечениям влиятельных людей. Хотя Бринкерхоф всегда мечтал о настоящей карьере в агентстве, он вынужден был довольствоваться положением личного помощника, бюрократическим тупиком, в который его загнала политическая крысиная возня. Тот факт, что он работал рядом с самым влиятельным человеком во всем американском разведывательном сообществе, служил ему малым утешением. Он с отличием окончил теологическую школу Андовер и колледж Уильямса и, дожив до средних лет, не получил никакой власти, не достиг никакого значимого рубежа. Все свои дни он посвящал организации распорядка чужой жизни. В положении личного помощника директора имелись и определенные преимущества. Роскошный кабинет в директорских апартаментах, свободный доступ в любой отдел АНБ и ощущение собственной исключительности, объяснявшееся обществом, среди которого ему приходилось вращаться. Выполняя поручения людей из высшего эшелона власти, Бринкерхоф в глубине души знал, что он прирожденный личный помощник. Достаточно сообразительный, чтобы все правильно записать, достаточно импозантный, чтобы устраивать пресс-конференции, и достаточно ленивый, чтобы не стремиться к большему. Приторно-сладкий перезвон каминных часов возвестил об окончании еще одного дня его унылого существования. «Какого черта, — подумал он, — что я делаю здесь в 5 вечера в субботу?» «Чет!» — в дверях его кабинета возникла Мидж Милкин, эксперт внутренней безопасности Фонтейна. Свои 60 она была немного тяжеловатой, но все еще весьма привлекательной женщиной, чем не переставала изумлять Бринкерхофа. Кокетка до мозга костей, трижды разведенная, Мидж двигалась по 6-комнатным директорским апартаментам с вызывающей самоуверенностью. Она отличалась острым умом, хорошей интуицией, частенько засиживалась допоздна и, как говорили, знала о внутренних делах АНБ куда больше самого Господа Бога. «Черт возьми», — подумал Бринкерхоф, разглядывая ее серое кашемировое платье. «Или я старею, или она молодеет». «Еженедельные отчеты», — Мидж улыбнулась, помахивая пачкой документов. «Вам нужно проверить, как это выглядит». Бринкерхоф окинул взглядом ее фигуру. «Отсюда выглядит просто отлично». «Да ну тебя, Чет!» — засмеялся она. «Я гожусь тебе в матери!» «Могла бы не напоминать», — подумал он. Мидж подошла к его столу. «Я ухожу, но директору эти цифры нужны к его возвращению из Южной Америки, то есть к понедельнику, с самого утра». Она бросила пачку компьютерных распечаток ему на стол. «Я что, бухгалтер?» «Нет, милый, ты директорский автопилот. Надеюсь, не забыл?» «Ну и что, мне проживать все эти цифры?» Она поправила прическу. «Ты же всегда стремился к большей ответственности. Вот она». Он печально на нее посмотрел. «Мидж, у меня нет никакой жизни».
3: Она постучала пальцем по кипе документов. «Вот твоя жизнь, Чет Бринкерхоф». Но, посмотрев на него, смягчилась. «Могу я чем-нибудь тебе помочь, прежде чем уйду?» Он посмотрел на нее умоляюще и покрутил

вторую скрипку, тем более по отношению к подростку». «Моя жена вовсе не подросток», — возмутился Бринкерхоф. «Она просто так себя ведет». Митч посмотрела на него с удивлением. «Я вовсе не имела в виду твою жену». Она невинно захлопала ресницами. «Я имела в виду Кармен». Это имя она произнесла с нарочитым пуэрториканским акцентом. «Кого?» — спросил он чуть осипшим голосом. «Кармен, ту, что работает в столовой». Бринкерхоф почувствовал, как его лицо заливается краской. 27-летняя Кармен Хуэрта была поваром-кондитером в столовой АНБ. Бринкерхоф провел с ней наедине несколько приятных и, как ему казалось, тайных встреч в кладовке. Митч злорадно подмигнула. «Никогда не забывай, Чет, что большой брат знает все». «Большой брат?» Бринкерхоф отказывался в это поверить. «Неужели большой брат следит за тем, что делается в кладовке?» «Большой брат» или «брат», как его обычно называла Митч, это аппарат Centrix-333, размещавшийся в крохотном, похожем на подсобку, кабинетике рядом с директорскими апартаментами. «Большой брат» был частью мира, в котором царила Митч. Он получал информацию со 148 камер кабельного телевидения, 399 электронных дверей, 377 устройств прослушивания телефонов и еще 212 жучков, установленных по всему комплексу АНБ. Директора АНБ дорого заплатили за осознание того факта, что 26 тысяч сотрудников не только огромная ценность, но и источник больших неприятностей. Все крупные провалы в сфере безопасности в истории агентства происходили внутри этого здания. В обязанности Митч, как эксперта по обеспечению внутренней безопасности, входило наблюдение за всем, что творилось в стенах АНБ, в том числе и в кладовке столовой агентства. Бринкерхоф поднялся со своего места, словно стоя ему было легче защищаться, но Митч уже выходила из его кабинета. «Руки на стол», — бросила она через плечо. «Когда я уйду, пожалуйста, никаких глупостей. И у стен есть глаза». Бринкерхоф опустился на стул, слушая, как стук ее каблуков затихает в конце коридора. «По крайней мере, Митч не станет болтать. У нее есть и свои слабости. Она ведь и сама кое-что себе позволяла. Время от времени они массировали друг другу спину». Мысли его вернулись к Кармен. Перед глазами возникло ее гибкое тело, темные загорелые бедра, приемник, который она включала на всю громкость, слушая томную карибскую музыку. Он улыбнулся. «Может, заскочить на секунду, когда просмотрю эти отчеты?» Бринкерхоф взял первую распечатку. «Шифровалка, производительность, расходы». Настроение его сразу же улучшилось. Митч оказала ему настоящую услугу. Обработка отчета шифровалки, как правило, не представляла собой никаких трудностей. Конечно, он должен был проверить все показатели, но единственная цифра, которая по-настоящему всегда интересовала директора, это SCR, средняя цена одной расшифровки. Иными словами, SCR представляла собой оценочную стоимость вскрытия транстекстом одного шифра. Если цена не превышала $1000, Фонтейн никак не реагировал. «Тыщенка за сеанс». Бринкерхоф ухмыльнулся. «Деньги налогоплательщиков в действии». Когда он начал просматривать отчет и проверять ежедневную СЦР, в голове у него вдруг возник образ Кармен, обмазывающий себя медом и посыпающий сахарной пудрой. Через 30 секунд с отчетом было покончено. С шифровалкой все в полном порядке, как всегда. Бринкерхоф хотел было уже взять следующий документ, но что-то задержало его внимание. В самом низу страницы отсутствовала последняя СЦР. В ней оказалось такое количество знаков, что ее пришлось перенести на следующую колонку. Увидев эту цифру, Бринкерхоф испытал настоящий шок. 999 999 999. Он ахнул. «Миллиард долларов?» Соблазнительный образ Кармен тут же улетучился. «Кот ценой в $1 миллиард?» Некоторое время он сидел словно парализованный, затем в панике выбежал в коридор. «Митч, скорее сюда!» Глава 44. Фил Чатрук

Янки 5 злости вернулся в лабораторию систем безопасности. Слова Стратмора эхом отдавались в его голове. «Уходите немедленно. Это приказ». Чатрукян пнул ногой урну и выругался вслух, благо лаборатория была пуста. «Диагностика, черт ты ее дери! С каких это пор заместитель директора начал действовать в обход фильтров?» Сотрудникам лаборатории платили хорошие деньги, чтобы они охраняли компьютерные системы АНБ. И Чатрукян давно понял, что от него требуются две вещи – высочайший профессионализм и подозрительность, граничащая с паранойей. «Черт возьми!» — снова мысленно выругался он. «Никакая это не паранойя. Этот чертов компьютер бьется над чем-то уже 18 часов». Конечно же, все дело в вирусе. Чатрукян это чувствовал. У него не было сомнений относительно того, что произошло. Стратмор совершил ошибку, обойдя фильтры, и теперь пытался скрыть этот факт глупой версией о диагностике. Чатрукян не был бы так раздражен, если бы транстекст был его единственной заботой. Однако это было не так. Несмотря на свой внушительный вид, дешифровальное чудовище отнюдь не было островом в океане. Хотя криптографы были убеждены, что система фильтров «сквозь строй» предназначалась исключительно для защиты этого криптографического декодирующего шедевра, сотрудники лаборатории систем безопасности знали правду. Фильтры служили куда более высокой цели – защите главной базы данных АНБ. Чатрукяну была известна история ее создания. Несмотря на все предпринятые в конце 1970-х годов усилия Министерства обороны сохранить интернет для себя, этот инструмент оказался настолько соблазнительным, что не мог не привлечь к себе внимание всего общества. Со временем им заинтересовались университеты, а вскоре после этого появились и коммерческие серверы. Шлюзы открылись. В интернет хлынула публика. К началу 1990-х годов некогда тщательно охраняемый правительством интернет превратился в перенаселенное пространство, заполненное общедоступными почтовыми серверами и порнографическими сайтами. Вскоре после не получившего огласки, но причинившего колоссальный ущерб государственной безопасности проникновения в базы данных военно-морского флота, стало абсолютно очевидно, что секретная информация, хранящаяся на компьютерах, подключенных к интернету, перестала быть тайной. По предложению Министерства обороны президент подписал тайное распоряжение о создании новой, абсолютно безопасной правительственной сети, которая должна была заменить скомпрометировавший себя интернет и стать средством связи разведывательных агентств США. Чтобы предотвратить дальнейшее проникновение в государственные секреты, вся наиболее важная информация была сосредоточена в одном в высшей степени безопасном месте – новой базе данных АНБ, своего рода Форти Нокс разведывательной информации страны. Без преувеличения многие миллионы наиболее секретных фотографий, магнитофонных записей, документов и видеофильмов были записаны на электронные носители и отправлены в колоссальное по размерам хранилище, а твердые копии этих материалов были уничтожены. Базу данных защищали трехуровневое реле мощности и многослойная система цифровой поддержки. Она была спрятана под землей на глубине 214 футов для защиты от взрывов и воздействия магнитных полей. Вся деятельность в комнате управления относилась к категории «совершенно секретно» — «Умбра», что было высшим уровнем секретности в стране. Никогда еще государственные секреты США не были так хорошо защищены. В этой недоступной для посторонних базе данных хранились чертежи ультрасовременного оружия, списки подлежащих охране свидетелей, данные полевых агентов, подробные предложения по разработке тайных операций. Перечень этой бесценной информации был нескончаем. Всяческие вторжения, способные повредить американской разведке, абсолютно исключались. Конечно, офицеры АНБ прекрасно понимали, что вся информация имеет смысл только в том случае, если она используется тем, кто испытывает в ней необходимость по роду работы. Главное достижение заключалось не в том, что секретная информация стала недоступной для широкой публики, а в том, что к ней имели доступ определенные люди. Каждой единице информации присваивался уровень секретности, и в зависимости от этого уровня она использовалась правительственными чиновниками по профилю их деятельности. Командир подводной лодки мог получить последние спутниковые фотографии российских портов, но не имел доступа к планам действий подразделений по борьбе с распространением наркотиков в Южной Америке.
Эксперты ЦРУ могли ознакомиться со всеми данными об известных убийцах, но не с кодами запуска ракет с ядерным оружием, которые оставались доступны лишь для президента. Сотрудники лаборатории систем безопасности, разумеется, не имели доступа к информации, содержащейся в этой базе данных, но они несли ответственность за ее безопасность. Как и все другие крупные базы данных, от страховых компаний до университетов, хранилище АНБ постоянно подвергалось атакам компьютерных хакеров, пытающихся проникнуть в эту святая святых. Но система безопасности АНБ была лучшей в мире. Никому даже близко не удалось подойти к базе АНБ, и у агентства не было оснований полагать, что это когда-нибудь случится в будущем. Вернувшись в лабораторию, Чатрукьян никак не мог решить, должен ли он идти домой. Неисправность транстекста угрожала и базе данных, а легкомыслие Стратмора не имело оправданий. Всем известно, что транстекст и главная база данных АНБ тесно связаны между собой. Каждый новый шифр после его вскрытия переводится на безопасное хранение из шифровалки в главную базу данных АНБ по оптиковолоконному кабелю длиной 450 ярдов. В это святилище существует очень мало входов, и транстекст – один из них. Система «Сквозь строй» должна служить его верным часовым, а Стратмору вздумалось ее обойти. Чатрукьян слышал гулкие удары своего сердца. Транстекст заклинило на 18 часов. Мысль о компьютерном вирусе, проникшем в транстекст, и теперь свободно разгуливающем по подвалам АНБ, была непереносима. «Я обязан об этом доложить», — сказал он вслух. В подобной ситуации надо известить только одного человека, старшего администратора систем безопасности АНБ, одышливого, весящего 400 фунтов компьютерного гуру, придумавшего систему фильтров сквозь строй. В АНБ он получил кличку «Джабба» и приобрел репутацию полубога. Он бродил по коридорам шифровалки, тушил бесконечные виртуальные пожары и проклинал слабоумие нерадивых невежд. Чатрукьян знал, как только Джабба узнает, что Стратмор обошел фильтры, разразится скандал. «Какая разница?» — подумал он. «Я должен выполнять свои обязанности». Он поднял телефонную трубку и набрал номер круглосуточно включенного мобильника Джаббы. Глава 45. Дэвид Беккер бесцельно брел по Авенида Дель Сид, тщательно пытаясь собраться с мыслями. На брусчатке под ногами мелькали смутные тени, водка еще не выветрилась из головы. Все происходящее напомнило ему нечеткую фотографию. Мысли его то и дело возвращались к Сьюзан. Он надеялся, что она уже прослушала его голос на автоответчике. Чуть впереди у остановки притормозил городской автобус. Беккер поднял глаза. Дверцы автобуса открылись, но из него никто не вышел. Дизельный двигатель взревел, набирая обороты, и в тот момент, когда автобус уже готов был тронуться, из соседнего бара выскочили трое молодых людей. Они бежали за уже движущимся автобусом, крича и размахивая руками. Водитель, наверное, снял ногу с педали газа, рев двигателя поутих, и молодые люди поравнялись с автобусом. Шедший сзади метрах в 10 Беккер смотрел на них, не веря своим глазам. Фотография внезапно обрела резкость, но он понимал, что увиденное слишком невероятно. Один шанс к миллиону. У меня галлюцинация. Когда двери автобуса открылись, молодые люди быстро вскочили внутрь. Беккер напряг зрение. Сомнений не было. В ярком свете уличного фонаря на углу Беккер увидел ее. Молодые люди поднялись по ступенькам, и двигатель автобуса снова взревел. Беккер вдруг понял, что непроизвольно рванулся вперед. Перед его глазами маячил только один образ — черная помада на губах, жуткие тени под глазами и эти волосы, заплетенные в три, торчащие в разные стороны косички — красную, белую и синюю. Автобус тронулся, а Беккер бежал за ним в черном облаке окиси углерода. «Эспера!» — крикнул он ему вдогонку. Его туфли кордовской кожи стучали по асфальту, но его обычная реакция теннисиста ему изменила. Он чувствовал, что теряет равновесие. Мозг как бы не поспевал за ногами. Беккер в очередной раз послал бармену проклятие за коктейль, выбивший его из колеи. Это был один из старых потрепанных сивильских автобусов, и первая передача включилась не сразу. Расстояние между Беккером и ним сокращалось. Нужно было во что бы то ни стало догнать его, пока не включилась следующая передача.
Сдвоенная труба глушителя выбросила очередное густое облако перед тем, как водитель включил вторую передачу. Беккер увеличил скорость. Поравнявшись с задним бампером, он взял немного правее. Ему была видна задняя дверца. Как это принято в Севилье, она оставалась открытой. Экономичный способ кондиционирования. Все внимание Беккера сосредоточилось на открытой двери, и он забыл о жгучей боли в ногах. Задние колеса уже остались за спиной. Огромные, доходящие ему до плеч скаты, вращающиеся все быстрее и быстрее. Беккер рванулся к двери, рука его опустилась мимо поручня, и он чуть не упал. Еще одно усилие. Где-то под брюхом автобуса клацнуло сцепление. Сейчас водитель переключит рычаг скоростей. Сейчас переключит, мне не успеть. Но когда шестерни разомкнулись, чтобы включилась другая их пара, автобус слегка притормозил, и Беккер прыгнул. Шестерни сцепились, и как раз в этот момент его пальцы схватились за дверную ручку. Руку чуть не вырвало из плечевого сустава, когда двигатель набрал полную мощность, буквально вбросив его на ступеньки. Беккер грохнулся на пол возле двери. Мостовая стремительно убегала назад в нескольких дюймах внизу. Он окончательно протрезвел. Ноги и плечо ныли от боли. Беккер с трудом поднялся на ноги, выпрямился и заглянул в темное нутро салона. Среди неясных силуэтов впереди он увидел три торчащие косички. Красная, белая и синяя. Я нашел ее. В его голове смешались мысли о кольце, о самолете Learjet-60, который ждал его в ангаре, и, разумеется, о Сьюзен. В тот момент, когда он поравнялся с сиденьем, на котором сидела девушка, и подумал, что именно ей скажет, автобус проехал под уличным фонарем, на мгновение осветившим лицо обладателя трехцветной шевелюры. Беккер смотрел на него, охваченный ужасом. Под густым слоем краски он увидел не гладкие девичьи щеки, а густую щетину. Это был молодой человек. В верхней губе у него торчала серебряная запонка, на нем была черная кожаная куртка, надетая на голое тело. «Какого черта тебе надо?» — прорычал он хриплым голосом с явным нью-йоркским акцентом. Сдерживая подступившую к горлу тошноту, Беккер успел заметить, что все пассажиры повернулись и смотрят на него. Все как один были панки. И, наверное, у половины из них красно-бело-синие волосы. «Сентате!» Услышал он крик водителя. «Сядьте!» Однако Беккер был слишком ошеломлен, чтобы понять смысл этих слов. «Сьентате!» — снова крикнул водитель. Беккер увидел в зеркале заднего вида разъяренное лицо, но словно оцепенел. Раздраженный водитель резко нажал на педаль тормоза, и Беккер почувствовал, как перемещается куда-то вес его тела. Он попробовал плюхнуться на заднее сиденье, но промахнулся. Тело его сначала оказалось в воздухе, а потом на жестком полу. Из тени на Авенида Дель Сид появилась фигура человека. Поправив очки в железной оправе, человек посмотрел вслед удаляющемуся автобусу. Дэвид Беккер исчез, но это ненадолго. Из всех севильских автобусов мистер Беккер выбрал пользующийся дурной славой 27-й маршрут. Автобус номер 27 следует к хорошо известной конечной остановке. Глава 46. Фил Чатрукьян швырнул трубку на рычаг. Линия Джаббы оказалась занята, а службу ожидания соединения Джабба отвергал как хитрый трюк корпорации American Telephone and Telegraph, рассчитанный на то, чтобы увеличить прибыль. Простая фраза «я говорю по другому телефону, я вам перезвоню» приносила телефонным компаниям миллионы дополнительных долларов ежегодно. Отказ Джаббы использовать данную услугу был его личным ответом на требование АНБ о том, чтобы он всегда был доступен по мобильному телефону. Чатрукьян повернулся и посмотрел в пустой зал шифровалки. Шум генераторов внизу с каждой минутой становился все громче. Фил физически ощущал, что времени остается все меньше. Он знал, все уверены, что он ушел. В шуме, доносившемся из-под пола шифровалки, в его голове звучал девиз лаборатории систем безопасности: «Действуй, объясняться будешь потом». В мире высоких ставок, в котором от компьютерной безопасности зависело слишком многое, минуты зачастую означали спасение системы или ее гибель. Трудно было найти время для предварительного обоснования защитных мер.
сотрудникам служб безопасности, платили за их техническое мастерство, а также за чутье. «Действуй, объясняться будешь потом». Чатрукян знал, что ему делать. Знал он и то, что когда пыль осядет, он либо станет героем АНБ, либо пополнит ряды тех, кто ищет работу. В огромной дешифровальной машине завелся вирус. В этом он был абсолютно уверен. Существовал только один разумный путь — выключить ее. Чатрукян знал и то, что выключить транстекст можно двумя способами. Первый — с личного терминала командора, запертого в его кабинете, и он, конечно, исключался. Второй — с помощью ручного выключателя, расположенного в одном из ярусов под помещением шифровалки. Чатрукян тяжело сглотнул. Он терпеть не мог эти ярусы. Он был там только один раз, когда проходил подготовку. Этот враждебный мир заполняли рабочие мостки, фреоновые трубки и пропасть глубиною 136 футов, на дне которой располагались генераторы питания транстекста. Чатрукяну страшно не хотелось погружаться в этот мир, да и вставать на пути Стратмара было далеко не безопасно, но долг есть долг. «Завтра они скажут мне спасибо», — подумал он, так и не решив, правильно ли поступает. Набрав полные легкие воздуха, Чатрукян открыл металлический шкафчик старшего сотрудника лаборатории систем безопасности. На полке с компьютерными деталями, спрятанными за накопителем носителей информации, лежала кружка выпускника Стэнфордского университета и тестер. Не коснувшись краев, он вытащил из нее ключ Медека. «Поразительно», — пробурчал он, — «что сотрудникам лаборатории систем безопасности ничего об этом не известно».

0: Глава 47. «Шифр ценой в миллиард долларов?» — усмехнулась Мидж, столкнувшись с Бринкерхоффом в коридоре. «Ничего себе! Клянусь!» — сказал он. Она смотрела на него с недоумением. «Надеюсь, это не уловка с целью заставить меня скинуть платье. Мидж, я бы никогда...» — начал он с фальшивым смирением. «Знаю, Чет, мне не нужно напоминать». Через 30 секунд она уже сидела за его столом и изучала отчет шифровалки. «Видишь?» — спросил Бринкерхофф, наклоняясь над ней и показывая цифру. «Это СЦР. Миллиард долларов!» Мидж хмыкнула. «Кажется, чуточку дороговато, не правда ли?» «Да уж!» — застонал он. «Чуточку!» «Это как будто деление на ноль». «Что?» «Деление на ноль», — сказала она, пробегая глазами остальные данные. «Средняя цена определяется как дробь. Общая стоимость, деленная на число расшифровок». «Конечно», — Бринкерхофф рассеянно кивнул, стараясь не смотреть на лиф ее платья. «Когда знаменатель равняется нулю», — объясняла Мидж, — «результат уходит в бесконечность». «Компьютеры терпеть не могут бесконечности и поэтому выдают девятки». Она показала ему другую колонку. «Видишь?» «Вижу», — сказал Бринкерхофф, стараясь сосредоточиться на документе. «Это данные о сегодняшней производительности. Взгляни на число дешифровок». Бринкерхофф послушно следил за движениями ее пальца. «Количество дешифровок — ноль». Мидж постучала пальцем по этой цифре. «Я так и думала, деление на ноль». Бринкерхофф высоко поднял брови. «Выходит, все в порядке?» «Это лишь означает, — сказала она, пожимая плечами, — что сегодня мы не взломали ни одного шифра. Транстекст устроил себе перерыв». «Перерыв?» Бринкерхофф не был в этом уверен. Он достаточно долго проработал бок о бок с директором и знал, что перерыв не относится к числу поощряемых им действий, особенно когда дело касалось транстекста. «Фонтейн заплатил за этого бегемота дешифровки 2 миллиарда и хотел, чтобы эти деньги окупились сполна. Каждая минута простоя транстекста означала доллары, спущенные в канализацию». «Но, Мидж, — сказал Бринкерхофф, — транстекст не устраивает перерывов. Он трудится день и ночь, тебе это отлично известно». Она пожала плечами. «Быть может, Стратмору не хотелось задерживаться здесь вчера вечером для подготовки отчета. Он же знал, что Фонтейн в отъезде, и решил уйти пораньше и отправиться на рыбалку». «Да будет тебе, Мидж!» — Бринкерхофф посмотрел на нее осуждающе. «Дай парню передохнуть». Ни для кого не было секретом, что Мидж Милкин недолюбливала Тревора Стратмора. Стратмор придумал хитроумный ход, чтобы приспособить попрыгунчика к нуждам агентства, но его схватили за руку. Несмотря ни на что, АНБ это стоило больших денег. Фонд электронных границ усилил свое влияние, доверие к Фонтейну в Конгрессе резко упало, и, что еще хуже, агентство перестало быть анонимным. Внезапно домохозяйки штата Миннесота начали жаловаться компаниям «Америка Онлайн» и «Вундеркинд», что АНБ, возможно, читает их электронную почту, хотя агентству, конечно, не было дела до рецептов приготовления сладкого картофеля. Провал Стратмора дорого стоил агентству, и Мидж чувствовала свою вину. Не потому, что могла бы предвидеть неудачу командора, а потому, что эти действия были предприняты за спиной директора Фонтейна, а Мидж платили именно за то, чтобы она эту спину прикрывала. Директор старался в такие дела не вмешиваться, и это делало его уязвимым, а Мидж постоянно нервничала по этому поводу. Но директор давным-давно взял за правило умывать руки, позволяя своим умным сотрудникам заниматься своим делом. Именно так он вел себя по отношению к Тревору Стратмору. «Мидж, тебе отлично известно, что Стратмор всего себя отдает работе. Он относится к транстексту как к священной корове». Мидж кивнула. В глубине души она понимала, что абсурдно обвинять в нерадивости Стратмора, который был беззаветно предан своему делу и воспринимал все зло мира как свое личное дело. Попрыгунчик был любимым детищем командора, смелой попыткой изменить мир. Увы, как и большинство других поисков божества, она закончилась распятием. «Хорошо», — сказала она, — «я немного погорячилась». «Немного?» — глаза Бринкерхоффа сузились. «У Стратмора стол ломится от заказов. Вряд ли он позволил бы транстексту простаивать целый уикенд». «Хорошо, хорошо», — Мидж вздохнула. «Я ошиблась». Она сдвинула брови, задумавшись, почему транстекст за весь день не взломал ни единого шифра. «Позволь мне кое-что проверить», — сказала она, перелистывая отчет. Найдя то, что искала, Мидж пробежала глазами цифры и минуту спустя кивнула. «Ты прав, Чет. Транстекст работал на полную мощность. Расход энергии даже чуть выше обычного, более 500 000 киловатт-часов с полуночи вчерашнего дня. И что все это значит?» «Не знаю, все это выглядит довольно странно. Думаешь, надо вернуть им отчет?» Она посмотрела на него недовольно. В том, что касалось Мидж Милкин, существовали две вещи, которые никому не позволялось ставить под сомнение. Первые из них были предоставляемые ею данные. Бринкерхоф терпеливо ждал, пока она изучала цифры. «Наконец», — произнесла она, — «вчерашняя статистика безукоризненна. Вскрыто 237 кодов, средняя стоимость — $874. Среднее время, потраченное на один шифр, чуть более 6 минут. Потребление энергии на среднем уровне. Последний шифр, введенный в транстекст». Она замолчала. «Что такое?» «Забавно», — сказала она. «Последний файл из намеченных на вчера был загружен в 11:45. «И что?» «Итак, транстекст вскрывает один шифр в среднем за 6 минут. Последний файл обычно попадает в машину около полуночи, и не похоже, что...» «Что?» Бринкерхоф даже подпрыгнул. Мидж смотрела на цифры, не веря своим глазам. «Этот файл, тот, что загрузили вчера вечером...» «Ну уже!» «Шифр еще не вскрыт. Время ввода 23:37,8 секунд, однако время завершения дешифровки не указано». Мидж полистала страницы. «Ни вчера, ни сегодня». Бринкерхоф пожал плечами. «Быть может, ребята заняты сложной диагностикой?» Мидж покачала головой. «Настолько сложной, что она длится уже 18 часов?» Она выдержала паузу. «Маловероятно. Помимо всего прочего, в списке очередности указано, что это посторонний файл. Надо звонить Стратмору». «Домой?» — ужаснулся Бринкерхоф. «Вечером в субботу?» «Нет», — сказала Мидж. «Насколько я знаю Стратмора, это его дела. Готова спорить на любые деньги, что он здесь. Чутье мне подсказывает. Второе, что никогда не ставилось под сомнение, — это чутье, Мидж». «Идем», — сказала она, вставая. «Выясним, права ли я». Бринкерхоф проследовал за Мидж в ее кабинет. Она села и начала, подобно пианисту-виртуозу, перебирать клавиши «Большого брата». Бринкерхоф посмотрел на мониторы, занимавшие едва ли не всю стену перед ее столом. На каждом из них красовалась печать АНБ. «Хочешь посмотреть, чем занимаются люди в шифровалке?» — спросил он, заметно нервничая. «Вовсе нет», — ответила Мидж. «Хотела бы, но шифровалка недоступна взору Большого брата. Ни звука, ни картинки. Приказ Стратмора. Все, что я могу, — это проверить статистику, посмотреть, чем загружен транстекст. Слава богу, разрешено хоть это». Стратмор требовал запретить всяческий доступ, но Фонтейн настоял на своем. «В шифровалке нет камер слежения?» — удивился Бринкерхоф. «А что?» — спросила она, не отрываясь от монитора. «Вам с Кармен нужно укромное местечко?» Бринкерхоф выдавил из себя нечто невразумительное. Мидж нажала несколько клавиш. «Я просматриваю регистратор лифта Стратмора». Мидж посмотрела в монитор и постучала костяшками пальцев по столу. «Он здесь!» — сказала она, как о чем-то само собой разумеющемся. — «Сейчас находится в шифровалке. Смотри. Стратмор пришел вчера с самого утра, и с тех пор его лифт не сдвинулся с места. Не видно, чтобы он пользовался электронной картой у главного входа, поэтому он определенно здесь». Бринкерхоф с облегчением вздохнул. «Ну, если он здесь, то нет проблем, верно?» Мидж задумалась. — «Может быть. Может быть. Мы должны позвонить ему и проверить». «Мидж, он же заместитель директора», — застонал Бринкерхоф. «Я уверен, у него все под контролем. Давай не перестань, Чет, не будь ребенком. Мы выполняем свою работу. Мы обнаружили статистический сбой и хотим выяснить, в чем дело. Кроме того», — добавила она, — «я хотела бы напомнить Стратмору, что Большой брат не спускает с него глаз. Пусть хорошенько подумает, прежде чем затевать очередную авантюру с целью спасения мира». Она подняла телефонную трубку и начала набирать номер. Бринкерхоф сидел как на иголках. «Ты уверена, что мы должны его беспокоить?» «Я не собираюсь его беспокоить», — сказала Мидж, протягивая ему трубку. «Это сделаешь ты». Глава 48. «Что?» — воскликнула Мидж, не веря своим ушам. Стратмор говорит, что у нас неверные данные?» Бринкерхоф кивнул и положил трубку. «Стратмор отрицает, что транстекст бьется над каким-то файлом 18 часов?» «Он был крайне со мной любезен», — просияв, сказал Бринкерхоф, довольный тем, что ему удалось остаться в живых после телефонного разговора. «Он заверил меня, что транстекст в полной исправности. Сказал, что он взламывает коды каждые 6 минут и делает это даже пока мы с ним говорили. Поблагодарил меня за то, что я решил позвонить ему». «Он лжет», — фыркнула Мидж. «Я 2 года проверяю отчеты шифровалки. У них всегда все было в полном порядке». «Все когда-то бывает в первый раз», — бесстрастно ответил Бринкерхоф. Она встретила эти слова с явным неодобрением. «Я все проверяю 2 раза». «Ну, ты знаешь, как они говорят о компьютерах. Когда их машины выдают полную чушь, они все равно на них молятся». Мидж повернулась к нему на своем стуле. «Это не смешно, Чет. Заместитель директора только что солгал директорской канцелярии. Я хочу знать, почему». Бринкерхоф уже пожалел, что не дал ей спокойно уйти домой. Телефонный разговор со Стратмором взбесил ее. После истории с попрыгунчиком, всякий раз, когда Мидж казалось, что происходит что-то подозрительное, она сразу же превращалась из кокетки в дьявола, и пока не выясняла все досконально, ничто не могло ее остановить. «Мидж, скорее всего, это наши данные неточны», — решительно заявил Бринкерхоф. «Ты только подумай. Транстекст бьется над одним единственным файлом целых 18 часов. Слыханное ли это дело? Отправляйся домой, уже поздно». Она окинула его высокомерным взглядом и швырнула отчет на стол. «Я верю этим данным. Чутье подсказывает мне, что здесь все верно». Бринкерхоф нахмурился. Даже директор не ставил под сомнение чутье Мидж Милкин. У нее была странная особенность всегда оказываться правой. «Что-то затевается», — заявила Мидж, — «и я намерена узнать, что именно». Глава 49. Беккер с трудом поднялся и рухнул на пустое сиденье. «Ну и полет, придурок!» — издевательски хмыкнул парень с 3 косичками. Беккер прищурился от внезапной вспышки яркого света. Это был тот самый парень, за которым он гнался от автобусной остановки. Беккер мрачно оглядел море красно-бело-синих причесок. «Что у них с волосами?» — превозмогая боль, спросил он, показывая рукой на остальных пассажиров. «Они все красно-бело-синие?» — подсказал парень. Беккер кивнул, стараясь не смотреть на серебряную дужку в верхней губе парня. «Табу Иуда!» — произнес тот, как ни в чем не бывало. Беккер посмотрел на него с недоумением. Панк сплюнул в проход, явно раздраженный невежеством собеседника. «Табу Иуда! Самый великий панк со времен злого Сида. Ровно 1 год назад он разбил здесь себе голову. Сегодня годовщина». Беккер кивнул, плохо соображая, какая тут связь. «Такая прическа была у Табу в день гибели». Парень снова сплюнул. «Поэтому все его последователи, достойные этого названия, соорудили себе точно такие же». Беккер долго молчал. Медленно, словно после укола транквилизатора, он поднял голову и начал внимательно рассматривать пассажиров. Все до единого панки. И все внимательно смотрели на него. «У всех сегодня красно-бело-синие прически». Беккер потянулся и дернул шнурок вызова водителя. Пора было отсюда вылезать. Дернул еще. Никакой реакции. Он дернул шнурок в 3-й раз, более резко. И снова ничего. «На маршруте 27 их отсоединяют». Панк снова сплюнул в проход. «Чтобы мы не надоедали». «Значит, я не могу сойти?» Парень захохотал. «Доедешь до конечной остановки, приятель». Через 5 минут автобус, подпрыгивая, несся по темной сельской дороге. Беккер повернулся к Панку. «Этот Тарантас когда-нибудь остановится?» «Еще 5 миль. Куда мы едем?» Парень расплылся в широкой улыбке. «А то ты не знаешь». Беккер пожал плечами. Парень зашелся в истерическом хохоте. «Ну и ну, но тебе там понравится!» Глава 50. Фил Чатрукян остановился в нескольких ярдах от корпуса транстекста там, где на полу белыми буквами было выведено «Нижние этажи шифровального отдела, в Вход только для лиц со специальным допуском. Чатрукян отлично знал, что к этим лицам не принадлежит. Бросив быстрый взгляд на кабинет Стратмара, он убедился, что шторы по-прежнему задернуты. Сьюзен Флетчер минуту назад прошествовала в туалет, поэтому она ему тоже не помеха. Единственной проблемой оставался Хейл. Чатрукян посмотрел на комнату третьего узла. Не следит ли за ним криптограф? «Какого черта?» — промычал он себе под нос. Под его ногами была потайная дверь, почти неразличимая на полу. В руке он сжимал ключ, взятый из лаборатории систем безопасности. Чатрукян опустился на колени, вставил ключ в едва заметную скважину и повернул. Внизу что-то щелкнуло. Затем он снял наружную защелку в форме бабочки, снова огляделся вокруг и потянул дверцу на себя. Она была небольшой, приблизительно, наверное, метр на метр, но очень тяжелой. Когда люк открылся, Чатрукян невольно отпрянул. Струя горячего воздуха, напоенного фреоном, ударила ему прямо в лицо. Клубы пара вырвались наружу, подкрашенные снизу в красный цвет контрольными лампами. Далекий гул генераторов теперь превратился в громкое урчание. Чатрукян выпрямился и посмотрел вниз. То, что он увидел, больше напоминало вход в преисподнюю, а не в служебное помещение. Узкая лестница спускалась к платформе, за которой тоже виднелись ступеньки, и все это было окутано красным туманом. Грег Хейл, подойдя к стеклянной перегородке третьего узла, смотрел, как Чатрукян спускается по лестнице. С того места, где он стоял, казалось, что голова сотрудника лаборатории систем безопасности лишилась тела и осталась лежать на полу шифровалки, а потом медленно скрылась из виду в клубах пара. «Отчаянный парень», — пробормотал Хейл себе под нос. Он знал, что задумал Чатрукян. Отключение транстекста было логичным шагом в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а ведь тот был уверен, что в машину проник вирус. К несчастью, это был самый надежный способ собрать в шифровалке всех сотрудников отдела обеспечения системной безопасности. После таких экстренных действий на главном коммутаторе раздавался сигнал общей тревоги. Проверку шифровалки службы безопасности Хейл допустить не мог. Он выбежал из помещения третьего узла и направился к люку. Чатрукяна во что бы то ни стало следовало остановить. Глава 51. Джабба был похож на гигантского головастика. Подобно киноперсонажу, в честь которого он и получил свое прозвище, его тело представляло собой шар, лишенный всякой растительности. В качестве штатного ангела-хранителя компьютерных систем АНБ Джабба ходил по отделам, делал замечания, что-то налаживал и тем самым постоянно подтверждал свое кредо, гласившее, что профилактика – лучшее лекарство. Ни один из поднадзорных ему компьютеров АНБ не заразился вирусом, и он был намерен не допустить этого и впредь. Рабочим местом Джаббы была платформа, с которой открывался вид на подземную сверхсекретную базу данных АНБ. Именно здесь вирус мог бы причинить наибольший ущерб, и именно здесь Джабба проводил большую часть времени. Однако в данный момент у него был перерыв, и он поглощал пирог с сыром и перцем в круглосуточной столовой АНБ. Джабба собирался взять третий кусок, когда зазвонил мобильный телефон. «Говорите», — сказал он, быстро проглотив пирог. «Джабба», — проворковала женщина в ответ, — «это Мидж». «Королева информации», — приветствовал ее толстяк, — «он всегда питал слабость к Мидж Милкин. Умница, да к тому же единственная женщина, не упускавшая случая с ним пококетничать. Как твои дела?» «Не жалуюсь». Джабба вытер губы. «Ты на месте?» «Ага». «Не хочешь составить мне компанию? У меня на столе пирог с сыром». «Хотела бы, Джабба, но я должна следить за своей талией». «Ну да», — он хмыкнул, — «давай я тебе помогу». «Ах ты пакостник». «Не знаю, что ты такое подумала». «Я рада, что поймала тебя», — продолжала она. «Мне нужен совет». Джабба встряхнул бутылочку с острой приправой «Доктор Пеппер». «Выкладывай». «Может быть, все это чепуха», — сказала Мидж, «но в статистических данных по шифровалке вдруг вылезло что-то несуразное. Я надеюсь, что ты мне все объяснишь». «В чем же проблема?» — Джабба сделал глоток своей жгучей приправы. «Передо мной лежит отчет, из которого следует, что транстекст бьется над каким-то файлом уже 18 часов и до сих пор не вскрыл шифр». Джабба обильно полил приправой кусок пирога на тарелке. «Что-что? Как это тебе нравится?» Он аккуратно размазал приправу кончиком салфетки. «Что за отчет?» «Производственный. Анализ затрат на единицу продукции». Митч торопливо пересказала все, что они обнаружили с Бринкерхофом. «Вы звонили Стратмору?» «Да, он уверяет, что в шифровалке полный порядок. Сказал, что транстекст работает в обычном темпе, что у нас неверные данные». Джабба нахмурил свой несоразмерно выпуклый лоб. «В чем же тогда проблема?» «В отчет вкралась какая-то ошибка». Митч промолчала. Джабба почувствовал, что она медлит с ответом и снова нахмурился. «Ты так не считаешь?» «Отчет безукоризненный». «Выходит, по-твоему, Стратмор лжет?» «Не в этом дело», — дипломатично ответила Митч, понимая, что ступает на зыбкую почву. «Еще не было случая, чтобы в моих данных появлялись ошибки, поэтому я хочу узнать мнение специалиста». «Что ж», — сказал Джабба, — «мне неприятно первым тебя разочаровать, но твои данные не верны». «Ты так думаешь?» «Могу биться об заклад». Он откусил кусок пирога и заговорил с набитым ртом. «Максимальное время, которое транстекст когда-либо тратил на один файл, составляет 3 часа. Это включая диагностику, проверку памяти и все прочее. Единственное, что могло бы вызвать зацикливание протяженностью в 18 часов, это вирус. Больше нечему». «Вирус?» «Да, какой-то повторяющийся цикл. Что-то попало в процессор, создав заколдованный круг, и практически парализовало систему». «Знаешь», — сказала она, — «Стратмор сидит в шифровалке уже 36 часов. Может быть, он сражается с вирусом?» Джабба захохотал. «Сидит 36 часов подряд, бедняга. Наверное, жена сказала ему не возвращаться домой. Я слышал, она его уже достала». Митч задумалась. «До нее тоже доходили подобные слухи. Так, может быть, она зря поднимает панику?» «Митч», — Джабба засопел и сделал изрядный глоток. «Если бы в игрушке Стратмора завелся вирус, он бы сразу мне позвонил. Стратмор человек умный, но о вирусах понятия не имеет. У него в голове ничего, кроме транстекста. При первых же признаках беды он тут же поднял бы тревогу, а в этих стенах сия означает, что он позвонил бы мне». Джабба сунул в рот кусочек сыра моцарелла. «Кроме всего прочего, вирус просто не может проникнуть в транстекст. Сквозь строй — лучший антивирусный фильтр из всех, что я придумал. Через эту сеть ни один комар не пролетит». Выдержав долгую паузу, Митч шумно вздохнула. «Возможны ли другие варианты?» «Конечно. У тебя неверные данные. Ты это уже говорил». «Вот именно». Она нахмурилась. «Ты не заметил ничего такого? Ну, может, дошел какой-нибудь слушок?» «Митч, послушай меня». Он засмеялся. «Попрыгунчик — древняя история. Стратмор дал маху. Но надо идти вперед, а не оглядываться все время назад». В трубке воцарилась тишина, и Джабба подумал, что зашел слишком далеко. «Прости меня, Митч. Я понимаю, что ты приняла всю эту историю близко к сердцу. Стратмор потерпел неудачу. Я знаю, что ты о нем думаешь». «Это не имеет никакого отношения к попрыгунчику», — резко парировала она. «Вот это чистая правда», — подумал Джабба. «Послушай, Митч, к Стратмору я не отношусь ни плохо, ни хорошо. Ну, понимаешь, он криптограф. Они все как один эгоцентристы и маньяки. Если им что нужно, то обязательно еще вчера. Каждый затраханный файл может спасти мир». «И что же из этого следует?» «Из этого следует», — Джабба шумно вздохнул, — «что Стратмор такой же псих, как и все его сотруднички. Однако я уверяю тебя, что транстекст он любит куда больше своей дражайшей супруги. Если бы возникла проблема, он тут же позвонил бы мне». Митч долго молчала. Джабба услышал в трубке вздох, но не мог сказать, вздох ли это облегчение. «Итак, ты уверен, что врет моя статистика?» Джабба рассмеялся. «Не кажется ли тебе, что это звучит, как запоздалое эхо?» Она тоже засмеялась. «Выслушай меня, Митч. Направь мне официальный запрос. В понедельник я проверю твою машину. А пока сваливай-ка ты отсюда домой. Сегодня же суббота. Найди себе какого-нибудь парня, да развлекись с ним как следует». Она снова вздохнула. «Постараюсь, Джабба. Поверь мне, постараюсь изо всех сил». Глава 52. Клуб «Колдун» располагался на окраине города в конце автобусного маршрута 27. Похожий скорее на крепость, чем на танцевальное заведение, Он со всех сторон был окружен высокими оштукатуренными стенами, сделанными в них битыми пивными бутылками, своего рода примитивной системой безопасности, не дающей возможности проникнуть в клуб незаконно, не оставив на стене изрядной части собственного тела. Еще в автобусе Беккер смирился с мыслью, что его миссия провалилась. Пора звонить Стратмору и выкладывать плохую новость. Поиски зашли в тупик. Он сделал все, что мог, теперь пора ехать домой. Но сейчас, глядя на толпу завсегдатаев, пытающихся попасть в клуб, Беккер не был уверен, что сможет отказаться от дальнейших поисков. Он смотрел на огромную толпу панков, какую ему еще никогда не доводилось видеть. Повсюду мелькали красно-бело-синие прически. Беккер вздохнул, взвешивая свои возможности. Где ей еще быть в субботний вечер? Проклиная судьбу, он вылез из автобуса. К клубу вела узкая аллея. Как только он оказался там, его сразу же увлек за собой поток молодых людей. «А ну с дороги, пидор!» Некое существо с прической, больше всего напоминающей подушечку для иголок, прошествовало мимо, толкнув Беккера в бок. «Хорошенький!» — крикнул еще один, сильно дернув его за галстук. «Хочешь со мной переспать?» Теперь на Беккера смотрела юная девица, похожая на персонаж фильма ужасов «Рассвет мертвецов». Темнота коридора перетекла в просторное цементное помещение, пропитанное запахом пота и алкоголя, и Беккеру открылась абсолютно сюрреалистическая картина. В глубокой пещере двигались, слившись в сплошную массу, сотни человеческих тел. Они наклонялись и распрямлялись, прижав руки к бокам, а их головы при этом раскачивались, как безжизненные шары, едва прикрепленные к негнущимся спинам. Какие-то безумцы ныряли со сцены в это людское море, и его волны швыряли их вперед и назад, как волейбольные мячи на пляже. Откуда-то сверху падали пульсирующие стробоскопические вспышки света, придававшие всему этому сходство со старым немым кино. У дальней стены дрожали включенные на полную мощность динамики, и даже самые неистовые танцоры не могли подойти к ним ближе, чем на 10 метров. Беккер заткнул уши и оглядел толпу. Куда бы ни падал его взгляд, всюду мелькали красно-бело-синие прически. Тела танцующих слились так плотно, что он не мог рассмотреть, во что они одеты. Британского флага нигде не было видно. Ясно, что ему не удастся влиться в это море, которое раздавит его, как утлую латчонку. Рядом с ним кого-то рвало. Хорошенькая картинка. Беккер застонал и начал выбираться из расписанного краской из баллончиков зала. Он оказался в узком, увешанном зеркалами туннеле, который вел на открытую террасу, уставленную столами и стульями. На террасе тоже было полно панков, но Беккеру она показалась чем-то вроде «Шангри-Ла». Ночное летнее небо над головой, тихие волны, долетающие из зала музыки. Не обращая внимания на устремленные на него любопытные взгляды десятков пар глаз, Беккер шагнул в толпу. Он ослабил узел галстука и рухнул на стул у ближайшего свободного столика. Казалось, что с той минуты, когда рано утром ему позвонил Стратмор, прошла целая вечность. Сдвинув в сторону пустые пивные бутылки, Беккер устало опустил голову на руки. «Мне нужно передохнуть хотя бы несколько минут», — подумал он. В нескольких милях от этого места человек в очках и железной оправе сидел на заднем сиденье «Фиата», мчавшегося по проселочной дороге. «Клуб «Колдун», — повторил он, напомнив таксисту место назначения. Водитель кивнул, с любопытством разглядывая пассажира в зеркало заднего вида. «Колдун», — пробурчал он себе под нос, — «ну и публика собирается там каждый вечер». Глава 53. Такуген Нуматака лежал на массажном столе в своем кабинете на верхнем этаже. Личная массажистка разминала затекшие мышцы его шеи. Погрузив ладони в складки жира на плечах шефа, она медленно двигалась вниз к полотенцу, прикрывавшему нижнюю часть его спины. Ее руки спускались все ниже, забираясь под полотенце. Нуматака почти ничего не замечал, мысли его были далеко. Он ждал, когда зазвонит прямой телефон, но звонка все не было. Кто-то постучал в дверь. «Войдите», — буркнул Нуматака. Массажистка быстро убрала руки из-под полотенца. В дверях появилась телефонистка и поклонилась. «Почтенный господин, слушаю».
1: Телефонистка отвесила еще один поклон. «Я говорила с телефонной компанией. Звонок был сделан из страны с кодом 1, из Соединенных Штатов».
0: Номотака удовлетворенно мотнул головой. «Хорошая новость. Звонок из Соединенных Штатов». Он улыбнулся. «Значит, все правда». «Из какого именно места в Штатах?» — спросил он.
1: «Они ищут, господин».
0: «Очень хорошо. Сообщите, когда узнаете больше». Телефонистка поклонилась и вышла. Номотака почувствовал, как расслабляются его мышцы. Код страны 1. Действительно, хорошая новость.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Глава 54. Сьюзен Флетчер нетерпеливо мерила шагами туалетную комнату шифровалки и медленно считала от 1 до 50. Голова у нее раскалывалась. «Еще немного», — повторяла она мысленно, — «Северная Дакота — это Хейл. Интересно, какие он строит планы? Обнародует ли ключ? Или жадность заставит его продать алгоритм? Она не могла больше ждать. Пора. Она должна немедленно поговорить со Стратмором». Сьюзен осторожно приоткрыла дверь и посмотрела на глянцевую, почти зеркальную стену шифровалки. Узнать, следит ли за ней Хейл, было невозможно. Нужно быстро пройти в кабинет Стратмора, но, конечно, не чересчур быстро. Хейл не должен ничего заподозрить. Она уже была готова распахнуть дверь, как вдруг до нее донеслись какие-то звуки. Это были голоса, мужские голоса. Они долетали до нее из вентиляционного люка, расположенного внизу почти у пола. Сьюзен закрыла дверь и подошла ближе. Голоса заглушал шум генераторов. Казалось, говорившие находились этажом ниже. Один голос был резкий и сердитый. Похоже, он принадлежал Филу Чатрукьяну. «Ты мне не веришь?» Мужчины начали спорить. «У нас вирус!» Затем раздался крик. «Нужно немедленно вызвать Джабу!» Послышались другие звуки, похожие на шум борьбы. «Пусти меня!» А потом раздался нечеловеческий крик. Это был протяжный вопль ужаса, издаваемый умирающим зверем. Сьюзен замерла возле вентиляционного люка. Крик оборвался столь же внезапно, как и раздался. Затем наступила тишина. Мгновение спустя, словно в дешевом фильме ужасов, свет в ванной начал медленно гаснуть. Затем ярко вспыхнул и выключился совсем. Сьюзен Флетчер оказалась в полной темноте.
1: Глава 55. «Ты уселся на мое место, осел!»
0: Беккер с трудом приподнял голову. «Неужели в этой богом проклятой стране кто-то говорит по-английски?» На него сверху вниз смотрел прыщавый бритоголовый коротышка. Половина головы красная, половина синяя. Как пасхальное яйцо.
1: «Я сказал, что ты занял мое место».
0: «Впервые тебя вижу», — сказал Беккер, вставая. Не хватало еще ввязаться в драку. Пора отсюда сматываться.
1: «Куда ты девал мои бутылки?»
0: — угрожающе зарычал парень. В его ноздрях торчала английская булавка. Беккер показал на бутылки, которые смахнул на пол. «Они же пустые».
1: «Пустые, но мои, черт тебя дери».
0: «Прошу прощения», — сказал Беккер, поворачиваясь, чтобы уйти. Парень загородил ему дорогу.
1: «Подними!»
0: Беккер заморгал от неожиданности. Дело принимало дурной оборот. «Ты часом не шутишь?» Он был едва ли не на полметра выше этого панка и тяжелее килограммов на 20.
1: «С чего ты взял, что я шучу?»
0: Беккер промолчал.
1: «Подними!» —
0: срывающимся голосом завопил панк. Беккер попробовал его обойти, но парень ему не позволил.
1: «Я сказал тебе, подними!»
0: Одуревшие от наркотиков панки за соседними столиками начали поворачивать головы в их сторону, привлеченные перепалкой. «Не советую тебе так себя вести, парень», — тихо сказал Беккер.
1: «Я тебя предупредил», — кипятился панк. «Это мой столик, я прихожу сюда каждый вечер, подними, говорю тебе».
0: Беккер терял терпение. А ведь он мог быть сейчас в Смоки Маунтин со Сьюзен. Что он делает здесь, в Испании? Зачем спорит с этим психованным подростком? Беккер резким движением взял парня под мышки, приподнял и силой посадил на столик. «Слушай, сопливый мозгляк,
1: Убирайся отсюда немедленно, или я вырву эту булавку из твоих ноздрей и застегну ею твой поганый рот!» Парень побелел. Беккер попридержал его еще минутку, потом отпустил. Затем, не сводя с него глаз, нагнулся, поднял бутылки и поставил их на стол. «Ну, доволен?» Тот потерял дар речи. «Будь здоров», — сказал Беккер. «Да, этот парень — живая реклама противозачаточных средств».
3: «Убирайся к дьяволу!» — завопил Панк, видя, что над ним все смеются. «Подтирка для задницы!»
1: Беккер не шелохнулся. Что-то, сказанное Панком, не давало ему покоя. «Я прихожу сюда каждый вечер. А что, если этот парень способен ему помочь?»
0: «Прошу прощения», — сказал он. «Я не расслышал, как тебя зовут».
3: «Двухцветный», — прошипел Панк, словно вынося приговор.
0: «Двухцветный?» — изумился Беккер. «Попробую отгадать. Из-за прически?»
3: «Верно, Шерлок Холмс».
0: «Забавное имя. Сам придумал?»
3: «А кто же еще?» — ответил тот с гордостью. «Хочу его запатентовать».
1: «Как торговую марку?» Беккер смотрел на него изумленно. Парень был озадачен. «Для имени нужна торговая марка, а не патент».
3: «А мне без разницы».
0: Панк не понимал, к чему клонит Беккер.
1: Пестрое сборище пьяных и накачавшихся наркотиками молодых людей разразилось истерическим хохотом. Двухцветный встал и с презрением посмотрел на Беккера.
3: «Чего вы от меня хотите?»
1: Беккер задумался. «Я бы хотел, чтобы ты как следует вымыл голову, научился говорить по-человечески и нашел себе работу, но решил, что хочет от этого парня слишком многого».
0: «Мне нужна кое-какая информация», — сказал он.
3: «Проваливал бы ты отсюда.
0: Я ищу одного человека.
3: Знать ничего не знаю».
1: «Не знаю, о ком вы говорите», — поправил его Беккер, подзывая проходившую мимо официантку. Он купил две бутылки пива и протянул одну двухцветному.
0: Панк изумленно взглянул на бутылку, потом отпил изрядный глоток и тупо уставился на Беккера.
3: «Чего вы от меня хотите, мистер?»
1: Беккер улыбнулся. «Я ищу одну девушку». Двухцветный громко рассмеялся.
3: «В такой одежде ты тут ничего не добьешься!»
1: Беккер нахмурился. «Я вовсе не хочу с ней переспать. Мне нужно с ней поговорить. Ты можешь помочь мне ее найти».
0: Парень поставил бутылку на стол.
3: «Вы из полиции?»
0: Беккер покачал головой. Панк пристально смотрел на него.
3: «Вы похожи на полицейского».
1: «Слушай, парень, я американец из Мэриленда. Если я и полицейский, то уж точно не здешний. Как ты думаешь?»
0: Эти слова, похоже, озадачили Панка.
1: «Меня зовут Дэвид Беккер». Беккер улыбнулся и над столом протянул парню руку. Панк брезгливо ее пожал.
3: «Проваливал бы ты, пидор!»
1: Беккер убрал руку. Парень хмыкнул.
3: «Я тебе помогу, если заплатишь».
1: «Сколько?» — быстро спросил Беккер.
3: «100 баксов!»
1: Беккер нахмурился. «У меня только 50.

Банка, Беккер понял, что тот знает, о ком идет речь. Мелькнул лучик надежды. Но уже через минуту парень скривился в гримасе. Он с силой стукнул бутылкой по столу и вцепился в рубашку Беккера. «Она девушка Эдуарда, болван! Только тронь ее, и он тебя прикончит!» Глава 56. Мидж Милкин в сердцах выскочила из своего кабинета и уединилась в комнате для заседаний, которая располагалась точно напротив. Кроме 30-футового стола красного дерева с буквами АНБ в центре столешницы, выложенной из черных пластинок вишневого и орехового дерева, комнату украшали три акварели Мариона Пайка, ваза с листьями папоротника, мраморная барная стойка и, разумеется, бачок для охлаждения воды фирмы «Спарклетс». Мидж налила себе стакан воды, надеясь, что это поможет ей успокоиться. Делая маленькие глотки, она смотрела в окно. Лунный свет проникал в комнату сквозь приоткрытые жалюзи, отражаясь от столешницы с затейливой поверхностью. Мидж всегда думала, что директорский кабинет следовало оборудовать здесь, а не в передней части здания, где он находился. Там открывался вид на стоянку автомобиля агентства, а из окна комнаты для заседаний был виден внушительный ряд корпусов АНБ, в том числе и купол шифровалки. Это вместилище высочайших технологий, возведенное отдельно от основного здания и окруженное тремя акрами красивого парка. Шифровалку намеренно разместили за естественной ширмой из высоченных кленов, и ее не было видно из большинства окон комплекса АНБ. А вот отсюда открывался потрясающий вид, как будто специально для директора, чтобы он мог свободно обозревать свои владения. Однажды Мидж предложила Фонтейну перебраться в эту комнату, но тот отрезал: «Не хочу прятаться в тылу». Лиланд Фонтейн был не из тех, кто прячется за чужими спинами, о чем бы ни шла речь. Мидж открыла жалюзи и посмотрела на горы, потом грустно вздохнула и перевела взгляд на шифровалку. Вид купола всегда приносил ей успокоение. Он оказался маяком, посверкивающим в любой час суток. Но сегодня все было по-другому. Она поймала себя на мысли, что глаза ее смотрят в пустоту. Прижавшись лицом к стеклу, Мидж вдруг почувствовала страх, безотчетный, как в раннем детстве. За окном не было ничего, кроме беспросветного мрака. Шифровалка исчезла. Глава 57. В туалетных комнатах шифровалки не было окон, и Сьюзан Флетчер оказалась в полной темноте. Она замерла, стараясь успокоиться и чувствуя, как растущая паника сковывает ее тело. Душераздирающий крик, раздавшийся из вентиляционной шахты, все еще звучал в ее ушах. Вопреки отчаянным попыткам подавить охвативший ее страх, Сьюзан явственно ощущала, что это чувство завладевает ею безраздельно. Она металась между дверцами кабинок и рукомойниками. Потеряв ориентацию, двигалась, вытянув перед собой руки и пытаясь восстановить в памяти очертания комнаты. Споткнулась о мусорный бачок и едва не наткнулась на кафельную стенку. Ведя рукой по прохладному кафелю, она, наконец, добралась до двери и нащупала дверную ручку. Дверь отворилась, и Сьюзан вышла в помещение шифровалки. Здесь она снова замерла. Все выглядело совсем не так, как несколько минут назад. Транстекст выступал серым силуэтом в слабом сумеречном свете, проникавшем сквозь купол потолка. Все лампы наверху погасли. Не было видно даже кнопочных электронных панелей на дверях кабинетов. Когда ее глаза привыкли к темноте, Сьюзан разглядела, что единственным источником слабого света в шифровалке был открытый люк, из которого исходило заметное красноватое сияние ламп, находившихся в подсобном помещении далеко внизу. Она начала двигаться в направлении люка. В воздухе ощущался едва уловимый запах озона. Остановившись у края люка, Сьюзан посмотрела вниз. Фреоновые вентиляторы с урчанием наполняли подсобку красным туманом. Прислушавшись к пронзительному звуку генераторов, Сьюзан поняла, что включилось аварийное питание. Сквозь туман она увидела Стратмора, который стоял внизу на платформе. Прислонившись к перилам, он вглядывался в грохот.

0: очущее нутро шахты транстекста. «Командор!» — позвала Сьюзен. Ответа не последовало. Сьюзен спустилась по лестнице на несколько ступенек. Горячий воздух снизу задувал под юбку. Ступеньки оказались очень скользкими, влажными из-за конденсации пара. Она присела на решетчатой площадке. «Командор!» Стратмор даже не повернулся. Он по-прежнему смотрел вниз, словно впав в транс и не отдавая себе отчета в происходящем. Сьюзен проследила за его взглядом, прижавшись к поручню. Сначала она не увидела ничего, кроме облаков пара, но потом поняла, куда смотрел командор — на человеческую фигуру, шестью этажами ниже, которая то и дело возникала в разрывах пара. Вот она показалась опять, с нелепо скрюченными конечностями. В 90 футах внизу, распростертый на острых лопастях главного генератора, лежал Фил Чатрукьян. Тело его обгорело и почернело. Упав, он устроил замыкание основного электропитания шифровалки. Но еще более страшной ей показалась другая фигура, прятавшаяся в тени где-то в середине длинной лестницы. Ошибиться было невозможно. Это мощное тело принадлежало Грегу Хейлу. Глава 58. «Меган, девушка моего друга Эдуарда!» — крикнул Панк Беккеру. «Держись от нее подальше!» «Где она?» — сердце Беккера неистово колотилось. «Пошел к черту!» «У меня неотложное дело!» — рявкнул Беккер. Он схватил парня за рукав. «У нее кольцо, которое принадлежит мне. Я готов заплатить очень много!» Двухцветный застыл на месте и зашелся в истерическом хохоте. «Ты хочешь сказать, что это уродливое дерьмовое колечко принадлежит тебе?» Глаза Беккера расширились. «Ты его видел?» Двухцветный равнодушно кивнул. «Где оно?» — не отставал Беккер. «Понятия не имею», — парень хмыкнул. «Меган все пыталась его кому-нибудь сплавить. Она хотела его продать. Не волнуйся, приятель, ей это не удалось. У тебя скверные вкусные ювелирные побрякушки. Ты уверен, что его никто не купил?» «Да вы все спятили. Это за 400-то баксов. Я сказал ей, что даю 50, но она хотела больше. Ей надо было выкупить билет на самолет, если найдется свободное место перед вылетом». Беккер почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. «Куда?» «В ее трахнутый Коннектикут», — Двухцветный снова хмыкнул. «Эдди места себе не находит». «В Коннектикут?» «Я же сказал, возвращается домой к мамочке и папочке в свой пригород. Ей обрыдли ее испанская семейка и местное житье-бытье. Три братца-испанца не спускали с нее глаз, и горячей воды нет». Беккер почувствовал комок в горле. «Когда она уезжает?» Двухцветный словно бы только что очнулся. «Когда?» — он заржал. «Она давно уехала. Отправилась в аэропорт несколько часов назад. Самое место, где толкнуть колечко, богатые туристы и все такое прочее. Как только получит денежки, так и улетит». Беккер почувствовал тошноту. «Это какая-то глупая шутка». Он не находил слов. «Ты знаешь ее фамилию?» Двухцветный задумался и развел руками. «Каким рейсом она летит?»
1: «Она сказала, Колымагой».
0: «Колымагой?»
1: «Ну да, это ночной рейс в выходные. Севилья, Мадрид, Ла Гвардио. Его так все называют. Им пользуются студенты, потому что билет стоит гроши. Сиди себе в заднем салоне и докуривай окурки».
0: Хорошенькая картинка. Беккер застонал и провел рукой по волосам. «Когда он вылетает?»
1: «В 2 часа ночи по воскресеньям. Она сейчас наверняка уже над Атлантикой».
0: Беккер взглянул на часы. 1:45 ночи. Он в недоумении посмотрел на Двухцветного. «Ты сказал, в 2 ночи».
1: Панк кивнул и расхохотался. «Похоже, ты облажался, приятель».
0: «Но сейчас только без четверти». Двухцветный посмотрел на часы Беккера. Его лицо казалось растерянным.
1: «Обычно я напиваюсь только к 4. Он опять засмеялся.
0: «Как быстрее добраться до аэропорта?»
1: «У входа возьмешь такси».
0: Беккер вытащил из кармана купюру в 1000 песет и сунул Панку в руку.
1: «Премного благодарен, приятель!» — крикнул тот ему вслед. «Увидишь Меган, передавай от меня привет!»
0: Но Беккер уже исчез. Двухцветный вздохнул и поплелся к танцующим. Он был слишком пьян, чтобы заметить идущего следом за ним человека в очках в тонкой металлической оправе. Выбравшись наружу, Беккер оглядел стоянку в поисках такси. Ни одной машины. Он подбежал к крепко сбитому охраннику. «Мне срочно нужно такси!» Охранник покачал головой. «Демасьядо темперано!» «Слишком рано!» «Слишком рано?» Беккер беззвучно выругался. «Уже 2 часа утра!» «Пидаме уно! Вызовите мне машину!» Мужчина достал мобильник, сказал несколько слов и выключил телефон. «Вьенто минутос», — сказал он. 20 минут?» — переспросил Беккер. «Иль автобус?» — охранник пожал плечами. «Через 45 минут». Беккер замахал руками. «Ну и порядки». Звук мотора, похожий на визг циркулярной пилы, заставил его повернуться. Парень крупного сложения и прильнувшая к нему сзади девушка въехали на стоянку на стареньком мотоцикле «Веспа 250». Юбка девушки высоко задралась от ветра, но она не обращала на это ни малейшего внимания. Беккер рванулся к ним. «Неужели все это происходит со мной?» — подумал он. «Я же терпеть не могу мотоциклы!» Он крикнул парню. 10 тысяч, если отвезете меня в аэропорт!» Тот даже не повернул головы и выключил двигатель. 20 тысяч!» — крикнул Беккер. «Мне срочно нужно в аэропорт!» Наконец парень посмотрел на него. «Скьюзи?» Он оказался итальянцем. «Аэропорто!» «Пор фаворе! Сула веспа! 20 миле песете!» Итальянец перевел взгляд на свой маленький потрепанный мотоцикл и засмеялся. 20 миле песете? Ла веспа? 50 миле! 50 тысяч!» — предложил Беккер. «Это почти $400!» Итальянец засмеялся. Он явно не верил своим ушам. «Дове ла плата? Где деньги?» Беккер достал из кармана 5 ассигнаций по 10 тысяч песет и протянул мотоциклисту. Итальянец посмотрел на деньги, потом на свою спутницу. Девушка схватила деньги и сунула их в вырез блузки. «Грация!» — просиял итальянец. Он швырнул Беккеру ключи от веспы, затем взял свою девушку за руку, и они, смеясь, побежали к зданию клуба. «Аспетта!» — закричал Беккер. «Подождите! Я же просил меня подбросить!» Глава 59. Сьюзен протянула руку, и командор Стратмор помог ей подняться по лестнице в помещение шифровалки. А перед глазами у нее стоял образ Фила Чатрукьяна, его искалеченного и обгоревшего тела, распростертого на генераторах, а из головы не выходила мысль о Хейле, притаившемся в лабиринтах шифровалки. Правда открылась со всей очевидностью. Хейл столкнул Чатрукьяна. Нетвердой походкой Сьюзен подошла к главному выходу, двери, через которую она вошла сюда несколько часов назад. Отчаянное нажатие на кнопки неосвещенной панели ничего не дало, массивная дверь не поддалась. Они в ловушке, шифровалка превратилась в узилище. Купол здания, похожий на спутник, находился в 109 ярдах от основного здания АНБ, и попасть туда можно было только через главный вход. Поскольку в шифровалке имелось автономное энергоснабжение, на главный распределительный щит, наверное, даже не поступил сигнал, что здесь произошла авария. «Основное энергоснабжение вырубилось», — сказал Стратмор, возникший за спиной Сьюзен. «Включилось питание от автономных генераторов». Это аварийное электропитание в шифровалке было устроено таким образом, чтобы системы охлаждения транстекста имели приоритет перед всеми другими системами, в том числе освещением и электронными дверными замками. При этом внезапное отключение электроснабжения не прерывало работу транстекста и его фреоновой системы охлаждения. Если бы этого не было, температура от 3 миллионов работающих процессоров поднялась бы до недопустимого уровня. Скорее всего, силиконовые чипы воспламенились бы и расплавились, поэтому такая перспектива даже не обсуждалась. Сьюзен старалась сохранять самообладание. Мысли ее по-прежнему возвращались к сотруднику лаборатории систем безопасности, распластавшемуся на генераторах. Она снова прошлась по кнопкам. Они не реагировали. «Выключите транстекст», — потребовала она. «Остановка поиска ключа цифровой крепости высвободила бы достаточной энергии для срабатывания дверных замков». «Успокойся, Сьюзен», — сказал Стратмор, положив руку ей на плечо. Это умиротворяющее прикосновение вывело Сьюзен из оцепенения. Внезапно она вспомнила, зачем искала Стратмора, и повернулась к нему. «Командор, Северная Дакота — это Грег Хейл!» Сьюзен едва ли не физически ощутила повисшее молчание. Оно показалось ей нескончаемо долгим. Наконец Стратмор заговорил. В его голосе слышалось скорее недоумение, чем шок. «Что ты имеешь в виду?»
2: «Хейл», — прошептала Сьюзен, — «он и есть Северная Дакота».
0: Снова последовало молчание. Стратмор размышлял о том, что она сказала. «Следопыт?» Он, похоже, был озадачен. «Следопыт вышел на Хейла».
2: «Следопыт так и не вернулся. Хейл его отключил».
0: И Сьюзен принялась объяснять, как Хейл отозвал следопыта и как она обнаружила электронную почту Танкада, отправленную на адрес Хейла. Снова воцарилось молчание. Стратмор покачал головой, отказываясь верить тому, что услышал.
1: «Не может быть, чтобы Грег Хейл был гарантом затеи Танкада. Это полный абсурд. Танкада ни за что не доверился бы Хейлу».
2: «Командор», — напомнила Сьюзен, — «Хейл однажды уже чуть не угробил нас с попрыгунчиком. Танкада имел основание ему верить».
0: Стратмор замялся, не зная, что ответить.
2: «Отключите транстекст», — взмолилась Сьюзен. «Мы нашли Северную Дакоту. Вызовите службу безопасности и давайте выбираться отсюда».
0: Стратмор поднял руку, давая понять, что ему нужно подумать. Сьюзен опасливо перевела взгляд в сторону люка. Его не было видно за корпусом транстекста, но красноватое сияние отражалось от черного кафеля, подобно огню, отражающемуся от льда.
2: «Ну давай же, вызови службу безопасности, командор, отключи транстекст, давай выбираться отсюда!»
0: Внезапно Стратмор сбросил оцепенение. «Иди за мной», — сказал он, и направился в сторону люка.
2: «Командор, Хейл очень опасен, он...»
0: Но Стратмор растворился в темноте. Сьюзен поспешила за ним, пытаясь увидеть его силуэт. Командор обогнул транстекст и, приблизившись к люку, заглянул в бурлящую, окутанную паром бездну. Молча обернулся, бросил взгляд на погруженную во тьму шифровалку и, нагнувшись, приподнял тяжелую крышку люка. Она описала дугу, и когда он отпустил руку, с грохотом закрыла люк. Шифровалка снова превратилась в затихшую черную пещеру. Скорее всего, Северная Дакота попал в ловушку. Стратмор опустился на колени и повернул тяжелый винтовой замок. Теперь крышку не поднять изнутри. Подсобка компьютера надежно закрыта. Ни он, ни Сьюзен не услышали тихих шагов в направлении третьего узла. Глава 60. По зеркальному коридору двухцветный отправился с наружной террасы в танцевальный зал. Остановившись, чтобы посмотреть на свое отражение в зеркале, он почувствовал, что за спиной у него возникла какая-то фигура. Он повернулся, но было уже поздно. Чьи-то стальные руки прижали его лицо к стеклу. Панк попытался высвободиться и повернуться. «Эдуард, это ты, приятель?» Он почувствовал, как рука незнакомца проскользнула к его бумажнику, чуть ослабив хватку. «Эдди!» — крикнул он. «Хватит валять дурака! Какой-то тип разыскивает Меган!» Человек не выпускал его из рук. «Да хватит тебе, Эдди!» Но, посмотрев в зеркало, он убедился, что это вовсе не его закадычный дружок. Лицо в шрамах и следах оспы. Два безжизненных глаза неподвижно смотрят из-за очков в тонкой металлической оправе. Человек наклонился, и его рот оказался у самого уха двухцветного. Голос был странный, какой-то сдавленный. «Адон де Фуэ». Куда он поехал? Слова были какие-то неестественные, искаженные. Панк замер. Его парализовало от страха. «Адон де Фуэ?» — снова прозвучал вопрос. «Американец?»
2: «В аэропорт. Аэропуэрто», — заикаясь, сказал двухцветный.
1: «Аэропуэрто?»
0: — повторил человек, внимательно следя за движением губ двухцветного в зеркале. Панк кивнул.
1: «Тене эль анилло». «Он получил кольцо».
2: До смерти напуганный двухцветный замотал головой. «Нет!»
1: «Висте эль анилло».
2: Ты видел кольцо?» Двухцветный замер. «Как правильно ответить?»
0: «Висте эланило», — настаивал обладатель жуткого голоса.
2: Двухцветный утвердительно кивнул, убежденный, что честность — лучшая политика. Разумеется, это оказалось ошибкой. В следующую секунду со сломанными шейными позвонками он сполз на пол. Глава 61. Джабба лежал на спине, верхняя часть туловища скрывалась под разобранным компьютером. Во рту у него был фонарик в виде авторучки, в руке паяльник, а на животе лежала большая схема компьютера. Он только что установил новый комплект аттенюаторов на неисправную материнскую плату, когда внезапно ожил его мобильный. «Проклятие!» — выругался он, потянувшись к телефону сквозь сплетение проводов. «Джабба слушает!» «Джабба, это Мидж!» — он просиял.
0: «Второй раз за один вечер? Что подумают люди?»
2: «В шифровалке проблемы!» Она безуспешно старалась говорить спокойно. Джабба нахмурился.
0: «Мы это уже обсудили, забыла.
2: Там проблема с электричеством».
0: «Я не электрик, позвони в технический отдел».
2: «В куполе нет света».
0: «У тебя галлюцинации. Тебе пора отправляться домой».
2: Он перевел взгляд на схему. «Там темно, как в преисподней», — закричала она. Джабба вздохнул и положил фонарик рядом с собой.
0: «Мидж, во-первых, там есть резервное электроснабжение. Так что полной тьмы быть не может. Во-вторых, Стратмор гораздо лучше меня знает, что происходит в шифровалке в данный момент. Почему бы тебе не позвонить ему?»
2: «Потому что дело именно в нем. Он что-то скрывает».
0: Джабба вытаращил глаза. «Мидж, дорогая, я по уши опутан кабелем. Если ты хочешь назначить мне свидание, я освобожусь. Если же нет, то позвони электрикам».
2: «Джабба, дело очень серьезное. У меня чутье».
0: «У нее чутье? Ну вот, на Мидж снова что-то нашло». «Если Стратмор не забил тревогу, то зачем тревожиться мне?»
2: «Да в шифровалке темно, как в аду, черт тебя дери!»
0: «Может быть, Стратмор решил посмотреть на звезды?»
2: «Джабба, мне не до шуток».
0: «Ну хорошо», — сказал он, приподнимаясь на локтях. «Может быть, у них закоротило генератор. Как только освобожусь, загляну в шифровалку и...»
2: «А что с аварийным питанием? Если закоротило генератор, почему оно не включилось?»
0: «Не знаю. Может быть, Стратмор прогоняет что-то в транстексте, и на это ушло все аварийное питание».
2: «Так почему он не отключит эту свою игрушку? Вдруг это вирус? Ты раньше говорил что-то про вирус».
0: «Черт возьми, Мидж!» — взорвался Джабба. «Я сказал, что вируса в шифровалке нет. Тебе надо лечиться от паранойи».
2: В трубке повисло молчание.
0: «Мидж!» — Джабба попробовал извиниться. «Позволь мне объяснить».
2: Голос его, однако, мягче не стал.
0: «Во-первых, у нас есть фильтр, именуемый «сквозь строй». Он не пропустит ни один вирус. Во-вторых, если вырубилось электричество, то это проблема электрооборудования, а не компьютерных программ. Вирусы не отключают питание, они охотятся за программами и информацией. Если там и произошло что-то неприятное, то дело не в вирусах».
2: Молчание.
0: «Мидж, ты меня слышишь?»
2: От ее слов повеяло ледяным холодом. «Джабба, я выполняю свои должностные обязанности и не хочу, чтобы на меня кричали, когда я это делаю. Когда я спрашиваю, почему многомиллиардное здание погрузилось во тьму, я рассчитываю на профессиональный ответ».
0: «Да, мэм».
2: «И я хочу услышать только «да» или «нет». Возможно ли, что проблема шифровалки каким-то образом связана с вирусом?»
0: «Мидж, я уже говорил. «Да» или «нет».
2: Мог в транстекст проникнуть вирус?»
0: Джабба шумно вздохнул. «Нет, Мидж, это абсолютно исключено».
2: «Спасибо». Джабба выдавил из себя смешок и попытался обратить все в шутку.
0: «Если только Стратмор не придумал что-то особенное и не обошел мои фильтры».
2: Повисла тягостная тишина. Когда Мидж заговорила, ее голос был мрачным. «Стратмор мог обойти фильтры?»
0: Джабба снова вздохнул. «Это была шутка, Мидж».
2: Но он знал, что сказанного не вернешь.

0: Глава 62. Командор и Сьюзен стояли у закрытого люка и обсуждали, что делать дальше.
1: «Итак, внизу у нас погибший Чатрукьян», — констатировал Стратмор. «Если мы вызовем помощь, шифровалка превратится в цирк».
0: «Так что же вы предлагаете?» — спросила Сьюзен. «Она хотела только одного — поскорее уйти».
1: Стратмор на минуту задумался. «Не спрашивай меня, как это случилось», — сказал он, уставившись в закрытый люк. «Но у меня такое впечатление, что мы совершенно случайно обнаружили и нейтрализовали Северную Дакоту».
0: Он покачал головой, словно не веря в такую удачу.
1: «Чертовское везение, если говорить честно». Он, казалось, все еще продолжал сомневаться в том, что Хейл оказался вовлечен в планы Танкада. «Я полагаю, Хейл держит этот пароль, глубоко запрятав его в компьютере, а дома, возможно, хранит копию. Так или иначе, он попал в западню».
0: «Тогда почему бы не вызвать службу безопасности, которая могла бы его задержать?»
1: «Пока рано», — сказал Стратмор. «Если служба безопасности обнаружит затянувшуюся надолго работу транстекста, перед нами возникнет целый ряд новых проблем». «Я хочу уничтожить все следы цифровой крепости до того, как мы откроем двери».
0: Сьюзен неохотно кивнула. «План неплохой. Когда служба безопасности извлечет Хейла из подсобного помещения и обвинит в убийстве Чатрукьяна, он, скорее всего, попытается шантажировать их обнародованием информации о цифровой крепости». Но все доказательства к этому моменту будут уничтожены, и Стратмор сможет сказать, что не знает, о чем речь. Бесконечная работа компьютера, невзламываемый шифр. Но это полный абсурд. Неужели Хейл никогда не слышал о принципе Берговского?
1: «Вот что нам надо сделать», — Стратмор начал спокойно излагать свой план. «Мы сотрем всю переписку Хейла с Танкада, уничтожим записи о том, что я обошел систему фильтров, все диагнозы Чатрукьяна относительно транстекста, все данные о работе компьютера над цифровой крепостью. Одним словом, все. Цифровая крепость исчезнет бесследно, словно ее никогда не было. Мы похороним ключ Хейла и станем молиться Богу, чтобы Дэвид нашел копию, которая была у Танкада».
0: «Дэвид», — вспомнила Сьюзен. Она заставляла себя не думать о нем. Ей нужно было сосредоточиться на неотложных вещах, требующих срочного решения.
1: «Я возьму на себя лабораторию систем безопасности», — сказал Стратмор. «Всю статистику по работе транстекста, все данные о мутациях. Ты займешься третьим узлом. Сотрешь всю электронную почту Хейла. Все, что относится к его переписке с Танкада, где упоминается цифровая крепость».
0: «Хорошо», — сказала Сьюзен, стараясь сосредоточиться. «Я сотру весь накопитель Хейла и все переформатирую».
1: «Нет», — жестко парировал Стратмор, — «не делай этого. Скорее всего, Хейл держит там копию ключа. Она мне нужна».
0: Сьюзен даже вздрогнула от неожиданности. «Вам нужен ключ?» «Я поняла так, что весь смысл в том, чтобы его уничтожить».
1: «Верно, но я хочу иметь копию. Я хочу открыть этот проклятый файл и ознакомиться с созданной Танкада программой».
0: Сьюзен была столь же любопытна, как и ее шеф, но чутье подсказывало ей, что расшифровка алгоритма цифровой крепости неразумна, какой бы интерес это ни представляло. В данный момент эта чертова программа надежно зашифрована и абсолютно безопасна. Но как только шифр будет взломан... «Командор, а не лучше ли будет,
1: мне нужен ключ?» — отрезал он.
0: Сьюзен должна была признать, что, услышав о цифровой крепости, она, как ученый, испытала определенный интерес, желание установить, как Танкада удалось создать такую программу. Само ее существование противоречило основным правилам криптографии. Она посмотрела на шефа. «Вы уничтожите этот алгоритм?» «Сразу же после того, как мы с ним познакомимся?»
1: «Конечно. Так, чтобы не осталось и следа».
0: Сьюзен нахмурилась. Она понимала, что найти принадлежащую Хейлу копию ключа будет очень трудно. Найти ее на одном из жестких дисков все равно, что отыскать носок в спальне размером со штат Техас. Компьютерные поисковые системы работают только если вы знаете, что ищете. Этот пароль — некая неопределенность.
1: К счастью, поскольку сотрудникам шифровалки приходилось иметь дело с огромным количеством достаточно неопределенных материалов, они разработали сложную процедуру так называемого неортодоксального поиска. Такой поиск по существу представляет собой команду компьютеру просмотреть все строки знаков на жестком диске, сравнить их с данными громадного по объему словаря и пометить те из них, которые кажутся бессмысленными или произвольными. Это сложнейшая работа, заключающаяся в постоянном отсеивании лишнего, но она вполне выполнима. Сьюзен понимала, что по всей логике именно ей предстояло решить эту задачу. Она вздохнула, надеясь, что ей не придется раскаиваться в том, чем она собиралась заняться. Если все пойдет хорошо, то результат будет примерно через полчаса.
0: «Тогда за дело», — сказал Стратмор, положил ей на плечо руку и повел в темноте в направлении третьего узла. Над их головами куполом раскинулось усыпанное звездами небо. «Такие же звезды, наверное, видит сейчас Дэвид в небе над Севильей», — подумала она. Подойдя к тяжелой стеклянной двери, Стратмор еле слышно чертыхнулся. Кнопочная панель третьего узла погасла, двери были закрыты. «Черт возьми! Я совсем забыл, что электричество вырубилось!» Он принялся изучать раздвижную дверь. Прижал ладони к стеклу и попробовал раздвинуть створки. Потные ладони скользили по гладкой поверхности. Он вытер их о брюки и попробовал снова. На этот раз створки двери чуть-чуть разошлись. Сьюзан, увидев, что дело пошло, попыталась помочь Стратмору. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров. Они держали ее, что было сил, но сопротивление оказалось чересчур сильным, и створки снова сомкнулись. «Подождите», — сказала Сьюзан, меняя позицию и придвигаясь ближе. «Хорошо, теперь давайте». Дверь снова приоткрылась на дюйм. В третьем узле виднелось голубоватое сияние. Терминалы по-прежнему работали, они обеспечивали функционирование транстекста, поэтому на них поступало аварийное питание. Сьюзан просунула в щель ногу в туфли Феррагамо и усилила нажим. Дверь поддалась. Стратмор сменил положение. Вцепившись в левую створку, он тянул ее на себя. Сьюзан толкала правую створку в противоположном направлении. Через некоторое время им с огромным трудом удалось расширить щель до 1 фута. «Не отпускай», — сказал Стратмор, стараясь изо всех сил. «Еще чуточку». Сьюзан удалось протиснуть в щель плечо. Теперь ей стало удобнее толкать. Створки давили на плечо с неимоверной силой. Не успел Стратмор ее остановить, как она скользнула в образовавшийся проем. Он попытался что-то сказать, но Сьюзан была полна решимости. Ей хотелось поскорее оказаться в третьем узле, и она достаточно хорошо изучила своего шефа, чтобы знать, Стратмор никуда не уйдет, пока она не разыщет ключ, спрятанный где-то в компьютере Хейла. Ей почти удалось проскользнуть внутрь, и теперь она изо всех сил пыталась удержать стремившиеся захлопнуться створки, но на мгновение выпустила их из рук. Створки стали стремительно сближаться. Стратмор попытался их удержать, но не сумел. За мгновение до того, как они сомкнулись, Сьюзан, потеряв равновесие, упала на пол за дверью. Командор, пытаясь приоткрыть дверь, прижал лицо вплотную к узенькой щелке. «Господи, боже мой, Сьюзан, с тобой все в порядке?» Она встала на ноги и расправила платье. «Все обошлось». Сьюзан огляделась. Третий узел был пуст. Свет шел от работающих мониторов. Их синеватое свечение придавало находящимся предметам какую-то призрачную расплывчатость. Она повернулась к Стратмору, оставшемуся за дверью. В этом освещении его лицо казалось мертвенно-бледным, безжизненным. «Сьюзан», — сказал он, — «дай мне 20 минут, чтобы уничтожить файлы лаборатории систем безопасности. После этого я сразу перейду к своему терминалу и выключу транстекст».
1: «Давайте скорее», — сказала Сьюзан, пытаясь что-нибудь разглядеть сквозь тяжелую стеклянную дверь. Она знала, что пока транстекст будет продолжать сжирать аварийное питание, она останется запертой в третьем узле. Стратмор отпустил створки двери, и тонюсенькая полоска света исчезла. Сьюзан смотрела, как фигура Стратмора растворяется во тьме шифровалки. Глава 63. Новообретенная «Веспа» Дэвида Беккера преодолевала последние метры до аэропуэрто до Севилья. Костяшки его пальцев, всю дорогу судорожно сжимавших руль, побелели. Часы показывали 2 часа с минутами по местному времени. Возле главного здания аэровокзала Беккер въехал на тротуар и соскочил с мотоцикла, когда тот еще двигался. Машина упала на бок и замерла. На затекших ногах Беккер прошел через вращающуюся дверь. «Больше никаких мотоциклов», — пообещал он себе. Ярко освещенное помещение аэровокзала сияло стерильной чистотой. Здесь не было ни души, если не считать уборщицы, драившей пол. На противоположной стороне зала служащая закрывала билетную кассу компании Iberia Airlines. Беккеру это показалось дурным предзнаменованием. Он подбежал к кассе. «El vuelo a los Estados Unidos!» Стоявшая за стойкой симпатичная андалузка посмотрела на него и ответила с извиняющейся улыбкой. «Акаба де салир, вы на чуть-чуть опоздали». Ее слова словно повисли в воздухе. Все-таки он опоздал. Плечи Беккера обмякли. «А на этот рейс были свободные места?» «Сколько угодно», — улыбнулась женщина. «Самолет улетел почти пустой, но завтра в 8 утра тоже есть. Мне нужно узнать, улетела ли этим рейсом моя подруга. Она собиралась купить билет прямо перед вылетом». Женщина нахмурилась. «Извините, сэр, этим рейсом улетели несколько пассажиров, купивших билет перед вылетом, но мы не имеем права сообщать информацию личного характера». «Это очень важно», — настаивал Беккер. «Мне просто нужно узнать, улетела ли она, и больше ничего». Женщина сочувственно кивнула. «Поссорились?» На мгновение Беккер задумался, потом изобразил смущенную улыбку. «Неужели это так заметно?» «Как ее зовут?» Женщина лукаво подмигнула. «Меган», — сказал он печально. «Я полагаю, что у вашей подруги есть и фамилия?» Беккер шумно вздохнул. «Разумеется, есть, но мне она неизвестна». «Видите ли, ситуация не столь проста. Вы сказали, что самолет улетел почти пустой. Быть может, вы могли бы... Право же, без фамилии я ничего не могу поделать». И все-таки прервал ее Беккер. Ему в голову пришла другая мысль. «Вы дежурили все это время?» «Моя смена от 7 до 7», — кивнула женщина. «Тогда вы наверняка ее видели. Это совсем молоденькая девушка, лет 15-16. Волосы...» Не успев договорить, он понял, что совершил ошибку. Кассирша сощурилась. «Вашей возлюбленной 15 лет?»
2: «Нет!» — почти крикнул Беккер. «Я хотел сказать... чертовщина! Если бы вы согласились мне помочь, это так важно!»
1: «Извините!» — холодно ответила женщина.
2: — «Все совсем не так, как вы подумали. Если бы вы только...»
1: «Доброй ночи, сэр!» Кассирша опустила металлическую шторку и скрылась в служебной комнате. Беккер шумно вздохнул и поднял глаза к потолку. «Успокойся, Дэвид, спокойно». Он оглядел пустой зал. Ни души. Продала кольцо и улетела. Он увидел уборщика и подошел к нему. «Хас висто ауна нинья?» — спросил он, перекрывая шум, издаваемый моечной машиной. «Вы не видели девушку?» Пожилой уборщик наклонился и выключил мотор.
2: «Э?»
1: «Уна нинья», — повторил Беккер. «Пелло рохо азуль и бланко. Красно-бело-синие волосы».
2: Мужчина засмеялся. «Кефе! Ничего себе зрелище!» Он покачал головой и возобновил работу.
1: Дэвид Беккер стоял в центре пустого зала и думал, что делать дальше. Весь вечер оказался сплошной комедией ошибок. В его ушах звучали слова Стратмара: «Не звони, пока не добудешь кольцо». Внезапно он почувствовал страшный упадок сил. Если Меган продала кольцо и улетела, нет никакой возможности узнать, где оно сейчас. Беккер закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Итак, каков следующий шаг? Он решил подумать об этом через минуту. Сейчас ему надо было совершить давно уже откладываемую прогулку в туалетную комнату. Глава 64. Сьюзен осталась одна в тишине и сумерках третьего узла. Стоявшая перед ней задача была проста — войти в компьютер Хейла, найти ключ и уничтожить все следы его переписки с Танкада.
0: нигде не должно остаться даже намека на цифровую крепость. Сьюзен снова завладели прежние сомнения. Правильно ли они поступают, решив сохранить ключ и взломать цифровую крепость? Ей было не по себе, хотя пока, можно сказать, им сопутствовала удача. Чудесным образом Северная Дакота обнаружился прямо под носом и теперь попал в западню. Правда, оставалась еще одна проблема. Дэвид до сих пор не нашел второй экземпляр ключа. Она молилась, чтобы его усилия увенчались успехом. Направляясь к центру третьего узла, Сьюзен пыталась привести свои мысли в порядок. Странно, что она чувствует нервозность в такой знакомой ей обстановке. В темноте все в третьем узле казалось чужим. Но было что-то еще. Сьюзен на мгновение заколебалась и оглянулась на заблокированную дверь. «Всего 20 минут», — подумала она. Повернувшись к терминалу Хейла, Сьюзен вдруг уловила странный мускусный запах, очень необычный для третьего узла. Она подумала, что дело, быть может, в неисправном ионизаторе воздуха. Запах показался ей смутно знакомым, и эта мысль пронзила ее холодом. Сьюзен представила себе Хейла в западне, в окутанной паром ловушке. «Может быть, он что-нибудь поджег?» Она посмотрела на вентиляционный люк и принюхалась. Но запах шел не оттуда. Его источник находился где-то поблизости. Сьюзен посмотрела на решетчатую дверь, ведущую в кухню, и в тот же миг поняла, что означает этот запах. Запах одеколона и пота. Она инстинктивно отпрянула назад, застигнутая врасплох тем, что увидела. Из-за решетчатой двери кухни на нее смотрели глаза. И в тот же миг ей открылась ужасающая правда. Грег Хейл вовсе не заперт внизу. Он здесь, в третьем узле. Он успел выскользнуть до того, как Стратмор захлопнул крышку люка, и ему хватило сил самому открыть двери. Сьюзен приходилось слышать, что сильный страх парализует тело. Теперь она в этом убедилась. Ее мозг мгновенно осознал происходящее, и она, вновь обретя способность двигаться, попятилась назад в темноте с одной только мыслью — бежать. И сразу же услышала треск. Хейл, сидя на плите и действуя вытянутыми ногами, как тараном, сорвал решетчатую дверь с петель, ворвался в комнату и теперь приближался к ней большими прыжками. Сьюзен швырнула ему под ноги настольную лампу, но Хейл легко преодолел это препятствие. Он был уже совсем рядом. Правой рукой, точно железной клешней, он обхватил ее за талию так сильно, что она вскрикнула от боли, а левой сдавил ей грудную клетку. Сьюзен едва дышала. Отчаянно вырываясь из его рук, Сьюзен локтем с силой ударила Хейла. Он отпустил ее и прижал ладони к лицу. Из носа у него пошла кровь. Хейл упал на колени, не опуская рук. «Ах ты, мерзавка!» — крикнул он, скорчившись от боли. Сьюзен бросилась к двери, моля Бога, чтобы Стратмор в этот миг включил резервное энергоснабжение, и дверь открылась. Увы, ее руки уперлись в холодное стекло. Хейл с перепачканным кровью лицом быстро приближался к ней. Его руки снова обхватили ее. Одна сдавила левую грудь, другая — талию, и оторвали от двери. Сьюзен кричала и молотила руками в тщетной попытке высвободиться, а он все тащил ее, и пряжка его брючного ремня больно вдавливалась ей в спину. Хейл был необычайно силен. Когда он проволок ее по ковру, с ее ног соскочили туфли. Затем он одним движением швырнул ее на пол возле своего терминала. Сьюзен упала на спину, юбка ее задралась, верхняя пуговица блузки расстегнулась, и в синеватом свете экрана было видно, как тяжело вздымается ее грудь. Она в ужасе смотрела, как он придавливает ее к полу, стараясь разобрать выражение его глаз. Похоже, в них угадывался страх. Или это ненависть? Они буквально пожирали ее тело. Новая волна паники охватила Сьюзен. Хейл всей тяжестью своего тела придавил ее ноги, холодно следя за каждым ее движением. В сознании Сьюзен промелькнуло все то, что она читала о приемах самозащиты. Она попыталась бороться, но тело ее не слушалось. Она точно окаменела и закрыла глаза. «О, Боже, пожалуйста, не надо!»

0: Роберт Говард. Голуби из ада. Глава первая. Свист из мрака. Грисвилл проснулся внезапно. Каждый его нерв звенел, предупреждая об опасности. Беспокойно он осмотрелся вокруг, с трудом припоминая, где он находится и что здесь делает. Лунный свет едва просачивался сквозь запыленные окна, и большая пустая комната с высоким потолком и зияющей пастью камина казалась призрачной и незнакомой. Постепенно высвобождаясь от липкой паутины недавнего сна, Грисвилл наконец сообразил, где он и как попал сюда. Он повернул голову и уставился на своего компаньона, спящего на полу рядом с ним. Джон Браннер выглядел во тьме смутной тяжелой грудой, едва посеребренной лунным светом. Грисвилл попытался вспомнить, что его разбудило. В доме стояла тишина, лишь отдаленное улюлюканье совы доносилось из чаще соснового леса. Наконец ему удалось поймать ускользающее воспоминание. Это был сон, наполненный темной угрозой, заставивший его в ужасе проснуться. Воспоминание нахлынуло вновь, живо обрисовывая отвратительное видение. Да и был ли это сон? Он так странно смешался с недавним действительным событием, что теперь трудно было разобрать, где кончается реальность и начинается фантазия. В этом сне Грисвиллу казалось, что он вновь переживает последние часы вчерашнего дня. Сон вернул его в то мгновение, когда он и Джон Браннер увидели дом, в котором они сейчас лежали. Они подъехали по тряской разбитой дороге, пересекавшей сосновый лес. Здесь, вдали от родной Новой Англии, они с Джоном скитались в поисках развлечений. Этот ветхий заброшенный дом, поднимающийся посреди зарослей дикого кустарника навстречу заходящему солнцу, сразу завладел их воображением. Черный, застывший, мрачной громадой возвышался он на фоне зловеще-багряного заката. Оставив машину на дороге, они направились к дому по узкой, затерянной в зарослях дорожке, усыпанной кирпичной крошкой. Примерно с середины пути они увидели, как с балюстрад дома сорвалась целая стая голубей и унеслась прочь, сотрясая воздух громким хлопаньем крыльев. Дубовая дверь осела на сломанных петлях. Пыль лежала толстым слоем на полу просторной прихожей, на широких ступенях лестницы, ведущей куда-то вверх. Они выбрали дверь напротив лестничной площадки и вошли в обширную пустую комнату с блестками паутины по углам. Пыль и здесь лежала повсюду, даже на пепле в камине. Перекусив консервами, они расположились около камина, с головой завернувшись в свои одеяла, и мгновенно уснули. Почти то же самое только что приснилось Грисвиллу. Он вновь увидел мрачный дом, вздымающийся на фоне багрового неба, увидел полет голубей, когда они с Джоном шли к дому по кирпичной дорожке. Откуда-то со стороны он увидел и темную комнату, в которой они сейчас лежали, и две фигуры, закутанные в одеяло на пыльном полу, себя и своего друга. С этого момента его сон слегка изменился, выходя за пределы здравого рассудка и обращаясь к ночным кошмарам. Он перенесся в другую тенистую комнату, освещенную серебристым светом, падавшим неведомо откуда, ведь в этой комнате совсем не было окон. В этом призрачном свете он увидел три маленькие фигуры, неподвижно висящие в ряд. Своими очертаниями и мертвенным спокойствием они вызывали леденящий душу ужас. Не было ни звука, ни слова, но он чувствовал присутствие безумия и злобы, затаившихся в темном углу. Внезапно он вновь перенесся в прежнюю темную пыльную комнату с высоким потолком, где лежал напротив камина. Он лежал закутанным в одеяло и напряженно всматривался в темный коридор и дальше, в холл, туда, где луч лунного света падал на лестницу с балюстрадами в нескольких шагах от лестничной площадки. И там, на лестнице, было нечто скорчившееся, уродливое, призрачная тварь, лишь частично освещенная лучом лунного света. Тусклое желтое пятно, которое могло быть ее лицом, повернулось к Грисвиллу, словно притаившийся на лестнице рассматривал его и Джона. Холодный ужас пробежал по нервам, и затем Грисвилл проснулся, если это был сон. Он вздрогнул, всматриваясь. Луч света все так же падал на лестницу, но сейчас там никого не было. Однако мурашки по-прежнему бегали по коже, ноги Грисвилла были холодны, как лед.
1: Он сделал резкое движение, надеясь разбудить своего товарища, а затем его парализовал внезапно раздавшийся звук. Кто-то свистел этажом выше. Свист становился жутким и сладким, не неся никакой мелодии. Это был просто свист, переливчатый и пронзительный. Такой звук в доме, выглядевшем пустым, был вполне тревожным сам по себе, но нечто большее, чем просто страх перед странным соседством, держало Грисвелла в оцепенении. Он не мог определить тот ужас, что завладел им. Но вот Браннер зашевелился и сел. Фигура Джона смутно вырисовывалась в обволакивающей тьме. Голова его была повернута в сторону лестницы, словно он внимательно прислушивался. Сверхъестественный свист стал еще более сладким и казался теперь поистине дьявольским. «Джон!» — прошептал Грисвелл сухими губами. Он хотел крикнуть, предупредить друга, что на лестнице есть кто-то, навряд ли притаившийся там с добрыми намерениями, и что они должны немедленно покинуть дом. Но крик застрял в пересохшем горле. Браннер встал. Его башмаки застучали по полу, когда он двинулся навстречу неведомой твари за дверью. Не спеша вышел он в прихожую и ступил на нижнюю ступеньку лестницы, смешавшись с тенями, сгустившимися в прихожей. Грисвелл лежал, не в состоянии пошевелиться, захваченный вихрем замешательства и страха. Кто свистел наверху? Он видел Джона, проходящего пятно света, видел его голову, откинутую назад, как будто тот смотрел на нечто, загороженное от Грисвелла лестницей. Лицо его было лицом лунатика. Джон пересек полосу света и исчез из поля зрения. Грисвелл пытался кричать ему вслед, но сдавленный шепот — вот все, на что он оказался способен. Свист перешел на низкую ноту и внезапно затих. Грисвелл слышал, как лестница скрипела под ногами Джона, потом он достиг верхней прихожей, и теперь Грисвелл слышал его шаги прямо над собой. Внезапно они стихли. Сама ночь, казалось, задержала свое дыхание. И вдруг ужасный крик разорвал тишину. Грисвелл, подскочив, уставился на дверь. Странный паралич, охвативший его, теперь был сломлен. Он бросился к двери, но остановился, взяв себя в руки. Шаги наверху возобновились. Джон возвращался. Он не бежал. Его поступь была даже более твердой и размеренной, чем прежде. Вновь заскрипела лестница. Рука, цепляющаяся за перила, показалась в полосе лунного света. За ней появилась и вторая. Чудовищный трепет потряс Грисвелла. Эта рука сжимала короткий, тускло мерцающий топор. Был ли спускающийся по лестнице Браннером? Да, человек полностью вошел в полосу света, и Грисвелл узнал своего товарища. Затем он увидел лицо Джона, и вопль сорвался с его губ. Лицо Браннера было бескровным, точно лицо трупа. Капли крови падали вниз, остекленевшие глаза глубоко запали, и кровь медленно сочилась из глубокой раны, которая рассекала его голову. Грисвелл не помнил точно, как он выбрался из этого проклятого дома. Впоследствии к нему вернулись дикие, смутные воспоминания о том, как он проломил с собой пыльное, затянутое паутиной окно, о том, как, спотыкаясь вслепую, продрался сквозь колючий кустарник и увидел в кроваво-черном тумане собственного безумия темную стену сосен с бесстрастной луной, плывшей над ними в черном небе. Какой-то клочок здравого смысла вернулся к нему, когда он увидел на дороге свою машину. В мире, который внезапно стал кошмаром, это был предмет, сохранивший прозаичную реальность. Но как только он дотронулся до дверцы, сухое холодное шуршание донеслось изнутри, и он отшатнулся от слегка подрагивающей ленты, молнией взметнувшейся с сиденья водителя и с пронзительным шипением, выбросивший вперед раздвоенный, блеснувший в лунном свете язык. С воплем ужаса он бросился вниз по дороге. Так человек бежит в бесконечном кошмарном сне. Он бежал безо всякой цели. Его окосневший мозг не был в состоянии произвести ни единой мысли. Он мог только отдаться слепому отчаянному порыву, бежать и бежать до тех пор, пока усталость или смерть не заставят его упасть. Четыре сосны беспокойно колыхались вдоль дороги. Ему казалось, что он так и не сдвинулся с места. Но вот чей-то ровный, нарастающий топот донесся до Грисвелла сквозь пелену его ужаса. Повернув голову, он увидел что-то несущееся за ним. Собаку или волка определить было невозможно. Глаза этого существа горели, как шары зеленого пламени. Задыхаясь, он увеличил скорость, огибая поворот дороги, и тут же услышал храп лошади, а затем увидел и ее саму. До него донеслись проклятия всадника, в руке которого блеснула голубая сталь. Грисвилл повернулся к нему и успел перед падением уцепиться за поводья.
2: «Ради бога, помогите мне!» – прохрипел он из последних сил. «Эта тварь! Она убила Браннера и теперь охотится за мной! Смотрите!»
1: Два одинаковых огненных шара светились сквозь бахрому кустарника у поворота дороги. Всадник выругался, и Грисвилла оглушили револьверные выстрелы. Огненные глаза исчезли, и всадник, вырвав у Грисвилла поводья и пришпорив лошадь, помчался вперед, к повороту дороги. Пошатываясь, Грисвилл поднялся, трясясь всем телом. Через несколько мгновений всадник галопом вернулся обратно.
3: «Это был волк, я думаю», — заявил он. «Хотя я никогда не слышал, чтобы в наших краях волки нападали на человека. Вы разглядели, что это было?»
1: Грисвилл смог только слабо покачать головой. Всадник смотрел на него сверху вниз, все еще держа в руке дымящийся револьвер. Это был плотно сложенный человек среднего роста. По его широкополой шляпе и башмакам в нем можно было узнать уроженца этих мест, так же, как одежда Грисвилла выдавала в нем приезжего.
3: «Что же все это значит?»
2: «Не знаю», — беспомощно ответил Грисвилл. «Меня зовут Грисвилл. Джон Браннер мой друг. Он путешествовал вместе со мной. Мы остановились на ночлег в заброшенном

0: «Сэр, он был мертв. Голова была рассечена пополам. Его мозги вперемешку с кровью истекали по лицу, и лицо это было лицом покойника. Но он спускался по лестнице. Пусть Бог будет моим свидетелем, я говорю правду. Джон Браннер был убит в холле наверху, а затем его мертвое тело спустилось вниз по лестнице, чтобы убить меня».
1: Всадник ничего не ответил, сидя на лошади точно статуя. Профиль его чернел на фоне звезд, и Грисвилл не мог прочесть выражение лица, скрытого под тенью от широкополой шляпы.
0: «Вы думаете, что я сумасшедший?» — сказал он беспомощно. «Может, так оно и есть?»
1: «Не знаю, что и думать», — ответил всадник. «Если здесь и есть какой-то дом, то это всего лишь поместье Бласенвиль. Хорошо, посмотрим. Мое имя Бакнер, я здешний шериф, и сейчас как раз возвращаюсь домой». Он соскочил с лошади и встал возле Грисвилла. Теперь он оказался ниже тощего англичанина, но был куда более плотного сложения. В нем чувствовалась природная решительность и мощь опытного бойца. «Вы побоитесь вернуться обратно к этому дому?» — спросил он. Грисвилл содрогнулся, но все же покачал головой. В нем заговорило упрямство его предков-пуритан.
0: «Мысль о том, чтобы увидеть этот дом и этот ужас еще раз, приводит меня в трепет», — признался он. «Но бедный Браннер!» — он запнулся. «Мы должны найти его тело. Боже мой!» — вскричал он, осознав, наконец, кошмар всего происшедшего. «Что мы найдем? Если мертвый человек ходит...»
1: «Посмотрим». Шериф зажал поводья в левой руке и на ходу принялся перезаряжать свой револьвер. Когда они возвращались, кровь Грисвилла превратилась в лед от той мысли, что они могли увидеть окровавленную дорогу, но видели лишь вырисовывающийся среди сосен дом. Сильная дрожь сотрясала Грисвилла.
0: «Боже, как зловеще выглядел этот дом на фоне черных сосен. Он дурно выглядел с самого начала, когда мы только подошли к нему, и стая голубей вспорхнула в небо с его балюстрад».
1: «Голубей?» — Бакнер бросил на него быстрый взгляд. «Вы видели голубей?»
0: «Да, конечно. Целая стая сидела там, на перилах».
1: Они шагали некоторое время в молчании, а потом Бакнер внезапно сказал: «Я прожил в этом графстве всю жизнь. Я пересекал имение Бласенвиль 1000 раз, я думаю, во все часы дня и ночи. Но я никогда не видел здесь голубей».
0: «Их было множество», — повторил изумленный Грисвилл.
1: «Я встречал людей, которые клялись, что видели стаю голубей на балюстраде, как раз на закате», — медленно сказал Бакнер. «Все они были негры, кроме одного, бродяги. Он разжег во дворе огонь, намереваясь там переночевать. Я проходил мимо, когда уже сгущалась тьма, и он рассказал мне о голубях. Я вернулся следующим утром. От костра остался пепел. Рядом валялись жаровня и жестяная кружка. Одеяло лежало нетронутым. С тех пор парня больше никто не видел. Это было 12 лет назад. Негры говорят, что видят здесь голубей, но никто из них не рискует приходить сюда между закатом и рассветом. Они говорят, что голуби — это души Бласенвилли, ночью выпускаемые из ада. Негры говорят, что красное зарево на западе — свет из преисподней, потому что ворота ада открыты, когда вылетают Бласенвилли».
0: «Кто же эти Бласенвилли?» — спросил Гринсвилл, все еще дрожа.
1: «Они владели когда-то этой землей. Французско-английский род. Пришли сюда из Вест-Индии, задолго до покупки Луизианы. Гражданская война похоронила их, как и многих других. Некоторые были убиты, большая часть вымерла после. Никто не жил в поместье с 1890 года, с тех пор, как мисс Элизабет Бласенвиль, последняя из рода, сбежала из старого дома ночью, словно из чумной ямы, и никогда не вернулась. Это ваша машина?» Они остановились возле машины, и Грисвилл мрачно уставился на старый дом. Его пыльные стекла были пустыми и белыми, но не слепыми. Казалось, что чьи-то глаза жадно рассматривают новую добычу сквозь затемненные стекла. Бакнер повторил свой вопрос.
0: «Да, будьте осторожны. Там на сиденье змея, по крайней мере, она была там».
1: «Сейчас никого», — пробормотал Бакнер, привязывая свою лошадь и вытаскивая из сидельной сумки электрический фонарик. «Давайте посмотрим, что в доме». Он невозмутимо зашагал по кирпичной дорожке. Грисвилл почти наступал на пятки Бакнеру, сердце его учащенно билось. Ветер доносил запах разложения и прелой травы. Грисвиллу стало до тошноты плохо от ненависти к этим черным лесам, к этим ветхим домам плантаторов, в которых еще дремал забытый дух рабства, кровавой гордыни и темных интриг. Он всегда думал о юге, как о солнечной и праздной стране под легким ветром, пахнущем специями и цветами, где жизнь

0: спокойно текла под бой барабанов черного народа, поющего на залитых солнцем хлопковых полях. Но сейчас ему открылась другая ее сторона, о которой он прежде и не подозревал. Темная и мрачная, окутанная страхом. И он не мог сдержать своего отвращения. Дубовая дверь свисала, как и прежде, с разбитых петель. Луч фонарика лишь сгустил мрак внутри дома. Бакнер стоял на пороге, осматривая прихожую. Луч скользнул сквозь тьму и взобрался вверх по лестнице. Грисвилл затаил дыхание, сжав кулаки. Но в этот раз никто не смотрел на них сверху. Бакнер вошел внутрь, ступая мягко, как кошка. В одной руке фонарик, в другой револьвер. Когда он повернул свой фонарь в глубину бокового проема, Грисвилл закричал, почти потеряв сознание от невыносимой дурноты. След кровавых капель тянулся по полу, пересекая одеяло, на которых спал Бакнер между дверью и постелью Грисвилла. И на этой постели, лицом вниз, лежал Джон Бакнер с расколотой головой, сочащейся свежей кровью, отблескивавшей в луче фонаря. Его вытянутая рука все еще сжимала топор, лезвие которого вонзилось в одеяло там, где должен был спать Грисвилл. Мгновенно нахлынувший поток темноты поглотил Грисвилла. Ничего не соображая, он, шатаясь, побрел прочь, но Бакнер схватил его за руку. Когда он вновь стал слышать и видеть, ему стало невероятно дурно, и в приступе рвоты он едва успел склонить голову над камином. Бакнер повернул на него фонарь. Его голос донесся из-за слепящего круга. «Грисвилл, в то, что вы мне рассказали, сложно поверить. Я видел, что нечто преследовало вас, но это, возможно, был волк или бешеная собака. Если вы знаете еще что-нибудь, лучше расскажите. То, что вы поведали мне, не воспримет всерьез ни один суд. Вас обвинят в убийстве вашего партнера. Я должен буду арестовать вас. Если вы дадите мне прямые ответы сейчас, это облегчит вашу участь. Итак, разве вы не убивали этого человека, Браннера? Не случилось ли что-то вроде этого? Вы поссорились, он взял топор и бросился на вас, но вы уклонились и затем сделали с ним это». Грисвилл опустил голову и прикрыл руками лицо. «Господи, но я не убивал Джона! Да ведь мы были друзьями с тех пор, как учились вместе в школе! Я сказал вам правду! Я не обвиняю вас в том, что вы не верите мне, но Бог свидетель, это правда!»
1: Свет снова качнулся к окровавленной голове, и Грисвилл закрыл глаза. Он слышал ворчание Бакнера. «Думаю, топор в его руке, тот, которым он был убит. Кровь и мозги на лезвии, волосы, налипшие на него, точно того же цвета, что у трупа. Это опасно для вас, Грисвилл».
2: «Почему?» — спросил тот тупо.
1: «Представьте себе любую версию самозащиты. Браннер, возможно, не атаковал вас этим топором после того, как вы раскололи его череп. Вы, должно быть, вытащили оружие из его головы, вонзили его в пол и зафиксировали пальцы трупа на нем так, чтобы было похоже, будто он напал на вас. Было бы чертовски умно, если бы вы использовали другой топор».
2: «Но я не убивал его», — простонал Грисвилл. «Я не собираюсь говорить о самозащите».
1: «Что меня и удивляет», — честно признался Бакнер, выпрямляясь. «Какой бы убийца состряпал такую сумасшедшую историю, чтобы доказать свою невиновность? Реальный убийца рассказал бы, по крайней мере, правдоподобную сказку». «Хм, капли крови ведут от двери. Тело тащили, хотя нет, кровь не размазана. Вы, должно быть, несли его сюда после того, как убили где-то в другом месте. Но в таком случае, почему нет крови на вашей одежде? Вы сменили ее и вымыли руки? Но парень мертв не так уж давно».
2: «Он сам спустился по лестнице и пересек комнату», — безнадежно проговорил Грисвилл. «Он пришел убить меня! Я видел его, когда он спускался по лестнице. Он ударил в то место, где я лежал бы, если бы не проснулся. Вот окно, через которое я выбрался. Видите? Оно разбито».
1: «Вижу. Но если он шел тогда, то почему он не ходит сейчас?»
2: «Не знаю. Я боюсь даже думать об этом. Вдруг он поднимется с пола и снова пойдет на меня. Когда я услышал его шаги, а потом топот волка, преследующего меня на дороге, я подумал, что этот Джон бежит за мной с топором в руке, с окровавленной расколотой головой и смертельной усмешкой на губах».
1: Зубы Грисвилла застучали, когда он вновь вспомнил этот ужас. Бакнер поводил лучом фонаря по полу. «Капли крови ведут в холл. Поднимемся вверх и проследим их». Грисвилл вздрогнул.
2: «Но они ведут наверх?»
1: Глаза Бакнера сверкнули на него. «Боитесь?» Лицо Грисвилла стало серым.
2: «Да, но я все равно пойду. С вами или без вас?» Тварь, что убила бедного Джона, может быть, все еще скрывается там.
1: «Держитесь позади меня», — приказал шериф. «Если кто-нибудь нас атакует, не вмешивайтесь. Предупреждаю, что я стреляю быстрее, чем прыгает кошка, и редко промахиваюсь. Если у вас в голове есть блажь напасть на меня сзади, забудьте об этом».
2: «Не будьте дураком!» —
1: презрение взяло вверх над страхом. Казалось, эта вспышка Грисвелла убедила Бакнера больше, чем все его предшествующие излияния. «Я хочу быть честным», — сказал он тихо. «Я не буду за глаза приговаривать вас. Если хотя бы половина из рассказанного вами правда, вы прошли через адское испытание, и я не хочу быть с вами жестоким. Но вы же видите, как мне трудно поверить во все, что мне рассказали». Грисвелл устало кивнул головой, давая знак идти. Они вышли в холл и остановились у подножия лестницы. Цепочка темно-красных капель, ясно видимая на толстом слое пыли, вела наверх. «На пыли следы человеческих ног», — тихо заметил шериф. «Идите медленнее. Я должен быть уверен в том, что вижу, потому что мы их стираем, поднимаясь наверх. Одна пара следов ведет наверх, а другая вниз. Один и тот же человек. Следы не ваши. Браннер был крупнее вас. Капли крови повсюду. Кровь на перилах. Словно человек опирался на них окровавленной рукой. Пятно вещества, которое выглядит как мозги. Но что же...»
2: Он спустился по лестнице, уже будучи мертвым.
1: Грисвелл содрогнулся,
2: шаря одной рукой впереди себя, а другой сжимая топор, которым был убит.
1: «Или был снесен вниз», — пробормотал шериф.
2: «Но если его кто-то нес, где же следы?»
1: Они вошли в верхний холл. Большую пустынную комнату, покосившиеся окна, которые почти не пропускали света. Луча фонаря явно не хватало, чтобы рассеять плотную тьму. Грисвелл дрожал, как осиновый лист. Здесь, среди кошмара и мрака, умер Джон Браннер. Глаза шерифа странно блестели при свете фонаря.
2: «Кто-то свистел отсюда, сверху», — прошептал Грисвелл. «Джон пошел сюда, словно кто-то его подзывал».
1: «Следы ведут вглубь холла. Такие же следы, как и на лестнице. Те же отпечатки. Боже!» Позади шерифа Грисвелл подавил крик, увидев то, что вызвало его восклицание. В нескольких футах от лестницы следы Браннера внезапно кончались, а затем, повернув, вели в обратном направлении. И там, где цепочка его следов поворачивала, на пыльном полу растеклась огромная лужа крови. А напротив нее кончалась другая цепочка следов, следов босых ног, узких, со скошенными передними пальцами. Они тоже вели прочь от лужи, но не к лестнице, а в глубину холла. Чертыхаясь, шериф нагнулся над ними. «Следы встречаются. И как раз в этом месте, где на полу кровь и мозги. Наверное, Браннер был убит именно здесь, ударом топора. Следы босых ног ведут из темноты и встречаются со следами ног, обутых в башмаки, а затем уходят обратно». Он указал фонариком в направлении прохода. Следы босых ног исчезали во тьме вне пределов досягаемости луча. «Предположим, что ваша сумасшедшая история была правдива», — пробормотал Бакнер под нос. «Эти следы не ваши. Они выглядят как женские. Предположим, кто-то свистнул, и ваш приятель отправился наверх посмотреть, в чем дело. Предположим, кто-то встретил его в темноте и разрубил ему голову. Тогда все следы были бы точно такими, как мы видим. Но если так, то почему же Браннер не лежит там, где он был убит? Или он смог продержаться так долго, что успел взять топор у того, кто его убил, и спуститься с ним вниз?»
2: «Нет, нет!» — содрогнувшись, возразил Грисвелл. «Я видел Джона на лестнице. Он был мертв. Ни один человек с такой раной не прожил бы и минуты».
1: «Я верю», — прошептал Бакнер. «Но это сумасшествие. В противном случае это слишком заумно. Какой нормальный человек станет выдумывать и исполнять такой изощренный и совершенно безумный план, чтобы избежать наказания за преступление, когда простая ссылка на самозащиту была бы куда эффективнее? Ни один из судов не признает эту историю. Ну, давайте проследим вторые следы. Они ведут дальше в холл. Черт, что это?» Ледяная рука сжала сердце Грисвелла, когда он увидел, что свет фонарика начал тускнеть. «Батарея новая», — пробормотал Бакнер, и впервые за все время Грисвелл уловил в его голосе нотки страха и неуверенности. «Давайте отсюда убираться и побыстрее». Свет превратился в слабое мерцание. Казалось, что тьма бросилась на них из углов комнаты,
0: Шериф попятился назад, толкая перед собой спотыкающегося Грисвилла и сжимая в руке револьвер. В сгущающейся тьме Грисвилл услышал звук осторожно приоткрываемой двери, и тут же тьма вокруг них завибрировала, излучая опасность. Грисвилл знал, что шериф чувствует то же самое, потому что тело Бакнера напряглось и вытянулось подобно телу крадущейся пантеры. Но все же он без видимой паники двигался к лестнице. Следуя за ним, Грисвилл подавлял в себе страх, пытавшийся заставить его закричать и броситься в безумное бегство. Ужасная мысль пронеслась в его голове, и ледяной пот выступил на теле. Что, если мертвый человек крадется во тьме им навстречу, вверх по лестнице, с окровавленным топором, уже занесенным для удара? Это предположение так ошеломило его, что он даже не почувствовал, как лестница кончилась, и они оказались в нижнем холле. Фонарь светил здесь по-прежнему ярко, но когда шериф направил его луч вверх по лестнице, тот и не смог пробиться сквозь тьму, которая точно липкий туман окутала верхний холл и верхние ступеньки.
1: «Проклятье, заколдована она, что ли?» – пробормотал Бакнер. «Что еще это может быть?»
2: «Посветите в комнату», – попросил Грисвилл. «Посмотрим, как там Джон, если Джон...»
0: Он не мог вложить в слова свою дикую мысль, но шериф понял его. Луч света метнулся по комнате, и Грисвилл никогда бы не подумал, что вид окровавленного трупа может принести такое облегчение.
1: «Он здесь», — проговорил Бакнер. «Если он и ходил после того, как был убит, то больше уж не вставал. Но эта штука...»
0: Он снова направил луч фонаря вверх по лестнице и стал в нерешительности кусать губы. Три раза он поднимал револьвер. Грисвилл читал его мысли. Шериф колебался. Ему хотелось броситься вверх по лестнице, чтобы попытать счастье в борьбе с неведомым противником, но здравый смысл удерживал его на месте.
1: «Я не осмелюсь в темноте», — признался он наконец. «И у меня есть предчувствие, что фонарь опять погаснет».
0: Он повернулся и посмотрел в лицо Грисвиллу.
1: «Не стоит испытывать судьбу. В этом доме обитает нечто дьявольское, и, похоже, я знаю, что это такое. Я не верю, что вы убили Браннера. Его убийца сейчас находится там, наверху. Многое в вашей сказке звучит безумно, но нет сомнения, что фонарь там гаснет. Я не верю, что эта тварь наверху — человек. Я еще никогда и ничего не боялся в темноте, но сейчас не поднимусь туда до рассвета. Осталось не так много времени, и мы дождемся его снаружи».
0: Звезды уже бледнели, когда они вышли из дома. Шериф уселся на балюстраду лицом к двери, держа револьвер наготове. Грисвилл устроился около него, опершись спиной о колонну. Он закрыл глаза, радуясь ветерку, который, казалось, остудил его пылающий мозг. Он испытывал смутное чувство нереальности. Эта чужая ему страна внезапно наполнила Грисвилла черным ужасом. Тень виселицы маячила перед ним. Джон Браннер лежал в этом ужасном темном доме с раскроенной головой. Словно остатки сна, эти факты крутились в его голове, пока не отступили перед серыми сумерками, и неожиданный сон не снизошел на его усталую душу. Он проснулся при свете зари, ясно помня все ужасы ночи. Туман клубился у верхушек сосен и дымчатыми волнами стелился по старой дороге. Бакнер тряс его.
1: «Проснитесь, уже рассвет!»
0: Грисвилл встал, подрагивая от холода в онемевшем теле. Лицо его посерело и осунулось.
2: «Я готов. Идемте наверх».
1: «Я там уже был».
0: Глаза шерифа горели в слабом свете зари.
1: «Я не стал вас будить, когда пошел туда с первой зарей. И ничего не нашел».
2: «А следы голых ног?»
1: «Исчезли».
2: «Исчезли?»
1: «Да, исчезли. Пыль убрана по всему холлу, начиная с того места, где кончались следы Бакнера, и заметена по углам. Сейчас там ничего нельзя разглядеть. Я не слышал ни звука. Я обошел весь дом, но ничего не увидел».
0: Грисвилл содрогнулся при мысли, что спал во дворе один, в то время как Бакнер проводил свои исследования.
2: «Что же нам делать?» — спросил он обеспокоенно. «Вместе со следами исчезла и моя единственная надежда на доказательство правдивости моих слов».
1: «Мы доставим тело Браннера в полицейский участок», — ответил шериф. «Я все возьму на себя. Если бы власти знали, как обстояло дело, они настояли бы на вашем аресте и вынесли бы приговор. Я не верю, что вы убили своего приятеля, но ни судья, ни адвокат, ни суд присяжных не поверят в вашу историю. Я все устрою по-своему. Не собираюсь вас арестовывать до тех пор, пока не докопаюсь до сути. Ничего не говорите о том, что здесь произошло. Я скажу следователю, что Джон Браннер убит бандой неизвестных, и я расследую это дело. Не хотите ли рискнуть вернуться со мной в дом и провести здесь ночь, в комнате, где вы и Браннер спали прошлой ночью?» Грисвилл побледнел, но ответил стоически, так, как могли бы ответить его предки-пуритане.
2: «Я согласен».
1: «Тогда идемте. Помогите перенести тело в машину». Грисвилл почувствовал странное отвращение при виде бескровного лица покойника в холодном утреннем свете и прикосновении к окоченевшей плоти. Серый туман опутывал своими клочковатыми щупальцами все вокруг, когда они несли свою ужасную ношу через лужайку к машине.

0: Глава вторая. Брат змея. И снова тени роились под кронами сосен, и снова двое мужчин ехали на машине с английским номером, подскакивая на ухабах разбитой дороги. Машину вел Бакнер. Нервы Грисвелла были слишком расшатаны, чтобы садиться за руль. Бледный и мрачный, он выглядел измученным бессонной ночью. День, проведенный в участке, и страх, поселившийся в душе Грисвелла, сделали свое дело. Он не мог спать и не чувствовал вкуса еды.
1: «Я хотел рассказать про Бласенвилей», — заговорил Бакнер. «Это были гордые люди, надменные, чертовски безжалостные к тем, кто задевал их интересы. Они жестоко обращались со своими рабами и слугами, видно, привыкли к этому еще в Вест-Индии. Жестокость у них в крови, и особенно это проявилось в мисс Селии, последней из их рода. Это было уже много лет спустя после отмены рабства, но она лично порола свою служанку-мулатку, словно та все еще была рабыней. Так рассказывали старики-негры. Они же говорили, что когда кто-нибудь из Бласенвилей умирал, дьявол поджидал его душу под кронами этих сосен. Ну а после гражданской войны, в нищете на заброшенной плантации, им быстро пришел конец. От всей семьи остались 4 девочки-сестры. Они прозябали в старом доме всего лишь с несколькими неграми, ютившимися в старых хижинах рабов и батрачившими на общественных землях. Держались сестры замкнуто, стыдясь своей бедности. Их не видели месяцами. Когда им что-то требовалось, они посылали в город кого-нибудь из негров. Старожилы помнят, что в конце концов у них появилась мисс Селия. Она приехала откуда-то из Вест-Индии, где род Бласенвилей имел дальних родственников. Она была симпатичной и приятной на вид женщиной, лет 30, но держалась замкнуто, как и ее племянница. Она привезла с собой мулатку-служанку и изливала на нее всю жестокость рода Бласенвилей. Я знал одного негра, который сам видел, как мисс Селия привязала девушку к дереву и выпорола ее вожжами. Никто не удивился, когда мулатка исчезла. Все считали, она убежала и правильно сделала. И вот одним весенним днем 1890 года мисс Элизабет, самая младшая сестер, появилась в городе, впервые, быть может, за целый год. Она приехала за продуктами и сказала, что негры покинули свои хижины. И еще она сообщила, что мисс Селия бесследно исчезла. Сказала, что сестры думали, будто она уехала обратно в Вест-Индию, но сама Элизабет полагала, что ее тетя все еще находится в доме. Она не объяснила, что именно имела в виду, закупила провизию и ускакала обратно в поместье. Месяц спустя один из негров пришел в город и сказал, что Элизабет живет в доме одна, а 3 ее сестры исчезли неведомо куда, ничего никому не сказав. Элизабет не знала, куда они подевались, и боялась оставаться в доме одна, но больше идти было некуда. Она всю жизнь провела в поместье, и у нее не было ни родственников, ни друзей. И все же она смертельно боялась чего-то. Негр сказал, что по ночам она запирается в комнате и никогда не гасит свечей. Стояла ветреная весенняя ночь, когда мисс Элизабет влетела в город верхом на лошади, вся в слезах, едва живая от страха. На площади она без чувств упала с лошади, а на следующий день, придя в себя, рассказала, что нашла в доме тайную комнату, забытую, очевидно, лет 100 назад. И там она обнаружила всех 3 своих сестер, мертвыми, повешенными за шею под самым потолком. Рассказала, как что-то бросилось на нее в этой комнате и побежала следом, чуть не размозжив голову топором. Но она сумела спастись, вскочив на лошадь и ускакав прочь. Она почти сходила с ума от страха и не могла объяснить, что именно гналось за ней. Но ей показалось, что это походило на женщину с желтым лицом. Тотчас около 100 мужчин вскочили в седла и помчались к поместью. Они обыскали дом от подвала до крыши, но не нашли ни тайной комнаты, ни останков сестер. Только топор с прилипшим к нему волосами Элизабет торчал в косяке входной двери, точно так, как она рассказывала. Когда ей предложили вернуться и показать тайную комнату, она чуть не лишилась рассудка. Вскоре она достаточно оправилась, ей собрали немного денег в дорогу, как бы в долг. Она была слишком горда, чтобы просто взять их. И мисс Элизабет уехала в Калифорнию. Обратно она так и не вернулась, прислав позже деньги и письмо, в котором сообщала, что вышла замуж. Никто так и не купил старый дом. Он стоит таким, каким его покинула последняя из Бласенвилей, разве что народ постепенно растащил из него всю мебель. Негры не заходят туда ночью, но не прочь поживиться днем.
2: «А что люди думают об этой истории с мисс Элизабет?» – перебил его Грисвелл.
1: «Люди думают, что она свихнулась, живя одна в старом доме. Но некоторые говорили, что их служанка-мулатка, кстати, ее звали Джоан, не убежала, а спряталась в лесу и отомстила за мучение, убив мисс Элью и трех сестер Элизабет. Если в доме есть потайная комната, она вполне могла там скрываться. Конечно, если во всем этом есть хоть крупица правды».
2: «Она не смогла бы прятаться там многие годы», – пробормотал Грисвелл. «Да и тварь в этом доме – нечеловеческое существо».
1: Байкнер повернул руль и резко свернул с дороги на проселок, змеившийся между сосен.
2: «Куда это мы?» – спросил Грисвелл.
1: «В нескольких милях от дороги», – пояснил Байкнер. «Живет один старик-негр. Я хочу поговорить с ним. Мы столкнулись с чем-то, превышающим рассудок белого человека. Черные знают куда больше о некоторых странных вещах. Этому старику почти 100 лет, и про него говорят, что он колдун».
2: Грисвелл поежился, услышав это. Зеленые стены леса смыкались все ближе к дороге. Запах смолы сосен смешивался с запахом незнакомых цветов, но самым сильным, казалось, был здесь запах гнили и разложения. Тошнотворный ужас этого леса вновь окутал Грисвелла. «Колдун!» – пробормотал он. «Я забыл об этом. Никогда не мог думать о черной магии в связи с югом. Колдовство для меня – старые кривые улочки в прибрежных городишках, горбатые крыши, помнящие салемские принцессы, темные старые аллеи и горящие глаза черных котов. Колдовство Новой Англии – милое, домашнее, уютное. Но все это – хмурые сосны, старые покинутые дома, заброшенные плантации, таинственный черный народ – все это отдает каким-то древним ужасом. Боже, какие чудовищные дела творятся на этом континенте, который дураки зовут молодым!»
1: «А вот и жилище старого Джекоба», — провозгласил Бакнер и остановил машину. Грисвелл увидел расчищенную поляну в лесу и на ней маленькую приземистую хижину в тени нависающих ветвей. Сосны здесь уступали место замшилым дубам и кипарисам. Хижина стояла на краю болота, поросшего буйной травой. Тонкая струйка дыма поднималась из дырявой трубы. Грисвелл следовал за шерифом. Тот толкнул дверь, висящую на кожаных петлях, и вошел внутрь. В комнате стоял полумрак. Единственное маленькое оконце почти не давало света. Старый негр, скорчившись у очага, наблюдал за котелком над пламенем. Он взглянул на вошедших снизу вверх, но даже не привстал. Он казался неимоверно старым даже для своих 100 лет. Лицо его было сплошной сеткой морщин. Глаза, некогда темные и живые, затуманились вслед за помрачившимся рассудком. Бакнер взглядом указал Грисвеллу на сплетенное из лозы кресло, а сам пододвинул себе грубо сколоченный табурет и уселся у очага лицом к старику. Глаза негра то блестели, то вновь затуманивались, словно разум его засыпал, уступая старости. «Джекоб», — прямо сказал Бакнер, — «тебе пришло время говорить. Я знаю, что тебе известен секрет Бласенвиллей. Я никогда тебя о нем не спрашивал, потому что меня это не касалось. Но прошлой ночью в поместье убит человек, и другой человек может быть вздернут на виселицу, если ты не расскажешь мне, что делается в проклятом старом доме».
3: «Бласенвилли», —
2: произнес старик, и голос его оказался ясным и звучным, а речь не похожей на диалект черных людей, населявших здешние леса.
3: «Это были гордые люди, сэр. Гордые и жестокие. Некоторые из них погибли в войну, некоторые были убиты на дуэли. Мужчины, сэр. Некоторые умерли в поместье, в старом доме. Старый дом!»
2: Голос его вдруг перешел в бессвязное бормотание.
1: «Так что же дом?» — напомнил о себе шериф.
3: «Мисс Элия была самой гордой из них и самой безжалостной. Ее ненавидели все черные люди, а больше всего Джоан. В венах Джоан текла кровь белых, и она тоже была гордой. А мисс Элия порол ее как рабыню».
1: «В чем тайна этого дома?» — настаивал Бакнер.
2: Туманная пелена вновь исчезла с глаз старика, и они стали темными колодцами, залитыми лунным светом.
3: «Тайна? Не понимаю, сэр».
1: «Много лет дом стоит под защитой этой тайны, и ты знаешь ключ к разгадке».
2: Старик помешал свое варево. Ясность рассудка, казалось, полностью вернулась к нему.
3: «Сэр, жизнь прекрасна даже для негра».
1: «Ты хочешь сказать, что кто-то убьет тебя, если ты расскажешь мне правду?» — быстро спросил Бакнер.
2: Но старик, казалось, снова погрузился в свои туманные видения, и бормотание его выглядело бредом.
3: «Не кто-то, не человек. Черные боги болот. Секрет мой неприкосновенен. Он охраняется большим змеем, богом всех богов. Он пошлет младшего братца, чтобы тот поцеловал меня своими холодными губами, маленького братца с белым полумесяцем на голове. Я продал свою душу большому змею, И за это он сделал меня творцом Зувэмби».
2: Бакнер напрягся. «Я уже слышал это слово», — сказал он мягко. «От умирающего человека, когда был еще ребенком, что оно означает?» В глазах старика появился страх.
3: «Я что-то сказал?» «Нет, нет, я ничего не говорил».
2: «Зувэмби», — торопил его Бакнер.
3: «Зувэмби», — механически повторил старик, и глаза его прояснились. «Зувэмби раньше были женщины. На арабском берегу знают о них. Барабаны, в которые бьют по ночам на холмах Гаити, рассказывают о них. Творцы Зувэмби — почетные люди Дамбала. Говорить о них белому человеку значит умереть. Это один из главных секретов змеиного бога».
2: «Ты говорил о Зувэмби», — мягко перебил его Бакнер.
3: «Я не должен о них говорить».
2: Грисвилл внезапно понял, что старик думал вслух, слишком далеко погрузившись в свои грезы, чтобы понять, что он вообще говорит.
3: «Ни один белый человек не должен знать, что я плясал в черной церемонии и стал творцом зомби и Зувэмби. Большой змей наказывает распущенные языки смертью».
2: «Зувэмби — женщина», — поторопил его Бакнер.
3: «Была», — пробормотал старик. «Она знала, что я творец Зувэмби. Она пришла в мою хижину и просила зелья, отвар из костей змеи, крови летучей мыши-вампира и росы с вороного крыла. Раньше она плясала в черной церемонии и была готова к тому, чтобы стать Зувэмби. Черное зелье — вот все, чего ей не доставало. Она была красива, я не мог ей отказать».
2: «Кто?» — настойчиво спросил Бакнер, но голова старика поникла и упала на сохшуюся грудь. Ответа не было. Казалось, он задремал посреди разговора. Бакнер потряс его. «Ты дал зелье, чтобы сделать женщину Зувэмби? А что такое Зувэмби?» Старик беспокойно пошевелился, и раздалось сонное бормотание.
3: «Зувэмби больше не человек. Она не знает ни родственников, ни друзей. Но она заодно с народами черного мира. Она повелевает оборотнями, демонами и животными, совами, петухами, мышами, змеями. Она может навлечь тьму, погасив маленький свет. Она уязвима для свинца и стали, но если ее не убить, она живет вечно. Она не ест человеческой пищи и живет, подобно летучим мышам в пещере или в заброшенном доме. Время ничего не значит для Зувэмби. Час, день, год — все равно. Она не говорит речью человека, но звуком своего голоса может притягивать людей, убивает их и повелевает безжизненным телом, пока оно не остынет. Пока течет кровь, труп подчиняется ей, и ей доставляет удовольствие убивать».
2: «Зачем же становится Зувэмби?» — спросил Бакнер.
3: «Ненависть!» — прошептал старик. «Ненависть и месть!»
2: «Ее имя было Джоан?» — спросил Бакнер. Это имя медленно просочилось сквозь пелену, окутывавшую разум чародея, и он встрепенулся, пробуждаясь от сна наяву. Глаза его снова стали ясными и заблестели, как морской гранит.
3: «Джоан!» — повторил он медленно. «Я давно уже не слышал этого имени. Кажется, я спал, джентльмен. Прошу прощения, но я ничего не помню. Старики точно собаки, любят вздремнуть у огня. Вы спрашивали меня о Бласенвиллях. Господа, если бы я сказал вам, почему не могу ответить, то вы назвали бы это простым суеверием. Но пусть бог белого человека будет моим свидетелем, я...»
2: Говоря это, он протянул руку за хворостом, вороша кучу валежника. Речь его оборвалась криком, когда он судорожно отдернул руку. И ужасная, бьющаяся, волочающаяся тварь повисла на ней. Она обвилась вокруг руки колдуна несколько раз и в молчаливой ярости раз за разом наносила удары своей клинообразной головой. Крича, старик свалился в огонь, опрокинув на себя котелок и разбрасывая угли. Бакнер выхватил из костра тяжелую головню и ударил ею по плоской голове змеи. Та соскользнула с руки старика, и Бакнер, чертыхаясь, отбросил пинком ноги ее извивающееся тело. Старый Джека больше не кричал. Он лежал спокойно, уставившись остекленевшими глазами, в грязный потолок хижины.
4: «Мертв?» – прошептал Грисвелл.
2: «Мертв, как Иуда Искариот», – согласился Бакнер, хмуро глядя на извивающуюся змею. «Эта чертова гадина вогнала столько яда в его вены, что хватило бы на дюжину здоровых молодых парней. И все же я думаю, что его убил страх».
4: «Что же теперь мы будем делать?»
2: «Оставим тело здесь на койке. Дикие свиньи не повредят его, если хорошенько закрыть дверь. Завтра мы отвезем тело в город, а сегодня ночью у нас есть другая работа. Пойдем».
5: Грисвилл старался не прикасаться к трупу, когда помогал шерифу положить старого Джекоба на койку, а затем, спотыкаясь, вышел из хижины. Солнце опускалось за горизонт, пламенея меж черных стволов. Они молча забрались в машину и поехали обратно.
4: «Он сказал, что Большой Змей пошлет своего младшего брата», — пробормотал Грисвелл.
2: «Чепуха!» — буркнул Бакнер. «Змеи любят тепло, и болото просто кишит ими. Эта змея подобралась к костру и свернулась среди сучьев. Старый Джека потревожил ее, и она напала. В этом нет ничего сверхъестественного». После короткой паузы он добавил чуть дрогнувшим голосом. «Впрочем, я первый раз вижу, чтобы гремучая змея напала без предупреждения, и впервые вижу гремучку с белым полумесяцем на затылке».
4: Они свернули на главную дорогу, и Грисвелл снова заговорил. «Вы думаете, что мулатка Джон пряталась в доме все эти годы?»
2: «Вы слышали, что сказал старый Джекоб?» — сурово ответил шериф. «Время ничего не значит для Азувэмби».
4: Они сделали последний поворот, и Грисвелл собрался с духом. При виде дома, вздымающегося черной громадой на фоне заката, он закусил губу, чтобы не закричать. Мысли о таящемся во мраке чудовище вновь завладели им. «Смотрите», — прошептал он пересохшими губами, когда они остановились у поместья. Бакнер хмыкнул. С балюстрад галереи вспорхнула стая голубей, и облаком черных крапинок понеслась по багровому небу.
0: Глава третья. Зов Зувэмби.
2: Они сидели, боясь пошевелиться, пока последний из голубей не скрылся вдали.
1: «Ну вот, наконец-то и мне довелось их увидеть», — проговорил Бакнер.
4: «Может быть, это суждено только обреченным», — прошептал Грисвелл. «Вспомните того бродягу».
2: «Мы скоро узнаем это», — спокойно ответил шериф, выбираясь из машины. Но Грисвелл заметил, что рука его непроизвольно потянулась к кобуре. Дубовая дверь все так же болталась на сломанных петлях. Звуки шагов по каменному полу гулко отдавались в пустой прихожей. Слепые окна горели пламенем заката. Войдя вслед за Бакнером в просторный холл, Грисвелл отметил цепочку черных отметин на полу, обозначавших последний путь Джона Браннера. Бакнер расстелил в пылу захваченное из машины одеяло. «Я лягу ближе к двери», — сказал он, — «а вы туда, где спали прошлой ночью».
4: «Не разжечь ли нам огонь в камине?» — спросил Грисвелл, ужасаясь мысли о тьме, которая нахлынет из леса, когда кончатся короткие сумерки.
2: «Зачем? У нас есть фонари. Мы ляжем в темноте и посмотрим, что будет дальше. Вы умеете пользоваться оружием?»
4: «Думаю, что смогу. Я никогда не стрелял из револьвера, но знаю, как это делается».
2: «Хорошо, тогда предоставим стрельбу мне». Бакнер сел, скрестив ноги, на одеяло и, опустошив барабан своего огромного кольта, проверил каждый патрон перед тем, как вставить его обратно. Грисвелл нервно ходил взад-вперед, провожая тоскливым взглядом умирающий закат, подобно скупцу, взирающему на отбираемое у него золото. Облокотясь одной рукой на рамку камина, он посмотрел вниз, на залу, покрытую пылью. Возможно, этот огонь разжигала сама Элизабет Бласенвиль более 40 лет тому назад. Мысль эта еще больше расстроила его. Он чертыхнулся и пнул пепел носком ботинка. Что-то мелькнуло среди головешек. Клочок бумаги, желтый от старости. Нехотя Грисвелл нагнулся и вытащил из-под слоя пепла тетрадь в рассыпающемся картонном переплете.
1: «Что это вы там нашли?» — осведомился шериф, опуская револьвер.
4: «Старую тетрадь, похожая на чей-то дневник. Страницы исписаны, но чернила сильно выцвели, а бумага в таком состоянии, что ничего не разобрать. Как вы думаете, почему она не сгорела в камине?»
1: «Брошена туда, когда огонь уже погас», — предположил Бакнер. «Может быть, кто-то нашел ее и забросил в камин, кто-то из воровавших мебель. Очевидно, он не умел читать».
2: Грисвелл перелистал мятые листы, напряженно всматриваясь при свете гаснущего заката в поблекшие каракули. Внезапно он выпрямился.
4: «Вот здесь, разборчиво, слушайте!» Он начал читать. «Я знаю, что в доме есть кто-то, кроме меня. Я слышу, как он ходит по дому ночью, когда садится солнце, и сосны снаружи теряются во мраке. Часто по ночам я слышу, как кто-то скребется под моей дверью. Кто это? Одна из моих сестер или тетушка Селия? Если это так, то зачем ей красться по собственному дому? И зачем, потянув ручку двери, она тихо уходит, когда я спрашиваю, кто там? Нет, нет, я боюсь. Господи, что мне делать? Я боюсь оставаться здесь, но куда же мне идти?»
1: «Боже!» — воскликнул Бакнер. «Похоже, это дневник Элизабет Бласенвиль. Продолжайте».
4: «Не могу прочесть остального», — ответил Грисвелл. «После этих страниц я могу разобрать только несколько строчек». Он прочел. «Почему негры сбежали, когда исчезла тетушка Селия? Сестры мои мертвы, я знаю, что они мертвы. Я чувствую, что они умерли ужасно, в страхе и в темноте, Но почему, почему? Если кто-то убил тетушку Селию, то зачем ему убивать моих бедных сестер? Они были так добры к неграм, если только Джоан...»
2: Он остановился, тщетно разыскивая продолжение. Оторван кусок страницы. «Здесь есть еще запись, под другой датой. То есть я думаю, что это дата. Начинается с полуслова. Ужасная вещь, на которую намекала старая негритянка. Она назвала Джекова и Джоан, но ничего не объяснила. Может быть, она боялась. Здесь неразборчиво. А затем... Нет-нет, как это может быть? Она мертва или ушла? Пусть она родилась и воспитана в Вест-Индии и не раз намекала, что посвящена в какие-то темные таинства. Как она могла стать таким чудовищем? Это ужас! Боже, разве бывают такие вещи? Я не знаю, что думать. Если это она бродит ночью по дому, копошится у моей двери и свистит так дьявольски сладко. Нет-нет, я наверняка схожу с ума. Если я останусь здесь, я умру так же ужасно, как и сестры. Уж в этом-то я уверена».
4: Бессвязная хроника кончилась так же внезапно, как и началась. Грисвилл, поглощенный разглядыванием неразборчивых строчек, не заметил, как пришла тьма. Бакнер давно уже освещал рукопись своим фонарем. Оторвавшись от чтения, Грисвилл вздрогнул и бросил быстрый взгляд в темный холл.
5: «Что вы об этом скажете?» — спросил он.
2: «То, что я и подозревал», — ответил Бакнер. «Эта мулатка Джоан превратилась в Зувемби, чтобы отомстить мисс Селли. Вероятно, свою ненависть к хозяйке она перенесла и на всю семью. Она принимала участие в колдовских обрядах на своем родном острове и была готовой, как сказал старый Джекоб. Все, чего ей не хватало, это черное зелье, и Джекоб снабдил ее им. Она убила мисс Элию и трех ее племянниц-сестер. Она убила бы и Элизабет, да помешала случайность. Она скрывается все эти годы в старом доме, как змея в развалинах.
5: Но зачем ей понадобилось убивать Браннера?»
2: «Вы же слышали, что сказал старый Джекоб», — напомнил шериф. «Убивать людей доставляет Зувемби удовольствие. Она заманила Браннера наверх и проломила ему голову, а потом, вооружив труп топором, направила его вниз, чтобы убить вас его руками. Ни один суд не поверит этому, но если мы предъявим суду ее тело, этого хватит, чтобы доказать вашу невиновность. Моему слову поверят, а я скажу, что Браннера убила она. Джекоб сказал, что ее можно убить. Впрочем, отчитываясь перед судом, я не буду вдаваться в подробности».
5: «Но она смотрела на нас с лестницы и через балюстраду», — пробормотал Грисвелл. «Почему же мы не обнаружили ее следов на лестнице?»
2: «Возможно, вам это приснилось. Или Зувемби может внушать какие-то видения. К черту! Зачем пытаться объяснить то, что выше нашего понимания? Пора приступать к нашей вахте!»
5: «Не выключайте свет!»
4: — непроизвольно воскликнул Грисвелл, но все же взял себя в руки.
5: «Нет, конечно, гасите его. Мы должны лежать в темноте, как...» — он запнулся. «Как в тот раз».
2: Но страх, словно тошнота, подступил к нему, когда комната погрузилась во тьму. Он лежал и дрожал, слушая, как неистово стучит его сердце. «Вест-Индия, наверное, самое гиблое место в мире», — задумчиво проговорил Бакнер. Голубая сталь кольта мерцала поверх его одеяла. «Я слышал о зомби, оживших мертвецах. Но никогда до этого я не знал о Зувемби. Очевидно, колдуны могли состряпать какое-то средство, вызывающее помешательство у женщин. Но это не объясняет гипнотических снов, необыкновенную долговечность, способность управлять трупами. Нет, Зувемби не может быть просто одержимой женщиной. Это чудовище, нечто большее, чем человеческое существо. Оно порождено волшебными силами черных болот и джунглей».
4: Его голос стих, и в темноте Грисвилл слышал стук собственного сердца. Снаружи, в черном лесу, устрашающе выл волк и ухали совы. Тишина ушла снова, как черный туман. Грисвилл заставил себя лежать спокойно. Казалось, время остановилось. Он чувствовал себя так, будто что-то душило его. Неопределенность становилась невыносимой. При попытке овладеть сжатыми в комок нервами, его лоб покрылся холодным потом. Он сжал зубы и держал их так, пока челюсти не свело болью. Ногти его глубоко впились в ладони. Он не знал, чего ждет. Дьявол появится вновь, но в каком облике? Будет ли это ужасно сладостный свист, или шаги босых ног по скрипящим ступеням, или же внезапный удар топора из темноты? Кого выберет в этот раз, его или Бакнера? Быть может, Бакнер уже мертв? Грисвилл ничего не видел в темноте, но слышал ровное дыхание шерифа. Бакнер, очевидно, имел стальные нервы. Но был ли это Бакнер? Может быть, дьявол уже пришел и занял его место, с кровожадным злорадством выцеливая следующий удар.
5: Тысячи леденящих фантазий копошились в мозгу Грисвелла, сливаясь в сплошной ужасный кошмар. Он понял, что сойдет с ума, если тотчас же не вскочит на ноги и не бросится, дико крича, прочь из этого проклятого дома. Даже страх перед виселицей не мог удержать его здесь. Но не успел он пошевелиться, как дыхание Бахнера изменилось, и Грисвелл почувствовал себя так, словно его окатили ведром ледяной воды. Откуда-то сверху, от лестницы, раздался дьявольский сладкий свист. Инстинкт Грисвелла сработал, погрузив его мозг во тьму более глубокую, чем окружавший его непроглядный мрак. В течение некоторого времени он находился в абсолютной прострации, а затем ощущение движения проникло в его пробуждающееся сознание. Он бежал как сумасшедший, спотыкаясь о неровности дороги. Все вокруг него заполняла тьма, и он бежал вслепую. Он смутно сообразил, что, должно быть, вырвался из дома и пробежал несколько миль, прежде чем мозг его снова стал работать нормально. Ему было все равно. Смерть на виселице за убийство, которое он не совершал, и вполовину не ужасала его так, как мысль о возвращении в этот дом кошмара. Он был одержим единственным побуждением – бежать, бежать, бежать, как он бежал сейчас вслепую, не останавливаясь, пока не иссякнут силы. Туман все еще окутывал его разум, но он почувствовал смутное удивление. Почему не видно звезд сквозь ветви деревьев? Он желал видеть, куда он бежит. Он чувствовал, что взбирается на холм. И это было странно, так как он знал, что на несколько миль в округе не было никаких холмов. Затем впереди и вверху появилось тусклое свечение. Он взбирался навстречу свечению, вступая на выступы, которые принимали все более симметричную форму. Затем ужас пронзил его. Он понял, что все это время на уши его давил звук. Странный, насмешливый свист. Звук его рассеял туман. Но что это? Где он находился? Пробуждение и ясность мысли были ошеломляющими, словно удар топора. Он не бежал по дороге и не взбирался на холм. Он поднимался по лестнице. Он все еще был в доме Бласенвилей. И он поднимался по лестнице. Нечеловеческий вопль сорвался с его губ, и, заглушая все, сумасшедший свист перешел в зловещий демонический рев звериного торжества. Он попытался остановиться, повернуть назад или хотя бы прижаться к балюстраде. Собственный вопль нестерпимо звенел в его ушах. Его сила воли была смята. Грисвелла больше не существовало, у него не было разума. Он уронил свой фонарь и забыл о лежащем в кармане оружии. Он не владел своим телом. Ноги двигались неуклюже, работая словно части механизма, подчиненные внешней силе. Стуча по ступеням, они влекли его вверх, навстречу мерцающему дьявольскому пламени. «Бакнер!» — молил он. «Бакнер, помогите мне, ради бога!» Но крик застрял в горле. Грисвелл достиг верхней площадки. Он уже шел внутрь холла. Свист притих и исчез совсем. Но импульс чужой воли влек его по-прежнему. Он не видел, откуда исходит тусклое свечение. Казалось, оно шло с разных сторон. Затем он увидел маленькую гибкую фигуру, приближающуюся к нему. Она была похожа на женщину, но ни у одной женщины не могло быть такого ужасного лица, отвратительно желтого, наполненного безумной жаждой убийства. Он попробовал закричать при виде этого лица и блеска стали в занесенной когтистой лапе. Но его язык отказался повиноваться ему. Затем позади него что-то оглушительно грохнуло. Тени были развеяны языком пламени, осветившим падающую назад отвратительную фигуру. Раздался пронзительный, нечеловеческий вопль. Во тьме, последовавшей за вспышкой, Грисвелл упал на колени и закрыл лицо руками. Он не слышал голоса Бакнера, и лишь рука шерифа, встряхнувшая его за плечо, вывела его из обморочного состояния. Свет ослепил его. Мигая, прикрывая глаза рукой, Грисвелл взглянул в лицо шерифу. Тот был бледен.
1: «Вы ранены? Боже, вы ранены? Этот мясницкий топор?»
5: «Я не ранен», — промямлил Грисвелл. «Вы выстрелили вовремя. Но дьявол, где она? Куда она делась?»
1: «Слушайте!»
5: Откуда-то из глубины дома доносились отвратительные хлопающие звуки, словно что-то извивалось и билось в предсмертных конвульсиях.
1: «Джекоб был прав», — угрюмо сказал шериф. «Свинец может их убивать». «Я уложил ее. Все в порядке. Нельзя было использовать фонарь, но света и так хватило. Когда этот свист завладел вами, вы чуть не наступили на меня. Я знал, что вы загипнотизированы или не в себе, и пошел следом за вами по лестнице. Я держался позади вас,
5: Пришлось согнуться, чтобы она меня не заметила. Я долго медлил, прежде чем выстрелить. Вид ее чуть не парализовал меня. Смотрите!» Луч фонаря скользнул вдоль холла. Там, где раньше была видна сплошная стена, теперь зиял темный проем. «Дверь в потайную комнату, которую нашла мисс Элизабет», — взволнованно сказал Бакнер. «Идемте». Он побежал через холл, и Грейсвилл машинально последовал за ним. Хлопанье и возня доносились именно со стороны этой новой двери, но сейчас они уже прекратились. Свет обрисовал узкий коридор, подобный туннелю, который был проделан в толстой стене старого дома, и, колеблясь, шериф нырнул в темноту. «Наверное, она не может думать как человек», — рассуждал он вслух, освещая себе дорогу. «Но раз прошлой ночью у этой твари хватило ума замести следа вчера вечером, чтобы мы не смогли выследить ее и, возможно, обнаружить эту панель. Да, здесь ее комната. Тайная комната дома Бласенвилей». Грисвилл закричал: «Боже мой, это та самая комната без окон, с тремя повешенными, которая мне приснилась!» Луч фонаря, обежав стены круглой комнаты, внезапно остановился. В широком круге света виднелись три фигуры, три маленькие сморщенные мумии в ислевших платьях прошлого века. Их ноги отделяло от пола не менее фута, и сами они были подвешены за вытянувшиеся шеи к цепям, свисающим с потолка.
1: «Три сестры Бласенвиль», — прошептал Бакнер. «В любом случае, мисс Элизабет не была сумасшедшей».
4: «Смотрите!»
5: Грисвилл с трудом заставил голос повиноваться.
4: «Там! Там, в углу!»
5: Свет фонаря двинулся и тут же замер.
4: «Неужели это когда-то было женщиной?»
5: — прошептал Грисвилл, содрогаясь.
4: «Это ужасное желтое лицо! Эти руки с черными когтями, словно у зверя! И все же это был человек! На ней обрывки старого бального платья! Почему служанка-мулатка носила такое одеяние?»
5: «Вот где было ее логово в течение 40 лет, не слушая его, проговорил Бакнер, глядя на мертвую тварь, распростертую в углу.
1: «И это оправдывает вас, Грисвелл. Помешанная женщина с топором — вот все, что нужно знать властям. Боже, что за место! И какую дьявольскую натуру надо было иметь с самого начала, чтобы предаваться этим колдовским обрядам!»
4: «Женщина-мулатка?» — прошептал Грисвелл, предчувствуя новое ужасное открытие.
5: Бакнер покачал головой. «Мы неправильно поняли бормотание старого Джекоба, как и то, что написала мисс Элизабет. Она должна была знать правду, но семейная гордость не позволила ей сказать правду. Грисвилл, теперь я понял, мулатка отомщена не так, как мы предполагали. Она не пила черного зелья, которое приготовил для нее старый Джекоб. Зелье предназначалось для другой – подмешать в еду или в кофе. А потом Джоан убежала, посеяв семена зла».
4: «Так значит, это не мулатка?» — спросил Грисвилл.
1: «Когда я увидел ее там, в холле, я уже знал, что она не мулатка. Даже в этих искаженных чертах лица отражается ее наследственная красота. Я видел ее портрет и не могу ошибиться. Здесь лежит существо, когда-то бывшее Селли Бласенвиль».

0: Генри Лайон Олди. Цикл «Айкумена». Книга первая. Кукольник. Пролог.
1: Иногда мне кажется, что наша Вселенная — лишь эпиграф к другой, куда более масштабной и содержательной Вселенной. Фрагмент, припаянный на скорую руку между заголовком и началом. Это не значит, что мы — пустое украшательство, и цена нам грош. Это всего лишь значит, что в случае чего нами можно пожертвовать без особого вреда для общего замысла. Вас это утешает? Меня? Да. Карл Мария Родрик О. ван Эмерих. Мемуары.
0: Обе луны, Розетта и Сунандари, взошли рано. Плывя в светло-лиловом, глянцевитом, словно его натерли цветным воском небе, спутницы планеты без лишней суеты преследовали друг друга. Куда спешить, если погоня — лишь способ скоротать вечность? Сегодня, вчера, на прошлой неделе, тысячу лет назад они делали то же самое, не балуя зрителей оригинальностью. Зрители, в свою очередь, не спорили с красавицами, веками любуясь соперничеством лун и тем, как закат ручьями стекает за шиворот горизонта. Орхидеи, над которыми днем жужжали осы и шмели, смежили венчики. Их поздние сестры, готовясь к ночному визиту бабочек-бражников, сделались похожи на гроздья облаков. Усилившись, аромат цветов волнами струился над зарослями папоротника. Облака вдали над рощей криптомерии не остались в долгу, став похожими на орхидеи. Волнистые, легкие, с желто-розовыми прожилками по краям и пятнышками кармина в середине. Красиво. Да уж. Два старика улыбнулись, смутившись банальности сказанного, и опять замолчали. Они сидели в шезлонгах на веранде двухэтажного особняка и курили. Один трубку, второй толстую самокрутку. Обоим было за 80. Бодрая, деятельная старость, особенно учитывая достижения современной медицины и тот факт, что средняя продолжительность жизни в здешнем секторе галактики составляла 116 лет плюс-минус 3 месяца. Статистические данные, взятые из вестника медицины, заслуживали доверия. Если не доверять статистике, то кому? Взяв с плетеного столика по стакану, где плескалась душевная порция тутовой водки, старики сделали поглоточку, крякнули и с удовольствием зажмурились. Пили они без закуски и без тостов. Второе выглядело куда удивительней первого. Молча пьют на поминках, где здравицы неуместны. Еще так пьют очень близкие люди, но старики не были похожи на друзей детства, кем за долгие годы все сто раз переговорено, и ничто уже не требует лишних слов. На горьких пьяниц, которым без разницы, как пить, лишь бы выпить, они и вовсе не походили. Внимательный наблюдатель, изучая стариков, терялся бы в догадках. Судя по мелким нюансам поведения, эти двое познакомились не слишком давно. Взаимная симпатия не заменит привычку, рождаемую временем. Но, с другой стороны, учитывая кое-какие приметы, их можно было счесть и закадычными приятелями. Зато родственниками их бы не счел никто. Любитель вертеть самокрутки, смуглый, маленький, с диковатыми чертами лица, явно прилетел издалека. За ушами и на затылке у него топорщился седой, жесткий, коротко стриженный газон, напоминая колючки ежа альбиноса. Тощие ручки-ножки в сочетании с брюшком, выкачанным за поясной ремень, делали человека смешным. Сонные, припухшие глазки усиливали комическое впечатление. Из одежды на комике имелась юбка до колен и кожаный фартук, где над кармашком выжгли эмблему. Паук держит в лапках муху. Все. Хорошо, что ночь предполагалась теплая.

0: пытался чихнуть. Лысая, как колено, голова вызывала сомнения, росли ли на ней волосы хотя бы в молодости. Зато руки оказались волосаты сверх меры и вполне энергичны, судя по легкости, с какой они потянулись к тыкве-долбленке, желая освежить содержимое стаканов.
1: — Не напивайтесь! — строго предупредила их снизу женщина, возясь у вкопанного в землю стола. — Успеете еще!
0: Щеголь прикусил трубку крепкими, похоже, имплантированными зубами. — Да мы по капельке!
1: — Знаю я вас. Поставь на место, кому сказано.
0: Лысый щеголь подчинился, а его комический собутыльник вздохнул. Женщина, ее следовало бы назвать толстухой, домешала бойкость, с какой она двигалась, оправила чепец и взялась за нож. Четвертушки курицы под ее пальцами и лезвием ножа живо теряли первозданный вид, превращаясь в одинаковые кусочки мяса без костей. Взлетев в воздух, они отправлялись мариноваться в кастрюлю с толкушкой, смесью куркумы, семян кинзы и сушеных корней турмерика с солью, сахаром и измельченным арахисом. Рядом ждали своего часа деревянные шпажки. Опытная хозяйка, женщина приготовила заранее даже веничек из лимонной травы. Сбрызгивать курицу маслом, когда она зашипит, на углях в мангале.
1: «Чш, Дамби, чш, маленький!»
0: Реплика адресовалась домашнему тапиру. Совсем еще детенышу. Тапир щипал траву, привязанный к декоративному плетню. Старшие родичи Дамби после вечерней дойки мирно отдыхали в хлеву, а этот, видимо, любимец хозяйки, никак не желал угомониться. Вытягивал короткий хобот, пыркал, топал, подвижностью напоминая диких сородичей, ведущих преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Шерсть Дамби покрывали белые пятна и полосы, очень красивые на коричневом фоне. С возрастом украшения обещали слиться по бокам и на спине в единый серебристый чепрак. Когда за озером, над невидимым отсюда космопортом, раздался тоненький, еле слышный визг, сигнализируя о старте корабля, тапир засвистел в ответ, совершенно не боясь постороннего звука. Должно быть, привык. Обратив внимание на пристальный взгляд старика с самокруткой, обращенной в сторону кастрюли, женщина хмыкнула, нанизала три кусочка сырого, пропитанного специями мяса на шпажку и бросила страдальцу. Тот ловко поймал еду над перилами веранды, кивком поблагодарил и принялся возиться с мясом. Обжарить шашлычок он не попросил. Тощие узловатые пальцы снимали курятину со шпажки, с тщанием разбирали на аккуратные, тоненькие, словно паутинки, волоконца, и лишь потом отправляли в рот. В действиях старика крылось что-то от сомнительного искусства патолога-анатома. Следить за ним было чуточку страшновато. Второй старик поднялся из-за столика и в развалочку стал прогуливаться вдоль веранды. На внешней стене дома с этой стороны торчали вбитые и загнутые кверху гвозди, на которых висели куклы. Марионетки. Десятка-полтора, возможно, больше. Кто и зачем развесил их именно здесь, оставалось загадкой. На ночь кукол имело смысл убирать под крышу, сберегая от ночной росы. И вообще, веранда — не кукло-хранилище. Впрочем, готовить еду на ночь глядя — тоже не слишком правильная идея. Окутанный душистым облаком дыма, старик прошел мимо куклы, изображавшей помпелианского гард-легата военно-космических сил в полном обмундировании. Миновал трех дам. Миловидную Брамайни, одетую в робу и штаны мышиного цвета, и двух красоток в роскошных туалетах, темнокожую Вудуни и помпелианку-брюнетку. Мастер-изготовитель передал даже стервозность в глазах брюнетки.

0: Насладившись женскими прелестями, старик задержался у двух детей-близнецов, рыжих и конопатых, с невыразительными лицами гематров, и, наконец, остановился у крайней справа куклы, ничем не примечательного человечка, одетого эстет-распорядителем. Сюртук цвета морской волны с вставками розового атласа, белоснежная сорочка, лосины жемчужного оттенка, высокие ботинки на шнуровке. Казалось, скромной марионетке не слишком удобно в ярких одеждах. Ветер коснулся ее легчайшим пером. Кукла зашевелилась, стараясь отвернуться от любопытного зрителя. В ответ трубка пыхнула дымом, скрывая усмешку, и старик вернулся к столику. По дороге он протянул руку к перчаточной куколке, лежавшей на подоконнике. Из-за потешной круглой головы, слишком большой для тряпичного тельца, кукла выглядела спящим карликом. Но, передумав, брать не стал.
1: — Не трогай! — с опозданием пригрозила хозяйка. — Вот несчастье, все ему надо!
0: Не требовалось быть телепатом, чтобы понять. Трое людей возле дома ждут. Кого? Чего? Чтобы выяснить это прямо сейчас, телепат не помешал бы, но даже самый опытный псисканер не сумел бы сказать однозначно, дождутся ли. Будущее, как и прошлое, капризно, надежно скрывая свои тайны. Хотя о прошлом мы можем вспоминать, а на будущее можем надеяться. Слабое утешение, но другого не дано. А по небу плыли две луны, не интересуясь заботами людей. Часть первая. Кита. Глава первая. Вертеп едет на гастроли.
2: Уважаемые пассажиры!
0: Бархатная контральта бортовой информателлы потекло со всех сторон, усиливаясь и привлекая внимание. Впрочем, звук быстро сконденсировался в стандартной точке, над дверью каюты на фут ниже мерцающего потолка.
2: Наш грузопассажирский лайнер второго класса «Протей» успешно завершил РПТ-маневр и вышел на финальный отрезок траектории. Экипаж рад приветствовать вас в системе «Альфа-Паука».
0: На всякий случай информателла пустила в эфир запись бурных и продолжительных аплодисментов. То ли экипаж таким образом приветствовал пассажиров, то ли пассажиры благодарили экипаж за успешный маневр. Овация достигла апогея и стихла.
2: Расчетное время до планеты Кита, конечного пункта нашего рейса, 1:37. Предлагаем вам полюбоваться незабываемыми видами планетарной системы Альфа-Паука, одного из красивейших уголков галактики. Сейчас вы можете видеть, как выглядит точка входа корабля в систему после выполнения РПТ-маневра.
0: Торцевая стена каюты непринужденно растворилась в воздухе, и на пассажиров рухнула звездная бездна. «Ух ты!» — выдохнул непосредственный Степашка. Лючано невольно усмехнулся, вспомнив, как завопил с перепугу, впервые увидев исчезновение стены. Тогда ему показалось, что он стремительно падает в открывшуюся за бортом ледяную бесконечность, а колючие лучи звезд пронзают его насквозь вязальными спицами. Он орал, наверное, минуты полторы, отчаянно вцепившись в сиденье. Над ним смеялись, показывали пальцами. Многие, но не все. Кое-кто, похоже, прекрасно помнил свой первый перелет и сочувствовал мальчишке. Дрожащему, наивному, уверенному, что умрет через секунду. Чужой ужас часто вызывает смех, особенно если смеющийся уверен в собственной безопасности. Часто, но, к счастью, не всегда. А маэстро Карл сказал, чтобы дураки заткнулись, и дураки действительно заткнулись, потому что маэстро зря не говорил. Это было давно. Сейчас за кормой медленно закрывался, стягивая лепестки к центру и оседая внутрь себя, лаковый бутон черного тюльпана-гиганта. Так выглядит место выхода корабля из разрыва пространственной ткани. Как можно в непроглядной тьме космоса различить, казалось бы, столь же черный тюльпан, это всегда оставалось для Лючана загадкой. Тем не менее, инфернальный цветок фиксировался не только обычным зрением, но и приборами. Другой оттенок мрака — глупости. Глянцевый, матовый — нет, нет, нет. Любые градации качеств. Любые образы в данном случае пасовали, бессильные найти аналогию и успокоить взбаламученный рассудок зрителя. Тюльпан был чуждым, инородным. Как открытая рана на теле? Лючано усмехнулся, откинувшись на спинку койки. Дурацкое сравнение. Неправильное. Слишком пафосное, а значит бессмысленное, но почему-то именно оно с завидной регулярностью являлось ему год за годом. Через пару часов тюльпан окончательно закроется и воссоединится с окружающим пространством, вольется в него, став единым целым. Рана затянется. К тому времени Протей успеет сесть на планету, а некий Лючано займется обыденными заботами, оставив пустые домыслы богатеньким туристам. Им хоть времени, хоть денег, все едино девать некуда.
2: Можете наблюдать живописный пояс астероидов, расположенный между Нголой и Амвенде, 7-й и 8-й планетами системы. Наш лайнер входит в систему под углом к плоскости эклиптики, так что мы пройдем над поясом на безопасном расстоянии. А пока перед нами разворачивается это захватывающее зрелище, позвольте кратко ознакомить вас с историей и основными особенностями планеты Кита. Четвертое от центрального светила.
0: Никита, курносый и веснушчатый, досадливо ковырялся мизинцем в ухе, стараясь отодвинуться подальше от виртуального источника звука. В тесноте 10-местной каюты 3-го класса это оказалось весьма проблематично. Ничего, потерпит. Скоро посадка, не оглохнет. Чай не барин. Последнему выражению Лючано научился у того же Никиты. «Интересно», — думал он вполуха, слушая назойливое пение информателлы. «Из каких соображений, чем выше цифра в классе каюты гостиничного номера или корабля, тем этот номер, каюта или корабль хуже и дешевле? Зато чем выше звездность отеля, тем отель помпезнее и дороже. Протей, на котором мы летим...» Одно название, что лайнер. Грузопассажирская лохань, старая и раздолбанная посудина. Лайнеры, они чисто пассажирские, без всяких сомнительных груза. И каюты люкс 1-го класса на Протее вряд ли потянут хотя бы на 3-й по меркам какого-нибудь Амадеуса или Сатху, не говоря уже о круизных звездолетах класса Прима. На Приме Лючано в свое время довелось выступать с представлением. Впечатления остались незабываемые.
2: Была открыта и колонизирована расой Вуду около 700 уни лет назад. Мощное излучение Альфа-паука, голубого гиганта класса BG-18A, спектр которого значительно смещен в ультрафиолетовую область, а также уникальный, не имеющий аналогов состав атмосферы, дают представителям светлокожих рас неповторимую возможность в течение недели приобрести стойкий, густой загар модных оттенков, без малейшего риска получить даже минимальные ожоги. Забудьте про смягчающие кремы и лосьоны. Загорайте весь световой день напролет. К услугам туристов личные бунгало, коллективные пансионаты и фешенебельные отели. Вас ждут спортивные комплексы, лечебно-аргиальные танцплощадки, экстрим-сафари, здравницы Вуду, лучших медиков галактики и, разумеется, первоклассные пляжи, омываемые теплыми водами 5 океанов. Местная кухня разнообразна и экзотична.
0: Рассказ об основных особенностях планеты окончательно превратился в навязчивую рекламу вудунских курортов. Лючано фыркнул и перестал внимать восторженному словоизвержению информателлы. На Ките он уже успел побывать. Правда, много лет назад. Вряд ли за эти годы курорт сильно изменился. Одни отдыхают, другие на них пашут. и все презирают друг друга. Трудяги бездельников, бездельники трудяг, заработавший больше, заработавшего меньше, отдохнувший неделю, отдохнувшего три дня, обитатель бунгало, проживающего в отеле, дама с кофейным загаром, даму с загаром цвета корицы, сидящий на террасе ресторана Ананси, сидящего в открытом кафе у дядюшки Мбенге, зритель паяцев, паяцы зрителя и директора цирка заодно. Не слишком ли нервный способ скоротать время? — одернул себя Лючана. — Лучше считать овец или отлетающие корабли. До входа в атмосферу оставалось меньше часа. Поясница изрядно затекла. Следовало размять ноги, пока зеленые сполохи на потолке не сменились ярко-алыми, и информателла не объявила о необходимости вновь занять гелевые ложа-компенсаторы. Мрачно зыркнув на притихшую труппу, мол, оставайте здесь и смотрите мне, Лючана небрежно мазнул ладонью по двери. Считав папиллярный узор зарегистрированного пассажира, створки дверной мембраны с змеиным шипением ушли в стены, чтобы через секунду сомкнуться за спиной. В коридоре ничего интересного не было. Тусклые блики панелей, неотвратимо стареющие биопласт обивки, сплошь в морщинах и отечных выпуклостях. Ряды прозрачных контейнеров с мутным субстратом, обиталище регенеративных бактерий. Через каждые 7 шагов откидные сиденья индивидуальных кабинок для курения и ароматерапии. Одну из кабинок только что активировали. Сиденье накрыл матовый купол, сквозь который виднелся неясный силуэт курильщика. Лючана с хрустом потянулся, сделал дюжину наклонов вперед-назад, покачался с пятки на носок, перевел дух, прислушиваясь к собственным ощущениям. Да, полегчало. Возвращаться в каюту не хотелось, и он направился к стационарному автостюарду за бесплатным кофе. Кофе в эконом-отсеке для малообеспеченных подают жидкий, с синтетикой, но терпимый. Случалось давиться и куда худшей бурдой. На Ките кофе, вне сомнений, превосходный, только если забудешь про цены, останешься без штанов. Табло автомата вспыхнуло, демонстрируя скудное меню. Не колеблясь, Лючана выбрал двойной глюкозированный фас. Автомат утробно хрюкнул и выдвинул лоток. В углублении исходила паром одноразовая чашечка.
3: «Приятного времяпрепровождения!»
0: — каркнуло из кофеварки. За поворотом затопали босые ноги. Лючана посторонился. Мимо него, переговариваясь в полголоса, прошла сменная бригада браманов-толкачей. Все низкого роста, смуглые, бритые наголо, сухощавые, чтобы не сказать изможденные. В одних набедренных повязках. Двое аскетов вообще напоминали ходячие мумии. На их шеях болтались гирлянды шакры. Искусственные цветы чуть-чуть светились, пользуясь любой возможностью для аккумулирования избыточной энергии носителя. «Слишком резво шагают для восставших покойников», — ухмыльнулся Лючана, стараясь не расплескать кофе, и подумал, что ухмылка, да и вся шутка в целом, вышли слишком ядовитыми для случайной встречи в коридоре звездолета. «Не выспался, что ли?» «Злопыхаем без причины. Брамайны шли отдыхать. Корабль садился не на энергии толкачей, гнавших посудину всю дорогу, а на посадочной гематрице, специально исчисленной под финальный участок маршрута. Гематры свое дело знают. Ювелирная точность посадки гарантирована, можно не сомневаться. А аскеты, наконец, получили возможность отоспаться и восстановить силы. Небось, для этих работа на протее за счастье. Нищета, грязь и дичайшее перенаселение родных планет брамайнов известны всем. Там каждый, лишь бы сбежать с милой родины, наизнанку вывернется». Потолок замигал красным. Над головой разлился патокой голос информателлы.
2: «Уважаемые пассажиры, наш лайнер приступает к выполнению орбитального маневра. Просьба занять ложа-компенсаторы. повторяю.
0: Ючана выругался сквозь зубы. Вот так всегда. В два глотка прикончив кофе, он швырнул чашечку в довольно чавкнувший раструб утилизатора и поспешил к каюте.

0: С багажом вышла заминка. Вся труппа успела получить свои сумки, баулы и рюкзаки, а любимый саквояж и чемодан с лишними вещами директора до сих пор блуждали где-то в недрах сортировочного комплекса. В итоге Лючана махнул рукой Степашке, которому доверял больше других. «Ты главный. Веди народ занимать очередь на досмотр».
1: «А вы?» — испугался верный Степашка, цепляясь за рукав начальства.
0: «Веди, я догоню».
1: «Тарталья, вы недолго. Я их боюсь, фараонов».
0: «Идите, кому сказал». Провожая труппу взглядом, он остался ждать, когда бестолковая техника отыщет утерянное барахло, отправит в нужный сектор, и на табло с номером их рейса загорится надпись: «Лючана Барготта, полноправный гражданин. Багаж — 2 места». Барготта. Так звучала настоящая фамилия Лючана. Но вся труппа звала его Тартальей, злодеем, человеком без сердца. Он не возражал, тем более что прозвище придумал себе сам много лет назад, когда вернулся в труппу, не в эту, а в старую, где командовал маэстро Карл после отбытия срока заключения. Коллеги вначале посмеивались. «Ну какой же ты злодей, малыш! Из тебя злодей, как из Водуна Гематор!» Скоро коллеги смеяться перестали. Прозвище прилипло, стало естественным, а через некоторое время Лючана начал ему соответствовать. Не сразу, постепенно.
2: «Внимание, встречающих рейс номер 6412, бис Сиван, Кита. На трассе в районе Слоновьей головы зафиксирована активность флуктуации континуума класса 1С14+, согласно реестру Шмиера-Полански. В связи с этим в маршрут внесены коррективы. Яхта-красотка, выполняющая рейс 6412-бис, прибудет с опозданием на 8 часов. Приносим извинения за доставленные неудобства».
0: «Кракен! Двигун ему в глотку!» — проворчал крепыш в темно-лиловой потертой куртке корабельного механика. Нашивки с рукава куртки были неумело спороты. 2 раза его под люку ведьмаки гоняли. Уходят, прячутся, а потом опять всплывает. «Отожрался где-то, тварь! Прошлый раз 7 минус был, а теперь 14+. Года не прошло. Если до 17+ дорастет, сторожа его не сдюжит. Без антиса не справится, точно вам говорю». Крепыш ждал багаж вместе с Лючаной. Не склонный поддерживать разговор, Тарталья молча кивнул, соглашаясь. Будто нарочно подтверждая слова механика, информателла космопорта не замедлила сообщить:
2: «Движение на трассах в районе Слоновьей головы будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших 3 суток. Для зачистки района направлены 2 патрульных крейсера класса «Ведьмак» с рейдером поддержки».
0: «Ну, вдвоем патрули, может, скотину и прижучат». Без особой уверенности буркнул крепыш, дергая вислый ус цвета спелой пшеницы. А багаж все мотался по сортировке. Конечно, лети клиент бизнес-классом и не на зачуханном протее, небось, все бы давно нашлось. А если и пришлось бы ждать, то уж никак не в душном гулком зале, где единственное кресло занято скучающим чернокожим охранником-водуном, на поясном крюке которого дремлет, свернувшись в кольца, полицейская мамба. Охранник, понятное дело, змею контролирует, но даже самые законопослушные и добропорядочные граждане стараются держаться подальше от напарников. Сквозняк таскал из угла в угол обертки от дешевого мороженого, пустые пачки из-под сигарет и надорванные пакеты. От пакетов за 10 шагов несло вонючим бетелем. Скребясь о стыке лент полового покрытия, мусор играл картинками анимированных реклипов и неразборчиво шептал завлекалочки, потерявшие всякий смысл.
2: «Пассажиров, отбывающих рейсом 9731 Китак-Туберан-Макха, отправлением в 13:44 по местному времени, просим пройти на посадку к 124-му выходу терминала «Гамма». Повторяю».
0: Шепот рекламных оберток раздражал. Вездесущий голос информателла раздражал тоже. И долгое отсутствие багажа, и грязный зал ожидания, и охранник с его жуткой мамбой,
1: Та, наконец, проснулась и теперь с явным неодобрением водила из стороны в сторону ромбовидной головой, мелькая темным раздвоенным жалом. И в последнее время Лючана многое раздражало. Почти все. Признайся, Тарталья, был бы ты сейчас доволен жизнью, если бы летел бизнес-классом. Комфортабельный релаксаторий. Вместо охраны смуглые милашки за стойкой бара. Дармовые напитки входят в стоимость перелета. Пока пассажир не покинул терминал, он клиент компании. Мягкое полиморфное кресло. В ушах квазиживые фильтр слизни с индивидуальной настройкой. Удобно, слышишь только то, что касается непосредственно тебя. Остальную дребедень слизень надежно глушит. Персональный реалайзер с новостями и пикантными ток-шоу. Да, заманчиво, тем более деньги есть. Регулярно бизнес-классом не полетаешь, но время от времени почему бы и нет? Потому. Лючана помнил, на что откладывается львиная доля гонораров. Да и с теперешним его характером он даже в уютном зальчике бизнес-класса нашел бы от чего прийти в раздражение. Мало джина в еловом утре, кофе слишком горячий. Милашка за стойкой чересчур вертлява. Слизняк ворочается в ухе. Кресло с жесткой обивкой по новостям крутит сплошную чернуху.
3: Ширится конфликт в секторе Вэгденов, известных как «Хозяева огня». После таинственной гибели лидера Антиса империя, еще недавно имевшая статус стабильной, мятеж на столичной планете Фравардин. Коллапс экономики. Бунт сепаратистов на Михре. Намерение помпелянцев урвать кусок от рушащегося колосса. Захват планет Тир и Абан под предлогом...
1: Если бы не военно-торговый союз с Брамайнами, империя Вэгденов развалилась бы еще вчера, но, похоже, к тому идет. Хозяева огня не в состоянии выполнять торговые соглашения со скетами. А легендарное терпение Брамайнов, несмотря ни на что, имеет границы. Особенно, когда речь идет о существенных убытках для всей агломерации. «Политика», — подумал Лючана, — «ненавижу». Над головой звякнуло. На табло возникла долгожданная надпись. Лючана ударил ладонью по идентификатору. Вскоре транспортер выплюнул через дезинфицирующую мембрану его чемодана саквояж. Мембрана чмокнула и сомкнулась. Снова звякнула. На табло возникла следующая надпись, приведя крепыша в буйный восторг. Не глядя на нее, неприлично пялиться на чужие данные, да и зачем, Тарталья подхватил багаж и поспешил в сектор досмотра. А паспортов, значит, нет. У пана директора есть, а у нас справки. Ну-ка, позвольте. Оселков. Степан, гражданства нет, частичное поражение в правах, находится в ограниченной собственности. Потрудитесь объяснить. В крепости мы, ваше высокоблагородие. В какой крепости? У его, значит, сиятельства графа Мальцова Сечиня. Сечинь, это в архиерее. Ага, ваше высокоблагородие. «Бета-архиерея, там в путевом листе все написано». Отвечая, Степашка с восхищением изучал форменную рубашку офицера. Шелк с изумрудным отливом, золоченые пуговицы. На груди россыпь значков, на плечах погона с восьмиконечными звездами. За такую роскошь, читалось на простоватой физиономии Степана Оселкова, частично пораженного в правах, душу продать не жалко. К сожалению, таможенник не оценил чужую зависть по достоинству. Рабы, что ли? Никак нет. Говорю ж, крепостные мы. С вниманием, не предвещавшим ничего хорошего, таможенник уставился на Степашку, затем окинул цепким взглядом притихшую труппу. На его поясном крюке зашевелилась мамба. Мамбе не нравились люди без паспортов. Крепости. Очень интересно. На унилингве таможенник говорил прекрасно, без малейшего акцента, в отличие от бойкого, но косноязычного Степашки. И где ж ваш
0: крепостник, хозяин или его доверенное лицо. В бега податься решили?
1: — Да не боже ж мой, ваше высокоблагородие! — сплеснул руками Степашка, честный, как святой под присягой. — Пан директор с нами летит. У него, значит, и доверенность, и паспорт, и все бумаги.
0: Таможенник позволил себе скептическую ухмылку.
1: — Вы прилетели, а директор, значит, летит? Кстати, директор, чего?
0: Уловив не слова, а интонацию, к офицеру живо подтянулась пара рубежников с шевронами сержантов, синхронно сплюнув бительную жвачку в утилизатор. Их пояса оттягивали кобуры, из которых грозно торчали рукояти мультирежимных разрядников «Тарантул». Рядом болтались браслеты силовых наручников. Возможно, в другое время и в другом месте эта парочка в алых форменных шортах выглядела бы комично, но только не в данном случае. Рубежник или полицейский при исполнении редко располагает к веселью, особенно если ты — объект его профессионального интереса.
1: — Здесь я. Прошу прощения, задержался. Багаж получал.
0: Лючано грубо растолкал очередь и предстал перед таможенниками, торопясь извлечь необходимые документы. — Кто вы такой?
1: — Лючано Барготто, полноправный гражданин, директор вертепа, художественного театра контактной имперсонации графа Мальцова.
0: — Паспорт, доверенность.
1: — Извольте.
0: — Надзорное обязательство.
1: — Вот.
0: — Приложите ладонь к идентификатору. Лючано приложил. Толстогубое лицо таможенника ничего не выражало. Лишь слегка раздувались ноздри широкого приплюснутого носа, украшенные должностной татуировкой. Вудун словно к чему-то принюхивался. На табло портативного идентификатора он не смотрел. Информация в расширенном объеме подавалась на биолинзы симбионта офицера. Разглядеть их не представлялось возможным, но Тарталья был наслышан о таможенных профессиональных аксессуарах.
1: — Пусть он не дочитает до отметки про судимость, — молился про себя Лючано. — А если дочитает, пусть не сочтет препятствием для въезда на Китту. Визу дали без проблем, теперь главное, чтобы этот не уперся.
0: Спустя минуту лицо офицера ожило, он приветливо улыбнулся.
1: — Все в порядке, Баас Барготто? Благодарю вас за сотрудничество. — Итак, сколько крепостных в вашем театре?
0: — 11 человек. Список есть в доверенности и в надзорном обязательстве. Доверенность генеральная, на 5 лет. Прошу обратить внимание.
1: — Вижу. Поставьте багаж на транспортер. Вы не возражаете, если моя мамба его проверит, пока мы с вами уладим все формальности?
0: — Не возражаю. Теперь офицер обращался только к Лючано. Остальные перестали для него существовать. Крепостные, почти рабы, почти вещи.
1: Перед досмотром не желаете сделать заявление? Наркотики, радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, опасные амулеты?
0: Нет.
1: Яды, аккумуляторы емкостью выше 5-го класса?
0: Нет.
1: Оружие мощностью выше 2-го гражданского значения.
0: Церебральный парализатор «Хлыст» — 1-е гражданское значение. Разрешения не требуется. Больше ничего.
1: Покажите, пожалуйста.
0: Тарталья открыл саквояж и продемонстрировал таможеннику маленький парализатор установленного образца. Ортопедическая рукоятка из черного пластика, короткий титановый ствол, хромированный спусковой крючок под прозрачной накладкой, гематрическая печать разрешенной мощности. Вудун кивнул, сверкнув серьгой в правом ухе.
1: — Закрывайте. Итак, Баас Барготто, вы директор театра, актеров вижу, а где ваш реквизит?
0: Когда и каким образом таможенник отдал приказ мамбе, Лючано не заметил. Просто смертоносная змея длиной в 1,5 человеческих роста вдруг пришла в движение. Она плавно стекла с поясного крюка на транспортер и с тихим шелестом заструилась меж сумок, чемоданов и рюкзаков трупы, то и дело высовывая раздвоенный язычок и тычась им в сваленные грудой вещи.
1: Зрелище завораживало. Тарталья с заметным усилием оторвал взгляд от мамбы, выпустив ее из поля зрения. — А мы и есть реквизит, — пожал плечами он. — Повторяю, у нас театр контактной имперсонации, кукольники мы. На профессиональном жаргоне невропасты, никогда не слышали?
0: — Кажется, что-то краем уха, — неуверенно протянул офицер. — Можете пояснить вкратце?
1: Похоже, ему очень хотелось спросить, где же тогда ваши куклы. Но он боялся выставить себя полным идиотом. Если вкратце, то невропасты нашего профиля на сцену не выходят. Они всего лишь помогают заказчикам осуществить их прихоть, вступают в контакт с клиентом и оказывают необходимое содействие. Суфлер, балетмейстер, режиссер и психоаналитик в одном лице, если совсем грубо.
0: О, на истинно черном лице таможенника возникло понимание. Нечто вроде одержимости Лоа. Вы нас переоцениваете, офицер. Скажу честно, мы всего лишь развлекаем почтенную публику. Наше скромное искусство не идет ни в какое сравнение с талантом вашей расы. Капелька лести на таможне еще никому не вредила. Главное — соблюсти меру. Вот. Не желаете бесплатный буклет? Там написано более подробно. Есть короткие эпизоды из постановок, разрешенные клиентами для распространения.
1: Спасибо. Офицер принял буклет. Ознакомлюсь на досуге. Желаю удачных гастролей. Мамба вернулась на поясной крюк. Сержанты, видя, что их вмешательство не требуется, потеряли интерес к происходящему. Отошли в сторонку и вновь принялись меланхолично жевать бетель. Однако Лючана по опыту знал, при малейшем намеке на проблему сержанты очнутся и ревностно приступят к исполнению служебных обязанностей. — Ваши документы, Баас Барготта, добро пожаловать на Китту.
0: — Благодарю.
1: Лючана на всякий случай удостоверился, что при активации паспорта над ним немедленно всплывает шарик визы. На Ките шарик напоминал бусину из аксарской бирюзы, а в справках труппы стоят обычные голографические печати. И лишь тогда двинулся к выходу. Слегка чесалось левое запястье. Браслет-татуировка давал знать, что перешел на местное время. Тарталья мельком взглянул на часы. Сейчас на сгибе кисти, как всегда по прибытии на очередную планету, накалывался второй циферблат с киттянской градуировкой. Сутки на Китте были длиннее стандартных, и водуны избрали самый простой способ их деления. Разбили на 24 часа. Только каждый час состоял не из 60, а из 75 минут. Коэффициент перевода 1,25. Адаптировать организм будет несложно. В первый раз, что ли? Труднее всего ему пришлось на Тишре, одной из планет гематров, где Лючана гастролировал вместе с Филанда под руководством маэстро Карла. У ходячих компьютеров оказалось целых 7 систем счисления, в том числе десятичная и двоичная, в разбивке суток. После этого 75 минут в часе на Китте — детская забава. В конце пустого коридора их ждал лифт. Обычный механический лифт с компенсаторами инерции, чему Лючана про себя порадовался. Он не любил квазиживых подъемников, силовых коконов, открытых антигравов и тому подобной экзотики. Просторная кабина вместила всю труппу с ее скудным багажом. — Идем на стоянку общественного транспорта, — распорядился Лючана. Четыре треугольных лепестка плавно скользнули навстречу друг другу, образовав монолитную стену, и раскрылись опять. Движение никто не ощутил, как и должно быть при исправно работающих компенсаторах. Снаружи рухнул ослепительно-голубой свет. Лючана поморщился, извлекая из саквояжа поляризационные очки. Мельком он позавидовал таможенникам, чьи биолинзы сами подстраивались под спектр и освещенность.

0: «Сюда, Ванна, сюда!» Со стоянки махал рукой пигмей-извозчик. Всю его одежду составляли пояс из радужных пушистых перьев, скромно прикрывавший чресла, и ожерелье из раковин. Перья и раковины были натуральными. Водуны не жаловали синтетику. Кроме аэромоба, антикварной конструкции с плетеными из тростника сиденьями, никакого иного транспорта на стоянке не наблюдалось. «Небось, цену заломит», — нахмурился Лючана, готовясь к торгу.
1: «Не сомневайтесь, прокачу с ветерком. Куда едут уважаемые Бвана?»
0: «В город. Седьмая кольцевая. Синий Крааль, отель Макумба». Извозчик задумался, изображая бешеную работу мысли. Из его пернатого пояса выбрался мохнатый паук, резво пробежал по животу пигмея, по груди, украшенной орнаментальными шрамами, и исчез в роскошной копне волос, скрученных в бесчисленные плотные спиральки. Прическа извозчика смахивала на груду лакированных пружинок, а сам извозчик смахивал на изрядного прохвоста. 40 ЭКЮ Бвана. Теперь он обращался уже только к Лючана, игнорируя всех остальных. В отличие от таможенника, пигмею не требовались паспорта и справки, чтобы без ошибки оценить ситуацию.
1: — Дешевле не бывает.
0: — Мы не очень-то спешим, уважаемый. Пожалуй, лучше дождемся монорельса. Тарталья демонстративно потянулся, хрустнув позвонками. С линцой огляделся по сторонам. Смотреть было не на что. Над головами громоздились разноцветные кубы, цилиндры и призмы терминалов космопорта, растянувшись на пару миль в обе стороны. В шагах в 100 возвышалась ажурная эстакада с прилепившейся сбоку станции монорельса. Станция вела пульсирующая кишка квази живого подъемника. Горячий ветер гонял по пустой стоянке миниатюрные смерчики пыли.
1: Медлительный Бвана, должно быть, очень-очень не спешит. Монорельс отправится только через 2 часа. Исключительно для моего Бваны 36.
0: Я вообще никогда не спешу. 20.
1: Мудрый Бвана не умеет считать. Целых 12 человек, толстых, упитанных, чрезвычайно тяжелых гостей, киты и каких-то жалких 20 ЭКЮ. Так бедный Кханга никогда не заработает своей семье на пропитание.
0: Не ври, у тебя нет семьи, ни одна женщина не согласится на такое счастье.
1: Разве одинокому человеку не нужен кусок хлеба каждое утро?
0: И колеба с пальмовой браги каждый вечер. Одинокий человек получит 24 ЭКЮ, по 2 ЭКЮ за худосочного, легкого, как перышко, пассажира. 2 умножаем на дюжину, и Кханга едет, а не морочит голову мудрому Бвана.
1: А багаж, о, такой увесистый, такой обильный багаж!
0: 25. Торгуясь, Лючана всем видом выказывал полное безразличие. Он стоял, засунув руки глубоко в карманы, не шелохнувшись, затемнив очки до максимума и напустив на лицо выражение вселенской скуки, лишь губы скупо выплевывали слова. Зато извозчик старался за двоих. Части тела пигмея находились в постоянном движении. Кханга словно исполнял сложный ритуальный танец, внутри которого пряталась еще дюжина тайных танцев. Отдельно для ступней ног, кистей рук, живота, бедер, высунутого языка, покрытого татуировкой. Вместе все это складывалось в завораживающую композицию со сложным ритмическим рисунком, не давая отвести взгляд, притягивая, засасывая. Обычные штучки местных. Тарталья не зря смотрел в сторону. Пляски хитроумных водунов обладали гипнотическим действием. После них наивный турист, опомнившись, искренне изумлялся, что на него нашло, с чего бы это он выложил за сомнительную безделушку стакан кислого пива или короткую поездку в тряском аэромобе такие большие деньги. Да еще радовался, как ребенок, в ладоши хлопал. 35 из почтения к великому Бвана. 21. Скоро монорельс, а торг с тобой скрашивает мне минуты ожидания. Видя, что его ухищрения не действуют, а упрямый клиент начал забавлять даже объявленную раньше цену,
1: Кханга прекратил танцевать. Особо огорченным пигмей не выглядел. 33 из любви к великолепному Бвана.
0: 25. Ты мне надоел, уважаемый.
1: 30.
0: Я лучше пойду пешком. 25.
1: Оплата вперед?
0: Хорошо. Но только не наличными и не надейся. Иначе твоя колымага сломается на полпути. Перечисление с подтверждением, и никак иначе.
1: Бвана даст карточку бедному Кханга.
0: Бвана ничего тебе не даст. Бвана все сделает сам.
1: При входе на платформу, слева от панели управления было укреплено чучело лягушки-рогача. Лючано собственноручно вставил кредитку банка «Марк Гершель» в беззубый рот рептилии. При помощи рожек джойстиков набрал оговоренную цифру. Лягушка сыто квакнула, фиксируя перечисление оплаты на счет извозчика. Следующий квак, долгий и протяжный, уведомил пигмея. Если клиент не подтвердит, что его благополучно доставили куда следует, трансфер аннулируется в течение 2 часов.
0: — Занимайте места, — скомандовал Лючано. — Давайте, шевелитесь. Невропасты вертепа дружно полезли в аэромоб, волоча кладь и толкаясь. Сам Тарталья сел рядом с извозчиком.
1: Аэромоб завибрировал, затрясся мелкой дрожью, чуть слышно гудя, и плавно взмыл над площадкой. Пигмей извивался перед панелью управления, словно гибрид спрута с многоруким брамаянским идолом, имя которого Тарталья забыл. Создавалось впечатление, что в теле Кханги нет и никогда не было костей. Впрочем, Лючано давно привык к невероятной гибкости водунов. По всей видимости, двигун машины сейчас питал один из местных Лоа, иначе в подобных ухищрениях не возникло бы надобности.
0: — Кум! — истошно заорал пигмей. Без предупреждения аэромоб прянул вверх 200 футов. У Лючано перехватило дух. Компенсаторов инерции на этом антиквариате предусмотрено не было.
1: — Я вещал с ветерком! — белозубо осклабился извозчик, на миг вывернув голову едва ли не лицом назад. Он не мог отказать себе в удовольствии видеть бледных, испуганных пассажиров.
0: — Держись, неторопливый Бвана!
1: И платформа рванула вперед. Кукольников вдавило в спинки кресел, в лицо ударил обещанный ветерок. У тех, кто поленился надеть очки, сразу заслезились глаза, однако вскоре полет замедлился. Лючано обнаружил, что они плывут под самой эстакадой монорельса. Из покатого возвышения, размещенного в центре аэромоба, выстрелила штанга магнитного захвата. Из штанги выехал на шарнире вогнутый сегмент со скользящими контактами и накрепко прилип к монорельсу.
0: — Поезд не скоро, — хихикнул извозчик, корча рожа одна кошмарнее другой. Находясь рядом опытный резчик масок, он проникся бы вдохновением на 100 лет вперед.
1: — Так быстрее будет.
0: — И дешевле, — оценил хитрость пигмея Тарталья. — Этот танцор своего не упустит. Не удалось ввести в транс мудрых Бвана, подключился к городской энергомагистрали. Похоже, тут многие так делают. А власти смотрят на подобные художества сквозь пальцы, иначе поостерегся, наглец.
1: Аэромоб заскользил по монорельсу, набирая скорость и вписываясь в изгиб эстакады. Теперь они оказались выше зданий космопорта. Перед вертепом открылся величественный вид на космодром, скрытый ранее терминалами. Как раз в этот момент небо прочертило ослепительно синяя молния вертикаль, струясь по краям зыбкой желтизной. И серебристое веретено с нанизанными на него 7 шарами, сверкнув в вышине, как гирлянда детских игрушек, умчалось прочь с киты.
0: — Корабль Брамаинов, — отметил Лючано. На бескрайнем взлетном поле, уходившем к горизонту, грузились, разгружались, принимали или выпускали пассажиров, ждали очереди на старт и проходили регистрацию корабли едва ли не всех известных в галактике типов. Тарталья потер дужку очков, давая увеличение.
1: приплюснутые сферы тилонских рудовозов. Такой таблеткой, грузоподъемностью в миллионы тонн, пожалуй, и Ракшас подавится. Черные конусы конвертерных галеонов, новейшая совместная разработка технологов с Бесанды и гематров с Элула. А вот чисто вудунская экзотика — паутинный рейдер. Сейчас в свернутом виде он напоминал кокон из тонких металлических нитей, внутри которого смутно угадывалось матовое ядро. Рядом готовился к отлету патрульный ведьмак. Плотная связка титано-керамических сигар разной длины и толщины ощетинилась стержнями гравищупов, венчиками полевых детекторов, орудийными башнями, плазменными батареями, межфазниками, а также всевозможными отражателями и поглотителями. Возле крейсера, как дочь возле отца, сжималась и опадала, меняя цвет с лазури на индиго, типовая грузовая гармошка. Определить ее принадлежность не представлялось возможным. Дальнобойщиков производили по лицензии где угодно. Изящные каплевидные абрисы прогулочных яхт радовали глаз. Надменно задрала в небеса раздвоенный нос галера помпелианцев. А это еще что такое? Подобную конструкцию, гладкий монолитный цилиндр темно-багрового цвета, Лючано видел впервые. Корабль деловито наполнял чрево. В нижней части цилиндра зиял прямоугольный вход, куда по пандусу двигались портовые тракеры, исчезая в недрах звездолета. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что от ближайшего рассмотрения груз корабля хорошо защищен камуфляжной оптической иллюзией. В области иллюзий вудуны слыли большими доками, но можно было утверждать с уверенностью. Корабль наполнялся содержимым далеко не мирного свойства. Вон, кстати, и охрана. Скользнув взглядом выше, Лючано разглядел герб на обшивке. Веревка с тремя узлами охватывает стилизованный язык пламени. Вэгдены. Хозяева огня. Те самые, чья империя сейчас трещит по швам на радость гиенам из программ новостей. Небось, криогенные бомбы грузят. Горячие точки охлаждать.
2: «Мама моя дорогая! Дома расскажу, не поверят!»
1: «Вниз не свались, сказитель!» — одернул Лючано возбужденного Никиту. Конопатый ротозей навис над поручнем, пожирая глазами открывшееся ему зрелище. «Разобьешься, платить за лечение не стану. Мудрый Бвана не лечит дураков».
3: «А что делает мудрый Бвана с дураками?» — кокетливо спросила блондинка Анюта.
1: Она с самого начала всеми способами норовила показать, как неравнодушно к директору театра. Лючано не исключал, что в Анютиной симпатии есть изрядная доля расчетливости, и потому до сих пор не решил, отвечать взаимностью или погодить. Если расчет, можно соглашаться, а если это любовь, ну ее куда подальше. «Дураков Бвана хоронят за казенный счет», — буркнул Тарталья, подводя итог разговору. Эстакада вновь плавно изогнулась, скрывая космодром.

0: Контрапункт. Лючано Барготта по прозвищу Тарталья. 40 лет тому назад.
1: Иногда мне кажется, что реальные события и воспоминания о них имеют между собой мало общего. Прошлое – спектакль. Каждый раз его приходится играть заново. Вспоминая, я беру в руки и заставляю танцевать незнакомую куклу. Другую, совсем не ту, что танцевала вчера или на прошлой неделе. Комплексы, неврозы, возрастные изменения, застенчивость и гордыня, сомнения и уверенность. Все новые нити тянутся к кукле, прорастая в колени, локти, виски, стопы и ладони. Я чувствую, они щекочут тело памяти. Кукла пляшет, как взбесившийся шаман, дергая конечностями и содрогаясь в конвульсиях. А я думаю, это я? Неужели это я? И радуюсь, что завтра, когда мне взбредет в голову блажь снова окунуться в реку времени, я буду иной. И тот, который смотрит из неподвижного сегодня, и тот, который пляшет в изменчивом вчера. Тетушка Фелиция учила, что марионеток нельзя хранить в сундуке или ящике. Марионетки должны висеть на специальном крюке. «Это правильно», — утверждала тетушка Фелиция. «В детстве я не понимал, почему. Сейчас я вырос и частично согласен с тетушкой. Мы танцуем, пока однажды нас не положат по ошибке в ящик. Но висеть тоже удовольствие не из первых».
0: Дорога была сельской простушкой. Что делают сельские простушки? То же, что и все. Банальность за банальностью. Вот и дорога честно петляла между холмами, взбираясь сперва на один, затем на другой, тонула в рощице ложных криптомерий, огибала луг, кровавый от буйно цветущих маков, и в припрыжку бежала дальше, подставляя спину лучам солнца. У озера Монтарле, где на искусственных плавучих грядках, сплетенных из водорослей и корней гиацинтов, росли помидоры, дорога сделала небольшую передышку. Но вскоре снова ринулась вперед, победно размахивая веером из тончайшей пыли. Если ближе к городу, где имелся самый настоящий, хоть и маленький, космопорт, дорога еще кое-как старалась вести себя прилично, прикидываясь светской львицей, то чем дальше от окраин Борга и ближе к роккам Янме, так и хотелось сказать дороге «Стой, красотка!» Сладко потянуться и рухнуть в душистые травы, глядя на приятно сдобные облака. Ну, допустим, сказали, допустим, даже рухнули. Лежим, получаем удовольствие. Минуту получаем, три минуты, пять. Что дальше? Дрын-дрын-дын-др-дын. Облака зачерствели, травы приувяли, маки качнули роскошными головками. Сгорбились криптомерии в роще. Дрын-ды-ды-дын, дрын-дын-ды-ды-дын. Свет вихинного дерева, держась хвостом, свесился золотистый гиббон. Зловно махнул лапой, затянутой от кончиков пальцев до запястья в белоснежную перчатку, и перепрыгнул на сосну. Настроение у франта гиббона было испорчено минимум до вечера. Кто бы мог подумать, что таратайка на шести колесах способна производить столько грохота? Ездовая платформа решительно не вписывалась в букалический пейзаж. Лязгая и дребезжа, она чудесно, а главное, органично смотрелась бы в сотни иных мест. Но здесь, в патриархальной глуши, платформа выглядела более нелепо, чем прыщ на лбу красавицы Ваноры Рамболи, героини популярного голос-сериала «Любовь и грезы». Ах ты досада, руина ходячая. Мнение о чуждости ездовой платформы окрестностям роком Янмы разделяло ее водитель, по виду нездешний. Скорее всего, турист, он ловко орудовал рычагом управления. Не тащиться же пешком от космопорта в эдакую даль. Водителя звали Карл Мария Родерик Ован Эмерих. Еще 5 часов назад он летел на вполне комфортабельной пассажирской шхуне «Ласточка» с Тарузой, планеты в системе 3 солнц, на Тарузу, тезку планеты отбытия, но расположенную совсем в другом месте галактики. У него был паспорт с доброй сотней визовых отметок, честно купленный билет второго класса, каюта без соседей, скидка на коктейли в баре и теплые отношения со стюардом Кристофером, любителем игры в криббидж. Его хорошо проводили при отеле и с надеждой ожидали в конечном пункте. Все с

0: Эни оказалась временно блокирована. — Жизнь неумолимо налаживается, — сказал Карл сам себе. Этой поговоркой он частенько успокаивал расходившиеся нервы. — Дурын-дын, — согласилась платформа, подскочив на выбоине. Не выдержав, Карл остановил подлую тварь, спустился на землю и зашел к платформе с тыла. Здесь, прямо на оградительном поручне, хотя инструкция категорически возражала против такого вопиющего разгильдяйства, была наклеена гематрица, полученная в гараже. Краешек гематрической печати, сообщавшей платформе энергию для движения, отклеился и трепыхался на ветру. — Ах ты досада! — повторил Карл, вздыхая. Его костюм, украшенный металлизированным галуном на обшлагах и отворотах, промок от пота. А шляпа с ленты, из-за которой торчала искусственная роза, покрылась пылью. Руина, чтоб тебя! Будь платформа оборудована стандартным двигуном, он же двигатель универсальный, отклеившийся край гематрицы не играл бы особой роли. А так, когда энергия печати взаимодействует с таратайкой напрямую, без рукотворных посредников, даже крошечное, самое пустяшное отклонение, и клея, как назло, нет. Карл послюнил палец, смочил слюной треклятую гематрицу и прижал к поручню. Поначалу все выглядело лучше некуда, но стоило налететь легкому ветерку, и гематрица вновь заполоскала флагом неповиновения. Механик в гараже, арендуя досточтимому клиенту лучший кабриолет на планете, заверял, что езда на лучшем кабриолете — сплошное удовольствие. В эти минуты механик выглядел человеком, заслуживающим доверия. Как показывал жизненный опыт Карла, именно таким людям следует доверять в последнюю очередь. К сожалению, в данном случае жизненный опыт опоздал с подсказкой. Лицо Карла исказило гримаса раздражения. Это лицо, сотканное из противоречий, казалось, было создано для различного рода гримас. «Не дурак выпить», — утверждали красные склеротические жилки на кончике носа. «Но меру знает», — возражали живые любопытные глазки, ярко блестя из-под лохматых бровей. «Повидал разное», — вмешивались в разговор морщины на лбу, подведенные согласно моде темно-бордовой краской. «А толку?» Насмехались губы, пухлые и наивные, как у ребенка. Действительно, соглашалась трогательная ямочка, абсолютно неуместная на волевом лошадином подбородке. Этот спор мог длиться вечно, во всяком случае, до тех пор, пока некий Карл Мария Родерик Ован Эмерих коптит небеса. «Зараза!» Вдохновенно подвел итог Карл, делая неприличный жест. — Сеньор, а вы ее жучиной смолкой, — посоветовали из-за куста клеродендрума. Карл повернулся к кустам. Жесткие листья, заостренные и зубчатые по краю, отбивали охоту не только прятаться в их гуще, но и подходить близко. — Чем? — спросил он у доброжелателя-невидимки.
1: — Смолкой.
0: — Это я понял. Говорить с кустами было непривычно. — Какой смолкой?
1: «Липучий!»
0: Из кустов, сияющий и исцарапанный, выбрался мальчишка лет семи. Правой рукой он держал здоровенного жука-скорняка, крайне недовольного таким обращением. Сдавив жуку брюшко, юный советчик подставил палец к той стороне жука, которая находилась дальше всего от головных ножниц, роскошных, с королевскими зазубринами.
1: «Смотрите, сеньор!»
0: Карл Эмерих не успел вмешаться. Прыгнув к платформе, мальчишка молниеносно измазал жучиной смолкой отклеившийся край гематрицы и прижал печать к оградительному поручню. Платформа вздрогнула, подскочила на месте и перестала подавать признаки жизни. — Приехали, — оценил Карл ситуацию. — Жизнь наладилась. Неумолимо.
1: — Красотища!
0: Без церемонии выкинув жука обратно в кусты, мальчишка забрался на платформу, не ожидая приглашения.
1: — А вы, сеньор, меня за это подвезете и дадите рычаг подергать.
0: — Тебе куда?
1: — В Роком-Янму, к тетушке Фелиции.

0: А ты уверен, что мы сможем поехать к тетушке Фелиции?
1: — А то!
0: В доказательство мальчишка пнул рычаг босой ногой. По счастью, не очень сильно. Тронувшись с места, платформа раздумала набирать скорость, проехала метров 10 и остановилась. Карл отметил, что шла платформа тихо, без звука, как послушная девочка рядом с матерью. — Ну ты гений! Тремя прыжками он догнал кабриолет, забрался в кресло водителя и взялся за рычаг с твердым намерением оградить управление от пинков малолетнего умника. — Тебе повезло, нам по пути.
1: — Это вам повезло, сеньор.
0: Они миновали плантацию древовидных медоносов, обвитых плющом сладкоежкой. С плетей свисали лазурные гроздья цветов. Над плантацией кружили птицы, истребляя орды бабочек. Как знал Карл из туристического справочника, от скуки прочитанного в зале ожидания, трижды в год плющ обрывается здешними крестьянами и идет в давильню, а из полученного сока делается крепкий, алкоголесодержащий напиток с легкой примесью глюциногенов. Напиток широко рекламировался в кафетериях космопорта. Пробовать его Карл не рискнул. — Как тебя зовут, парень?
1: — Лючано. Лючано Барготта. А вас, сеньор?
0: — А меня? Карл Мария Родерик.
1: — Короче, зови меня сеньором Карлом, не ошибешься.
0: — У вас тут наша кукла, сеньор Карлос. — Хорошо, пусть будет Карлос. Постой-ка, в каком это смысле ваше? Карл обернулся через плечо. Случайный попутчик успел без спросу распотрошить его сумку и сейчас держал в руках марионетку, купленную Эмерихом, в лавке поблизости от космопорта. Марионетка изображала комичного бромайна, голого, смуглого, бородатого, в набедренной повязке. Гематрическая печать на коромысле марионетки, если дать ей один щелчок, приводила нити в движение, вынуждая куклу двигаться в танце. Два щелчка, и марионетка замирала без движения. Простенькая дешевая гематрица с ограниченным комплексом задач для игрушки в самый раз. Карл собирался подарить смешного бромайна одной капризной дамочке, чьей благосклонности добивался давно с переменным успехом. Дамочка любила такие штуки. Впрочем, у него на куклу были еще и особые виды, ради которых сеньор Карлос и предпринял путешествие в Роккамьянму, пользуясь вынужденной задержкой. — Ну, наша. Мальчишка потряс куклой, словно это все объясняло. — Я вам точно говорю, сеньор Карлос, наша и никаких смыслов. Нити злополучного бромайна свисали из кулака нахала. — Эта кукла моя. Медленно, словно говоря, с умственно неполноценным, сообщил Карл, стараясь в полглаза следить за дорогой. Я купил ее в лавке у торговца, заплатил деньги и все такое.
1: — Эта кукла наша!
0: — мальчишка кивнул не впопад, как если бы соглашался. Прядь истинно черных волос упала ему на лоб. Мы ее сделали. Тетушка Фелиция и я. А вы ее купили. Сначала мы ее сделали, а потом уже вы ее купили, сеньор. Поэтому она сперва наша, а после ваша. Вы не бойтесь, я не стану ее у вас отбирать. Я ради правды. А я и не боюсь. Говоришь, тетушка? А кто твои родители?
1: Сирота я.
0: Ответ юного умника прозвучал с исключительным равнодушием. Чувствовалось, что к сиротской доле Лючано привык и особых неудобств не ощущает. Мамаша родами умерла, я ее и не знал вовсе. А папаша на шняге летал, на крошке Сьюзан вторым пилотом. Контрабанду возил, табак, жонку, горячие пальчики. С кем надо не поделился, его и зарезали в прошлом году. Лючано почесал в затылке и подвел итог. — Хорошо, что зарезали. — Хорошо? Почему? Так он ведь граппой напьется по самые уши и задницу ремнем порет. Остановив платформу, Карл повернулся к мальчишке. — Возможно, — подумал он, — судьба решила возместить мне часть моральных убытков, связанных с задержкой рейса. Исцарапанный болтунишка Лючано — это шанс не тратить лишнее время на поиски изготовителя марионеток, опрашивая всю деревню
1: и натыкаясь на врожденную скрытность крестьян, родившихся и выросших в глухом захолустье. — Ты не вропаст?
0: — Кто? — обиделся мальчишка. — Сами вы, сеньор.
1: — Нет, ты меня неверно понял.
0: — Верно я вас понял. Вернее, некуда. Пустите, я слезу. Лучше пешком дойду.
1: — Да погоди ты, дурила. Ты умеешь ею управлять, марионеткой. Если покажешь мне, как это делается, я дам тебе флорин. Целый флорин, а? Теперь уже мальчишка, забыв, что собирался оставить платформу и топать пешком, смотрел на Карла, как на умалишенного. — Я не вру. Покажешь, как управлять куклой, и я дам тебе флорин. Честное слово. Вместо ответа Лючано перехватил Брамайна за коромысло, звонко щелкнул по гематрице, и кукла затанцевала.
0: — Давай флорин,
1: — сказал маленький прохвост.
0: — Так я и сам могу,
1: — Карл кинул ему монету. Денег было не жалко. Жалко было, что мальчишка его обманул, сам того не желая.
0: — Так любой может. Мне бы по-настоящему, без печати, чтоб невропаст, чтоб кукольник за нити. Эх ты, хитрец!
1: Лючано с сочувствием шмыгнул носом.
0: — А, нет, сеньор, за нити я не умею. Тетушка Фелиция умеет, а меня не учат. Говорит, никому это теперь не нужно. Хотите, я познакомлю вас с тетушкой? Она вам покажет. Вы ей дадите за это флорин. А мне еще четверть флорина за расторопность.
1: Кивнув, Карл забрал у мальчишки фигурку Брамайна. Двумя щелчками остановил марионетку. Вгляделся в потешное личико. Длинный горбатый нос, жалобные глаза коровы, обычная бесстрастность, свойственная расе Брамайнов, здесь превращалась в страдальческое ожидание. Словно игрушка предвидела неприятность, но надеялась, а вдруг пронесет мимо.
0: — Я помогал делать голову.
1: Мальчишка, похоже, долго молчать не умел.
0: — Голову и лицо. Нос я вообще делал один, без тетушки. Я всегда знаю заранее, какое должно быть лицо. А получается не всегда. Вот скажите, сеньор Карлос, от чего так? Знаешь, а не получается. Тетушка говорит, я когда работаю, рожи корчу. А я не рожи корчу. Я кукле родиться помогаю. Как бабка Ильяса ребеночку.
1: Потянув рычаг на себя и закрепив его в гнезде, Карл установил платформу у обочины. Из-под колес во все стороны прыснули зеленые стрекунцы. Должно быть, тут у них было гнездо. Развернув кресло водителя спиной к дороге, Карл снял шляпу, положил ее на колено и наклонился к юному попутчику. — Ты в своем уме, парень? Корчишь рожи, помогая кукле родиться.
0: — Ага. Я же не свои рожи корчу, я ее рожи корчу, кукольные. Просто та рожа, которая у меня в голове, она лучше, и той, что корчится, и той, что у куклы. Да вы все равно не поймете. Никто не понимает. Дразнятся, насмехаются. Говорят, у меня в темечке дырка, и в нее вороны гадят. Поехали лучше, чего на жаре сидеть?
1: Нет, отчего же. Я как раз пойму. Это судьба, с ледяной трезвой внезапностью понял Карл Эмерих. Это она. Большой невропаст, в чьих руках все наши нити. Главное не сопротивляться. Иначе судьба потеряет к тебе интерес. Перестанет управлять тобой вручную и просто щелкнет по гематрице, отвернувшись. Дергайся, брат, повинуюсь слепой механике. Извините, мы уж лучше под живой рукой. Оно надежней и приятней, если честно. А давай в корче сыграем.
0: — На деньги? — деловито осведомился Лючано. — Если на деньги, я согласен.
1: И лишь после этого спросил. — А что такое корчи? Как в них играют? — Будем рожи друг другу корчить. Один корчит, второй помогает. По очереди. Мальчишка тоненько захихикал.
0: — Ищите дурака, а как мы узнаем, кто выиграл?
1: — Узнаем, — с непонятной интонацией сказал Карл, и балабол Лючано на этот раз не стал спорить, а кивнул, соглашаясь. — Непременно узнаем. Ты не волнуйся, свои деньги ты получишь в любом случае.
0: — Тогда ладно, — спокойно согласился Лючано. — Тогда я буду корчить.
1: Главное, — подумал Карл, — он не спросил, как это помогать. Он не спросил. Деньги ищите, дурака, а про главное не спросил. Похоже, все-таки судьба.
0: Смешно. Задержка в космопорте Борга, марионетка в лавке, отклеившаяся гематрица, мальчишка в кустах, готовый сюжет для будущей драмы. Или комедии, если мы ошиблись.
1: — Так ты согласен? — поинтересовался Карл, делая вид, что не заметил двух предыдущих согласий мальчишки.
0: — Третье — обязательное. В контракте согласие клиента всегда заверяется трижды, тремя подписями.
1: — Но я же сказал, кто первый?
0: — Первый ты. Корчи рожу, а я стану помогать. И снова Лючана ничего не спросил. Надул щеки, взялся пальцами замочки ушей, растягивая их в стороны и вверх, выпучил глаза, став похож на бешеную жабу. Карл нахмурил брови, чувствуя, как на лысине, открытой солнцу, выступают капельки пота. Контакт был, но обычный, как всегда. Ничего особенного. Впрочем, Карла мало заботило, какая рожа получится у Лючана при его помощи. Куда важнее другое. Какая рожа получится у Карла при содействии Лючана. Наверное, со стороны они выглядели парой идиотов.
1: — Теперь вы, сеньор Карлос.
0: — Хорошо. Не особо стараясь, Карл высунул язык, зажмурил левый глаз и пристроил к затылку растопыренную пятерню на манер короны. Лючана с презрением захихикал. — Теперь я... Рожа, которую он скорчил на этот раз, не поддавалась описанию. Карл наклонился вперед, делая вид, что старается помочь. На самом деле он изо всех сил прислушивался к контакту, возникшему между ним и мальчишкой. Если в негоднике кроется талант невропаста, сейчас наступает важнейший момент испытания. Миг правды.
1: «Теперь вы, сеньор, только у вас что-то не очень».
0: Это потому, что ты мне не помогаешь. —
1: Я помогаю.
0: — Значит, плохо. Постарайся, а? Иначе мне тебя ни за что не догнать.
1: — Ладно.
0: Указательным пальцем левой руки Карл вздернул себе кончик носа, копируя пятачок свиньи. Большим и средним пальцами он раздвинул углы рта и злобно оскалился. Затем свел взгляд к переносице. — Есть. Подсказка была вялой, еле ощутимой. Кто-то другой, скорее всего, вообще не заметил бы внешнего суфлирования, а даже заметив, не сумел бы трансформировать в конкретный жест. Кто-то другой, но неопытный невропаст, способный усилить самый слабый намек. Сидящий напротив мальчишка напрягся, и Карл отчетливо почувствовал, как посторонний толчок, неловко, неумело, поднимает ему правую руку. Собственную руку Карла Марии Родерика Ован Эмериха и кладет ладонь на голову так, чтобы пот потек по лбу, а пальцы гребешком свесились над бровями.
1: — Славная рожа, сеньор! — радостно завопил Лючана,
0: но быстро сообразил, что к чему, и поправился.
1: — А у меня все равно лучше. — Вы не расстраивайтесь, сеньор Карлос, вы старались, и я помогал, аж устал. «Деньги давайте, чего тянусь?»
0: Если бы Карл Эмерих с каждым флорином расставался, радуясь так, как сейчас, он давно бы разорился и скончался в нищете.
2: 17 нитей, — сказала тетушка Фелиция, подвешивая фигурку Брамайна на специальный крючок. «Всего 17. Больше я не умею. Знаете, сеньор, мой дед в одиночку управлялся с 60 нитями. Представляете, 60 нитей».
0: Карл кивнул. 60 нитей? Да, конечно, хоть 100. После чудес, какие вытворяла с марионеткой, лишенной гематрицы, эта полная, круглолицая женщина средних лет, он был готов поверить во все, что угодно. День исполнения мечты, заветной, сокровенной мечты, с которой Карл уже почти распростился, утратив надежду. Искусство ручного управления куклой. Утеряны и забыты. Искусство с детства, кормившее Карла Эмериха, директора театра контактной имперсонации Филанда, было сродни этому.
1: Так правнук приходится роднёй собственному прадеду, даже если дитя никогда не видело патриарха, умершего задолго до его рождения.
2: Для изготовления бромайнов, сеньор, мы берем камфорное дерево, оно самое лучшее. А для водунов — мягкий подоук. Он чудесно передает водунскую пластику движений. Только нужно заказывать древесину с переплетенными волокнами и завитками. Опять же кедровый запах. Еще полагается, чтобы во время работы с куклой кто-то играл на арфе, но у Лючана нет слуха. Это большая беда. Я так надеялась, что мы сможем выступать по деревням, и даже возле космопорта на улице на лицензию мы бы наскребли, но, увы, и арфа, и Лючана несовместимы. Это ужасно.
1: — Ничего страшного, — возразил Карл. — У вашего племянника есть другие таланты. Я был бы рад поговорить с вами о Лючана и его будущем, но позже. Как вы сказали, устроено коромысло марионетки?
2: — Не коромысло, сеньор, это называется вага. Тетушка Фелиция взялась за конструкцию, которой сходились нити куклы. — Запомните, вага. Она состоит из стержня подвижного коромысла и закрепленной планки. Колебания самого коромысла управляют коленными нитями. Еще из основных нитей я отметила бы височные, спинные и ручные. Остальное — нити мастеров. А что вы имели в виду под будущим Лучана?
1: Вместо ответа Карл наклонился к тетушке. — Когда вы работаете с куклой, вы все время что-то напеваете. Так надо?
2: — Нет, сеньор, просто я очень люблю петь. Особенно песню про море и лодку с парочкой влюбленных. Но у меня тоже нет слуха, и голоса нет. Мне никогда не спеть эту песню по-настоящему.
1: Карл засмеялся. Отчего же? Знаете, до сегодняшнего дня я не думал, что когда-нибудь увижу работу с деревянной марионеткой.
2: А бывают другие, сеньор, не деревянные?
1: Бывают. Хотите, я помогу вам спеть песню про море и лодку? Уверяю, получится гораздо лучше, чем обычно.
2: Тетушка Фелиция нахмурилась. Грех подшучивать над безобидной женщиной, сеньор.
1: Я нисколько не шучу. Вы согласны, чтобы я помог вам спеть эту песню?
2: Согласна, но...
1: Никаких «но». Согласны или нет?
2: Разумеется, да, но как вы собираетесь мне помочь?
1: Какая вам разница, если вы ничего не теряете? В третий и последний раз спрашиваю. Согласны? Имейте в виду. Та помощь, какую я предлагаю вам бесплатно от чистого сердца, в иных местах стоит недешево.
2: — И в третий раз говорю, сеньор, согласна?
1: — Тогда пойте, — велел Карл, сосредоточиваясь. Это было несложно. Уточнение звука, тактировка, интонация. Карл Эмерих, опытный невропаст, с детства отличался развитым музыкальным слухом и чувством ритма. Случалось, работал с профессиональными певцами, когда те перед записью были не в голосе или не в духе. Да и тетушка Фелиция оказалась клиентом невзыскательным и благодарным. Она даже не хотела брать с гостя денег за куклы, которые он отобрал для себя. Говорила, что песня того стоит. Но Карл, тем не менее, расплатился. Он не любил чувствовать себя должником.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Продолжение слушайте завтра в это же время –

0: Фредерик Браун. Поздний гость. Был ранний тихий вечер. Доктор Джеймс Грэхэм, известный ученый, возглавляющий правительственный проект необычайной важности, сидел глубоко задумавшись в своем любимом кресле. Наступили его любимые часы. Именно здесь, в тихом полумраке гостиной, после долгого дня суеты и напряженной работы в лаборатории, он чаще всего находил остроумные и безошибочные решения самых трудных задач. Но сегодня ни формулы, ни чертежи совершенно не лезли в голову. Грэхэма одолевали грустные мысли о судьбе единственного сына, который возился со своими игрушками в соседней комнате. Мальчик, абсолютно здоровый физически, был умственно отсталым. Когда несколько лет тому назад стало ясно, что ребенок неизлечимо болен, Грэхэм, безумно его любивший, был буквально убит этой новостью. Но со временем он привык к несчастью. Горечь ушла, в душе оставались лишь грусть и бесконечная нежность к сыну. Вдруг кто-то позвонил в дверь. Очнувшись от своих мыслей, Грэхэм пошел в прихожую. Перед тем, как войти в холл, он зажег свет в гостиной, задумавшись, он и не заметил, как стемнело. Странно. Кто бы это мог быть? В другой день Грэхэм непременно рассердился бы. Какого черта так поздно, к тому же без приглашения и без предупреждения? Но сегодня он даже обрадовался. Можно будет отвлечься от тягостных размышлений. Он отворил дверь. На крыльце стоял совершенно незнакомый человек. «Доктор Грэхэм?» Грэхэм кивнул. «Моя фамилия Неймонд. Если возможно, я хотел бы поговорить с вами». Грэхэм окинул его взглядом. Невысокого роста, худощавый, лицо самое обычное, каких тысяч, а опасаться вроде бы нечего. «Ну, заходите, располагайтесь», — пригласил он. Некоторое время незнакомец сидел, молча, как бы собираясь с мыслями, потом крепко сцепил пальцы, подался вперед и горячо заговорил. «Доктор Грэхэм, вам ведь ясно, то, над чем вы сейчас работаете, обрекает человечество на гибель. Есть и другие открытия, тоже опасные, но ваше, оно не оставляет ни единого шанса, оно просто бесчеловечно». «Псих», — подумал Грэхэм и мысленно выругал себя за легкомыслие. Нужно было еще на пороге спросить, о чем будет разговор. «Оружие, которое вы разработали», — начал было незнакомец, но вдруг замолчал и оглянулся на дверь. Из детской выбежал мальчик лет 15. Неймонда, сидящего в глубоком кресле, он не заметил и прямым ходом подлетел к отцу.
1: «Папа, а ты мне почитаешь?»
0: Веселый детский голосок мог бы принадлежать ребенку лет 4, но никак не 15-летнему подростку. Грэхэм обхватил его за плечи, а сам бросил испытующий взгляд на посетителя, гадая, знает ли тот, что мальчик болен. «Погоди, Гарри», — ласково сказал Грэхэм, его голос выдавал всю глубину любви и нежности. «Папе сейчас некогда, но папа скоро освободится. Поиграй пока у себя в комнате, я скоро приду и почитаю тебе».
1: «Я хочу малыша-цыпленка, почитаешь про малыша-цыпленка?»
0: «Как скажешь. А теперь беги, хотя нет, постой-ка, Гарри, познакомься с мистером Неймондом». Лицо Гарри озарилось улыбкой, смущенной и радостной. «Привет, Гарри, рад тебя видеть». Неймонд улыбнулся в ответ и протянул мальчику руку. Гарри взял гостя за руку и долго ее не отпускал. Было видно, что ему очень хочется влезть к Неймонду на колени. «А теперь иди к себе, Гарри», — Грэхэм легонько подтолкнул его к двери. Гарри повернулся и в припрыжку помчался в соседнюю комнату, позабыв закрыть дверь. Грэхэм и Неймонд переглянулись. «Чудесный паренек», — сказал Неймонд, и голос его звучал вполне искренне. «Не дай бог, чтобы рассказ малыша-цыпленка оказался правдой». Грэхэм в недоумении посмотрел на него. «Вы помните то место, где цыпленок рассказывает, что небо обрушилось на землю? Чудесная книжка, с детства ее помню». Когда Грэхэм понял, что его сын и вправду понравился гостю, Неймонд показался ему симпатичным. Но теперь он вдруг вспомнил, зачем тот явился. Грэхэм терпеть не мог болтовни об абстрактном гуманизме. «Боюсь, мистер Неймонд, что мы только понапрасну тратим время», — решительно сказал он. «Я уже 1000 раз слышал все, что вы собираетесь мне сказать. Может быть, вы и правы в какой-то степени, Да вот только я тут совершенно ни при чем. Я ученый. Прежде всего, ученый. Все в один голос кричат, будто я изобрел абсолютное оружие. В какой-то степени это так, но моя-то цель совсем другая. А это оружие, что называется, промежуточный результат. Не более того. Главное для меня, как для ученого, продвинуть науку еще на один шаг вперед и тем самым посодействовать прогрессу человечества. В этом и заключен, по-моему, высший гуманизм. Высшая человечность. Эта маленькая речь прозвучала так горячо и с такой уверенностью, что гость, видимо, понял всю бесполезность своего визита. Что ж, раз так, мне остается только откланяться. Вы ведь просто не хотите говорить об этом, правда, доктор Грэхэм? Я сейчас уйду, только вот... Может, у вас найдется что-нибудь выпить, желательно покрепче? Грэхэм уже успокоился. Конечно, найдется, любезно сказал он. Виски с содовой подойдет? Самое то. Грэхэм отправился на кухню за выпивкой, а когда через некоторое время вернулся, Неймонд как раз выходил из детской со словами «Спокойной ночи, Гарри». Грэхэм слышал, как сын радостно откликнулся. «Спокойной ночи, мистер Неймонд!» Голос его звенел от счастья. Грэхэм смешал две порции, и они выпили. Предложение повторить Неймонд отклонил и засобирался уходить. «Я тут позволил себе кое-что подарить вашему сыну, пока вы были на кухне. Надеюсь, доктор, вы не рассердитесь». «Ну что вы, конечно нет, мистер Неймонд. Большое спасибо. Спокойной ночи». Закрыв за гостем дверь, Грэхэм тут же направился в детскую. «Ну вот, Гарри, я и освободился. Сейчас будем читать про...» Он так и застыл с открытым ртом, потом его прошиб холодный пот, на лбу выступила испарина. Громадным усилием воли он заставил себя удержать на лице улыбку, с которой вошел, чтобы ребенок не почувствовал, какой ужас охватил отца. На негнущихся ногах он подошел к постели. «Дай-ка я посмотрю твой подарок, Гарри». Очень трудно было сказать это легким, беззаботным тоном, чтобы мальчик не испугался и чтобы не случилось непоправимое. Когда Грэхэм осторожно взял зловещий подарок, руки его тряслись. «Боже», — подумал он, — «какой нелюдью нужно быть, чтобы подарить ребенку заряженный револьвер? Такому ребенку, это же бесчеловечно».

Похождение робота. Наука от жизни еще отстает. Не всегда идет в ногу. Такие о ней и пресса частенько отзывы помещает. И сам Як Яклич, домоуправ, такого же мнения придерживается. С ним недавно история вышла. Сидел он в своем закутке и никакой особой маруки себе не ждал, кроме, конечно, текущей жалобы там, скандалы со стороны жильцов. Тем более жилец пошел, грамотный, и сам не знает, чего хочет. И вот открывается дверь, и заходит железный человек. Все как у человека, только весь железный. И говорит своим железным голосом, так, мол, и так, направлен из вышестоящей инстанции и подает бумажку. Яклич. Железного человека не испугался, он вообще никого не боялся, кроме, конечно, ОБХСС. Он взял бумажку и прочел, что написано. А там непосредственное начальство пишет своим личным почерком, что податель всего является робот, сконструированный в НИИ и послан для испытания как слесарь высокой квалификации. А главный робот имеет способность накапливать опыт. Яклич, конечно, принял с удовольствием, что железный человек направлен не из ОБХСС, а из НИИ, и такое дает ему руководящее указание. Ты, друг, вот что, вали, понимаешь, к бригадиру Петренко по фамилии, поспрашиваешь там. Он тебя, понимаешь, в курс ведет, а мне некогда, зоопарк, понимаешь. А часа через два Яклич навел по телефону справку у самого Петренко. Петренко случайно на месте оказался и, конечно, сильно под датой по случаю начала рабочего дня, но деловой разговор вести может. «Как, понимаешь, железный там у тебя?» Такую справку запросил Яклич у бригадира, а тот ему вносит в этот вопрос полную ясность. «Дядь Вань-то...» Его ребята дядь Ваней прозвали. Молоток парень. Все, слет схватывает. Не то, что Валерка инженер при дипломе, а только и знает, ушами хлопает. Мы сейчас с роботом Магарыч пьем. Обмываем в счет будущей получки. Стал быть, неустойчивый он насчет этого самого зеленого змея. Проявил заинтересованность Як Яклич, но Петренко данный факт опроверг. Рот не берет. Сидит с нами, а сам не в одном глазу. Да у него и мозгов-то нету. На что ему водка? Хотел Як Яклич поставить Петренко на вид за пьянку в рабочее время, да раздумал. Петренко, конечно, этим не испугаешь. Чего ему бояться, когда везде текучесть большая, недостача кадров наблюдается? И Як Яклич, конечно, успокоился. И даже позволил себе немножко помечтать. Очень ему понравилось, что наша ответственная промышленность достигла такого небывалого уровня, роботов стала выпускать, и притом не пьющих. И в недалеком светлом будущем всех выпивох можно поуволить по разным там статьям и заменить роботами. Но оказалось, рано он так мечтал. Через пару календарных дней является Роска, паркетчица, отбойная девка. Унеси ты мое горе. Но надо же иметь такую претензию. Як Яклич, что ж такое? Новенький этот, дядь Ваня, он вообще-то парень ничего, симпатичный, на артиста Куравлева похож. Только матом садит через каждое слово. Девочки есть некоторые, очень смущаются. Вас смутишь, понимаешь. Дал Як Яклич на ее жалобу такой ответ. Вы сами, колхоз, смолчите. Ну ладно, вали, разберусь. Як Яклич берет трубку и наводит справку у Петренки. А Петренко, хоть под сильной мухой по случаю обеденного перерыва, но дает обоснованное объяснение. Это что робот устройство такое? Робот же послан опыт накапливать. Вот и накапливает опыт. Услыхал? Все матерятся. Потому что без этого на производстве никак нельзя. Давай он. С практической жизнью, значит, столкнулся. А жизнь, она научает.
Валерка инженер, на что лопухло пухом? Интеллигент, одним словом. А устал поругиваться. Правда, плохо у него получается. Несмотря на диплом, слушать противно. А дядь Ваня парень толковый, мигом перенял. Ладно, я с ним потолкую. Таким образом, данный производственный конфликт разрешился, но к концу месяца поступает от жильцов ряд жалоб. Такой уж клиент пошел, грамотный, и все ему нипочем. Потому излагает в своих кляузах. Дядь Ваня вымогает взятки по тройку и более. Як Яковлевич удивился. Все-таки человек железный. Водки ему не требуется. Жены нет. На что ему тройки? Однако Петренко, будучи почти в норме, разъяснил —